0: оставляет желать лучшего. Уважаемые коллеги, но это не игрушки, поверьте, честное слово. В этом есть смысл.
1: Владимир Путин поручил правительству обеспечить стабильность бюджетной системы России. Президент также выделил дополнительные 100 миллиардов рублей для регионов с наиболее сложной финансовой ситуацией. Под контрольной Киеву территории вернулись 103 российских бойца. Взамен переданы 103 украинских военнопленных. Российские бойцы сейчас в Белоруссии, где с ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
2: Наверное, за долгое время впервые у нас идет обмен 31 раненого человека. Действительно, они в разном состоянии. Мы сегодня обменялись большим количеством писем от родных и близких для военнопленных обоих сторон. Это очень важное направление, и я знаю, как они ждут этих писем, насколько они важны. Продолжаем работу по взаимной передаче гуманитарных посылок в обе стороны и очень большая работа по взаимной передаче документов.
1: После оказания психологической и медицинской помощи бойцов доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Министерства обороны. Иран может атаковать объекты Соединенных Штатов в Европе, если конфликт с Вашингтоном обострится. Это может случиться после истечения срока действия двустороннего меморандума о взаимопонимании, сообщает Financial Times. Издание уточняет, что иранские военные рассматривают возможность ударов по Болгарии, которая предоставила авиабазу без мер для дозаправки самолетов США. Также в списке потенциальных целей значится Кипр. Меморандум, который должен был предотвратить возобновление боевых действий между США и Ираном, истек в понедельник. Пока нет признаков, что стороны готовы продлить перемирие. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
3: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
5: Герберт Уэллс. Рассказ «Красная комната». Читает Владимир Антоник.
6: К этому времени я находился уже в состоянии значительного нервного напряжения, хотя рассудок мой и не находил к этому никакой основательной причины. Мысли мои, однако, были вполне ясны. Я совершенно непритворно сознавал, что ничего сверхъестественного не может произойти. И чтобы занять время, начал складывать стихи о своеобразной легенде этого места. Я попробовал громко декламировать их, но эхо показалось мне неприятным. По этой же причине я бросил по прошествии некоторого времени беседу с самим собой о призраках и их визитах к живым. Мои мысли вернулись к трем старым развалинам там, внизу, и я попытался удержать их на этом предмете. Мрачное сочетание черного и красного в комнате смущало меня. Даже при семи свечах помещение казалось темным. Свеча в алькове неровно вспыхивала, а колебание пламени в камине заставляло тени и полутени беспрерывно меняться и шевелиться. Оглядываясь вокруг, чтобы найти какое-нибудь средство против этого, я вспомнил о свечах, которые видел в коридоре, и, сделав над собой легкое усилие, вышел в лунный свет, держа в руках свечу и не закрывая за собой дверей. Вскоре я вернулся с целым десятком свечей. Я разместил их в различных безделушках, которыми щедро была украшена комната, зажег их и расставил в тех местах, где тени были всего гуще. Некоторые на полу, некоторые в углублениях окон. Пока, наконец, мои 17 свечей не были размещены таким образом, что каждый дюйм комнаты оказался непосредственно освещенным по крайней мере одной из них. Мне пришло в голову, что если привидение появится, придется предупредить его, чтобы оно не споткнулось. Теперь комната была освещена совсем ярко. В этих маленьких струящихся язычках заключалось что-то очень веселое и ободряющее, а необходимость снимать с них нагар дала мне занятие и вызвала облегчающее сознание, что время проходит. Однако, несмотря на это, мысль о предстоящем бодрствовании угнетала меня. Было уже за полночь, когда свеча в алькове внезапно погасла, и черная тень снова прыгнула на свое место. Я не заметил, как она потухла. Я просто повернулся и увидел, что темнота стояла уже там. Так иногда двинешься и заметишь вдруг неожиданное присутствие чужого. «Черт возьми!» — произнес я вслух. «Здоровый сквозняк!» И, взяв со стола спички, я прошел небрежной походкой через комнату, чтобы снова осветить угол. Первая спичка не загорелась, и когда я чиркнул вторую, что-то мигнуло на стене передо мной. Я невольно повернул голову и увидел, что обе свечи на маленьком столике около камина погасли. «Странно», — сказал я. «Не сделал ли я этого сам в припадке рассеянности?» Я вернулся обратно, снова зажег одну из свечей и, делая это, увидел, что свеча в правом канделябре одного из зеркал замигала и погасла, а за ней почти немедленно последовала ее соседка. Тут не могло быть ошибки. Пламя исчезло, как будто кто-то зажимал фитили между пальцами, и они сразу почернели, не светясь и не дымя. В то время, как я стоял, раскрыв рот, свеча у подножья кровати погасла, и тени, казалось, приблизились ко мне еще на один шаг. «Нет, это не пройдет», — сказал я. И сначала одна, а потом другая свеча на камине погасла. «В чем дело?» — воскликнул я со странной визгливой нотой, каким-то образом проникшей в мой голос. При этом свеча на шкафу погасла, и та, которую я снова зажег в алькове, последовала за ней. «Ого!» — сказал я. «Эти свечи заколдованы!» Я говорил с полуистерической шутливостью, чиркая при этом спичкой, чтобы зажечь свечи на камине. Мои руки так сильно дрожали, что я дважды провел спичкой мимо шероховатой бумаги спичечной коробки. Когда камин снова выступил из темноты, в самом отдаленном углу у окна погасли две свечи. Но я снова зажег той же спичкой более крупные свечи у зеркала и на полу около порога двери, и таким образом, казалось, на минуту одержал верх над силой, гасившей их. Но тут одним порывом исчезло сразу четыре огня в различных углах комнаты, и я с дрожащей торопливостью зажег другую спичку и остановился в нерешительности, не зная, куда ее поднести. Пока я стоял таким образом, колеблясь, невидимая рука, казалось, смахнула две свечи на столе. С криком ужаса я бросился к алькову, потом в угол, затем к окну, успев зажечь три свечи в то время, как две другие погасли на камине. Затем, придумав лучший способ, я бросил спички в обшитый железом ящик для бумаг в углу и взял в руку подсвечник. Благодаря этому я избегал проволочки зажигания спичек. Но, несмотря ни на что, свечи упорно гасли, и тени, которых я боялся и против которых боролся, снова вернулись и стали подползать ко мне, отвоевывая шаг то с одной, то с другой стороны. Это напоминало неровную грозовую тучу, сметающую звезды на своем пути. От времени до времени одна из них загоралась на минуту и снова исчезала. Теперь я почти обезумел от ужаса перед надвигающейся тьмой, и самообладание покинуло меня. Я скакал задыхающийся и всклокоченный от свечи к свече в тщетной борьбе с этим неумолимым наступлением. Я разбил себе об стол бедро, я прокинул стул, я споткнулся и упал, стащив при падении скатерть со стола. Моя свеча откатилась от меня, и я, поднявшись на ноги, схватил другую. Она внезапно погасла, когда я размахивал ею над столом, задутая, по всей вероятности, ветром, вызванным моим резким движением. И немедленно же обе оставшиеся свечи последовали за ней. Но в комнате все еще был свет, красное пламя, отгонявшее от меня тени. Камин! Конечно, я мог просунуть свою свечу между перекладинами и снова зажечь ее. Я повернулся к тому месту, где между пылающими угольями все еще плясало пламя, разбрасывая по мебели красные отблески. Но не успел я сделать и двух шагов по направлению к решетке, как огонь тотчас же начал колебаться и погас. Жар исчез. Отблески заметались и померкли. И когда я всовывал свечу между перекладинами, темнота сомкнулась вокруг меня, как закрывается глаз, окутала меня удушающим объятием, запечатала мое зрение и раздавила последние остатки рассудка в моем мозгу. Свеча выпала из моих рук. Я простер руки в тщетном усилии оттолкнуть от себя давящий мрак и, возвышая голос, вскрикнул изо всех сил. Раз, другой, третий. Затем я, должно быть, вскочил, шатаясь на ноги. Я знаю, что вспомнил озаренный луной коридор и, втянув голову, закрыв лицо руками, бросился к двери. Но я забыл точное место, где была дверь, и тяжело стукнулся об угол кровати. Я отшатнулся назад, повернулся и получил удар или сам ударился о какой-то громоздкий предмет. У меня осталось смутное воспоминание о том, как я метался таким образом, ударяясь в темноте, о судорожной борьбе и о собственных диких криках, которые я испускал, устремляясь то туда, то сюда, о тяжелом ударе, полученном под конец в лоб, об ужасном ощущении падения, длившемся целую вечность, о своем последнем безумном усилии удержаться на ногах. Затем я ничего больше не помню. Я открыл глаза при свете дня. Голова моя была неуклюже забинтована, и сухорукий обмывал мне лицо. Я оглянулся кругом, стараясь вспомнить, что произошло. Я повел глазами в угол и увидел старуху, на этот раз уж не рассеянную. Она капала в стакан какое-то лекарство из маленького синего флакона. «Где я?» — спросил я. «Я как будто припоминаю вас и все-таки не могу понять, кто вы». Тогда они рассказали мне все, и я выслушал историю об обитаемой привидением красной комнате, как слушают сказку. «Мы нашли вас на заре, и у вас была кровь на губах и на лбу. Воспоминание о пережитом возвращалось ко мне очень медленно. «Теперь вы верите, — сказал старик, — что в комнате нечисто». Он больше уж не обращался со мной, как человек, встречающий незваного гостя, а как сочувствующий в беде друг. «Да», — сказал я. «И вы видели призрак? А мы, которые прожили здесь всю свою жизнь, так и не взглянули на него, потому что мы никогда не осмеливались. Скажите-ка, это действительно старый граф?» «Нет», — сказал я, — «не он». «Я говорила тебе», — сказала старушка со стаканом в руке. «Это его бедная молодая графиня, которая испугалась». «Нет, не она», — сказал я. «Там нет ни привидения графа, ни призрака графини. Там вообще нет призрака. Но хуже, гораздо хуже». «Ну?» — спросили они. «Там худший из всех ужасов, преследующих жалкого смертного человека», — сказал я. «И это страх во всей своей наготе. Страх, который не выносит ни света, ни звука, который не считается с разумом, который оглушает, опутывает темнотой и подавляет. Он преследовал меня, когда я шел по коридору. Он боролся со мной в комнате». Я резко остановился. Наступило молчание. Моя рука поднялась к перевязке. Тогда человек со щитком над глазами вздохнул и заговорил. «Так и есть, я знал это. Власть темноты. Темнота прячется там всегда. Вы можете почувствовать ее даже днем, даже в яркий летний полдень, в драпировках, в занавесках. Она будет таиться за вами, как бы вы ни осматривались кругом. В сумерках она ползет по коридору и преследует вас так, что вы не осмеливаетесь обернуться. В этой комнате обитает страх. Черный страх. И он останется жить там, пока будет стоять этот дом греха».
5: Мы читали рассказ Герберта Уэллса «Красная комната».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Герберт Уэллс. Рассказ «Новейший ускоритель». Читает Алексей Войтюк.

Если уж кому случилось искать булавку, а вместо нее найти золотой, так это моему приятелю, профессору Гиберну. Мне и раньше приходилось слышать, что многие исследователи попадали гораздо выше, чем целились, но такого, как с профессором Гиберном, еще ни с кем не бывало. Можно смело, без преувеличения, сказать, что на этот раз его открытие произведет полный переворот в нашей жизни. А между тем, Гиберн хотел создать всего лишь какое-нибудь тонизирующее средство, которое помогло бы апатичным людям поспевать за нашим беспокойным веком. Я сам уже не раз принимал этот препарат, и теперь просто опишу его действие на мой организм. Так будет лучше всего. Из дальнейшего вы увидите, какой богатой находкой окажется он для всех любителей новых ощущений. Мы с профессором Гиберном, как известно многим, соседи по Фолкстону. Если память меня не подводит, несколько его портретов и в молодости, и в зрелом возрасте были помещены в журнале «Стрэнд». Кажется, в одном из последних номеров за 1899 год. Установить это точно я не могу,

0: островерхая, во фламандском стиле. Портик мавританский. А маленький кабинет профессора смотрит на улицу большим фонарем в форме готического стрельчатого окна. В этой комнатке мы проводим вечерок за трубкой и беседой, когда я прихожу к нему. Гейберн — большой шутник, но от него можно услышать не только шутку. Он часто рассказывает мне о своих занятиях, так как общение и беседа с людьми служат ему стимулом для работы, и поэтому у меня была возможность шаг за шагом проследить создание новейшего ускорителя. Разумеется, большую часть опытов Гейберн производил не в Фолкстоне, а на Гауэр-стрит, в новой прекрасно оборудованной больничной лаборатории, где он впервые обосновался. Как известно, если не всем-то уж образованным людям, то во всяком случае, Гейберн прославился среди физиологов своими работами по изучению действия медикаментов на нервную систему. Там, где дело касается различных наркотических, снотворных и анестезирующих средств, ему говорят нет равных. Его авторитет как химика тоже велик, и в непроходимых джунглях загадок, окружающих клетки нервных узлов и осевые волокна, есть расчищенные маленькие просветы и прогалины, недостижимые для нас до тех пор, пока он не сочтет нужным опубликовать результаты своих изысканий в этой области. В последние годы, еще до открытия новейшего ускорителя, Гейберн много и весьма плодотворно работал над тонизирующими медикаментами. Благодаря ему медицина обогатилась по меньшей мере тремя абсолютно надежными препаратами, значение которых во врачебной практике огромно. Препарат под названием «Сироп Б» профессора Гейберна сохранил больше человеческих жизней, чем любая спасательная лодка на всем нашем побережье. «Но такие пустяки меня совершенно не удовлетворяют», — сказал он мне однажды около года назад. «Все эти препараты либо подхлёстывают нервные центры, не влияя на самые нервы, либо попросту увеличивают наши силы путем понижения нервной проводимости. Они дают лишь местный и очень неравномерный эффект. Одни усиливают деятельность сердца и внутренних органов, но притупляют мозг. Другие действуют на мозг, подобно шампанскому, никак не влияя на солнечное сплетение». «А я добиваюсь и добьюсь, вот увидите, такого средства, которое встряхнет вас всего с головы до пят и увеличит ваши силы в два, даже в три раза против нормы. Да, вот чего я ищу». «Это подействует на организм изнуряюще», — заметил я. «Безусловно. Но есть вы будете тоже в два-три раза больше. Подумайте только, о чем я говорю. Представьте себе пузырек». «Ну, допустим, такой». Он взял со стола зеленый флакон и стал постукивать им по столу в такт своим словам. «В этом бесценном пузырьке заключена возможность вдвое скорее думать, вдвое скорее двигаться, вдвое скорее работать».
1: «Неужели это достижимо?»
0: «Надеюсь, да. А если нет, значит, у меня целый год пропал даром». «Различные препараты гипофосфатов показывают, что нечто подобное, впрочем, пусть подействует только в полтора раза. И то хорошо».
1: «И то хорошо», — согласился я.
0: «Возьмем для примера какого-нибудь государственного деятеля. У него множество обязанностей, срочные дела, и со всем этим никак не справится. Пусть напоит вашим снадобьем своего секретаря и выиграет времени вдвое. Или возьмите себя. Положим, вам надо закончить книгу. Обычно я проклинаю тот день, когда начал ее. Или вы врач. Заняты по горло, а вам надо сесть и обдумать диагноз. Или адвокат, или готовитесь к экзаменам». «Да с таких погинеи за каждую каплю вашего препарата», — воскликнул я, — «если не дороже». «Или, например, дуэль», — продолжал Гейберн, — «когда все зависит от того, кто первый спустит курок».
2: «Или фехтование», — подхватил я.
0: «Если мне удастся сделать этот препарат универсальным», — оживленно продолжал Гейберн, — «вреда от него не будет никакого, разве что он на самую малость приблизит вас к старости. Но зато жизнь ваша вместит вдвое больше по сравнению с другими, так как вы...»
2: «А все же на дуэли будет, пожалуй, нечестно», — в раздумье произнес я.
0: «Это уж как решат секунданты», — заявил Гейберн.
2: «Но я снова вернулся к исходной точке нашей беседы. И вы уверены, что такой препарат можно изобрести?»
0: «Совершенно уверен». Гейберн выглянул в окно, так как в эту минуту мимо дома что-то пронеслось с грохотом. «Вот изобрели же автомобиль».
2: «Собственно говоря...» Он умолк и, многозначительно улыбнувшись, постучал по столу зеленым пузырьком.
0: собственно.

0: Честно говоря, я такой состав знаю. Кое-что уже сделано. По этой нервной усмешке, с которой Гиберн произнес эти слова, я понял всю важность его признания. О своих опытах он заговаривал только тогда, когда они близились к концу. И может быть, мой препарат будет ускорять даже больше, чем вдвое.
1: «Это грандиозно», — сказал я не очень уверенно.
0: «Да, грандиозно». Но мне кажется, тогда Гиберн сам еще не понимал всей грандиозности своего открытия. Помню, мы несколько раз возвращались к этому разговору, и Гиберн всегда говорил о новейшем ускорителе, так он назвал свой препарат, все с большей уверенностью. Иногда он начинал беспокоиться, не вызовет ли его ускоритель каких-либо непредвиденных физиологических последствий. Потом вдруг с нескрываемым крастолюбием принимался обсуждать со мной коммерческую сторону дела. «Это открытие!» — восклицал Гиберн. «Великое открытие! Я дам миру нечто замечательное и вправе рассчитывать на приличную мзду. Высоты науки своим чередом, но, по-моему, мне должны предоставить монополию на мой препарат хотя бы лет на 10». В конце концов, почему все лучшее от жизни должны получать какие-то колбасники? Мой интерес к новому изобретению Гиберна не ослабевал. Я всегда отличался склонностью к метафизике. Меня увлекали парадоксы времени и пространства. И теперь я начинал верить, что Гиберн готовит нам не больше и не меньше, как абсолютное ускорение нашей жизни. Представим себе человека, регулярно пользующегося этим препаратом. Дни его будут насыщены до предела, но к 11 годам он достигнет зрелости, в 25 станет пожилым, а в 30 уже ступит на путь к дряхлости. Магия фармакопеи неизменно повергала меня в изумление. Лекарства могут сделать человека безумным, могут и успокоить. Могут наделить его невероятной энергией и силой, или же превратить в безвольную тряпку. Могут разжечь в нем одни страсти и погасить другие. А теперь к арсеналу пузырьков, которые всегда в распоряжении врачей, добавится еще одно чудо. Но Гиберна такие мысли мало занимали. Он полностью был поглощен технологией своего изобретения.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем рассказ Герберта Уэллса «Новейший ускоритель».
2: И вот 7 или 8 августа, время бежало быстро, профессор Гиберн сообщил мне, что поставил опыт дистилляции, который должен решить, что его ждет, победа или поражение. А 10-го все было закончено, и новейший ускоритель стал реальностью. Я шел в Фолкстон по Сент-Гейт-Хилл, кажется, в парикмахерскую, и встретил его. Он спешил ко мне, чтобы поделиться своим успехом. Глаза у него блестели больше обычного. Лицо раскраснелось, и я сразу же заметил несвойственную ему раньше стремительность походки. «Готово!» — крикнул профессор и, схватив меня за руку, заговорил быстро-быстро. «Все готово! Пойдемте ко мне, посмотрите сами!» «Неужели правда?» «Правда!» — воскликнул Гиберн. «Уму непостижимо! Пойдемте, пойдемте!» «И ускоряет вдвое?» «Больше! Гораздо больше!» «Мне даже страшно!» «Да вы посмотрите! Попробуйте его сами! Испытайте его на себе! В жизни ничего подобного не было!» Он схватил меня за локоть и, не переставая взволнованно говорить, потащил за собой с такой силой, что мне пришлось пуститься рысью. Навстречу нам ехал омнибус, и все сидевшие в нем точно по команде уставились на нас, как это свойственно пассажирам таких экипажей. Стоял один из тех ясных, жарких дней, которыми так богато лето в Фолкстоне, и все краски казались необычайно яркими, а контуры необычайно четкими. Дул, разумеется, и ветерок, но разве легкий ветерок мог освежить меня сейчас? Наконец я взмолился о пощаде. «Неужели слишком быстро?» — удивился Гиберн и перешел с рыси на маршевый шаг. «Вы что, уже приняли свое лекарство?» — еле выговорил я. «Нет», — ответил он, — «только выпил воды из той мензурки, самую капельку». Но мензурка была тщательно вымыта. «Вчера вечером я действительно принял небольшую дозу, но это дело прошлое». «И ускоряет вдвое?» — уточнил я, весь в поту, подходя к его дому. «В тысячу раз! Во много тысяч раз!» — выкрикнул Гиберн, театральным жестом распахивая настежь резную в стиле Тюдоров калитку своего садика. «Фьюх!» — присвистнул я и последовал за ним. «Я даже не могу установить точно во сколько раз!» — продолжал профессор, вынимая из кармана ключ. «И вы? Это проливает новый свет на физиологию нервной системы. Это переворачивает с ног на голову теорию зрительных ощущений. Одному Богу известно во сколько раз. Мы займемся этим позднее, а сейчас надо испробовать на себе». «На себе?» — переспросил я, идя за ним по коридору. «Непременно», — заявил Гиберн уже в кабинете. Повернувшись ко мне лицом, он сказал: «Видите? Вот этот маленький зеленый пузырек. Впрочем, возможно, вы боитесь? Я человек по природе осторожный, и рисковать люблю больше в теории, чем на деле. Мне действительно было страшновато, но гордость в карман не сунешь». «Значит, вы пробовали?» Я старался оттянуть время. «Пробовал», — ответил Гиберн. «И, насколько могу судить, ничуть не пострадал от этого. Посмотрите, ведь у меня даже цвет лица не изменился, а самочувствие...» Я сел в кресло. «Дайте мне ваше зелье», — сказал я. «На худой конец не надо будет идти стричься, а это, по-моему, самая тяжкая обязанность цивилизованного человека». «Как его принимают?» «С водой», — ответил Гиберн, размашистым жестом ставя рядом со мной графин. Он остановился у письменного стола и окинул меня внимательным взглядом. В его тоне вдруг появились профессиональные нотки. «Этот препарат не совсем обычный», — произнес он. Я махнул рукой. «Прежде всего должен вас предупредить. Как только сделаете глоток, зажмурьтесь и минуты через две осторожно откройте глаза. Зрение у вас не исчезнет. Оно зависит от длины воздушных волн, а отнюдь не от их количества. Но если глаза у вас будут открыты, сетчатка получит шок, сопровождаемый сильным головокружением. Так что не забудьте зажмуриться».
3: «Есть», — сказал я, — «зажмурюсь».
2: «Далее сохраняйте полную неподвижность. Не ерзайте в кресло, не то здорово ушибетесь. Помните, что ваш организм будет работать во много тысяч раз быстрее. Сердце, легкие, мускулы, мозг — решительно все. Вы не заметите резкости своих жестов. Ощущения ваши останутся прежними, но все вокруг вас как бы замедлит ход. В этом-то и заключается вся странность».
3: «Боже мой!» — воскликнул я.
2: «Значит, сейчас увидите!» Геберн взял в руки мензурку и обвел взглядом письменный стол. «Стаканы, вода, все готово. На первый раз нальем поменьше». Драгоценная жидкость булькнула, переливаясь из пузырька в мензурку. «Не забудьте, что я вам говорил», — повторил Гиберн и опрокинул мензурку в стакан с ловкостью итальянского лакея, наливающего виски. «Зажмурьте глаза как можно крепче и соблюдайте полную неподвижность в течение 2 минут. Я скажу, когда можно открыть». Он добавил в оба стакана немного воды. «Да, вот еще что. Не вздумайте поставить стакан на стол. Держите его в руке, а локтем обопритесь о колено». «Так, правильно. А теперь...» Он поднял свой стакан. «За новейший ускоритель!» — воскликнул я. «За новейший ускоритель!» — подхватил Гиберн, и мы, чокнувшись, выпили. В тот же миг я закрыл глаза. «Вам знакома та пустота небытия, в которую погружаешься под наркозом? Сколько это продолжалось, я не знаю». Потом до меня донесся голос Гиберна. Я шевельнулся в кресле и открыл глаза. Гиберн стоял все там же и по-прежнему держал стакан в руке. Разница заключалась только в том, что теперь стакан был пуст.
3: «Ну?» — спросил я.
2: «Ничего особенного не чувствуете?»
3: «Ничего не чувствую. Пожалуй, легкое возбуждение, а больше ничего».
2: «Звуки?»
3: «Тишина», — ответил я. «Да, честное слово, полнейшая тишина. Только где-то кап-кап, точно дождик. Что это такое?»
2: «Звуки, распавшиеся на элементы», — пояснил Гиберн.
3: Впрочем, я не ручаюсь за точность его слов.
2: Он повернулся к окну. «Вам случалось раньше видеть, чтобы занавески висели вот так?» Я проследил за его взглядом и увидел, что один угол у занавески загнулся кверху на ветру и так и застыл.
3: «Нет, не случалось», — ответил я. «Что за странность?»
2: «А это?» — сказал он и разжал пальцы, державшие стакан. Я, конечно, вздрогнул, ожидая, что стакан разобьется вдребезги. Но он не только не разбился, а повис в воздухе в полной неподвижности. «Грубо говоря, — продолжил Гиберн, — в наших широтах предмет, падая, пролетает в первую секунду 16 футов. То же самое происходит сейчас и с моим стаканом, из расчета 16 футов в секунду. Но он не успел пролететь и 1/100 доли секунды. Теперь у вас есть некоторое представление о силе моего ускорителя». И Гиберн стал водить рукой вокруг медленно опускающегося стакана. Потом взял его за донышко, осторожно поставил на стол и засмеялся. «Ну-с?»
3: «Недурно», — произнес я, поднимаясь с кресла. «Самочувствие у меня было отличное, мысли отчетливые. Во всем теле ощущалась какая-то легкость. Словом, все во мне заработало быстрее. Сердце, например, делало 1000 ударов в секунду, хотя это не вызывало у меня никаких неприятных ощущений». Я выглянул в окно. Неподвижный велосипедист с застывшим облачком пыли у заднего колеса, опустив голову, с бешеной скоростью догонял мчавшийся омнибус, который тоже не двигался с места. Я раскрыл рот от изумления при виде этого невероятного зрелища. «Гиберн!» — вырвалось у меня. «Сколько времени действует ваше зелье?»
2: «Одному Богу известно», — ответил он.
3: Последний раз, я признаюсь, сильно струхнул и лег спать сразу после приема. Не могу сказать точно, но, наверное, на несколько минут его хватит. Однако же минуты кажутся часами. Хотя, вообще-то, сила действия начинает спадать довольно резко. Я с гордостью отметил про себя, что не испытывал ни малейшего страха. Возможно, потому что был не один. «А что, если нам пойти погулять?» — предложил я.
4: «И в самом деле?»
3: «Ну, нас увидят».
4: «Что вы? Что вы? Мы понесемся с такой быстротой, какая ни одному фокуснику не снилась. Идемте. Как вы предпочитаете, в окно или в дверь?»
3: И мы выскочили в окно. Из всех чудес, которые я испытал, о которых фантазировал или читал в книгах, эта небольшая прогулка по Фолкстону с профессором Гиберном после приема новейшего ускорителя была самым странным, самым невероятным приключением за всю мою жизнь. Мы выбежали из садика Гиберна и стали разглядывать экипажи, неподвижно застывшие посреди улицы. Верхушки колес того самого омнибуса, ноги лошадей, кончик хлыста и нижняя челюсть кондуктора, он, видимо, собирался зевнуть, чуть заметно двигались. Но кузов этого неуклюжего редвана казался окаменевшим. И мы не слышали ни звука, если не считать легкого хрипа в горле кого-то из пассажиров. Кучер, кондуктор и остальные 11 человек словно смерзлись с этой застывшей глыбой. Сначала такое странное зрелище поразило нас. Но потом, когда мы обошли омнибус со всех сторон, нам стало даже неприятно. Обычные люди, похожие на нас, вдруг так нелепо застыли, не завершив начатых жестов. Девушка и молодой человек, улыбаясь, строили друг другу глазки, и эта улыбка грозила остаться на их лицах навеки. Женщина во вздувшейся мешком накидке сидела, облокотившись на поручни и вперив немигающий взгляд в дом Гиберна. Мужчина закручивал ус. Не дать не взять, восковая фигура в музее. А его сосед протянул окостеневшую руку с растопыренными пальцами, чтобы поправить съехавшую на затылок шляпу. Мы разглядывали их, смеялись над ними, корчили им гримасы. Но потом, почувствовав чуть ли не отвращение ко всей этой компании, пересекли дорогу под самым носом у велосипедиста и понеслись к взморью.
4: «Бог мой!» — вдруг воскликнул Гиберн. «Посмотрите-ка!»
3: Там, куда он указывал пальцем, по воздуху, медленно взмахивая крылышками, двигалась со скоростью медлительнейшей из улиток, кто бы вы думали, пчела.
0: Слушайте «Радио Звезда».
1: Герберт Уэллс. Рассказ «Новейший ускоритель». Читает Алексей Войтюк.
3: И вот мы вышли на зеленый луг. Тут началось что-то совсем уж невообразимое. В музыкальной раковине играл оркестр, но мы услышали не музыку, а какое-то сипение или предсмертные вздохи, временами переходившие нечто вроде приглушенного тиканья огромных часов. Люди вокруг либо стояли на вытяжку, либо, словно какие-то несуразные немые чучела, балансировали на одной ноге, прогуливаясь по лугу. Я прошел мимо пуделя, который подскочил вверх и теперь опускался на землю, чуть шевеля лапками в воздухе.
4: «Смотрите, смотрите!» — крикнул Гиберн.
3: Мы задержались на секунду перед щеголем в белом костюме в полоску, белых башмаках и соломенной панаме, который оглянулся назад и подмигнул двум разодетым дамам. Подмигивание, если разглядывать его не спеша, во всех подробностях, как это делали мы, вещь малопривлекательная. Оно утрачивает всю свою игривую непринужденность, и вы вдруг замечаете, что подмигивающий глаз закрывается неплотно. И из-под опущенного века видна нижняя часть глазного яблока. «Отныне, — заявил я, — если Господь не лишит меня памяти, я никогда не буду подмигивать».
4: «А также и улыбаться, — подхватил Гиберн, наблюдая ответный оскал одной из дам.
3: «Становится невыносимо жарко, — сказал я. — Давайте убавим шаг».
4: «А, бросьте! — крикнул Гиберн.
2: Мы пошли дальше, пробираясь между креслами на колесах, стоявшими вдоль дорожки. Позы тех, кто сидел в этих креслах, большей частью казались почти естественными, зато на искаженные багровые физиономии музыкантов больно было смотреть. Апоплексичного вида джентльмен застыл в неподвижности, пытаясь сложить газету на ветру. Судя по всему, ветер был довольно сильный, но для нас его не существовало. Мы отошли в сторону и стали наблюдать за публикой издали. Разглядывать эту толпу, внезапно превратившуюся в музей восковых фигур, было чрезвычайно любопытно. Как ни глупо, я неожиданно для себя вдруг преисполнился чувство собственного превосходства. Вы только представьте, ведь все, что я сказал, подумал, сделал с того мгновения, как новейший ускоритель проник в мою кровь, укладывалось для этих людей и для всей Вселенной в десятую долю секунды. «Ваш препарат», — начал было я, но Гейберн перебил меня. «Вот она, проклятая старуха!»
5: «Какая старуха?»
2: «Моя соседка», — сказал Гейберн. «А у нее баллонка, которая вечно лает». «Нет, искушение слишком велико. Гейберн — человек непосредственный и иной раз бывает способен на мальчишеские выходки». Не успел я остановить его, как он ринулся вперед, схватил злосчастную собачонку и со всех ног помчался с ней к скалистому берегу. И удивительное дело, собачонка, которую кроме нас никто не мог видеть, не выказала ни малейших признаков жизни. Она даже не залаяла, не трепыхнулась. Она крепко спала, хотя Гейберн держал ее за загривок. Со стороны казалось, что в руках у него деревянная игрушка. «Гейберн!» — крикнул я. «Отпустите ее!» И добавил еще кое-что. Потом снова позвал его. «Гейберн, стойте! На нас все загорится! Смотрите, брюки уже тлеют!» Профессор хлопнул себя по бедру и в нерешительности остановился. «Гейберн!» — продолжал я, настигая его. «Отпустите собачонку! Бегать в такую жару! Ведь мы делаем 2-3 мили в секунду!» «Сопротивление воздуха!» — заорал я. «Сопротивление воздуха! Слишком быстро движемся, как метеориты! Все раскалилось! Гейберн! Гейберн! Я весь в поту! У меня зуд во всем теле!» «Смотрите, люди оживают! Ваше зелье перестает действовать! Отпустите, наконец, собаку!» «Что?» «Ускоритель перестает действовать», — повторил я. «Мы слишком разгорячились. Действие препарата кончается. Я весь взмок».
5: Гейберн посмотрел на меня. Перевел взгляд на оркестр, хрипы и вздохи которого заметно участились.
2: Потом сильным взмахом руки отшвырнул от себя собачонку. Она взвелась вверх, так и не проснувшись, и повисла над сомкнутыми зонтиками оживленно беседующих дам. Гейберн схватил меня за локоть. «Черт возьми!» — крикнул он. «Вы правы! Зуд во всем теле! И... да! Вон тот человек вынимает носовой платок! Движение совершенно явственное!»
5: «Надо убираться отсюда, причем как можно скорее!»
2: Но это было уже не в наших силах, и, возможно, к счастью. Мы, наверное, пустились бы бежать, но тогда нас охватило бы пламенем. Тут и сомневаться нечего. А тогда нам это и в голову не пришло. Не успели мы с Гейберном сдвинуться с места, как действие ускорителя прекратилось. Мгновенно, за какую-нибудь долю секунды. У нас было такое ощущение, словно кто-то коротким рывком задернул занавес. Я услышал голос Гейберна «Садитесь!» и с перепугу шлепнулся на траву, сильно при этом обжегшись. В том месте по сей день остался выжженный круг. И как только я сел, всеобщее оцепенение исчезло. Нечленораздельные хрипы оркестра слились в мелодию. Гуляющие перестали балансировать на одной ноге и зашагали кто куда. Газеты и флажки затрепетали на ветру. Вслед за улыбками послышались слова. Франт в соломенной шляпе прекратил подмигивать и с самодовольным видом отправился дальше. Те же, кто сидел в креслах, зашевелились и заговорили. Мир снова ожил и уже не отставал от нас. Вернее, мы перестали обгонять его. Подобное ощущение знакомо пассажирам экспресса, резко замедляющего ход у вокзала. Секунду-другую передо мной все кружилось, я чувствовал приступ тошноты и только. А собачонка, повисшая было в воздухе, куда взметнула ее рука Гиберна, камнем полетела вниз, прорвав зонтик одной из дам. Это и спасло нас с Гиберном. Нашего внезапного появления никто не заметил, если не считать тучного старика в кресле на колесах, который вздрогнул, увидев нас, несколько раз недоверчиво покосился в нашу сторону и, наконец, сказал что-то, сопровождавшее его сиделке. «Раз, вот и мы». Брюки на нас перестали тлеть почти мгновенно, но снизу меня все еще здорово припекало. Внимание всех, в том числе и оркестрантов увеселительного общества, впервые в жизни сбившихся с такта, было привлечено женскими криками и громким тявканьем почтенной разжревшей баллонки, которая только что мирно спала справа от музыкальной раковины, и вдруг угодила на зонтик дама, сидевшей совсем в другой стороне, да еще подпалила себе шерсть от стремительности такого перемещения. И это в наши-то дни, когда люди прямо-таки помешались на разных суевериях, психологических опытах и прочей ерунде. Все повскакивали с мест, засуетились, налетая друг на друга, опрокидывая стулья и кресла. Прибежал полисмен. Чем все кончилось, не знаю. Нам надо было как можно скорее выпутаться из этой истории и скрыться с глаз старика в кресле на колесах. Придя в себя, немножко остыв, поборов тошноту, головокружение и растерянность, мы с Гиберном обошли толпу стороной и зашагали по дороге к его дому. Но в шуме, не умолкавшем за нашими спинами, я совершенно явственно слышал голос джентльмена, который сидел рядом с обладательницей прорванного зонтика и распекал ни в чем не повинного служителя фуражки с надписью «Надзиратель». «Ах, не вы швырнули собаку!» — бушевал он. «Тогда кто же?» Внезапное возвращение к нормальным движениям и звукам в окружающем мире, а также, что вполне понятно, опасения за самих себя, одежда все еще жгла тело. Дымившиеся минуту назад брюки Гиберна превратились из белых в темно-бурые, помешали мне заняться наблюдениями. Вообще, на обратном пути ничего ценного для науки я сделать не мог. Челы на прежнем месте, разумеется, не оказалось. Когда мы вышли на Сент-Гейт-Роуд, я поискал глазами велосипедиста, но либо тот успел укатить, либо его не было видно в уличной толчее. Зато омнибус, полный пассажиров, теперь оживших, громыхал по мостовой где-то далеко впереди. Добавлю также, что подоконник, откуда мы спрыгнули в сад, слегка обуглился, а на песчаной дорожке остались глубокие следы от наших ног. Таковы были результаты моего знакомства с новейшим ускорителем. По сути дела, вся эта наша прогулка и то, что было сказано и сделано тогда, заняли 2-3 секунды. Мы прожили полчаса, пока оркестр сыграл каких-нибудь 2 такта. Но ощущение у нас было такое, будто мир замер, давая нам возможность приглядеться к нему. Учитывая обстоятельства и, в первую очередь, опрометчивость, с которой мы выскочили из дому, нужно признать, что все могло закончиться для нас гораздо хуже. Во всяком случае, наш первый опыт показал следующее. Гиберну придется еще немало потрудиться над своим ускорителем, прежде чем он станет годным для употребления, но эффективность препарата, несомненно, и придраться тут не к чему. После наших приключений Гиберн упорно работает, пытаясь усовершенствовать свой препарат. И мне случалось неоднократно, без всякого для себя вреда, принимать различные дозы новейшего ускорителя под наблюдением его создателя. Впрочем, признаюсь, что в таких случаях я уже не рискую выходить из дому. Этот рассказ, вот пример действия ускорителя, написан мною за один присест. Я отрывался от работы только для того, чтобы откусить кусочек шоколада. Начат рассказ был в 6:25 вечера, а сейчас на моих часах 7:31. Невозможно передать словами, как это удобно. Вырвать время среди суматошного дня и целиком отдаться работе. Теперь Гиберн занят вопросом дозировки ускорителя в зависимости от особенностей организма. В противовес этому составу он надеется изобрести и замедлитель с тем, чтобы регулировать чрезмерную силу своего первого изобретения. Замедлитель, разумеется, будет обладать свойствами, прямо противоположными свойствам ускорителя. Прием одного этого лекарства позволит пациенту растянуть секунду своего времени на несколько часов и погрузиться в состояние покоя, застыть наподобие ледника в любом, даже самом шумном, самом раздражающем окружении. Оба эти препарата должны произвести переворот в нашей цивилизации. Они положат начало освобождению от покровов времени, о которых писал Карлейль. Ускоритель поможет нам сосредоточиться на каком-нибудь мгновении нашей жизни, требующем наивысшего подъема всех наших сил и способностей. А замедлитель подарит нам полное спокойствие в самые тяжкие и томительные часы и дни. Может быть, я возлагаю чересчур большие надежды на еще не существующий замедлитель, но что касается ускорителя, то тут никаких споров быть не может. Его появление на рынке в удобной для пользования дозировке – дело нескольких месяцев. Маленькие зеленые бутылочки можно будет купить в любой аптеке и в любом аптекарском магазине по довольно высокой, но, принимая во внимание необычайные свойства этого препарата, отнюдь не чрезмерной цене. Он будет называться «Ускоритель для нервной системы», патент доктора Гиберна. И сам профессор надеется выпустить его в трех степенях ускорения. Один к 200, один к 900 и один к 2000, чем будут соответствовать этикетки. Желтая, розовая и белая. С помощью ускорителя можно будет осуществить множество поистине удивительных вещей. Ибо самые ошеломляющие и даже преступные деяния удастся тогда совершать незаметно, так сказать, ныряя в щелки времени. Как и всякое сильнодействующее средство, новейший ускоритель не застрахован от злоупотреблений. Но, обсудив и этот вопрос, мы с Гиберном пришли к выводу, что решающее слово останется за медицинским законодательством, а нас такие дела не касаются. Наша задача – изготовить и продавать ускоритель. А что из этого выйдет, посмотрим.
1: Мы читали рассказ Герберта Уэллса «Новейший ускоритель».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
1: Ну и нагадала она мне. Вот только сбудется ли, вилами по воде писано.
2: Писать вилами на воде. Создавать нечто непонятное, неточное, неопределенное, исчезающее так же быстро, как круги на воде.
3: Сельскохозяйственное орудие, похожее на тризубец Нептуна, здесь совсем ни при чем. А вот водная стихия и обычаи с ней связанные имеют к этому выражению самое непосредственное отношение. Этнографы утверждают, что у славян был ритуал защиты от водяного. На воде чем-то острым рисовали знак огненного бога – Перуна. Но поскольку вода – стихия непостоянная, обряд приходилось повторять снова и снова. Знаки-то на речной или озерной глади долго не держались, расходились кругами и исчезали. Эти круги якобы и назывались вилами. Но есть и другая версия. Вилы – старославянское название речных нимф-русалок, которые, пуская круги по воде, отвечали людям на их вопросы. Но ответы эти всегда были так туманны, что народ перестал им верить и стал говорить: «А, так это вилами по воде писано».
0: Не в бровь, а в глаз. Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих из зоны спецоперации. О мерах поддержки бойцов президенту доложила статс-секретарь, заместитель министра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
2: Минтруд России предоставляет ветеранам СВО, желающим открыть собственное дело, возможность получить единовременную выплату в рамках социального контракта. Минсельхоз России предоставляет субсидии на приобретение жилья в сельской местности, а также реализует программы грантовой поддержки начинающим фермерам. И мы видим, как вот эти действующие программы поддержки позволяют нашим ребятам, нашим героям, в том числе тем, кто возвращается с ранением и инвалидностью, оставаться активными участниками жизни государства.
1: Анна Цивилева также предложила выделить в структуре госпрограмм отдельные предприятия и целевые показатели именно для ветеранов спецоперации. Она отметила, что это позволит повысить значимость и статус военной службы. Россия начала импорт топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак. Правительство ожидает, что нефтеперерабатывающие заводы быстро завершат ремонт и увеличат производство нефтепродуктов. Эти меры временные и призваны стабилизировать рынок во время планового технического обслуживания. Импорт покрывает сезонный спрос в регионах с высоким потреблением горючего, добавил вице-премьер. Через несколько недель после завершения ремонта баланс на внутреннем рынке восстановится, а цены на топливо будут контролироваться регуляторами, отметил Александр Новак. В горах Кабардино-Балкарии погиб турист из Индии, сообщили в МЧС республики. Инцидент произошел на склоне горы Чигет на высоте около 2700 метров. В среду зарегистрированная группа туристов запросила помощь, и на место незамедлительно выдвинулись спасатели. К операции привлекли 11 сотрудников МЧС и 2 единицы спецтехники. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать неблагоприятные погодные условия и сложный рельеф маршрута, который не соответствует уровню подготовки группы. В Хорватии задержали еще одного гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов Северного потока. Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ. Уточняется, что речь идет об украинском водолазе, которого арестовали в курортном городе Пула. Ранее он дважды избегал экстрадиции в Германию. В 2024 году он покинул Польшу и вернулся на Украину. В прошлом году его снова задержали в Польше, но суд отказался выдать его Германии. По данным немецкого следствия, задержанный был частью группы водолазов и военных, которые на арендованной яхте отправилась в Балтийское море и установила взрывчатку на газопроводах. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
5: Под казначеями в чину стояли боярышни-девицы, сенные боярышни, жившие в комнатах царицы и царевен для разных услуг. Это была третья степень царицыно-дворового чина. У царевен они стольничали и как сверстницы жили для игр и забав, и вообще для собеседничества. Поэтому и штатное число их не было ограничено. Они избирались из дворянского сословия, но по преимуществу попадали вверх по отношениям царицыно-родства или родства верховых боярынь. Каташихин говорит: «А которого боярина или окольничего и думного и ближнего человека дочь-девица или вдова понадобится царице или царевнам, для житья взять их себе в дом, и им то вольно, кроме самых больших бояр-дочерей». Действительно, царице вольно было брать к себе в комнаты, кого она похочет. Но мы уже видели, как двор опасался людей малоизвестных, несверстных и неродственных, на которых не мог вполне полагаться во всем. Поэтому как в дворовые боярыни, так и в боярышни-девицы избирались лишь те, которые вообще бывали близки царице по свойству и родству или по старинной испытанной дружбе и службе. Родовитых и знатных имен в этих чинах, и особенно в чине боярышень, вообще не встречается. Должно думать, что здесь всегда набирался только особый, родственный и свойственный царице кружок, вовсе недоступный для других, хотя и знатных, но мало ей известных личностей. Боярышни-девицы, живя постоянно в комнатах царицы и царевен на всем готовом содержании, конечно, не нуждались и в отдельном чиновном годовом жаловании. Все, что было им нужно, жаловала царица. Но в конце 17-го столетия они стали получать окладное жалование: старшие по 7 рублей в год, младшие по 5 рублей и самые меньшие в чину по 3 рубля. К тому же чину девиц-боярышень принадлежали и карлицы, которых занятия также не были определены особую какую-либо должностью. Жалование они получали в ряд с меньшими боярышнями рубля по 3 и по 5 рублей. Число девиц-боярышень вместе с карлицами бывало, как мы сказали, не одинаково. В 1682 году их было, получавших по 7 рублей, 11 человек, по 5 рублей — 36 человек, по 3 рубля — 4 человека. В 1691 году, получавших по 7 рублей — 12 человек, по 5 рублей — 38 человек. Четвертую степень царицыных чинов занимали постельницы и комнатные бабы. Имя постельницы обозначает и их должность. Они постели постилали под царицу и под боярынь и спали у царицы вверху посуточно, по переменам. Сидели у царицы в сенях поденно. А жены дворовых всяких чинов людей, разумеется, меньших степеней. При каждой комнате, как то у царицы, у каждого царевича и у каждой царевны, находились свои особые постельницы, число которых не всегда было одинаково. У царицы их бывало человек по 20 и по 25. В 1683 году у царицы Марфы Матвеевны Апраксиных их было 30. У царевичей от 2 до 5. У царевен старших от 8 до 12 и больше. У младших от 2 до 5 и больше. Окладного жалования шло им в год по 4 рубля кормовых, старшим по 6 денег, остальным по 3 деньги на день. Кроме постельниц, у царицы и у царевен при каждой комнате находились комнатные бабы, по одной у каждой царевны и 2 у царицы. Это были, собственно, лекарки и поступали во дворец из принимальных или повивальных бабок, оставаясь здесь по всему вероятию после каждых родин при комнате ребенка, которого они повивали или принимали. Они получали жалования по 1,5 рубля в год, кормовых столько же, сколько и постельницы. Хлеба по 6 четей ржи и овса. Пятую степень занимали мастерицы и ученицы — золотные и белые, то есть золотошвеи и белошвеи. Мужни, жены и вдовы, и девицы, честных и средних чинов дворовых людей, которым делают и шьют золотом и серебром и шелками, с каменьем и с жемчугом. Число их, так же как и постельниц, было не одинаково и увеличивалось постепенно вместе с нарождением царского семейства и распространением потребностей и надобностей двора. В первой половине 17-го столетия оно доходило до 40 слишком человек. В 1626 году золотных мастериц было 15 человек, а белых — 11 человек. В 1682 году их было 59 человек и 22 ученицы. В 1691 году — 87 человек и с ученицами. Годовое жалование и кормовые деньги назначались им не одинаково, смотря по мастерству и трудолюбию. Первостепенные получали от 2 до 4 рублей, средние — по 1 рублю и по 1,5 рубля. Меньшие, равно и ученицы, по полтине. В 1627 году мастерицы первой статьи получали 4 рубля, второй — 3 рубля, третий и четвертый — 2,5 рубля, пятый — 2 рубля в год. Кормовых старшие получали по 5 и по 6 денег, средние — по 4, младшие — по 3 и ученицы по 2 деньги на день. Хлебного, ржи и овса старшие получали по 7 и 8 четей, средние по 5 и 6, младшие по 3 и 4 чети. У кого было поместье, тем хлебного жалования не давали. Число хороших мастериц стояло в разное время большую частью на 30, отчего они и назывались даже тридцатницами. Так что попасть в список таких тридцатниц значило приобрести настоящую степень мастерства. Мастерицы и ученицы были жены и дочери дворовых же государевых людей, царицыных детей боярских, сытного и кормового двора стряпчих, подклюшников, конюхов, подьячих, а иные и из городового дворянства. Когда в 1680 году произведена была поверка их дворовой службы, то оказалось, что некоторые служили в светлице лет по 50, например, Катерина Тимирева, Татьяна Перепечина, а Анна Лукьянова-Маслова служила 58 лет, другие 40, 36 лет, 33 года, 27, 25 и вообще слишком по 20 лет. Шестую и последнюю степень женского царицына чина занимали портомои, или по-каташихину мовницы, иначе прачки, которые платье моют, жены дворовых людей. А когда прилучится им мыть платье, говорит Каташихин, и то платье зимою и летом возят на реку в санях, в сундуке, замкнув и запечатав, покрыв красным сукном. А затем платьем идет боярыня для бережения. Число их в начале 17-го столетия было невелико, всего 8 человек. Оно увеличивалось с нарождением царского семейства и в конце столетия доходило до 30 человек. В 1682 году их было 24, в 1691 году 28 человек. Жалования они получали по 3 рубля в год, кормовых по 6 денег на день. Хлеба, ржи по 10 четей без полуосьмины, овса по 15 четей с осьминою. Общее число царицына женского чина, как мы видели, не было определено каким-либо штатным положением. Оно постоянно изменялось, смотря по действительной надобности в людях. Праздных и только штатных должностей не существовало. Очень немногие лица сохраняли свои места лишь в виде пенсии, и то в исключительных случаях. Так мама царевны Софии, княгиня Лобанова-Ростовская, очень долго оставалась на своем месте и с получаемым окладом, который был даже увеличен до 100 рублей. Но, быть может, она несла при этом какую-либо особую дворцовую обязанность. Она оставалась мамою и по удалении Софии в монастырь. Затем долго оставались на своих местах кормилицы государей.
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях».
5: Число женского чина младших степеней, начиная с казначей, как и число боярынь, в течение 17-го столетия с приращением царского семейства постепенно увеличивалось. В 1620-х годах это число стояло около 60 человек. В 30-х годах оно простиралось немного за 100. В 1630 году было 102 человека. В 1634 году — 106. В 1637 году — 113. В 1640 году — 120. Через 10 лет, в 1650 году, было 149 человек. В 1660 году — 178. В 1673 году — 233 человека. В 1691 году — 264. В первое время все младшие степени чина, начиная с казначей, получали корм из дворца, как и боярыни. Но с 1 сентября 1626 года им были назначены кормовые деньги от 6 до 2 денег в день, смотря по чину и по старшинству в своем чине. Женские лица неслужебного чина, число которых не было значительно, и к которым принадлежали дурки-шутихи, юродивые, богомолицы, девочки-сиротинки, калмычки, арабки и тому подобное, упомянуты в предыдущей главе. Этот чин пользовался готовым дворцовым содержанием, получая все надобное для одежды и для своего личного обихода из царицыной казны. Мужской царицын чин можно распределить на приказный и крестовый, стольничий, походный, истопничий и мастерской. Приказный чин управлял всем ведомством. Он, собственно, и составлял постельный, комнатный, кабинетный, приказ государыни-царицы. Иначе приказ царицыной мастерской палаты, что имело тот же смысл. Приказ представляли, собственно, только два лица. Царицын дворецкий, стоявший во главе ведомства, и дьяк. Царицыным дворецким бывал обыкновенно близкий человек по родству, по свойству или по старой испытанной службе. Так у царицы Евдокии Стрешневых дворецким был ее дядя Федор Степанович Стрешнев, также Василий Иванович Стрешнев. У царицы Марии Милославских в первое время Прокопий Федорович Соковнин, потом Василий Михайлович Еропкин, а в последнее время сын первого Федор Соковнин. У царицы Натальи Нарышкиных Аврам Никитич Лопухин. Должность царицына дворецкого по значению равнялась званию окольничего, поэтому и лица, занимавшие ее, постепенно из простых дворян возводились в думные дворяне, а напоследок в окольничьи. Правую рукою дворецкого и главную силою всего приказа был дьяк, на обязанности которого лежала вся письменная часть ведомства и все дело производства. Он вел приходные и расходные книги, денежные и материальные, и своей подписью утверждал расход, составлял описи и переписи всякой казны, чиновные и всякие другие списки и росписи подведомых лиц. Производил и записывал сыскные и расспросные дела и так далее. Словом сказать, это был главный секретарь царицы, производитель всякого ее приказа и всякого назначения и распоряжения. Его жалование равнялось жалованиям первых боярынь-мам. В конце 17-го столетия именно при царе Федоре в чину находились два дьяка. Один получал 80 рублей, другой — 70. Канцелярия дьяка состояла из двух или трех, а впоследствии и из пяти подьячих, из которых старшие получали жалование по 25 рублей, а младшие по 20, следовательно, столько же, сколько и верховые боярыни. Так как дьяк представлял главный узел всяких дел приказа, то Каташихин при обозначении, кем приказ управляется, вовсе и не поминает дворецкого, а говорит только, что в том приказе сидит дьяк, а надсматривает казначея боярыня. Это указание должно понимать в том смысле, что действительно боярыня-казначея, как правая рука царицы и главный орган ее ежедневных приказаний, являлась по необходимости и главную управительницу приказа во всем том, что касалось, так сказать, материальной и технической стороны ведомства, которое все-таки было мастерскую палатою, то есть учреждением для устройства всяких домашних, комнатных, постельных царицыных обиходов. Причем дворецкий, конечно, не мог участвовать своей службою. «В том приказе ведомо, — говорит Каташихин, — царицына и царевичей и царевин платья и мастеровые люди». Вот именно эта сторона дела и находилась в надзоре боярыни-казначей. В ведении дворецкого оставалась, так сказать, внешняя, наружная сторона дела, то есть все распоряжения, касавшиеся служебных лиц, разбирательство их споров, суд над ними и так далее. И потом всякое царицыно дело, производимое или устраиваемое вне хором царицы, а также и всякие сношения с другими ведомствами. В приказе, кроме того, были ведомы хамовные слободы и села, в Москве — Кадашево, в Твери — Константиновское, переведенное потом в Москву же, и в Ярославской стороне — села Брейтово и Черкасово, которые выделывали на царский обиход полотна и всякую белую казну. Все эти люди, как и все царицыны чины, судом и расправою в истцовых исках были ведомы исключительно в приказе мастерской царицыной палаты. Крестовому царицыну чину мы относим крестовых дьяков, служба которых нам уже отчасти известна. Они служили у крестов во время обычных повседневных молений царской семьи, читали и пели, псалтырь говорили, канархали. Один из них, начальный, именовался уставщиком. Это, по всему вероятию, был знаток церковного устава и в то же время регент. Он управлял порядком чтения и пения. Число крестовых дьяков в разное время было не одинаково. У царицы Евдокии Стрешневых их было всего 4 человека. У Марии Милославских в 1654 году 6 человек, и у царевен 5 человек. При царице Наталье Кирилловне было 2 уставщика и 26 человек крестовых. В 1682 году царицыных дьяков было 8 человек и с уставщиком, да кроме того, у больших царевен 8, у меньших царевен 9, у царевича Ивана Алексеевича 10 человек. Жалования они получали разное, вероятно, по заслугам, по познанию и по способностям. Уставщик получал 25 рублей. Царицыны старшие по 10 рублей, средние по 7, младшие по 5 рублей. У царевен больших старшие 25 и 20 рублей, средние 12 и 13 рублей, младшие 9 и 10 рублей. У царевен меньших старшие 25 рублей и 20 рублей, средние от 11 до 16 рублей, младшие 10 рублей и 7 рублей.

0: и причастный. На два поста – на Великий и Успенский. Уставщик по 4 рубля, остальные – по 2. В 1650-х годах за причастное сукно на кафтан уставщик получал по 6 рублей, остальные по 3 рубля, и, кроме того, за годовые сукна по 5 рублей каждый.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: В стольничьем чину состояли царицыны-стольники, которые по своей должности, по летам и по положению, были отчасти то же, что пажи. В стольники к царице, по словам Каташихина, берут боярских и окольничьих и ближних людей детей лет по 10 ростом, возрастом, а как они будут лет 15 или 17, и они в том чину не бывают, а бывают в царский чин взяты, в стольники или, особенно близкие, в спальники. А бывает их в стольниках человек 20. Прямая должность их обозначена самым их званием. Они стольничали за столом царицы и, кроме того, сопровождали ее в выездах и походах. Как детям им не было определено окладного жалования, но зато их должность проводила их на лучшую дорогу на действительной службе в государевом чину. Хотя Каташихин и говорит, что это были дети бояр и вообще первостепенного сословия в государстве, однако, судя по фамилиям, из которых избирались царицыны-стольники, мы должны заметить, что все эти фамилии вовсе не принадлежали людям знатным. Это были вообще дворяне рядовые, мелкопоместные, нисколько не знатные и вступавшие во дворец лишь по дворцовым же связям, особенно по свойству и родству с царицею или с приближенными к ней людьми. Так, например, у царицы Евдокии Стрешневых в стольниках находим Семена Лукьяновича Стрешнева, Алексея Никитича Годунова, Ивана Федоровича Стрешнева Большого, Ивана Федоровича Стрешнева Меньшова, Василия Васильевича Бутурлина, сын Василия Матвеевича, Ивана Львовича Волкова, Якова Стрешнева, Афанасия Стрешнева, Якова Ивановича Безобразова, князя Федора Рамадановского, сын Григория Петровича. У царицы Натальи Кирилловны стольниками были тоже все родственники: Нарышкины, Лев, Мартемьян, Федор Кирилловы, Кирилла Алексеев, Василий, Андрей, Семен Федоровы и прочие. У царицы Мальи Ильиничны Милославских находим в стольниках в первое время Милославского Матвея Богдановича, Голохвастовых Кузьму и Ивана, Ртищева Федора Михайловича, Соковнина Алексея Прокопьевича, сына ее дворецкого Прокопья Федоровича, Еропкина Федора, Траханиотова Александра Ивановича, потом Ртищева Луку Григорьевича, Калычева Алексея Яковлевича, Потемкиных Степана Петровича и Федора Матвеевича, Чичериных Петра Андрея и Артемья Яковлевых, Ржевского Алексея Ивановича, Хитрово Петра Савельевича, Мартюхина Ивана Артемьевича, Еропкина Ивана Ивановича, князя Елецкого, Луговского, Нарбековых, Блохина, Вильяминова, Сомова, Орлова, Пранчищевых, Панина, Соколова, Жданова, Калагривовых, Лукина, Протасьева, Зиновьева, Собакиных, князя Львова, Кузьмина, Головина, Полтева, Свинина, Дашкова, Кутумова, князя Вяземского Федора Яковлевича, князя Волкоисского Ивана Васильевича, князя Мещерского Петра Федоровича, Мусина Пушкина Ивана Алексеевича, Бутурлина Ивана Ивановича, князя Козловского Федора Григорьевича, Змеева, князя Долгорукова Владимира Дмитриевича. Все это дети людей не совсем знатных и известных в то время. Напротив, здесь видим довольно фамилии, которые принадлежали дворовым боярням, каковы Мещерские, Волконские, Нарбековы, Собакины, Вильяминовы, Мартюхины, Калычевы, Хитрово, Еропкины, Сомовы, Орловы, Блохины, Калагривовы и так далее. Так что состав этих стольников, видимо, наполнялся родством и свойством дворовых царицыных чинов. Затем еще у царицы Марии, то есть

В то время, когда писал о дворе Каташихин, указавший, что стольников бывало человек 20, мы находим их гораздо больше. К концу 17 века число их быстро возрастает, особенно с того времени, когда в государском дворе явилось несколько цариц, собиравших каждое около себя свой особый чин. И особенно, быть может, по той причине, когда молодой царь Петр стал забирать своих сверстников-дворян к себе на службу, в свое потешное войско. Тогда все те, кто не желал, чтобы дети их потешничали и, стало быть, по понятиям века, безобразничали в Преображенском, все вообще лежебоки и белые руки старались уйти в стольники к царицам, где служба была женская и легкая. В 1686 году у одной царицы Прасковьи Федоровны, супруги царя Ивана Алексеевича, ее стольников числилось уже 263 человека, из которых в то время по требованию в Москву явилось только 62 человека, а 201 оказались в нетях, жили по деревням. В 1696 году от царицы Евдокии Лопухиных присланы были в разряд на смотр для службы 76 человек, и после смотру за малолетством были оставлены в царицыном чину по-прежнему. Царицыны стольники, не получая никаких окладов, жалованы были только платьем, которое получали или готовым, или кусками тканей и деньгами на приклад. В 1653-54 годах они получали на холодное платье всего по оценке и с деньгами рублей на 17 слишком. К походному чину относим царицыных детей боярских. Служба их, по словам Каташихина, была такова. Посылают их боярыни во всякие посылки и ездят с царицею в поход и спят у царицы вверху для сторожи и оберегания. В низких местах посуточно, по переменам. Главнейшая надобность в них представлялась именно во время царицыных походов, когда они оберегали пояс на пути и оберегали царицын двор на станах. Штатное число их полагалось, кажется, около 100 человек, но бывало больше и меньше. Все они, кроме денежного годового жалования, получали и поместный оклад. Старший денежный оклад бывал в 14 и 15 рублей. К нему поместного оклада назначалось от 400 до 500 четвертей или от 200 до 250 десятин. Средний оклад был 10-13 рублей денег и 300-350 четвертей поместья. Младший оклад 7-9 рублей и поместье 150-250 четвертей. Прибавка жалования назначалась по заслугам, а большую частью — по годам службы. Во дворе у царицы они служили обыкновенно по очереди, по 3 месяца в году переменяясь, а остальное время жили в своих поместьях. Месяцы их дворовой службы назывались «жилыми месяцами», потому что в то время они жили в Москве или, собственно, при дворе. В истопничьем чину начальное место занимал истопничий, который имел наблюдение за чистотою и отоплением хором и за всем обиходом, какой только требовался для этой цели. Его ведомство сосредоточивалось в истопничьей палате, где собирались подчиненные ему мовные и сенные истопники, и сторожи, и где сохранялась всякая истопничья казна, разные материалы и вещи. В царицыном чину истопничий получал жалование 30 рублей и по порядку чинов следовал за дьяком. Мовные истопники топили и готовили мыльни у царицы и у царевен и получали жалование по 9 рублей. Мовные сторожи работали у тех мылин за чистотою и сторожили. Жалование получали по 5 рублей. В 1682 году истопников было двое, а сторожей четверо. Сенные истопники, которые палаты и хоромы топят и метут, и у дверей для отворения стоят, люди честные и пожалованные поместьями и вотчинами, а живут на Москве, то есть в службе во дворце по полугоду. Сенные сторожи стерегли и оберегали на сенях, крыльцах, лестницах и на дворах. Первые получали жалования по 7 рублей, а вторые — по 3 рубля.
В 1682 году истопников было у царицы 14 человек, у больших царевен 8 человек, у меньших 17 человек, сторожей у царицы 39 человек, у больших царевен 8 человек, у меньших царевен 16 человек. Сторожи для своих занятий распределялись по разным местам и палатам. Так, в 1646 году в мастерской палате их было 4 человека, у мастериц в светлице 3 человека, в портомойне 4 человека, в казенной палате 2 человека и так далее. И также особо у хором царицы, каждого царевича и каждой царевны, если те хоромы были строены в отдельности.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Мастерской чин состоял при царицыной мастерской палате из разных мастеровых людей по изготовлению платья и разных других предметов постельного обихода. Это были портные мастера, между которыми старшее место занимали закройщики. Закройщиков бывало человека два, которые получали жалование по 10 рублей, кормовых по 5 денег на день. Рядовых портных бывало около 10 человек. Затем чеботники человек 6, шапошник, каптурник, шляпошник, кружевник, белильщик, игольщик, которые получали по 7 рублей жалования и по 3 деньги кормовых. В рукодельном чину, кроме мастериц, при светлице состояли знаменщики, два человека, которые знаменили, то есть рисовали потребные для шитья рисунки икон, всяких изображений и всякие узоры, и светличный писец, составлявший рисунки надписей, тоже для вышивания. Они получали жалование по 15 рублей, кормовых по 6 денег. При той же светлице для пялечных и разных других подобных дел находился светличный плотник, собственно, столяр, получавший 2 рубля жалования и по 6 денег на день кормовых. Как старшие, так и младшие дворовые царицыны чины пополнялись всегда лицами, состоявшими в близком или дальнем родстве с теми, которые уже находились на службе. Родство с тем или другим чином всегда давало прямое право просить об определении в этот чин. В этом дворовый порядок находил наиболее верное ручательство при выборе служебных лиц, ибо род личности в то время всегда представлял естественную круговую поруку за своего родича, и если такая круговая порука состояла уже на службе, то тем легче и тем прямее была дорога для поступления на эту службу нового родича. В челобитных прямо и выставлялось это обстоятельство как основание просьбы. «Родители, государь мой», — пишет один боярский сын, прося царя Алексея об определении в царицын чин, — «дядья и братья у тебя, государя, во дворе, в царицынных детях боярских, в сытниках и в подклюшниках. А мати у тебя же, государя, во дворе, у государыни царевны Анны Михайловны в постельщицах. Милосердый государь, пожалуй меня холопа своего, вели мне быть у государыни-царицы в детях боярских». Младший мужской чин, сенные стопники и сторожи, портные и другие мастера, в первое время избирался из добрых людей, вероятно, тоже по свойству и родству с дворовыми чинами. Но, конечно, при таком порядке ручательство и одобрение родственников и свойственников за доброе поведение избираемого не всегда оправдывало их выбор, и нередко во дворце являлись большие безобразники, которых трудно было унять, остановить. В руках дворцовой власти не было никакого твердого обеспечения, что избранный во все время своей службы будет вести себя пристойно и благонравно во всех отношениях. Поэтому и здесь впоследствии явилась необходимую единственная старинная мера охраны от всяких случайностей служебного зла и беспорядка, именно круговая порука. Это произошло по следующему обстоятельству. В 1660 году, января 7-го, великая государыня-царица и великая княжна Мария Ильинична указала из стопников Пронку Потатуя да Микитку Шайкина за их многое бесчинство и пьянство отставить и учинить жестокое наказание бить кнутом. И того ж числа им чинено наказание, вместо кнута биты батаги нещадно. Приказ о том из хором казначей Матрёны Блохиной. А на их место указала великая государыня взять вновь иных истопников с записьми и с крепкими поруками. А впредь, указала государыня, и мать в истопники и в сторожи вновь с поручными крепкими записьми, а без поручных записей отнюдь не и мать. После того, при определении в такие должности, всегда уже приносилась и поручная крепкая запись от людей, вполне ручавшихся за избранного, в которой они писали. Поручились и СМИ в том, что такому-то быть по государеву указу в такой-то должности, служить верно и государева здоровья опасать и все памятовать, что ему чтено в крестопроводных статьях. У государева дело не пить, не бражничать, никаким воровством не воровать и с воровскими, с приличными людьми не водиться, вином и табаком не торговать, карты и зернию не играть, и государского самому ничего не красть, и для покражи казни воровских людей не подвесть, и дурна никакого и хитрости над государевою казною не чинить». Всего государского беречь с великим родением и с опасением, и подвоху над казною никакого не учинить. И что, видячи над своею братью, какое дурно, и о том начальным людям извещать, и с своею братью дневать и ночевать по очереди, и без указу никуда не съехать, и взем жалованье, ни заслужа не снесть и не сбежать, и от чину не бив челом государыне, собою не отстать». А будь определяемый, что сделает противное этим статьям, то писали поручики на нас поручиках пеня, а пени, что государь укажет, взять на том, кто нас поручников будет в лицах. Наши поручиковы головы вместо его головы. Вообще дворцовое бесчинство, и особенно воровство, наказывалось во всяком случае довольно строго. Однажды в мае 1688 года портной мастер царицына чина Михайло Сергеев отрезал у двух царицыных подножий, род ковров, несколько соболей. Украденное он продал на Красной площади и денег взял всего 2 гривны. Дворцовая подозрительность проснулась. Поднялся розыск, допытывались, с какой целью были отрезаны соболи, не мыслил ли вор, какого зла на государское здоровье. Это нужно было знать тем более, что подножья принадлежали царице Наталье Нарышкиных, а тогда с этой стороны всего опасались от другого царского рода Милославских. Розыск, однако ж, кроме простого воровства, ничего не открыл. За воровство портному была следующая сказка. «Мишка Сергеев». «Будучи ты в мастерской палате в портных мастерах своровал государского достояния, от двуподножий соболи обрезал, и в том в твоем воровстве винился, и за то твое воровство великая государыня, благоверная царица и великая княжна Наталья Кирилловна указала бить кнутом и от чину отставить, и впредь у государских дел нигде не быть». Вследствие этого указа июня 19-го он бит кнутом перед дворцом за куретными вороты, дано 30 ударов. Обыкновенный способ исправления нравственности дворовых служителей и других меньших чинов состоял в том, что их отправляли, особенно за пьянство, под начало в монастырь, по большей части в Москве, в Покровский, что на убогих домах, или в один из отдаленных северных. Так, в марте 1666 года царицыны крестовые дьяки Михайло да Мартин Протопоповы были сосланы под начал первый в убогий дом, а другой на Вологду в каменный монастырь с наказом держать под крепким началом, к церковному пению приходить и всякую работу работать. Эти крестовые могли быть сосланы и за раскольничьи мнения. Такому же подначальному монастырскому исправлению подвергались в своих проступках и лица женского чина. Их ссылали подначал обыкновенно в Ходьковский монастырь, а иногда и в более отдаленные монастыри — в Успенский во Владимире, в Суздальский и Покровский. В 1658 году августа 4-го сослана в Ходьковский монастырь комнатная Евгения Шишкина, возвращенная оттуда на другой год в мае. В 1694 году, июня 17-го, сослана в Владимир одна постельница при следующей грамоте. В Владимир в Успенский девичий монастырь игумени Феодосии с сестрами. Послана к вам от нас, государей, из комнаты царевны Марии Алексеевны подначал постельница Ирина Протопопова за ее бесчинство и пьянство. И вам бы ее дать подначал в келью старице княжне Максимилле Шаховской под крепкой начал. И велеть ей ходить к церкви ко всякому пению и в келье поклоны класть, как чин монастырской надлежит. И после церковного пения быть у монастырской всякой работы. И с монастыря ее не спускать, и хмельного ничего не давать. А будь она в чем непослушна будет, и ее смирять, как чин монастырской надлежит.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: Монастыри, таким образом, в старом нашем быту имели для правительства весьма важное значение. Как места исправления всяких худых нравов, худых мыслей, всякого самомнения. И даже в случаях, когда совсем кто-либо лишался ума. В 1673 году, июля 6-го, царю Алексею била челом некая вдова Анютка Фомина. «Сынишка, государь мой, Ивашка Степанов, будучи при твоей царской милости великая государыни-царицы и великой княжны Натальи Кирилловны в мастерской палате в портных мастерах, и в нынешнем государь во 181 году после Светлого Христова воскресения за грехи мои залежал и в скорби своей по грехам во уме порушился, меня не слушает, и в домишку всякое неистовство чинит, и пужается, и бегает. А я, бедная, с невесткою своею, а с его женою людишка одинакий. Приберечь его и смирить некому, и не слушает. Милосердый государь, пожалуй меня, бедную, беспомощную рабу свою. Вели, государь, его сынишка моего Ивашка сослать под начало в монастырь ко всемилостивому Спасу на новое, по коих мест Господь Бог в уме его утвердит, чтоб мне, бедный, от сынишка своего в позоре не быть, и ему, сынишку моему, впредь твоей царской милости не отбыть. Царь-государь, смилуйся, пожалуй». Государь указал сослать его в монастырь Покрова Богородицы, что на убогих дому, с наказом. Велеть держать его под крепким началом и отдать его старцу воздержательному, и велеть ему ходить к вечерне и к заутренне, и к литургии по все дни, а вина, пива и меду к нему никто не приносил. Царицын младший женский и мужской чин, именно постельницы, мастерицы, портомои, мастеровые люди, дети боярские и прочие, был поселен особую слободою, которая была расположена подле Никитского девичьего монастыря между улицами Никитскую и Смоленскую, ныне Воздвиженкую, и называлась Кисловкую. Это название и теперь сохраняется в тамошних переулках. Отжившего здесь царицына чина, самая улица Никитская именовалась иногда Царицыною. По всему вероятию, заселение Кисловки дворовыми людьми царицы относится еще ко временам великих князей, то есть, по крайней мере, к концу XV века, когда Кремль был перестроен и слободы понеглинные переставлены на новые места. Слободская земля была государева и раздавалась под дворы, смотря по надобности в известном размере. С течением времени, с умножением населения и с переходом дворов от одного владельца к другому, дворовая мера в иных случаях дробилась, отрезывалась на части, а иногда прирезывалась, получала больший размер против настоящего, что всегда между жителями возбуждало споры и ссоры. Каждый, особенно из вновь приходящих, требовал для себя законной меры, жаловался на соседа в неправильном владении даже одною саженью. По тесноте помещения, конечно, и одна сажень была дорога, а тем более, если и от этой малой меры зависело удобство или неудобство в расположении разных хозяйственных построек. К тому же многие из царицына чина жили в разных местах по Москве и просили поместить их также в Кисловке, так как она была ближе ко дворцу, да и место было казенное, следовательно, для служащих по праву даровое. Для удовлетворения таких челобитий, для прекращения жалоб и приведения в порядок этого дела, в ноябре 1689 года было указано учинить в Кисловке все дворы поровну, то есть длинные улицы или переулки разделить на равные части и отмерять для каждого двора поперек по воротам или 7 или 8 саженей, соображаясь с длиною улицы или переулка, а на полдвора половину той и другой меры, то есть 3,5 и 4 сажени. В это время в Кисловке была одна улица и 5 переулков, в том числе Тупой, Ивановский, Кузмодемьянский. Дворов было 115, мерую по наличной стороне, на 744 саженях. По новому размеру учинено 181 двор по 4 сажени и 208 дворов по 3,5 сажени, причем еще осталось в разных концах мелкую мерую 40,5 саженей. Таким образом, число дворов было увеличено с целью поместить всех желавших и имевших право здесь жить. Видимо, что время от времени, смотря по приливу населения, узаконенная мера дворов изменялась. Так, в 1692 году эта мера была только в 6 саженей на целый двор и длиннику внутрь двора 10 саженей. Длинник всегда зависел от ширины квартала или сплошных дворов между двумя улицами, который и делился пополам, так что в иных местах он бывал и по 8 саженей. Лишняя мера, которую по какому-либо случаю кто завладел, всегда могла быть отрезана, как скоро являлся челобитчик. По случаю отставки или смерти, и вообще по случаю выбытия из чина, владелец двора свозил обыкновенно свои хоромы или продавал их заступавшему его место. В иных случаях дворовые места отдавались жильцам из оброку, платили с поперечника по 3 алтына 2 деньги с сажени. Во внутреннем, так сказать, домашнем устройстве слобода Кисловка отличалась от других московских слобод тем, что в ней не было старосты, ни соцкого, ни десятских, то есть она вовсе не имела самостоятельного земского значения, а имела значение дворовое, как совокупность людских дворовых исп. Полное заведование местом и жителями принадлежало приказу Царицыной мастерской палаты, откуда для ближайшего надзора и управления, главным образом в полицейских делах, назначался в слободу и особый приказчик из боярских детей Царицына чина. Иногда эта должность поручалась двоим. Приказчикам выдавалась наказная память. Наказ, что, будучи им в Кисловке, в приказчиках над детьми боярскими и над всяких чинов людьми, которые живут там своими дворами, надсматривать, чтобы они вином и табаком не торговали, и корчмы, и никакого воровства не чинили, и приезжих, и пришлых всяких чинов людей, не сродичей, к себе во дворы никого не принимали, и из дворов своих на улицу всякого помету не метали, а ослушников и винопродавцев, и мая с вином, и питухов, и корчемников, и воровских людей приводили бы в приказ Царицыной мастерской палаты к дворецкому и к дьякам. А буди их оплошкою и нерадением, что объявится и учинится великому государю ведомо мимо их, и им приказчикам зато быть и в опале, и в жестоком наказании безо всякие пощады. Такой наказ был дан в 1670 году апреля 27-го. Для бережения от воровских людей в слободе на 4 улицах было устроено в 1632 году 4 решетки, а 5-я улица с переулком загорожены наглухо, для чего было куплено 201 бревно разной меры, длиною от 2,5 до 4 саженей. На каждую решетку выходило около 40 таких бревен. Это были крепкие заборы, которыми слобода на выездах отгораживалась от чужих улиц. В середине для проезда устраивалась брусиная решетка, которая днем поднималась, а на ночь опускалась, задвигалась железным засовом и запиралась замком. У каждой решетки была поставлена сторожевая изба, где постоянно жил решеточный сторож, наблюдавший вообще за слободским уличным порядком своего участка. Решетки по своему местоположению получали и особые названия. Была решетка Воздвиженская, выходившая к Воздвиженскому монастырю на Смоленскую, ныне Воздвиженскую улицу. Никитская, стоявшая подле Никитского монастыря. Ивановская, у церкви Иоанна Милостивого.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Международная космическая станция летает вокруг Земли со скоростью почти 28 тысяч километров в час. За один день она делает приблизительно 16 оборотов вокруг нашей планеты. Это значит, что космонавты видят 16 восходов и 16 закатов за сутки.
2: Готовы провести первый замер.
1: Если бы космонавты ориентировались исключительно на Солнце, их внутренние часы очень быстро бы вышли из строя. Но внутри МКС горят специальные лампы, которые меняют яркость и оттенок. Утром свет более холодный, а к вечеру он становится значительно мягче. Подобный подход помогает организму понимать, когда нужно работать, а когда отдыхать. Космонавты ложатся спать и просыпаются по расписанию. Они живут по всемирному координированному времени. Благодаря единому стандарту проще планировать эксперименты, связь с центрами управления и повседневные дела.
0: Человек и время.
1: Сами часы на МКС связаны с системами управления, навигации и связи. В космосе точность особенно важна. Даже небольшая ошибка может повлиять на работу оборудования. Поэтому часы синхронизируются с Землей и регулярно настраиваются. Для космонавтов время превращается в условное понятие. А 16 восходов в сутки напоминают людям о том, насколько необычна жизнь за пределами озонового слоя.
0: Человек

0: Огарок и подсвечник.
1: Не знаю я, в каком суде, при ком, когда и где, но столько дел судьи скопили, что, наконец, решив окончить те дела, судьи, засевшие в круг стола, гораздо ночи захватили. Однако, наконец, разъехались они. Остались на столе подсвечники одни. И что ж, подсвечник тут один развеличался и так огарку говорит, который в нем еще горит: «Ну что ты здесь, вонючий, растрещался? Смотри, как ты навоевался. Вот потому во мне ты отоспался. Угаснешь ты, да догоришь в передней. Не знаю я, как ты сюда попал на медне, однако я вчера тебя не замечал». Огарок отвечал: «В судах нужнее ты всего для украшения, но пользы от тебя в делах, как от опня. А я свечу, и без меня сегодня не было б ни одного решения».
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Огарок и подсвечник». Читал Владимир Левашов.
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Атаки киевского режима на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2: Несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу.
1: Президент добавил, что региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку в размере 100 миллиардов рублей. Кроме того, перенесен срок погашения бюджетных кредитов. Российские войска освободили населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике. Эту задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр», сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские вооруженные силы нанесли новые удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, поражены места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также цеха сборки и склады хранения беспилотников. Средства ПВО за сутки уничтожили почти 1000 дронов самолетного типа противника. Кроме того, в порту Черноморск беспилотниками поражен сухогруз с вооружением и боеприпасами, а также склады с военным имуществом для нужд украинских боевиков, добавили в оборонном ведомстве. В российских вузах завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета, сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В этом году документы подали около 1 миллиона 200 тысяч абитуриентов. Более трети выпускников школ сдавали ЕГЭ по естественно-научным направлениям, и средний балл по этим предметам вырос на 3,5 по сравнению с прошлым годом. По данным Министерства образования и науки, в топ-5 самых востребованных направлений у абитуриентов вошли информационные технологии, медицина, педагогика, инженерные специальности и экономика. Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в топ-10 лучших голкиперов мира по версии американского телеканала ESPN. Эксперты особо отметили прогресс спортсмена. Начав карьеру в ПСЖ в роли запасного вратаря, Сафонов сумел завоевать место в основном составе и ярко проявить себя в матчах Лиги чемпионов. Лидером списка стал Давид Райя из «Арсенала», вторую позицию занял Тибо Куртуа из «Реала», а третью – Джан-Луиджи Донарума из «Манчестер-Сити». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Артур Конан Дойль. Рассказ «Грек-переводчик». Читает Игорь Старосельцев.
4: За все время моего продолжительного близкого знакомства с Шерлоком Холмсом мне никогда не приходилось слышать, чтобы он упоминал своих родных. Он редко говорил и о своей молодости. Эта сдержанность с его стороны увеличивала несколько сверхъестественное впечатление, которое он производил на меня до такой степени, что иногда я начинал смотреть на него как на феномен в своем роде, как на ум без сердца, как на существо, настолько же лишенное всякого человеческого чувства, симпатии, любви, насколько выдающееся по уму. Его отвращение к женщинам и нелюбовь к новым знакомствам составляли типичную особенность его спокойного характера, так же, как и его полное молчание о своих родных. Я пришел к убеждению, что он сирота, у которого умерли все родственники, как вдруг в одно прекрасное утро он, к моему полному изумлению, заговорил со мной о своем брате. Это было летом после вечернего чая, во время отрывочного, бессвязного разговора, в котором мы от клубов и причин изменения наклона эклиптики перешли, наконец, к вопросу об атавизмах и наследственных способностях. Предметом нашего спора был вопрос о том, насколько способности известных людей наследуются от предков и насколько зависят от воспитания в раннем возрасте. «Что касается вас лично, — сказал я, — из всего того, что вы рассказывали мне, очевидно, что вашим даром наблюдательности и замечательной способностью к быстрым выводам вы обязаны только своей систематической подготовке. «До некоторой степени да», — задумчиво ответил Холмс. «Мои предки были помещиками, которые вели свойственный их сословию образ жизни. Но, тем не менее, должно быть, эти способности у меня в крови. Может быть, я унаследовал их от бабушки, сестры французского художника Верне. Художественные задатки выливаются иногда в самые странные формы». «Но почему вы считаете, что ваши способности унаследованы вами?» «Потому что мой брат Майкрофт одарен ими в еще большей степени, чем я».
5: Это было совершенной новостью для меня. Если в Англии существует еще один человек, одаренный такими необычайными способностями, то почему о нем не знают ни полиция, ни публика?
4: Я задал этот вопрос моему приятелю, намекнув при этом, что он только из скромности признает брата выше себя. Холмс засмеялся. «Дорогой Ватсон, я не разделяю мнение тех, кто считает скромность добродетелью», — сказал он. «Для логического ума все вещи должны быть такими, каковы они на самом деле. Оценить себя ниже того, что стоишь — такое же отклонение от истины, как и преувеличение своих достоинств. Поэтому, если я говорю, что Майкрофт одарен наблюдательностью в большей степени, чем я, то можете быть уверены, что это точная и непреложная правда». «Он моложе вас? На 7 лет старше. Как же это он неизвестен?» «О, он очень известен в своем кругу». «В каком же?» «Да, например, в клубе Диогена».
5: «Я никогда не слышал об этом учреждении. Должно быть, это отразилось на моем лице, потому что Шерлок Холмс вынул из кармана часы и сказал:
4: «Клуб Диогена — страннейший из клубов Лондона, а Майкрофт самый странный из людей. Он ежедневно бывает в клубе с 5:15 и до 7:40. Теперь 6. И если желаете пройтись в такой прекрасный вечер, то я буду рад показать вам 2 лондонских диковинки».
5: 5 минут спустя мы уже шли по улице Криджент-Серкус.
4: «Вы удивлены, что Майкрофт не пользуется своим даром, чтобы стать сыщиком», — сказал мой приятель. «Он не способен к этому занятию».
5: «Но мне показалось, что вы сказали...»
4: «Я сказал, что он обладает большей наблюдательностью и способностью делать выводы, чем я. Если бы искусство сыщика ограничивалось рассуждениями в кресле, то мой брат был бы величайшим в мире деятелем в области раскрытия преступлений. Но у него нет ни человеколюбия, ни энергии. Он не сдвинется с места, чтобы проверить свои суждения, и готов скорее признать себя неправым, чем потревожить себя, доказывая свою правоту. Много раз я обращался к нему в затруднительных случаях, и даваемые им объяснения всегда оказывались верными. А между тем он совершенно не способен предпринять конкретные меры, чтобы довести дело до суда».
5: «Следовательно, это не его профессия».
4: «Нет. То, что дает мне средства к жизни, для него обычное развлечение. У него большие способности к цифрам, и он проверяет финансовую отчетность во многих правительственных учреждениях. Майкрофт живет в Пэл-Мелле и каждое утро ходит в Уайт-Холл, а вечером возвращается оттуда. Из года в год он не совершает других прогулок и нигде не бывает, за исключением клуба Диогена, находящегося как раз напротив его квартиры».
5: «Это название совершенно незнакомо мне».
4: «Весьма вероятно. В Лондоне, как вам известно, много людей, которые избегают общества или по застенчивости, или по нелюдимости. А между тем, они не против почитать новые журналы и газеты, сидя в удобных креслах. Вот для людей подобного рода и устроен клуб Диогена, к членам которого принадлежат самые нелюдимые и необщительные люди в Лондоне. Никто не должен обращать ни малейшего внимания на другого. Нигде, за исключением приемной комнаты, не разрешается разговаривать. Троекратное нарушение этого правила, дошедшее до сведения правления, ведет к исключению виновного из числа членов. Брат был одним из основателей этого клуба, и я сам нахожу, что посещение его очень успокоительно действует на нервы». Разговаривая, мы дошли до Пэлмэла со стороны Сент-Джеймс-стрит. Шерлок Холмс остановился у одного из подъездов и, сделав мне знак молчать, провел меня в переднюю. Через стеклянную перегородку я увидел большую роскошную комнату, где за газетами сидело много людей, каждый в своем уголке. Холмс ввел меня в маленькую комнату, где оставил меня, и через минуту вернулся с незнакомым мне человеком, в котором я сразу узнал его брата. Майкрофт Холмс был гораздо выше и плотнее Шерлока. Он был положительно толст, но его лицо, хотя и массивное, имело то же проницательное выражение, что и лицо его брата. Глаза особенного, водянистого, светло-серого цвета, казалось, всегда смотрели взглядом, как бы проникающим куда-то в пространство, в глубину, какой я замечал у Шерлока только тогда, когда он напрягал все свои силы. «Рад познакомиться с вами, сэр», — сказал он, протягивая широкую, плоскую, как ласты тюленя, руку. «С тех пор, как вы стали писать о Шерлоке, я со всех сторон только и слышу о нем. Между прочим, Шерлок, я думал, что ты зайдешь ко мне на той неделе, чтобы посоветоваться об истории в замке. Я думал, что, может быть, она окажется несколько трудноватой для тебя». «Нет, я справился с ней», — улыбаясь, ответил мой приятель.
5: «Конечно, это Адамс?»
4: «Да, Адамс».
5: «Я был уверен в этом с самого начала».
4: Братья сели в нише окна.
5: «Самое удобное место для каждого, кто желает изучать человечество», — сказал Майкрофт. «Взгляните, что за чудные типы. Например, вот хоть эти двое людей, направляющиеся к нам».
4: «Один маркер, а другой?»
5: «Вот именно. Как ты думаешь, кто другой?»
4: Незнакомцы остановились перед окном. Несколько меловых пятен на жилетном кармане одного из них были единственным указанием на его близость к бильярду, насколько я мог заметить. Другой был смуглый человек, вздвинутый на затылок шляпе и с несколькими свертками под мышкой.
5: «Должно быть бывший военный», — сказал Шерлок, «и только что вышедший в отставку».
6: «По-моему, служил в Индии.
4: Офицер в отставке. Думаю, артиллерист», — сказал Шерлок.
6: «И вдовец.
4: Но у него есть ребенок».
5: «Дети, милый мой, дети».
4: «Ну, это уж слишком», — смеясь, заметил я. «Несомненно, нетрудно сказать, что человек такой выправки, очевидно, привыкший повелевать, с таким загорелым лицом, военный, недавно вернувшийся из Индии», — ответил Холмс.
5: «Что он недавно оставил службу, видно из того, что он еще носит военные сапоги», — заметил Майкрофт.
4: «Походка у него не кавалерийская, а между тем он носил фуражку на бок, что видно по более светлой коже на одной стороне лба. Для сапера он слишком тяжеловесен, он артиллерист. Потом траурный костюм указывает на то, что он потерял кого-то очень близкого. То, что он сам делает покупки, как бы указывает на то, что он лишился жены. Вы видите, он купил детские вещи. По погремушке можно заключить, что у него есть очень маленький ребенок. Жена, вероятно, умерла родами. Книга с картинками под мышкой указывает на то, что ему приходится заботиться еще о другом ребенке».
5: Я начал понимать, почему мой приятель говорит, что его брат обладает еще большими способностями, чем он. Шерлок взглянул на меня и улыбнулся.
4: Майкрофт взял щепотку табаку из черепаховой табакерки и смахнул порошинки с сюртука большим красным шелковым платком.
5: «Между прочим, Шерлок, — сказал он, — у меня есть кое-что как раз по сердцу тебе. Очень странное дело, о котором меня просили высказать свое мнение. У меня не хватило энергии заняться им как следует, но оно дало мне основание для очень интересных предположений. Если хочешь выслушать факты, с удовольствием, дорогой Майкрофт». Майкрофт написал несколько слов на листке, вырванном из записной книжки, позвонил и отдал записку вошедшему лакею.
4: «Я попросил мистера Меллоса зайти сюда», — сказал он. «Он живет над моей квартирой, и я немного знаком с ним. Вот почему он и обратился ко мне в своем затруднительном положении. Мистер Меллос — грек по происхождению и замечательный лингвист. Он живет частично судебными переводами, частично работая проводником при богатых путешественниках с Востока, останавливающихся в отелях на Нортмунберленд-авеню». Через несколько минут к нам вошел маленький толстый человек. Оливковое лицо и черные, как уголь, волосы ясно выдавали его южное происхождение, хотя по разговору его можно было счесть за образованного англичанина. Он торопливо пожал руку Шерлоку Холмсу, и его темные глаза заблестели от удовольствия, когда он узнал, что этот специалист желает выслушать его историю. «Я не предполагаю, чтобы полиция поверила мне. Честное слово, не предполагаю», — сказал он жалобным голосом. «Только потому, что им не приходилось слышать ничего подобного. Они думают, этого и быть не может. Но я не успокоюсь, пока не узнаю, что сталось с моим несчастным с пластырем на лице». «Я весь внимание», — проговорил Шерлок Холмс.
0: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Грек-переводчик».
4: «Сегодня среда», — начал мистер Меллос. «Ну, так это случилось в понедельник ночью. Понимаете, только 2 дня тому назад. Я переводчик, как, вероятно, уже сказал вам мой сосед. Я перевожу на разные языки, но так как я грек по происхождению и ношу греческую фамилию, то больше всего имею дело с этим языком. В продолжение многих лет я состою главным переводчиком с греческого языка в Лондоне, и мое имя хорошо известно во всех отелях. Довольно часто случается, что за мной присылают в самые неподходящие часы в случаях каких-либо приключений с иностранцами – или когда приехавшие с поздними поездами путешественники требуют моих услуг. Поэтому я нисколько не удивился, когда в понедельник ночью ко мне явился некий мистер Леттимер, очень элегантный молодой человек, и попросил меня поехать с ним в ожидавшем его кэбе. «К нему приехал по делу один приятель грек», — рассказал он. «И так как он говорит только на своем языке, то и понадобились услуги переводчика. Из его слов я понял, что дом его находится поблизости, в Кенсингтоне. Казалось, он очень торопился, так как поспешно усадил меня в кэб, когда мы вышли на улицу. Я сказал «в кэб», но скоро мне показалось, что я очутился в карете. Во всяком случае, экипаж был обширнее обыкновенного 4-колесного лондонского орудия пытки, а обивка, хотя и потрепанная, была из дорогой материи. Мистер Леттимер уселся напротив меня, и мы проехали по Чаринг-Кроссу к Шефтсбери-авеню. Затем мы выехали на Оксфорд-стрит, и я только было заговорил о том, что мы делаем большой крюк, как речь моя была прервана необычайным поведением моего спутника. Он начал с того, что вынул из кармана страшного вида кистень, налитый свинцом, и стал размахивать им, как будто пробуя его тяжесть, потом, не говоря ни слова, положил его на сиденье рядом с собой. После этого он поднял окна с обеих сторон, и я увидел, что они заклеены бумагой, как будто для того, чтобы помешать мне смотреть на улицу. «Сожалею, что мешаю вам смотреть, мистер Меллос», — сказал он. «Дело в том, что я не хочу, чтобы вы видели то место, куда мы едем. Мне было бы неудобно, если бы вы могли найти дорогу туда». Можете себе представить, как я был поражен этими словами. Мой спутник был сильный, широкоплечий парень, и, не говоря уже о кистине, я ни в коем случае не мог бороться с ним. «Меня очень удивляет ваше поведение, мистер Леттимер», — пробормотал я. «Вы должны понимать, что поступаете незаконно». «Без сомнения, это в своем роде вольность», — ответил он. «Но мы вознаградим вас за это. Однако должен предупредить вас, мистер Меллос, что если в эту ночь вы поднимете тревогу или сделаете что-либо, что будет угрожать моим интересам, вы навлечете на себя серьезные неприятности. Прошу вас помнить, что никто не знает, где вы находитесь, и в этой карете, так же, как и в моем доме, вы совершенно в моей власти». Он говорил спокойно, но в его тоне слышалась угроза. Я продолжал сидеть молча, недоумевая, зачем он похитил меня. Мы ехали около 2 часов. Я никак не мог догадаться, куда меня везут. Иногда по стуку камней можно было подумать, что мы едем по шоссе. Иногда по тихой, спокойной езде можно было предположить, что карета катится по асфальту. Но за исключением этой разницы в звуках не было ничего, что могло бы помочь мне догадаться, где мы. Бумага на окнах была непроницаема, а переднее окно затянуто синей занавеской. Мы выехали из Пэл-Мэлла в 7:45, а на моих часах было 9:50. Когда наш экипаж наконец остановился, мой спутник опустил окно, и я мельком увидел низкий свод подъезда, где горела лампа. Когда я поспешно вышел из кареты, дверь подъезда распахнулась, и я очутился в доме. У меня осталось смутное впечатление, что перед входом была лужайка и деревья. Не могу сказать, была ли то усадьба или просто дом в деревне. В доме горела лампа под цветным колпаком. Ее огонь был притушен так сильно, что я едва мог разглядеть довольно большую переднюю, увешанную картинами. В полумраке я заметил, что дверь нам отворил маленький, невзрачный, сутуловатый человек средних лет. Когда он повернул к нам свет, я увидел, что он был в очках.
7: «Это мистер Меллос, Гарольд?» — спросил он.
4: «Да».
7: «Отлично! Надеюсь, вы не сердитесь на нас, мистер Меллос, но мы не могли обойтись без вас. Если вы хорошо отнесетесь к нам, то не пожалеете. Но если вздумаете сыграть

0: только то, что вам скажут. Или...» Тут он опять нервно захихикал. «Лучше бы вам было не родиться». Говоря это, он отворил дверь и ввел меня в комнату, по-видимому, роскошно убранную, но также плохо освещенную одной полупотушенной лампой. Комната была большая, и потому как мои ноги утопали в ковре, можно было судить, что богато меблированная. Я мимоходом заметил бархатные стулья, высокий белый мраморный камин и, как мне показалось, с одной его стороны набор японского оружия. Как раз под лампой стоял стул. Пожилой человек указал мне на него. Молодой вышел из комнаты и внезапно вернулся через другую дверь, ведя за собой джентльмена, одетого во что-то вроде халата. Джентльмен медленно приближался ко мне. Когда он вошел в круг слабого света, отбрасываемого лампой, я ужаснулся при его виде. Он был смертельно бледен. Его выпуклые глаза сверкали, как у человека, дух которого сильнее плоти. Но что поразило меня больше всех признаков физической слабости, это то, что все его лицо было покрыто полосами пластыря, скрещивавшимися между собой. Таким же большим куском пластыря был закрыт и рот. «У тебя доска, Гарольд!» — крикнул пожилой, когда вошедшее странное существо скорее упало, чем село на стул. «Свободны у него руки? Ну, дай ему грифель. Задавайте ему вопросы, мистер Меллос, а он будет писать ответы. Прежде всего, спросите его, готов ли он подписать бумаги». Глаза незнакомца вспыхнули. «Никогда!» — написал он по-гречески на доске. «Ни на каких условиях?» — спросил я по приказанию нашего тирана. «Только в том случае, если я увижу, что ее будет венчать мой знакомый греческий священник». Пожилой захихикал язвительно. «Вы ведь знаете, что ожидает вас в таком случае? Лично мне все равно. Вот несколько вопросов и ответов из нашего странного разговора, частью устного, частью письменного». Несколько раз я должен был спрашивать его, согласится ли он подписать бумаги, и несколько раз передавал его негодующий ответ. Но скоро мне пришла в голову счастливая мысль. Я стал прибавлять свои слова к каждому вопросу, сначала невинного свойства, чтобы убедиться, не понимает ли по-гречески какой-нибудь из двух присутствующих. Когда же я увидел, что они ничего не подозревают, я начал более опасную игру. Вот наш приблизительный разговор. «Ваше упрямство только повредит вам».
1: «Кто вы?»
0: «Мне все равно. Я иностранец. Вы сами навлекаете на себя беду».
1: «Сколько времени вы здесь?»
0: «Пусть будет так.
1: 3 недели.
0: Состояние никогда не перейдет к вам».
1: «Чем вы больны?»
0: «Оно не перейдет и к негодяям.
1: Они морят меня голодом».
0: «Вы будете свободны, если подпишете».
1: «Кому принадлежит этот дом?»
0: «Я никогда не подпишу».
1: «Не знаю».
0: «Этим вы не окажете ей услуги».
1: «Как ваше имя?»
0: «Пусть она сама скажет мне это».
1: «Кратидес».
0: «Вы увидите ее, если подпишете».
1: «Откуда вы?»
0: «Так значит, я никогда не увижу ее».
1: «Изофин».
0: «Еще 5 минут, мистер Холмс, и я разузнал бы всю историю под самым носом этих господ. Мой следующий вопрос уяснил бы мне все, но в это мгновение отворилась дверь, и в комнату вошла какая-то женщина. Я разглядел только, что она была высокоростом, грациозна, с черными волосами и в каком-то свободном белом платье». «Гарольд», — сказала она по-английски с иностранным акцентом, — «я не могу оставаться дольше. Так скучно оставаться одной с...»
2: «О, Боже мой! Это Павел!»
0: Последние слова она проговорила по-гречески, и в то же мгновение незнакомец с судорожным усилием сорвал со рта пластырь и с криком «София! София!» бросился в объятия женщины. Объятия их длились, однако, лишь секунду. Молодой человек поспешно бросился к незнакомке и вытолкнул

вывел ее из комнаты, а пожилой легко справился со своей истощенной жертвой и вытащил его в противоположную дверь. На одно мгновение я остался один в комнате и вскочил на ноги со смутной надеждой узнать, что это за дом, в котором я находился. К счастью, однако, я не успел ничего предпринять. Подняв голову, я увидел, что старший из мужчин стоит в дверях, пристально смотря на меня. —

0: Радиозвезда.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Грек-переводчик». Читает Игорь Старосельцев.
2: «Довольно, мистер Меллос», — сказал он. «Вы видите, что мы заставили вас принять участие в нашем интимном деле. Мы бы не стали беспокоить вас, если бы наш друг, говорящий по-гречески и начавший переговоры, не должен был вернуться на восток. Нам необходимо было заменить его кем-нибудь, и мы очень обрадовались, узнав, что вы хорошо знаете греческий язык». Я поклонился. «Вот 5 суверенов, — продолжал он, подходя ко мне. — Надеюсь, что вы останетесь довольны этим вознаграждением. Но помните, — прибавил он, слегка дотронувшись до моей груди и хихикнув, — что если вы проговоритесь хоть одной человеческой душе, то дожалится над вами Господь». Не могу вам передать, какое отвращение, какой ужас внушал мне этот человек. Теперь, когда на него падал свет лампы, я мог получше его разглядеть. Лицо у него было бледное, с резкими чертами, с маленькой остроконечной реденькой бородкой. Говоря, он вытягивал лицо и передергивал губами и веками, словно человек, страдающий пляской святого Витта. Я невольно подумал, что его странный смех также был симптомом нервной болезни. Но самым ужасным в его лице были глаза, серые, стального цвета, с холодным блеском, с выражением злобной, непреклонной жестокости в глубине. «Мы узнаем, если вы проговоритесь», — сказал он. «У нас есть свои способы добывать нужные нам сведения. Ну-с, экипаж ожидает вас, и мой друг проводит вас домой». Меня поспешно провели по передней и втолкнули в карету так, что я опять успел увидеть только деревья и сад. Мистер Леттимер шел за мной по пятам и молча сел на свое прежнее место напротив меня. Снова, в полном безмолвии, с поднятыми стеклами, мы проехали бесконечное пространство, пока, наконец, карета не остановилась. Только что пробила полночь. «Вы выйдете здесь, мистер Меллос», — сказал мой спутник. «Сожалею, что вынужден высадить вас так далеко от вашего дома, но делать нечего. Всякая ваша попытка последовать за каретой только навредит вам». Говоря это, он отворил дверцу, и только я успел выпрыгнуть, как кучер ударил по лошади, и экипаж быстро помчался. Я в изумлении оглянулся вокруг. Я был на пустыре, поросшем темными кустарниками. Вдали виднелась линия домов, в верхних этажах которых кое-где мелькали огни. С другой стороны я увидел красные сигнальные фонари железной дороги. Экипаж, в котором я приехал, уже исчез из виду. Я продолжал стоять, оглядываясь и стараясь догадаться, где бы я мог быть, как вдруг услыхал, что кто-то подходит ко мне в темноте. Когда незнакомец подошел ближе, то оказался железнодорожным сторожем. «Можете мне сказать, что это за место?» — спросил я. «Wandsworth Common», — ответил сторож. «Могу я попасть на поезд, идущий в город?» «Если пройдете до станции Клепкем, это с милю отсюда, то поспеете как раз к последнему поезду». Так и окончилось мое приключение, мистер Холмс. Не знаю, где я был, с кем говорил, не знаю ничего, кроме того, что рассказал вам. Знаю только, что там происходит что-то ужасное и что мне хотелось бы помочь этому несчастному. На следующий же день я рассказал всю историю мистеру Майкрофту Холмсу, а затем полиции. Какое-то время мы сидели молча, выслушав этот необычайный рассказ. Затем Шерлок Холмс взглянул на брата и спросил: «Предприняты какие-нибудь шаги?» Майкрофт взял газету Daily News, лежавшую на столе. «Награда тому, кто сообщит какие-либо сведения о местонахождении джентльмена греческого происхождения, Павла Кратидеса из Афин, не знающего английский язык. Такая же награда тому, кто сообщит что-либо о даме гречанки по имени София. X-24-73. Это объявление было помещено во всех ежедневных газетах, но ответа не последовало. Не справлялись в греческом посольстве? Справлялся, там ничего не знают. Так надо телеграфировать начальнику полиции в Афинах. «Вся энергия нашей семьи сосредоточилась в Шерлоке», — сказал Майкрофт, обращаясь ко мне. «Ну так берись за это дело и дай мне знать, если добьешься толку». «Конечно», — ответил мой приятель, вставая со стула. «Я сообщу обо всем и тебе, и мистеру Меллесу. А пока, мистер Меллес, будь я на вашем месте, я стал бы остерегаться, так как эти негодяи уже узнали по объявлениям о том, что вы выдали их». На пути домой Холмс зашел на телеграф и послал несколько телеграмм. «Видите, Ватсон, мы во всяком случае не потеряли вечера даром», — заметил он. «Некоторые из самых интересных моих дел попали ко мне через Майкрофта. В только что услышанном нами загадочном происшествии есть несколько особенных черт, хотя, в общем, оно допускает только одно объяснение. Вы надеетесь прояснить это дело? Ну, зная столько, сколько нам уже известно, было бы странно, если бы мы не раскрыли его. У вас у самого, должно быть, уже составилась какая-нибудь теория насчет услышанного нами?» «В общих чертах, да». «Ну, что же вы думаете?» «Мне кажется очевидным, что эта молодая гречанка увезена молодым англичанином Гарольдом Леттимером». «Откуда?» «Может быть, из Афин». Шерлок Холмс покачал головой. «Этот молодой человек не говорит ни слова по-гречески. Барышня порядочно говорит по-английски. Из этого можно вывести заключение, что она уже какое-то время находится в Англии, а он никогда не бывал в Греции». «Ну, хорошо. Предположим тогда, что она приехала в Англию, и этот Гарольд уговорил ее бежать с ним. Это более вероятно». «Тогда брат, я думаю, она приходится ему сестрой, приезжает в Англию, чтобы вмешаться в их отношения. По неосторожности он попадает в руки молодого человека и его пожилого товарища. Они хватают приезжего и стараются силой принудить его подписать какие-то бумаги, чтобы завладеть состоянием молодой девушки, опекуном которой он, может быть, состоит. Он отказывается. Для того, чтобы вести переговоры, им нужен был переводчик, и они нашли мистера Меллеса. Раньше у них был другой переводчик. Девушки не говорили о приезде брата, и она узнала об этом совершенно случайно». «Превосходно, Ватсон!» — вскрикнул Холмс. «Я действительно думаю, что вы недалеки от истины. Видите, все карты в наших руках. Остается только остерегаться насилия со стороны этих господ. Если они дадут нам достаточно времени, мы накроем их. Но как найти, где находится их дом? Ну, если наши предположения правильны, и имя этой девушки София Кратидес, или, по крайней мере, это ее прежняя фамилия, то нетрудно будет напасть на ее след. Это наша главная надежда, так как брат, по-видимому, совершенно чужой здесь. Ясно, что прошло уже какое-то время с тех пор, как Гарольд вступил в отношения с этой девушкой. Во всяком случае, несколько недель, так как брат успел узнать это в Греции и приехать сюда. Если они жили в одном месте все это время, то мы должны получить какой-нибудь ответ на публикацию Майкрофта. За время этого разговора мы дошли до нашего дома на Бейкер-стрит. Холмс первым поднялся по лестнице и, отворив дверь в нашу комнату, вздрогнул от удивления. Я заглянул ему через плечо и также изумился. Майкрофт Холмс сидел в кресле и курил трубку. «Входи, Шерлок!» «Войдите, сэр», — любезно проговорил он, улыбаясь при виде наших изумленных лиц. «Ты не ожидал от меня такой прыти, Шерлок? но это дело имеет кое-что особенно привлекательное для меня. Как ты попал сюда? Я обогнал вас в кэбе. Открылось что-нибудь новое? Я получил ответ на публикацию. А, да, через несколько минут после того, как вы ушли. И что же? Майкрофт Холмс вынул лист бумаги. «Вот записка», — сказал он, — «написанная мягким пером на дорогой бумаге кремового цвета пожилым болезненным человеком». Вот что он пишет. «Сэр, в ответ на ваше объявление от сегодняшнего числа могу сообщить вам, что я очень хорошо знаю молодую девушку, о которой идет речь. Если вы потрудитесь зайти ко мне, я сообщу вам некоторые подробности ее грустной истории. В настоящее время она живет в Бекингеме, в имении Мирты. С почтением, Джи Дэвенпорт». «Он пишет из Нижнего Брикстона», — сказал Майкрофт Холмс. «Как думаешь, Шерлок, не съездит ли нам к нему, чтобы расспросить?» «Жизнь брата дороже истории сестры, мой милый Майкрофт. Я думаю, мы заедем в Скотланд-Ярд за инспектором Грегсоном и оттуда проедем прямо в Бекингем. Мы знаем, что человек обречен на смерть, и каждый лишний час имеет громадное значение. Не захватить ли нам с собой мистера Мелоса, предложил я. Нам может понадобиться переводчик». «Превосходно», — сказал Шерлок Холмс. «Пошлите за экипажем и поедем немедленно». Говоря это, он выдвинул ящик стола, и я заметил, что он сунул револьвер в карман. «Да», — сказал он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Из всего услышанного я сделал вывод, что мы имеем дело с чрезвычайно опасной шайкой».
1: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Грек-переводчик».
2: Почти совсем стемнело, когда мы подъехали к дому на Пэл-Мелле, где жил мистер Мелос. Как раз перед нами за ним заехал какой-то господин и увез его с собой. «Не можете ли сказать, куда?» — спросил Майкрофт Холмс. «Не знаю», — ответила женщина, которая отперла нам дверь. «Знаю только, что он уехал в карете вместе с джентльменом». «Этот джентльмен не называл своей фамилии?» «Нет, сэр». «Это был высокий, красивый молодой брюнет?» «О, нет, сэр. Господин небольшого роста, в очках, с худым лицом, но с очень приятными манерами. Он смеялся все время, пока говорил». «Едем скорее», — отрывисто крикнул Шерлок Холмс. «Дело становится очень серьезным», — заметил он, когда мы ехали в Скотланд-Ярд. «Эти люди опять захватили Мелоса. Он человек не храброго десятка, как они заметили в ту ночь. Этот негодяй сумел запугать его. Без сомнения, им понадобились его профессиональные услуги, но, воспользовавшись ими, они, пожалуй, захотят наказать его за то, что считают предательством с его стороны». «Мы надеялись, что по железной дороге доедем до Бекингема скорее, чем в экипаже. Однако, когда мы доехали до Скотланд-Ярда, то были вынуждены потратить целый час на то, чтобы дождаться инспектора Грегсона и выполнить некоторые формальности, необходимые для того, чтобы проникнуть в дом. Было уже без четверти 10, когда мы приехали на станцию, и половина 11, когда все четверо высадились в Бекингеме. Проехав полмили от станции, мы очутились перед Миртами, большим мрачным домом, стоявшим особняком вдали от дороги. Тут мы отпустили экипаж и пошли по дороге. «В окнах темно», — заметил инспектор, — «дом кажется пуст». «Наши птички улетели, и гнездышко опустело», — сказал Холмс. «Почему вы говорите так?» «С час тому назад здесь проехала тяжело нагруженная повозка». Инспектор рассмеялся. «Я видел след колес при свете фонаря у ворот, но откуда вы знаете, что повозка была тяжело нагружена? Вы, может быть, заметили, что те же следы колес идут и в другую сторону. Но колеи, которые идут от ворот, гораздо глубже. так что можно, наверное, сказать, что на повозке были тяжелые вещи. «Вы несколько перехитрили меня», — сказал, пожимая плечами инспектор. «Нелегко нам будет попасть в дом. Но сначала попробуем, не услышит ли нас кто-нибудь». Он принялся громко стучать молотком у двери и звонить в колокольчик, но совершенно безуспешно. Холмс исчез куда-то, но вернулся через несколько минут. «Я отворил одно окно», — сказал он. «Хорошо, что вы на нашей стороне, мистер Холмс», — заметил инспектор, увидев, как ловко мой друг отпер задвижку. «Ну, мне кажется, в этом случае мы можем войти, не дожидаясь приглашения». Один за другим мы пробрались в большую комнату, по-видимому, ту самую, в которую привели мистера Меллоса. Инспектор зажег фонарь, и при его свете мы смогли рассмотреть две двери, занавеску, лампу, японские вещи, все то, что описывал грек. На столе стояло два стакана, пустая бутылка из-под бренди и остатки еды. «Это что?» — внезапно сказал Холмс. Мы все остановились и прислушались. Где-то над нашими головами слышался тихий жалобный звук, походивший на стон. Холмс бросился к двери и выбежал в переднюю. Печальный звук несся сверху. Холмс бросился наверх, инспектор и я за ним, а Майкрофт старался не отставать от нас, насколько ему позволяла его тучность. На втором этаже мы увидели три двери. Из средней и неслись зловещие звуки, то понижавшиеся до бормотания, то переходившие в резкий визг. Дверь была заперта, но ключ в замке оказался снаружи. Шерлок поспешно отворил дверь и вбежал в комнату, но через мгновение выскочил назад, схватившись рукой за горло. «Это угли!» — вскрикнул он. «Погодите, это пройдет». Заглянув в комнату, мы увидели, что она освещалась только синим тусклым пламенем, колебавшимся над небольшим медным таганом, стоявшим посреди комнаты. Пламя бросало мертвенный, неестественный свет на пол. В тени мы заметили неясные очертания двух людей, прижавшихся к стене. Из открытой двери пахло ужасными ядовитыми испарениями, от которых мы закашлялись и чуть было не задохнулись. Холмс бросился наверх лестницы, чтобы впустить свежий воздух, потом кинулся в комнату, открыл окно и выбросил таган в сад. «Через минуту можно будет войти», — задыхаясь, проговорил он. «Где свечка? Я думаю, в такой атмосфере нельзя зажечь спички. Подержи фонарь у двери, Майкрофт, а мы вытащим их. Ну, беритесь». Мы бросились к отравленным и вытащили их на площадку. Оба были без чувств, с посиневшими губами, распухшими, налитыми кровью лицами и вылезшими из орбит глазами. Лица их были до такой степени искажены, что только по черной бороде и коренастой фигуре мы смогли узнать грека-переводчика, с которым расстались только несколько часов тому назад в клубе Диогена. Он был крепко связан по рукам и ногам, а над одним глазом виднелись следы сильного удара. Другой, связанный таким же образом, был высокий, до крайности истощенный мужчина с лицом, уродливо испещренным полосами липкого пластыря. Он перестал стонать, когда мы положили его на пол, и для меня было достаточно одного взгляда, чтобы убедиться, что ему уже не нужна наша помощь. Но мистер Меллос был еще жив, и менее чем через час, с помощью нашатырного спирта и бренди, мне удалось привести его в чувство. Он открыл глаза, и я имел удовольствие убедиться в том, что моя рука спасла его от мрачной долины смерти, где сходятся все дороги. История, которую он рассказал, нам оказалась простой и подтвердила все наши предположения. Посетитель, пришедший к мистеру Меллосу, вынул из рукава нож и так напугал грека своими угрозами, что вторично увез его с собой. Этот хихикающий негодяй имел на несчастного лингвиста почти гипнотическое влияние. Меллос не мог даже говорить о нем без дрожи и не бледнее. Его поспешно увезли в Бекингем, и там ему пришлось быть переводчиком при свидании еще более драматическим, чем первое. Англичане угрожали пленнику немедленной смертью, если он не согласится на их требования. Наконец, видя, что никакие угрозы не действуют, они втолкнули его обратно в его тюрьму и, упрекнув Меллоса в предательстве из-за газетного объявления, оглушили его ударом палки. Он потерял сознание и опомнился только тогда, когда мы привели его в чувство. Таково было странное приключение, случившееся с греком-переводчиком и до сих пор еще не вполне ясное. Повидавшись с джентльменом, ответившим на публикацию, мы узнали, что несчастная молодая девушка происходила из богатой греческой семьи и приезжала в Англию к своим знакомым. Там она встретилась с молодым человеком, Гарольдом Летимером, который приобрел над ней сильное влияние и уговорил ее бежать с ним. Ее знакомые, неприятно пораженные этим случаем, ограничились тем, что известили ее брата, жившего в Афинах, и затем умыли руки. Брат по приезде в Англию по неосторожности попал в руки Летимера и его сообщника Вильсона Кэмпа, человека с самым темным прошлым. Негодяи, увидев, что незнакомец по незнанию английского языка совершенно беспомощен в их руках, держали его пленником в своем доме и жестоким обращением и голодом пытались заставить его отречься в их пользу от своего состояния и от состояния сестры. Девушка не знала о его пребывании в доме, а пластырь на его лице был наклеен для того, чтобы было труднее узнать его в случае неожиданной встречи. Но, несмотря на эту предосторожность, она с женской наблюдательностью сразу узнала его при первом визите переводчика. Впрочем, бедная девушка также была пленницей, так как в доме не было никого, кроме человека, исполнявшего роль кучера, и его жены, которые оба были сообщниками заговорщиков. Убедившись, что тайна их открыта, а от пленника ничего не добьешься, негодяи бежали с девушкой из нанятого ими меблированного дома, сначала отомстив, как они думали, и тому, с кем им не удалось справиться, и выдавшему их. Через несколько месяцев мы получили из Будапешта интересную газетную вырезку. В ней сообщалось о трагической смерти двух англичан, путешествовавших с какой-то женщиной. Оба они были найдены заколотыми, и венгерская полиция предполагала, что они нанесли друг другу смертельные раны во время ссоры. Но мне кажется, что Холмс придерживается иного мнения. И до сих пор он предполагает, что если бы можно было отыскать гречанку, мы узнали бы, как было отомщено все зло, причиненное ей и брату.
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Грек-переводчик».
0: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Пантелеймон Романов. Рассказ «Пробки». Читает Александр Белявский.
1: В комнату, занимаемую водопроводным слесарем, постучали. Вошла полная дама в накинутой на плечи шубе и, очевидно, не зная, кто здесь хозяин, обратилась к сидевшим за столом монтеру и стопнику. «Пожалуйста, будьте добры прийти. У нас вода течет из крана. Там, вероятно, пустяки, только винтик какой-нибудь подвинтить».
2: «Вон хозяин».
1: Слесарь, рывшийся в стенном шкафчике, сначала ничего не ответил, потом недовольно сказал: «Некогда сейчас».
2: «Пожалуйста, будьте добры. Может быть, потом, когда освободитесь...»
1: «Ладно, там посмотрим».
2: «Ну, так я буду ждать вас, а вы уж, пожалуйста, сегодня».
1: Когда полная дама ушла, монтер подмигнул ей вслед и сказал:
3: «Ха, обращение какое! Вы, пожалуйста! Вот и мы в господа попали».
4: «Нужда всему научит», — сказал хозяин.
3: «Зарабатываешь-то хорошо?»
4: «Да зарабатываю ничего. Надоедает только очень. Сами ни черта не умеют и лезут со всякой ерундой. Работа все пустяковая».
3: «Ежели у человека голова с мозгой, пустяковой работы не будет», — сказал электрический монтер.
4: «У меня брат тут недалече живет. Так у него винтиков не бывает. Он тоже водопроводчик. Как позовут чинить, а придет, посмотрит и скажет: воду запереть придется, потому что надо в котельное отделение идти. Да и то, кто ее знает. Завтра попробуйте, пустите воду».
3: На другой день прибегают с благодарностью.
4: «О, черт тебе безголовый, прям смотреть противно», — сказал угрюмо слесарь.
2: «Вот возьми ты хоть эти пробки электрические. Кажется, малый ребенок разберется, как и что. Взял проволочку, вставил, и готово дело. А у них как электричество потухнет, так за мной. Когда придешь, так всей семьей соберутся, ровно как на чудо какое смотрят, когда пробки меняешь. Сам барин тебе свечкой светит, а никогда не спросят, как это делается.
4: Совестятся. Подумаешь, что хлеб у тебя отбивать хотят», — сказал, усмехнувшись, истопник.
3: «Нет, это уж так. Теперь вот до чего напуганы. Иной раз возьмешь для смеху, вынешь пробки и ждешь, что будет. Прежде бывало, горничную пришлют. Приказали исправить, а теперь сами прибегают. Пожалуйста, вы не хуже этой барыньки».
4: «Верно, верно.
3: Да иной раз, если некогда, еще скажешь, что, мол, так скоро нельзя. Тут в котельное отделение надо идти, да винты на базаре покупать».
4: И стопник засмеялся.
3: «Какое ж тут котельное отделение с пробками-то? Все равно им что ни скажи».
4: Даже слесарь усмехнулся и еще раз повторил: «Котельное отделение. Ведь выдумают, ей-богу».
3: «Это верно», — сказал усмехнувшийся стопник.
2: «Смирные уж очень стали. Куда что делось? Бывало, раз позвали, отправляйся немедленно, а сейчас скажешь: подождите, и ждет в коридоре.
3: Ну-ка, постой, сейчас попробуем».
4: Монтер вышел в коридор и через минуту вернулся.
3: «Закинул удочку», — сказал он, подмигнув.
2: «Ай, вывинтил», — спросил истопник.
4: Электрический монтер только молча кивнул и стал смотреть в окно.
3: «Сейчас из 52-го номера прибегут».
2: «Чудак!»
4: Через минуту за дверью послышался шорох, потом грохот поваленной катки.
3: «И в коридоре потушил», — сказал монтер.
4: Все засмеялись и стали смотреть на дверь и ждать. Вошла пожилая дама.
2: «Пожалуйста, будьте добры, у нас электричество погасло».
5: «Давно?»
4: — спросил нахмурившись монтер, как нахмуривается доктор при заявлении пациента о болезни.
2: «Нет, только сейчас. Мы ничего и не делали с ним, даже не дотрагивались. Оно само, совершенно само».
5: «Само ничего не бывает. А ручкой с пером в него не совали?»
2: «Какой ручкой? Что вы, нет, нет».
5: «Все лампы погасли или часть?
2: Все, нигде не горит.
3: Это дело плохо. Придется в котельное отделение идти, сказал, подумав, монтер. Завтра приходите.
1: Дама ушла, поблагодарив. Истопник упал животом на кровать, а угрюмый слесарь подумал и сказал: «Смех смехом, а теперь только этим и зарабатываешь».
0: Мы читали рассказ Пантелеймона Романова «Пробки». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили склад FPV дронов и пункт управления БПЛА противника в Сумской области. Сначала разведка засекла точку взлета тяжелого коптера, затем в лесополосе обнаружили замаскированный склад с дронами, а рядом пункт управления с антеннами и генератором. Первым ударом бойцы поразили склад, затем пункт управления. Все цели ликвидированы, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Владимир Путин призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих из зоны спецоперации. Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию в среду, президент отметил, что должностные лица обязаны серьезнее относиться к программе, которая занимается кадровым обеспечением регионов и адаптацией к технологическим изменениям. О мерах поддержки бойцов президенту доложила заместитель министра обороны России, глава Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
2: Минтруд России предоставляет ветеранам СВО, желающим открыть собственное дело, возможность получить единовременную выплату в рамках социального контракта. Минсельхоз России предоставляет субсидии на приобретение жилья в сельской местности, а также реализует программы грантовой поддержки начинающим фермерам. И мы видим, как вот эти действующие программы поддержки позволяют нашим ребятам, нашим героям, в том числе тем, кто возвращается с ранением и инвалидностью, оставаться активными участниками жизни государства.
1: Анна Цивилева также предложила выделить в структуре госпрограмм отдельные предприятия и целевые показатели именно для ветеранов СВО и членов их семей. Разнородные силы Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы у побережья Южных Курил. К плановым учениям привлекли экипажи крейсера «Варяг», атомной подлодки «Омск» и берегового комплекса «Бастион». Они выполнили залпы ракетами «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» по групповой мишени, которая имитировала корабли противника. Расстояние до цели превышало 300 километров. Все ракеты поразили назначенные объекты, сообщили в Министерстве обороны России. Трамп объявил о начале разрушительной экономической операции против Ирана в ответ на отказ заключать сделку. Президент США заявил, что это будет беспрецедентная по масштабам экономическая война и изоляция. Любую страну, которая поможет Ирану, ждут серьезные экономические последствия, заверил Трамп. Он подчеркнул, что Иран находится на грани краха. Его флот и военно-воздушные силы уничтожены, военные заводы разрушены, а валюта обесценена, отметил Трамп. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Буйнакск. Дом Багратиона. Тот, кто путешествует по Дагестану на автомобиле, обычно проезжает мимо. Говорят, Буйнакск – город неинтересный. Говорят, смотреть там нечего. Но они ошибаются. Вот, например, старый одноэтажный дом на перекрестке улиц Ленина и Хизроева. В середине 19 века здесь находился штаб кавалерийского полка, которым командовал Иван Багратион, племянник героя войны 1812 года. Здесь же он и жил. На фасаде удивительная мемориальная доска, такая в целом мире одна. В этом доме в 1858 году останавливался французский романист Александр Дюма.
1: Имя на карте.
2: Буйнакском город стал в 1922 году. Так его назвали в честь дагестанского революционера Буйнакского. А до этого он назывался Темирхан-Шура, что означает «озеро хана Тимура». По легенде, раньше на месте города было озеро, у которого находилась ставка хана Тимура, или Тамерлана. А в 19 веке здесь уже стоял Апшеронский полк.
1: Имя на карте.
2: В ноябре 1858 года в сопровождении художника и переводчика Александр Дюма прикатил на тарантасе в Темирхан-Шуру. В пути было холодно, сильные порывы ветра забивали мокрым снегом рты, носы, глаза и уши. Путешественники промокли и промерзли до костей. На ночлег устроились у врача Апшеронского полка. Художника уложила в постель жестокая лихорадка. Он принял на ночь лошадиную дозу хинина и умолял всех с рассветом убраться поскорее из этого жуткого захолустья. Так и сделали, но отъехали недалеко. По дороге их остановил полковник Багратион. «Куда это вы собрались, мсье Дюма? Мне жаль, но вам придется вернуться в Шуру». Как французы не артачились, но в итоге сдались. И не пожалели. Багратион разместил их в своем доме. В гостиной подали шикарный ужин на французский манер. Гости вкусно поели, немного выпили и разомлели. У князя с Дюма нашлось много знакомых в Париже. Под конец дня писатель заметил:
3: «Если бы дамам, о которых мы разговаривали, сказали, что где-то между Дербентом и Кизляром речь шла о них, то они, конечно, удивились бы».
2: Впервые гости спали на чистых мягких перинах. На следующий день вовсю светило яркое солнце. Французы в сопровождении эскорта из 500 всадников и бочки водки отправились в горы. Путь был долгим. Ехали верхом. Дюма отлично держался в седле, периодически угощался горячительным, с удовольствием знакомился с особенностями местной кухни и наслаждался показательными набегами горцев. А с вершин любовался потрясающей панорамой, открывшейся в сторону Кавказского хребта и Каспийского моря. Величественные горы, яркое солнце, вольный ветер. Позже Дюма вспоминал, что ничего подобного в своей жизни не ощущал. Он был счастлив.
1: Имя на карте.
2: Выходец из местечка Петрково, близ польской Лодзи, рядовой Рубштейн, по совместительству местный портной, знал, с кого снимает мерку для полного офицерского платья. Знал и потом гордился этим всю жизнь. В тот вечер великого романиста, облаченного в новенький мундир, приняли в почетные члены Апшеронского полка. По этому поводу в гарнизоне Темирхан-Шура устроили танцы. На следующее утро Дюма сотоварищи отбыл в Дербент. Буйнакск. Дом Багратиона.
1: Имя на карте.

0: Авиационный шлем.
1: Жесткая ударопрочная каска из композитных материалов – кевлара или стеклопластика. Шлем современного пилота оснащен авиационной гарнитурой для радиосвязи и специальными светофильтрами-визорами для защиты глаз от солнца.
0: Форма и содержание.
2: В начале 20 века авиашлемы первых российских летчиков могли защитить голову пилота от шума и холода. Их делали из пробки, тонкого слоя натуральной коры пробкового дуба. Сверху деревянной каски наклеивали мягкую кожу или кожзаменитель, покрытый лаком. Из этих же материалов шили на затыльник и наушники. Промежутки заполняли опилками, а иногда даже мелкой металлической стружкой.
0: Авиационный шлем.
2: Сегодня его делают индивидуальным, для каждого летчика в отдельности. В современный авиашлем встроены тепловизор и приборы ночного видения, системы активного шумоподавления, наушники и микрофон. Для пилотов высотных истребителей предусмотрены специальные замки для жесткой фиксации кислородной маски.

0: Боевой самолет 21 века буквально нашпигован различной электроникой, компьютерной техникой, инфракрасными датчиками. Полученные сведения мгновенно систематизируются и выводятся на виртуальный экран забрала, прямо перед глазами пилота. Специальная программа строит трехмерную картину окружающего пространства со всеми объектами на местности. В результате летчик способен навести оружие на цель одним только взглядом. И все это с помощью авиашлема.
1: Форма и содержание.
0: Сейчас трудно себе представить, каким будет авиационный шлем в будущем. Кто на самом деле будет управлять истребителем? Летчик или искусственный интеллект боевого судна? А может, они будут работать сообща? Поживем, увидим.
1: Форма и содержание. Авиационный шлем.
2: Радиозвезда.
1: Игры человечества.
3: Тройка, семерка, туз выиграют тебе сряду, но тем, чтобы ты в сутки более одной карты не оставил.
4: Это Пушкин, «Пиковая дама», разговор пожилой графини с Германом. Но что это за игра? Покер? Бридж? Вист? Нет. Это «Фараон». Популярная карточная забава, известная во Франции еще в конце 17 века. Правила очень простые. В колоде 44 карты. Младшая двойка, старшая туз. Минимальное количество участников – двое. Игрок и банкомет. Все начинается с игрока. Он на удачу достает из колоды любую карту. Например, даму. Игрок кладет ее перед собой, рубашкой вверх, после чего мелом пишет на карточном столе сумму, которую он ставит, или просто накрывает карту деньгами. Теперь очередь за банкометом. Если ставка его устраивает, он начинает раскладывать карты по одной штуке справа и слева от себя, лицом, то есть картинкой вверх. Правая стопка карт считается территорией банкомета, слева – стопка игрока. Куда упадет нужная карта, в нашем случае дама, тот и выиграл.
1: Игры человечества.
4: Азартная, страстная, рисковая. Сегодня эта игра уже не столь популярна, как во времена Пушкина. В наши дни фараонят, как правило, дома, в семейном кругу. И не на деньги, а на интерес. Но победители и проигравшие есть всегда. Последние, кстати, утверждают, если выпала дама пик, к ней стоит присмотреться. Иногда она злорадно ухмыляется и даже подмигивает. Не иначе уже знает исход игры.
1: Игры человечества.
2: Область знаний. Лекции на Радиозвезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
5: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радиозвезда.
1: В стародавние времена ногайскую принцессу Сюмбике просватали за казанского хана Шигалея. В дальний путь красавица отправилась не одна. Ее сопровождала личная гвардия, 600 отважных воинов, знатных ногайских юношей из семей почтенных беков. Сюмбике вышла замуж, осталась в Казани, и охрана ей стала не нужна. Но бывшая стража принцессы, ногайские воины среди местных не растворились. Поселились обособленно, а позже послужили основой для целого народа – ногайбаков, прославленных ногайбаков. Такова легенда.
2: Ногайбаки – малые коренные народы России.
1: Странно и непривычно. Обряд жертвоприношения для усопшего. Рано утром закалывают корову, причем обязательно ножом. Обряд языческий, но во время него читают мусульманскую молитву и одновременно крестят убиенную животину православной иконой Богородицы. Чудно. Затем происходит трапеза, на которую приглашают родню и на которую как бы приходят

0: По историческим меркам это очень молодой народ. Принято считать, что начался он от татар, которых крестил царь Иван Грозный после взятия Казани. Называли они себя кряшенными, от слова «крестить». Группы православных татар до 17 века жили на территории Казанской и Уфимской губерний. В 1730-х годах в тех землях бушевали кровопролитные башкирские восстания. Кряшены не примкнули к восставшим. Более того, выступили на стороне российских властей. За это императрица Анна Иоанновна своим указом перевела крещенных татар Уфимской провинции из податного сословия в привилегированное казачье.
1: Малые коренные народы России.
0: На основе крещенных татар, а также марийцев, чувашей и башкир, которые проживали на этой территории, были созданы казачьи подразделения. Первой их станицей стала крепость Нагайбатская, названная по имени башкирского феодала, владельца этой земли Нагайбака. Вот откуда такое название, а не от нагайцев и не от Ногайской орды. Кстати, первым казачьим нагайбатским атаманом стал не кто-нибудь, а Василий Суворов, отец великого русского полководца. В 1840-х годах территории казачьих земель увеличились. На Южном Урале построили новую линию крепостей. Туда и отправили служить нагайбаков. К югу от них оказались казахи, а к северу – русские казаки. Ни с одним из этих народов они окончательно не ассимилировались. И потому-то им удалось сохранить свою идентичность.
1: Не теряя корни, нагайбаки.
0: Верные русскому престолу потомки крещенных татар всегда были отличными воинами. Об их смелости и умении ходили легенды. Наполеон пугал французов нашествием казаков-нагайбаков. Говорят, французский император после поражения заявил, что будь у него хоть один полк нагайбаков, он бы с легкостью завоевал весь мир. В память о заграничных походах казаки стали называть свои прежде безымянные посты по-иностранному. Так на карте современного нагайбакского района Челябинской области можно найти и Париж, и Фершампенуаз, и Арси, а также Берлин, Лейпциг, Варну и Порт-Артур. Говорят там на татарском, а в церковь ходят православную.
1: Нагайбаки. Малые коренные народы России.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил огневую точку боевиков на Краснолиманском направлении спецоперации. Задачу выполняли ночью. Подробнее о боевой работе рассказал оператор ПТРК с позывным «Заря».
2: Данная пусковая установка рассчитана на работу от 150 метров до 10 километров. Соответственно, все зависит от модификации самой ракеты. Также в состав этого комплекса входит тепловой прицел. В основном работаем осколочно-фугасными повышенной дальности до 10 километров. Сейчас в основном работаем по противофикационным сооружениям, такие как ДОТ, либо же по блиндажам противника, по живой силе противника работаем по массовому скоплению.
1: В этот раз средства воздушной разведки выявили вражескую огневую точку, боевики из которой мешали продвижению наших штурмовых подразделений. Приведение комплекса из походного положения в боевое и наведение на цель заняло 3 минуты. После этого термобарический реактивный снаряд был выпущен по цели на расстоянии 9 километров и поразил ее. Результат зафиксирован средствами объективного контроля. Мотострелковые подразделения Южного военного округа приняли участие в учении на общевойсковом полигоне одного из учебных центров. По поставленной задаче малым тактическим группам надо было скрытно выдвинуться в район сосредоточения условного противника, вступить в бой, после чего закрепиться на занятой территории. При этом военнослужащие использовали штатное стрелковое оружие, холостые боеприпасы и средства имитации. В роли условного противника выступили инструкторы учебного центра из числа участников специальной военной операции. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. В ведомстве отметили профессионализм младшего сержанта Тлеужана Кайрымова, который в составе группы участвовал в штурме опорного пункта. Боец обнаружил опорник и доложил об этом командованию. Штурмовая группа выдвинулась к цели. Младший сержант обошел опорный пункт с фланга и зашел противнику в тыл. Открыл огонь и ликвидировал нескольких боевиков. Это обеспечило безопасность остальной группе. Опорник был взят. На Камчатке военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие во встрече иконы Божией Матери Умиления. У Псково-Печорского монастыря Всероссийскую святыню встречал почетный караул морских пехотинцев. Командующий войсками и силами на северо-востоке страны Александр Юлдашев подчеркнул важность возможности для верующих помолиться перед иконой. После службы ее провезли по местам дислокации войск Тихоокеанского флота. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
0: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: В молодой стране советов милиция тоже молода и неопытна. Бывший работник типографии и вчерашний гимназист бросают вызов матерым одесским бандитам. Что из этого получится? Повесть Александра Казачинского «Зеленый фургон». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Услышала в новостях, что в России выросли продажи электромобилей. Расскажите, а кто и когда придумал первый в мире электромобиль?
3: Отвечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Считается, что одним из пионеров, одним из первых создателей автомобилей на электрической тяге был инженер Томас Девинпорт, поскольку он является изобретателем электродвигателя постоянного тока. В 1834 году его мотор установили на самоходную платформу, и так получился электрокар. Понятно, что это не электромобиль и не автомобиль в современном понимании смысла этого слова. Это просто тележка, которая приводилась в действие не лошадью или не мускульной силой человека, а электродвигателем. К тому же она была фактически привязана в прямом смысле слова к электрифицированному треку. Она не могла обходиться без провода. И только годом позже был создан первый электромобиль, который приводился в движение от первых гальванических элементов, то есть от аккумуляторов. Причем поначалу аккумуляторы-то были одноразовые, и лишь в 1888 году появился первый электромобиль с перезаряжаемой батареей, ну прямо как сейчас. То есть первый по-настоящему самостоятельный электромобиль появился на 2 года позже, чем был зарегистрирован, запатентован первый автомобиль, патент на который Бенц получил в 1886 году. А потом наступила эра бесконечных соревнований, кто удачливее на рынке. Автомобиль, то есть машина с двигателем внутреннего сгорания, с бензиновым мотором, или паровой автомобиль, или электромобиль. И длилось это пара десятилетий, не очень долго, после чего стало ясно, что все-таки автомобиль в этой гонке победил. Электромобили были не очень надежными, они были, к сожалению, опять же привязаны или к зарядке, или должны были иметь большие батареи, в любом случае не обеспечивали достаточный запас хода. Именно поэтому все постепенно пересели на автомобили. В значительной степени бензиновые, в меньшей степени на дизельные.
1: Очень важные вопросы.
0: Радиозвезда.
1: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Святой Грааль. Французский поэт де Труа в рыцарском романе XII века описал его как «богато украшенное блюдо, излучающее свет и обладающее чудесными свойствами». Другой француз, де Борон, в своем произведении связал этот предмет с одним из учеников Христа. В британской комедии 70-х «Монти Пайтон» именно этому мистическому объекту посвящены все скитания главных героев. Речь про загадочный Святой Грааль. Чашу, из которой Иисус Христос якобы вкушал на Тайной Вечере и в которую позже собирали кровь из его ран.
5: Цена вопроса.
1: Существуют десятки описаний Святого Грааля. Чашу представляют золотой, объемом литра полтора, украшенную каменьями богатыми и драгоценными. Есть и другая версия, что это вовсе не сосуд, а магический зеленый камень, выпавший из короны Люцифера в момент его изгнания с небес. Но самой главной ценностью Святого Грааля считается его чудодейственная сила. Всякий, кто прикоснется, получит исцеление, процветание и даже бессмертие.
5: Кладоискатели.
1: 1190 году монахи аббатства Гластонбери в Англии объявили об обнаружении саркофагов короля Артура и его супруги Гвинервы. Это породило слухи о том, что где-то там же скрыт и Грааль. Увы, внутри ничего не обнаружили. Другая теория отсылает искателей в Пиренейские горы. Якобы чашу спрятали в окрестностях замка Монсегюр. Но раскопки немецких археологов в начале 20 века оказались безрезультатны. Легенда о Святом Граале увлекла и одного из ближайших соратников Гитлера – Генриха Гиммлера. Он даже добился финансирования поисков магического артефакта. Но они ничем не закончились. Сейчас самым явным претендентом на звание Святого Грааля считается Валенсийская чаша, хранящаяся в одноименном кафедральном соборе. Но кто знает, может, реликвия до сих пор так и не найдена.
0: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
6: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
7: Последние десятилетия 19 века в Москве появился аппарат, который мог снимать движение. Одно из важных изобретений, приблизивших появление кинематографа. Аппарат придумал фотограф-любитель, купец второй гильдии Владимир Александрович Дюбюк, потомок французского маркиза. Он не был ученым, не работал в лаборатории, а просто обожал фотографию, торговал фототоварами и все время что-то мастерил. В 1891 году Дюбюк собрал ящик с объективом и ротационным диском. Это был хронофотографический аппарат. Он делал подряд серию снимков движущегося объекта на одной пластинке. Представьте, лошадь бежит, и вместо одного размытого силуэта несколько четких фаз движения. Аппарат ловил мгновения, которые обычная камера того времени просто пропускала.
6: Ну ты кулибин.
7: Вскоре Дюбюк сконструировал проекционное устройство, которое могло показывать снимки в движении – тахископ. Теперь фотографии могли оживать на экране и рассказывать истории. Владимир Александрович сам делал снимки, сам их печатал и сам придумывал, как и где их показывать. Дюбюк не стал широко известным изобретателем, таким как, например, братья Люмьер или Томас Эдисон. Однако его аппараты, хронофотографический и тахископ, являются важными вехами в истории фотографии и кинематографа.
6: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.

0: Радиозвезда. История в звуке. Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
1: На Руси существовал давний обычай – питье стременной чарки. Отправляясь в поход, русские воины надевали кольчугу, боевой шлем, брали в руки оружие и забирались на коня. Сделать это было непросто. Железная амуниция весила больше 10 килограммов, поэтому стремя богатырю всегда поддерживал особый помощник – стременной. Дальше – церемония прощания. Родные подносили всаднику чашу с вином. Он его выпивал, но возвращал чарку не семье, а стременному. Отсюда и название старинной традиции – питье стременной чарки.
0: Со своим уставом. Радиозвезда. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
2: Огнестрельное оружие.
0: Классификация.
2: Гладкоствольный кремниевый пистолет.
0: Название.
2: Кавалерийский солдатский пистолет образца 1753 года.
3: Кавалерийский солдатский пистолет образца 1753 года предназначался для уничтожения живой силы противника в ближнем бою. Изготавливался Тульским оружейным заводом. Калибр 17,3 мм. Длина оружия 49 сантиметров. Скорострельность 1 выстрел в минуту. Вес пистолета 1 килограмм 800 граммов. Мушка длинная, латунная. Шомпол деревянный. На рукояти размещался овальный щиток с вензелем императрицы Елизаветы Петровны. В целях безопасности оружие было оборудовано специальным крючковым предохранителем. Кавалерийским пистолетом образца 1753 года были вооружены все гвардейские части русской армии. Всадники хранили оружие в особых сумках, ольстрах. Они крепились к седлу у передней луки с правой и левой стороны. Кавалерийский солдатский пистолет образца 1753 года стоял на вооружении русской армии до середины 19 века.
0: Арсенал 1812.
4: Адмиралы русского флота. Иван Григорович.
5: Современники говорили о нем:
6: флот существует, и заслуга в том Григоровича бесспорна.
5: В 1911 году он обратился ко всему русскому флоту.
7: 1 сего ноября я удостоился получить от его императорского величества высокомилостивейшую телеграмму следующего содержания. Прошу вас, Иван Константинович, не обращать внимания на нападки на вас лично и на морское ведомство. Продолжайте твердо и неуклонно порученное вам дело.
5: После проигранной войны с Японией престиж нашего флота резко упал, да и техническое состояние кораблей было очень плохим. Григоровичу пришлось начинать практически с нуля. Ему удалось убедить правительство и Госдуму выделить на строительство новых боевых судов 500 миллионов рублей золотом.
7: Я планирую построить линейные корабли «Император Николай I», два легких крейсера типа «Адмирал Нахимов», 8 эсминцев и 6 подводных лодок типа «Лебедь».
5: Но и тут Ивану Константиновичу пытались помешать. Сразу несколько доброжелателей уговаривали морского министра разместить хотя бы часть заказов за границей. А одна из американских компаний даже предложила Григоровичу взятку в 1 000 000 рублей. И чего они добились? Получили отворот-поворот.
7: Я убежден, что русский флот нужно строить руками русских рабочих, из русских материалов и на русской территории.
5: И он работал почти круглосуточно. Себя не жалел, не жалел и подчиненных. На первом месте русский флот, в вспоминал генерал от инфантерии Александр Редигер.
8: Григоровича я знал во время нашего осмотра заводов и поездки на юг. Это был человек иной, морской складки, самоуверенный, но интересный собеседник. И у меня с ним установились хорошие отношения. Он оставался министром почти 6 лет, до революции 1917 года. И судостроение при нем шло весьма и весьма успешно.
4: Иван Григорович. Адмиралы русского флота.
9: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
12: Раз, два, три, четыре, пять.
11: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
13: Многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. Осман Делибаш делает то, что другим кажется невозможным. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

загадал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Ночью в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Российские войска нанесли удары по крупным объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражен завод «Антонов», где собирали ударные дроны и ракеты «Фламинго». Также под удар попали Киевский механический завод, предприятие «Эликон» и производитель авиатехники «Аэрос». Все они работают на нужды ВСУ. В Броварах уничтожены электроподстанция, складской комплекс и нефтебаза. А в районе аэропорта Борисполь поражены позиции зенитных ракетных комплексов «Патриот» и «Айрис-Т». Правительство России постоянно держит руку на пульсе в отношении ситуации с топливом. Об этом журналисту Павлу Зарубину сообщил вице-премьер Александр Новак.
2: Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт, и все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4.
1: Заместитель главы правительства добавил, что власти работают над решением проблем с логистикой топлива с каждым регионом в отдельности. Министерство просвещения перечислило самые популярные специальности в колледжах по итогам основной приемной кампании. Лидерами стали сестринское дело, почти 200 тысяч заявлений, разработка и управление программным обеспечением, около 182 тысяч, и лечебное дело, более 123 тысяч. В топе также туризм и ремонт автомобилей. Средний конкурс — 3 человека на место, сообщил министр Сергей Кравцов. В России зарегистрировали первый отечественный тест на гепатит Э. Его разработали специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Метод ПЦР определяет РНК вируса за 7-10 дней до появления симптомов, когда антител еще нет. Это позволяет избежать ложноотрицательных результатов. Тест также подходит для проверки воды, продуктов и смывов с поверхности, что поможет оперативно выявлять источники инфекции. Государственный долг Соединенных Штатов превысил рекордные 40 триллионов долларов. За последние 2 десятилетия он вырос с 6 триллионов из-за кризисов и пандемии коронавируса, а за последние 10 лет удвоился. Долг перед инвесторами вне федерального правительства превысил 32 триллиона. Это примерно равно размеру экономики Соединенных Штатов. Дональд Трамп в 2016 году обещал избавиться от долга за 8 лет, однако на практике он продолжал расти. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: До 23 августа временно ограничено движение транспорта на участке Каспийской улицы в районе Царицына. Мера связана с проведением инженерных работ, сообщает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуют ознакомиться на сайте ведомства. Теперь о трафике. В эти минуты Яндекс.Карты оценивает загруженность на 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Ленинградском шоссе от Московской кольцевой дороги до улицы Репина. Время в пути — 1/4 часа. Также 15 минут составит потеря по времени на улице Перерва от улицы Нижние Поля до Подольской улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского. Как проходил анализ? Возврат билетов через интернет и льготы в МАКС. Что изменится на транспорте с 1 сентября? Крылатые диверсанты. В день комара вспоминаем, как США пытались превратить их в биологическое оружие. Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского, находящихся в Архангельском соборе Кремля. Об этом ТАСС сообщили в Русской Православной Церкви. Там рассказали о проведении комплекса соответствующих исследований. А что включает такой анализ? Что стало известно о захоронении великого князя? И какова роль Дмитрия Донского в истории страны? Обо всем этом Максим Петренко.
2: Доступ к саркофагу Дмитрия Донского, реставратора Архангельского собора Кремля, получили этим летом при укреплении плит пола. Кстати, место расположения захоронения несколько удивило. Прежде считалось, что саркофаг этого великого князя в XIX веке при прокладке коммуникаций расположили под саркофагом его отца, князя Ивана Красного. Но теперь выяснилось, что саркофаги тогда просто несколько подняли на уровень пола. Специалисты также заметили на крышке усыпальницы Донского трещины, что могли повредить останки. Поэтому предстоял дополнительный объем реставрационных работ, а параллельно запустили процесс подтверждения подлинности мощей. Это целый комплекс исследований, от антропологии до изучения письменных исторических сведений. Выводы делаются при сопоставлении всех данных, говорит историк из Брянска Григорий Кожурин.
3: Антропологи чем занимаются? Они восстанавливают облик, как располагались мышцы, какой возраст был у человека в момент смерти. Это все должно в комплексе исследовать. Есть у нас иконописное, есть у нас описание, да, Дмитрия Донского, которые пришли из глубины веков. Уже известно, что найдены следы на останках, понесенные в ходе Куликовской битвы, скорее всего, да, ранения, мы знаем об этом.
2: Полученные данные о травмах, физическом развитии, это был крепкий воин, возрасте и росте 175-177 сантиметров, точно согласуются с источниками о жизни князя. Дмитрий Донской родился в 1350 году, стал главой Московского княжества после смерти отца в 9 лет, и первое время руководство осуществляли бояре и митрополит Алексий, его наставник и опекун. Роль самого князя в жизни страны переоценить действительно трудно. Москва при нем стала центром объединения русских земель. Он основоположник начала освобождения от ордынского ига, рассказывает историк и публицист Яков Евглевский.
4: Он разгромил темника Мамая во время Куликовской битвы 1380 года. Она, правда, не освободила целиком и полностью Россию от ордынского ига, но, тем не менее, положила начало. Дело довел до конца правнук Дмитрия Донского, великий князь Иван III.
2: Занимался много и внутренними делами. Так, с эпохи княжения Донского на Руси пошла первая именная чеканка монет. И много сделал для обороны государства. Князь выстроил белокаменный Кремль, привез в Москву из Европы пушки. И та мощная крепость в 1368 году спасла город от захвата литовским князем Ольгердом. В непростые сегодняшние времена стране требуются примеры, которые вдохновляют на борьбу. И это именно тот самый герой, продолжает Яков Евглевский.
4: Требуются люди, которые вообще должны в русском обществе поднимать патриотический дух. И такие люди, как Дмитрий Иванович Донской, которого, кстати, воспитывала совершенно русская среда, митрополит Алексей, он русский был, он не грек был, бояре русские его воспитывали, тогда бояре были преданы государям своим. Он в данном случае является замечательной фигурой русского боевого духа.
2: Супружеская жизнь великого князя – тоже пример верности и согласия. Дмитрий Донской был женат на Евдокии Дмитриевне, дочери суздальского князя Дмитрия Константиновича. Супруги были родителями 12 детей. В 2015-м церковь установила на 1 июня празднование памяти этой пары. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: С 1 сентября вступят в силу изменения в транспортном законодательстве. Как сообщили в Министерстве транспорта, билеты на электрички теперь можно будет вернуть онлайн. А на маршрутах дальнего следования пассажиров обязаны уведомить об изменениях условий поездки. Кроме того, закреплен стандарт обслуживания маломобильных граждан в аэропортах и на борту самолетов. О каких нормах идет речь, объясняет авиаэксперт Илья Шатилин.
5: Пассажир должен сразу при покупке билета сообщить о том, что ему нужна помощь. Тогда все, что положено, вы получаете бесплатно на всем маршруте. На практике что это означает? Сопровождающему обязаны дать место рядом с маломобильным пассажиром в одном ряду и без каких-либо доплат. Также у входа в аэровокзал должна быть кнопка вызова, и сотрудник должен подойти в течение 20 минут. Соответственно, дальше маломобильного пассажира сопровождают до кресла в самолете. По прилете, соответственно, встречают и провожают до наземного транспорта. Теперь также можно в собственной коляске доехать до трапа и там же получить ее обратно после прилета.
1: Кроме того, с 1 сентября смягчаются медицинские требования для пилотов гражданских дронов. По мнению ведомства, это поможет с трудоустройством ветеранам боевых действий, имеющим опыт работы с беспилотными системами. Также вводится упрощенная процедура проверки льгот. Теперь для подтверждения права на скидку при проезде в общественном транспорте можно будет использовать мессенджер Макс.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня Всемирный день комара. Он учрежден для борьбы с малярией. Это инициатива британского паразитолога Рональда Росса, который доказал роль самок комаров рода Анофелес в передаче болезни и получил за это Нобелевскую премию. Тем временем Пентагон рассекретил данные об испытаниях боевых комаров в США в 50-х годах. Ким Андреев узнал, как именно ученые рассчитывали применять такое биологическое оружие и правда ли, что аналогичные опыты проводили не только американцы.
6: Январь 1942 года. На базе концлагеря Дахау немцы создают энтомологический институт СС. На бумаге он занимается борьбой с насекомыми-переносчиками различных болезней, вроде брюшного тифа. Но позже выяснится, по приказу Гиммлера ученые в белых халатах пытались создать биологическое оружие. Уже после войны вскроются детали этих экспериментов. Около 1000 заключенных лагеря специально заразили малярией с помощью комаров. Более того, по некоторым данным, немцы даже успели испытать боевых комаров в Италии в борьбе с войсками союзников, рассказывает профессор Государственного академического университета гуманитарных наук Александр Петров.
7: Аналогичный проект был и в фашистской Германии, он применялся на фронтах. Но распространение не получилось в связи с тем, что не было доказано эффективность воздействия комаров на противника, чтобы вызвать панику или чтобы привело это к каким-то существенным потерям.
6: Но идея комариных войск, по всей видимости, заинтересовала самих американцев. И уже в 50-е Пентагон начал собственные опыты по созданию солдат-насекомых. В частности, военные выпускали по сотне тысяч комаров, чтобы проверить, смогут ли они разлететься по обозначенной территории и покусать людей. Известно как минимум о двух подобных экспериментах в штатах Джорджия и Флорида, продолжает Александр Петров.
7: Предполагалось, что комаров будут выращивать в специальных лабораториях и затем разбрасывать на специальных самолетах над территорией противника. В дальнейшем это получило очень серьезное финансирование, особенно когда были выявлены редкие смертоносные болезни, в том числе болезнь Лайма.
6: В качестве подопытных был выбран особый вид комаров – кусака желто-лихорадочный, который является переносчиком лихорадки денге, чикунгуньи и вируса зика. Может ли комар стать переносчиком каких-то искусственно созданных заболеваний? Научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Мариинский сильно в этом сомневается и объясняет механику комариного укуса.
8: Кровососущие комары пьют нашу кровь достаточно деликатно. Их ротовой аппарат выглядит как трубочка из отдельных острых стилетов, которыми они деликатно протыкают нашу кожу и высасывают кровь. Для того, чтобы кровь не свернулась, они впрыскивают слюну. Слюна содержит антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови. И вот именно на компоненты слюны кровососущего комара у людей в разной степени выраженная реакция.
6: Казалось бы, окончательную точку в вопросе создания боевых комаров поставила Конвенция о биологическом оружии, которая прямо запрещает любые подобные средства войны. Документ вступил в силу в 70-е годы, и подписали его более 180 стран, включая Россию и Соединенные Штаты. Вот только это не помешало тем же американцам продолжить некоторые разработки. К примеру, в 2015-м в США запатентовали летающий дрон для разведения и высадки комаров в намеченном пункте. Причем в тексте патента упоминалась возможность передачи не только малярии, но и прочих биологических агентов. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, почему россияне стали чаще платить наличными, где государственная граница проходит через библиотеку, в чем магия кинематографического языка Андрея Кончаловского.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Тихоокеанский флот провел ракетную стрельбу у побережья Южных Курил. К плановым учениям привлекли экипажи крейсера «Варяг», атомной подлодки «Омска» и берегового комплекса «Бастион». Они выполнили залпы ракетами по групповой мишени. Расстояние до цели превышало 300 километров. Все ракеты поразили назначенные объекты. Трамп объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана, так как Тегеран, по словам президента США, не воспользовался возможностью заключить сделку. Теперь любая страна, оказывающая какую-либо поддержку Ирану, столкнется с экономическими последствиями, пообещал американский лидер. Выявлена схема кражи доступа к госуслугам через домашние роутеры, пишут «Известия». Мошенники взламывают домашние и корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на фишинговые копии госуслуг, соцсетей и облачных сервисов. Россияне чаще всего оставляют чаевые вечером, при этом ночью сумма вознаграждения может увеличиваться вдвое. Как сообщает издание «Газета.ру», в сервисах доставки наибольшая активность приходится на 19 часов, а в ресторанах и кафе на 20 часов. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Дай пять. Пять удивительных фактов о рыцарях.
14: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
13: Факт первый.
15: Рыцарские доспехи были вовсе не такими неподъемными, какими их часто показывают в кино. Полный боевой комплект весил примерно 25 килограммов, что сопоставимо с экипировкой современного пожарного.
13: Факт второй.
15: В ряде стран рыцарство сохранилось до наших дней и существует как государственная награда и почетное звание. Например, в Великобритании, во Франции, в Италии, в Испании, в Ватикане и на Мальте.
13: Факт третий.
15: Меч не был основным оружием рыцаря. В реальном бою чаще использовали копья, булавы и боевые топоры, потому что они эффективнее пробивали броню. Меч считался скорее символом статуса и чести.
13: Факт четвертый.
15: Женщины тоже могли становиться рыцарями. Бывали случаи, когда дамы получали рыцарское звание за владение землей по рыцарскому феоду или за военные заслуги. А также они иногда вступали в рыцарские ордена.
13: Факт пятый.
15: Турниры были опаснее многих настоящих битв. Во время состязаний рыцари нередко погибали от ударов, падений или от заражений ран.
13: Дай пять. Пять удивительных фактов о рыцарях.
14: Радиозвезда.
16: Как вас звать, величать-то?
17: Не царское это имя!
13: История одного прозвища.
18: Он присоединил к московскому княжеству Тверь, Ярославль и земли Великой Перми. Подчинил вольнолюбивый Новгород, а после стояния на реке Угре фактически добился независимости Руси от Большой Орды. Все это – славные деяния Ивана Третьего Великого.
13: Как же появилось это прозвище?
18: В переводе со старославянского «великий» означает «большой», превышающий обычную меру. Иван III и правда во многом превзошел предшественников. Превратил разрозненные княжества в централизованное русское государство, с которым считалась и Европа. Сильным соседом на Востоке искали союза Священная Римская империя, Венеция, Швеция, Дания –

Именно Иван III утвердил в качестве государственных символов двуглавого орла и образ святого Георгия Победоносца, всадника, поражающего змея копьем. Он же принял судебник, ставший, по сути, первым общерусским сводом законов. Знаменитый историк Карамзин ставил заслуги Ивана III даже выше деяний Петра I. Впрочем, оба государя еще при жизни заработают себе имя «Великий».

0: Собрать сложно, рассказать можно.
1: Поторопились. Так нумизматы-коллекционеры называют деньги царской России, выпущенные или слишком рано, или не вовремя. Вот пример. В 1740 году в нашей стране отчеканили первую в истории медную монету с профилем действующего монарха. Номинал – 2 копейки. На аверсе – портрет императрицы Анны Иоанновны. Поторопились. Государыня умерла, и новые деньги пришлось срочно переплавлять. До наших дней сохранилось всего 6 экземпляров тех самых медных двухкопеечных монет. Редкая вещь. Цена за одну штуку – 5 миллионов рублей. В 1825 году в Петербурге отчеканили целую партию так называемых «константиновских рублей». На каждом профиль родного брата императора Александра I Константина Павловича, который должен был стать следующим монархом. И снова поторопились. Константин от престола отказался. И Министерству финансов пришлось монеты из обращения изымать и уничтожать. И опять сохранилось лишь несколько экземпляров. В 2004 году на аукционе за тот самый константиновский рубль заплатили 22 миллиона рублей. Теперь

0: провозглашается создание единой Германской империи. В том же году итальянец Антонио Меуччи получает в США патент на свое новое изобретение – звуковой телеграф. Сегодня мы называем его телефон. Ну, а в России из-под пера художника Василия Перова выходит одно из самых узнаваемых полотен XIX века – «Охотники на привале». Правда, мало кто знает, что в создании этого сюжета ему помогал другой, не менее популярный мастер.
1: Соратники. Перов и Саврасов.
0: Знаменитые художники были хорошо знакомы. Оба преподавали в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. А еще частенько помогали друг другу в создании картин. Их первая совместная работа – полотно Алексея Саврасова «Волга в окрестностях Юрьевца», где художник изобразил бурлаков, идущих вдоль берега. С речным видом художник справился блестяще, но вот фигуры людей ему никак не удавались. Тогда-то на помощь и пришел Василий Перов. Картина в итоге получила первую премию на конкурсе Московского общества любителей художеств. Кстати, другое, более известное полотно на ту же тему «Бурлаки на Волге» Ильи Репина вышло лишь 2 годами позднее. Поэтому не исключено, что автора могла вдохновить на написание как раз совместная картина Саврасова и Перова.
1: Соратники.
0: Когда Василий Перов приступил к своей большой работе, холсту «Охотники на привале», то тоже вспомнил про своего приятеля, который всегда был силен в изображении пейзажей. Знаменитая картина, к сожалению, не сохранила совместных подписей. Но тот факт, что Саврасов приложил свою кисть к работе, подтверждают письма самого Перова. То ли в знак благодарности, то ли просто из дружеских побуждений, много лет спустя Василий Перов напишет один из самых известных портретов Алексея Саврасова. Как подметят потом искусствоведы, лишь великий художник мог так пронзительно и откровенно изобразить другого выдающегося мастера.
1: Перов и Саврасов. Соратники.
2: Радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Разнородные силы Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы у побережья Южных Курил. К плановым учениям привлекли экипажи крейсера «Варяг», атомной подлодки «Омск» и берегового комплекса «Бастион». Они выполнили залп ракетами «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» по групповой мишени, которая имитировала корабли противника. Расстояние до цели превышало 300 километров. Все ракеты поразили назначенные объекты, сообщили утром в Министерстве обороны России. Экспорт нефти из Ирана практически прекратился, заявил глава Центробанка страны. Однако, по его словам, благодаря эффективному планированию у Тегерана есть валютные резервы для обеспечения товаров первой необходимости. Он заверил, что дефицита на рынке нет. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана, подразумевающей беспрецедентную изоляцию и экономическую войну. Тегеран признает влияние санкций, но заверяет в стабильности на внутреннем рынке. Колледжи и техникумы. В основной период приемной кампании поступили почти 4 миллиона заявлений, на 450 тысяч больше, чем в прошлом году. Почти 3 миллиона из них на бюджетные места. Также вырос интерес к программам федерального проекта «Профессионалитет». Для тех, кто не успел поступить или не прошел конкурс, есть возможность подать заявление до 25 ноября. В регионах предусмотрены дополнительные бюджетные места. Российский гимнаст Арсений Духно проиграл 1/1000 в борьбе за золото чемпионата Европы в мужском многоборье. Бронзу взял другой россиянин Даниил Маринов. Первое место занял Илья Ковтун, который представляет страну-хозяйку первенства Хорватию. О своем выступлении Арсений Духно рассказал в эфире телеканала «Россия-24».
2: Дались медаль, победителей тоже не судят, тут все заслужено, кто как выступил. И еще раз повторюсь, просто сегодня не хватило нам везения. Вот немного бы везения, и был бы вот совершенно другой бой, и результаты исходят.
1: В общемедальном зачете чемпионата Европы сборная России продолжает лидировать с учетом наград наших девушек, которые соревновались на минувшей неделе. У нас уже 8 медалей. Сегодня в Загребе мужчины разыграют награды в отдельных дисциплинах. О погоде. В Москве сегодня ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до 23 градусов. Ветер южный, юго-западный до 11 метров в секунду. Синоптики прогнозируют, что до конца месяца осадка будет минимальна. Август может завершиться с дефицитом влаги. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России растет число наличных в обращении. Зачем мы снова запасаемся купюрами? Канатная дорога в Поднебесную готова почти на 100%. А где границу можно преодолеть на тарзанке? День рождения отмечает Андрей Кончаловский. Как ему удается снимать такое разное кино? Центробанки заявили об увеличении доли наличных денег в обращении. По данным регулятора, она выросла за год до 14,7% внебанковской системы. Общая сумма наличных на 1 июля оценивалась в 21 с лишним триллион рублей. Какие факторы здесь сыграли определяющую роль и критичен ли этот процесс? Рассказывает кандидат экономических наук, доцент финансового университета Михаил Хачатурян.
4: Доля наличных денег в обороте, который озвучивает ЦБ, в принципе, но они угрожающими не выглядят. Понятно, что это несколько больше, чем наблюдалось. Если говорить о причинах, то здесь понятны все ограничения связи, которые вынуждают людей брать побольше наличных ввиду того, что можно столкнуться с тем, что банковские приложения недоступны или банкоматы не имеют связи. И, разумеется, смягчение денежно-кредитной политики, и оно, конечно, тоже способствует, ну, в формате того, что ставки снижаются по вкладам. Но вообще увеличение доли наличного оборота в целом – это такой нормальный процесс, который, в общем, не свидетельствует о каких-то таких кризисных ситуациях, но является таким страховочным, что ли, вариантом для населения. Некоторые эксперты справедливо указывают на то, что рост наличных в обращении, он создает некоторые условия для роста теневой экономики, но все равно процент, в котором растет этот оборот, он все равно на сегодняшний день в России, я имею в виду, он, конечно, эти риски не нивелирует, но критическими, конечно, не являются.
7: Эксперт добавляет, что в любых странах мира сегодня все равно наличный оборот присутствует. Даже в Сингапуре, который считается одним из мировых лидеров в области безналичных платежей.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Губернатор Приамурья оценил готовность первой в мире трансграничной пассажирской канатной дороги в Амурской области практически в 100%. Монтаж оставшегося оборудования планируется завершить в сентябре, сообщил Василий Орлов. По плану, дорога соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. А где проходят самые необычные границы между странами? Сквозь водопады, горы и даже здания. Ким Андреев собрал яркие примеры со всего света.
8: Какая картина возникает у вас перед глазами, когда вы слышите термин «государственная граница»? Ну, скорее всего, это пестрые пограничные столбы, пропускной пункт со шлагбаумом, ну или просто длинный забор. А что, если граница двух стран будет проходить не по земле, а сквозь какое-то здание? Примерно так в середине 19 века размышлял житель небольшого швейцарского городка, граничащего с Францией, и построил отель ровно посередине. В итоге это стало прекрасным магнитом для туристов, говорит руководитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь.
9: В небольшом городке Лакюр есть отель, где граница прям проходит непосредственно через него. По сути, этот отель позволяет вам быть в двух странах одновременно. Например, в некоторых номерах мебель расположена так, да, кровать, что ваша голова может оказаться в Швейцарии, а ноги окажутся во Франции как раз-таки.
8: Похожая история между США и Канадой. Там на одном из участков пограничным пунктом, по сути, выступает библиотека. У нее два входа. Один с канадской стороны, другой с американской. Разделительная черта проходит прямо через читальные залы, книжные стеллажи. А на полу большое напоминание о правилах пересечения границы. А вот жителям Бразилии и Аргентины вряд ли грозит случайное нарушение приграничных правил. Страны разделяет мощная река Игуасу шириной в 4 километра, объясняет учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
10: Там целый комплекс водопадов. Водопад «Горло дьявола» как раз делит пополам. С одной стороны, да, если мы посмотрим на правый берег, то он будет принадлежать, соответственно, Бразилии, а левый берег будет принадлежать Аргентине. Причем там стоит гидроэлектростанция, которая одновременно вырабатывает электроэнергию как для Бразилии, так и для Аргентины.
8: У африканских стран Ботсвана, Намибия, Замбия и Зимбабве тоже водная приграничная зона. Причем в определенной точке реки Замбези сходятся границы всех четырех государств. Необычный способ прохождения пограничного контроля придумали в Испании. Там, чтобы добраться в соседнюю Португалию, можно воспользоваться не автобусом или машиной, а скоростной тарзанкой. Туриста за ремень привязывают к тросу и пускают вниз по склону, рассказывает Михаил Ваганов.
10: со скоростью до 80 км в час. Там небольшая трасса, которая проходит над рекой, горная река. Садитесь в специально оборудованный зиплайн и спускаетесь с огромной скоростью на нем и пересекаете государственную границу. Но это больше аттракцион. Конечно, никто не будет пересекать массово так границу.
8: Одна из самых опасных государственных границ расположена между Непалом и Китаем. Красные линии там проходят в условиях высокогорья Гималаев. Долгое время единственным местом, связывающим эти две страны, был мост китайско-непальской дружбы, расположенный на высоте 2100 метров. Но после землетрясения в 2015-м переправу пришлось снести. Новую построили пару лет спустя, чуть пониже и чуть подлиннее. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
7: День рождения отмечает Андрей Кончаловский, один из самых известных режиссеров как в России, так и за рубежом. Уже курсовая работа «Мальчик и голубь» принесла ему награду Венецианского кинофестиваля. А после выхода «Сибириады» открылись двери Голливуда, где Кончаловский снял несколько популярных фильмов, включая мини-сериал «Одиссей». В чем особенность кинематографического языка режиссера и какие методы он использует в работе, узнала Анна Елисеева.
11: Интеллектуал и философ. Ему всегда было тесно в рамках одной профессии. Кончаловского занимали большие вопросы о человеке, истории, смысле бытия. Режиссер постоянно искал новые формы и даже в советском кинематографе умудрялся ставить эксперименты. Когда к очередному съезду КПСС ему поручили снять фильм о сибирских нефтяниках, Кончаловский расширил задачу до формата грандиозной кинопоэмы. Через судьбу поколений одной деревни его «Сибириада» осмысляет историю всей страны и даже отвечает на вечный русский вопрос, рассуждает киновед, историк кино Александр Шпагин.
12: Действительно глубинная картина о ментальном состоянии России, о вечном противостоянии индивидуального сознания и коллективного сознания. Коллективное заряжено, естественно, на мифологию, на традиции, на народ, индивидуальное заряжено на разрушение, как ни странно. Он очень глубоко копнул. В том-то и дело, что только в диалоге, в балансе между этими силами может, собственно говоря, страна развиваться.
11: В 1979 году «Сибириада» получила специальный приз Каннского кинофестиваля, после чего советский режиссер уехал за океан покорять Голливуд. Среди американских киноработ наибольшую известность получит номинированный на «Оскар» фильм «Поезд беглец» в главной роли с Джоном Войтом. Зрительскую любовь завоюют также экшен «Танго и Кэш» с Куртом Расселом и Сильвестром Сталлоне и многосерийный фильм «Одиссей». «Фабрика грез» дала Кончаловскому техническую выучку, отмечает киновед Лилия Немченко.
13: Коль скоро сегодня все говорят про «Одиссею», там, во-первых, поменялся темпоритм. Появилась экспрессия такая бешеная. Внимание не столько к диалогам, сколько к визуальным эффектам. И вот эта вот несущаяся энергия, которая отличает, безусловно, голливудское кино.
11: В американский период жизни Андрей Кончаловский и сам был немного «Одиссеем». По аналогии с эпизодом гомеровской поэмы, он оказался между собственными Сциллой и Харибдой. По одну сторону океана – идеологический контроль и система цензуры, по другую – конвейерное производство и коммерческий расчет. «Фабрика грез» диктовала условия, превращаясь в зеркальное отражение ЦК КПСС, вспоминал потом Кончаловский. Но именно Голливуд укрепит его в статусе независимого художника. Вернувшись домой, режиссер создаст свои лучшие картины, отмечает Александр Шпагин. И одна из них – безусловно, фильм «Дорогие товарищи» о новочеркасских событиях 1962 года. Расстрел рабочей демонстрации долгое время замалчивался властями. Перед съемками создатели изучали рассекреченные архивы. Воссоздать хронологию оказалось не самым трудным. Поражает другое. Как Андрей Кончаловский реконструировал саму эпоху, продолжает киновед.
12: Меня потрясли лица. Мы так привыкли, что историческая эпоха советская воплощается в наших сериалах, где все актрисы красавицы с современными лицами и с макияжем. А вот этот из этого театрального, условного и, конечно, фальшивого пространства буквально бросает в океан подлинной исторической реальности. Актеров искали по всем театрам России. И, конечно, самое главное, это было абсолютное попадание лица человека в ту эпоху.
11: Для Андрея Кончаловского важна сама идея. Это каркас, на который крепится форма подачи. Средства и приемы для режиссера-интеллектуала не проблема. Он знает, как сказать на языке кинематографа. Важно еще другое. Ему есть что сказать. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, как подтвердили подлинность мощей Дмитрия Донского, что нового ждет пассажиров на транспорте с 1 сентября, когда в США проводили испытания боевых комаров.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Расчет самоходки МСТА-С группировки «Восток» уничтожил полевой пункт управления ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Цель была выявлена средствами воздушной разведки, после чего поражена. Это нарушило координацию боевиков на данном участке Запорожской области. Беспилотник ночью упал на территории Румынии возле границы с Украиной. В результате его падения возник пожар, сообщило Министерство обороны Румынии. Информации о пострадавших нет. Это уже третий с начала августа неизвестный дрон, сбитый над румынской территорией. Темпы роста цен на вторичное жилье оказались в 5 раз выше, чем на первичное. Если квадратный метр в новостройках в первом квартале года подорожал на 2%, то в готовом жилье уже на 10%. Об этом сегодня пишут «Известия». Там добавили, что снижение ставок по ипотеке привело к оттоку спроса с рынка новостроек. Москву начали готовить ко Дню города. Празднование состоится в первые выходные осени 5 и 6 сентября. Специалисты промыли фонтан «Дружба народов» на ВДНХ. Сооружение чистили вручную с применением моек высокого давления. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Премьера на «Радио Звезда».
14: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
15: «Человек с изюминкой»
14: слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Иван Бунин.
2: Самый молодой русский академик, первый русский писатель, получивший Нобелевскую премию. В быту Бунин был человеком трудным, неуживчивым. Как в народе говорили, с претензией. Умудрился разругаться со всеми коллегами по перу. Льва Толстого мечтал переписать, Достоевского ненавидел, Чехова уличал в неряшливости. Желчен был.
1: На первый взгляд.
2: У него было тонкое лицо с красивым овалом, большие, немного грустные глаза под прямыми бровями. Сам невысокий, сухощавый. Всю жизнь оставался в прекрасной физической форме. Был отменным наездником.
1: Где изюминка?
2: Бунин испытывал сильную неприязнь к букве «Ф» и старался избегать ее и в речи, и в произведениях. Причина странная, но из детства. При крещении Бунина чуть не нарекли Филиппом. В последний момент вмешалась нянька. Сказала матери, что такое имя годится только для соседского плотника-пропойцы.
3: Представляете, если бы это случилось, я бы назывался Филипп Бунин. Тьфу, как филипповская булочка. Какое гнусное созвучие.
2: Бунин считал «Ф» неблагозвучной и чуждой русской речи. А еще ненавидел новую орфографию, введенную в 1918 году. И до конца жизни, до 1953 года, придерживался дореформенного правописания с «ерами» и «ятями» и требовал публиковать свои сочинения только так.

0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама.
5: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – «Дальний Восток. Развитие во благо людей». Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Ростов. Тебе на «вы».
7: Владимир.
8: На «р». Рыбинск.
6: Ха, Кострома.
7: Арзамас.
8: Суздаль.
9: Подъезжаем.
10: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
11: Остановка Шуя. Здесь варят самое душистое мыло и почти месяц отмечают Рождество. А на улицах звучит шуйская гармонь. О, слышите?
10: Путеводитель по Золотому кольцу России.
12: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Ночью в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Российские войска нанесли удары по крупным объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражен завод «Антонов», где собирали ударные дроны и ракеты «Фламинго». Также под удар попали Киевский механический завод, предприятие «Ликон» и производители авиатехники «Айрос». Все они работают на нужды ВСУ. В Броварах уничтожены электроподстанция, складской комплекс и нефтебаза. А в районе аэропорта Борисполь поражены позиции зенитных ракетных комплексов «Патриот» и «Айрис-Т». И только что поступило официальное сообщение от Минобороны России о поражении промышленного предприятия «Файрпойнт», производившего компоненты для ударных БПЛА. Житель Ульяновской области получил тяжелое ранение при атаке беспилотников на регион. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских. По его словам, силы ПВО сбили 11 дронов над Новоспасским районом. Разрушений инфраструктуры нет, поврежденную опору ЛЭП уже восстанавливают. А пострадавший получил тяжелое ранение головы, уточнил губернатор. Трамп объявил о начале разрушительной экономической операции против Ирана в ответ на отказ заключать сделку. Президент США заявил, что это будет беспрецедентная по масштабам экономическая война и изоляция. «Любая страна, которая поможет Ирану, ждет серьезные экономические последствия», — заверил Трамп. Он подчеркнул, что Иран находится на грани краха, его флот и военно-воздушные силы уничтожены, военные заводы разрушены, а валюта обесценена. За этот год поставки нефти из России в Китай выросли на 92%. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.
2: Посмотрите, что происходит в связи с кризисом вокруг Ормузского пролива. За первые 7 месяцев поставки нефти из нашей страны в Китай возросли на 92%. Это говорит само за себя. Китай заинтересован в надежных источниках энергоресурсов. Россия, наверное, самый надежный из того, что есть у Китая.
1: Кроме того, Денисов заявил, что Китай в условиях противостояния с Соединенными Штатами держит курс на партнерство с Россией и Индией. При этом он уточнил, что с военной точки зрения Пекин уже может нанести крупному сопернику ощутимый ущерб. Впервые в истории наблюдений за дальневосточным леопардом зафиксирован случай, когда самка взяла под опеку двух чужих котят. Об этом сообщили в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Сначала семья с матерью под именем Лео-158 отмечалась в России, затем ушла в Китай. А позже пара котят вернулась уже с другой самкой по кличке Толстушка. Ученые назвали это уникальным случаем в поведении редчайших хищников. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: До 4 сентября на участках улицы Годовикова будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ, сообщает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. Теперь о трафике. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Косинском шоссе. От Новоухтомского шоссе до Лухмановской улицы время в пути 30 минут. Почти 20 минут составят потери по времени на Ярославском шоссе от поворота на Красноармейск до поворота на Костина. До 20 минут также можете потерять в пути на внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского. Как проходил анализ? Возврат билетов через интернет и льготы в МАКС. Что изменится на транспорте с 1 сентября? Крылатые диверсанты. В день комара вспоминаем, как США пытались превратить их в биологическое оружие. Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского, находящихся в Архангельском соборе Кремля. Об этом ТАСС сообщили в Русской Православной Церкви. Там рассказали о проведении комплекса соответствующих исследований. А что включает такой анализ? Что стало известно о захоронении великого князя? И какова роль Дмитрия Донского в истории страны? Обо всем этом Максим Петренко.
2: Доступ к саркофагу Дмитрия Донского, реставратора Архангельского собора Кремля, получили этим летом при укреплении плит пола. Кстати, место расположения захоронения несколько удивило. Прежде считалось, что саркофаг этого великого князя в XIX веке при прокладке коммуникаций расположили под саркофагом его отца, князя Ивана Красного. Но теперь выяснилось, что саркофаги тогда просто несколько подняли на уровень пола. Специалисты также заметили на крышке усыпальницы Донского трещины, что могли повредить останки. Поэтому предстоял дополнительный объем реставрационных работ, а параллельно запустили процесс подтверждения подлинности мощей. Это целый комплекс исследований, от антропологии до изучения письменных исторических сведений. Выводы делаются при сопоставлении всех данных, говорит историк из Брянска Григорий Кожурин.
3: Антропологи чем занимаются? Они восстанавливают облик, как располагались мышцы, какой возраст был у человека в момент смерти. Это все должно в комплексе исследовать. Есть у нас иконописное, есть у нас описание, да, Дмитрия Донского, которые пришли из глубины веков. Уже известно, что найдены следы на останках, понесенные в ходе Куликовской битвы, скорее всего, да, ранения, мы знаем об этом.
2: Полученные данные о травмах, физическом развитии, это был крепкий воин, возрасте и росте 175-177 сантиметров, точно согласуются с источниками о жизни князя. Дмитрий Донской родился в 1350 году, стал главой Московского княжества после смерти отца в 9 лет, и первое время руководство осуществляли бояре и митрополит Алексий, его наставник и опекун. Роль самого князя в жизни страны переоценить действительно трудно. Москва при нем стала центром объединения русских земель. Он основоположник начала освобождения от ордынского ига, рассказывает историк и публицист Яков Евглевский.
4: Он разгромил темника Мамая во время Куликовской битвы 1380 года. Она, правда, не освободила целиком и полностью Россию от ордынского ига, но тем не менее положила начало. Дело довел до конца правнук Дмитрия Донского, великий князь Иван III.
2: Занимался много и внутренними делами. Так, с эпохи княжения Донского на Руси пошла первая именная чеканка монет. И много сделал для обороны государства. Князь выстроил белокаменный Кремль, привез в Москву из Европы пушки. И та мощная крепость в 1368 году спасла город от захвата литовским князем Ольгердом. В непростые сегодняшние времена стране требуются примеры, которые вдохновляют на борьбу. И это именно тот самый герой, продолжает Яков Евглевский.
4: Требуются люди, которые вообще должны в русском обществе поднимать патриотический дух. И такие люди, как Дмитрий Иванович Донской, которого, кстати, воспитывала совершенно русская среда, митрополит Алексей, он русский был, он не грек был, бояре русские его воспитывали. Тогда бояре были преданы государям своим. Он в данном случае является замечательной фигурой русского боевого духа.
2: Супружеская жизнь великого князя тоже пример верности и согласия. Дмитрий Донской был женат на Евдокии Дмитриевне, дочери суздальского князя Дмитрия Константиновича. Супруги были родителями 12 детей. В 2015-м церковь установила на 1 июня празднование памяти этой пары. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: С 1 сентября вступят в силу изменения в транспортном законодательстве. Как сообщили в Министерстве транспорта, билеты на электрички теперь можно будет вернуть онлайн. А на маршрутах дальнего следования пассажиров обязаны уведомить об изменениях условий поездки. Кроме того, закреплен стандарт обслуживания маломобильных граждан в аэропортах и на борту самолетов. О каких нормах идет речь, объясняет авиаэксперт Илья Шатилин.
5: Пассажир должен сразу при покупке билета сообщить о том, что ему нужна помощь. Тогда все, что положено, вы получаете бесплатно на всем маршруте. На практике что это означает? Сопровождающему обязаны дать место рядом с маломобильным пассажиром в одном ряду и без каких-либо доплат. Также у входа в аэровокзал должна быть кнопка вызова, и сотрудник должен подойти в течение 20 минут. Соответственно, дальше маломобильного пассажира сопровождают до кресла в самолете. По прилете, соответственно, встречают и провожают до наземного транспорта. Теперь также можно в собственной коляске доехать до трапа и там же получить ее обратно после прилета.
1: Кроме того, с 1 сентября смягчаются медицинские требования для пилотов гражданских дронов. По мнению ведомства, это поможет с трудоустройством ветеранам боевых действий, имеющим опыт работы с беспилотными системами. Также вводится упрощенная процедура проверки льгот. Теперь для подтверждения права на скидку при проезде в общественном транспорте можно будет использовать мессенджер Макс.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня Всемирный день комара. Он учрежден для борьбы с малярией. Это инициатива британского паразитолога Рональда Росса, который доказал роль самок комаров рода Anopheles в передаче болезни и получил за это Нобелевскую премию. Тем временем Пентагон рассекретил данные об испытаниях боевых комаров в США в 50-х годах. Ким Андреев узнал, как именно ученые рассчитывали применять такое биологическое оружие и правда ли, что аналогичные опыты проводили не только американцы.
6: Январь 1942 года. На базе концлагеря Дахау немцы создают энтомологический институт СС. На бумаге он занимается борьбой с насекомыми-переносчиками различных болезней, вроде брюшного тифа. Но позже выяснится, по приказу Гиммлера ученые в белых халатах пытались создать биологическое оружие. Уже после войны вскроются детали этих экспериментов. Около 1000 заключенных лагеря специально заразили малярией с помощью комаров. Более того, по некоторым данным, немцы даже успели испытать боевых комаров в Италии в борьбе с войсками союзников, рассказывает профессор Государственного академического университета гуманитарных наук Александр Петров.
7: Аналогичный проект был и в фашистской Германии, он применялся на фронтах. Но распространение не получилось в связи с тем, что не было доказано эффективность воздействия комаров на противника, чтобы вызвать панику или чтобы привело это к каким-то существенным потерям.
6: Но идея комариных войск, по всей видимости, заинтересовала самих американцев. И уже в 50-е Пентагон начал собственные опыты по созданию солдат-насекомых. В частности, военные выпускали по сотни тысяч комаров, чтобы проверить, смогут ли они разлететься по обозначенной территории и покусать людей. Известно как минимум о двух подобных экспериментах в штатах Джорджия и Флорида, продолжает Александр Петров.
7: Предполагалось, что комаров будут выращивать в специальных лабораториях и затем разбрасывать на специальных самолетах над территорией противника. В дальнейшем это получило очень серьезное финансирование, особенно когда были выявлены редкие смертоносные болезни, в том числе болезнь Лайма.
6: В качестве подопытных был выбран особый вид комаров – кусака желто-лихорадочный, который является переносчиком лихорадки денге, чикунгуньи и вируса зика. Может ли комар стать переносчиком каких-то искусственно созданных заболеваний? Научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Мариинский сильно в этом сомневается и объясняет механику комариного укуса.
8: Кровососущие комары пьют нашу кровь достаточно деликатно. Их ротовой аппарат выглядит как трубочка из отдельных острых стилетов, которыми они деликатно протыкают нашу кожу и высасывают кровь. Для того, чтобы кровь не свернулась, они впрыскивают слюну. Слюна содержит антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови. И вот именно на компоненты слюны кровососущего комара у людей в разной степени выраженная реакция.
6: Казалось бы, окончательную точку в вопросе создания боевых комаров поставила Конвенция о биологическом оружии, которая прямо запрещает любые подобные средства войны. Документ вступил в силу в 70-е годы, и подписали его более 180 стран, включая Россию и Соединенные Штаты. Вот только это не помешало тем же американцам продолжить некоторые разработки. К примеру, в 2015-м в США запатентовали летающий дрон для разведения и высадки комаров в намеченном пункте. Причем в тексте патента упоминалась возможность передачи не только малярии, но и прочих биологических агентов. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, почему россияне стали чаще платить наличными? Где государственная граница проходит через библиотеку? В чем магия кинематографического языка Андрея Кончаловского?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 8:15 в Москве, главное к этой минуте. Этой ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности. Как сообщили в Министерстве обороны, атака была по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области. Трамп объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана, так как Тегеран, по словам президента США, не воспользовался возможностью заключить сделку. Теперь любая страна, оказывающая какую-либо поддержку Ирану, столкнется с экономическими последствиями, пообещал американский лидер. В России разработан и зарегистрирован первый высокочувствительный тест на гепатит Э отечественного производства. Об этом сообщает Роспотребнадзор. С помощью нового набора реагентов возможно будет определять наличие РНК-вируса за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания. Переводы между странами с помощью цифрового рубля обсуждает Центробанк. Для проведения международных платежей через цифровой рубль нужно, чтобы у других стран была собственная платформа цифровой валюты, отметили в Банке России. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Реклама.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Очень важные вопросы.
15: Услышала в новостях, что в России выросли продажи электромобилей. Расскажите, а кто и когда придумал первый в мире электромобиль?
16: Отвечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
17: Считается, что одним из пионеров, одним из первых создателей автомобилей на электрической тяге был инженер Томас Девинпорт, поскольку он является изобретателем электродвигателя постоянного тока. В 1834 году его мотор установили на самоходную платформу, и так получился электрокар. Понятно, что это не электромобиль и не автомобиль в современном понимании смысла этого слова. Это просто тележка, которая приводилась в действие не лошадью или не мускульной силой человека, а электродвигателем. К тому же она была фактически привязана в прямом смысле слова к электрифицированному треку. Она не могла обходиться без провода. И только годом позже был создан первый электромобиль, который приводился в движение от первых гальванических элементов, то есть от аккумуляторов. Причем поначалу аккумуляторы-то были одноразовые, и лишь в 1888 году появился первый электромобиль с перезаряжаемой батареей, ну прямо как сейчас. То есть первый по-настоящему самостоятельный электромобиль появился на 2 года позже, чем был зарегистрирован, запатентован первый автомобиль, патент на который Бенц получил в 1886 году. А потом наступила эра бесконечных соревнований, кто удачливее на рынке. Автомобиль, то есть машина с двигателем внутреннего сгорания, с бензиновым мотором, или паровой автомобиль, или электромобиль. И длилось это пара десятилетий, не очень долго, после чего стало ясно, что все-таки автомобиль в этой гонке победил. Электромобили были не очень надежными, они были, к сожалению, опять же привязаны или к зарядке, или должны были иметь большие батареи, в любом случае не обеспечивали достаточный запас хода. Именно поэтому все постепенно пересели на автомобили, в значительной степени бензиновые, в меньшей степени на дизельные.
12: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Чердаке.
18: Уверен, что вам приходилось уже слышать, что у молодого поколения, мол, коротенькие мысли и необъяснимая любовь к интернет-мемам. Если это и так, то это не всегда плохо.
12: Научный журналист Егор Быковский.
18: Психологи практически в один голос отмечают, что зумеры – это те, кто рожден в границах между серединой 90-х и 2010-2012 годами. Так вот, зумеры отличаются от людей предыдущих поколений большей склонностью к рассеиванию внимания. Как правило, это связывают с погруженностью молодежи в цифровые технологии и гаджеты. В ряде исследований сообщалось, что средняя продолжительность концентрации внимания у поколения Z составляет примерно 8 секунд против 12 секунд у миллениалов. А у поколения X, к которому я принадлежу, концентрация еще дольше. Правда, многие критикуют эти данные, в свое время приведенные в отчете корпорации Microsoft. Но в целом-то педагоги признают, что современные школьники действительно рассеянные, и удержать их внимание бывает очень трудно. Из научной литературы известно, что визуальная информация воспринимается обычно легче и быстрее. Также исследователи ранее отмечали пользу от внедрения интернет-мемов в образовательный процесс. Сочетание научной и технической информации с визуальной отсылкой к каким-то известным явлениям поп-культуры привносило в учебу оттенок юмора. Этот прием позволял сделать сложные темы доступнее, способствовал их лучшему запоминанию и вовлеченности школьников. Чтобы окончательно удостовериться в эффективности такого метода, специалисты университета Атенео де Манила, это Филиппины, недавно провели эксперимент в одной из частных школ своей страны.
12: Наука на чердаке.
18: Более 200 старшеклассников распределили на две группы. Участникам одной на протяжении 5 недель преподавали биологию по традиционной методике, а другой с привлечением мемов. Веселые картинки задействовали при объяснении тем, связанных с делением клеток и генетикой. Также школьники из экспериментальной группы создавали собственные мемы по материалам уроков. Во время исследования ученые с помощью опросов и тестов отслеживали понимание и усвоение информации, а в конце устроили итоговую проверку. И что вы думаете, друзья? Старшеклассники из мемной группы показали ощутимо лучший результат. В среднем они набрали 22 балла из 30 против 17 баллов у школьников, которых обучали традиционно. Кроме того, у первых отмечалось более позитивное отношение к биологии, большую уверенность в своих способностях понимать и применять научные концепции. В целом, использование мемов помогло снизить тревожность, связанную с предметом, и сделало процесс обучения более

0: а также как бы зарядить молодежь положительным отношением к науке. В общем, если вы преподаватель, имейте в виду, наука одобряет использование мемов в обучении.
1: Наука на чердаке.
2: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Вячеслав Тихонов. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в...
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
8: Вы слушаете «Радио «Звезда».

0: и флот. Новости.
1: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Разнородные ударные силы Тихоокеанского флота провели ракетную стрельбу у побережья Южных Курил. В рамках плановых учений гвардейский ракетный крейсер «Варяг» выполнил залп противокорабельными ракетами «Вулкан». Атомная подлодка «Омск» запустила крылатые ракеты «Гранит», а береговой комплекс «Бастион» отстрелялся противокорабельной ракетой «Оникс» с одного из островов Курильской гряды. Били по групповой мишени, имитирующей корабли условного противника на более чем 300 километров. По данным объективного контроля, все ракеты точно поразили свои цели. Уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова рассказала о перспективах новых обменов пленными с украинской стороной.
2: Мы обменялись результатами отработанных документов, которые мы готовили, так как мы с Уполномоченным правом человека Украины являемся единственным контактом по обмену этими документами. Мы также обменялись списками пропавших без вести. Эта конструктивная работа ведется. Договорились, что в ближайшее время будет еще один обмен.
1: В среду с подконтрольной киевскому режиму территории удалось возвратить еще 103 российских бойца. Взамен наша страна передала столько же украинских военнопленных. Военнослужащие подразделения группировки войск «Север» рассказали о том, как устанавливали контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области. Подробностями поделились стрелок-санитар с позывным «Цема» и стрелок штурмового отделения с позывным «Лепесток».
3: Скапливались и малыми группами производили зачистку. В ходе освобождения нам помогала разведывательная ударная БПЛА.
4: Подходили в условиях плохой видимости, потом делились на группы. Малыми группами заходили уже непосредственно в населенный пункт. Под прикрытием дронов, БПЛА и артиллерии разных калибров производили зачистку населенного пункта.
1: Об установлении контроля над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области Министерство обороны сообщало в начале августа. Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» прибыло в базу после выполнения исследований в Атлантическом океане. Экспедиция продолжалась 2 месяца. Гидрографы Северного флота в полном объеме выполнили программу исследований, связанных с изучением рельефа дна и полей Мирового океана. Собраны сведения для корректуры морских навигационных карт и пособий. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
5: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
6: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России растет число наличных в обращении. Зачем мы снова запасаемся купюрами? Канатная дорога в Поднебесную готова почти на 100%. А где границу можно преодолеть на тарзанке? День рождения отмечает Андрей Кончаловский. Как ему удается снимать такое разное кино? В Центробанке заявили об увеличении доли наличных денег в обращении. По данным регулятора, она выросла за год до 14,7% внебанковской системы. Общая сумма наличных на 1 июля оценивалась в 21 с лишним триллион рублей. Какие факторы здесь сыграли определяющую роль и критичен ли этот процесс? Рассказывает кандидат экономических наук, доцент финансового университета Михаил Хачатурян.
8: Доля наличных денег в обороте, который озвучивает ЦБ, в принципе, ну, они угрожающими не выглядят. Понятно, что это несколько больше, чем наблюдалось. Если говорить о причинах, то здесь понятны все ограничения связи, которые вынуждают людей брать побольше наличных ввиду того, что можно столкнуться с тем, что банковские приложения недоступны или банкоматы не имеют связи. И, разумеется, смягчение денежно-кредитной политики, и оно, конечно, тоже способствует, ну, в формате того, что ставки снижаются по вкладам. Но вообще увеличение доли наличного оборота в целом это такой нормальный процесс, который, в общем, не свидетельствует о каких-то таких кризисных ситуациях, но является таким страховочным, что ли, вариантом для населения. Некоторые эксперты справедливо указывают на то, что рост наличных в обращении, он создает некоторые условия для роста теневой экономики, но все равно процент, с которым растет этот оборот, он все равно на сегодняшний день в России, я имею в виду, он, конечно, эти риски не нивелирует, но критическими, конечно, не являются.
7: Эксперт добавляет, что в любых странах мира сегодня все равно наличный оборот присутствует. Даже в Сингапуре, который считается одним из мировых лидеров в области безналичных платежей.
6: Утро на радио «Звезда».
7: Губернатор Приамурья оценил готовность первой в мире трансграничной пассажирской канатной дороги в Амурской области практически в 100%. Монтаж оставшегося оборудования планируется завершить в сентябре, сообщил Василий Орлов. По плану, дорога соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. А где проходят самые необычные границы между странами? Сквозь водопады, горы и даже здания. Ким Андреев собрал яркие примеры со всего света.
5: Какая картина возникает у вас перед глазами, когда вы слышите термин «государственная граница»? Ну, скорее всего, это пестрые пограничные столбы, пропускной пункт со шлагбаумом, ну или просто длинный забор. А что, если граница двух стран будет проходить не по земле, а сквозь какое-то здание? Примерно так в середине 19 века размышлял житель небольшого швейцарского городка, граничащего с Францией, и построил отель ровно посередине. В итоге это стало прекрасным магнитом для туристов, говорит руководитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь.
9: В небольшом городке Лакюр есть отель, где граница прям проходит непосредственно через него. По сути, этот отель позволяет вам быть в двух странах одновременно. Например, в некоторых номерах мебель расположена так, да, кровать, что ваша голова может оказаться в Швейцарии, а ноги окажутся во Франции как раз-таки.
5: Похожая история между США и Канадой. Там на одном из участков пограничным пунктом, по сути, выступает библиотека. У нее два входа. Один с канадской стороны, другой с американской. Разделительная черта проходит прямо через читальные залы, книжные стеллажи. А на полу большое напоминание о правилах пересечения границы. А вот жителям Бразилии и Аргентины вряд ли грозит случайное нарушение приграничных правил. Страны разделяет мощная река Игуасу шириной в 4 километра, объясняет учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
10: Там целый комплекс водопадов. Водопад «Горло дьявола» как раз делит пополам. С одной стороны, да, если мы посмотрим на правый берег, то он будет принадлежать, соответственно, Бразилии, а левый берег будет принадлежать Аргентине. Причем там стоит гидроэлектростанция, которая одновременно вырабатывает электроэнергию как для Бразилии, так и для Аргентины.
5: У африканских стран Ботсвана, Намибия, Замбия и Зимбабве тоже водная приграничная зона. Причем в определенной точке реки Замбези сходятся границы всех четырех государств. Необычный способ прохождения пограничного контроля придумали в Испании. Там, чтобы добраться в соседнюю Португалию, можно воспользоваться не автобусом или машиной, а скоростной тарзанкой. Туриста за ремень привязывают к тросу и пускают вниз по склону, рассказывает Михаил Ваганов.
10: Со скоростью до 80 км в час. Там небольшая трасса, которая проходит над рекой, горная река. Садитесь в специально оборудованный зиплайн и спускаетесь с огромной скоростью на нем и пересекаете государственную границу. Но это больше аттракцион. Конечно, никто не будет пересекать массово так границу.
5: Одна из самых опасных государственных границ расположена между Непалом и Китаем. Красные линии там проходят в условиях высокогорья Гималаев. Долгое время единственным местом, связывающим эти две страны, был мост китайско-непальской дружбы, расположенный на высоте 2100 метров. Но после землетрясения в 2015-м переправу пришлось снести. Новую построили пару лет спустя, чуть пониже и чуть подлиннее. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
6: Утро на Радио «Звезда».
7: День рождения отмечает Андрей Кончаловский, один из самых известных режиссеров как в России, так и за рубежом. Уже курсовая работа «Мальчик и голубь» принесла ему награду Венецианского кинофестиваля. А после выхода «Сибириады» открылись двери Голливуда, где Кончаловский снял несколько популярных фильмов, включая мини-сериал «Одиссей». В чем особенность кинематографического языка режиссера и какие методы он использует в работе, узнала Анна Елисеева.
11: Интеллектуал и философ. Ему всегда было тесно в рамках одной профессии. Кончаловского занимали большие вопросы о человеке, истории, смысле бытия. Режиссер постоянно искал новые формы и даже в советском кинематографе умудрялся ставить эксперименты. Когда к очередному съезду КПСС ему поручили снять фильм о сибирских нефтяниках, Кончаловский расширил задачу до формата грандиозной кинопоэмы. Через судьбу поколения одной деревни его «Сибириада» осмысляет историю всей страны и даже отвечает на вечный русский вопрос, рассуждает киновед, историк кино Александр Шпагин.
12: Действительно глубинная картина о ментальном состоянии России, о вечном противостоянии индивидуального сознания и коллективного сознания. Коллективное заряжено, естественно, на мифологию, на традиции, на народ, индивидуальное заряжено на разрушение, как ни странно. Он очень глубоко копнул. В том-то и дело, что только в диалоге, в балансе между этими силами может, собственно говоря, страна развиваться.
11: В 1979 году «Сибириада» получила специальный приз Каннского кинофестиваля, после чего советский режиссер уехал за океан покорять Голливуд. Среди американских киноработ наибольшую известность получит номинированный на «Оскар» фильм «Поезд беглец» в главной роли с Джоном Войтом. Зрительскую любовь завоюют также экшен «Танго и Кэш» с Куртом Расселом и Сильвестром Сталлоне и многосерийный фильм «Одиссей». «Фабрика грез» дала Кончаловскому техническую выучку, отмечает киновед Лилия Немченко.
13: Коль скоро сегодня все говорят про «Одиссею», там, во-первых, поменялся темпоритм. Появилась экспрессия такая бешеная. Внимание не столько к диалогам, сколько к визуальным эффектам. И вот эта вот несущаяся энергия, которая отличает, безусловно, голливудское кино.
11: В американский период жизни Андрей Кончаловский и сам был немного «Одиссеем». По аналогии с эпизодом гомеровской поэмы, он оказался между собственными Сциллой и Харибдой. По одну сторону океана – идеологический контроль и система цензуры, по другую – конвейерное производство и коммерческий расчет. «Фабрика грез» диктовала условия, превращаясь в зеркальное отражение ЦК КПСС, вспоминал потом Кончаловский. Но именно Голливуд укрепит его в статусе независимого художника. Вернувшись домой, режиссер создаст свои лучшие картины, отмечает Александр Шпагин. И одна из них – безусловно, фильм «Дорогие товарищи» о новочеркасских событиях 1962 года. Расстрел рабочей демонстрации долгое время замалчивался властями. Перед съемками создатели изучали рассекреченные архивы. Воссоздать хронологию оказалось не самым трудным. Поражает другое. Как Андрей Кончаловский реконструировал саму эпоху, продолжает киновед.
12: Меня потрясли лица. Мы так привыкли, что историческая эпоха советская воплощается в наших сериалах, где все актрисы красавицы с современными лицами и с макияжем. А вот этот из этого театрального, условного и, конечно, фальшивого пространства буквально бросает в океан подлинной исторической реальности. Актеры искали по всем театрам России. И, конечно, самое главное, это было абсолютное попадание лица человека в ту эпоху.
11: Для Андрея Кончаловского важна сама идея. Это каркас, на который крепится форма подачи. Средства и приемы для режиссера-интеллектуала не проблема. Он знает, как сказать на языке кинематографа. Важно еще другое. Ему есть что сказать. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
6: Утро на Радио Звезда.
7: Через 15 минут вы узнаете, как подтвердили подлинность мощей Дмитрия Донского, что нового ждет пассажиров на транспорте с 1 сентября, когда в США проводили испытания боевых комаров.
6: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:44 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России поразили в Киеве склад боеприпасов, на котором хранились термобарические авиабомбы М-900 и боеприпасы для гексокоптера «Баба-Яга». Также в Министерстве обороны сообщили, что в Киевской области поражен логистический центр «Замлер-Групп», который хранил и распределял товары двойного назначения. Соединенные Штаты решили расформировать созданный в Европе батальон ударных беспилотников. Подразделение просуществовало чуть больше полугода. Об этом сообщает Wall Street Journal. Батальон численностью около 600 военнослужащих создавали как экспериментальную площадку для изучения опыта Украины. Россиян предупредили о схеме обмана с доставкой цветов к 1 сентября. Мошенники рассылают СМС-сообщения со ссылками на поддельные сайты. Как пишет агентство ТАСС, в них используются стандартные приемы психологического давления, такие как фразы вроде «скидка действует только сегодня» или «предложение ограничено». Девятиклассникам, которые не сдали ОГЭ, дадут профессию рабочего или служащего. Таких ребят обучат рабочей специальности, сообщили в Минпросвещение. При этом возможность получить аттестат об основном общем образовании у школьников тоже сохранится. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.

0: Авиационный шлем.
1: Жесткая ударопрочная каска из композитных материалов – кевлара или стеклопластика. Шлем современного пилота оснащен авиационной гарнитурой для радиосвязи и специальными светофильтрами-визорами для защиты глаз от солнца.
0: Форма и содержание.
2: В начале 20 века авиашлемы первых российских летчиков могли защитить голову пилота от шума и холода. Их делали из пробки, тонкого слоя натуральной коры пробкового дуба. Сверху деревянной каски наклеивали мягкую кожу или кожзаменитель, покрытый лаком. Из этих же материалов шили на затыльник и наушники. Промежутки заполняли опилками, а иногда даже мелкой металлической стружкой.
0: Авиационный шлем.
2: Сегодня его делают индивидуальным, для каждого летчика в отдельности. В современный авиашлем встроены тепловизор и приборы ночного видения, системы активного шумоподавления, наушники и микрофон. Для пилотов высотных истребителей предусмотрены специальные замки для жесткой фиксации кислородной маски.

0: Боевой самолет 21 века буквально нашпигован различной электроникой, компьютерной техникой, инфракрасными датчиками. Полученные сведения мгновенно систематизируются и выводятся на виртуальный экран забрала, прямо перед глазами пилота. Специальная программа строит трехмерную картину окружающего пространства со всеми объектами на местности. В результате летчик способен навести оружие на цель одним только взглядом. И все это с помощью авиашлема.
1: Форма и содержание.
0: Сейчас трудно себе представить, каким будет авиационный шлем в будущем. Кто на самом деле будет управлять истребителем? Летчик или искусственный интеллект боевого судна? А может, они будут работать сообща? Поживем, увидим.
1: Форма и содержание. Авиационный шлем.
2: Всемирная энциклопедия еды.
3: Долгое время излюбленным напитком на Руси оставался сваренный из меда и настоянный на травах сбитень. Готовили его в чайнике круглой формы, но не простом, а имеющем внутри трубку с поддувалом. В этой трубке раскаленные угли, что не давали напитку остыть. Крайне актуально зимой. Так вот, назывался такой чайник из меди или латуни сбитенником. Внешне он схож с самоваром. Да что уж говорить, это его прародитель. Торговцы сбитнем или сбитенщики появлялись как на городских ярмарках и у торговых рядов, так и просто прохаживались по улицам, зазывая всех отведать согревающего напитка. В холодное время года свои сбитенники они еще заворачивали в одеяло. Дело было нелегким гулять с такой ношей, поэтому и занимались им крепкие мужчины, а их колоритный образ дополняла связка баранок и пояс со стаканами. Как только сбитенник пустел, продавец шел в стационарный курень на каком-нибудь базаре, что-то вроде избушки, где варилось большое количество напитка, и отливал себе на продажу новую партию. Если вы решите, что пора бы и самим сварить русский сбитень, да еще по правилам, в сбитеннике, придется потрудиться. Чайник этот – экспонат редкий. Есть даже не в каждом музее. Современная электрическая версия у него, как у самовара, отсутствует. Остается мониторить сайты с антиквариатом или идти на блошиные рынки.
2: Всемирная энциклопедия еды.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. Осман Делибаш делает то, что другим кажется невозможным. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела». Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
8: Реклама.
9: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Минобороны России сообщила о массированном ночном ударе по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Поражены предприятия «Файрпоинт», «Укрспецсистемс», сборочный завод «Антонов», производивший ударные БПЛА «Лютый», а также склад боеприпасов с термобарическими бомбами М-900. В Киевской области уничтожены логистический центр «Замлер Групп» и склад горюче-смазочных материалов в «Броварах». Кроме того, вечером 19 августа в портах Черноморск и Южный поражены склады с военным имуществом. Все цели поражены. Владимир Путин призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих из зоны спецоперации. Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию, в среду президент отметил, что должностные лица обязаны серьезнее относиться к программе, которая занимается кадровым обеспечением регионов и адаптацией к технологическим изменениям. О мерах поддержки бойцов президенту доложила заместитель министра обороны России и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
2: Минтруд России предоставляет ветеранам СВО, желающим открыть собственное дело, возможность получить единовременную выплату в рамках социального контракта. Минсельхоз России предоставляет субсидии на приобретение жилья в сельской местности, а также реализует программы грантовой поддержки начинающим фермерам. И мы видим, как вот эти действующие программы поддержки позволяют нашим ребятам, нашим героям, в том числе тем, кто возвращается с ранением и инвалидностью, оставаться активными участниками жизни государства.
1: Анна Цивилева также предложила выделить в структуре госпрограмм отдельные предприятия и целевые показатели именно для ветеранов СВО и членов их семей. Государственный долг Соединенных Штатов превысил рекордные 40 триллионов долларов. За последние два десятилетия он вырос с 6 триллионов из-за кризисов и пандемии коронавируса, а за последние 10 лет удвоился. Долг перед инвесторами вне федерального правительства превысил 32 триллиона. Это примерно равно размеру экономики Соединенных Штатов. Дональд Трамп в 2016 году обещал избавиться от долга за 8 лет, однако на практике он продолжал расти. Министерство просвещения перечислило самые популярные специальности в колледжах по итогам основной приемной кампании. Лидерами стали сестринское дело, почти 200 тысяч заявлений, разработка и управление программным обеспечением около 182 тысяч и лечебное дело более 123 тысяч. В топе также туризм и ремонт автомобилей. Средний конкурс 3 человека на место, сообщил министр Сергей Кравцов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 23 августа в Москве пройдет большой фестиваль бега. Движение на Садовом кольце и прилегающих улицах будет ограничено практически на весь день, предупреждает департамент транспорта столицы. С подробностями воскресных ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. Теперь о трафике. Информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность дорог в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Косинском шоссе от Новоухтомского шоссе до Лухмановской улицы. Время в пути 40 минут. Затор на 35 минут на внутренней стороне 3-го транспортного кольца от Большой Тульской улицы до Кутузовского проспекта. Полчаса составит потеря по времени на Дмитровском шоссе от Московского малого кольца до Базарова.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского. Как проходил анализ? Возврат билетов через интернет и льготы в МАКС. Что изменится на транспорте с 1 сентября? Крылатые диверсанты. В день комара вспоминаем, как США пытались превратить их в биологическое оружие. Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского, находящихся в Архангельском соборе Кремля. Об этом ТАСС сообщили в Русской Православной Церкви. Там рассказали о проведении комплекса соответствующих исследований. А что включает такой анализ? Что стало известно о захоронении великого князя? И какова роль Дмитрия Донского в истории страны? Обо всем этом Максим Петренко.
2: Доступ к саркофагу Дмитрия Донского, реставратора Архангельского собора Кремля, получили этим летом при укреплении плит пола. Кстати, место расположения захоронения несколько удивило. Прежде считалось, что саркофаг этого великого князя в XIX веке при прокладке коммуникаций расположили под саркофагом его отца, князя Ивана Красного. Но теперь выяснилось, что саркофаги тогда просто несколько подняли на уровень пола. Специалисты также заметили на крышке усыпальницы Донского трещины, что могли повредить останки. Поэтому предстоял дополнительный объем реставрационных работ, а параллельно запустили процесс подтверждения подлинности мощей. Это целый комплекс исследований, от антропологии до изучения письменных исторических сведений. Выводы делаются при сопоставлении всех данных, говорит историк из Брянска Григорий Кожурин.
3: Антропологи чем занимаются? Они восстанавливают облик, как располагались мышцы, какой возраст был у человека в момент смерти. Это все должно в комплексе исследовать. Есть у нас иконописное, есть у нас описание, да, Дмитрия Донского, которые пришли из глубины веков. Уже известно, что найдены следы на останках, понесенные в ходе Куликовской битвы, скорее всего, да, ранения, мы знаем об этом.
2: Полученные данные о травмах, физическом развитии, это был крепкий воин, возрасте и росте 175-177 сантиметров, точно согласуются с источниками о жизни князя. Дмитрий Донской родился в 1350 году, стал главой Московского княжества после смерти отца в 9 лет, и первое время руководство осуществляли бояре и митрополит Алексий, его наставник и опекун. Роль самого князя в жизни страны переоценить действительно трудно. Москва при нем стала центром объединения русских земель. Он основоположник начала освобождения от ордынского ига, рассказывает историк и публицист Яков Евглевский.
4: Он разгромил темника Мамая во время Куликовской битвы 1380 года. Она, правда, не освободила целиком и полностью Россию от ордынского ига, но, тем не менее, положила начало. Дело довел до конца правнук Дмитрия Донского, великий князь Иван III.
2: Занимался много и внутренними делами. Так, с эпохи княжения Донского на Руси пошла первая именная чеканка монет. И много сделал для обороны государства. Князь выстроил белокаменный Кремль, привез в Москву из Европы пушки. И та мощная крепость в 1368 году спасла город от захвата литовским князем Ольгердом. В непростые сегодняшние времена стране требуются примеры, которые вдохновляют на борьбу. И это именно тот самый герой, продолжает Яков Евглевский.
4: Требуются люди, которые вообще должны в русском обществе поднимать патриотический дух. И такие люди, как Дмитрий Иванович Донской, которого, кстати, воспитывала совершенно русская среда, митрополит Алексей, он русский был, он не грек был, бояре русские его воспитывали, тогда бояре были преданы государям своим. Он в данном случае является замечательной фигурой русского боевого духа.
2: Супружеская жизнь великого князя – тоже пример верности и согласия. Дмитрий Донской был женат на Евдокии Дмитриевне, дочери суздальского князя Дмитрия Константиновича. Супруги были родителями 12 детей. В 2015-м церковь установила на 1 июня празднование памяти этой пары. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: С 1 сентября вступят в силу изменения в транспортном законодательстве. Как сообщили в Министерстве транспорта, билеты на электрички теперь можно будет вернуть онлайн. А на маршрутах дальнего следования пассажиров обязаны уведомить об изменениях условий поездки. Кроме того, закреплен стандарт обслуживания маломобильных граждан в аэропортах и на борту самолетов. О каких нормах идет речь, объясняет авиаэксперт Илья Шатилин.
5: Пассажир должен сразу при покупке билета сообщить о том, что ему нужна помощь. Тогда все, что положено, вы получаете бесплатно на всем маршруте. На практике что это означает? Сопровождающему обязаны дать место рядом с маломобильным пассажиром в одном ряду и без каких-либо доплат. Также у входа в аэровокзал должна быть кнопка вызова, и сотрудник должен подойти в течение 20 минут. Соответственно, дальше маломобильного пассажира сопровождают до кресла в самолете. По прилете, соответственно, встречают и провожают до наземного транспорта. Теперь также можно в собственной коляске доехать до трапа и там же получить ее обратно после прилета.
1: Кроме того, с 1 сентября смягчаются медицинские требования для пилотов гражданских дронов. По мнению ведомства, это поможет с трудоустройством ветеранам боевых действий, имеющим опыт работы с беспилотными системами. Также вводится упрощенная процедура проверки льгот. Теперь для подтверждения права на скидку при проезде в общественном транспорте можно будет использовать мессенджер Макс.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня Всемирный день комара. Он учрежден для борьбы с малярией. Это инициатива британского паразитолога Рональда Росса, который доказал роль самок комаров рода Анофелес в передаче болезни и получил за это Нобелевскую премию. Тем временем Пентагон рассекретил данные об испытаниях боевых комаров в США в 50-х годах. Ким Андреев узнал, как именно ученые рассчитывали применять такое биологическое оружие и правда ли, что аналогичные опыты проводили не только американцы.
6: Январь 1942 года. На базе концлагеря Дахау немцы создают энтомологический институт СС. На бумаге он занимается борьбой с насекомыми-переносчиками различных болезней, вроде брюшного тифа. Но позже выяснится, по приказу Гиммлера ученые в белых халатах пытались создать биологическое оружие. Уже после войны вскроются детали этих экспериментов. Около 1000 заключенных лагеря специально заразили малярией с помощью комаров. Более того, по некоторым данным, немцы даже успели испытать боевых комаров в Италии в борьбе с войсками союзников, рассказывает профессор Государственного академического университета гуманитарных наук Александр Петров.
7: Аналогичный проект был и в фашистской Германии, он применялся на фронтах. Но распространение не получилось в связи с тем, что не было доказано эффективность воздействия комаров на противника, чтобы вызвать панику или чтобы привело это к каким-то существенным потерям.
6: Но идея комариных войск, по всей видимости, заинтересовала самих американцев. И уже в 50-е Пентагон начал собственные опыты по созданию солдат-насекомых. В частности, военные выпускали по сотне тысяч комаров, чтобы проверить, смогут ли они разлететься по обозначенной территории и покусать людей. Известно как минимум о двух подобных экспериментах в штатах Джорджия и Флорида, продолжает Александр Петров.
7: Предполагалось, что комаров будут выращивать в специальных лабораториях и затем разбрасывать на специальных самолетах над территорией противника. В дальнейшем это получило очень серьезное финансирование, особенно когда были выявлены редкие смертоносные болезни, в том числе болезнь Лайма.
6: В качестве подопытных был выбран особый вид комаров – кусака желто-лихорадочный, который является переносчиком лихорадки денге, чикунгуньи и вируса зика. Может ли комар стать переносчиком каких-то искусственно созданных заболеваний? Научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Мариинский сильно в этом сомневается и объясняет механику комариного укуса.
8: Кровососущие комары пьют нашу кровь достаточно деликатно. Их ротовой аппарат выглядит как трубочка из отдельных острых стилетов, которыми они деликатно протыкают нашу кожу и высасывают кровь. Для того, чтобы кровь не свернулась, они впрыскивают слюну. Слюна содержит антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови. И вот именно на компоненты слюны кровососущего комара у людей в разной степени выраженная реакция.
1: Казалось бы, окончательную точку в вопросе создания боевых комаров поставила Конвенция о биологическом оружии, которая прямо запрещает любые подобные средства войны. Документ вступил в силу в 70-е годы, и подписали его более 180 стран, включая Россию и Соединенные Штаты. Вот только это не помешало тем же американцам продолжить некоторые разработки. К примеру, в 2015-м в США запатентовали летающий дрон для разведения и высадки комаров в намеченном пункте. Причем в тексте патента упоминалась возможность передачи не только малярии, но и прочих биологических агентов. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, почему россияне стали чаще платить наличными? Где государственная граница проходит через библиотеку? В чем магия кинематографического языка Андрея Кончаловского?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве. Поражено предприятие Firepoint, которое производило компоненты для ударных дронов большой и средней дальности. На этом объекте собирали и хранили ускорители, используемые в крылатых ракетах «Фламинго». Ормузский пролив был и останется иранским, об этом сообщил замглавы Меджлиса Ирана Али Накзад. Он назвал заявление Трампа о том, что пролив под суверенитетом Соединенных Штатов чепухой и иллюзиями. Это цитата. Полный комплект школьной формы для одного ребенка в этом году обойдется примерно в 23 тысячи рублей, а базовый комплект без обуви и ранца в 16 тысяч рублей, сообщила агентству ТАСС эксперт Светлана Ильященко. Также в расчет не включены спортивная форма, канцелярские товары и учебники. Они добавят еще несколько тысяч рублей. Купальный сезон в Москве можно считать завершенным. Об этом РИА Новости сообщил представитель гидромедцентра Александр Голубев. По его словам, вода в столичных водоемах больше не будет прогреваться из-за сокращения светового дня и недостатка солнечного тепла. В дальнейшем ее температура будет только снижаться. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек с изюминкой. Иван Бунин.
13: Самый молодой русский академик, первый русский писатель, получивший Нобелевскую премию. В быту Бунин был человеком трудным, неуживчивым. Как в народе говорили, с претензией. Умудрился разругаться со всеми коллегами по перу. Льва Толстого мечтал переписать, Достоевского ненавидел, Чехова уличал в неряшливости. Желчен был.
0: На первый взгляд.
13: У него было тонкое лицо с красивым овалом, большие, немного грустные глаза под прямыми бровями. Сам невысокий, сухощавый. Всю жизнь оставался в прекрасной физической форме. Был отменным наездником.
0: Где изюминка?
13: Бунин испытывал сильную неприязнь к букве «Ф» и старался избегать ее и в речи, и в произведениях. Причина странная, но из детства. При крещении Бунина чуть не нарекли Филиппом. В последний момент вмешалась нянька. Сказала матери, что такое имя годится только для соседского плотника-пропойцы.
14: «Представляете, если бы это случилось, я бы назывался Филипп Бунин. Тьфу, как филипповская булочка. Какое гнусное созвучие!»
13: Бунин считал «Ф» неблагозвучной и чуждой русской речи. А еще ненавидел новую орфографию, введенную в 1918 году. И до конца жизни, до 1953 года, придерживался дореформенного правописания с «ерами» и «ятями» и требовал публиковать свои сочинения только так.
0: Иван Бунин. Человек с изюминкой. Радиозвезда.
15: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
16: На аверсе, то есть на лицевой стороне всех монет Великобритании, традиционно изображаются действующие король или королева. Как правило, это портрет английского монарха в профиль. Но при этом всегда соблюдается одно очень строгое правило. К примеру, если в начале 20 века королева Виктория смотрела на шиллинги в левую сторону, то следующий после нее король Эдуард VII обязан был уже смотреть в сторону противоположную, то есть вправо. Так, по мнению британцев, отображается смена монарших поколений и непрерывность древнего королевского рода. И неважно, кто именно на троне – мужчина или женщина. Главное – последовательность. До тебя смотрели вправо – значит, твой денежный взгляд будет обращен влево. В России тоже было нечто подобное. Все началось с Петра Великого. В первой половине 18 века его профиль с поворотом вправо поместили на новые, только что отчеканенные рубли. Впоследствии жена Петра, на тот момент уже вдовствующая императрица Екатерина I, приказала отчеканить на русских монетах свой портрет, но с поворотом уже в левую сторону. Народ нумизматические забавы царей не оценил и прозвал такие деньги оборотниками.
15: Все деньги мира.
17: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов полезных и не очень.
18: Несгораемый ящик
19: для хранения ценностей.
20: А вот шифр стоит держать в голове.
17: Вот это вещь.
18: С момента появления этого железного шкафа не прекращается борьба между теми, кто прячет там свои драгоценности, и теми, кто стремится их заполучить. Название тайника происходит от английского «safe deposit box» – банковская ячейка, или просто «сейф». Его предшественником можно считать сундук, который в XVIII веке поставили вертикально, оснастили полками и дверцей с замком. А в середине следующего столетия английский предприниматель Томас Милнер запустил первое в мире производство несгораемых шкафов. Они обшивались листовым железом, а между стенками оставалась прослойка. Туда насыпали опилки с добавлением квасцов. При пожаре соль плавилась и гасила стружку, не допуская жар к внутренней части сейфа. Слабым местом конструкции был его подвесной замок. Грабители срывали защиту медведкой, стальным прутом Г-образной формы. Отсюда, кстати, русское слово «медвежатник». А в 1860-е придумали кодовые замки с циферблатами из нескольких подвижных дисков. Один из таких был установлен в сейфе казначейства Соединенных Штатов. Набор цифр и букв предполагал более миллиарда комбинаций. Задача для взломщика невыполнимая. В Российской империи несгораемые шкафы вызвали интерес купцов. Для них выпускали гибрид сейфа и сундука. Некоторые промышленники имели собственное производство. Так, небольшой приволжский городок Лысково прославился механическим заводом купца Тараканова. Кроме персидских шкатулок и труб, там выпускали

0: Модель несгораемого шкафа удостоилась золотой медали на выставке в Париже в 1857. В те времена сварки еще не знали. Все металлические элементы соединялись посредством горячей ковки. Уникальна была и конструкция сейфа. При полном его закрывании края двери и проема в виде ступенек словно входили одна в другую, что обеспечивало взломостойкость. Между тем, сейфы с циферблатом научились взламывать при помощи стетоскопа. Инструмент улавливал легкие щелчки при наборе правильной цифры, на что инженеры в ответ разработали новые диски циферблатов. Теперь замки издавали серию дополнительных щелчков, что мешало подобрать нужную комбинацию. В наши дни есть сейфы с электронно-кодовыми и биометрическими замками. Но по статистике утрата имущества из-за кражи со взломом происходит в 10 раз реже по сравнению с пожаром. И при выборе сейфа эксперты предлагают простую формулу. Его цена должна быть в 10 раз меньше стоимости содержимого.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень.

0: Слушайте радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9:30, в студии Богдан Ходаченко. Минобороны России сообщила о массированном ночном ударе по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Поражены предприятия Firepoint, Укрспецсистемс, сборочный завод «Антонов», производивший ударные БПЛА «Люты», а также склад боеприпасов с термобарическими бомбами М-900. В Киевской области уничтожены логистический центр и склад горюче-смазочных материалов в Броварах.

0: Присяжные признали виновными фигурантов уголовного дела о драке в подмосковном Щелкове, в которой погиб 20-летний футболист Арсений Ярошевич. Об этом сообщил телеканал РЕН. Год назад четверо мужчин избили игрока клуба «Русская община», нанеся ему тяжелые, тяжкие телесные повреждения. Ярошевича госпитализировали, но спустя несколько дней он скончался. Нападавшие пытались сбежать, но их нашли в 150 километрах от Щелкова. На Алтае после нападения медведя на туристку ликвидировали 5 хищников. В Турачакском районе охотники получили дополнительные лицензии на отстрел, сообщили в правительстве республики. В ночь на среду медведь вытащил из палатки и убил женщину из Новосибирской области. В районе ввели комендантский час. С 8 вечера и до 10 утра запрещено находиться на улице и в лесу. Созданы мобильные патрульные группы. Экспорт нефти из Ирана практически прекратился, заявил глава Центробанка страны. Однако, по его словам, благодаря эффективному планированию у Тегерана есть валютные резервы для обеспечения товаров первой необходимости. Он заверил, что дефицит на рынке... дефицита нет. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана, подразумевающей беспрецедентную изоляцию и экономическую войну. Тегеран признает влияние санкций, но заверяет в стабильности на внутреннем рынке. Российский гимнаст Арсений Духно проиграл 1/1000 в борьбе за золото чемпионата Европы в мужском многоборье. Бронзу взял другой россиянин Даниил Маринов. Первое место занял Илья Ковтун, который представляет страну-хозяйку первенства Хорватию. О своем выступлении Даниил Маринов рассказал в эфире телеканала «Россия-24».
1: Это большой спорт, и может все что угодно случиться. Даже люди, которые я думал, что точно не упадут сегодня, они попадали. И я думаю, что это чисто везение, что сегодня у меня бронзовая медаль. Старались, выступали как могли, и Арсений, и я. Хорошо, что в команду дали хорошие оценки. Вот. А если начали личные результаты, все равно круто, когда у тебя есть медаль. Но результаты, конечно, я думаю, что мы ожидали чуть другие.
0: В общем медальном зачете чемпионата Европы сборная России продолжает лидировать. С учетом наград наших девушек, которые соревновались на прошлой неделе, у нас уже 8 медалей. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Ростов, тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Шуя. Здесь варят самое душистое мыло и почти месяц отмечают Рождество. А на улицах звучит шуйская гармонь. О, слышите?
6: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
9: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
10: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-746-44920.
11: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Утро на радио «Звезда».
14: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России растет число наличных в обращении. Зачем мы снова запасаемся купюрами? Канатная дорога в Поднебесную готова почти на 100%. А где границу можно преодолеть? На тарзанке. День рождения отмечает Андрей Кончаловский. Как ему удается снимать такое разное кино? Центробанке заявили об увеличении доли наличных денег в обращении. По данным регулятора, она выросла за год до 14,7% внебанковской системы. Общая сумма наличных на 1 июля оценивалась в 21 с лишним триллион рублей. Какие факторы здесь сыграли определяющую роль и критичен ли этот процесс? Рассказывает кандидат экономических наук, доцент финансового университета Михаил Хачатурян.
5: Доля наличных денег в обороте, который озвучивает ЦБ, в принципе, ну, они угрожающими не выглядят. Понятно, что это несколько больше, чем наблюдалось. Если говорить о причинах, то здесь понятны все ограничения связи, которые вынуждают людей брать побольше наличных ввиду того, что можно столкнуться с тем, что банковские приложения недоступны или банкоматы не имеют связи. И, разумеется, смягчение денежно-кредитной политики, и оно, конечно, тоже способствует, ну, в формате того, что ставки снижаются по вкладам. Но вообще увеличение доли наличного оборота в целом это такой нормальный процесс, который, в общем, не свидетельствует о каких-то таких кризисных ситуациях, но является таким страховочным, что ли, вариантом для населения. Некоторые эксперты справедливо указывают на то, что рост наличных в обращении, он создает некоторые условия для роста теневой экономики, но все равно процент, в котором растет этот оборот, он все равно на сегодняшний день в России, я имею в виду, он, конечно, эти риски не нивелирует, но критическими, конечно, не являются.
14: Эксперт добавляет, что в любых странах мира сегодня все равно наличный оборот присутствует. Даже в Сингапуре, который считается одним из мировых лидеров в области безналичных платежей.
13: Утро на радио «Звезда».
14: Губернатор Приамурья оценил готовность первой в мире трансграничной пассажирской канатной дороги в Амурской области практически в 100%. Монтаж оставшегося оборудования планируется завершить в сентябре, сообщил Василий Орлов. По плану, дорога соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. А где проходят самые необычные границы между странами? Сквозь водопады, горы и даже здания. Ким Андреев собрал яркие примеры со всего света.
15: Какая картина возникает у вас перед глазами, когда вы слышите термин «государственная граница»? Ну, скорее всего, это пестрые пограничные столбы, пропускной пункт со шлагбаумом, ну или просто длинный забор. А что, если граница двух стран будет проходить не по земле, а сквозь какое-то здание? Примерно так в середине 19 века размышлял житель небольшого швейцарского городка, граничащего с Францией, и построил отель ровно посередине. В итоге это стало прекрасным магнитом для туристов, говорит руководитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь.
16: В небольшом городке Лакюр есть отель, где граница прям проходит непосредственно через него. По сути, этот отель позволяет вам быть в двух странах одновременно. Например, в некоторых номерах мебель расположена так, да, кровать, что ваша голова может оказаться в Швейцарии, а ноги окажутся во Франции как раз-таки.
15: Похожая история между США и Канадой. Там на одном из участков пограничным пунктом, по сути, выступает библиотека. У нее два входа. Один с канадской стороны, другой с американской. Разделительная черта проходит прямо через читальные залы, книжные стеллажи. А на полу большое напоминание о правилах пересечения границы. А вот жителям Бразилии и Аргентины вряд ли грозит случайное нарушение приграничных правил. Страны разделяет мощная река Игуасу шириной в 4 километра, объясняет учитель географии. Президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
17: Там целый комплекс водопадов. Водопад «Горло дьявола» как раз делит пополам. С одной стороны, да, если мы посмотрим на правый берег, то он будет принадлежать, соответственно, Бразилии, а левый берег будет принадлежать Аргентине. Причем там стоит гидроэлектростанция, которая одновременно вырабатывает электроэнергию как для Бразилии, так и для Аргентины.
15: У африканских стран Ботсвана, Намибия, Замбия и Зимбабве тоже водная приграничная зона. Причем в определенной точке реки Замбези сходятся границы всех четырех государств. Необычный способ прохождения пограничного контроля придумали в Испании. Там, чтобы добраться в соседнюю Португалию, можно воспользоваться не автобусом или машиной, а скоростной тарзанкой. Туриста за ремень привязывают к тросу и пускают вниз по склону, рассказывает Михаил Ваганов.
17: со скоростью до 80 км в час. Там небольшая трасса, которая проходит над рекой, горная река. Садитесь в специально оборудованный зиплайн и спускаетесь с огромной скоростью на нем и пересекаете государственную границу. Но это больше аттракцион. Конечно, никто не будет пересекать массово так границу.
15: Одна из самых опасных государственных границ расположена между Непалом и Китаем. Красные линии там проходят в условиях высокогорья Гималаев. Долгое время единственным местом, связывающим эти две страны, был мост китайско-непальской дружбы, расположенный на высоте 2100 метров. Но после землетрясения в 2015-м переправу пришлось снести. Новую построили пару лет спустя, чуть пониже и чуть подлиннее. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
13: Утро на Радио Звезда.
14: День рождения отмечает Андрей Кончаловский, один из самых известных режиссеров как в России, так и за рубежом. Уже курсовая работа «Мальчик и голубь» принесла ему награду Венецианского кинофестиваля. А после выхода «Сибириады» открылись двери Голливуда, где Кончаловский снял несколько популярных фильмов, включая мини-сериал «Одиссей». В чем особенность кинематографического языка режиссера и какие методы он использует в работе, узнала Анна Елисеева.
18: Интеллектуал и философ. Ему всегда было тесно в рамках одной профессии. Кончаловского занимали большие вопросы о человеке, истории, смысле бытия. Режиссер постоянно искал новые формы и даже в советском кинематографе умудрялся ставить эксперименты. Когда к очередному съезду КПСС ему поручили снять фильм о сибирских нефтяниках, Кончаловский расширил задачу до формата грандиозной кинопоэмы. Через судьбу поколения одной деревни его «Сибириада» осмысляет историю всей страны и даже отвечает на вечный русский вопрос, рассуждает киновед, историк кино Александр Шпагин.
19: Действительно глубинная картина о ментальном состоянии России, о вечном противостоянии индивидуального сознания и коллективного сознания. Коллективное заряжено, естественно, на мифологию, на традиции, на народ, индивидуальное заряжено на разрушение, как ни странно. Он очень глубоко копнул. В том-то и дело, что только в диалоге, в балансе между этими силами может, собственно говоря, страна развиваться.
18: В 1979 году «Сибириада» получила специальный приз Каннского кинофестиваля, после чего советский режиссер уехал за океан покорять Голливуд. Среди американских киноработ наибольшую известность получит номинированный на «Оскар» фильм «Поезд-беглец» в главной роли с Джоном Войтом. Зрительскую любовь завоюют также экшен «Танго и Кэш» с Куртом Расселом и Сильвестром Сталлоне и многосерийный фильм «Одиссей». «Фабрика грез» дала Кончаловскому техническую выучку, отмечает киновед Лилия Немченко.
20: Коль скоро сегодня все говорят про «Одиссею», там, во-первых, поменялся темпоритм. Появилась экспрессия такая бешеная. Внимание не столько к диалогам, сколько к визуальным эффектам. И вот эта вот несущаяся энергия, которая отличает, безусловно, голливудское кино.
18: В американский период жизни Андрей Кончаловский и сам был немного «Одиссеем». По аналогии с эпизодом гомеровской поэмы, он оказался между собственными Сциллой и Харибдой. По одну сторону океана – идеологический контроль и система цензуры, по другую – конвейерное производство и коммерческий расчет. «Фабрика грез» диктовала условия, превращаясь в зеркальное отражение ЦК КПСС, вспоминал потом Кончаловский. Но именно Голливуд укрепит его в статусе независимого художника. Вернувшись домой, режиссер создаст свои лучшие картины, отмечает Александр Шпагин. И одна из них – безусловно, фильм «Дорогие товарищи» о новочеркасских событиях 1962 года. Расстрел рабочей демонстрации долгое время замалчивался властями. Перед съемками создатели изучали рассекреченные архивы. Воссоздать хронологию оказалось не самым трудным. Поражает другое. Как Андрей Кончаловский реконструировал саму эпоху, продолжает киновед.
19: Меня потрясли лица. Мы так привыкли, что историческая эпоха советская воплощается в наших сериалах, где все актрисы красавицы с современными лицами и с макияжем. А вот этот из этого театрального, условного и, конечно, фальшивого пространства буквально бросает в океан подлинной исторической реальности. Актеры искали по всем театрам России. И, конечно, самое главное, это было абсолютное попадание лица человека в ту эпоху.
18: Для Андрея Кончаловского важна сама идея. Это каркас, на который крепится форма подачи. Средства и приемы для режиссера-интеллектуала не проблема. Он знает, как сказать на языке кинематографа. Важно еще другое. Ему есть что сказать. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: утро на радио «Звезда».
14: Через 15 минут вы узнаете, как подтвердили подлинность мощей Дмитрия Донского, что нового ждет пассажиров на транспорте с 1 сентября, когда в США проводили испытания боевых комаров.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
0: 9:46 в Москве. Главное к этой минуте. Этой ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности. Как сообщили в Министерстве обороны, атака была по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области. Токио пытается ускоренными темпами интегрироваться в систему НАТО, внося неопределенность в ситуацию с безопасностью в регионе. Об этом заявил агентству ТАСС посол Китая в Москве Джан Ханьхуэй. В России разработан и зарегистрирован первый высокочувствительный тест на гепатит Э отечественного производства. Об этом сообщает Роспотребнадзор. С помощью нового набора реагентов возможно будет определить наличие РНК-вируса за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания. 47 российских регионов заключили соглашение с предпринимателями по сдерживанию цен на сахар. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. С начала года сахар подорожал на 22%. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
21: Как вас звать, величать-то?
22: Не царское это имя!
23: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
22: Не царское это имя!
23: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: если можешь прости.
1: Радио «Звезда».
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища.
5: Он присоединил к московскому княжеству Тверь, Ярославль и земли Великой Перми. Подчинил вольнолюбивый Новгород, а после стояния на реке Угре фактически добился независимости Руси от Большой Орды. Все это – славные деяния Ивана Третьего Великого.
4: Как же появилось это прозвище?
5: В переводе со старославянского «великий» означает «большой», превышающий обычную меру. Иван III и правда во многом превзошел предшественников. Превратил разрозненные княжества в централизованное русское государство, с которым считалась и Европа. Сильным соседом на востоке искали союза Священная Римская империя, Венеция, Швеция, Дания –

Иван III утвердил в качестве государственных символов двуглавого орла и образ святого Георгия Победоносца, всадника, поражающего змея копьем. Он же принял судебник, ставший, по сути, первым общерусским сводом законов. Знаменитый историк Карамзин ставил заслуги Ивана III даже выше деяний Петра I. Впрочем, оба государя еще при жизни заработают себе имя Вильгельм.

0: «Дай пять». Пять удивительных фактов о рыцарях.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Рыцарские доспехи были вовсе не такими неподъемными, какими их часто показывают в кино. Полный боевой комплект весил примерно 25 килограммов, что сопоставимо с экипировкой современного пожарного.
0: Факт второй.
2: В ряде стран рыцарство сохранилось до наших дней и существует как государственная награда и почетное звание. Например, в Великобритании, во Франции, в Италии, в Испании, в Ватикане и на Мальте.
0: Факт третий.
2: Меч не был основным оружием рыцаря. В реальном бою чаще использовали копья, булавы и боевые топоры, потому что они эффективнее пробивали броню. Меч считался скорее символом статуса и чести.
0: Факт четвертый.
2: Женщины тоже могли становиться рыцарями. Бывали случаи, когда дамы получали рыцарское звание за владение землей по рыцарскому феоду или за военные заслуги. А также они иногда вступали в рыцарские ордена.
0: Факт пятый.
2: Турниры были опаснее многих настоящих битв. Во время состязаний рыцари нередко погибали от ударов, падений или от заражений ран.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о рыцарях.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Крыму задержали жителя Фароса, который передавал украинской разведке сведения о местах дислокации объектов пограничного управления ФСБ. Эти данные могли быть использованы для планирования диверсий и ракетно-артиллерийских ударов. Задержанный сотрудничает со следствием и дает признательные показания, сказали представители ведомства. Там подчеркнули, что украинские спецслужбы продолжают активно искать в соцсетях и мессенджерах исполнителей для нанесения ущерба безопасности России. На Запорожской атомной электростанции произошло отключение высоковольтной линии «Ферросплавная-1». Сработала автоматика из-за повреждения. Станция перешла на резервное энергоснабжение. Задействованы дизель-генераторы, сообщили представители АЭС. Они заявили, что оборудование отработало штатно, радиационный фон в норме, нарушений безопасности не зафиксировано. Трамп объявил о начале разрушительной экономической операции против Ирана в ответ на отказ заключать сделку. Президент США заявил, что это будет беспрецедентная по масштабам экономическая война и изоляция. Любую страну, которая поможет Ирану, ждут серьезные экономические последствия, заверил Трамп. Он подчеркнул, что Иран находится на грани краха, его флот и военно-воздушные силы уничтожены, военные заводы разрушены, валюта обесценена. Ученые из Института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний разработали два уникальных вида рассасывающихся мембран. Они предотвращают образование спаек после операции на сердце и в брюшной полости. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. Почему это важная для хирургии разработка, радио «Звезда» рассказал врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач», член Российского кардиологического общества Денис Прокофьев.
2: Давайте говорить о том, что были созданы новейшие материалы, которые используются в хирургии. Основное техническое новшество в этих материалах в том, что они помещаются в ткани и самостоятельно рассасываются, оказывая пролонгированное антибактериальное и противспаечное действие, минуя желудочно-кишечный тракт, минуя внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции. Поэтому это действительно инновационная разработка, которая заслуживает максимального внимания с позиции хирургии.
1: В пресс-службе Кемеровской области добавили, что разработка не имеет аналогов в мире и способна защитить жизнь и здоровье тысяч людей ежегодно. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Дмитровском шоссе от Базарова до Московского Малого Кольца, ехать не меньше часа. Затор на полчаса на внешней стороне Московской кольцевой от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Более 20 минут составит потеря по времени на Боровском шоссе от Попутной улицы до улицы 50-летия Октября. Пробка на 20 минут на внешней стороне 3-го транспортного кольца от Митьковского тоннеля до Савеловской эстакады. До 20 минут можете потерять в пути на Дмитровском шоссе от Икши до Базарова. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского. Как проходил анализ? Возврат билетов через интернет и льготы в МАКС. Что изменится на транспорте с 1 сентября? Крылатые диверсанты. В день комара вспоминаем, как США пытались превратить их в биологическое оружие. Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского, находящихся в Архангельском соборе Кремля. Об этом ТАСС сообщили в Русской Православной Церкви. Там рассказали о проведении комплекса соответствующих исследований. А что включает такой анализ? Что стало известно о захоронении великого князя? И какова роль Дмитрия Донского в истории страны? Обо всем этом Максим Петренко.
2: Доступ к саркофагу Дмитрия Донского, реставратора Архангельского собора Кремля, получили этим летом при укреплении плит пола. Кстати, место расположения захоронения несколько удивило. Прежде считалось, что саркофаг этого великого князя в XIX веке при прокладке коммуникаций расположили под саркофагом его отца, князя Ивана Красного. Но теперь выяснилось, что саркофаги тогда просто несколько подняли на уровень пола. Специалисты также заметили на крышке усыпальницы Донского трещины, что могли повредить останки. Поэтому предстоял дополнительный объем реставрационных работ, а параллельно запустили процесс подтверждения подлинности мощей. Это целый комплекс исследований, от антропологии до изучения письменных исторических сведений. Выводы делаются при сопоставлении всех данных, говорит историк из Брянска Григорий Кожурин.
3: Антропологи чем занимаются? Они восстанавливают облик, как располагались мышцы, какой возраст был у человека в момент смерти. Это все должно в комплексе исследовать. Есть у нас иконописное, есть у нас описание, да, Дмитрия Донского, которые пришли из глубины веков. Уже известно, что найдены следы на останках, понесенные в ходе Куликовской битвы, скорее всего, да, ранения, мы знаем об этом.
2: Полученные данные о травмах, физическом развитии, это был крепкий воин, возрасте и росте 175-177 сантиметров, точно согласуются с источниками о жизни князя. Дмитрий Донской родился в 1350 году, стал главой Московского княжества после смерти отца в 9 лет, и первое время руководство осуществляли бояре и митрополит Алексий, его наставник и опекун. Роль самого князя в жизни страны переоценить действительно трудно. Москва при нем стала центром объединения русских земель. Он основоположник начала освобождения от ордынского ига, рассказывает историк и публицист Яков Евглевский.
4: Он разгромил темника Мамая во время Куликовской битвы 1380 года. Она, правда, не освободила целиком и полностью Россию от ордынского ига, но, тем не менее, положила начало. Дело довел до конца правнук Дмитрия Донского, великий князь Иван III.
2: Занимался много и внутренними делами. Так, с эпохи княжения Донского на Руси пошла первая именная чеканка монет. И много сделал для обороны государства. Князь выстроил белокаменный Кремль, привез в Москву из Европы пушки. И та мощная крепость в 1368 году спасла город от захвата литовским князем Ольгердом. В непростые сегодняшние времена стране требуются примеры, которые вдохновляют на борьбу. И это именно тот самый герой, продолжает Яков Евглевский.
4: Требуются люди, которые вообще должны в русском обществе поднимать патриотический дух. И такие люди, как Дмитрий Иванович Донской, которого, кстати, воспитывала совершенно русская среда, митрополит Алексей, он русский был, он не грек был, бояре русские его воспитывали, тогда бояре были преданы государям своим. Он в данном случае является замечательной фигурой русского боевого духа.
2: Супружеская жизнь великого князя – тоже пример верности и согласия. Дмитрий Донской был женат на Евдокии Дмитриевне, дочери суздальского князя Дмитрия Константиновича. Супруги были родителями 12 детей. В 2015-м церковь установила на 1 июня празднование памяти этой пары. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: С 1 сентября вступят в силу изменения в транспортном законодательстве. Как сообщили в Министерстве транспорта, билеты на электрички теперь можно будет вернуть онлайн. А на маршрутах дальнего следования пассажиров обязаны уведомить об изменениях условий поездки. Кроме того, закреплен стандарт обслуживания маломобильных граждан в аэропортах и на борту самолетов. О каких нормах идет речь, объясняет авиаэксперт Илья Шатилин.
5: Пассажир должен сразу при покупке билета сообщить о том, что ему нужна помощь. Тогда все, что положено, вы получаете бесплатно на всем маршруте. На практике что это означает? Сопровождающему обязаны дать место рядом с маломобильным пассажиром в одном ряду и без каких-либо доплат. Также у входа в аэровокзал должна быть кнопка вызова, и сотрудник должен подойти в течение 20 минут. Соответственно, дальше маломобильного пассажира сопровождают до кресла в самолете. По прилете, соответственно, встречают и провожают до наземного транспорта. Теперь также можно в собственной коляске доехать до трапа и там же получить ее обратно после прилета.
1: Кроме того, с 1 сентября смягчаются медицинские требования для пилотов гражданских дронов. По мнению ведомства, это поможет с трудоустройством ветеранам боевых действий, имеющим опыт работы с беспилотными системами. Также вводится упрощенная процедура проверки льгот. Теперь для подтверждения права на скидку при проезде в общественном транспорте можно будет использовать мессенджер Макс.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня Всемирный день комара. Он учрежден для борьбы с малярией. Это инициатива британского паразитолога Рональда Росса, который доказал роль самок комаров рода Anopheles в передаче болезни и получил за это Нобелевскую премию. Тем временем Пентагон рассекретил данные об испытаниях боевых комаров в США в 50-х годах. Ким Андреев узнал, как именно ученые рассчитывали применять такое биологическое оружие и правда ли, что аналогичные опыты проводили не только американцы.
6: Январь 1942 года. На базе концлагеря Дахау немцы создают энтомологический институт СС. На бумаге он занимается борьбой с насекомыми-переносчиками различных болезней, вроде брюшного тифа. Но позже выяснится, по приказу Гиммлера ученые в белых халатах пытались создать биологическое оружие. Уже после войны вскроются детали этих экспериментов. Около 1000 заключенных лагеря специально заразили малярией с помощью комаров. Более того, по некоторым данным, немцы даже успели испытать боевых комаров в Италии в борьбе с войсками союзников, рассказывает профессор Государственного академического университета гуманитарных наук Александр Петров.
7: Аналогичный проект был и в фашистской Германии, он применялся на фронтах. Но распространение не получилось в связи с тем, что не было доказано эффективность воздействия комаров на противника, чтобы вызвать панику или чтобы привело это к каким-то существенным потерям.
6: Но идея комариных войск, по всей видимости, заинтересовала самих американцев. И уже в 50-е Пентагон начал собственные опыты по созданию солдат-насекомых. В частности, военные выпускали по сотне тысяч комаров, чтобы проверить, смогут ли они разлететься по обозначенной территории и покусать людей. Известно как минимум о двух подобных экспериментах в штатах Джорджия и Флорида, продолжает Александр Петров.
7: Предполагалось, что комаров будут выращивать в специальных лабораториях и затем разбрасывать на специальных самолетах над территорией противника. В дальнейшем это получило очень серьезное финансирование, особенно когда были выявлены редкие смертоносные болезни, в том числе болезнь Лайма.
6: В качестве подопытных был выбран особый вид комаров – кусака желто-лихорадочный, который является переносчиком лихорадки денге, чикунгуньи и вируса зика. Может ли комар стать переносчиком каких-то искусственно созданных заболеваний? Научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Мариинский сильно в этом сомневается и объясняет механику комариного укуса.
8: Кровососущие комары пьют нашу кровь достаточно деликатно. Их ротовой аппарат выглядит как трубочка из отдельных острых стилетов, которыми они деликатно протыкают нашу кожу и высасывают кровь. Для того, чтобы кровь не свернулась, они впрыскивают слюну. Слюна содержит антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови. И вот именно на компоненты слюны кровососущего комара у людей в разной степени выраженная реакция.
6: Казалось бы, окончательную точку в вопросе создания боевых комаров поставила Конвенция о биологическом оружии, которая прямо запрещает любые подобные средства войны. Документ вступил в силу в 70-е годы, и подписали его более 180 стран, включая Россию и Соединенные Штаты. Вот только это не помешало тем же американцам продолжить некоторые разработки. К примеру, в 2015-м в США запатентовали летающий дрон для разведения и высадки комаров в намеченном пункте. Причем в тексте патента упоминалась возможность передачи не только малярии, но и прочих биологических агентов. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, почему россияне стали чаще платить наличными? Где государственная граница проходит через библиотеку? В чем магия кинематографического языка Андрея Кончаловского?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму мужчину, который собирал и передавал Киеву сведения о местах дислокации военных объектов. Полученная информация могла использоваться для подготовки диверсий, а также нанесения ракетных и артиллерийских ударов по российской территории. Болгария приняла все возможные меры для защиты авиабаз «Безмер» от угроз Ирана, сообщил глава болгарского Министерства внутренних дел. В прошлом месяце парламент страны одобрил размещение на объекте американских самолетов. Тегеран тогда заявил о недопустимости такого решения. Российские школы фактически сами решают, как должна выглядеть форма учеников, рассказала эксперт Минпросвещения. Национальный ГОСТ задает только общие технические и стилистические ориентиры. А цвет, состав комплекта и допустимые аксессуары каждая школа определяет сама, учитывая мнение родителей и учеников. Физика сложнее химии и алгебры для старшеклассников. Она получила максимальные 12 баллов по шкале сложности учебных предметов СанПин. Следом идут геометрия и химия по 11 баллов, алгебра 10. Самым легким предметом стала физкультура 1 балл, а основы безопасности и защиты Родины 2 балла. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
10: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама. Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Авиационный шлем.
1: Жесткая ударопрочная каска из композитных материалов – кевлара или стеклопластика. Шлем современного пилота оснащен авиационной гарнитурой для радиосвязи и специальными светофильтрами-визорами для защиты глаз от солнца.
0: Форма и содержание.
2: В начале 20 века авиашлемы первых российских летчиков могли защитить голову пилота от шума и холода. Их делали из пробки, тонкого слоя натуральной коры пробкового дуба. Сверху деревянной каски наклеивали мягкую кожу или кожзаменитель, покрытый лаком. Из этих же материалов шили на затыльник и наушники. Промежутки заполняли опилками, а иногда даже мелкой металлической стружкой.
0: Авиационный шлем.
2: Сегодня его делают индивидуальным, для каждого летчика в отдельности. В современный авиашлем встроены тепловизор и приборы ночного видения, системы активного шумоподавления, наушники и микрофон. Для пилотов высотных истребителей предусмотрены специальные замки для жесткой фиксации кислородной маски.

0: Мундирование.
1: Боевой самолет 21 века буквально нашпигован различной электроникой, компьютерной техникой, инфракрасными датчиками. Полученные сведения мгновенно систематизируются и выводятся на виртуальный экран забрала, прямо перед глазами пилота. Специальная программа строит трехмерную картину окружающего пространства со всеми объектами на местности. В результате летчик способен навести оружие на цель одним только взглядом. И все это с помощью авиашлема.
2: Форма и содержание.
1: Сейчас трудно себе представить, каким будет авиационный шлем в будущем. Кто на самом деле будет управлять истребителем? Летчик или искусственный интеллект боевого судна? А может, они будут работать сообща? Поживем, увидим.
2: Форма и содержание. Авиационный шлем.
3: Радиозвезда.
4: Год 1783. В русском алфавите появилась новая буква «Ё». По легенде, директору Академии наук и художеств княгине Дашковой не понравилось, что в слове «елка» пишется «е», а произносится «ё». С тех пор так и живем. В Российской империи в том же 1783-м появилась новая территория – Крымский полуостров. Указом Екатерины Великой отныне там располагается Таврическая область под управлением князя Потемкина. Летом того же года в небо над французским Версалем поднялся первый в мире воздушный шар. На борту было трое пассажиров. Неожиданно на высоте 2000 метров стропы начали рваться. К счастью, спуск был плавным и никто не пострадал. Вскоре фамилия братьев, собравших этот летательный аппарат, облетела весь мир.
1: Соратники. Братья Монгольфье.
4: Жозеф Мишель Монгольфье был 12-м ребенком в семье. Жак Этьен Монгольфье – 15-м. Первый – лирик и фантазер, второй – скорее физик и человек практичный. Не мудрено, что семейный бизнес по производству бумаги достался именно младшему из братьев. Жак с детства мечтал о полетах. Как-то раз даже смастерил самодельный парашют и прыгнул из окна семейного дома. Чем сильно напугал всех родных. А Жозеф часто любил бродить по округе и однажды обратил внимание, как над огнем сохнет соседское белье. Горячий воздух с легкостью приподнимал даже тяжелые ткани. Каждый из братьев запомнит свой опыт. И спустя время это им пригодится.
1: Соратники.
4: Все началось с маленькой шкатулки. Братья покрыли ее легкой тканью, а на дне зажгли бумагу. И конструкция начала медленно подниматься к потолку. Но для того, чтобы поднять таким образом человека, надо было точно рассчитать температуру воздуха. Экспериментировали совсем подряд, но самый подходящий эффект дала горящая шерсть и мокрая солома. Самый первый опыт воздухоплавания оказался неудачным. Огонь разгорелся так сильно, что шар вспыхнул и потом резко взлетел вверх. Но так Монгольфье поняли, что на верном пути. Осталось только как-то обуздать высоту пламени. Новый полет запланировали на июнь 1783-го. Диаметр летающего мешка, как тогда называли воздушный шар, был 12 метров. Его сшили из холста и обклеили бумагой с семейной фабрики. А чтобы огонь не повредил оболочку, изнутри ее смочили водой. Конструкция продержалась в воздухе 8 минут и пролетела почти 3 километра. Но сами братья Монгольфье не рискнули взойти на борт. И первыми пассажирами воздушного шара стали утка петух и баран. Их имена история не сохранила.
0: Братья Монгольфье. Соратники.
3: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Минобороны России сообщила о массированном ночном ударе по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Поражены предприятия «Файрпоинт», «Укрспецсистемс», сборочный завод «Антонов», производивший ударные БПЛА «Люты», а также склад боеприпасов с термобарическими бомбами М-900. В Киевской области уничтожены логистический центр и склад горюче-смазочных материалов в Броварах. Кроме того, вечером 19 августа в портах Черноморск и Южный поражены склады с военным имуществом. Все цели поражены, отметили в военном ведомстве. Правительство России постоянно держит руку на пульсе в отношении ситуации с топливом. Об этом журналисту Павлу Зарубину сообщил вице-премьер Александр Новак.
3: Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт, и все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4.

0: Заместитель главы правительства добавил, что власти работают над решением проблемы с логистикой топлива с каждым регионом в отдельности. Присяжные признали виновными фигурантов уголовного дела о драке в подмосковном Щелково, в которой погиб 20-летний футболист Арсений Ярошевич. Об этом сообщил телеканал РЕН. Год назад четверо мужчин избили игрока клуба «Русская община», нанеся ему тяжкие телесные повреждения. Ярошевича госпитализировали, но спустя несколько дней он скончался. Нападавшие пытались сбежать, но их нашли в 150 километрах от Щелково. В колледжи и техникумы в основной период приемной кампании поступило почти 4 миллиона заявлений, на 450 тысяч больше, чем в прошлом году. Почти 3 миллиона из них на бюджетные места. Также вырос интерес к программам федерального проекта «Профессионалитет», отметили в Министерстве просвещения. Для тех, кто не успел поступить или не прошел конкурс, есть возможность подать заявление до 25 ноября. В регионах предусмотрены дополнительные бюджетные места. О погоде. В Москве сегодня ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до 23 градусов. Ветер южный, юго-западный до 10 метров в секунду. Синоптики прогнозируют, что до конца месяца осадков будет минимально. Август может завершиться с дефицитом влаги. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: Реклама.
4: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
1: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России растет число наличных в обращении. Зачем мы снова запасаемся купюрами? Канатная дорога в Поднебесную готова почти на 100%. А где границу можно преодолеть? На тарзанке. День рождения отмечает Андрей Кончаловский. Как ему удается снимать такое разное кино? Центробанки заявили об увеличении доли наличных денег в обращении. По данным регулятора, она выросла за год до 14,7% внебанковской системы. Общая сумма наличных на 1 июля оценивалась в 21 с лишним триллион рублей. Какие факторы здесь сыграли определяющую роль и критичен ли этот процесс? Рассказывает кандидат экономических наук, доцент финансового университета Михаил Хачатурян.
7: Доля наличных денег в обороте, который озвучивает ЦБ, в принципе, но они угрожающими не выглядят. Понятно, что это несколько больше, чем наблюдалось. Если говорить о причинах, то здесь понятны все ограничения связи, которые вынуждают людей брать побольше наличных ввиду того, что можно столкнуться с тем, что банковские приложения недоступны или банкоматы не имеют связи. И, разумеется, смягчение денежно-кредитной политики, оно, конечно, тоже способствует, ну, в формате того, что ставки снижаются по вкладам. Но вообще увеличение

0: доли наличного оборота, в целом это такой нормальный процесс, который, в общем, не свидетельствует о каких-то таких кризисных ситуациях, но является таким страховочным, что ли, вариантом для населения. Некоторые эксперты справедливо указывают на то, что рост наличных в обращении, он создает некоторые условия для роста теневой экономики, но все равно процент, в котором растет этот оборот, он все равно на сегодняшний день в России, я имею в виду, он, конечно, эти риски не нивелирует, но критическими, конечно, не являются.
1: Эксперт добавляет, что в любых странах мира сегодня все равно наличный оборот присутствует. Даже в Сингапуре, который считается одним из мировых лидеров в области безналичных платежей.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Губернатор Приамурья оценил готовность первой в мире трансграничной пассажирской канатной дороги в Амурской области практически в 100%. Монтаж оставшегося оборудования планируется завершить в сентябре, сообщил Василий Орлов. По плану, дорога соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. А где проходят самые необычные границы между странами? Сквозь водопады, горы и даже здания. Ким Андреев собрал яркие примеры со всего света.
3: Какая картина возникает у вас перед глазами, когда вы слышите термин «государственная граница»? Ну, скорее всего, это пестрые пограничные столбы, пропускной пункт со шлагбаумом, ну или просто длинный забор. А что, если граница двух стран будет проходить не по земле, а сквозь какое-то здание? Примерно так в середине 19 века размышлял житель небольшого швейцарского городка, граничащего с Францией, и построил отель ровно посередине. В итоге это стало прекрасным магнитом для туристов, говорит руководитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь.
4: В небольшом городке Лакюр есть отель, где граница прям проходит непосредственно через него. По сути, этот отель позволяет вам быть в двух странах одновременно. Например, в некоторых номерах мебель расположена так, да, кровать, что ваша голова может оказаться в Швейцарии, а ноги окажутся во Франции как раз-таки.
3: Похожая история между США и Канадой. Там на одном из участков пограничным пунктом, по сути, выступает библиотека. У нее два входа. Один с канадской стороны, другой с американской. Разделительная черта проходит прямо через читальные залы, книжные стеллажи. А на полу большое напоминание о правилах пересечения границы. А вот жителям Бразилии и Аргентины вряд ли грозит случайное нарушение приграничных правил. Страны разделяет мощная река Игуасу шириной в 4 километра, объясняет учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
5: Там целый комплекс водопадов. Водопад «Горло дьявола» как раз делит пополам. С одной стороны, да, если мы посмотрим на правый берег, то он будет принадлежать, соответственно, Бразилии, а левый берег будет принадлежать Аргентине. Причем там стоит гидроэлектростанция, которая одновременно вырабатывает электроэнергию как для Бразилии, так и для Аргентины.
3: У африканских стран Ботсвана, Намибия, Замбия и Зимбабве тоже водная приграничная зона. Причем в определенной точке реки Замбези сходятся границы всех четырех государств. Необычный способ прохождения пограничного контроля придумали в Испании. Там, чтобы добраться в соседнюю Португалию, можно воспользоваться не автобусом или машиной, а скоростной тарзанкой. Туриста за ремень привязывают к тросу и пускают вниз по склону, рассказывает Михаил Ваганов.
5: Со скоростью до 80 км в час. Там небольшая трасса, которая проходит над рекой, горная река. Садитесь в специально оборудованный зиплайн и спускаетесь с огромной скоростью на нем и пересекаете государственную границу. Но это больше аттракцион. Конечно, никто не будет пересекать массово так границу.
3: Одна из самых опасных государственных границ расположена между Непалом и Китаем. Красные линии там проходят в условиях высокогорья Гималаев. Долгое время единственным местом, связывающим эти две страны, был мост китайско-непальской дружбы, расположенный на высоте 2100 метров. Но после землетрясения в 2015-м переправу пришлось снести. Новую построили пару лет спустя, чуть пониже и чуть подлиннее. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
1: День рождения отмечает Андрей Кончаловский, один из самых известных режиссеров как в России, так и за рубежом. Уже курсовая работа «Мальчик и голубь» принесла ему награду Венецианского кинофестиваля. А после выхода «Сибириан»,

0: Рады открылись двери Голливуда, где Кончаловский снял несколько популярных фильмов, включая мини-сериал «Одиссей». В чем особенность кинематографического языка режиссера и какие методы он использует в работе, узнала Анна Елисеева.
1: Интеллектуал и философ. Ему всегда было тесно в рамках одной профессии. Кончаловского занимали большие вопросы о человеке, истории, смысле бытия. Режиссер постоянно искал новые формы и даже в советском кинематографе умудрялся ставить эксперименты. Когда к очередному съезду КПСС ему поручили снять фильм о сибирских нефтяниках, Кончаловский расширил задачу до формата грандиозной кинопоэмы. Через судьбу поколения одной деревни его «Сибириада» осмысляет историю всей страны и даже отвечает на вечный русский вопрос, рассуждает киновед, историк кино Александр Шпагин.
2: Действительно глубинная картина о ментальном состоянии России, о вечном противостоянии индивидуального сознания и коллективного сознания. Коллективное заряжено, естественно, на мифологию, на традиции, на народ, индивидуальное заряжено на разрушение, как ни странно. Он очень глубоко копнул. В том-то и дело, что только в диалоге, в балансе между этими силами может, собственно говоря, страна развиваться.
1: В 1979 году «Сибириада» получила специальный приз Каннского кинофестиваля, после чего советский режиссер уехал за океан покорять Голливуд. Среди американских киноработ наибольшую известность получит номинированный на «Оскар» фильм «Поезд беглец» в главной роли с Джоном Войтом. Зрительскую любовь завоюют также экшен «Танго и Кэш» с Куртом Расселом и Сильвестром Сталлоне и многосерийный фильм «Одиссей». «Фабрика грез» дала Кончаловскому техническую выучку, отмечает киновед Лилия Немченко.
3: Коль скоро сегодня все говорят про «Одиссею», там, во-первых, поменялся темпоритм, появилась экспрессия такая бешеная, внимание не столько к диалогам, сколько к визуальным эффектам. И вот эта вот несущаяся энергия, которая отличает, безусловно, голливудское кино.
1: В американский период жизни Андрей Кончаловский и сам был немного «Одиссеем». По аналогии с эпизодом гомеровской поэмы, он оказался между собственными Сциллой и Харибдой. По одну сторону океана – идеологический контроль и система цензуры, по другую – конвейерное производство и коммерческий расчет. «Фабрика грез» диктовала условия, превращаясь в зеркальное отражение ЦК КПСС, вспоминал потом Кончаловский. Но именно Голливуд укрепит его в статусе независимого художника. Вернувшись домой, режиссер создаст свои лучшие картины, отмечает Александр Шпагин. И одна из них – безусловно, фильм «Дорогие товарищи» о новочеркасских событиях 1962 года. Расстрел рабочей демонстрации долгое время замалчивался властями. Перед съемками создатели изучали рассекреченные архивы. Воссоздать хронологию оказалось не самым трудным. Поражает другое. Как Андрей Кончаловский реконструировал саму эпоху, продолжает киновед.
2: Меня потрясли лица. Мы так привыкли, что историческая эпоха советская воплощается в наших сериалах, где все актрисы красавицы с современными лицами и с макияжем. А вот этот из этого театрального, условного и, конечно, фальшивого пространства буквально бросает в океан подлинной исторической реальности. Актеры искали по всем театрам России. И, конечно, самое главное, это было абсолютное попадание лица человека в ту эпоху.
1: Для Андрея Кончаловского важна сама идея. Это каркас, на который крепится форма подачи. Средства и приемы для режиссера-интеллектуала не проблема. Он знает, как сказать на языке кинематографа. Важно еще другое. Ему есть что сказать. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
6: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Работа промышленного кластера Закамской зоны нарушена в результате атаки беспилотников на Татарстан, сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Миниханова. Также сообщается о пострадавших и повреждениях жилых домов. Председатель комиссии по национальной безопасности в иранском парламенте Ибрагим Разаи призвал ответить на усиление экономического давления со стороны Соединенных Штатов выходом Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия. Девятиклассники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно освоить программы профессиональной подготовки за счет региональных бюджетов. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России. Бывший глава ФБР намеренно угрожал жизни Трампа ради больших продаж своего романа, заявили в Минюсте США. В прошлом году Джеймс Коми опубликовал у себя в соцсетях фото, выложенных из ракушек чисел 86-47. Спустя почти год в министерстве разгадали ребус. Трамп, 47-й президент США, 86 на американском сленге, может означать убийство. Все это списали на желание хайпа в преддверии старта продаж его новой книги. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Услышала в новостях, что в России выросли продажи электромобилей. Расскажите, а кто и когда придумал первый в мире электромобиль?
3: Отвечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Считается, что одним из пионеров, одним из первых создателей автомобилей на электрической тяге был инженер Томас Девинпорт, поскольку он является изобретателем электродвигателя постоянного тока. В 1834 году его мотор установили на самоходную платформу, и так получился электрокар. Понятно, что это не электромобиль и не автомобиль в современном понимании смысла этого слова. Это просто тележка, которая приводилась в действие не лошадью или не мускульной силой человека, а электродвигателем. К тому же она была фактически привязана в прямом смысле слова к электрифицированному треку. Она не могла обходиться без провода. И только годом позже был создан первый электромобиль, который приводился в движение от первых гальванических элементов, то есть от аккумуляторов. Причем поначалу аккумуляторы-то были одноразовые, и лишь в 1888 году появился первый электромобиль с перезаряжаемой батареей, ну прямо как сейчас. То есть первый по-настоящему самостоятельный электромобиль появился на 2 года позже, чем был зарегистрирован, запатентован первый автомобиль, патент на который Бенц получил в 1886 году. А потом наступила эра бесконечных соревнований, кто удачливее на рынке. Автомобиль, то есть машина с двигателем внутреннего сгорания, с бензиновым мотором, или паровой автомобиль, или электромобиль. И длилось это пара десятилетий, не очень долго, после чего стало ясно, что все-таки автомобиль в этой гонке победил. Электромобили были не очень надежными, они были, к сожалению, опять же привязаны или к зарядке, или должны были иметь большие батареи, в любом случае не обеспечивали достаточный запас хода. Именно поэтому все постепенно пересели на автомобили, в значительной степени бензиновые, в меньшей степени на дизельные.
1: Очень важные вопросы. Игры человечества.
5: Футбол. Самая эмоциональная и самая популярная игра в мире. Одних только футболистов-любителей на планете 250 миллионов человек. А в болельщики можно смело записывать каждого второго землянина. Китайцы утверждают, что футбол изобрели они 2000 лет назад. Японцы с этим не согласны, равно как и египтяне. Древние спартанцы называли похожую игру «эпискирос», а римляне – «харпастум». Ну а первобытные племена Океании в качестве меча использовали человеческие черепа. А вот итальянская игра «кальчо». Считается, что в XIV веке она добралась до британских островов и уже там превратилась в футбол, основные правила которого сформировались в 1863 году. Правда, в то время вместо ворот использовали 2 штанги. Вратарь не имел права играть руками, а за нарушение назначались свободные удары. Знаменитый 11-метровый появился только через 3 десятилетия. Кстати, легендарный Лев Яшин вообще не считал обязанностью голкиперов отбивать этот удар. «Пенальти не берется», — говорил он. «А если он взят, это ошибка бьющего». Яшин лукавил. Порой он брал совершенно невероятные мячи. Его не раз пытались вывести из игры самым нечестным образом. Однажды, перед самым выходом на поле, в одном из матчей чемпионата СССР, у Яшина пропали перчатки. Запасной пары не нашлось, а играть без перчаток по правилам не положено. И тогда руки вратаря обмазали черным буталином. Да так, что от перчаток издалека не отличить. Так Яшин и отбивал мячи голыми руками. И ни одного не пропустил.

0: Реклама.
1: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. Осман Делибаш делает то, что другим кажется невозможным. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Татарстане в результате массированной атаки беспилотников нарушена работа промышленного кластера. Повреждены жилые дома. Есть пострадавшие. Они под наблюдением врачей. Наибольшее число дронов пришлось на Закамскую экономическую зону. Благодаря слаженным действиям ПВО и мобильных групп удалось избежать жертв и серьезных разрушений, сообщила пресс-служба главы республики. Экспорт нефти из Ирана практически прекратился, заявил глава Центробанка страны. Однако, по его словам, благодаря эффективному планированию у Тегерана есть валютные резервы для обеспечения товаров первой необходимости. Он заверил, что дефицита на рынке нет. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана, подразумевающей беспрецедентную изоляцию и экономическую войну. Тегеран признает влияние санкций, но заверяет в стабильности на внутреннем рынке. Впервые в истории наблюдений за дальневосточным леопардом ученые зафиксировали случай, когда взрослая самка приняла и стала заботиться о двух чужих котятах. Об этом «Радио Звезда» рассказал пресс-секретарь национального парка «Земля леопарда» Иван Раков.
2: На земле леопарда мы регулярно фиксируем котят редкого дальневосточного леопарда вместе с самкой-мамой, с которой они остаются в среднем до полутора лет. Но вот случай, чтобы взрослая самка, другая взрослая самка, приняла чужих детенышей, такое на фотоушке мы отмечаем вообще впервые. Ежегодный фотомониторинг на территории нашего национального парка и обмен данными с китайскими коллегами позволяют не только отследить состояние всей мировой популяции, но и фиксировать такие ранее неизвестные науки формы поведения животных.
1: По словам Ракова, дальневосточный леопард был благополучно и успешно сохранен в России, благодаря чему он стал расселяться на территорию Китая. И теперь это общая задача России и Китая в сохранении этого уникального животного. Он добавил, что этот вид важно сохранять, так как он является индикатором благополучия всей экосистемы. В программу подготовки курсантов школ военных поваров добавят курс управления беспилотниками. Об этом пишут «Известия». Будущих специалистов научат работать как с воздушными аппаратами, так и с наземными робототехническими комплексами. Новые навыки позволят доставлять горячую пищу бойцам на передовую, где использование обычного транспорта зачастую затруднено. По мнению экспертов, это поможет повысить эффективность снабжения подразделений и сохранить боеспособность военнослужащих. Российские школы фактически сами решают, как должна выглядеть форма учеников, рассказала эксперт Министерства просвещения. Национальный ГОСТ задает только общие технические и стилистические ориентиры. А цвет, состав комплекта и допустимые аксессуары каждая школа определяет сама, учитывая мнение родителей и учеников. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 23 августа в воскресенье в Москве пройдет большой фестиваль бега. Движение на Садовом кольце и прилегающих улицах будет ограничено практически на весь день, предупреждает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуют ознакомиться на сайте ведомства. Теперь о заторах в столице и области. Информация от Яндекс.Карт. Сейчас сервис оценивает загруженность в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Дмитровском шоссе. От Московского Малого Кольца до Московского Малого Кольца время в пути час до МКАД, прошу прощения, в пути час 30. Затор на полчаса на Дмитровском шоссе от Московского Малого Кольца до Базарова. В Москве 11 часов и почти 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на «Радио Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Правительственные автомобили. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.
3: Сам автомобиль появился у нас в конце 19 века. И, конечно, о правительственных автомобилях в начале появления автомобиля речи не было. Задача была из Мангейма в Потсхайм скорее доехать, если мы берем Бенц, патент Ваген, да еще и супруга изобретателя доехала. Однако именно, кстати, марка Бенц впоследствии стала одной из первых в мире успешных, и потому правительственные автомобили, ее стали распространяться в самые разные гаражи. Ну, напомню, что конец 19 века – это время огромных империй, все еще мир до Первой мировой войны был совершенно другим. В Российскую империю Бенцы тоже поступили в большом-большом количестве. Мы постараемся сейчас поговорить о правительственных автомобилях именно в нашей отечественной истории, то есть период Российской империи, период революции и ближайших к ней лет, потом 30-е годы, 40-е, ну и вплоть до развала Советского Союза нам бы дотянуть. А в конце все-таки важно еще и упомянуть то, что есть сейчас. А сейчас у нас есть проект ЕМП «Аурус» — единая модульная платформа, которой уже перестали его называть, но мы-то вспомним об этом. Итак, я уже сказал, что Бенцы были в царском гараже, но не Бенцами едиными. Там были все лучшие автомобили европейских марок и чуть-чуть американских, которые тогда уже существовали. Там были грузовики на спецобслуживание, потому что, как и сейчас, как и всегда, нужны и продукты возить, какие-то большие, сопутствующие первым лицам вещи. И, тем не менее, лучшим и главным автомобилем и гаража Николая II, а он у нас, получается, первый и последний царь, который ездил на автомобиле, именно находясь в должности, это Делона Бельвиль, французская марка, которая занималась паровыми котлами. И потому это очень узнаваемые носы автомобилей, они цилиндрические абсолютно, как, собственно, котел паровоза. И у него были самые большие модели, включая специально созданную для него SMT, то есть «Sa Majesté Царь», по-французски «Его Величество», «Его Царское Величество». И это автомобиль, о котором сейчас продолжают происходить спекуляции, что вот якобы нашли, вот якобы продают, но, скорее всего, наверное, его автомобиля не сохранилось. Есть только похожие. Итак, вот этот самый Делона Бельвиль. Что там было из того, что может поразить воображение даже сейчас? Пневмозапуск, то есть больше похоже на тяжелую гусеничную технику, когда воздух проворачивает всю поршневую группу, и поехали. И за счет этого, даже если мотор не схватил и не заработал на топливно-воздушной смеси, можно уехать, потому что есть воздух под давлением. Для безопасности первых лиц, а если мы вспомним, с чего началась, например, Первая мировая война, как один из поводов, это покушение на Франца Фердинанда, эрцгерцога, соответственно, вот таких вещей с Николаем бы не произошло, машина бы сама даже вывезла, даже если бы у нее топлива не было. 200-300 метров проехать можно. Нельзя не упомянуть в контексте его собственного императорского величества гаража марку «Руссобалт». Но не стоит думать, что «Руссобалты», а «Руссобалт» — это первая и последняя автомобильная марка Российской империи, которая сколь бы то ни было промышленных объемов достигла хотя бы несколько сотен автомобилей. В общем, они там были, но они были только на каких-то таких средних курьерских должностях, фельдъегерские машины, то есть по особым поручениям сотрудники царской охраны ездили. Но государь вряд ли часто ездил на «Руссобалтах» только тогда, когда, наверное, ничего другого подать не могли, а это исключительные случаи. Но, например, Витте ездил, причем на шасси К-1220, это маленький самый «Руссобалт», который есть в коллекции Политехнического музея, только у Политехнического музея простейший кузов, торпеда или фаэтон, то есть нет ни стекол, никаких боковых, есть только открытый кузов и мягкий верх. А у Витте все-таки был уже кузов полузакрытый, где водитель на улице, а вот пассажиры внутри. Ну, в общем, прекрасный гараж, самый дорогостоящий в мире по совокупности автомобилей, затрат, инфраструктуры сопутствующей. Объективно, самый большой, под 100 автомобилей. И логистика отработана была, возили на поездах. То есть, то все, о чем можно только было думать, и даже нельзя, в начале 20 века касалось этого самого царского гаража.
2: Правительственные автомобили.
1: Область знаний.
3: Но наступила революция, государь до этого еще отрекся, судьба царской семьи трагическая весьма, под каким ракурсом не смотри. А автомобили остались, и они автоматически просто перешли новой власти, большевикам. И дальше, получается, это очень разрозненный флот автомобилей, никаких, естественно, запчастей, никакого сервиса, и посему очень быстро они стали выбывать. Если мы говорим о Владимире Ильиче Ленине, руководителе Советского государства и создателе Советского Союза, все-таки у него машина «Тюрка-Мери» была такая марка. И где-то там, наверное, товарищи Ильф и Петров, великие писатели, черпали вдохновение между вот всеми этими машинами для своей «Антилопы Гну». И скажу вам, что, конечно, для людей, которые работают с историческими автомобилями, это прям набило оскомину колоссально. Вот эта вечная «Антилопа Гну» касательно машин начала 20 века. Но они, правда, очень похожи. Вот Делон и Бельвиль, конечно, отличались. Бенцы имели тоже свою форму радиатора. Руссобалты узнаваемые. А остальное, честно сказать, весьма-весьма трудно различить даже специалисту. Специалистов именно по таким машинам начала 20 века в мире мало. Но давайте двигаться дальше. Дальше у нас 20-е годы, когда наша тогдашняя власть в России очень плотно села на автомобили марки Rolls-Royce британской. Почему? Дело в том, что Rolls-Royce настолько машина ультимативная была, настолько они крепкие в основе своей. На их базе делались броневики боевые для британской армии, которые поставлялись еще в другие армии. И в Первую и во Вторую мировые войны они участвовали, не сильно отличаясь. Настолько они крепкие, вечные, что, покупая их подержанными, советское правительство абсолютно сделало грамотный шаг. Они все добегали, ну, последний, например, закрепленный за Сталином Иосифом Виссарионовичем, в 1944 году был списан только. Представьте себе, это очень впечатляющий факт. Но отношения с правительственными автомобилями – это международные отношения, в том числе возможность их закупить или нет, подарят или продадут, не подарят или не продадут. Опять же, сразу хочу провести аналогию с нашими временами, что президент России Владимир Путин подарил автомобиль «Аурус» руководителю Коммунистической партии Корейской Республики Северной Кореи Ким Чен Ыну. И такой подарок – это абсолютно традиционно не только для нашей страны, но и для любых лидеров. Это свой дипломатический язык, это тоже очень такие важные, интересные вещи. Но так вот, к чему я такое отступление сделал? Дело в том, что с Великобританией у нас всегда были очень сложные отношения. Достаточно часто это был наш откровенный враг в истории многовековой наших отношений. Но иногда были сближения. И 20 век – это время спрессованности, особой времени. И поэтому у нас там буквально 5 лет сменился вектор. То британцы продавали, то не продают. И вдруг Соединенные Штаты появляются здесь. Вышли из изоляции. Конец 20-х годов. Президент Франклин Делано Рузвельт приходит. И начинают они теперь становиться поставщиками автомобилей для Советского Союза. Особенно на фоне индустриализации, потому что насколько огромный процент обращений был к американскому опыту, к найму американских рабочих даже, не то что инженеров, через Внешторг, Амторг, другие организации. И, в общем, здесь все логично. Со Штатами мы подружились. Во всяком случае, как две торгующих страны точно подружились. И пошли автомобили марки Packard, которые были у нас и как Rolls-Royce, серебряный призрак, вот в частности, модель, на которой до этого ездили, были еще Packard 12, то есть 12 цилиндров, замечательные. Но здесь, наконец, новое поколение, середина 30-х, и машины с бронированием, защищенные, причем со скрытым бронированием. А именно, внешне нельзя понять, что это не базовый лимузин или седан, а уже защищенная версия, особенно если он двигается с любой какой-то скоростью больше 10 км в час, если вы не специалист. Но у советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока, как Маяковский писал в своем произведении на основе визита в Соединенные Штаты, опять же. Нам нужен был свой собственный автомобиль правительственный, потому что и тогда, в 30-е годы, в середине, во второй половине, и сейчас присутствие у любого государства автомобиля правительственного собственной марки – это есть престиж, который считывается любыми политическими акторами сразу. Она либо есть, либо ее нет. Суверенитет стран измеряют по наличию или отсутствию своих собственных правительственных автомобилей до сих пор. В общем, молодой советской стране второй пятилетки это было нужно. И Иван Алексеевич Лихачев, директор ЗИСа завода имени Сталина, он получил, значит, вопрос от Сергея Орджоникидзе: «А вы сможете построить легковой автомобиль высшего класса?» Он сказал: «Конечно». И под это получил финансирование и реконструкцию завода. И они решили замахнуться аж на конвейер по сборке лимузинов.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Правительственные автомобили. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.
3: Красота советским инженерам и художникам-конструкторам уже не была чужда совершенно. Можно говорить о том, что у нас в то время своя школа дизайна началась. Она, конечно, была под влиянием американской, но своя, потому что это ни в коем случае не копирование. Это всегда переосмысление. И, в общем, выдали красавца ЗИС-101 таких дирижабельных форм. Напоминает Крайслер и Бьюик разных годов. Например, Крайслер 37-го года для следующей модификации ЗИС-101 с литерой «А». В общем, замах на миллионы долларов, которые уплачены были фирме Bud Manufacturing of Ohio. Это лучшие в мире кузовщики, которые умели делать большие стальные кузова или сложные стальные кузова. Но такая вещь произошла, что заказывая ЗИС-101, его технологию, его чертежи и оснастку для изготовления его кузовов, самая серьезная задача все-таки в кузове состояла закрытым и шестиоконным с тремя рядами сидений. Водитель и пассажир, средний ряд откидные сиденья, задний диван, где главные лица должны ездить. В общем, это попало на смену технологий, а смена технологий была в следующем. До 36-37 года еще делались кузова с деревянной основой, скелет кузова, грубо скажем. После этого американская автомобильная промышленность, которая выпускала многие миллионы автомобилей, и ее годовой выпуск был равен всем остальным и превосходил автомобилям всей планеты, всех стран, которые этим занимались. Несмотря даже на депрессию, точнее, великий кризис, как это правильно называть, если правильно переводить. Ну, все знают, великая депрессия, конец 20-х, начало 30-х. Так вот, такая особенность, что ЗИС-101 очень красивый снаружи, но с этим несчастным деревянным каркасом и с учетом нашего климата с переходами между нулем Цельсия, получилось, что они оказались ненадежные, разваливались по кузовам в течение 2-3 лет. И потом еще Великая Отечественная война, из-за этого они все просто выработались полностью. Хотя это знатная страница истории. И осталось их сейчас, я так думаю, штук 12. Два из которых, например, в Политехническом музее, но нуждаются еще в уходе, реставрации. Я думаю, это впереди. Потому что сейчас Политехнический музей автомобилями своими стал заниматься активно. Итак, ЗИС-101 – это попытка дать правительству и партии свои машины собственные, но она провальная. А с другой стороны, эта машина стала каретой скорой помощи, такси, пошла в народ и был даже сделан фаэтон. В общем, это красивая история, но она осталась в довоенном мире. Это была другая страна, там она и осталась. После Великой Отечественной войны Советский Союз как никогда укрепился, особенно после того, как испытал свое первое изделие РДС-1, я имею в виду атомную бомбу, 29 августа 1949 года. Это важнейшая веха вообще в выживании нашей страны. Неспроста, наверное, я вспоминаю атомную бомбу, потому что создатели атомной бомбы и получили такие автомобили, как ЗИС-101, а именно Игорь Васильевич Курчатов получил, в частности. И не только он, все академики, причастные к этому делу. ЗИС-110. ЗИС-110 – новое поколение. И здесь все удалось. Все-таки наши производственники, наши инженеры умели работать над ошибками, и постановление правительства о создании этого автомобиля, оно было еще во время Великой Отечественной войны выпущено, и работы интенсивно пошли. С 1942-1943 года, представьте себе, наши предки были абсолютно уверены в разгроме нацистской Германии, невзирая на открытие, не открытие Второго фронта, помощь или ее отсутствие из-за рубежа, и выстраивали уже мирную промышленность, типажи автомобилей, а продолжали то, что начиналось в 1939-1940 году. И поэтому у нас появились автомобили «Победа», ЗИС-110, «Москвич-400», не на пустом месте и не из ниоткуда, а потому что их проектировали еще во время войны. Это удивительно, конечно. И, значит, 110-й оказался во всех отношениях прорывом по металлам, по материалам, по новым типу размерам покрышек. Для него даже АИ-74 новую марку бензина освоили. То есть он двинул вперед технологии, науку, химическую промышленность. Это феноменально. Так обычно делает авиация. То, что сделал ЗИС-110. Конечно, московский завод, он оказался автозавод имени Сталина на пике, наверное, своего престижа, потому что вместе со 110-м он ведь и автобусы осваивал прекрасные абсолютно и многое другое.
2: Правительственные автомобили.
1: Область знаний.
3: Внешне машина опять похожа на американцев, но давайте отделим еще важнейший автомобиль на базе ЗИС-110, но только отчасти ЗИС-115. Или, как он назывался, ЗИС-110С, то есть специальный. В общем, это машина, которая построена на базе бронированной капсулы, которую выпускали в Подольске на заводе номер 100. И каждую капсулу при военной приемке обстреливали из калибра 7,62 винтовочного. Без людей внутри, как иногда, к несчастью, тиражируется миф. Никаких людей никогда внутрь не сажали, советская сторона берегла инженеров. При любых обстоятельствах, даже в эпоху 1937 года, в автомобильной промышленности репрессии были минимальны. И дальше 110-й – это, безусловно, веха, на которую сейчас не жалко потратить времени в записи нашей лекции. Однако следующую веху назовем ЗИЛ-111. Похож на американцев, на Chrysler Imperial, на Packard, который тогда умирал. Packard уже не стал марки в 60-м году. США сами перестали понимать, что это такое. У нас это удивительным образом продолжилось. То есть мы подхватили то, что в Штатах ушло, но не на уровне коммерческого автомобиля, который все-таки можно купить, хотя и за много тысяч долларов. Тогда $1000, сейчас это уже сотни тысяч долларов. Очень сильно изменилось. Изменился счет валюты. И ЗИЛ-111. Ну и давайте, наверное, скажем о самом главном, триумфальном проявлении ЗИЛ-111. Это встреча уже майора Гагарина из Внуково. Вылетал старшим лейтенантом, а сел, успели ему выпустить постановление отдельное, перескочить через звание, стать майором, и он ехал в ЗИЛ-111. Никто точно не знает, в каком. Каждый музей, обладатель в своей экспозиции такого автомобиля, экскурсоводы этих музеев обязательно говорят последние 15 лет об этом, но никто не предоставляет никаких доказательств. Хотелось бы. Я думаю, еще стоит здесь поизучать историкам нашим. ЗИЛ-111, его можно спутать с «Чайкой». Про «Чайки» я даже сейчас не говорю, но я сейчас все же упомянул «Чайку». Подробно не рассказываю, потому что существует табель о рангах, в которой «Чайка»...

0: информацию у Анастаса Микояна «От Ильича до Ильича без болезней, вроде паралича», вольно трактую народный фольклор, у него была зеленая чайка. Вот ему сделали уступку. Но когда он был лишен должности, ушел с поста, ее изъяли и перекрасили в черный цвет. Из первых рук информация человека, который видел эту чайку. Но мы идем дальше, хотя и быстро быстряемся. Линейка наших квадратных, очень впечатляющих правительственных автомобилей ЗИЛ – это все практически ЗИЛ-114. То есть даже если мы говорим, ЗИЛ-114 – это машина раннего Леонида Ильича Брежнева, то есть 67-й год, он успел поездить еще в те годы, когда просил своего фотографа Муса Ильяна быть похожим на Алена Делона, и получалось. На правительственной яхте в резиденции Крымской есть такие портретные фотографии, очень импозантные, скажем. Так вот, ЗИЛ-114 не менее прекрасная машина такому еще молодому сравнительно генеральному секретарю. И все, что было дальше, так или иначе, сделано на 60% на базе ЗИЛ-114. Это важное обобщение. И делая это важное обобщение, эти машины уже потомки ЗИЛ-114, ЗИЛ-41-047, в частности, перешли эпоху развала Советского Союза. Они были и у последнего генерального секретаря и первого президента СССР Горбачева, и у Бориса Николаевича Ельцина, и у Владимира Владимировича Путина, когда он стал исполняющим обязанности и так далее. Он успел поездить на ЗИЛах. Но сейчас, к огромному счастью и к престижу нашей Российской Федерации, мы имеем не просто один автомобиль, лимузин, а целую линейку автомобилей «Аурус», куда входят и машины охраны, «Аурус Арсенал» в частности, и длиннобазный автомобиль, защищенный для президента и других важнейших лиц страны, и внедорожник. И эта история продолжается, потому что сравнительно недавно, в 2024 году, был представлен рестайлинг, который коснется, конечно, всех автомобилей «Аурус».
1: Рассказывал куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военной промышленности, складам и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Поражены склады боеприпасов, предприятия Firepoint, где собирают компоненты для дронов, завод «Антонов», выпускающий «Баплоалюты», а также логистический центр с товарами двойного назначения и склады горючего в Броварах. Кроме того, удары нанесены по портовой инфраструктуре в Черноморске и Южном. Российские военные продолжают системную работу по снижению военно-экономического потенциала противника. В Омске задержан местный житель по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, он передавал украинским спецслужбам информацию об объектах нефтеперерабатывающего завода для подготовки атак с использованием беспилотников. В ходе обыска изъяты средства связи и данные, подтверждающие его причастность. Год назад мужчина уже привлекался к ответственности за публичные призывы к терактам на объектах критической инфраструктуры. За этот год поставки нефти из России в Китай выросли на 92%. Об этом агентство ТАСС заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.
2: Посмотрите, что происходит в связи с кризисом вокруг Ормузского пролива. За первые 7 месяцев поставки нефти из нашей страны в Китай возросли на 92%. Это говорит само за себя. Китай заинтересован в надежных источниках энергоресурсов. Россия, наверное, самый надежный из того, что есть у Китая.
1: Кроме того, Денисов заявил, что Китай в условиях противостояния с Соединенными Штатами держит курс на партнерство с Россией и Индией и нейтрализацию Европы. При этом он уточнил, что с военной точки зрения Пекин уже может

0: нанести крупному сопернику ощутимый ущерб. Средняя пенсия по старости среди неработающих россиян на середину этого года составила 27 850 рублей, сообщили в социальном фонде. При этом в 6 регионах она превышает 40 тысяч. Лидирует Чукотский автономный округ, Ненецкий округ, Магаданская область и Камчатский край. Кроме того, выросла пенсия по инвалидности в среднем до 17 400 рублей. И о погоде. По данным центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве будет переменная облачность, вечером местами дождь. Воздух прогреется до 24 градусов. Сейчас в столице плюс 21. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
1: «Человек с изюминкой»
2: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Иван Бунин.
2: Самый молодой русский академик, первый русский писатель, получивший Нобелевскую премию. В быту Бунин был человеком трудным, неуживчивым. Как в народе говорили, с претензией. Умудрился разругаться со всеми коллегами по перу. Льва Толстого мечтал переписать, Достоевского ненавидел, Чехова уличал в неряшливости. Желчен был.
1: На первый взгляд.
2: У него было тонкое лицо с красивым овалом, большие, немного грустные глаза под прямыми бровями. Сам невысокий, сухощавый. Всю жизнь оставался в прекрасной физической форме. Был отменным наездником.
1: Где изюминка?
2: Бунин испытывал сильную неприязнь к букве «Ф» и старался избегать ее и в речи, и в произведениях. Причина странная, но из детства. При крещении Бунина чуть не нарекли Филиппом. В последний момент вмешалась нянька. Сказала матери, что такое имя годится только для соседского плотника-пропойцы.
3: «Представляете, если бы это случилось, я бы назывался Филипп Бунин. Тьфу, как филипповская булочка. Какое гнусное созвучие!»
2: Бунин считал «Ф» неблагозвучной и чуждой русской речи. А еще ненавидел новую орфографию, введенную в 1918 году. И до конца жизни, до 1953 года, придерживался дореформенного правописания с «ерами» и «ятями» и требовал публиковать свои сочинения только так.
1: Иван Бунин. Человек с изюминкой.
4: Как вас звать величать-то?
5: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
6: Он присоединил к московскому княжеству Тверь, Ярославль и земли Великой Перми. Подчинил вольнолюбивый Новгород, а после стояния на реке Угре фактически добился независимости Руси от Большой Орды. Все это – славные деяния Ивана III Великого.
1: Как же появилось это прозвище?
6: В переводе со старославянского «великий» означает «большой», превышающий обычную меру. Иван III и правда во многом превзошел предшественников. Превратил разрозненные княжества в централизованное русское государство, с которым считалась и Европа. Сильным соседом на Востоке искали союза Священная Римская империя, Венеция, Швеция, Дания –

Иван III утвердил в качестве государственных символов двуглавого орла и образ святого Георгия Победоносца, всадника, поражающего змея копьем. Он же принял судебник, ставший, по сути, первым общерусским сводом законов. Знаменитый историк Карамзин ставил заслуги Ивана III даже выше деяний Петра I. Впрочем, оба государя еще при жизни заработают себе имя Вильгельм.

0: радио «Звезда».
1: 6 октября 1996 года на перегоне между уральскими станциями Предтурье и Усть-Березовка маневровый тепловоз, неуправляемый, без машиниста в кабине, на скорости 120 км в час вышел в лоб пригородному пассажирскому составу. Столкновения избежать не удалось, но благодаря грамотным и решительным действиям экипажа пассажирского тепловоза обошлось без жертв. Машинист Евгений Парчинский и его помощник Юрий Задворных были ранены, но все пассажиры остались живы и невредимы.
2: Экипаж.
1: В тот день в маневровый тепловоз ТМ-2, стоящий на запасных путях, забрался злоумышленник. Запустил двигатель, тронул локомотив с места и выставил на контроллере крайнюю позицию. Убедившись, что тепловоз набирает скорость, выпрыгнул из кабины. Локомотив без машиниста вышел на основной путь и помчался навстречу пригородному поезду, который тянул двухсекционный тепловоз 2Т-116.
2: Техническая справка. 2Т-116. Двухсекционный магистральный тепловоз с электропередачей. За характерную форму крыши у профессионалов получил прозвище «Горбатый» или «Боинг» из-за оригинального самолетного звука. Длина 36 метров. Общая мощность двух дизельных двигателей – 6120 лошадиных сил. Максимальная скорость – 100 км в час. Полная масса – 276 тонн. Экипаж – 2 человека.
3: Экипаж.
4: Золотые слова вовремя сказаны.
3: Командная работа.
1: Диспетчер предупредила машиниста Евгения Парчинского, что им навстречу мчится неуправляемый маневровый локомотив. Машинист и помощник действовали уверенно, быстро и четко. Остановили поезд, отцепили пассажирские вагоны, попросили проводников вывести людей из состава. Потом отъехали на 2 километра вперед и стали ждать. Когда на горизонте появился неуправляемый тепловоз, Парчинский дал задний ход, чтобы смягчить силу удара при столкновении. В момент аварии тепловоз Парчинского двигался со скоростью около 50 км в час, в то время как неуправляемый ТМ-2 летел под 120. За мгновение до аварии машинист заглушил двигатель, а сам бросился по проходу назад. От удара сорвало с петель дверь в дизельном отделении. Она сильно ударила машиниста по спине. Помощник повредил ногу. Секция, принявшая на себя всю массу маневрового тепловоза, была сильно повреждена. Ее отцепили, а на уцелевшей они вернулись к пассажирам и доставили поезд до ближайшей станции. За идеально проведенную операцию по мягкому тарану Евгению Парчинскому присвоили звание Героя России. Юрий Задворных был награжден Орденом Мужества.
3: Экипаж.
5: Город, в котором 93 речки, 342 моста, несколько тысяч каменных, бронзовых, чугунных львов, сфинксов и грифонов.
6: И 4 зимних дворца. Санкт-Петербург. В программе «Исторические заметки». Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
3: 1878 год. Из Москвы в Варшаву медленно, но верно движется большой торговый обоз. Таможенники дают добро, не подозревая, что в мешках, аккуратно уложенных на телегах, вовсе не дорогой китайский чай, а самый настоящий суррогат.
4: Знавал я одного нашего купца, так он хитрец эдакий. Для большего веса подмешивал в кофе крашеную глину, а для густоты сливок добавлял в них маленькие кусочки мела. А вот мы с братом занимались массовой продажей контрафактного чая. Берешь смесь высокого качества и подкидываешь туда сухие дикие травы. Рогожку, например. Что такое рогожский чай? Эх, темнота! Так ведь это использованная заварка. Ее вначале сушили, а потом подкрашивали купоросом или сажей. И на продажу.
3: Иван и Александр Поповы. Московские купцы третьей гильдии. Когда в середине 19 века в России пошла мода на китайский чай, братья решили подзаработать. Сначала они действительно подмешивали в чай высушенную заварку. Но затем нашли более дешевый суррогат. Ферментированные в русской печке листья сухой травы – кипрея. Ежегодно тысячи пудов контрафакта переправлялись обозами в Петербург, Одессу, Варшаву и дальше по железной дороге в Берлин. Нечистых на руку торговцев собирались привлечь к ответственности. Да куда там? Ну что это такое? Штраф 100 рублей и арест до 1 месяца. Так что подпольные фабрики продолжали работать.
4: Сашка и я, меня, кстати, Иваном кличут. Так вот, мы раскрутились лучше всех. Выяснилось, что в России живут самые настоящие чайные магнаты. И они наши однофамильцы. Да-да, братья Семен и Константин Поповы. Представляете? Вот свезло так свезло. Мы разыскали талантливого художника, и он точь-в-точь скопировал их чайную упаковку. Деньги потекли ручьем.
0: Плутовство.
3: Масштабы контрафакта были столь велики, что император Александр III даже подписал особый указ.
5: Первое. Запретить сбор той травы, из которой изготовляется так называемый Иван-чай. Второе. Торговцев, увлеченных в примеси к китайскому напитку, привлекать к ответственности, а в газетах обеих столиц объявлять о них как о лицах, не заслуживающих доверия общества.
3: Не помогло. Только после создания специального комитета по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов братьев Поповых наконец-то поймали. В ходе следствия выяснилось, что они подделывали не только чай, но и лекарства. Во время судебного разбирательства впервые в мире была применена микрофотография, с помощью которой и нашли фальсификат.
4: Мой старший брат Александр взял всю вину на себя. Его лишили купеческого звания и навечно сослали в Сибирь. А вот меня, Ивана Попова, оправдали.
3: Но даже после этого громкого дела контрафактный чай продолжали продавать по всей России. Людей арестовывали, но суррогат появлялся на рынке снова и снова. Удивительно, но факт. Помогли не репрессии, а укрепление курса рубля. Китайский чай внезапно подешевел, и подделка стала невыгодна.
1: Братья Иван и Александр Поповы. Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
0: Реклама.
2: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Минобороны прокомментировала массированный удар по Киеву Киевской области минувшей ночью фразой «приводим убедительные доводы». Такая публикация появилась в официальном канале ведомства. Напомню, российские войска ударили по предприятиям военной промышленности, складам и логистическим центрам. Били по складу боеприпасов, предприятию Firepoint, где собирают компоненты для дронов, заводу Антонов, выпускающему БПЛА «Лютый», а также логистическому центру с товарами двойного назначения и складом горючего в Броварах. Кроме того, удары нанесены по портовой инфраструктуре в Черноморске и Южном. Россия начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка. Им начали торговать на Петербургской бирже. Правительство держит руку на пульсе в отношении ситуации с топливом, заявил вице-премьер Александр Новак.
2: Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт, и все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4.
1: Новак добавил, что власти работают над решением проблемы с логистикой топлива с каждым регионом в отдельности. Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее электроснабжение из-за повреждения линии «Ферросплавная-1». Энергоблоки штатно переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Это уже не первое отключение на этой неделе. Причины повреждения устанавливаются. Ситуация находится под контролем специалистов станции. Российские спортсмены выступят на Всемирных играх кочевников в форме Олимпийской национальной сборной. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. В состав команды вошли 236 спортсменов из 33 регионов. Они представят 41 вид спорта. Это одна из самых многочисленных делегаций. Игры пройдут в Киргизии с 31 августа по 6 сентября. Представитель Русской Православной Церкви Вахтанг Капшидзе назвал разумным решение об отправке мощей князя Дмитрия Донского в зону специальной военной операции. По его словам, это должно произойти как можно скорее, чтобы православные военнослужащие могли им поклониться. Вопрос о месте размещения святыни еще обсуждается, но доступ к ней будет открыт в крупных храмах. Напомню, мощи были найдены при реставрации Архангельского собора Московского Кремля. Одна из частиц будет передана в храм Христа Спасителя. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Шуя. Здесь варят самое душистое мыло и почти месяц отмечают Рождество. А на улицах звучит шуйская гармонь. О, слышите?
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: плачут. Бог, открывающий двери, ангел, приносящий удачу.
1: Радиозвезда.
2: Когда-то все люди говорили на общем языке. Однажды мудрец предложил обратиться к богу Анчва с просьбой, чтобы поделил он один народ на многие, и чтобы у каждого из них был свой язык. Но бог высоко. Стали строить башню. Строили, строили, как вдруг она развалилась. Тогда Анчва им говорит с небес: «Слышал я вашу просьбу. Теперь сколько камней в развалинах, столько и будет вам языков. Объединяйтесь в группы, берите каждый по камню». Камни быстро закончились, а одной группе людей ни одного не досталось. Бог посмотрел на них сверху и говорит: «Ну и пусть, говорите на своем старом языке. Надо же сохранить его кому-то. Вы с камнями, добавьте-ка им немного от своих новых языков». Так и сделали. Поэтому абазины легко понимают другие языки, а их язык, самый древний и самый трудный, никто не понимает.
3: Абазины – малые коренные народы России.
2: Когда-то абазины пришли в черкесские регионы из нынешней Абхазии. С абхазами они родственные народы. Сегодня в России проживает более 43 тысяч абазин. В Карачаево-Черкесии и в Ставропольском крае. Абазинский язык принадлежит к абхазо-адыгской группе северокавказской семьи. Поговаривают, что он один из самых сложных языков на планете. В нем 72 буквы. При этом в нем исторически отсутствует гласное «о», которое при заимствованиях превращается в «а». В древности абазины поклонялись покровителям дождя, воды, лесов, зверей, пчел. А главным над ними был бог по имени Анчва. Затем, в первом веке нашей эры, абазам принес христианское учение сам апостол Андрей. По преданию, он проповедовал среди горских народов. Сегодня же абазины исповедуют ислам суннитского толка.
3: Не теряя корни, абазины.
2: Самый важный обычай абазин, впрочем, как и большинства народов Кавказа, это почитание старших. Никогда младшие по возрасту не садятся в помещении, где сидит взрослый человек. Тем более, никогда со старшими не садятся за обеденный стол. Пока им не разрешат, конечно. Это дань уважения. У абазов всегда царил патриархальный уклад. Глава рода – старший мужчина в доме. Хозяйственными делами ведала старшая женщина. Она же управляла семьей. Но последнее слово всегда оставалось за мужчиной.
3: Малые коренные народы России.
2: После свадьбы девушка переходила в дом мужа, соблюдая ряд обязательных правил. Невестка не имела права разговаривать с родителями мужа, оставаться с ними наедине, поднимать на них глаза, есть за одним столом, сидеть в их присутствии. Избегание свекрови заканчивалось через неделю или несколько месяцев, а вот свекр мог продолжать молчать годами или всю жизнь. Все зависело от его характера. Супруги не называли друг друга по имени, использовали прозвища или местоимения. Им нельзя было днем находиться в одной комнате наедине. Для мужчины считалось позорным говорить что-либо про свою жену в присутствии других. Когда того требовала ситуация, он употреблял слова «моя жена», «мать моих детей», «дочь того-то». При посторонних, особенно при старших, молодой отец не имел права быть нежным со своими детьми. Не брал их на руки, не тискал. Сдержанность на людях – одно из важнейших правил поведения.
3: Не теряя корни, абазины.
2: Современные абазины практически не придерживаются старинных обычаев. Например, запрет на общение со свекрами у них сохранился, но только в сельской местности. Супруги общаются свободнее и называют друг друга по именам. Но, тем не менее, традиционный уклад жизни, обряды, культуру абазины стараются беречь. Ну, а как иначе?
3: Абазины. Малые коренные народы России.
1: Кто так строит?
4: Энциклопедия домов мира.
1: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Викинги и жители Исландии.
1: Что?
5: Дерновый дом. Свое название это древнее жилище получило от верхнего слоя почвы, густо заросшего травой. Ученые считают, что дома из дерна в Северной Европе строили на протяжении 11 веков.
1: Где?
5: Исландия. Негостеприимный край. Лавовые поля, пепельные пустоши и снежные равнины сурово встречают гостей. Однако древние викинги, приплывшие на остров с континента, все же нашли немного земли, пригодной для жизни. Первые поселки они основали на юго-западном побережье, согретом теплыми морскими течениями.
1: Из чего?
5: Не успев сойти на берег, новые жители Исландии начали вырубать леса под привычные им деревянные дома. Однако суровая природа острова сыграла с поселенцами злую шутку. И без того малочисленные деревья закончились очень быстро, а новые почти не росли на засыпанной пеплом земле. Как раз тогда исландцы решили использовать дерн в качестве основного стройматериала.
1: Как?
5: На месте будущего дома вырывали большую яму и выкладывали пол камнями. Над ним ставили каркас из палок и булыжников, который и покрывался дерном. Земляные блоки укладывали друг на друга, как кирпичи в несколько слоев, чтобы стены получились толстыми и прочными. Сверху жилище накрывали широким пластом дерна, травой кверху. В итоге дом выглядел как нора с дверью в небольшом холме.
1: А что теперь?
5: Дерновые хижины были самым популярным жилищем в Исландии аж до середины 20 века. Но затем другие страны завезли на остров легкие и дешевые материалы, и исландцы переселились в комфортные дома из бетона и гофрированного металла. Несмотря на это, дерновые жилища все еще встречаются в Исландии почти на каждом шагу. Все желающие могут войти внутрь, глубоко вдохнуть влажный воздух земляного дома и на мгновение перенестись в прошлое. В те времена, когда стены из дерна бережно укрывали исландцев от пепельных бурь и ледяных ветров. Дерновый дом.
1: Кто так строит? Записки врача.
6: Оздоравливают ли соляные пещеры? Такую услугу предлагают многие спа-комплексы. Создают даже искусственные помещения для галотерапии. Есть ли доказательная база у этого метода?
7: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
6: Соляные пещеры и комнаты – это специально обустроенные помещения с солью, чаще гималайская или морская. Предназначены для вдыхания сухих или слегка увлажненных частиц соли. Галотерапия – сухой метод и спелеотерапия в естественных солевых пещерах позиционируется как лечение для дыхательных, кожных, иммунных и психологических проблем. Однако научная база по ним ограничена и противоречива. Главный потенциальный эффект галотерапии заключается в том, что микроскопические частицы натрий-хлор размером 0,5 микрометров способны проникать глубоко в дыхательные пути, где, как считается, они разжижают слизь и облегчают ее выведение. Это в теории должно помогать при таких состояниях, как хронический бронхит, синуситы, астма, хроническая обструктивная болезнь легких. Отдельные клинические испытания фиксируют невыразительный эффект. С точки зрения безопасности галотерапия выглядит неплохо, но есть группы, которым лучше не рисковать. При тяжелых формах бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, активном туберкулезе, неконтролируемой артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, открытых ранах, злокачественных процессах и повышенной температуре тела. Главный минус соляных пещер – недостаток качественных доказательств. Эффективность часто основана на непроработанных или небольших исследованиях со слабым дизайном. В 151 исследовании только одно соответствовало жестким критериям рандомизированного контроля. Это означает, что существенная часть результатов может быть связана с общим состоянием релаксации и отдыха, а не с солью. Да, спокойное помещение, приглушенный свет, музыка, отсутствие телефонов и других людей – все это полезно в первую очередь для нервной системы. Только соль тут ни при чем. Лучшее применение солевых пещер и комнат в качестве дополнения к нормальному медикаментозному и физиотерапевтическому лечению. Перед посещением важно проконсультироваться с врачом, особенно при серьезных хронических заболеваниях.
7: Алексей Водовозов. Записки врача.

0: Авиационный шлем.
1: Жесткая ударопрочная каска из композитных материалов – кевлара или стеклопластика. Шлем современного пилота оснащен авиационной гарнитурой для радиосвязи и специальными светофильтрами-визорами для защиты глаз от солнца.
0: Форма и содержание.
2: В начале 20 века авиашлемы первых российских летчиков могли защитить голову пилота от шума и холода. Их делали из пробки, тонкого слоя натуральной коры пробкового дуба. Сверху деревянной каски наклеивали мягкую кожу или кожзаменитель, покрытый лаком. Из этих же материалов шили на затыльник и наушники. Промежутки заполняли опилками, а иногда даже мелкой металлической стружкой.
0: Авиационный шлем.
2: Сегодня его делают индивидуальным, для каждого летчика в отдельности. В современный авиашлем встроены тепловизор и приборы ночного видения, системы активного шумоподавления, наушники и микрофон. Для пилотов высотных истребителей предусмотрены специальные замки для жесткой фиксации кислородной маски.

0: Мундирование.
1: Боевой самолет 21 века буквально нашпигован различной электроникой, компьютерной техникой, инфракрасными датчиками. Полученные сведения мгновенно систематизируются и выводятся на виртуальный экран забрала, прямо перед глазами пилота. Специальная программа строит трехмерную картину окружающего пространства со всеми объектами на местности. В результате летчик способен навести оружие на цель одним только взглядом. И все это с помощью авиашлема.
2: Форма и содержание.
1: Сейчас трудно себе представить, каким будет авиационный шлем в будущем. Кто на самом деле будет управлять истребителем? Летчик или искусственный интеллект боевого судна? А может, они будут работать сообща? Поживем, увидим.
2: Форма и содержание. Авиационный шлем.
1: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: В начале 20 века авиация была невероятно рискованным занятием. Первые летчики поднимались в небо, но если самолет ломался, у них почти не оставалось шансов на спасение. До 1912 года парашюты существовали, но они были огромными, неуклюжими и всегда крепились к самому самолету. Пилоту сначала нужно было выбраться из кабины, а затем вытянуть за собой тяжелый мешок с тканью. В экстренной ситуации это было практически невозможно. Спасение пришло из России. И принес его человек, далекий от авиации. Инженер-самоучка и актер Глеб Котельников. Он был потрясен трагической гибелью летчика Льва Мациевича и решил, что пилоту нужен не просто парашют, а персональный парашют.
1: Ну ты, Кулибин.
3: Вдохновение посетило изобретателя в театре. Он увидел, как дама ловко превращает сложенный на спине кусок ткани в широкий платок. Эта простая манипуляция подсказала ему новый способ укладки парашюта. Так появился легендарный РК-1 – русский Котельникова модель первая. Шелковый купол впервые поместили в небольшую круглую металлическую коробку ранец, которую летчик надевал на спину. Внутри парашют был аккуратно сложен в специальные соты, что гарантировало быстрое и надежное раскрытие.

0: иконками великого российского изобретения.
1: Буты Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек. Сегодня в программе «Область знаний». Императрица Елизавета Петровна, дочь своего отца. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
2: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим. Вот.

0: ваши острые клыки.
1: Алиса, включи радио «Звезда».
2: Салют, включи радио «Звезда».
3: Маруся, включи радио «Звезда».
4: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Ученые Кузбасса создали рассасывающиеся мембраны от спаек и инфекций после операции на сердце. Почему это важно в хирургии, «Радио Звезда» рассказал врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
2: Давайте говорить о том, что были созданы новейшие материалы, которые используются в хирургии. Основное техническое новшество в этих материалах в том, что они помещаются в ткани и самостоятельно рассасываются, оказывая пролонгированное антибактериальное и противспаечное действие, минуя желудочно-кишечный тракт, минуя внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции. Поэтому это действительно инновационная разработка, которая заслуживает максимального внимания с позиции хирургии.
1: Разработка не имеет аналогов в мире и способна защитить жизнь и здоровье тысяч людей ежегодно. Международная группа ученых пересмотрела устоявшееся представление о механизме образования тромбов. Исследователи из Великобритании, Швеции и Франции выяснили, что ключевой белок свертывания крови, фибриноген, укладывается не в один наклонный слой, как считалось десятилетиями, а горизонтально в несколько слоев, подобно стопке бумаги. Открытие может изменить подходы к лечению нарушений свертываемости, включая гемофилию, а также помощь в создании более эффективных средств мониторинга глюкозы для диабетиков и терапии острого респираторного дистресс-синдрома. Роботы-гуманоиды провели показательный бой в октагоне на Всемирной конференции роботов в Пекине. Машины выходили на специально оборудованную площадку и обменивались ударами перед посетителями выставки. В поединке участвовали полноразмерные человекоподобные роботы компании Engine AI. Более 300 компаний представили на Всемирной конференции роботов в Пекине свыше 3000 экспонатов, включая человекоподобных, промышленных и сервисных роботов, экзоскелеты и системы на базе искусственного интеллекта. Кровь не является основной пищей комаров. В основном они питаются нектаром цветов. Об этом во Всемирный день комара рассказала эксперт Пермского политеха Мария Камбарова. Кровь необходима только самкам для выведения потомства. Самцы же питаются исключительно растительными соками. Комары играют важную роль в опылении растений, особенно в заболоченных местностях. В России они опыляют аир болотный осокин.

0: Африке, луговые травы. В тропиках – дерево какао, а в Японии – некоторые виды магнолий и орхидей. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Им покорился Париж.
2: Пред ними трепетал Берлин.
1: Настал черед Рима, Неаполя
2: и Венеции.
1: И пусть Николай Иванович и Глафира Семеновна не знают ни слова по-итальянски, разве это может остановить настоящих русских путешественников?
2: Николай Лейкин.
1: Книга «Где апельсины зреют».
2: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

просто музыка, просто музыка, просто слова.

0: Радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Услышала в новостях, что в России выросли продажи электромобилей. Расскажите, а кто и когда придумал первый в мире электромобиль?
3: Отвечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Считается, что одним из пионеров, одним из первых создателей автомобилей на электрической тяге был инженер Томас Девинпорт, поскольку он является изобретателем электродвигателя постоянного тока. В 1834 году его мотор установили на самоходную платформу, и так получился электрокар. Понятно, что это не электромобиль и не автомобиль в современном понимании смысла этого слова. Это просто тележка, которая приводилась в действие не лошадью или не мускульной силой человека, а электродвигателем. К тому же она была фактически привязана в прямом смысле слова к электрифицированному треку. Она не могла обходиться без провода. И только годом позже был создан первый электромобиль, который приводился в движение от первых гальванических элементов, то есть от аккумуляторов. Причем поначалу аккумуляторы-то были одноразовые, и лишь в 1888 году появился первый электромобиль с перезаряжаемой батареей, ну прямо как сейчас. То есть первый по-настоящему самостоятельный электромобиль появился на 2 года позже, чем был зарегистрирован, запатентован первый автомобиль, патент на который Бенц получил в 1886 году. А потом наступила эра бесконечных соревнований, кто удачливее на рынке. Автомобиль, то есть машина с двигателем внутреннего сгорания, с бензиновым мотором, или паровой автомобиль, или электромобиль. И длилось это пара десятилетий, не очень долго, после чего стало ясно, что все-таки автомобиль в этой гонке победил. Электромобили были не очень надежными, они были, к сожалению, опять же привязаны или к зарядке, или должны были иметь большие батареи, в любом случае не обеспечивали достаточный запас хода. Именно поэтому все постепенно пересели на автомобили, в значительной степени бензиновые, в меньшей степени на дизельные.
1: Очень важные вопросы.
0: Радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
5: Французский король Людовик XIV. Он правил страной 72 года и 110 дней. Дольше, чем любой другой монарх в истории Европы. И все это время неукоснительно соблюдался один и тот же придворный этикет. Версальский.
6: Хорошие манеры, знание иностранных языков, умение петь, танцевать, рисовать, играть не только в карты, но и на музыкальных инструментах. Вот отличительные черты моего истинного верноподданного.
5: Король солнца просыпался рано утром. В опочивальню тут же заходил главный камердинер. Он раздвигал полог кровати, а камерлакей запускал в спальню придворных, которым разрешалось присутствовать в момент пробуждения.
7: Умывальник короля,
8: халат короля,
7: туфли короля, расческа короля, зеркало короля.
5: Гардеробмейстер снимал с Людовика ночную рубаху, а главный камердинер помогал ее держать. В это время офицер при гардеробе доставал и передавал дневную рубашку обычному камергеру. Тот переадресовывал ее дальше, герцогу Орлеанскому, и уже он протягивал рубаху королю. Затем Людовику подавали на золотом подносе 3 вышитых платка на выбор. А потом...
7: Шляпа короля, перчатки короля,
8: трость короля.
5: В этом ежедневном спектакле участвовали по меньшей мере человек 20. И у каждого своя роль. Вечером в точности повторялась утренняя церемония, но только в обратном порядке, словно кинопленка, прокрученная назад. 36 стольников, 16 дегустаторов, 13 управляющих. Персонал кухни Версаля насчитывал 448 человек. не считая слуг персонала и учеников этих слуг. Во время завтрака, обеда или ужина все придворные должны были стоять, соблюдая тишину. Людовик восседал в кресле. Королева и принцы имели право сидеть на стульях. Другие члены монаршей семьи – на табуретах. А вот жареным поросятам, салатам, оленине, куропаткам и лососине оказывалась честь особая. Справа и слева вдоль стола расхаживала, чекани шаг, специальная охрана, лейб-гвардейцы с ружьями на плече. И только попробуй возьми что-нибудь прежде короля. Первые 20 лет своей жизни из 77 Людовик учился танцевать. Он даже слегка подпрыгивал при ходьбе. Придворные старались королю подражать, стали подскакивать прямо на ходу. А слуги, даже стоя на месте, всегда занимали первую или третью балетную позицию. Никто не мог стучаться в комнату французского монарха. Поэтому многие дамы и кавалеры отпускали длинные ногти на мизинцах, чтобы в эту самую дверь царапаться. А еще каждому придворному выдавали особые памятки. В них перечислялись все без исключения нормы поведения. Печатались памятки на небольших листах бумаги. По-французски «этикет». Кроме того, на лужайках Версаля повсюду стояли еще и таблички, что-то вроде «по газонам не ходить». И назывались эти таблички точно так же – этикетами. Когда-то и у нас было нечто подобное.
1: Теперь так не принято.
0: Город, в котором 93 речки, 342 моста, несколько тысяч каменных, бронзовых, чугунных львов, сфинксов и грифонов.
9: И 4 зимних дворца. Санкт-Петербург. В программе «Исторические заметки». Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Москва. Экскурсия в столичном музее.
2: Ему позировали Толстой и Скрябин, Горький и Мечников. Этого человека называли блестящим портретистом и мастером иллюстрации. Он служил в армии, находился в звании младшего фейерверкера. Леонид Осипович Пастернак. Но его имя было практически забыто. Возможно, потому что гениального отца заслонила тень гениального сына, Бориса Пастернака.
3: По случаю присвоения. История воинских званий. Фейерверкер.
4: Слово это немецкое. В буквальном переводе – работник огня. Но никто никаких салютов на фронте не запускал. Даже по праздникам. Фейерверкер – офицерский чин в артиллерийских частях русской императорской армии. Звание это появилось в нашей стране в начале 18 века и только в так называемых потешных полках. Присваивалось лучшим бомбардирам и канонирам.
3: История воинских званий.
4: После военной реформы 1884 года всех фейерверкеров разделили на младших и старших. Младший фейерверкер приравнивался к низшему чину унтер-офицеров в других родах войск. К примеру, в армейской артиллерии он считался бы капралом.
3: По случаю присвоения.
4: Отец Бориса Пастернака действительно служил младшим фейерверкером. Поэт очень гордился этим обстоятельством.
5: Я писал ему, что не надо обижаться, что гигантские его заслуги не оценены в сотой доли, между тем, как мне приходится сгорать от стыда, когда так чудовищно раздувают и переоценивают мою роль. Я писал папе, что в конечном счете торжествует все же он, проживший такую истинную, невыдуманную, интересную, подвижную, богатую жизнь. Частью в благословенном своем 19 веке, частью в верности ему, а не в диком, опустошенном, нереальном и мошенническом 20-м столетии.
4: Свою армейскую жизнь художник Леонид Осипович Пастернак не забывал никогда и даже написал великолепную картину «Вести с Родины». В интерьере казенной квартиры солдаты отдыхают после маневров. Один из них читает вслух письмо, полученное из дому. Рядом сидит его товарищ, глубоко погруженный в свои мысли, сжимая в руках надорванный конверт. Удивительно, но факт. Это полотно, еще не завершенное, прямо с мольберта купил Павел Третьяков для своей знаменитой галереи.
3: Фейерверкер. По случаю присвоение.
0: Радиозвезда.
6: Оружейка.
7: Стрелковое оружие.
6: Автомат Калашникова.
8: Он взял себе псевдоним Михтим. Это сокращенное его имя и отчество. Михаил Тимофеевич. Будучи девятиклассником, Калашников впервые познакомился с оружием, когда один из однокашников подарил ему неисправный браунинг. За хранение пистолета Михтима арестовали, но почти сразу же отпустили. Ребенок все-таки. Красноармейцем Калашников стал в 1938 году. Уже тогда молодой конструктор-самоучка начал внедрять свои изобретения в войсках. Он разработал регистратор количества выстрелов из танковой пушки. Удивил всех. Даже самого Георгия Жукова. Будущий маршал отправил Михтима на учебу в Ленинград. Но тут началась война.
6: Автомат Калашникова.
8: В 1943-м в нашей стране появился боевой патрон калибра 7,62. по техническим характеристикам он подходил и к пистолету, и к винтовке. Так началась разработка оружия под новый боеприпас. И что в итоге получилось? Автомат. Он оставался секретным несколько лет. Известна была лишь странная фамилия конструктора – Михтин.
9: Я рад, что не стал поэтом. И без меня плохих поэтов хватает. К слову, это немцы виноваты, что я стал военным конструктором.
3: Оружейка. Стрелковое оружие.
8: Калаш. Так ласково называют его автомат. Это оружие самое известное в мире. В некоторых странах калашами даже называют детей, считая, что такое имя очень сильное, и оно принесет ребенку удачу.
3: Автомат Калашникова.
8: Высокая кучность попаданий, малые габариты, безотказность в работе, живучесть деталей и простота устройства. При весе чуть более 4 килограммов скорострельность АК-47 составляет 600 выстрелов в минуту, а пуля на выходе развивает скорость 715 метров в секунду.
9: Я создавал оружие для защиты своей страны. И это основная цель, которой оно служит.
3: Автомат Калашникова. Оружейка.
10: Уровень воды в реке Урал,
11: Центральный банк сохранил
10: на Крымском мосту.
12: Российские космонавты совершили
13: государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
14: 1950. Название города Пермь.
15: Александр Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
8: Реклама.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
17: Российская Академия Радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Два населенных пункта за сутки освободили российские военные в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» выбили украинских боевиков из села Матяшево, а бойцы южной группировки освободили Николайполье. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. В ведомстве подчеркнули, что освобождение Матяшева позволило вооруженным силам России перерезать маршруты ВСУ и создать условия для продвижения на Добропольском направлении. Село освобождали военнослужащие Псковского гвардейского соединения воздушно-десантных войск. Владимир Путин принимает участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля. Там в ходе реставрации были обретены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. Останки сохранились полностью, за исключением левой пяточной кости. Частицы святыни по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла будут переданы в храмы Русской Православной Церкви. Дмитрий Донской, великий московский князь, одержавший победу в Куликовской битве и построивший Белокаменный Кремль. Он был канонизирован в 1988 году. Музыкальный спектакль «Время жить» артистов Центрального дома Российской армии впервые представили в Алтайском крае. Показ состоялся в Барнауле для военнослужащих 15-й армии Воздушно-космических сил России. Режиссер спектакля Ирина Титова рассказала телеканалу «Звезда», как создавала эту работу.
2: Драма основана на реальных событиях. Полтора года назад мы познакомились с этой замечательной семьей совершенно случайно. Сначала я, наверное, недели две просто сходила с ума и думала, что же такого можно показать, чтобы не уйти в боль, кровь, войну. Потом мне позвонила Ирина, каким-то своим таким совершенно делам. Говорю, Ира, ты не против, если я воспользуюсь вашей историей и делаю Алексея главным героем спектакля?
1: Командир батальона спецназа Алексей и военная медсестра Ирина еще во время службы планировали пожениться. После тяжелого ранения Алексей проходил длительную реабилитацию, а Ирина перевелась в Московский военный госпиталь, чтобы находиться рядом с ним. Средняя пенсия по старости среди неработающих россиян на середину этого года составила 27 850 рублей, сообщили в социальном фонде. При этом в шести регионах она превышает 40 тысяч. Лидирует Чукотский автономный округ, Ненецкий округ Магаданской области, Камчатский край. Кроме того, выросла пенсия по инвалидности в среднем до 17 400 рублей. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Василий Колташов, экономист и писатель. Василий, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Давайте с такого вопроса начнем сегодняшнюю беседу нашу. Это новый союз на Ближнем Востоке, который недавно совсем был явлен миру. Турция, Саудовская Аравия, Пакистан. Да, у Пакистана есть ядерное оружие, но может ли этот союз стать реальной военной силой? И вообще, кому и как он может противостоять? И что, они прямо так вот возьмут и будут с кем-то воевать? И с кем, самое главное? Вот что это такое? Давайте отсюда оттолкнемся и дальше обсудим все сопутствующие вопросы.
2: Я бы обратил внимание, что в этой коалиции нет Азербайджана. Сразу. Что многое объясняет. Это, во-первых. Во-вторых, то, что представлено как некий союз, на деле выглядит как коалиция по освоению средств. Дело в том, что американцы столкнулись с ситуацией, когда воевать-то, собственно говоря, в регионе против Ирана некому. В Ираке невозможно создать силы, которые будут действовать против Ирана. Были в начале агрессии американо-израильской действия курдов, которые входили на территорию Ирана, но они были уничтожены. По некоторым данным, Турция подсказала, как это сделать, и где и как пойдут курды. Проамериканские курды. Иран с ними быстро справился. Поэтому предполагать, что Турция стремится к тому, чтобы сейчас обрушился Иран, я думаю, не стоит. Турция этого не хочет. Что касается Пакистана. Пакистан тоже в начале американо-израильской агрессии и даже перед этим рассматривался как государство, которое, если что, уничтожит ядерным оружием Израиль, если Израиль применит ядерное оружие, потому что две религии, две концепции, вот эти вот, да, противостоящие друг другу, они несовместимы. И если кто-то ударился в крайности, ну, значит, и по нему ударят крайними средствами. Поэтому Пакистан вряд ли будет по-настоящему действовать против Ирана. Но все привыкли что-то получать от Запада, и они получат, Турция и Пакистан, что-то получат от Запада, деньгами какими-нибудь, наверное. А все иначе для Саудовской Аравии, которая испытывает колоссальную нехватку средств ПВО, и даже у них нет средств слежения. Они даже и не знают, какие ракеты из Ирана летят, куда, что. Они ничего не видят. Небо для них полностью стало темным. И Турция, и Пакистан могут им давать некоторую информацию, могут дать им специалистов, могут их где-то этих специалистов поднатаскать. При этом, будучи не настроены вступать в какую-то настоящую кампанию против Ирана. Но со стороны кажется, что эта коалиция уже готова что-то сделать на суше и заменить американцев. Для Трампа это даже удобно, потому что Трамп видит, что американские военные на суше ничего сделать не могут, их долго, трудно, дорого собрать, и неизвестно, что из этого получится, зная, какие американские генералы. Ну, то есть, по крайней мере, Трамп про американских генералов думает плохо. Это известно. Он считает, что они в своем бизнесе некомпетентны. Им, если не что-то даешь поручение, они провалят. Вот там, условно говоря, архитекторам даешь команду построить небоскреб, они его строят. А американским генералам даешь приказ победить в Афганистане, они не могут.
1: Так не работает,
2: так,
1: да?
2: Так не получается, черт побери. Ну, с точки зрения, ну, так бизнес вести невозможно. То есть, по идее, надо увольнять всех, но кто же их уволит? Это же памятники.
1: Они же памятники,
2: это же памятники определенных коалиционных отношений. Так что для Трампа это тоже удобно. Какое-никакое событие. Что получилось? Вот там, на месте против Ирана, вроде бы договариваются прекрасно. Давайте вперед. Мы там поможем. А то, что ничего не произойдет в результате фундаментального, а это Трампу, на это Трампу все равно, потому что, мне кажется, он уже и не ждет ничего фундаментального. Он, по-моему, уже заждался, устал, и он бы хотел, но там уже американские дипломаты не смогут сделать, потому что, ну, пойдет ли Эрдоган на войну против Ирана? Нет. А Пакистан? Да тоже нет. Пакистану выгодно торговать с Ираном, покупать иранскую нефть подешевле. Ему выгодно выступить в роли транзитера грузов, которые пойдут по коридору север-юг. Ему вообще выгодно в этой ситуации, ну, даже в отношениях с американцами поднять свои акции и ничего при этом не делать. Вот это искусство, восточное искусство. Обо всем договориться, ничего не делать и за это что-то получить.
1: А не может такая конструкция, которую вы сейчас излагаете, быть некоторым упрощением, учитывая факт того, что вы, например, Василий, экономист, и вот с точки зрения денег рассматриваете тему, а может быть, еще какие-то вводные?
2: Дело в том, что Иран продемонстрировал, что его общество консолидировано. В определяющей степени. Иран продемонстрировал, что его административная система и военная система функционируют без боев. Общество в Турции, например, глубоко расколото. Если взять население городов турецких, это большая часть населения современной Турции, то там оно делится, грубо говоря, на две категории – старые и новые горожане. Старые горожане ненавидят Эрдогана, считают, что он разорил их, разрушил экономику, бесконечно девальвирует эту лиру, доуправлялся бездарно. Новые горожане поддерживали традиционно Эрдогана, его политику, они верили в неоосманизм, они выходцы из деревни, и они верили в традиционные вот эти вот исламские ценности в том варианте, как их Эрдоган подносил. У иранцев совершенно другой, как мы знаем, вариант. И они тоже уже устали от бедности, от внутренних проблем. То есть Турция не на подъеме, у нее большие экономические проблемы. Пакистан – это еще более сложная конструкция, потому что, да, там есть армия, и она вроде бы боеспособна и хорошо организована, но эта армия, она живет как государство в государстве. То есть она на самом деле мало чем отличается от армии британцев в этом же регионе, которые присутствуют в мире людей, каковы живут в своей реальности, просто в своей религиозной, бытовой реальности. И а что, если эти люди, устав от бедности, начнут поддаваться там на какие-нибудь призывы, и там терроризм выйдет из-под контроля? То есть сам Пакистан внутренне может развалиться. Он ведь вообще-то является детищем пакистанской армии. А эта армия, как известно, она была собрана британцами еще в 19 веке для того, чтобы отражать русское вторжение, потому что было химерическое представление о том, что русские, укрепившись в Средней Азии, вот как-то вот им взбредет в голову, они пойдут через Афганистан, как они пройдут, да, и придут в этот регион. Поэтому у британцев, при том, что у них было очень мало войск, у них в этом регионе войск было накоплено очень много, они были хорошо выучены, экипированы. И когда русские уже совсем не пришли, известно, что случилось британо-афганская война, британцы эту армию двинули в Афганистан, и она оставила там 40 тысяч человек, и позор, и поражение. То есть вот Пакистан, он очень... И откатилось назад. Наверное, они уже тогда поняли, что русские не придут, потому что сильно далеко, и непонятно зачем. Но вот какие-то такие вот британские все мысли. Вот это Пакистан, да, и в этом регионе, там же очень отсталое общество. Там много молодежи, сексуально неудовлетворенной.
1: Ну потому что жениться – это целая проблема. Нужно сначала как следует накопить.
2: Бедность огромная.
1: Не раньше 40 часто это.
2: Колоссальное неравенство. Я приведу пример, который мне рассказывал один знакомый мой, который держал клинику в Пакистане. Он создал комнату для своей прислуги. Просто комната с такими снарообразными кроватями и повесил телевизор. К нему пришли соседи, предприниматели, другие сказали: «Ты зачем развращаешь людей?» Говорит: «Как? Как? Что это за комната? Где они там живут? Почему они не могут спать на полу? А телевизор? Ты что? Какой телевизор у прислуги? Зачем он им нужен?»
1: То есть вообще
2: чрезмерности.
1: В классическом виде, не то что средневековье, и в новом времени все это было еще.
2: У некоторых, да.
1: Традиция сохранилась, оказывается, где-то в полном виде.
2: Там разбросы колоссальные, да, внутренние разбросы колоссальные. То есть одни живут не отличить от нас, да, а другие живут вообще, то есть как-то неописуемо.
1: Блеск и нищета куртизанок.
2: Абсолютно. А что, если эти люди, они скажут: «А мы хотим жить, как в американском кино показывают». У всех большие дома, большие автомобили, но вдруг. И все это полыхнет. То есть трудно такую конструкцию как-то вот двигать. Тем более у них на севере там, как известно, Афганистан с талибами, а талибы предлагают вот этим вот, собственно говоря, беднейшим слоям Пакистана простую идею решения всех проблем, которые есть, экономических, социальных просто. Все будет замечательно, говорят они. Как быть с этим, да? То есть Пакистан не может воевать. Да и зачем ему это надо? Он просто сломается внутренне. Он не в состоянии, на мой взгляд, да, опять же, я вижу его внутреннюю структуру таковой. Земельная собственность, а там ведь никогда не было аграрной реформы, так чтобы землю дали крестьянам, да? Как это...
1: Землю крестьянам
2: в Гренаде отдать. Да, вот в Пакистане этого не было. И там эти противоречия, они существуют. А образ жизни этих сельских жителей, он такой же, наверное, по большому счету, какой он был в 12 веке или в 9 веке. То есть туда можно прийти с проповедью и, значит, разрушить всю систему отношений. А феодальная знать, ее дети, это кто? Это офицерский корпус.
1: С вашего позволения, пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям. World Vita.
4: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
5: Реклама.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, и третья составная того самого союза, о котором мы начали вести беседу с вами, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия. Саудовская Аравия. А здесь какая диспозиция?
2: Вот Саудовская Аравия остается единственной страной, которая номинально может действовать и номинально является американским союзником в регионе, на которого Иран очень сильно обижен. Но Иран повыбивал у Саудовской Аравии многие средства ведения войны, прежде всего это касается средств ПВО, это касается радаров, оставил пока систему очистки воды, но по нефтепереработке тоже бил, по нефтеотгрузке бил. То есть Иран, Саудовская Аравия показала ее место. Но именно поэтому Саудовская Аравия, она вот в последние месяцы ходила по миру с вопросом, а не хочет ли кто-нибудь повоевать против Ирана в этом регионе? То прийти и повоевать. Это немыслимо. И здесь, конечно, мы видим, что Саудовская Аравия ничего сама предпринять не может. Она не может отойти от американцев. И не все понимают, почему это так, потому что огромные деньги накоплены в американских ценных бумагах. То есть они, конечно, согласились продавать нефть за юани в последние годы и всячески демонстрировали, что у них какой-то собственный курс, но в реальности они оказались заложниками своих капиталовложений в американский фондовый рынок, в американскую недвижимость. И поэтому, когда Дональд Трамп очень оскорбительно высказался по поводу принца, да, значит, правящего в стране, ничего Саудовская Аравия возразить не могла, потому что никакая арабская гордость не может спасти, если вы все деньги положили в американскую кассу. Вы же их оттуда не заберете, это невозможно. Значит, вы становитесь заложниками американской политики. В случае, если в Саудовской Аравии в самой что-то случится, ну, например, представим себе, что там же накопленная большая масса мигрантов, там есть и граждане не очень довольны, исчезает пресная вода.
1: Вот здесь мы на этой интриге сделаем паузу еще одну и продолжим с этого момента через пару мгновений. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, Саудовская Аравия. Ситуация, которая описывается в русском языке поговоркой «коготок увяз, птичка пропала», так что ли? Мы на опреснении воды остановились.
2: Да, Саудовская Аравия не добровольный участник процесса, но и не, она не может добровольно выйти из этой ситуации. Как видите, Восток – дело тонкое, и вообще сам по себе этот регион очень сложен. Ну, я о сложности этого региона пишу как еще и как историк-романист. Вот перед вами роман, мой роман «Византийская ночь». про события конца VI века. Это преддверие кризиса VII века, когда, собственно говоря, родился ислам. Ну, там я показываю, как ислам рождается из сект христианских, смешанных с зороастризмом и иудаизмом, и как Римская империя борется и выживает. Ну, там сложные всякие отношения, и борьба со славянами, и с германцами. То есть это роман-эпопея о событиях 576-602 годов, включая даже там славяно-аварскую войну, про которую никто не слышал, кроме узкоспециализированных историков.
1: То есть основан на исторических событиях?
2: Основано строго на исторических событиях, хотя, конечно, там художественное произведение. Но поскольку я много лет прожил в Греции, и в целом ряде мест я просто физически был. Я был и на раскопках, и в музеях, и работал с материалом чрезвычайно интенсивно, в том числе с источниками, с первоисточниками, там, с текстами такими, как Феофилакт Симакат, Агафий Миринейский, Прокопий Кесарийский и так далее, Менандр Протектор, то, как следствие, такое произведение весьма нетипичное для современной действительности, потому что никаких попаданцев нет, никаких драконов, и инопланетян, ничего нет. То есть строго, строго историческая
1: эпопея. Серьезная
2: вещь. Где-то про наших предков, про славян, вот там, как они боролись против аваров.
1: А вот, кстати говоря, если рассмотреть те события текущие, о которых мы начали беседу, с точки зрения исторической ретроспективы, вот в частности, если копнуть вглубь веков, то, о чем вы только что сказали, да, Византийская ночь, то здесь как бы вы обозначили диспозицию текущую вот с точки зрения длинных исторических промежутков? Что происходит?
2: Персы остаются персами. Они остаются великой нацией, великим народом, с великой устойчивой государственностью. Это они, кстати, показали. И у них есть внутренние основы. Что касается арабов, то арабы, похоже, потеряли весь свой запал. Они потеряли его как в виде арабского светского национализма, вспоминаем моду 1950-х, 1960-х годов, отчасти 70-х, это все выветрилось, так и в виде некого такого исламского консерватизма, который вроде бы должен был их консолидировать, цементировать, там, укреплять, усиливать. И здесь тоже ничего не получается. У Ирана получается на исламской основе, да, но там другая основа, там другая вариации ислама. Все-таки сунниты и шииты это разное. Поэтому вот Иран снова оказывается сильнее. Но самое главное, что почему Иран оказывается сильнее в текущем конфликте, он модернизируется. Он по-настоящему модернизируется внутри себя. Это не значит, что они все сделали правильно и все у них хорошо. Но это означает, что они не поверхностно находится в современности. Вот про Пакистан я когда рассказывал, да, это поверхностное присутствие в современности. То есть где-то как-то настройка, она очень вроде бы современна, и вертолеты летают, и ракеты есть, и даже ядерное оружие американцы им изобрели. А вот все остальные живут в каких-то временах, которые, нам даже трудно понять и почувствовать. То есть это какое-то раннее средневековье, если мы говорим про жизнь там простого народа. То есть это касается и в немалой степени нравов Аравии. Вся модернизация поверхностная. Это что означает? Свои инженеры где? Свои заводы где? Может ли Саудовская Аравия производить сама ракеты и беспилотные летательные аппараты?
1: То есть
2: аппараты?
1: Это вопрос о цивилизации, технологии, которая может или не может воспроизвестись в случае чего.
2: Вы, так сказать, к технологиям какое отношение имеете? Они могут пользоваться. Американцы научат. Грамотный пользователь, да. Американцы научат, можем. Не научат, не можем. Сами ничего не можем. Это в значительной мере определяет их будущее.
1: Грамотный потребитель, как нас учили.
2: Квалифицированный потребитель, да. Да, абсолютно. Вот это вот Саудовская Аравия. Это означает, что если дальше, год за годом, может быть, десятилетие за десятилетием, эта борьба будет продолжаться, но она будет продолжаться очень долго, и американцев из региона выбьют, то все вот эти вот аравийские конструкции политические, которые там есть, они просто не выживут. То есть если Иран победит и придет как носитель цивилизации, как просто какая-то новоперсидская цивилизация, да, то сопротивляться ему будет некому. У Турции очень сложно все, потому что Эрдоган наломал дров, говоря по-русски. Вот он наломал дров в экономике. Он считал, что его образование на все хватит. Какие-то там что-то ему специалисты советуют, пусть идут к черту. Значит, это, так сказать, правый вариант наломать дров, потому что левый вариант наломать дров – это в Венесуэле. Там тоже наломали дров, там и Чавес тоже всех экономистов, так сказать, затыкал. Что вы можете знать? Я лучше разбираюсь в нефти. И Мадуро такой же был, и в итоге они доигрались вот до такого состояния. Ну, и мы понимаем, что те, кто вот таких нарушений не допускал, те, кто серьезно работает в наше время с технологиями, с военными технологиями, тот и будет определять судьбу регионов. Я думаю, думаю, что Иран, он в этой борьбе победит, и это будет снова большая региональная держава, каковой она, собственно, и была в конце VI века. И арабское нашествие, ну, кстати, то, что называется арабским нашествием, можно сказать, что это как раз и есть та самая тьма VII века, или там ночь для Византии и для Персии, то это ведь все случилось во многом благодаря тому, что климат поменялся. То есть там был климатический поворот, и там была еще чума. То есть там была чума, которая сократила население, ослабила вот эти империи, Римскую, Персидскую империю. Но сейчас ситуация совершенно не похожа на ту, кроме того, что по-прежнему остается вот этот вот фактор древней цивилизации. Вот Персия – это древняя цивилизация. Ну, Иран, Ирак, да, Ирак там в значительной мере под иранским влиянием. А вот Саудовская Аравия, ну, это вот та самая поверхностная цивилизация.
1: Ну, собственно, Саудовская Аравия, когда она появилась, и благодаря каким обстоятельствам, мы понимаем, есть арабийское пространство, полуостров и кочующие племена, которые в какой-то момент стали владельцами нефти, и отсюда все скачет.
2: Да, их философия, что раз у нас есть нефть, мы все купим, а самим что-то делать не надо. У Ирана ведь тоже есть нефть, но Иран, в силу того, что, кстати, американцы на него давили столько десятилетий, Иран был вынужден сам что-то изобретать, что-то модифицировать. Ну, они посадили, как известно, американские беспилотные разведывательные летательные аппараты, разобрали их, инженеры поработали, сконструировали новые вариации и, по сути, создали базовые вот эти вот модели, на основе которых уже и российские герани сделаны. То есть они не просто скопировали, они усовершенствовали, они базовые принципы там где-то поменяли, и они предложили миру нечто новое. Это, вообще-то говоря, признак высокого уровня развития. Саудовская Аравия такое сделать не могла. Ну, мы знаем даже, как и в Саудовской Аравии, в Эмиратах, и в других странах региона, вот на США повернутых, там даже стройки крупные делали. То есть когда нанимают иностранных специалистов, то местный менеджмент, который к этому причастен, его стараются отодвинуть, чтобы он своими коррупционными деяниями не мешал стройке. А иностранный инженер, ну, допустим, из Германии, он достроит уже этот объект как-то так, как надо, да, отстроит руководство рабочими, значит, всеми структурами, а местных не надо, потому что местные поверхностно образованы, алчны и настолько порой недалеки, что они просто украдут деньги. Ну, то есть как вот украсть и сесть в тюрьму сразу, вот по этой схеме. То есть даже не подумают о том, что, может быть, здесь и не надо нарушать закон.
1: Ну, вообще, Иран, конечно, сегодня воодушевляет весь мир, продвинутый людей здравого смысла, и, конечно же, иллюстрирует лишний раз факт того,

0: Нет цивилизации. Китай, и Россия, и Индия, и Иран. Полная фиаско.
1: Абсолютно,
0: и
1: да.
0: И как, ну, Египет здесь в некотором смысле исключение, но Египет,
1: ну, Египет это...
0: качало очень, да, сильно. Но Египет и как раз и модернизирован неглубоко был. То есть надо мало иметь пирамиды, надо еще в нужное время прилагать усилия к тому, чтобы быть, ну, так сказать, на вершине волны,
1: абсолютно
0: модернизироваться.
1: Точно. Я с вами здесь полностью согласна. Это мысль, которую мы с коллегами обсуждали на предмет устойчивости древних цивилизаций или таких серьезной истории обществ к цветным революциям. Это отдельно очень интересная тема. С вашего позволения сделаем паузу и продолжим через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
4: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. Антропологическое исследование подтвердило подлинность найденных мощей Дмитрия Донского. При проведении реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля выявили повреждения в крышке саркофага, что позволило исследователям получить доступ к реликвии. Подробнее «Радио Звезда» рассказал историк-публицист Яков Евглевский.
5: Может быть, что там были какие-то изъяны в этом саркофаге, и вот это обратило на себя внимание. Архангельский собор – это же захоронение великокняжеских и царских особ. Возможно, предполагали, что они там есть, но если всех хоронили там, то почему Дмитрия Донского и теперь его мощи, как символ вот русского возрождения, русского подъема духовного, они должны храниться и быть доступны всем верующим.
4: Сообщается, что частицы мощей Дмитрия Донского по благословению патриарха Кирилла будут переданы в храмы. Фотовыставка о судьбе скифского золота открылась в посольстве России в Вашингтоне. Экспозиция посвящена уникальным археологическим находкам, обнаруженным в Крыму. Долгие годы эти артефакты входили в собрание 4 музеев полуострова. В 2013 году более 580 артефактов передали на выставку в музей Амстердама. Но после воссоединения Крыма с Россией голландская сторона отказалась их возвращать. В 2023 году коллекцию передали Украине. В посольстве России подчеркнули, что эти сокровища незаконно удерживаются Киевом, и Москва продолжит добиваться возвращения коллекции в музей Крыма. В Пекине с 28 по 30 августа пройдут показы 6 фильмов лауреатов первой открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Мероприятие организовано Российским фондом культуры. Программу откроет российская картина Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки». Также зрители увидят фильмы из Сербии, Белоруссии, ЮАР, Венесуэлы и Китая. Победителем премии в номинации «Лучший фильм» стала китайская лента «Против течения», создатели которой получили якутский бриллиант в 10 карат стоимостью $1 миллион. Министерство культуры объявило о начале приема заявок на соискание премии за вклад в развитие программы «Пушкинская карта» по итогам 2025 года. Число номинаций увеличено до 27. Награды получат организации культуры и региональные органы власти, которые внесли существенный вклад в реализацию программы. Заявки принимаются до 18 сентября. С прошлого года «Пушкинская карта» включена в национальный проект «Семья». Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Вячеслав Тихонов. Стоп. Кадр.

0: на самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама.
1: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
2: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
3: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-746-44920.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
6: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Василий Колташов, экономист и писатель. Ну, давайте тогда, оттолкнувшись от тех событий, которые мы с вами обсуждаем, обсудим еще и роли действия России в сложившейся конфигурации на Ближнем Востоке, с учетом того, что на этом этапе политического мирового процесса мы на стороне Ирана, слава богу, в общем-то, на правильной стороне истории, как сейчас принято выражаться.
7: Абсолютно так.
6: И что здесь?
7: Для России Иран – это мостик в Индию. Ближайшие десятилетия российско-индийская торговля, судя по тому, что происходит, будет расти в бешеном темпе. И нам недостаточно водных путей соединения. То есть эти водные пути, они долгие. Ну, представьте себе, что грузы из европейской части России должны пройти по Транссибу, дойти до Владивостока, ну, или там до какого-то из иных наших портов, и дальше по водным путям идти до Индии. Это долго и трудно, и для Индии это тоже сложный путь. То есть нам нужен прямой маршрут. И этот прямой маршрут, он неизбежно идет сейчас через Иран. Следовательно, Иран для России исторически необходимый партнер, которому нужно помогать. Иран, конечно, выигрывает как транзитер и как участник этой торговли, но он для нас очень важен, потому что отрубить Россию от Индии – это часть американской игры. То есть вот когда они в Иране готовили переворот, ну, вот сын Шаха, вся эта игра, все эти протесты, которые Запад инспирировал в Иране. Понятно, что в Иране в силу там собственных внутренних политических ошибок были объективные предпосылки для того, чтобы были эти протесты, но это не означает, что американцы правы, да? Это создавало опасность, что американцы просто перерубят нам этот участок пути. Сейчас торговля растет через Каспий, сейчас обсуждается расширение пути через Туркмению, а Туркмения вот при всех особенностях своей государственности, она не под контролем Запада и не склонна, как я вижу, по крайней мере, на сегодня, вступать в какую-то антироссийскую, антииранскую игру. Это было бы для них просто самоубийственно. А вот Азербайджан, он, вот сказать, создает риски для этого пути. И буквально накануне, значит, выслан из России глава азербайджанской диаспоры города Москвы и двое российских экспертов и политолог, и журналист, ну, Семен Уралов, политолог, да, значит, они попали там в Азербайджане в какое-то, значит, дело, ну, то есть против них выдвинуто обвинение в какой-то, значит, вредоносной деятельности. То есть продолжается вот эта игра, несмотря на то, что были рукопожатия и визиты в Москву, и переговоры, и все. Это говорит о том, что очень напряженно. И это напряжение, оно останется, и в какой-то момент придется этот вопрос решать. Возможно, даже не дипломатическим путем, хотя мы знаем, что все эти годы Россия делает максимум для того, чтобы в Баку поняли, что дружить с Россией это выгодно, да, это нужно. Сколько раз у нас на телевидении говорили о том, что Азербайджан там союзник там, и так далее. То есть это же был целый период, пока вот такое поведение не началось со стороны Баку. Ну, посмотрим, как это будет развиваться дальше. Я верю в то, что дипломатические рецепты помогут, но Я также уверен в том, что Россия не позволит никому перерубать свои связи с Ираном. Ни на Каспии, ни где бы то ни было еще, что Россия и Иран будут сближаться дальше, и это будет нас сближать с Индией, с которой у нас будет, я думаю, очень тесные отношения будут с Индией. Тем более в Нью-Дели понимают, что американцы – это враги. Ну, Трамп как позаигрывал с Моди, да, первый год своего президентства, второго президентства, потом начал бить санкциями, и все, да, то есть санкциями какими? Ну, этими таможенными пошлинами, и отношения начали портиться. Ну, и, в общем-то, американцев не верят, да, то есть американцы очень долго умасливали Индию, и все равно сами, собственно говоря, не удержались, Индию обидели. Что это означает для нас? Да, ну, мы с Индией будем торговать, потому что вот Индия, она быстро развивает свою обрабатывающую промышленность, и вместе с нами, вместе с Китаем, это замещение западной промышленности. То есть европейцы умирают, они еще и экономические самоубийцы, они буквально самоубиваются о Россию, да, то есть вот этими своими санкциями безумными. А Индия постепенно развивает свое производство, и это, ну, в общем, открывает большие перспективы для нашего сближения. Это вообще соответствует формуле, которая, ну, на мой взгляд, главная торговая формула БРИКС, когда торговать как можно больше друг с другом, то есть поддерживать друг друга, поддерживать национальные валюты друг друга и не так много с Западом. То есть на Запад продавать, но на Западе поменьше покупать. Эта формула, естественно, она практическая, ее никто там на знамена, на лозунги там не поднимает, но она очень рабочая, она помогает индустриальному развитию этих стран. Так что вот в этом регионе для России все очень важно, и перспективы очень, очень большие. Вот. Пожалуй.
6: Трамп, давайте про него пару слов поподробнее скажем. Последнее заявление Трампа, ну, даже, я бы сказала, с издевкой постоянно комментирует Тегеран. Ну, в общем-то, мировое информационное пространство, оно привыкло к тому, что именно таким образом складывается так называемый диалог американо-иранский или ирано-американский, да, Трамп хвастается тем, что всех победил на Армузском проливе, скоро, мол, турникет там платный поставят, и они будут пропускать или не пропускать все суда, все это будет работать в пользу США, а иранские официальные лица кратко, в общем-то, все это комментируют, врет, как обычно. Зачем Трамп устроил хаос? Он просто не знает, что дальше делать. Или это некий глобалистский план создать в этом полушарии полный бардак, уйти заниматься на этом фоне делами южного полушария, используя слабость, раздрай на том конце света. Вот что здесь происходит с вашей точки зрения и с большей долей вероятности, какой сценарий действительно реализуется сегодня?
7: На южном направлении это Иран, вы имеете в виду, да? То есть американская агрессия против,
6: да,
7: Ирана. Но для этого нужно посмотреть на Трампа как на, так сказать, деятеля. Да? Кто не врет Трампу? Вот мы все знаем, где врет Трамп, да? А кто не врет
6: Ответ
7: Трампу?
6: Везде.
7: Кто Трампу-то говорит правду? И тут выясняется, что Израиль врет Трампу, военные врут Трампу, военные моряки врут Трампу постоянно, да? Значит, дипломаты американские тоже подвирают Трампу, всяческие эксперты окологосударственные тоже врут президенту США.
6: То есть не он такой один красавчик, а на самом деле это игра в обе стороны.
7: В партии, партийные товарищи, так сказать, честные республиканцы, у которых там портреты Авраама Линкольна висят. Может быть, они говорят правду, и там вранье везде. То есть Трамп, пожалуй, может полагаться на информацию, точную информацию своих, условно говоря, друзей, информацию своего бизнеса, информацию своей семьи. Представляете, как сложно ему жить.
6: Но, с другой стороны, зарабатывает неплохо на всем этом деле.
7: Да, ну вот он, пожалуй, на этом и зарабатывает. Как действовать-то в таких обстоятельствах? Понимаете, как действовать, когда у нас много политологов оттоптались по Трампу и сказали, что он там некомпетентен в том, в этом. Ну хорошо, ну не разбирается он в большей части вопросов, которыми вынужден заниматься. Но дело в том, что вопросы-то настолько сложные, что если бы... Ну вот у нас, например, была императрица Елизавета Петровна, да, или у нас была императрица императрица Анна Иоанновна. Они тоже, по мнению историков, были не особо разбирающиеся, в отличие от Екатерины Великой, да, в сложных вопросах. Но у них советники были, по крайней мере, которые в каждой в своей области мог сообщить компетентную информацию. Там у Анны Иоанновны был фельдмаршал Миних, да, то есть, пожалуйста, по военным вопросам уж он точно все скажет, как есть. То есть, ну это же не генералы, которые Трамп врут, то есть, которые рассказывают ему черт знает что, обещают черт знает что, ничего не могут сделать.
6: То есть тут была квалифицированная помощь.
7: Абсолютно. То есть сотрудники были квалифицированные. А у Трампа огромная с этим проблема. Поэтому то, что он врет, это только вишенка на торте. Там врут, по всей видимости, практически все. И в такой обстановке Трамп не может эффективно действовать на внешнеполитическом поле, тем более, что он знает, что любой радикальный шаг экономический — это сразу ограничение со стороны Конгресса, Сената, это какие-то судебные выпады против него. Так что ему приходится обогащаться как-то, как лозунг, который Бухарин бросил, да, якобы Бухарин бросил, значит, советские массы, обогащайтесь, товарищи, да, вот Трамп, значит, живет по этой формуле бухаринской, обогащаться. Он обогащается, семья его обогащается, и там, где возникает вот такая вот ситуация непродуктивной войны против Ирана, она непродуктивна, то есть выиграть невозможно, проиграть можно еще больше, если сделать шаги какие-то дополнительные. Что Трамп делает? Ну, он воюет словами. Он делает заявления, он, значит, морщит брови там как-то, да. Иранцы, похоже, относятся к этому серьезно, потому что они постоянно его опровергают. Они говорят, что этого не было, этого он не говорил. Американский фондовый рынок колеблется, соответственно, здесь спекуляции проходят. Но самое главное, что здесь нужно понять, что один раз доверившись, вот, допустим, генералам и адмиралам, да, американским, Трамп не может им довериться дважды. Он их не может убрать всех, потому что он не монарх. Он хотел бы быть королем Соединенных Штатов. Ему нравится этот блеск золота, но он не может просто взять и от них генералов заменить на других, ну, как хотя бы, чтобы не врали.
6: Абсолютная власть, оказывается, хорошая штука.
7: Да, здесь есть некоторые возможности. А если он тем же самым генералам поручит победить Иран еще раз? То есть он скажет, так, я сейчас вам дам ресурсы дополнительные. Там несколько триллионов долларов на это нужно будет потратить. Мы на это сосредоточимся, эти деньги выделим. Мы создадим военные склады в Иордании. Оттуда вы шагнете там какими-то корпусами, значит, двинетесь в Ирак. В Ираке вы откроете наземный фронт. Саудовская Аравия обеспечит вам тыл. То есть будет разработан какой-то план. То есть вот этот вот комитет начальников штабов американский, он разработает вот некую стратегию этой войны. Что думает про это Трамп? Вот он даст команду, а он думает так. Вот, ну хорошо, план-то они разработают, но выполнять-то они его как будут? Они же все завалят, они все провалят. А виноват опять буду я, думает Трамп. Всех собак опять повесят на меня. То есть он как рассуждает? Да, значит, он себе позволил напасть на Иран. Ну так он же там не лично воевал. Он своими словами постоянно вынужден компенсировать военную неэффективность. Постоянно ее куда-то прятать. Я не знаю, как Соединенные Штаты собираются дальше изображать, что они являются глобальным лидером в такой обстановке. Потому что, ну, стратегия отказа от внутренних реформ, основная идея американской политики сейчас, и это у демократов, и у республиканцев, это отказ от внутренних преобразований, то есть от исправления чего бы то ни было в американском государстве, это постоянное самовосхваление, ну, что Трамп, Трамп себя восхваляет, да. Ну и все. А делать ему что-то очень сложно. Так что ситуация на Ближнем Востоке остается в том виде, в каком есть. Трамп ее просто бросил, понимаете? Он ее просто бросил. Он сказал, вот есть военные, вот и воюйте. А каких-то специальных вам поручений, специальных, так сказать, ресурсов больших я вам давать не могу. Ну, тем более, что известно, что у американцев боеприпасы вышли. Это тоже практически вышли. То есть они, так сказать, небольшие волны ударов могут наносить по Ирану. А так, чтобы...
6: Зарядиться как следует.
7: Это они не могут. Это тоже проблема. Но здесь уже родственники Трампа, как в качестве подрядчиков Пентагона, работают над этим. Но это... Подходит ли к этому делу хоть в какой-то степени Трамп как стратег, такой геополитический стратег? Я думаю, нет.
6: Вот этот вопрос про то, является ли Трамп самостоятельным мыслителем, который такой хитроумный план придумал, или просто настало время глобалистов, которым все равно, кто на месте стоит, они все равно будут отрабатывать вот эту повестку цифровых тоталитаристов, и неважно.
7: Но проблема в том, что Трамп, конечно, самостоятельно мыслит. что это за мысли другое дело, что, ну, они самостоятельные, они абсолютно самостоятельные. Но, с другой стороны, Трамп, как он любит себя называть, мастером сделки, но дело в том, что его постоянно глобалисты принуждают к невыгодным для него сделкам. И срывают ту работу, которую он делает. Вот он смог добиться встречи с президентом России, провести эту встречу, провести эту дипломатическую работу, пойти на встречу российским дипломатам, что-то было выработано, да, вот в Анкоридже. И что сделали все, ну, все эти глобалисты, все остальные? Что они сделали с этим, с этой работой Трампа? Ну, они ее просто уничтожили, и все. Как теперь говорят, помножили на ноль. Да? То есть никаких результатов нет. Но Трамп же работал в этом направлении. И были и люди, которым он лично доверял. Как мы я уже дал понять, что таких немного. Были в Москве, проводились консультации на высоком уровне. То есть и с российской стороны была большая дипломатическая работа. И что сделали глобалисты? Ну, они просто Трампу ничего не позволили сделать. Они его толкнули на войну с Ираном. Они ему обещали, что все будет хорошо. Он там заключил какие-то сделки с Израилем. Возможно, личного порядка, связанный с островом Эпштейна, что какие-нибудь там фотографии не будут опубликованы, которые есть у израильской разведки. Потому что, представляете себе, там вся пресса в Англии, в Евросоюзе, в Израиле, в Латинской Америке выходит с головками, где там Трамп уже не просто стоит вместе с Эпштейном, да, на одной картинке, а что происходит что-то сверх
6: этого. Ну, фантастически, конечно, замялся скандал, скандал всех времен и народов, как будто бы и не было ничего. Ну, что и следовало ожидать, конечно.
7: Но вообще, надо сказать, что Эпштейн с собой окрасил всю американскую государственность, всю западную идеологию, всю их мораль. То есть он вообще... Вот понимаете, он останется в истории. Вот его нет, да, как человека, да, этого Джеффри Эпштейна, но в историю он останется как крупная фигура, выполнившая какое-то колоссальное идеологическое деяние. Потому что он, ну, буквально разрушил. После Эпштейна говорить про демократию какую-то западную, про моральность западной политической системы, про то, что они, исходя из каких-то принципов, что-то делают, про то, что права человека какие-то у них там существуют. Слушай. Ничего этого невозможно больше делать. То есть он буквально морально уничтожил Запад. Так что, я не знаю, то есть там еще, может быть, появятся книги, там, Эпштейн как агент КГБ, там, последний агент КГБ, кто, я не знаю, хоть американский профессор напишет, тиражи будут космические.
6: Хорошая тема, кстати говоря, вы подсказали.
7: Последний агент КГБ.
6: У нас полтора минуты остается до конца программы. Трамп намеренно Европу в тупик загоняет для того, чтобы воспользоваться ею по полной программе, или что это?
7: Я бы сказал, что Европа загоняет Трампа в тупик, потому что он хотел... чтобы они слушались, чтобы они остановили с Россией конфликт, ну, это, так сказать, его потаенное желание, оставили Украину США, довооружались спокойно, то есть, а они хотят по-другому. И Трамп, ну что он им делает? Он продает им оружие. Это соответствует тому, что он обещал избирателям? Соответствует. Они не хотели, чтобы американский народ делал дальше какие-то подарки европейцам. Он, может быть, не вывел еще войска из Европы, но он делал какие-то демонстративные переброски, я уж не знаю, на время или совсем, из одной страны Европейского Союза в другую. Там какие-то части американцев он перевозил. Не отслеживал эту историю до конца, но получается, что европейцы оставлены сами себе. Трамп выжимает из них экономический рост в США. То есть они разрушают свою промышленность, свою торговлю. А в США мы видим неплохие экономические показатели, по крайней мере, официальные при Трампе. Даже в этом году, несмотря на то, что цены на нефть повысились из-за того, что Трамп напал на Иран. То есть ему этого вообще нельзя было делать, исходя из той экономической стратегии, которую он проводил в 2025 году. Вот ему категорически было нельзя. Он мог бряцать оружием сколько угодно. Нельзя было начинать войну. Он начал ее, его, по всей видимости, его заставили. И ну, в этой ситуации что Трамп? Ну, вот он выжимает по максимуму, да, он ввел дополнительные пошлины для европейских стран. И я полагаю, что он будет дальше с этим работать. Но выигрыши другие страны получат больше. Вот я говорил про Индию сегодня много. Индия максимально выигрывает от европейских проблем.
6: Василий, большое вам спасибо за очень интересную беседу. Василий Колташов был сегодня с нами, экономист и писатель. В Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы. До новых встреч.
7: Спасибо, всего доброго.
5: Стратегия национальной безопасности.
8: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение трех столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
9: Дай 5. 5 удивительных фактов о рыцарях.
10: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
9: Факт первый.
11: Рыцарские доспехи были вовсе не такими неподъемными, какими их часто показывают в кино. Полный боевой комплект весил примерно 25 килограммов, что сопоставимо с экипировкой современного пожарного.
9: Факт второй.
11: В ряде стран рыцарство сохранилось до наших дней и существует как государственная награда и почетное звание. Например, в Великобритании, во Франции, в Италии, в Испании, в Ватикане и на Мальте.
9: Факт третий.
11: Меч не был основным оружием рыцаря. В реальном бою чаще использовали копья, булавы и боевые топоры, потому что они эффективнее пробивали броню. Меч считался скорее символом статуса и чести.
9: Факт четвертый.
11: Женщины тоже могли становиться рыцарями. Бывали случаи, когда дамы получали рыцарское звание за владение землей по рыцарскому феоду или за военные заслуги. А также они иногда вступали в рыцарские ордена.
9: Факт пятый.
11: Турниры были опаснее многих настоящих битв. Во время состязаний рыцари нередко погибали от ударов, падений или от заражений ран.
9: Дай 5. 5 удивительных фактов о рыцарях.
12: Реклама.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
14: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям, защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Город, в котором 93 речки, 342 моста, несколько тысяч каменных, бронзовых, чугунных львов, сфинксов и грифонов.
17: И 4 зимних дворца.
18: Санкт-Петербург. В программе «Исторические заметки».
19: Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Матяшево, а бойцы южной группировки «Николайполье». Оба села расположены в ДНР. Кроме того, по информации Минобороны, наши средства ПВО за сутки сбили 11 управляемых авиабомб и более 1500 украинских беспилотников самолетного типа. Вооруженные силы России били по энергетической инфраструктуре, задействованной в интересах украинских формирований и местам хранения дронов. На плановых учениях силы Тихоокеанского флота нанесли ракетный удар по мишеням у побережья Южных Курильских островов. Цели имитировали корабли условного противника и находились на расстоянии более 300 километров. Экипаж гвардейского крейсера «Варяг» запустил две противокорабельные ракеты «Вулкан», а атомная подлодка «Омск» — крылатые ракеты «Гранит». Одновременно с ними расчет берегового комплекса «Бастион» с Курильских островов ударил ракетой «Оникс». В мотострелковом полку резерва Московского военного округа идет интенсивная подготовка военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны. Ключевую роль в обучении играют опытные инструкторы, рассказал командир полка с позывным «Факел».
2: Подготовку у нас проводят достаточно квалифицированные инструкторы. На регулярной основе они ездят в зону специальной военной операции. Идет обобщение там боевого опыта. Они делятся своим опытом, перенимают опыт из зоны специальной военной операции, который, естественно, потом ложится на проведение занятий. Проводятся определенные занятия по противодействию беспилотным системам. Это как и огневое поражение беспилотных летательных аппаратов, так и тактическая подготовка в рамках того, как не попасть под этот самый удар. В полку созданы все условия для боевой подготовки, также все условия для жизни и быта личного состава. Развернут банно-прачечный комбинат. Есть полевой храм. Могу заверить всех, что личный состав полка сделает все возможное для того, чтобы победа только приближалась. И, естественно, победа будет только за нами.
1: По завершении цикла обучения военнослужащие сдают комплексные зачеты, получают военно-учетную специальность, после чего направляются для дальнейшего прохождения службы в подразделения. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший сержант Тлеужан Кайрымов в составе группы участвовал в штурме опорного пункта. Боец обнаружил опорник и доложил об этом командованию. Бойцы выдвинулись к цели. Младший сержант обошел опорный пункт с фланга и зашел противнику в тыл. Открыл огонь и ликвидировал несколько боевиков. Это обеспечило безопасность остальной группе. Опорник был взят. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
0: Премьера на

0: Авиационный шлем.
1: Жесткая ударопрочная каска из композитных материалов – кевлара или стеклопластика. Шлем современного пилота оснащен авиационной гарнитурой для радиосвязи и специальными светофильтрами-визорами для защиты глаз от солнца.
0: Форма и содержание.
2: В начале 20 века авиашлемы первых российских летчиков могли защитить голову пилота от шума и холода. Их делали из пробки, тонкого слоя натуральной коры пробкового дуба. Сверху деревянной каски наклеивали мягкую кожу или кожзаменитель, покрытый лаком. Из этих же материалов шили на затыльник и наушники. Промежутки заполняли опилками, а иногда даже мелкой металлической стружкой.
0: Авиационный шлем.
2: Сегодня его делают индивидуальным, для каждого летчика в отдельности. В современный авиашлем встроены тепловизор и приборы ночного видения, системы активного шумоподавления, наушники и микрофон. Для пилотов высотных истребителей предусмотрены специальные замки для жесткой фиксации кислородной маски.

0: Боевой самолет 21 века буквально нашпигован различной электроникой, компьютерной техникой, инфракрасными датчиками. Полученные сведения мгновенно систематизируются и выводятся на виртуальный экран забрала, прямо перед глазами пилота. Специальная программа строит трехмерную картину окружающего пространства со всеми объектами на местности. В результате летчик способен навести оружие на цель одним только взглядом. И все это с помощью авиашлема.
1: Форма и содержание.
0: Сейчас трудно себе представить, каким будет авиационный шлем в будущем. Кто на самом деле будет управлять истребителем? Летчик или искусственный интеллект боевого судна? А может, они будут работать сообща? Поживем – увидим.
1: Форма и содержание. Авиационный шлем.
2: Год 1879. В Петербурге террорист Александр Соловьев совершает покушение на императора Александра II. Соловьев выстрелит 5 раз, но промахнется. В том же году американский изобретатель Томас Эдисон испытывает свою первую лампу накаливания. По одной из версий, разработку он купил у русского физика Александра Ладыгина. Ну а в подмосковной деревне Салтыковка в 1879 году два молодых человека вместе напишут картину, которая вскоре прославит, но только лишь одного из них. Впрочем, обо всем по порядку.
0: Соратники. Исаак Левитан и Николай Чехов.
2: Они познакомились в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Их наставниками были выдающиеся художники того времени – Перов, Саврасов, Поленов. Причем Исаак Левитан поначалу будет больше дружен не с однокурсником Николаем Чеховым, а с его младшим братом Антоном. Знаменитый писатель позже даже посвятит другу-художнику несколько своих рассказов. Но профессионально Исаак Ильич будет больше связан с Чеховым-старшим. Когда семью Левитана заставят покинуть Москву из-за еврейского происхождения, именно Николай Чехов будет навещать сокурсников в подмосковной ссылке. Находясь в непростых условиях, Левитан напишет несколько знаковых картин: «Перед грозой», «Вечер после дождя» и задумает еще одно полотно, но создаст его уже не один.
0: Соратники.
2: Обычно в своих пейзажах Левитан изображал только природу. Но в этот раз он задумал написать фигуру одинокой женщины, прогуливающейся по осеннему парку. Поэтому попросил о помощи своего приятеля Николая Чехова. В итоге у них получился ностальгический и довольно печальный пейзаж с задумчивой дамой в центре композиции. Вскоре картина «Осенний день, Сокольники» окажется на студенческой выставке, где ее сразу же приметит Павел Третьяков. С этого момента работы Левитана станут регулярно пополнять знаменитую коллекцию мецената.
0: Исаак Левитан и Николай Чехов. Соратники.

0: Словарь современного города. К. Колесо обозрения. Чикаго, 1893 год. Всемирная выставка. Около главного экспоната толпа народа. Головы людей устремлены вверх. Чудо, оно и есть чудо. Огромное стальное движущееся колесо. А на нем кабины с пассажирами. Эта выставка проходила после знаменитой Парижской. Той самой, где архитектор Густав Эйфель удивил всех своей 300-метровой башней. Так что перед американцами стояла весьма непростая задача – затмить французов. Идея буквально лежала на дороге. Колесо. Просто очень большое. Его придумал инженер-железнодорожник Джордж Вашингтон Гейл Феррис-младший. 36 кабинок с пассажирами совершали полный оборот за полчаса. В движение гигантское колесо диаметром 75 метров приводили две паровые машины. Сооружение, конечно, получилось гораздо ниже Эйфелевой башни, но выше любого небоскреба того времени. Колесо Ферриса просуществовало недолго, всего 11 лет. За это время оно успело пережить два переезда, но главное, открыло миру совершенно новое развлечение. Мало кто знает, что у этого колеса был, если так можно сказать, близнец. Точная копия. И вот она, не поверите, работает до сих пор. В Вене. С годами конструкция аттракциона совершенствовалась, а диаметр становился все больше и больше. Рекорд Дубай. 250 метров. А в Китае крутится первое в мире колесо обозрения без спиц. Металлическая ось переплетается вокруг кабинок и образует так называемый хребет дракона. В каждой гондоле есть Wi-Fi, панорамные окна и, конечно, надежная система безопасности.
1: Современного города. Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Реклама.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
6: Раз, два, три, четыре, пять.
5: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск, смысл жизни. Многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. Осман Делибаш делает то, что другим кажется невозможным. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: 14 июля 1941 года батарея реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша» нанесла удар по немецким эшелонам, скопившимся на железнодорожном узле Орша и по переправе вражеских войск через реку Оршицу. Это было первое боевое применение новейшего советского оружия, которое не только обладало значительным поражающим эффектом, но и оказывало огромное психологическое воздействие на противника.
0: Экипаж. После боя под Оршей выжившие немцы окрестили новое оружие органом Сталина, намекая на особенный звук при запуске снарядов. И действительно, залпы «Катюш» чем-то напоминали песню. Однако историки считают, что своим именем реактивный миномет обязан литере «К». На элементах конструкции обозначение заводов «Коминтерн» и «Компрессор». А вот бойцы Красной Армии в первые годы войны между собой называли диковинное оружие «Раиса Семеновна» или «Раиса Сергеевна». Так шутливо расшифровывали аббревиатуру РС – «Реактивные снаряды».
2: Техническая справка. БМ-13 – советская боевая машина реактивной артиллерии периода Второй мировой войны. Для монтажа пусковых установок, рассчитанных на 16 132-миллиметровых реактивных снаряда, массово использовались шасси американского грузовика «Студебеккер». Продолжительность залпа из 16 снарядов – 7-10 секунд. Масса снаряда – 42 килограмма. Дальность стрельбы – до 8,5 километров.
1: «Катюша» требовала от экипажей расчетов, высокой выучки и слаженной работы. Бойцы должны были понимать друг друга с полуслова. Подготовка установки к стрельбе и быстрый отход занимали считанные минуты, что было крайне важно для выживания под ответным огнем противника.
2: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
2: Командная работа.
1: Перевести БМ-13 в боевое положение совсем непросто. Опустить опоры-стабилизаторы, навести ферму с направляющими на цель, откинуть защитные щитки кабины – все это требовало недюжинных физических усилий. Неудивительно, что расчет одной «Катюши» порой состоял из 10 человек – командир установки, водитель, наводчик, остальные – подносчики-заряжающие. Им за кратчайшее время приходилось монтировать на 16 направляющих снаряды массой 42 килограмма каждый. При этом необходимо было действовать максимально быстро. На развертывание давалось всего 2-3 минуты.
4: Огонь!
1: Свой последний залп в Великой Отечественной «Катюши» произвели в центре Берлина, по Рейхстагу, 1 мая 1945 года. Командир установки на базе трехосного шасси «Студебеккер», гвардии старшина Петр Маликов, с удовольствием расписался на стене поверженного Рейхстага.
2: Экипаж. Сегодня в программе «Область знаний». Императрица Елизавета Петровна. Дочь своего отца. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио Звезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин во время посещения Архангельского собора Кремля рассказал, что накануне общался с патриархом московским и всея Руси Кириллом по поводу обретенных мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Президент сегодня принял участие в молебне на месте обнаружения. Во вторник стало известно о том, что мощи князя были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе. По благословению патриарха Кирилла частицы мощей будут находиться в храмах Русской Православной Церкви. Предпосылок для оптимизма в мирном урегулировании на Украине в настоящее время нет из-за позиции Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия высоко ценит усилия стран, искренне желающих способствовать процессу, но таких государств мало. При этом Москва подтверждает открытость к дипломатическому диалогу, однако ждет конструктивного подхода и со стороны Запада. Возобновление диалога возможно только при понимании западными спонсорами Украины необходимости честного разговора. Россия намерена внести на рассмотрение Генассамблеи ООН 3 проекта резолюции, направленных на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом заявил постоянный представитель России в Женеве Геннадий Гатилов. Москва выступает за разработку многостороннего юридического обязывающего инструмента, который запрещал бы размещение оружия в космосе и применение силы в отношении космических объектов. Центробанк выпустит золотые и серебряные инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» в серебре и золоте. Их номинал составит от 100 рублей до 10 тысяч. Символ Георгия Победоносца впервые появляется в 15 веке. Об этом рассказала радиозвезда, декан Института русской политической культуры Мария Фивейская.
2: В 1497 году появилась печать, которая для нас является самым ранним памятником изображения всадника, поражающего копьем дракона, самым ранним изображением на основном носителе государственной символики. Только в начале 18 века, в Петровское время, изображение всадника на коне на груди двуглавого орла начинает описываться как святой Георгий Победоносец. И весь 18, 19, начало 19 века, то есть весь имперский период, на груди орла у нас Георгий Победоносец.
1: Центробанк выпустит в обращение монеты Георгий Победоносец уже 21 августа. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, завтра в Москве будет облачно, ночью ожидается дождь. Температура воздуха в течение суток 18-23 градуса. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я.
3: Аббат Дербле?
5: Я.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».
7: Реклама.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар.

0: 100 000 рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 000 квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Услышала в новостях, что в России выросли продажи электромобилей. Расскажите, а кто и когда придумал первый в мире электромобиль?
3: Отвечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Считается, что одним из пионеров, одним из первых создателей автомобилей на электрической тяге был инженер Томас Девинпорт, поскольку он является изобретателем электродвигателя постоянного тока. В 1834 году его мотор установили на самоходную платформу, и так получился электрокар. Понятно, что это не электромобиль и не автомобиль в современном понимании смысла этого слова. Это просто тележка, которая приводилась в действие не лошадью или не мускульной силой человека, а электродвигателем. К тому же она была фактически привязана в прямом смысле слова к электрифицированному треку. Она не могла обходиться без провода. И только годом позже был создан первый электромобиль, который приводился в движение от первых гальванических элементов, то есть от аккумуляторов. Причем поначалу аккумуляторы-то были одноразовые, и лишь в 1888 году появился первый электромобиль с перезаряжаемой батареей, ну прямо как сейчас. То есть первый по-настоящему самостоятельный электромобиль появился на 2 года позже, чем был зарегистрирован, запатентован первый автомобиль, патент на который Бенц получил в 1886 году. А потом наступила эра бесконечных соревнований, кто удачливее на рынке. Автомобиль, то есть машина с двигателем внутреннего сгорания, с бензиновым мотором, или паровой автомобиль, или электромобиль. И длилось это пара десятилетий, не очень долго, после чего стало ясно, что все-таки автомобиль в этой гонке победил. Электромобили были не очень надежными, они были, к сожалению, опять же привязаны или к зарядке, или должны были иметь большие батареи, в любом случае не обеспечивали достаточный запас хода. Именно поэтому все постепенно пересели на автомобили, в значительной степени бензиновые, в меньшей степени на дизельные.
1: Очень важные вопросы. Тайное и неизведанное.
5: Петербург, улица Жуковского, дом 37. Здесь летом 1903 года в своей квартире был найден мертвым известный русский физик и математик Михаил Михайлович Филиппов. Тело 45-летнего ученого обнаружили в лаборатории без каких-либо признаков насилия. Вскрытие не помогло установить истинную причину смерти. Михаил Филиппов занимался исследованиями миллиметровых электромагнитных волн. Незадолго до своей гибели ученый отправил в редакцию газеты «Санкт-Петербургские ведомости» необычное письмо. В нем, в частности, говорилось: «На днях мною сделано открытие. Речь идет о способе электрической передачи волн взрыва на расстояние. Причем, судя по примененному методу, передача эта возможна на 1000 километров». Это означало, что бомба, взорванная в Петербурге, могла взорваться где-нибудь в Константинополе. В редакции Филиппова сочли сумасшедшим. Иначе посчитали агенты царской охранки. Они установили слежку за квартирой ученого, а после его таинственной смерти провели обыск в лаборатории. Полиция изъяла и сожгла все публикации и документы Филиппова. Бесследно исчез и единственный экземпляр его новой книги «Революция посредством науки» или «Конец войнам». В этой работе Филиппов рассказывал о новых военных машинах, которые способны были уничтожать на расстоянии целые народы и государства. Известно, что исследованиями русского ученого живо интересовались разведки Британии и Германии. Возможно, невероятные открытия Филиппова настолько испугали правителей мира сего, что было принято решение о физическом устранении изобретателя. Прошло больше 100 лет с момента загадочной гибели Михаила Филиппова. От чего умер талантливый ученый, неизвестно до сих пор. А его военные разработки так и остались для всех тайной.
1: тайное и неизведанное.
0: Город, в котором 93 речки, 342 моста, несколько тысяч каменных, бронзовых, чугунных львов, сфинксов и грифонов.
6: И 4 зимних дворца.
7: Санкт-Петербург. В программе «Исторические заметки». Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят, земля начинается с Кремля.
2: И поставили люди русские в конце 14 века деревянное городище на высоком склоне реки Протвы. В будущем оно станет одним из самых главных оборонительных форпостов к юго-западу от Москвы. Верейский Кремль.
1: Город Верея впервые упоминается в летописях 1371 года. Впоследствии эти земли были пожалованы Дмитрием Донским можайскому князю Андрею. В те далекие времена Верейский острог вряд ли можно было назвать серьезным препятствием на пути неприятеля. Совсем уж невысокий земляной вал да пара-тройка деревянных башен. Неудивительно, что небольшой Кремль неоднократно разорялся. То полчищами золотоордынского предводителя Едигея, то многочисленными литовскими войсками. Решили тогда русские князья цитадель основательно укрепить, а на помощь местным строителям позвали опытных рязанских и новгородских мастеров.
3: Ох, помощь, мужички! Что делаете? Ломаете?
4: Почему ломаем? Строим.
3: Да кто ж так строит? А ну дай сюда топор. Вот, смотри, всего один удар и... Нет, чистокола. А почему? А, деревянные колья сгнили. Эх, нескладные.
4: А ты что ж предлагаешь? Каждый день бревна менять?
3: Зачем менять? Их сперва обуглить нужно на огне. А затем обмазать сырой глиной с двух сторон. Когда высохнут, прочнее камни станут. Что, не веришь? А ну-ка, разводи костер.
1: В результате овальная, вытянутая с юго-запада на северо-восток площадь крепости была обнесена мощными деревянными укреплениями. Главные ворота защищал запруженной плотиной, наполненной водой глубокий ров. А высокие берега Протвы надежно прикрывали цитадель севера. Совсем другое дело.
2: Земля начинается с Кремля. Верейский Кремль.
1: В конце 15-го столетия крепость стала столицей всего Верейского княжества, в которое вошли также волости Белозерска и Выжгорода. Внутри Кремля располагались терем воеводы и его семьи, дома слуг и боевой дружины, боярский двор. За стенами цитадели вскоре появился посад, куда съезжались ремесленники со всей округи.
2: И называлось сие место Торжище. Сюда привозили скот и зерно, мясо и рыбу, холсты и мед. Здесь же продавали соль, которую доставляли обозами из района Старой Руссы.
1: Шло время, и к 16 веку оборонительные функции Верейской крепости полностью себя исчерпали. В результате все деревянные укрепления были утрачены. Навсегда. Один из столичных чиновников докладывал тогда в Москву. Вереи острога нет, одна только осыпь осталась. Но именно этот земляной вал еще сыграет свою роль во время Отечественной войны 1812 года.
2: К Когда Бонапартовы легионы уже были в Москве, в маленькой Верее все еще стоял сильный гарнизон захватчиков. Французы согнали всех жителей на главную площадь. Женщин, детей, стариков. И повелели восстановить укрепление. Так был сложен новый дубовый палисад и вновь прорыт подземный ход, ведший к реке.
1: Верея стояла на пути к Можайску, прикрывая Смоленскую дорогу, по которой Наполеон решил отступать. Михаил Кутузов об этом знал и приказал отряду генерала Ивана Дорохова французов из крепости выбить. Неприятель, по разным известиям, укрепляется в Старом Кремле, для чего им нужно его предупредить и стараться налечь на него, разбить и разрыть все его редуты.
2: Верейский Кремль. Город-крепость.
1: Приказ понятен, но как его выполнить, если у тебя всего-то 8 пушек? Помог случай. К Дорохову пришли верейские мужики. Им удалось бежать из города.
0: Верея наша лежит как на ладони. Все дороги видны за пару верст. Охраны вражеской тьма тьмущая. Так просто не подойдешь, но можно изловчиться.
5: Это как?
0: Есть несколько потаенных троп, и французы о них не ведают.
1: Под покровом ночи местные жители скрытно подвели русских солдат к глубокому оврагу. Рано утром наши войска бесшумно сняли часовых и ворвались в город. Верея была освобождена. Более 300 французских солдат и офицеров уничтожены. Генерал Дорохов считал тот бой лучшим в своей карьере. Впоследствии полководец выразил желание быть похороненным именно в Верее. Завещание было исполнено. Да вот только...
2: Уже в 20 веке могилу героя Отечественной войны полностью разорили. Украли офицерский перстень и нательный крест.
1: Верея – самый маленький город Московской области. Город воинской славы. Но лишь небольшой земляной вал напоминает о том, что когда-то в этих местах стоял могучий деревянный Кремль. А рядом – величественный Рождественский собор XVI века. Это храм-мемориал в честь верейских ратников, участников взятия Казани в 1552 году. Здесь часто проходят тематические музейные выставки. Среди экспонатов – боевые ядра, шпоры, элементы упряжи времен наполеоновских войн, старинные иконы и монеты. В городе находится памятник генерал-лейтенанту Ивану Семеновичу Дорохову. В общем, все то, что и подтверждает правильность поговорки.
2: Земля начинается с Кремля. Верейский Кремль.
6: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Два населенных пункта за сутки освободили российские военные в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» выбили украинских боевиков из села Матяшево, а бойцы южной группировки освободили Николайполье. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие прорвали оборону ВСУ и блокировали попытки боевиков удержать село Николайполье, которое расположено в Славянско-Краматорской агломерации. Владимир Путин осмотрел раку с обретенными мощами святого Дмитрия Донского. Президент сегодня посетил Архангельский собор в Кремле. Директор Института археологии РАН академик Николай Макаров рассказал подробнее о фрагменте мощей святого Дмитрия Донского.
2: Останки мужчины 35-45 лет, мощного телосложения, рост 175-177, как рассчитали антропологи. На лобные кости следы удара, значит, это сильная травма, заросшая, которую он восстановился, она не была, конечно, летальной, но это, по-видимому, боевая травма. Мощный плечевой пояс и состояние костей показывают, что это был физический человек, который испытывал сильные физические нагрузки. Останки прикрыты тканью, текстилем, вероятно, средиземноморского происхождения.
1: Во вторник стало известно о том, что мощи князя были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе. По благословению патриарха Кирилла, частицы мощей будут находиться в храмах Русской Православной Церкви. Августовский путч 1991 года является неотъемлемой частью истории России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эти события трактуются по-разному, но они остаются частью истории страны. Сегодня исполняется 35 лет с начала попытки ГКЧП отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева. Тогда в Москву были введены войска, а у Белого дома собрались противники путча. Через два дня попытка изменить политический курс потерпела поражение, а спустя 4 месяца Советский Союз прекратил существование. С начала эксперимента по сбору биометрических данных на границе через пункты пропуска прошли около 14 миллионов иностранцев. Почти 70 тысяч из них оказались в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Эксперимент стартовал в декабре 2024 года. Биометрическая система идентифицирует иностранцев по фотографии и отпечаткам пальцев, что позволяет выявлять тех, кто пытается въехать повторно после смены данных. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: Когда-то он служил в уголовном розыске. Потом возглавлял банду налетчиков. А еще позже написал талантливую книгу о борьбе милиционеров с бандитами. Повесть Александра Казачинского «Зеленый фургон». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко.
2: Если сгорный забегает, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Люблю тебя, Петра Творенье. Люблю твой строгий, стройный вид. Невы державное течение, береговой ее гранит. Александр Пушкин.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – история Санкт-Петербурга. Первые упоминания о нем относятся к 1703 году, когда на отвоеванных у Швеции землях, на Заячьем острове и берегах Невы, царь Петр Алексеевич задумал возвести новую столицу России. Центр Петербурга государь планировал расположить на Васильевском острове, рассечь его прямыми каналами, линиями и обрамить ожерельем из бастионов. Трудились тысячи людей со всей страны, а о самом строительстве до сих пор ходит множество небылиц.
7: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
8: Вообще сбрасывались.
9: Отравился
10: рейс. А викинги шлемы с рогами носили.
11: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Когда Петербург строили в начале 18 века, погибли сотни тысяч человек.
12: Да, город построен на костях.
4: А вот и нет.
13: Об ужасающем количестве жертв изначально заговорили иностранные послы. Но что интересно, лично никто из них стройку в первые годы не посещал. Писали они исключительно со слов своих агентов. Данные, конечно, не проверяли. Для умышленного создания из Руси образа варварского государства. Черная легенда потом поддерживалась ненавистниками преобразования Петра, а также плотно вошла в историческую литературу.
4: Исторические мифы и заблуждения.
13: Во-первых, массовых захоронений на территории Санкт-Петербурга археологи до сих пор не нашли. Во-вторых, число предполагаемых жертв в разы превышало все тогдашнее население Петербурга. Кроме того, из сохранившихся ведомостей следует, что многие фамилии в списках рабочих повторяются из года в год. То есть крестьяне, которым после одной смены позволялось уйти домой, нередко оставались на строительство по своей воле.
5: Так каким же цифрам верить?
13: Не учитывать тяжелейшие условия труда, отсутствие техники безопасности и антисанитарию нельзя. В первые годы стройки среди рабочих свирепствовали цинга и дизентерия. В те времена смертельные, но бумаг начала 18 века до нас дошло немного. Они крайне фрагментарны, и точные сведения по потерям мы вряд ли узнаем. Однако в среднем смертность соответствовала средней по стране и оценивается в 6-8% от примерно половины миллиона рабочих, трудившихся за все годы на строительстве города. И это в разы меньше цифр, испугающих мифов.
4: А вот и да.
5: Продолжаем наш рассказ. Идея поставить город на воде пришла Петру, когда он был в Нидерландах. По его воле в Россию были приглашены европейские инженеры, архитекторы и художники. Неудивительно, что в результате Санкт-Петербург разительно отличался от тогда еще медлительной, патриархальной, боярской Москвы.
14: А вот была история.
15: Однажды император Петр I спросил у любимого своего шута Балакирева, что в народе говорят про новую столицу Петербург. Балакирев вздохнул и ответил: «Батюшка, царь-государь, народ говорит... С одной стороны море, с другой горе, с третьей мох, с четвертой ох».
14: Да уж, была история.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о Санкт-Петербурге. В 1710 году царь Петр переселил на берега Невы более 15 тысяч мастеровых со всей России. Раздача земель в городе была бесплатной. В результате быстрее других застроился Васильевский остров. Удивительно, но сам Петр Алексеевич жил в Петербурге более чем скромно. Подробности находим в книге Василия Ключевского «Исторические портреты».
8: В домашнем быту Петр до конца жизни оставался верен привычкам древнерусского человека. Не любил просторных и высоких зал. И за границей избегал пышных королевских дворцов. Ему, уроженцу безбрежной русской равнины, было душно среди гор в узкой немецкой долине. Странно одно. Выросший на вольном воздухе, привыкнув к простору во всем, он не мог жить в комнате с высоким потолком. И когда попадал в такую, приказывал делать искусственный низкий потолок из полотна. Вероятно, тесная обстановка детства наложила на него эту черту. В селе Преображенском, где он вырос, он жил в маленьком и стареньком деревянном домишке, не стоившем, по замечанию того же иноземца, и 100 талеров. В Петербурге Петр построил также небольшие дворцы, зимний и летний, с тесными комнатками. Царь не может жить в большом доме, замечает этот иноземец. Бросив кремлевские хоромы, Петр вывел и натянутую пышность прежней придворной жизни московских царей. При нем во всей Европе разве только двор прусского короля-скряги Фридриха Вильгельма I мог поспорить в простоте с петербургским. Недаром Петр сравнивал себя с этим королем и говорил, что они оба не любят мотовства и роскоши. При Петре не видно было во дворце ни камергеров, ни камер-юнкеров, ни дорогой посуды. Обыкновенные расходы двора, поглощавшие прежде сотни тысяч рублей, при Петре не превышали 60 тысяч в год.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история Санкт-Петербурга. Сегодня в этом городе 342 моста. Из них 21 разводной. Самый длинный – мост Александра Невского. Его длина 905 метров. А вот самый широкий – мост Синий через речку Мойку. 97 метров. В Амстердаме и Венеции мостов, конечно, больше, но необходимо учитывать размеры Невы.
9: Радиограмма.
16: Среди всех крупных рек Европы самая короткая – Нева. Длина Невы составляет всего 74 километра. Но, несмотря на это, она несет больше воды, чем Дон и Днепр вместе взятые. В бассейн Невы входят многочисленные реки и озера, включая Ладожское и Онежское.
5: Продолжаем наш рассказ. Первой официальной постройкой в городе считается летний домик Петра. Рядовые солдаты-плотники построили его в 1703 году всего за 3 дня. Подробности находим в книге Михаила Пыляева «Старый Петербург».
17: Здание домика длиной около 9 сажен и шириною в 3 сделано из обтесанных с обеих сторон бревен, крыто дощечками в виде черепицы и состоит из 2 небольших комнат, разделенных узкими сенями и кузнею. Домик вначале был выкрашен под кирпич в голландском вкусе. На крыше посередине была укреплена мортира, а по обоим углам 2 пылающие бомбы. Как первая, так и вторая – деревянные. Внутри стены комнат были обиты выбеленную холстиную. Косяки, двери, ставни и все 17 окон были расписаны букетами разных цветов. Рамы в окнах сделаны из свинцовых желобков. В комнате при входе с правой стороны Петр обыкновенно занимался делами и принимал своих сановников, а другая служила столовой и спальней. В одной из этих комнат теперь устроена часовня, где поставлен образ Спасителя и висит молитва «Отче наш», написанная рукой дочери Петра, Елизаветы. Часовня открыта императором Николаем. В другой комнате из предметов петровских времен можно видеть 2 шкафа, 2 комода, деревянный стул с кожаной подушкой, собственной работы Петра Великого, скамейка в футляре сделанное также самим императором.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
18: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
19: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
20: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история Санкт-Петербурга. Каждый день, ровно в полдень, в городе раздается выстрел артиллерийского орудия Петропавловской крепости. По нему петербуржцы сверяют часы. Эта традиция появилась с середины 18 века. Сама Петропавловская крепость была заложена 16 мая 1703 года. Кстати, местоположение крепости было выбрано Петром весьма удачно. На небольшом островке в самом широком месте Невы. Любопытно, что в переводе с финского языка это место называется «Заячьим островом», а в переводе со шведского «Веселая земля».
21: «Моя Россия». Радиопутешествие. Петропавловская крепость.
22: Сердце Санкт-Петербурга. Петропавловская крепость. Место, откуда начался великий город. О том, почему крепость было решено возводить именно на этом месте, есть множество легенд. По одной из них, Петр однажды приехал в Соловецкий монастырь. Там он долго беседовал с местным старцем, который предсказал царю большое строительство. А келья того старца стояла на Большом Заяцком острове. Через год, подыскивая в устье Невы место для строительства крепости, Петр увидел остров, который по удивительному совпадению назывался Заячьим.
23: Ничего просто так не бывает. Видно, это знак мне.
22: Царь поставил на острове крест и объявил: здесь крепости быть. 27 мая 1703 года по собственноручным чертежам царя Петра на небольшом острове в устье Невы началось строительство крепости для защиты возводимой будущей новой столицы. Грандиозное сооружение из дерева и земли повторяло форму острова, вытянутый шестиугольник. По углам встали пятиугольные бастионы. На каждом из них было выставлено по 50-60 орудий. Между бастионами протянулись стены, куртины. Для вылазок за пределы крепости были устроены специальные подземные ходы, сортии. Однако первое же наводнение практически снесло все стены и бастионы.
0: и в 1706 году под руководством архитектора Доминика Трезини началось возведение крепости в камне.
1: Бене, бене, веселее, ребятушки, навались!
0: Появились дополнительные укрепления. Внутри стен крепости были устроены казематы и укрытия для солдат, склады оружия. В самом центре крепости взмыл вверх шпиль Петропавловского собора. Петропавловская крепость всегда была знаковым для России сооружением. Кафедральный собор был усыпальницей царской фамилии. Казематы крепости – главной политической тюрьмой страны. И в наши дни Петропавловская крепость является главным символом Санкт-Петербурга. Шпиль Петропавловского собора по-прежнему самая высокая точка в городе. Ежедневно в полдень с бастиона крепости раздается пушечный выстрел. Эта традиция утверждена еще Петром Великим. Санкт-Петербург. Петропавловская крепость. Это моя Россия.
20: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. О знаменитой питерской погоде слагают легенды. В основном туристы и приезжие. Кто-то говорит, что здесь всегда сыро, холодно и ветрено. Многие утверждают, что тут постоянно меняется температура воздуха и давление. Что зима достаточно теплая, а лето почти всегда холодное. Жители Петербурга давно привыкли к подобным капризам погоды. Еще 300 лет назад они с юмором относились к своему весьма специфическому климату.
21: А вот была история.
15: Как-то раз в Петербурге гостил принц Прусский. Петербург никогда не отличался солнечной погодой. А в дни пребывания принца дождь лил и лил каждый день. Петр I очень переживал, что не может показать гостю свой город. На что директор морской академии Александр Львович Нарышкин возразил: «По крайней мере, принц не скажет, что ваше величество приняли его сухо».
14: Да уж, была история.
20: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Первое в истории Санкт-Петербурга наводнение произошло в ночь на 19 августа 1703 года. А потому, еще перед возведением новой Петропавловской крепости, царь Петр приказал землю для ее строительства на Заячьем острове особливо поднять и укрепить. Но это не помогло. За свою более чем 300-летнюю историю город пережил более 300 серьезных потопов. Случалось, что последствия были просто катастрофическими.
20: Река истории. История реки. Нева.
2: Осенью 1824 года в Петербурге произошло страшное наводнение. Нева вышла из берегов. Вода поднялась на 4,5 метра и затопила 2/3 города. Без крова остались 15 тысяч семей.
3: Погода пуще свирепела. Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь, остервенясь.
2: Это Пушкин. Поэма «Медный всадник». Александр Сергеевич так натурально и правдиво описал бушующую стихию, что многие жители столицы были уверены, поэт видел все собственными глазами. Но это не так. Пушкин тогда находился в ссылке в Михайловском. К первым известиям о трагедии отнесся легкомысленно и даже иронично спрашивал у брата Льва, а удалось ли спасти винные погреба. Но потом мнение поэта изменилось.
3: Этот потоп с ума мне не идет. Он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется.
2: Пушкин попросил тогда родственников помочь хоть кому-нибудь из пострадавших за счет онегинских денег, полученных за первую главу романа. А в предисловии к «Медному всаднику» Александр Сергеевич честно признался.
3: Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов.
6: Нева. Река истории. История реки.
5: Впоследствии председатель комитета строений и гидравлических работ в Санкт-Петербурге, французский инженер Пьер Доминик Базен, выдвинул идею построить специальную заградительную дамбу поперек Финского залива. По замыслу, она бы не пускала к городу так называемую нагонную волну. Дамбу Базен предложил провести по линии Ораниенбаум, Лисий нос, сделав в ней устройство для пропуска воды и судов. Однако в XIX веке такой масштабный проект не мог быть реализован, и к нему вернулись спустя почти 150 лет.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Петербуржцы всегда очень трепетно относились к архитектуре своего города. Любые изменения или новшества немедленно становились темой для обсуждений, пересудов, споров, а нередко и объектами насмешек. В 1967 году на станции метро «Площадь Александра Невского» открыли красочное рельефное панно, где были изображены русские всадники-богатыри. Жители города сразу же обратили внимание, что богатырей-то пятеро, а лошадей всего четыре.
21: А вот была история.
15: В 1909 году на Знаменской площади Петербурга был открыт памятник Александру Третьему, скульптора Паулу Трубецкого. Но его работа подверглась убийственной критике. По Петербургу пошли гулять стишки. Стоит на площади комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот, на обормоте шапка. Когда Трубецкого спросили об его мнении насчет разгоревшегося скандала, он пожал плечами и сказал: «Послушайте, я не занимаюсь политикой. Я всего лишь изобразил одно животное на другом».
21: Да уж, была история. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Ученые-археологи исследовали останки святого князя Дмитрия Донского по специальной методике, оставив их в том виде, в котором они были найдены. Проведен целый комплекс исследований от антропологии до изучения письменных исторических сведений. Об этом «Радио «Звезда» рассказал историк из Брянска Григорий Кожурин.
3: Антропологи чем занимаются? Они восстанавливают облик, как располагались мышцы, какой возраст был у человека в момент смерти. Это все должно в комплексе исследовать. Есть у нас иконописное, есть у нас описание, да, Дмитрия Донского, которые пришли из глубины веков. Уже известно, что найдены следы на останках, понесенные в ходе Куликовской битвы, скорее всего, да, ранения, мы знаем об этом.
2: Напомню, фрагменты мощей святого Дмитрия Донского были найдены в июле в Архангельском соборе Кремля. В Челябинской области создадут замкнутый цикл промышленной робототехники, сообщил губернатор Алексей Текслер. Регион уже производит роботов, разрабатывает для них программное обеспечение, готовит инженеров и внедряет разработки на предприятиях. На базе Южноуральского госуниверситета работает Центр промышленной робототехники, где около 1500 студентов проходят практику на современном оборудовании. Ученые из Колтеха и Центрального университета разработали модель искусственного интеллекта для автоматизированной оценки коллекционных монет. Система одновременно анализирует обе стороны монеты, учитывая изображения и текстовые описания. В ходе испытаний алгоритм правильно определял состояние монет в 59% случаев, а для 92% монет ошибка не превышала 1-2 баллов по 70-бальной шкале Шелдона. Это лучше, чем у предыдущих алгоритмов. Разработчики планируют совершенствовать технологию для более точной оценки подлинности и сохранности монет. Роботы-гуманоиды провели показательный бой в октагоне на Всемирной конференции роботов в Пекине. Машины выходили на специально оборудованную площадку и обменивались ударами перед посетителями выставки. В поединке участвовали полноразмерные человекоподобные роботы компании Engine AI. Более 300 компаний представили на Всемирной конференции роботов в Пекине свыше 3000 экспонатов, включая человекоподобных, промышленных и сервисных роботов, экзоскелеты и системы на базе искусственного интеллекта. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история Санкт-Петербурга. В XIX веке в этом городе началось строительство, которое полностью изменило его облик. Появились Исаакиевские и Казанские соборы, Мариинские и Михайловские дворцы, храм Спаса на Крови. И все же любимым местом отдыха петербуржцев неизменно оставалась набережная Мойки. Этому, кстати, есть логичное объяснение.
1: «Моя Россия. Радиопутешествие».
6: Поцелуев мост. Санкт-Петербург. Адмиралтейский район. Поцелуев мост через реку Мойку в створе улицы Глинки. Прогулочные катера обязательно останавливаются под этим мостом. И если среди пассажиров есть влюбленные, то они должны поцеловаться. Эта традиция,

0: которой больше 200 лет. В 1738 году петербуржцы построили деревянный мост для соединения Казанского и Второго Адмиралтейского островов. Несколько досок для пешеходов – весьма ненадежная конструкция. Горожане очень часто оказывались в воде, а не на противоположном берегу. Через несколько лет мост укрепили, сделали подъемным и раскрасили в разные цвета, что дало ему первое народное название – «Цветной». В 1816 году мост через Мойку стал арочным и чугунным. Его въезды украсили фигурные решетки, перила и гранитные обелиски с фонарями. Петербуржцы Цветной мост просто не узнали.
1: Голубчик, а где же Цветной мост-то?
2: Так был Цветной, да весь вышел.
0: В середине 19 века богатый купец по фамилии Поцелуев купил дом на левом берегу Мойки, который находился всего в нескольких метрах от бывшего Цветного моста. На первом этаже владелец открыл небольшой трактир и назвал его «Поцелуй». Купец Поцелуев был человеком практичным. Он перевел свой трактир чуть ли не на круглосуточный режим работы. От посетителей не было отбоя ни днем, ни ночью. Посетители кабачка часто устраивали веселые пирушки, расходились поздно, горланили песни и долго-долго прощались, стоя на мосту через Мойку.
3: «Хороший ты мужик, Кузьма Петрович! Дай-ка я тебя обниму!»
0: Постепенно небольшой мост через Мойку стал очень популярным местом в Санкт-Петербурге. Его назвали «Поцелуевым мостом». Здесь встречались после долгих разлук и прощались навсегда. Именно тут устраивали свидания влюбленные, которые по каким-либо причинам вынуждены были скрывать свои чувства. Сегодня ни одна петербургская свадьба не может обойтись без особого ритуала. Молодожены обязательно должны пройти или проехать по мосту и поцеловаться. Причем начать поцелуй следует на одном берегу Мойки, а закончить на другом. Поцелуев мост, набережная реки Мойки. Отсюда открывается удивительный вид на Исаакиевский собор. Художники занимают свои места заранее, на рассвете. Они рассаживаются так, чтобы не мешать прохожим. На Поцелуевом мосту всегда многолюдно. Рядом с мостом десятки свадебных кортежей. Каждая пара терпеливо ждет своей очереди. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район. Поцелуев мост. Это моя Россия.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Санкт-Петербург часто называют музеем под открытым небом. Храмы и соборы, дворцы. Одних только статуи чугунных, каменных и бронзовых львов несколько тысяч. А укротители коней на Аничковом мосту и таинственные грифоны с золотыми крыльями на Банковском мосту, а загадочные сфинксы на набережной Невы – всех и не перечислишь.
4: Радиограмма.
6: В 1859 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в мире конный монумент, имеющий всего две точки опоры – задние ноги коня. Это памятник Николаю I на Исаакиевской площади. Позднее была изготовлена вторая подобная статуя – памятник Ататюрку в Турции.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. За свою историю город несколько раз менял название. Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. Самая трагическая страница в его истории – 900-дневная блокада времен Великой Отечественной войны. Летом 1941 года фашистские войска собирались окружить город. В планы Гитлера входило стереть Ленинград с лица земли, устроив перед этим торжественный бал в гостинице «Астория». В бой были брошены лучшие части вермахта. Подробности находим в книге Николая Непомнящего «100 великих событий».
7: 10 июля немецкие танки прорвали фронт и пошли на Лугу. До Ленинграда оставалось 180 километров. 21 августа немцы заняли станцию Чудово, перерезали Октябрьскую железную дорогу и через 8 дней овладели Тосно. 30 августа пал крупный железнодорожный узел МГА. Последняя железная дорога, соединяющая Ленинград со страной, оказалась в руках немцев. 8 сентября 1941 года гитлеровцы захватили у истока Невы город Шлиссельбург, окружив Ленинград с суши. Началась блокада Ленинграда. На момент установления блокады в городе находилось 2 544 тысячи человек, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, в пригородных районах, то есть тоже в кольце блокады, осталось 343 тысячи человек. В сентябре, когда начались систематические бомбардировки, обстрелы и пожары, многие хотели выехать, но пути уже были отрезаны.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: В страшные годы блокады население Ленинграда уменьшилось почти вдвое. От голода и холода умерли более 600 тысяч человек. Эвакуировать удалось не больше 10 тысяч горожан. Те, кто остался, держал оборону.
8: Операции специальных подразделений.
9: 8 сентября 1941 года замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Фашисты массированно бомбили и обстреливали город из тяжелых орудий. Стало ясно, что в Ленинграде имелись хорошие ориентиры для вражеской авиации и артиллерии. Все позолоченные шпили, купола, кресты были своего рода артиллерийскими привязками для точного прицельного огня противника. Яркие высокие ориентиры необходимо было замаскировать. Для проведения уникальной операции была собрана спецгруппа из 4 ленинградских альпинистов. Возглавила группу опытная альпинистка Ольга Фирсова. Верхолазы обсуждали задание.
10: Говорит
11: Олечка,
10: Москва.
11: Что решили на совещании? Как будем прятать объекты?
12: Адмиралтейство под чехол.
11: Под чехол?
12: Исаки и шпиль Петропавловского собора красить.
11: Красить? А что, позолота потом не смоется?
12: Нет, там, где золотили горячим способом, она прочно держится.
11: Ага.
12: А краска хорошо сольется с небом.
11: Понятно.
12: Вот на других объектах тонкое сусальное золото. Так что их накрывать придется.
11: Это какой же чехол нужен для адмиралтейства? Его шпиль ведь 70 метров. Да из чего шить-то?
12: Да уже шили, по чертежам. Из мешковины.
11: Вот
12: чехол получился на юбку похож. Правда, полтонны весит.
11: Ого!
9: Несколько дней альпинисты укрывали гигантским чехлом шпиль Адмиралтейства. Под постоянной бомбежкой, обстрелом, летящими осколками днем и ночью работали верхолазы. Под мокрым снегом и проливным дождем они висели на стропах с ведрами и огромными кистями красили позолоту. При сильном балтийском ветре амплитуда раскачивания шпиля Петропавловского собора доходят почти до 2 метров. В процессе работы были срывы и травмы, обморожения и даже голодные обмороки.
12: По мне сегодня фашист из пулемета стрелял. Я как раз адмиралтейский кораблик укрывала. Меня увидел и давай стрелять. Как не попал.
11: Повезло. Мог бы и веревку перебить. А близко прошел?
12: Да совсем рядом. Я еле удержалась, чуть не сдуло. Никогда не забуду.
13: Успешное наступление наших...
9: Альпинисты блокадного города справились со своей задачей. Работы по ремонту и поддержанию маскировки продолжались до самой победы. Благодаря самоотверженному труду верхолазов фашисты потеряли свои артиллерийские ориентиры. Героические действия защитников города и в их числе альпинистов из группы Ольги Фирсовой сорвали планы гитлеровцев. Стереть Ленинград с лица земли фашисты так и не смогли.
4: Исторические заметки.
5: Напоминаю, что наша сегодняшняя программа посвящена Санкт-Петербургу. У каждого города есть своя визитная карточка. У Санкт-Петербурга их несколько. Кто-то вспомнит о знаменитом медном всаднике, кто-то обязательно скажет, что это Александровский столб на Дворцовой площади, третий будет утверждать, что это растральные колонны на стрелке Васильевского острова, четвертый не забудет о легендарном шпиле Петропавловской крепости. Но каждый житель Санкт-Петербурга обязательно вспомнит о Невском проспекте. Так, по крайней мере, считал Николай Васильевич Гоголь. Давайте послушаем отрывок его книги «Петербургские повести».
14: Нет ничего лучше Невского проспекта. По крайней мере, в Петербурге. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет 25 лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы? О, дамам еще более приятен Невский проспект. Да и кому ж он неприятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гулянием. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но взошедши на него, верно позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корысть и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель петербургской или выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес, календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект. Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга. Как чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ног оставило на нем следы свои. И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит. И миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающий свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу. И гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток!
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории Санкт-Петербурга. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Пройдут столетия, и наши праздники...
16: И каждому дано яблоко!
17: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
18: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
19: Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.
5: История парусного флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
20: Как вас звать, величать-то?
21: Не царское это имя!
5: История одного прозвища.
22: Он присоединил к московскому княжеству Тверь, Ярославль и земли Великой Перми. Подчинил вольнолюбивый Новгород, а после стояния на реке Угре фактически добился независимости Руси от Большой Орды. Все это славные деяния Ивана Третьего Великого.
5: Как же появилось это прозвище?
22: В переводе со старославянского «великий» означает «большой», превышающий обычную меру. Иван III и правда во многом превзошел предшественников. Превратил разрозненные княжества в централизованное русское государство, с которым считалась и Европа. Сильным соседом на востоке искали союза Священная Римская империя, Венеция, Швеция, Дания –

Именно Иван III утвердил в качестве государственных символов двуглавого орла и образ святого Георгия Победоносца, всадника, поражающего змея копьем. Он же принял судебник, ставший, по сути, первым общерусским сводом законов. Знаменитый историк Карамзин ставил заслуги Ивана III даже выше деяний Петра I. Впрочем, оба государя еще при жизни заработают себе имя «Великий».

0: Что вы говорите?
1: Наверное, все помнят детскую считалочку. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Этот пшеничный хлеб – исконно славянское изобретение. Большую круглую лепешку принято готовить с добавлением молока, куриных яиц и сливочного масла. Богато и явно не на каждый день. Так и есть. Каравай подавали на свадьбу с пожеланием, чтобы в доме был достаток, а в семье – прибавление. А откуда пошло название такого хлеба? Попробуем разобраться. Истоки существительного «каравай» мы будем искать не в написании, а в значении слова. Каравай – это символ плодовитости. А есть ли в славянской традиции еще что-то подобное? Ну, конечно, это корова. Сходство звучания улавливается моментально. Но что говорят лингвисты? Видят ли они связь между двумя словами? Оказывается, да. Каравай и корова образованы от одного корня. У разных народов он немного отличался. Корва, крава, курвис. Все это просто некое рогатое животное. И если продолжить поиски родственных слов, мы попадем в латынь. А там обнаружим животное под названием цервус. По звучанию это все еще корова, а вот по смыслу уже олень, которого у нас иногда именуют серной. Вот такой неожиданный оборот. Но вернемся к нашему караваю. Когда-то в нем были две буквы О, обе безударные. В речи звучат как А. Вот и получился каравай. С точки зрения языка, родственник коровы.
0: Да что вы говорите?
2: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение трех столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Реклама.
4: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
5: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья. Круглые столы и мастер-классы. Презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера. На радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия планирует расширить географию размещения энергоблоков АЭС внутри страны. Об этом заявил Владимир Путин. Президент сегодня поздравил сотрудников и ветеранов атомной отрасли с профессиональным праздником и назвал ее одной из ключевых.
2: Добавлю, что с первых дней реализации атомного проекта важнейшее внимание наряду с решением оборонных задач уделялось мирному использованию атома в энергетике, на транспорте, в других сферах. Сегодня атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных профессионалов, без преувеличения, предмет гордости нашей страны.
1: Россия является лидером на рынке строительства АЭС в мире, подчеркнул Владимир Путин. Два населенных пункта за сутки освободили российские военные в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» выбили украинских боевиков из села Матяшево, а бойцы южной группировки освободили Николайполье. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. В ведомстве подчеркнули, что освобождение Матяшева позволило нашим вооруженным силам перерезать маршруты ВСУ и создать условия для продвижения на Добропольском направлении. Село освобождали военнослужащие Псковского гвардейского соединения воздушно-десантных войск. МИД России призвал российских граждан за рубежом проявлять бдительность и не поддаваться на провокации накануне выборов в Государственную Думу. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, существует высокая вероятность, что недружественные силы могут организовать экстремистские протестные акции с целью дискредитации избирательного процесса. Захарова подчеркнула, что такие действия направлены на подрыв легитимности выборов. Голосование в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. Молодежь в России стала реже курить и употреблять спиртные напитки. Об этом сообщил главный внештатный детский хирург Минздрава Дмитрий Морозов. По его словам, ключевую роль в формировании здорового образа жизни играет семья. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что за последние 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%, а потребление алкоголя на 11%. Ведомство также разработало для регионов программы профилактики потребления табака и алкоголя. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Федор Толбухин.
1: . 1938 год. Москва, Кремль, кабинет Сталина.
2: Я внимательно изучил ваше личное дело. Вы служили в царской армии, получили ордена. Затем в Красной армии служили и получили награды. Так кому вы служите, товарищ Толбухин?
3: Я служил, служу и буду служить России.
2: Хорошо. Это очень хорошо. Мы решили назначить вас начальником штаба Закавказского военного округа. Что скажете?
1: Тихий, спокойный, уравновешенный человек. Как вспоминал фронтовик генерал-лейтенант Василий Морозов, 57-ю армию Толбухина называли под Сталинградом «войсками порядка».
4: Все чего-то бегали тогда, суетились, кричали, и тут солдаты Толбухина. Без какого-либо шума, спешки, продуманно и организованно стали вести оборонительные и частные наступательные бои и операции. Никакой паники и неразберихи. Вот что значит настоящий командир.
1: В годы Великой Отечественной Москва салютовала Красной армии 355 раз. Больше 30 залпов прогремели в честь победоносных войск Федора Толбухина. Его армии освобождали Крым и Донбасс, Молдавию и Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. На фронте полководца в шутку называли шахматистом. Он предпочитал идти вперед не глупым кавалерийским наскоком, а заранее продуманным маневром, чтобы не допустить больших потерь. Генерал-лейтенант Василий Морозов утверждал:
4: «На войне мы все любили командование 57-й армии за исключительно внимательное и бережливое отношение к своим людям, к воинам, в каком бы звании они ни были. И это заслуга именно Толбухина».
1: «Человек с большим сердцем», так говорили о нем. После победы маршал Толбухин не забыл о своей родине, небольшом ярославском селе Андроники. Он подарил местному колхозу 2 автомобиля, 13 австрийских лошадей, тяжеловозов и дизельную электростанцию, а в родную школу отправил тетради, ручки, карандаши, книги и аккордеон для занятий музыкой. Страна лежала в руинах, и такая помощь была на вес золота. При жизни маршал Федор Иванович Толбухин не был удостоен звания Героя Советского Союза. Золотую звезду ему присудили, да-да, присудили, а не присвоили, только в 1965-м, через 16 лет после смерти, к 20-й годовщине Победы.
0: Федор Толбухин. Маршалами не рождаются.
5: Радиозвезда.
6: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
7: 1914 год. Первая мировая война. Русские войска 48-й пехотной дивизии готовят штурм Сбора. Укрепление, хорошо защищенного огневыми точками и линиями окопов. Генерал Корнилов разрабатывает план операции, изучает схемы укреплений и самолично допрашивает пленных австрийцев. Однако не забывает генерал и о своих солдатах, корниловцах, как они сами себя называют, из-за любви к командиру. Военачальник самолично отдает приказ, как следует накормить бойцов перед наступлением супом из земляных яблок. Картошку в России называют вторым хлебом. Но в русской армии начала 20 века дело с этим привычным корнеплодом обстояло совсем не так. Картофель только начинал входить в рацион солдатского питания. Земляное яблоко, как поначалу заморский корнеплод называли в России, долгое время не использовалось в пищу как самостоятельное блюдо. Зато входило во всевозможные похлебки, придавая им особую однородность и сливочный цвет. Одним из таких блюд был картофельный суп. Готовили его согласно уставным нормам. На 10 едоков брали ведро воды, заливали в котел, бросали туда 2 килограмма мяса, говядины или свинины и варили до полуготовности. Затем отмеряли пол ведра картошки, мыли, чистили, резали и складывали в мясной бульон. Снова томили на огне до тех пор, пока картофель не становился мягким. Тогда уже в варево высыпали полстакана просеянной муки, долго и тщательно перемешивали, туда же добавляли 10 стаканов овсяной или перловой крупы, если под рукой была зелень, лук, петрушка, укроп, сдабривали и рубленной зеленью. Суп получался сытным, густым и вкусным. В каждую солдатскую миску непременно попадал добрый кусок мяса и разваренная сочная гуща. Тогда, в 1914 году, русская дивизия под командованием генерала Лавра Корнилова, несмотря на большое численное преимущество врага, взяла штурмом Сбора. Эта победа открыла русской армии дорогу на Венгрию, вдохновила бойцов на новые сражения. Генерал Корнилов всегда особо заботился о своих солдатах. Вместе с ними храбро шел в бой, за одним столом отмечал славные победы и в честь взятия Сбора отобедал командир вместе со своими корниловцами. Беседовали служивые с военачальником, ели суп из земляных яблок, нахваливали европейский овощ и думали.
6: Война войной, а обед по распорядку.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Реклама.
10: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, радист-разведчик 57-й отдельной роты Эдуард Дьяконов, будучи раненым в ходе сражения, накрыл собой вражескую гранату, прикрывая отход всей группы. Ценой собственной жизни военнослужащий спас боевых товарищей. Указом президента рядовому Эдуарду Дьяконову было присвоено звание «Герой России» посмертно.
0: Оружейка.
3: Стрелковое оружие.
0: Однозарядная малокалиберная спортивная винтовка Кочетова.
4: Он родился в семье потомственных тульских оружейников. С детства работал помощником слесаря. Во время Первой мировой числился мастером в одном из кавказских полков. Талантливого конструктора заметили сразу. За небольшой срок службы он умудрился создать прибор для стрельбы осветительными ракетами. Это позволяло использовать винтовки в качестве сигнального оружия, а также артиллерийско-оптический прибор и наушники-глушители. Но главным детищем Михаила Кочетова стала, конечно же, однозарядная малокалиберная спортивная винтовка ТОС-8. Расшифровывается просто «Тульский оружейный завод». А в народе такие винтовки ласково прозвали «тозиками». Прицельная дальность стрельбы – 250 метров. Дальность полета пули – 1600 метров. Убойная сила – 800 метров. И все это она – ТОС-8. Винтовка Кочетова. Отличалась простотой устройства, безотказностью и надежностью в эксплуатации. Ее можно было увидеть в любом советском тире, на военном полигоне или на соревнованиях по стрельбе. Поэтому всевозможные модификации тозиков не сходили с конвейера более 50 лет.
0: Оружейка.
3: Стрелковое оружие.
0: Однозарядная малокалиберная спортивная винтовка Кочетова.
4: До войны с фашистской Германией винтовки ТОС-8 использовались в качестве спортивного и учебного оружия ДОСААФ. А вот на фронте их не было. Вернее, не было в регулярной Красной Армии. Зато советские партизаны очень даже активно и, самое главное, эффективно применяли тозики против врага. Рассказывают, что когда несколько наших винтовок все же попали в руки гитлеровцев, то они были неприятно удивлены тактико-техническими характеристиками русской малокалиберки.
0: Однозарядная малокалиберная спортивная винтовка Кочетова.
4: И сегодня в музее Тульского оружейного завода на почетном месте бережно хранится тот самый экземпляр знаменитой винтовки Михаила Кочетова – ТОС-8. А где же ей еще быть, если с главным предприятием этого города они, в буквальном смысле, тезки –
0: Однозарядная малокалиберная спортивная винтовка Кочетова. Оружейка.
1: История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма Михаила Илларионовича Кутузова жене. 25 августа 1812 года. Можайск. Наполеона узнать нельзя. Как осторожен. Теперь закапывается сразу по уши. Вчера на моем левом фланге было дело адское. Мы несколько раз прогоняли и удерживали позицию. Наши делали чудеса. Особенно кирасиры, которые взяли 5 французских пушек. Твой верный друг Михаил Голенищев, Кутузов.
1: Радио «Звезда».

0: Начиная с прошлого года, пушкинская карта стала частью национального проекта «Семья», отметили в ведомстве. Останки мощей святого Дмитрия Донского были прикрыты текстильной тканью, вероятно, средиземноморского происхождения. При этом они имеют отличную сохранность, рассказал директор Института археологии РАН академик Николай Макаров. Совместно с заместителем генерального директора музея-заповедника «Московский Кремль» Андреем Баталовым они представили президенту обнаруженные ранее мощи.
1: Останки мужчины 35-45 лет, мощного телосложения, рост 175-177, как рассчитали антропологи. На лобные кости следы удара, значит, это сильная травма, заросшая, которую он восстановился, она не была летальной, но это, по-видимому, боевая травма. Останки прикрыты тканью, текстилем, вероятно, средиземноморского происхождения. Останки имеют удивительную сохранность. Сохранились мягкие ткани, они высохли, и это, в общем, большая редкость, конечно.
0: Фрагменты мощей святого Дмитрия Донского были найдены в июле в Архангельском соборе Кремля. Патриарх Кирилл уже подтвердил их подлинность. Представитель РПЦ предложил переместить их в три ковчега для поклонения. В Пекине пройдут показы шести фильмов, ставших лауреатами первой открытой евразийской кинопремии под названием «Бриллиантовая бабочка». Организатором события выступил Российский фонд культуры. Открытие программы состоится с российской картины Андрея Зайцева под названием «Двое в одной жизни, не считая собаки». Зрители также смогут увидеть фильмы из Сербии, Белоруссии, ЮАР, Венесуэлы и Китая. Приз в номинации «Лучший фильм» получила китайская лента «Против течения», создатели которой были удостоены якутского бриллианта весом в 10 карат стоимостью $1 000 000. В Москве объявили шорт-лист конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2026». Мероприятие проводится с 2012 года и отмечает экспертов, издателей, книжные магазины, библиотеки, успешные проекты, инновации в книжном деле. В этом году конкурс проходил в 10 номинациях, среди которых «События года», «Издательство года», «Книжные магазины года» и другие. Например, в номинации «События года» отметили Международный книжный фестиваль «Красная строка», который проходит в Екатеринбурге, а в категории «Издательство года» издательство «Бомбора» и «Питер». Церемония награждения победителей конкурса «Ревизор-2026» состоится накануне открытия 39-й Московской международной книжной ярмарки. Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
3: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Реклама.
4: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
3: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии майор Рапопорт.
1: Иосиф Абрамович Рапопорт. Советский ученый-генетик, член-корреспондент Академии наук, лауреат Ленинской премии. Буденный, Кожедуб и Покрышкин. Всего три человека по итогам Великой Отечественной стали трижды героями Советского Союза. Этот список могла продолжить и фамилия Рапопорт. Его три раза представляли к высшему званию. И всякий раз золотую звезду заменяли орденами. Причин было две. Пресловутая пятая графа в паспорте и смелый характер. Уж слишком бескомпромиссным был Иосиф Абрамович. Не только на поле боя. В 1941 году он довольно известный ученый. Защиту его докторской назначили на 28 июня. Но к тому моменту вместо диссертации перед ним уже лежал бланк заявления. В нем Рапопорт твердым почерком написал:
2: «С сегодняшнего дня прошу считать меня добровольцем».
1: Друзья уговаривали талантливого генетика задержаться хотя бы на неделю, чтобы получить ученую степень. Он упрямо отвечал:
2: «Сейчас нужно защищать страну, а не диссертацию».
1: Сначала Рапопорта отправили на ускоренные командирские курсы «Выстрел». Через три месяца он вышел оттуда с тремя кубиками на петлицах. Образцовый старший лейтенант. 30 лет, подтянутый, красавец, свободно говорящий на шести языках. Еще на 15 мог объясняться. Свою обширную эрудицию он блестяще подкрепил военными знаниями. Поэтому почти сразу ему поручили батальон, стоявший в обороне Крыма. А положение на Южном фронте было критическим.
2: «В Крыму мы воевали почти безоружными. Полное превосходство немцев на земле, на воде и в воздухе».
1: Среди подчиненных Рапопорт быстро заслужил репутацию справедливого командира. Ведь прозвище «Батя» солдаты просто так не дают. Он стоял горой за своих, ему доверяли. В его батальон мечтали попасть. Первое тяжелое ранение комбат получил уже через месяц. Истекающего кровью, в беспамятстве, его приволокли на носилках в Керченский порт. Оттуда уходил последний битком набитый корабль. Бойцы чуть не устроили бунт, угрожая запереть судно в гавани, если их батю не примут на борт. Раненый пришел в себя только в декабре. Осмотрев пациента, председатель врачебной комиссии занес было руку с печатью над справкой об инвалидности. Но Иосиф Абрамович настоял, чтобы его вернули на фронт.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии майор Рапопорт.
1: Сразу на передовую ученый возвратиться не смог. После ранения почти не слушалась правая рука. Рапопорт вытребовал направление на границу с Турцией и Ираном. Там с таким увечьем служить было проще. Впрочем, важности миссии это не уменьшало. Многочисленные диверсанты всюду находили лазейки и сильно вредили фронту. Рапопорт командовал сводным отрядом, который переловил десятки засланных банд. Грамотный Старлей обратил на себя внимание начальства, и его послали на новые курсы в военную академию имени Фрунзе. В Москве произошли сразу два события, важных для Рапопорта-курсанта и Рапопорта-ученого. За работу по теме «Тактика неравного боя и возможность победы в нем» он получил высшую оценку, показав поистине полководческий склад ума. В тот же день в метро Иосиф Абрамович встретил коллег по научной среде. Ему предложили защитить отложенную до поры диссертацию. Все получилось. И в разгар войны Рапопорт стал доктором наук. Военные просили его остаться. преподавать в академии. Ученые тянули к себе восстановить бронь и заниматься генетикой. Рапопорт отверг и то, и другое. Он выбрал действующую армию и вернулся на фронт.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии майор Рапопорт.
1: Он снова оказался на передовой, когда до победы оставалось еще 2 года. Перед его полком стояла задача форсировать Днепр. С большим трудом разведчики нашли удобные места для штурма. Но пока дивизионный штаб разрабатывал план переправы, немцы укрепили слабые участки. Рапопорт сам излазил весь берег реки и придумал собственный план прорыва. Однако комдив Машляк стоял на своем.
3: «Если ты не выполнишь мой приказ, я лично пущу тебе пулю в лоб. И только после этого отдам дело в трибунал».
1: Рапопорт решил поступить так, как считал правильным. Строго говоря, он шел на воинское преступление. Но от него зависело то, какими будут потери, и напрасных жертв допускать не хотел. К счастью, он не ошибся. Ночью его бойцы провели успешную операцию, потеряв всего 5 человек. 37 солдат и офицеров, включая Рапопорта, представили к высшим наградам. Но конфликт с Машляком оказался неисчерпанным. Злопамятный полковник изменил представление, и вместо золотой звезды Рапопорт получил орден Красного Знамени. Второй шанс стать героем Советского Союза ученому выпал в декабре 44-го. Удивительно, но этот подвиг он совершил, фактически нарушая приказ. Рапопорт снова принял решение, в котором был уверен только он. Начав наступление на венгерский Мезёк омаром, не дожидаясь одобрения начальства. Город взяли за 15 минут. В Москву снова ушла бумага на золотую звезду, но одобрили там лишь орден Отечественной войны. Во время боев за Венгрию Рапопорт получил и второе ранение. Пуля попала в голову. Пройдя в миллиметре от мозга, выбила глаз. Казалось, теперь уж точно кончена его война. Но всего лишь месяц спустя Иосиф Абрамович снова в своем полку. Он просто сбежал из госпиталя, чтобы закончить эту войну в день общей для всех победы.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии майор Рапопорт.
1: 8 мая 1945 года Иосиф Рапопорт получил свой последний приказ. С передовым отрядом в пару сотен бойцов ему предстояло прорваться к Дунаю на встречу с союзными войсками. Вся территория буквально кишела отступающими, озверевшими от отчаяния фашистами. Рапопорт принял решение нагло переть напролом, без маскировки, по принципу психической атаки. И это сработало. За день его стремительный отряд прошел около 100 километров. В самом конце пути дорогу перегородили несколько тигров. Пугающего вида советский майор с повязкой на глазу спокойно подошел к головной машине и на чистом немецком уверенно произнес:
4: «Освободите победителям дорогу, разрядите пушки в воздух и сложите оружие на обочину».
1: Немецкие танкисты подчинились. После встречи с союзниками грудь майора украсил американский орден Легиона Почета. И советское начальство в третий раз пообещало, что рядом с иностранной наградой скоро засияет золотая звезда. Но Рапопорт и теперь ее не дождался. Говорят, насолил какому-то генералу, приказав арестовать его адъютанта, который пьяным сбил на машине солдата. В мирное время судьба Рапопорта тоже складывалась непросто. Но он ни разу не отступил от своих принципов чести, совести и долга. Когда генетику объявляли лженаукой, называя ее продажной девкой империализма, когда исключали из партии, когда увольняли, травили в газетах, прятали от Нобелевского комитета. До 60-х годов ученый находился в опале и в итоге опять победил. На полях любимой страны заколосились сотни сельхозкультур, выведенных с помощью его открытий. На основе его идей и сейчас разрабатывают лекарства, косметику, бытовые средства. Профессор получил Ленинскую премию, которую он разделил между всеми сотрудниками своей лаборатории. И, наконец, золотую звезду героя. Героя социалистического труда. Труда, плодами которого все человечество пользуется до сих пор.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии майор Рапопорт.
5: Сегодня в программе «Область знаний». Императрица Елизавета Петровна, дочь своего отца. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
6: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночи луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят в ночь.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: 13 сентября 1974 года во время операции по разминированию Суэцкого залива на донной мине подорвался советский тральщик МТ-66. Корабль получил более 20 пробоин, лишился управления и освещения, начал тонуть. В тяжелейших условиях экипажу удалось заделать течи и оставить тральщик на плаву. Через 10 дней полностью отремонтированный своими силами корабль вернулся в строй и смог продолжить боевую работу.
0: Экипаж.
1: После окончания арабо-израильского конфликта в 1973 году зона Суэцкого канала оказалась завалена военным мусором и минами. Египтяне попробовали самостоятельно обезопасить акваторию, но лишились двух тральщиков. Обратились за помощью к США, Великобритании и Франции. Те согласились взяться, но только не со стороны Красного моря. Слишком рискованно. А Советский Союз согласился. По просьбе египетского правительства к разминированию Суэцкого залива приступила сводная флотилия Тихоокеанского и Черноморского флотов СССР, в которую вошел тральщик МТ-66.
0: Техническая справка. МТ-66. Минный тральщик проекта 253L. Годы постройки 1943-1945. Корпус из немагнитных материалов: дерева, пластика, сплавов и оргстекла. Водоизмещение 142 тонны. Длина 38 метров. Ширина 6 метров. Экипаж 25 человек.
1: Головным кораблем в район разминирования шел тральщик «Сахалинский комсомолец». Он свободно прошел над контактной миной. За ним успешно второй корабль. А третий, МТ-66, подорвался. Позже оказалось, египетские специалисты неправильно настроили количество проходов кораблей над минами.
0: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Взрыв был мощным. Многие получили ранения. Но паники не случилось. Командир не покинул мостика, и каждый член экипажа спокойно работал согласно расписанию по аварийной тревоге. Вода прибывала. Корабль накренился. Через пробоины вода вытесняла топливо из цистерны. Обвязавшись страховочным концом, в цистерну спустился трюмный машинист. В кромешной тьме он на ощупь нашел пробоины и заглушил их деревянными пробками. Словно чувствуя добычу, вокруг аварийного корабля собрались тигровые акулы. Людям было не по себе. Но дело шло. После частичного осушения отсеков из полузатопленной кают-компании освободили двух офицеров. Они не могли выбраться из-за заклинившей двери и уже писали прощальные письма женам. После выравнивания крена корабль отбуксировали в Хургаду. Там за 10 суток моряки восстановили боеготовность корабля и снова приступили к тралению. В ноябре 1974 года канал был открыт для судоходства.
0: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда». Реклама.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.
6: История парусного флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские вооруженные силы ночью ударили по заводу комплектующих для ракет «Фламинго» в Киеве. Как сообщили в Министерстве обороны, поразили предприятие по сборке и разборке беспилотников. Кроме того, под удар попал склад боеприпасов, где хранились термобарические авиабомбы и боеприпасы для тяжелых дронов. Торгово-складской комплекс, где производили детали и собирали беспилотники самолетного типа. И еще били по складу, где боевики хранили до 8 тысяч кубометров топлива, по логистическому центру с товарами двойного назначения и складам с военным имуществом в портах Черноморской и Южной. Расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил огневую точку боевиков на Краснолиманском направлении спецоперации. Задачу выполняли ночью. Подробнее о боевой работе рассказал оператор комплекса с позывным «Заря».
2: Данная пусковая установка рассчитана на работу от 150 метров до 10 километров. Соответственно, все зависит от модификации самой ракеты. Также в состав этого комплекса входит тепловой прицел. В основном работаем осколочно-фугасными повышенной дальности до 10 километров. Сейчас в основном работаем по противофикационным сооружениям, такие как ДОТ, либо же по блиндажам противника, по живой силе противника работаем по массовому скоплению.
1: В этот раз воздушная разведка обнаружила вражескую огневую точку. Боевики из нее мешали продвижению наших штурмовых отрядов. Перевод комплекса из походного состояния в боевое и наводку на цель занял 3 минуты. Затем термобарический реактивный снаряд был выпущен и поразил цель на расстоянии 9 километров. Результат зафиксирован средствами объективного контроля. Ростех поставил российским вооруженным силам новые комплексы «Панцирь» с гиперзвуковыми ракетами. Речь об очередной партии боевых машин зенитно-ракетных пушечных комплексов «Панцирь-С», а также стационарных ЗРК «Панцирь-СМД». Техника прошла необходимые испытания и была принята представителями военной приемки. Комплексы могут применять по разным типам воздушных целей противника стандартные гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты, а также ближнего перехвата. В зависимости от поставленных задач, боекомплект в направляющих пусковых установок может быть комбинированным и достигать 48 ракет. Корабельная ударная группа Балтийского флота уничтожила условного противника в акватории Балтийского моря. В учении задействовали корабли «Наро-Фоминск», «Ставрополь», «Серпухов», «Град» и «Орехово-Зуево». Они выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Били по безэкипажным катерам и беспилотникам условного противника. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение 3 столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Императрица Елизавета Петровна, дочь своего отца. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
3: Сегодня нашей героиней станет последняя представительница династии Романов. Имеется в виду императрица Елизавета Петровна, хотя, естественно, такая формулировка сразу вызывает вопрос, а почему последняя? Но ведь если мы посмотрим с формальной точки зрения, то выяснится очень интересная вещь, что если мы говорим именно о династии Романовых, по мужской линии, по женской линии, то Елизавета Петровна – это последняя представительница этой фамилии, потому что все остальные, ее родной племянник Петр III и все его наследники, они даже официально носили звание, носили титул Романовы-Гольштейн-Гатторпские, которые указывали, что они Романовыми являются только по женской линии. Вот Елизавета Петровна являлась дочерью императора Петра I, поэтому могла с честью и достоинством говорить о том, что она Романова как раз по линии мужской. Но вот в каком-то смысле с ней династия прерывается, а с другой стороны у династии появляется какая-то новая линия и новая траектория развития. Момент очень важен в контексте того, что, честно говоря, Елизавета Петровна далеко не факт, что вообще могла бы императрицей оказаться. По крайней мере, в какой-то момент времени это казалось. Что имеется в виду? Имеется в виду, что она родилась от второго брака своего отца вместе со своей сестрой Анной старшей, которая была выдана замуж за как раз Гольштейн-Гатторпского герцога Карла Фридриха, и, собственно, именно ее потомки стали продолжателями фамилии Романовых в России, ну, а сейчас за рубежом. И, в принципе, свои юношеские годы она провела, никак не демонстрируя свое увлечение политикой. Может быть, в каком-то смысле это ее и спасло, потому что пока шла борьба за престол, пока на этот престол восходили то Екатерина I, то Петр II, то Анна Иоанновна, Елизавета никогда не выглядела каким-то конкурентом в этой борьбе. Но в итоге так сложились обстоятельства. У власти в стране оказался малолетний император Иоанн VI Антонович, что выглядело, по крайней мере, для значительной части местной аристократии, для русского дворянства, хорошим условием для того, чтобы взять и поменять правителя, да, как бы избавиться от этого гнета немцев, от засилия немцев в России, в частности, от Эрнста Иоганна Берона, и, соответственно, вернуться к корням, вернуться к истокам. В этом качестве Елизавета, как дочь Петра, выглядела как очень привлекательная кандидатура на роль правителя. Поэтому неудивительно, что в 1741 году такой переворот происходит, и надо сказать, что Елизавета до конца своей жизни оставалась благодарна тем преображенским солдатам и офицерам, которые ей помогли взойти на престол. Она даже тех из солдат, которые были крестьянами, возвела в дворянское сословие, породив тем самым не один новый дворянский род в России. Вот, и она сразу же объявила после восшествия на престол, что ее правление будет кардинально отличаться от предшествующего. Если для Анны Иоанновны, как бы для такого мрачного десятилетия в истории России, символом было слово и дело, и вообще тайная канцелярия и прочие неприятные вещи, которые зачастую приводили не только к ссылке, но и к смерти людей, виновных или частично виновных, или вообще невиновных, то Елизавета сразу объявила, что она будет милосердной правительницей. Это не означало, конечно, что прощались преступления, но, по крайней мере, смертных приговоров Елизавета действительно не выносила. Так что в этом смысле какое-то смягчение нравов при русском дворе произошло. И, конечно, очень показательно, что те коронационные торжества, которые должны были продемонстрировать восшествие на престол новой правительницы, они произошли со всем размахом, потому что Елизавета, будучи еще на тот момент достаточно молодой женщиной, ей было там 32 года, она больше всего любила балы, любила торжества, любила празднества, и, в принципе, вплоть до последних лет своей жизни, когда, ну, в силу возраста уже и в силу ухудшения здоровья она не могла блистать на балах, до этого, конечно, главным мероприятием при императорском дворе были какие-то различные торжества.
2: Императрица Елизавета Петровна, дочь своего отца.
1: Область знаний.
3: Это была эпоха, которая не зря потом, когда уже в конце XIX века наши знаменитые художники Бенуа, Лансере основывают мир искусства, когда им хочется в истории России найти ту эпоху, которая лучше всего соответствует их не сколько историческим, сколько эстетическим представлениям, они будут обращаться в своих рисунках, в своих картинах как раз к эпохе Елизаветы, как тому промежутку в истории России, когда люди не занимались какими-то завоеваниями, не занимались какими-то расследованием заговоров, а когда они танцевали. Это вот такая светлая страница в истории России, но, по крайней мере, как бы как это казалось, еще раз подчеркну, художникам конца XIX века. Во многом это и привело к тому, что когда после смерти Елизаветы ее вещи, ее гардероб стали предметом рассмотрения, там обнаружилось больше 15 тысяч платьев, которые она как бы за свою жизнь смогла накопить. Но наряду с такими развлечениями, естественно, что долгое, ну, относительно долгое 20-летнее правление Елизаветы стало временем, когда в России много что было создано и много что появилось. Я упомяну всего лишь два события, но просто в силу того, что они имеют непосредственное отношение к тем вариантам, тем траекториям исторической памяти Елизаветы, которые складывались впоследствии. В 1755 году основывается Московский университет, и здесь, разумеется, большое значение имели две фигуры. Это, во-первых, Михаил Васильевич Ломоносов как некий идейный вдохновитель, и не зря сейчас этот университет носит его имя. А с другой стороны, это и Иван Иванович Шувалов, человек, который в тот момент времени являлся фаворитом Елизаветы, ибо, как любая женщина XVIII века на престоле, без фаворитов она обойтись не могла. И Шувалов был далеко не первым из них. И второе событие, которое является, наверное, даже еще более важным с точки зрения своих последствий, это Семилетняя война. Война, в ходе которой русская армия впервые после длительного периода оказалась на территории Европы, причем в качестве армии победоносной. Не просто она сокрушила какую-то очередную европейскую державу, побежден оказался Фридрих II, прусский король, который в тот момент считался гением воинского искусства. И очень показательно, что в сражениях Семилетней войны при Кунерсдорфе, при Торндорфе и сам Фридрих и его знаменитые полководцы были разбиты. И мало того, был взят Берлин, собственно, и ключи от Берлина после этого оказались в России в качестве почетного трофея, и Россия существенно увеличилась, пусть даже на короткий промежуток времени, потому что в ее состав вошла Восточная Пруссия, которая не просто была завоевана, а она еще приняла официально подданство Российской империи, конкретно Елизаветы Петровны. В том числе подданство Российской империи принял и житель тогдашнего Кёнигсберга Восточной Пруссии, знаменитый немецкий философ Иммануил Кант. И это была череда достаточно значимых событий. Вот показательно, что Елизавета Петровна – это тот человек, благодаря которому вообще все эти торжества в России оказались возможны. Естественно, что те события, к которым Елизавета была причастна, они во многом явились заслугой и не только ее самой, но и заслугой тех людей, которые ее окружали. Ну, про одного фаворита Ивана Ивановича Шувалова и его заслуги в сфере просвещения я уже сказал. Очень показательно, что, наверное, даже большее значение, по крайней мере, для самой Елизаветы, имел ее первый основной фаворит и человек, который, как считается, был даже ее неофициальным мужем, и которого звали Алексей Григорьевич Разумовский. Вот чуть позже, в XIX веке, Александр Сергеевич Пушкин пишет стихотворение «Моя родословная», в которой, обосновывая свои права и свои преимущества как старого дворянина, представителя столбового дворянства, он такие строчки формулирует. «Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов, не пел с придворными дьячками, в князья не прыгал из хохлов». Вот фраза «не пел с придворными дьячками» – это как раз про Алексея Разумовского, который запомнился молодой тогда Елизавете, потому что он пел в придворной капелле. Запомнился именно своим голосом. И это очень, конечно, оказалось таким любопытным биографическим моментом, потому что считается, что в какой-то момент времени брак между ними был все-таки заключен.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Императрица Елизавета Петровна. Дочь своего отца. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
3: К чему это привело? Ну, для самого Разумовского это ни к чему не привело. Он пережил Елизавету и умер в достаточно преклонном возрасте, больше в брак не вступая, что тоже о чем-то так договорило. Хотя, безусловно, их отношения не оставались одинаковыми, и Елизавета все-таки сменила его на более молодого Шувалова в конце своей жизни. Привело к следующему. То, что спустя несколько лет после смерти Елизаветы в 1774 году в Европе вдруг обнаруживается женщина, которая назвала себя великой княжной Елизаветой Владимирской. В других источниках она осталась известна под названием княжна Тараканова. И это достаточно известный персонаж русской истории, потому что она-то заявила, что является дочерью Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского от этого официального вполне, но как бы никому неизвестного брака. И, соответственно, она заявила претензии на русский престол. Напоминаю, что в этот момент у власти в России находилась Екатерина II, которая такого отношения и такой конкуренции потерпеть не смогла. В Европу была выслана русская эскадра во главе с Алексеем Орловым, одним из братьев Орловых знаменитых. Алексей Орлов употребил все свое влияние, как бы и личное, и государственное, для того, чтобы добиться своего. В итоге самозванка была в Россию, мягко сказать, приглашена, или, точнее говоря, просто вывезена. И в итоге на следующий год, в 1775 году, она умерла в заключении в Петропавловской крепости. Кем она была, в итоге так и осталась неизвестной. Это как бы тайна, это историческая загадка, которая еще ждет своего разрешения. Но очень показательно то, что, по крайней мере, для 70-х годов 18 века идея брака Елизаветы со своим фаворитом не казалась чем-то странным, не казалась чем-то невозможным. у этой истории, как бы, или, по крайней мере, почему вдруг некая молодая женщина решила представиться в качестве наследницы русского престола, есть и такое более прагматичное объяснение, по крайней мере, почему она вдруг стала известна как княжна Тараканова, хотя в истории России никаких князей Таракановых никогда не было. Дело в том, что Алексей Разумовский, как выходец из такого не очень богатого, даже, можно сказать, бедного украинского рода, он, естественно, став фаворитом, позаботился о своих родственниках, которых он привез в Москву, а в частности, своих племянников Дороганов, такая малороссийская фамилия Дороган, он отправил учиться в Европу. Неудивительно, что вот это созвучие фамилии Дороган и Таракановы, ну, как бы, очевидно, сыграло свою роль. Возможно, именно поэтому представлялась она и княжной Таракановой тоже, да, как бы, потому что вот это вот, типа, Дороганы, как то, что указание на некий то ли титул, то ли фамилию, ну, в общем, какое-то отношение к Алексею Разумовскому, что это прозвище имело. Как бы вот этот момент по отношению к памяти о Елизавете в XVIII веке оказался очень любопытен. Хотя, должен подчеркнуть, что никакого особого значения Елизавета в последующей истории России, ну, с точки зрения какого-то использования ее образа, не имела. Мы, опять-таки, не видим ее ни на каких-то памятниках масштабных вроде тысячелетия России. Мы не видим какой-то традиции увековечивания ее памяти. Ну, или, точнее говоря, до революции ей был поставлен всего один бюст, который был открыт в 1895 году, то есть буквально в самом конце XIX века. Никакой особой традиции, как бы, памяти о ней не было.
2: Императрица Елизавета Петровна. Дочь своего отца.
1: Область знаний.
3: Когда эта традиция неожиданно возобновляется? Как ни странно, это оказывается связано с тем временем, когда события Семилетней войны вновь становятся актуальными. После Великой Отечественной войны, как мы все с вами помним, в состав России, в состав Советского Союза входит бывшая Восточная Пруссия под названием Калининградская область. Откуда благополучно вывозится все местное население, туда переселяются русские переселенцы, и вот, этот, вот эта область, которая в тот момент является самой западной точкой Советского Союза, ну, как бы представляется как заслуженная награда, как заслуженное, может быть, в каком-то смысле воздаяние за те трудности, которые Россия претерпела на протяжении вот даже не только Великой Отечественной войны, но последних двух столетий. Но мы также понимаем, что после того, как происходит распад Советского Союза, Калининградская область превращается в такой своеобразный анклав, отделенный от основной территории России, что приводит к очень важным последствиям. Да? Сама фигура Калинина в качестве некого имени города, но отсылающего к советской эпохе, перестает быть такой уж значимой, такой уж востребованной. Попытка вернуться к именованию Кёнигсберг, она, с одной стороны, имеет такой туристический потенциал, потому что если оказаться в Калининграде, видим, что там большинство каких-то сувениров и всего прочего связано с Кёнигсбергом и явно рассчитано на немецкую публику, которая активно туда приезжает. Но где найти тот образ, который позволяет, с одной стороны, подчеркнуть, что это Россия, то есть не претендовать на какие-то нехорошие мысли об отделении даже потенциальном, а с другой стороны, как бы и не привязываться к вот этому советскому прошлому, к которому тоже отношения неоднозначны. И тут появляется в качестве такого идеального компромисса образ Елизаветы Петровны, которой тут же начинают ставиться памятники. В 2004 году в городе Балтийске Калининградской области был ей установлен памятник. Причем такой конный бронзовый памятник, где она на коне восседает. Точно так же и аэропорт Храброво Калининградской области, который расположен недалеко от того Калининграда, 2019 года носит имя императрицы Елизаветы Петровны. Тоже, опять-таки, там была очень интересная история конкуренции, когда встал вопрос, в честь кого назвать этот аэропорт. Самая логичная фигура уроженца этого региона, пусть даже не России, это все тот же Иммануил Кант. Но называть в честь Канта аэропорт, как бы это выглядело, наверное, очень странной идеей. Были другие варианты, там был вариант генерала Черняховского, который имеет прямое отношение к освобождению этой области. Но вот Елизавета Петровна оказалась тем компромиссным вариантом, который, с одной стороны, отсылает к событиям еще Семилетней войны, во многом восстанавливает справедливость, потому что ведь наследник Елизаветы Петр III отдал эту территорию обратно Германии. Ну, как бы вот эта вот фигура сейчас предстает, по крайней мере, для Калининградской области, как, наверное, такой главный покровитель из числа российских монархов. Но поскольку все-таки Елизавета причастны и к каким-то другим регионам России и событиям в них происходящим, я бы вот еще отметил, что в городе Ростов-на-Дону, который появился когда-то в 1749 году, как крепость Дмитрия Ростовского, именно во времена Елизаветы Петровны, тоже сейчас памятник Елизавете в 2007 году был поставлен. Так что в этом смысле Елизавета не претендует, наверное, ну, как бы это ни звучало, точнее, образ, на всероссийское значение, но вот отдельные регионы России, причем очень значимые, если мы говорим про Калининградскую область, как западный форпост вообще современной Российской Федерации, они ее в качестве своего, наверное, такого регионального покровителя активно используют. Ну, а в народной памяти фигура Елизаветы все-таки ассоциируется не с какими-то государственными делами, а с тем, что у любого правителя есть еще и какие-то мысли по поводу развлечений и отдыха. Все-таки Бенуа и Лансере, наверное, в конце XIX века вот эту вот линию, которая позволяет видеть в правителе не только государственного деятеля, но и человека, смогли хорошо уловить.
2: Рассказывал кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности атомных электростанций. Об этом заявил Владимир Путин. Президент добавил, что наша страна единственная в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики.
2: Атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных профессионалов, без преувеличения, предмет гордости нашей страны. Россия единственная, наверное, страна в мире, обладает

0: убийства. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Матяшево и Николайполье в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские войска нанесли удары по ряду военных объектов на территории Киева. В числе пораженных целей – завод по выпуску комплектующих для ракет «Фламинго», а также предприятие, которое занималось разработкой и сборкой беспилотников. Кроме того, ударом подверглись склад боеприпасов, где хранились термобарические авиабомбы и снаряжение для тяжелых дронов, а также торгово-складской комплекс с деталями для сборки беспилотников самолетного типа. Также был поражен склад с 8000 кубометров горючего, логистический центр с товарами двойного назначения и склады с военным имуществом, расположенные в портах Черноморской и Южной, добавили в оборонном ведомстве. С момента запуска эксперимента по сбору биометрических данных на границе через пункты пропуска прошло около 14 миллионов иностранцев. Более 70 тысяч из них попали в список, которым запрещено въезжать в Россию. Об этом заявил официальный представитель МВД Ирина Волк. Проект был инициирован в декабре 2024 года. Новая биометрическая система определяет иностранцев по фотографии и отпечаткам пальцев, помогая выявить тех, кто пытается повторно пересечь границу после изменения личных данных. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заступилась за ребенка, который расписал героев смешариков на покрытии детской площадки в Болохово Тульской области. Местная администрация посчитала это порчей имущества, опубликовала фотографии и видео с камеры и обратилась в полицию, чтобы найти ребенка и его родителей. Уполномоченная подчеркнула, что рисование – это естественный способ познания мира и самовыражения для детей. Взрослые должны не запугивать, а спокойно объяснять правила и помогать исправлять ситуации. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал оставить ребенка в покое и разобраться в происшествии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
2: «Дай пять». Пять удивительных фактов о...
3: О предметах и явлениях вокруг нас.
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
5: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
6: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-466-44920.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о рыцарях.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Рыцарские доспехи были вовсе не такими неподъемными, какими их часто показывают в кино. Полный боевой комплект весил примерно 25 килограммов, что сопоставимо с экипировкой современного пожарного.
1: Факт второй.
3: В ряде стран рыцарство сохранилось до наших дней и существует как государственная награда и почетное звание. Например, в Великобритании, во Франции, в Италии, в Испании, в Ватикане и на Мальте.
1: Факт третий.
3: Меч не был основным оружием рыцаря. В реальном бою чаще использовали копья, булавы и боевые топоры, потому что они эффективнее пробивали броню. Меч считался скорее символом статуса и чести.
1: Факт четвертый.
3: Женщины тоже могли становиться рыцарями. Бывали случаи, когда дамы получали рыцарское звание за владение землей по рыцарскому феоду или за военные заслуги. А также они иногда вступали в рыцарские ордена.
1: Факт пятый.
3: Турниры были опаснее многих настоящих битв. Во время состязаний рыцари нередко погибали от ударов, падений или от заражений ран.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о рыцарях.
4: Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.
5: История парусного флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
6: Тайное и неизведанное.
7: Пророчество, видение, предсказание. Они не раз меняли ход истории. Английскому лорду Оливеру Кромвелю перед решающей битвой с Карлом II пророчили, что он проживет всего 7 лет. О возможном появлении в Париже орлеанской девы Жанны д'Арк знал каждый француз. Но самым известным предсказанием до сих пор считается проклятие великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле. Франция, Париж. Здесь в марте 1314 года завершился громкий судебный процесс над рыцарями ордена храма. Тамплиеры обвинялись в ереси, богохульстве, поклонению дьявольскому божеству Бафомету. Пленников пытали больше года, и они признали свою вину. Приговор был суров. Сожжение на костре. Во время казни магистр ордена Жак де Моле отрекся от своих показаний и проклял главных обвинителей – короля Франции Филиппа IV Красивого и папу римского Климента V. «Я проклинаю вас и весь ваш

0: ваш род до 13-го колена. Не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий». Климент V рассмеялся. А зря. Через 3 недели он скоропостижно скончался от неизвестной болезни. Вслед за ним всего через 7 месяцев умер Филипп Красивый. Что это? Простое совпадение? Может быть. Но как тогда объяснить тот факт, что вслед за королем при весьма загадочных обстоятельствах ушли из жизни все его сыновья? Людовик X, Карл IV и Филипп V. Великий род Капетингов прервался. Но это было только начало страшного суда. Жуткое пророчество Жака де Мале обрушилось на династию Валуа, родственников проклятых королей. Иоанн II умер в плену у англичан. Карл V сошел с ума. Именно 13 правителей Франции должны были по очереди сменить друг друга, прежде чем проклятие магистра ордена тамплиеров Жака де Мале сбылось.
1: Тайное и неизведанное.
2: Купец Николай Иванович дал зарок, что не успокоится, пока об огнедышащую гору Везувий папироску не закурит. А его жена, Глафира Семеновна, страсть, как хотела покататься на лодках по Венеции. Что из этого получилось?
3: Скоро узнаем.
2: Николай Лейкин. Книга «Где апельсины зреют».
4: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: В начале 19 века на Алтае руду Змеиногорского рудника возили на Карбалихинский сереброплавильный завод под водами по обычным грунтовым дорогам, и обходилось это недешево. Начальник местного горного производства инженер Петр Фролов посчитал, прикинул и предложил учредить чугунную дорогу на конной тяге. Вскоре, осенью 1809 года, на Алтае появилась первая действующая железнодорожная ветка, связавшая два предприятия.
1: Пути сообщения. Змеиногорская чугунка.
2: Известно, что первую чугунную дорогу в России построил в Петрозаводске шотландец Чарльз Гаскоин в 1788 году. Но она была короткой, всего пару сотен метров, и не выходила за пределы оружейного Александровского завода. А вагонетки толкали рабочие вручную. Однако здесь, на Алтае, в Змеиногорске, а это 360 километров на юго-запад от Барнаула, все было гораздо масштабнее. Как все апологеты технического прогресса, инженер Фролов оказался человеком азартным и вскоре представил горному ведомству грандиозный проект линии длиной в 300 километров. Говорят, хотел объединить все демидовские заводы на Алтае. Однако осторожные чиновники поначалу выделили средства только на небольшой, опытный отрезок длиной примерно в 2 километра от серебряного рудника до плавильного завода. Первым делом Фролов провел замеры и в своем рапорте отметил:
3: при возведении чугунки потребно в некоторых местах углубиться в землю, а в других возвыситься от оной.
2: И ведь возвысился. Разработал и построил настоящее чудо. На коротком отрезке пути применил практически все известные сегодня железнодорожные сооружения, в их числе мост через реку и постепенно снижающийся виадук. В Европе первые подобные конструкции появились намного позже. Сами рельсы были выпуклыми, а ободья вагонеток вогнутыми для более полного прилегания. А чтобы хрупкий чугун не повредился под тяжестью вагонеток, инженер уложил пути на деревянные брусья, прообраз современных шпал.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Змеиногорская чугунка заработала на полную мощность в 1809 году. Строительство дороги обошлось всего в 13 700 рублей. Примерно в 5 раз дешевле, чем в Англии. Почти 10-тонный состав из 3 вагонеток по рельсам легко тянула одна лошадь. Для перевозки по земле их потребовалось бы 25. Неудивительно, что в протоколе горной экспедиции позже написали:
4: на железной дороге выгода к перевозке руд делает честь основателю оной.
2: Это начало 19 века. Первый поезд царско-сельской дороги отправится в путь только через 30 лет. Безусловно, об этом техническом чуде узнали и в Петербурге. Старания Фролова заметил император Александр I и сначала назначил томским губернатором, а после и вовсе перевел в Петербург. Дорога бесперебойно проработала четверть века. После смерти инженера следить за ней было некому, и она пришла в упадок. Ее остатки разобрали только в 1949 году. Сегодня в Змеиногорске в память о дороге установлен мемориальный камень, а Петра Фролова справедливо считают одним из основоположников железнодорожного дела в России.
1: Змеиногорская чугунка. Пути сообщения.

0: Лезгинка.
1: Сколько народов проживает на Кавказе? Великое множество. Разные языки, разные древние обряды и обычаи. И все исполняют этот быстрый, зажигательный танец. У каждого кавказского народа он, конечно, носит свое название. А в русском языке его называют лезгинкой. Почему?
2: История с географией.
0: Лезгинка.
1: Мужчина в танце – гордый, сильный орел. Потому так широко раскинуты его руки, подобно орлиным крыльям. Женщина – лебедь. Она движется плавно, будто плывет по воде. При этом, танцуя, мужчина и женщина ни в коем случае не должны касаться друг друга, даже края одежды. Это может быть воспринято как оскорбление. Девушка же должна танцевать, потупив взор, и ни за что не смотреть в глаза партнеру. Остальные правила разнятся от народа к народу.
2: История с географией.
1: Так почему лезгинка? История названия связана с именем русского художника Василия Верещагина. Однажды он приехал в Южный Дагестан изучать обычаи и традиции лезгин. На одной из своих картин Верещагин запечатлел традиционный лезгинский танец. И как он назвал картину? Правильно, лезгинка. Картину выставили в Третьяковской галерее. И с тех самых пор русскоязычные жители нашей страны стали любой похожий танец называть лезгинкой. А потом это название пришло и в Европу.
0: Лезгинка.
2: История с географией.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Шуя. Здесь варят самое душистое мыло и почти месяц отмечают Рождество. А на улицах звучит шуйская гармонь. О, слышите?
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
10: Реклама.
11: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном. И увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили Матяшева и Николай Полье в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские войска нанесли удары по военным объектам в Киеве. Среди пораженных целей – завод, выпускающий компоненты для ракет «Фламинго», и предприятие по разработке и сборке беспилотников. Также атакованы склад боеприпасов с термобарическими авиабомбами и снаряжением для тяжелых дронов, а также торгово-складской комплекс с деталями для дронов самолетного типа. Удару подвергся склад с 8000 кубометров топлива, логистический центр с товарами двойного назначения и военные склады в портах Черноморской и Южной. «Росатом» заключил соглашение о строительстве еще 17 ядерных энергоблоков в 6 государствах, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Последний пример – подписание межправительственного договора с Вьетнамом, уточнил он. Кроме того, Алексей Лихачев подчеркнул, что зарубежные проекты идут по плану, включая работы в Иране, Индии и Бангладеш. В Казахстане завершены инженерные исследования для будущей АЭС. Кроме того, «Росатом» ведет переговоры с 15 странами о возведении 50 энергоблоков, добавил глава госкорпорации. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова вступилась за девочку из Болохова Тульской области. Та нарисовала смешариков на детской площадке, и местные власти решили, что это порча имущества. Они пригрозили подать заявление в полицию. Лантратова отметила, что рисование – это естественный способ познания мира для детей, и никакого криминала там нет. История вызвала широкий резонанс в соцсетях. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев потребовал прекратить давление на ребенка и обещал направить усилия местной власти в нужное русло. Центробанк выпустит коллекционные монеты «Георгий Победоносец». В обращение поступит серебряная монета номиналом 100 рублей и золотые монеты номиналом 100, 200 и 10 тысяч рублей. Центробанк подчеркнул, что эти монеты остаются законным средством платежа. А когда символ Георгия Победоносца впервые возник в истории, рассказала в эфире «Радио Звезда» кандидат исторических наук, декан Института русской политической культуры Мария Фивейская.
2: В 1497 году появилась печать, которая для нас является самым ранним памятником изображения всадника, поражающего копьем дракона, самым ранним изображением на основном носителе государственной символики. Только в начале 18 века, в Петровское время, изображение всадника на коне на груди двуглавого орла начинает описываться как святой Георгий Победоносец. И весь 18, 19, начало 19 века, то есть весь имперский период, на груди орла у нас Георгий Победоносец.
1: Центробанк выпустит в обращение инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» уже 21 августа. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.
4: История парусного флота. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь тут.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Пессимист жалуется на ветер. Оптимист надеется на перемену погоды. Реалист ставит паруса.
5: Сегодня мы будем говорить об истории парусного флота. Первое судно, оснащенное парусом, появилось, скорее всего, в Египте около 5500 лет назад. Это был прямоугольный, то есть прямой парус, который своей верхней кромкой крепился к горизонтальной рее. Такой парус мог использоваться только при попутном ветре. Его ставили на своих кораблях финикийцы, греки, римляне, викинги и, конечно же, славяне.
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
8: Корабль и парус. С кораблем все просто. Это судно, у которого было не менее 3 мачт, начиная с фрегата. Сейчас уже кораблями называют только военные корабли, хотя они и совсем без мачт. Мачты использовались для того, чтобы крепить паруса. Кто изобрел парус, точно неизвестно. По одной из версий, какой-то парень русский. Так эту штуку и назвали. Парус.
9: Вот тут бы я поспорил.
8: Правда, произошло это событие около 5000 лет назад. И заметили это явление еще на суше. Когда ветер дует, в корму, даже идти удобнее и быстрее, не то что плыть. Вот и стали к лодкам приделывать шкуры, кору деревьев. Лучше всех было египтянам. У них был папирус. Из него делали тонкую циновку и на треноги устанавливали ее в лодке, которую делали тоже из папируса. 2 месяца такая лодка запросто могла плавать по морю-океану. Этого вполне достаточно для того, чтобы переплыть из Европы, например, в Америку.
9: Скажите, пожалуйста.
8: Под парусами плавали не только египтяне, но и греки, и ассирийцы, и финикийцы. Парус стал одним из тех изобретений, которые сделали многие и независимо друг от друга. Но легче и проще всех было, конечно, китайцам. Там и изобретать-то особо было нечего. Достаточно несколько раз махнуть перед лицом веером, и все. Мысль сама пришла. И китайцы в этом отличились необычайно. И первыми сделали складывающиеся паруса. И первыми крутили их на мачтах в поисках попутного ветра. Вообще, историю человечества без паруса и представить себе нельзя. Вся эпоха великих географических открытий была бы без него, то есть без паруса, невозможно. Не говоря уже об Ассоль. Ждала девушка корабль с алыми парусами. Это ведь лучше, чем с алыми веслами, например.
9: Это точно.
8: А в 19 веке уже строили огромные корабли. Парусники. Паруса на них были такого размера, что с помощью только физической силы команда не могла поднять их. На палубе располагали паровую машину. И пух-пух-пух, пух-пух-пух, она, работая медленно, натягивала канаты. В самом начале 20 века в Германии построили самый большой парусный корабль – «Клиппер Просейн». Поверить в это трудно, но площадь всех его парусов была аж 6500 метров. Как мачты выдерживали такой груз? Ну, да еще и при хорошем ветре. И еще об одном паруснике. Клиппере Фемопилы, построенном в Шотландии. Он имел такое великолепное парусное оснащение, что, имея в длину почти 65 метров и грузоподъемность до 1000 тонн, ловил даже легкое дуновение ветерка. Про него говорили. Когда с зажженной спичкой можно было находиться на палубе, то есть ветра почти не было, Фемопилы мог разогнаться до скорости в 7 узлов. И все это только с помощью экологически чистых парусов, у которых еще через 5000 лет будет круглая дата. 10 тысяч лет со дня рождения.
7: Да, есть что рассказать.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ.
6: Жизнь – это парусная лодка, на которой слишком много парусов, так что в любой момент она может перевернуться. Эрих Марье Ремарк.
5: Вплоть до XIV века реки, моря и океаны бороздили суда только с одной мачтой и только с одним парусом. Конструктивно эти корабли почти ничем не отличались от ладей викингов. А вот мы сейчас и проверим, правда это или нет.
7: Арсенал – старинное русское оружие. Раздел
10: – речная морская флотилия.
7: Классификация
10: – парусно-весельное судно.
7: Название
10: – ладья.
11: В 6-9 веках нашей эры восточные славяне уже плавали по Черному и Средиземному морям. В 10 столетии, во времена правления киевского князя Игоря, русская флотилия насчитывала примерно 450 боевых судов. Наши дружины ходили также по Азовскому и Каспийскому морям. Волоком перетаскивали корабли из Дона в Волгу и обратно. Основной вид боевого судна – ладья, или, как говорили северные славяне, лодья. Длина корабля – 25 метров, ширина судна – 8 метров, высота – 3 метра, грузоподъемность – 20 тонн. Экипаж – 40 человек. Древнерусское боевое судно выдалбливали из ствола цельного дерева. Для увеличения вместимости корабля к его корпусу по бокам наращивали борта досками. Ладьи с дощатой обшивкой в накрой называли «набойными», а ладьи с обшивкой в гладь – «насадами». Каждый корабль оснащался широким холчевым парусом и веслами. Гребцы укрывались от солнца под навесом. В мирное время большинство судов использовалось в качестве торгового флота. На время боевых действий все ладьи переходили князьям для военных нужд. Основной тактикой древнерусского флота был абордаж. Использовался также и особый прием ведения боя – проход нашего судна вдоль борта вражеского корабля с целью поломки его весел и лишения неприятеля хода и скорости. Если корабль противника по габаритам превосходил нашу ладью, то русские воины немедленно сворачивали паруса и до сумерек старались держаться со стороны солнца на срезе горизонта. В бой не вступали, выжидали. С наступлением сумерек наши ладьи устремлялись к врагу и заставали его врасплох.
10: Древнерусская боевая ладья.
7: Арсенал – оружие, которым мы побеждали.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. В середине 15 века мореходы догадались, на одной мачте далеко не уйдешь, потому что корабли не плавают, а ходят. Так вот, что делать? Как поступить? Правильно, ставить дополнительную мачту. Но куда именно? Сначала разместили ее спереди. Ерунда какая-то получилась. Судно превращалось в огромное неповоротливое корыто. Ладно, пустяки. Сняли спереди и поставили дополнительную мачту сзади. Опять мимо. Корабль не мог постоянно удерживать нужный курс. И тут один матрос, видать, головастый такой, возьми и скажи: а давайте-ка сразу все три мачты использовать. Что будет? Трехмачтовое судно будет, вот что. Гениальная идея для дальнейшего развития всего парусного флота.
12: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на до и после. У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить об истории парусного флота. Трехмачтовый фрегат – это ведь не просто увеселительная прогулка под сильный ветер. Нет, это еще и кругосветки, и географические открытия. Возьмем, к примеру, корабли первой экспедиции Христофора Колумба. Самое маленькое его судно называлось «Нинья», что значит «крошка». Небольшая такая беспалубная каравелла с латинскими, то есть косыми парусами. Проще говоря, обычная открытая лодка. Кстати, некоторые исследователи неправильно называют каравеллой еще и флагманский корабль Колумба «Санта-Мария». Заблуждаетесь, товарищи. У этого трехмачтового судна были как прямые, так и косые паруса. А раз так, то это «каракка», которая отличалась исключительно хорошей по тем временам мореходностью. И ведь дошла куда нужно, и не раз.
16: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
17: «Все приплыли».
16: Христофор Колумб, к сожалению, не помню, как его по батюшке. Так вот, этот самый Колумб был человеком отважным, решительным, но очень-очень забывчивым. К примеру, запросто мог запамятовать, какой сегодня день или который сейчас год. Поэтому на всякий пожарный случай был у Христофора особый датый календарь. Вернее, календарь дат. Обычный такой, отрывной. Каждое утро у себя в каюте мореплаватель перелистывал страницы, бормоча себе под нос. Так-так-так, день взятия Бастилии прошел впустую. Ага, 70 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уже 70. И вот однажды, ни свет ни заря, заходит к капитану боцман и говорит:
18: «Христофор, как ты там?» «Колумб Бонифатич, ты там вой».
16: «Чего тобой?»
18: «Экипаж тебя на палубу зовет. Мы, кажись, это опять что-то там открыли. А как назвать, не знаем. У нас уже все слова кончились. Даже, извиняюсь, нецензурные».
16: И действительно, Колумб много чего открыл. Куда ни плюнь, особенно в сторону Америки, практически все-все-все там пооткрывал. А ведь это хозяйство, страны, острова, рифы. Нужно было хоть как-то назвать, но как? Вот для этого был у Христофора особый датый календарь. Вернее, календарь дат. А теперь вернемся к нашей истории. В очередной раз вышел Колумб на палубу корабля. Календарь-то у него в руке. Вышел, смотрит Карибское море повсюду, а там впереди неведомая земля. В этот самый момент подул сильный ветер. Перелистнул страницу календаря. Христофор на нее глянул. Да как закричит: «Сент-Люсия!» Экипаж в рассыпную. Видать, подумали моряки, что капитан на них проклятие насылает. А Колумб был совсем уж не глупым человеком, и тем более не колдуном. Он-то как раз увидел, что сегодня, вернее, тогда, в тот самый момент, на календаре было 13 декабря. День святой Луции Сиракузской. К слову, имя этой христианской мученицы одинаково почитается и православными, и католиками, и протестантами. Так вот, увидел Колумб ее имя в календаре и назвал те новые земли Сент-Люсия. Это небольшое островное государство в восточной части Карибского моря существует и сегодня. Местные жители с благодарностью вспоминают Христофора Колумба и его даты и календарь. Вернее, календарь дат. Истории с географией.
17: Бросай якорь. Все, приплыли.
15: Исторические заметки.
5: Продолжаем говорить об истории парусного флота. Высота мач на крупных парусниках 18 столетия доходила, вы только вдумайтесь, до 50 метров, а иногда даже больше. Это примерно 17 этаж многоквартирного дома. Представляете себе эту громадину? Я про мачту. Но существовала одна малюсенькая проблема. Деревья такого размера было крайне трудно найти. Еще в 17 веке Европа начала страдать от недостатка корабельных лесов и стала искать их где-то на периферии, в Канаде, России, в Южной Америке. Но и там быстро-быстро все закончилось. Поэтому мачта никогда не является единым стволом. Она составная.
15: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. На этом корабле был поднят триколор, первый в истории России флаг военного судна. Но судьбу его экипажа вряд ли можно назвать счастливой.
14: Радиограмма.
19: Первый российский военный корабль «Орел» совершил лишь один поход. С места постройки села Дединово под Коломной до Астрахани, где был ограблен восставшими казаками Степана Разина. Голландская команда «Орла» разбежалась при виде разбойников. Корабль был брошен, пушки и боеприпасы пополнили арсенал Разина. В 1679 году, спустя 12 лет после закладки, первый российский военный корабль сгнил и был разобран по приказу астраханского воеводы.
5: Продолжаем наш рассказ. Этот парусный бриг был построен на Севастопольской верфи под руководством известного впоследствии корабельного мастера Ивана Яковлевича Осминина. В качестве материала выбрали крымский дуб, крепкий и очень надежный. Судно предназначалось для охраны Кавказского побережья, несения дозорной службы и разведки. Но вряд ли талантливый рукодельник Осминин знал, какая судьба ждет его детище.
20: Великие первооткрыватели, бесстрашные путешественники и прославленные полководцы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
21: Весна 1828 года. Русско-турецкая война за господство на Черном море. 12 мая передовой отряд русских кораблей направился к проливу Босфор для наблюдения за флотом противника. Фрегат «Штандарт», бриги «Орфей» и «Меркурий» шли на всех парусах, когда на горизонте появилась турецкая эскадра. Более быстроходные «Штандарт» и «Орфей» сумели оторваться от преследования, в то время как бриг «Меркурий» был настигнут сразу двумя турецкими линейными кораблями. Силы были неравны. Неприятель имел десятикратное превосходство в артиллерии. Тем не менее, командир «Меркурия» капитан-лейтенант Александр Казарский решил принять бой.
22: Единственный шанс, который у нас был, это маневр. Корабли противника огромные, неповоротливые. Поэтому я решил сыграть с ними в кошки-мышки. Турки влево, я вправо. Они за мной, а я раз и остановился. Они мимо проскочили. Правда, долго так продолжаться не могло. Рано или поздно нас все равно бы зажали в тиски и расстреляли, как куропаток. Я приказал идти на сближение с противником и готовиться к абордажу. На верхней палубе мы открыли люки, ведущие в трюм с порохом, а рядом положили пистолет. Последний из нас, кто остался бы в живых, должен был выстрелить и взорвать судно.
21: Весной 1828 года экипаж «Меркурия» под командованием капитана-лейтенанта Александра Казарского вступил в неравный бой с двумя линейными кораблями турецкого флота. В ожесточенной артиллерийской схватке русским морякам удалось вывести из строя боевые суда противника, что заставило его прекратить преследование и лечь в дрейф. За смелость и отвагу в этом бою Александр Иванович Казарский был произведен в капитаны второго ранга и награжден орденом Святого Георгия четвертой степени. Через несколько лет по приказу императора России Николая I на родовом гербе Казарских появился новый геральдический знак – заряженный пистолет на бочонке с порохом, как символ готовности пожертвовать собой во имя Отечества.
7: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатанты, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: нас. Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска освободили 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» выбили украинские вооруженные формирования из села Матяшево. А бойцы южной группировки взяли под контроль Николайполье, сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что освобождение Матяшево позволило перерезать пути снабжения противника и создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения на Добропольском направлении. Село штурмовали бойцы Псковского гвардейского соединения воздушно-десантных войск, добавили в оборонном ведомстве. Владимир Путин посетил Архангельский собор Московского Кремля, где ему доложили о ходе реставрационных работ. В рамках этих работ были обнаружены мощи Дмитрия Донского. Президенту показали найденные останки великого князя. Специалисты обратили внимание на то, что руки Дмитрия Донского сложены на груди крест-накрест, а кости стоп были повреждены еще в XIX веке при первом переносе саркофага. После обретения мощей в этом году к ним не прикасались, провели только фотофиксацию и взяли пробы для анализа. Исследование позволит установить особенности питания, уровень физической активности и точный возраст князя на момент смерти. Президент назвал обретение святыни чудесным событием и принял участие в молебне. Росатом договорился о строительстве еще 17 атомных энергоблоков в 6

0: переговоры нацелены примерно на 50 возможных отдельных соглашений. В них гармонично представлены блоки и большой, и малой мощности.
1: Алексей Лихачев также добавил, что в Казахстане практически завершены инженерные изыскания на площадке будущей АЭС. При этом только в нашей стране ядерные реакторы на быстрых нейтронах эксплуатируются в промышленном формате, уточнил глава госкорпорации. Россия направит на Всемирные игры кочевников полноценную национальную делегацию, которая выступит в форме олимпийской сборной страны. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. В состав команды вошли более 230 атлетов, которые примут участие в соревнованиях по 41 виду спорта. Это делает российскую делегацию одной из самых многочисленных на предстоящих играх. Всемирные игры кочевников – это крупные международные соревнования по этническим и традиционным видам спорта, таким как конные скачки, борьба, стрельба из лука, соколиная охота и национальные игры народов Центральной Азии. В этом году игры пройдут в Киргизии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Граф де ля Фер?
3: Я. Yeah.
2: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
3: Я. Yeah.
2: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
3: Я. Yeah.
2: Аббат Дербле?
4: Я. Yeah.
2: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
5: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
6: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем говорить об истории парусного флота. Санта-Мария, Виктория, Золотая Лань, Эндевор, Месть королевы Анны. Все это название известных парусных кораблей. Звучит? Звучит. Но, к сожалению, это не только исследовательские или военные судна. Некоторые из них еще и пиратские. А бороться с ними было ох как нелегко.
9: Операции специальных подразделений.
10: Лето 1718 года. В водах Атлантики в районе Карибского моря свирепствовал пиратский флот под командованием знаменитого капитана Эдварда Тича по прозвищу «Черная борода». К концу года под его началом была уже целая флотилия, которая наводила ужас на торговые суда. Первым, кто решился дать отпор морским разбойникам, стал губернатор английской колонии Вирджиния Александр Споттсвуд. Он задумал навсегда избавиться от пиратов Карибского моря, уничтожив их главаря, капитана Эдварда Тича. Вечером 21 ноября 1718 года английский отряд прибыл в бухту небольшого острова Акракок, где пополнял запасы воды одинокий флагманский корабль Эдварда Тича. Пираты были заперты английскими кораблями в бухте. Лейтенант Роберт Мейнард выступил парламентером и предложил разбойникам сдаться.
11: Кто здесь капитан Тич? Если он сейчас меня слышит, то я, лейтенант Роберт Мейнард, предлагаю ему сдаться вместе с командой. На данный момент мои корабли заблокировали бухту. пушек у нас в два раза больше.

0: Сопротивление бесполезно.
1: Капитан Эдвард Тич перед вами, лейтенант. Если с утра я увижу ваши корабли хотя бы в полумиле от моего судна, я пущу вас на дно. И клянусь веселым Роджером, наша следующая встреча станет для вас последней.
0: Что ж, вы сделали свой выбор. До завтра.
2: Утром 22 ноября 1718 года английские боевые суда под командованием лейтенанта Роберта Мейнарда первыми бросились в бой. Корабли противников долго не могли сблизиться, осыпая друг друга сотнями ядер. Когда настало время абордажа, капитан пиратов Эдвард Тич по прозвищу «Черная борода» первым очутился на палубе неприятеля. Здесь он сошелся в поединке с лейтенантом Робертом Мейнардом. Эдвард Тич дрался с чудовищной яростью. И это несмотря на 25 ран, 5 из которых были пулевыми. Он бы выиграл эту дуэль у лейтенанта, если бы один из английских матросов не выстрелил ему в шею. Все было кончено. Пираты, потеряв своего предводителя, сдались. Уже мертвому Тичу отрубили голову и водрузили ее на бушприт одного из кораблей. Цель морской операции, которую преследовал губернатор Споцвуд, была достигнута. После гибели капитана Эдварда Тича организованной пиратской флотилии пришел конец.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш разговор. Парусник без капитана – все равно, что жених без невесты. Что уж говорить, если судно военное. Поэтому многие наши прославленные адмиралы еще с детства неустанно постигали все нюансы будущей флотской жизни.
5: Адмиралы русского флота. Федор Ушаков.
6: Он родился в селе Бурнаково Ярославской провинции Романовского уезда. Домов мало, народу не густо, все про всех знают. На одной окраине чихнул, а с другой тебе будь здоров, скажут.
7: Будь здоров!
8: Смотрите, смотрите, Ушаков мало идет. Скажи-ка, Федор, а это правда, что ты марином хочешь стать?
9: Да, хочу быть матросом.
8: А где же ты море тут нашел? Может, оно тебе приснилось?
9: Я на карте могу показать.
8: Да на карте любой дурак покажет.
9: Да ну тебя, надоел.
6: Над ним постоянно подшучивали. И дети, и взрослые. Мол, не бывать тебе моряком никогда. До наших дней дошел едва ли не исторический анекдот. Однажды будущий адмирал повстречал пожилого местного охотника.
10: Эй, Федька, подь сюда.
9: Я здесь, дяденька. Помочь чем или сбегать куда?
10: Ты погоди, я сегодня иду на медведя. Хочешь со мной? Или ты опять на Волгу бежишь кораблики пускать?
9: На медведя? А с чего бы не пойти, дяденька? Пойду, только с одним условием.
10: Это с каким же?
9: Если я повстречаю его на воде.
10: Ах ты шутник, стой, куда? Вот же резвый мальчонка. Да, не зря народ глаголит, будет Федька морянином. Ей-богу будет, вот тебе крест.
6: Маленький Федор и вправду никогда не видел моря. Он о нем мечтал. Представлял себе огромные волны, белоснежные парусники, морские походы и кругосветные путешествия. По вечерам мальчик делал для себя небольшие деревянные кораблики, да так искусно, что в дом Ушаковых приходила чуть ли не вся деревня посмотреть на творчество юного рукодельника.
11: Глянь-ка, Осип, как он аккуратно весла сделал. Маленькие, но одно к одному, как настоящие.
10: Да, плотником парень будет.
11: Сам ты плотник, мастер по дереву растет. Уж поверь моему опыту.
6: Не угадали. В 16 лет Федор Ушаков поступил в морской шляхетский кадетский корпус.
5: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш разговор.
7: Истреблением турецкой эскадры вы украсили летопись русского флота новую победою, которая навсегда останется памятной в морской истории. Николай I.
4: Это фрагмент так называемого «Государева именного рескрипта» Николая I Павлу Степановичу Нахимову. О чем идет речь? О Синопском сражении, естественно. Последнем крупном морском сражении эпохи парусного флота.
12: Операции специальных подразделений.
13: 1853 год. Ноябрь. Начало Крымской войны. Адмирал Павел Степанович Нахимов получил приказ разгромить турецкий флот на Черном море. Противник был обнаружен в Синопской бухте на северном побережье Турции. Под прикрытием береговых батарей в узком пространстве бухты турки чувствовали себя в безопасности. Адмирал Нахимов блокировал бухту и дал бой превосходящему в силе противнику. Произошло последнее в истории сражение парусных флотов. Русская эскадра одержала триумфальную победу.
14: Ну что, братец, доложил императору?
15: Победа, братцы! Да еще какая победа!
14: Да не томи!
15: Обхитрил адмирал наш Павел Степанович этих турок. Объегорил и обмешурил.
14: Это как?
15: Новую тактику Нахимов применил. Не в открытом море биться стал, а в узкой бухте. Наши корабли двумя колоннами на рейд бухты вышли и встали на якоря. До ближайшего турецкого фрегата один кабельтов и был. Ну, метров 200, по-вашему, около того.
14: Господи, это ж почти в упор.
15: Так зато целиться легче. Турки такого не ожидали. Огонь они первыми открыли.
13: В начале боя турки обычно стреляли навесом. Старались убить как можно больше матросов, когда те меняют паруса. Но Нахимов приказал в этом бою не крепить паруса. А русские артиллеристы, поддерживая очень высокую скорость стрельбы, вели прицельный огонь разрывными снарядами.
15: Комендоры наши палили, только успевай заряжать снаряды-то. Разрывные.
14: А у турок?
15: Так, а у турок ядра. Тоже, конечно, оружие. Но против наших разрывных по силе раза в три слабее. Стала западней для них Синопская бухта.
13: Русский флот уничтожил 15 турецких кораблей. Разрушил огнем с моря береговые батареи. В числе попавших в плен был и командующий турецким флотом Осман-паша. Ни один из русских кораблей не затонул. В годы Крымской войны 1853-55 годов победа в Синопской бухте имела огромное значение для государства российского. Смелость и дерзость в ходе операции привела к полному господству русского флота на Черном море. Но война была в самом разгаре.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории парусного флота. Всего вам доброго! И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Пройдут столетия, и наши праздники,
17: и каждому дано яблоко.
16: Если звезды зажигают, значит, кому-то
18: служат. Пред нами огромные разнообразные работы.
3: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Дело науки – служить людям пером, отвагой и мечом.
4: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Авиационный шлем.
1: Жесткая ударопрочная каска из композитных материалов – кевлара или стеклопластика. Шлем современного пилота оснащен авиационной гарнитурой для радиосвязи и специальными светофильтрами-визорами для защиты глаз от солнца.
0: Форма и содержание.
2: В начале 20 века авиашлемы первых российских летчиков могли защитить голову пилота от шума и холода. Их делали из пробки, тонкого слоя натуральной коры пробкового дуба. Сверху деревянной каски наклеивали мягкую кожу или кожзаменитель, покрытый лаком. Из этих же материалов шили на затыльник и наушники. Промежутки заполняли опилками, а иногда даже мелкой металлической стружкой.
0: Авиационный шлем.
2: Сегодня его делают индивидуальным, для каждого летчика в отдельности. В современный авиашлем встроены тепловизор и приборы ночного видения, системы активного шумоподавления, наушники и микрофон. Для пилотов высотных истребителей предусмотрены специальные замки для жесткой фиксации кислородной маски.

0: Боевой самолет 21 века буквально нашпигован различной электроникой, компьютерной техникой, инфракрасными датчиками. Полученные сведения мгновенно систематизируются и выводятся на виртуальный экран забрала, прямо перед глазами пилота. Специальная программа строит трехмерную картину окружающего пространства со всеми объектами на местности. В результате летчик способен навести оружие на цель одним только взглядом. И все это с помощью авиашлема.
1: Форма и содержание.
0: Сейчас трудно себе представить, каким будет авиационный шлем в будущем. Кто на самом деле будет управлять истребителем? Летчик или искусственный интеллект боевого судна? А может, они будут работать сообща? Поживем, увидим.
1: Форма и содержание. Авиационный шлем.
2: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
3: Валик для раскатки теста.
4: Женское орудие. И не только труда.
5: Скипетр домашнего очага.
2: «Вот это вещь!»
6: Каменная, глиняная и даже стеклянная. Она менялась на протяжении истории, а свой классический вид обрела лишь полтора века назад. Деревянный цилиндр с двумя ручками незаменим, если нужно приготовить пироги и пельмени. Но случается так, что в руках женщины это последний аргумент в споре. Скалка. Предшественники Рима, таинственные этруски, оставили богатое наследие. Арочные своды и грандиозные акведуки, бои гладиаторов и гонки на колесницах. Не будь римского сатирика Ювенала, его крылатую фразу «хлеба и зрелищ» тоже приписали бы этрускам. Благо зрелищ у них было достаточно, да и хлеба не меньше. Неудивительно, что первая каменная скалка появилась именно здесь, на Апеннинском полуострове, около 3000 лет назад. История также знает глиняные и деревянные цилиндры. А самой любопытной стала полая модель, выполненная из стекла. В 18 веке такие скалки производили мастера стеклодувы в крупных портовых городах. Изделия продавались как модный свадебный подарок. А еще талисман моряка. Полую скалку подвешивали в каюте на счастье и держали там специи и какао. Причем для раскатки теста хрупкий предмет использовался крайне редко.
2: Вот это вещь!
6: В середине того же столетия появились фарфоровые и керамические скалки. Зачастую они украшались оригинальными росписями, которые много лет спустя превратятся в рельефный рисунок для декорирования теста. А в конце 19 века американец Джон Рид смастерил привычную нам скалку с деревянным крутящимся цилиндром и ручками с обеих сторон. В наше время скалки могут иметь необычную конструкцию. К примеру, есть полы, куда перед использованием заливают воду. Холодную – для песочного теста, теплую – для дрожжевого. Металлическую скалку выбирают для работы с плотной массой, а мраморную – похвастаться перед соседкой. И, конечно, это кухонное приспособление давно стало темой для шуток. Если в руках у жены скалка, это еще не значит, что будут пирожки.
2: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
7: Целую Машку и заочно смеюсь ее затеем. Это ведь маленькая литография с моей особы.
8: Любимая дочь Пушкина Маша. Свое имя она получила в честь бабушки великого русского поэта Марии Алексеевны Ганнибал.
9: Да, теперь я понимаю, откуда у нее такие чудесные арабские завитки на затылке. Удивительно породистые.
8: А это уже слова Льва Толстого. Писатель не догадывался, что знакомство с Марией Пушкиной станет для него знаковым. Девушка была невероятно красивой. Изящные руки, приятный смех, густые темные волосы. Именно она послужила одним из прототипов главной героини романа «Анна Каренина». В дальнейшем старшая дочь Пушкина с блеском окончила Институт благородных девиц, после чего стала фрейлиной великой княгини Марии Александровны, жены будущего императора Александра II. В 28 лет придворная красавица обвенчалась с поручиком лейб-гвардии конного полка Леонидом Гартунгом. Счастливые молодожены еще не знали, какие испытания выпадут на их долю. Но это уже совсем другая история. Ганнибалы, Пушкины, Гартунги.
2: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
10: Уровень воды в реке Урал,
11: Центральный банк сохранил
10: на Крымском мосту.
12: Российские космонавты совершили
13: государственную думу после проекта о возможном продлении.
14: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
15: 1950 название города Пермь.
16: Володовский, Константин Симонов.
17: Утро на радио «Звезда».
14: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
18: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
19: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
20: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия является лидером в мире на рынке строительства атомных электростанций, подчеркнул Владимир Путин. Президент добавил, важно обеспечить технологическую готовность проектирования и строительства АЭС, в том числе малой мощности.
2: Конкуренция в мировой атомной энергетике высокая, и нам необходимо укреплять технологическое лидерство в этой сфере. Постоянно повышать безопасность атомной генерации, увеличивать экономическую эффективность ее работы. Россия располагает самыми передовыми технологиями в области замкнутого ядерного цикла, который позволяет использовать топливо многократно. Нужно наладить широкое внедрение таких технических решений. Для создания и обслуживания атомных объектов, конечно, необходимы профессиональные кадры.
1: Президент призвал поддерживать на высоком уровне подготовку профильных специалистов, ученых, инженеров, рабочих и управленцев. А действующим работникам отрасли необходимо давать возможность постоянно повышать квалификацию, добавил Владимир Путин. Российские войска освободили 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» выбили украинские формирования из села Матяшево. А бойцы южной группировки взяли под контроль Николайполье, сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что освобождение Матяшево позволило перерезать пути снабжения противника и создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения на Добропольском направлении. Село штурмовали бойцы Псковского гвардейского соединения воздушно-десантных войск, добавили в оборонном ведомстве. Биометрия помогла не пропустить около 70 тысяч иностранцев, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, с начала эксперимента по сбору биометрических персональных данных через оснащенные системой пункты пропуска прошли около 14 миллионов иностранцев. Система позволяет идентифицировать их по фотографии и отпечаткам пальцев. Технология дает возможность в том числе выявлять иностранцев, которые после получения запрета на въезд покинули Россию, изменили установочные данные и попытались вернуться в страну. Россия направит на Всемирные игры кочевников полноценную национальную делегацию, которая выступит в форме олимпийской сборной страны. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. В состав команды вошли более 230 атлетов, которые примут участие в соревнованиях по 41 виду спорта. Это делает российскую делегацию одной из самых многочисленных на предстоящих играх. Всемирные игры кочевников – это крупные международные соревнования по этническим и традиционным видам спорта, таким как конные скачки, борьба, стрельба из лука, соколиная охота и национальные игры народов Центральной Азии. В этом году они пройдут в Киргизии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Вячеслав Тихонов. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Политинформация в эфире «Звезды» и я, Анна Шафран. И сегодня с нами в студии гости Александр Камкин, политолог, эксперт по Западной Европе и доцент финансового университета. Александр, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: И Андрей Клинцевич, политолог, военный эксперт и глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Вот какие темы предлагаем сегодня обсудить. Друзья, наше ПВО за сутки к 19 августа сбило 1671 дрон над Россией. Это абсолютный рекорд. Попутно армия России продолжает уничтожать морские грузы военного назначения для ВСУ в Черном море. Очередной сухогруз не пришел в порт назначения благодаря нашим беспилотникам, сообщает Министерство обороны. Расширяется буферная зона в Сумской и Харьковской областях. В ДНР освобождены несколько населенных пунктов. По ситуации на юге военные аналитики уверены, готовится большой прорыв на запорожском направлении. На западном политфронте без перемен. Североатлантический альянс разработал трехступенчатую стратегию на случай военного конфликта с Россией. Планы боевых действий опубликовала немецкая Bild. Как утверждают авторы публикации, на первом этапе будет заблокирована Калининградская область, на втором – Белоруссия. Затем начнутся удары вглубь России. Судя по опубликованному материалу, речь идет о конвенциональном, то есть неядерном оружии. Каким может быть ответ России на подобные действия, даже на первом этапе, умалчивается. Британская Sunday Times сообщила, что киевский режим в последнее время начал использовать для атак по целям в глубине России новые реактивные дроны. Как уточнили в Times, атака вглубь России прошла с применением беспилотников Британии. Английский премьер Бёрнам при этом заявляет, что Лондон продолжит на 100% поддерживать Киев, несмотря на предупреждение российского посольства о последствиях использования этого вооружения при ударах по России. Ну и добавим цитату главы внешнеполитического ведомства. «Мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца», так сказал наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Ну и здесь у многих возникает логичный вопрос, как поплатится Лондон за удары по России. Ну, давайте кратко для начала. Александр, что бы вы сказали?
2: Смотрите, это такой, знаете, секрет Полишинеля, что Британия напрямую участвует в военных действиях против России, поставкой вооружений, начиная с 22 года. По сути дела, именно Британия является одним из главных заинтересованных лиц в геополитическом масштабе действий на Украине. Не стоит забывать, что уже давно все сельхозресурсы, вся инфраструктура Украины поделены между крупными транснациональными корпорациями. Если брать сельхозресурсы, это Дюпон, Каргил, Монсанто, соответственно, транснациональные корпорации, корни у которых уходят либо в Великобританию, либо в Соединенные Штаты. Соответственно, вся Украина – это добыча для коллективного Запада. Британия здесь выступает с особой ролью. Недаром она сейчас на особом положении в Европе. Выйдя из Евросоюза, она смогла отдалиться от европейских проблем. С другой стороны, конечно, не избавляется от своих собственных, особенно что касается миграции. Но если говорить об Украине и о стратегическом сдерживании, попыток ослабления и сдерживания России, то здесь Великобритания является основным закоперщиком. Вспомним Бориса Джонсона, который буквально сказал свою крылатую фразу «главное – воюйте». Вот неважно сколько, неважно с какими результатами, нам нужна война. Он фактически повторил одного из политиков английских прошлого: если кто-то не ведет войну против России, этот день мы прожили зря. Буквально так можно интерпретировать его слова. Соответственно, здесь интересы Великобритании – это втягивание максимально большого количества европейских стран в прямую конфликт. Германия здесь выделяется впереди планеты всей, можно сказать. Ну и, конечно, восточноевропейские страны, типа Прибалтики и Польши. Ну и загрузка ВПК. Соответственно, опять же, выкачивание всего полезного, что еще можно выкачать из Украины. И главное, это действительно вот подготовка к полномасштабному уже военному боестолкновению. Недаром Великобритания была инициатором создания Северной морской коалиции, фактически арктической, куда входит Скандинавия, Прибалтика, Голландия, собственно говоря, Великобритания, плюс различные уже двусторонние альянсы, там англо-германские по совместному производству тех или иных видов вооружений. То есть Британия здесь, она, можно сказать, играет ключевую роль вообще в поддержки киевского режима. Либо через политэмигрантов типа Залужного, либо через консультантов и, скорее всего, лиц, непосредственно принимающих решения в украинском генштабе. Таким образом, да, как бы перечень претензий к Великобритании очень большой.
1: Андрей, а вы бы как ответили на тот же самый вопрос?
3: Ну, здесь я, наверное, соглашусь со слушателями, со зрителями, которые мне очень часто задают вопрос, а мы когда-нибудь проактивно-то вообще начнем действовать в сторону Британии? Mm-hmm. То есть мы констатируем, что они нам враги, не первое столетие. Мы констатируем о том, что они ведут войну в серой зоне. Это об этом сказала госпожа Митривели, новый руководитель службы внешней разведки. То есть сначала она обвинила во всем Россию, потом сказала, мы, Британия, снимаем себе ограничения, и мы будем делать все, что ниже порога открытой войны. Туда входит терроризм, поставка взрывчатки. Кстати, взрывчатые вещества как раз и поставляются британского производства, P-8 белого взрывчатка. И в иконах она приезжала, и в грузовиках, которые в Беларуси тормозились. Экономические санкции, давление, и вот вы уже сейчас привели пример, прямые удары. Ну, прямые удары мы получали и до этого, к сожалению, там использовались британские танки, оружие, Storm Shadow, но здесь уже идет разговор о том, что, возможно, участвовали британские, значит, расчеты для пуска такого рода, ну, беспилотников нового поколения, Ниан, это стелс-беспилотники, которые трудно определяемые, там, более-менее, скажем так, старыми системами радаров и систем ПВО. И здесь вопрос, как будем отвечать. Понятно, что ответ идет уже сейчас. Это продолжающаяся история, то есть не симметрично, не в военном плане. Конечно, мы гегемонию Британии постоянно пытаемся сужать. Где-то с хорошим успехом, где-то не очень. Потому что, ну, человек скажет, а вот Британия, она за счет чего живет? Что она такого в мир поставляет, чтобы, ну, чувствовать себя более-менее нормально? Это называется неоколониальная рента. Это заранее сформированные механизмы, которым дают возможность зарабатывать. Ну, например, 90% мировой морской страховки – это Британия. А она сейчас в Черном море вдруг неожиданно выросла в 10 раз. А, значит, все, что касается Ормузского пролива, в 20 раз и так далее. Это десятки миллиардов долларов по всему миру. И британцы сразу говорят, а что такое теневой флот? Теневой флот – это не флаг другой страны, это отсутствие нашей страховки. Вот что значит теневой флот. Потому что, ну, мы понимаем прекрасно, что корабли, которые заходят в наши порты, они имеют страховку других юрисдикций, казалось бы, да, вот Британия таким образом. И я могу перечислять долго. Банковская система, значит, вопросы, связанные с судопроизводством. Наши транснациональные корпорации очень часто выставляют британские суды как юрисдикцию, где будут выяснять отношения в случае сделок. Это биржи и так далее. И вот в этих условиях, конечно, мы действуем немножко со стороны, не так заметно, пытаемся их интересы в разных странах мира подточить. Ну, как, например, французам мы немножко наступили на хвост, когда выдавили их из того же Нигера по добыче урана. Ударило это по Франции? Ну, конечно, это больно. Больнее, чем, возможно, даже какой-то удар или еще что-то. Но, к сожалению, если мы не будем действовать на понятном для них языке, они и дальше будут, я извиняюсь, выражение, хорохориться. И вот здесь стоит вопрос, а что это за язык? Вот, например, возьмем британцев, американцев. В их традиции, в случае начала какого-то напряжения, они сразу сокращают дипломатическое присутствие. Вот они берут, отзывают посла и говорят, вашего тоже из страны выгоняем. Просто показывают это. Вот, например, в Америке порядка 100 послов не назначено. В том числе, кстати, и в России. Это показатель твоего отношения. Мы британских послов выгоняли? Нет, у нас уровень представительства, это уродливое здание на набережной Москвы-реки, до сих пор как бы полноценно функционирует. Да, мы хотим сохранить свое присутствие там, но иногда приходится делать выводы. Или как британцы, например, или американцы сразу свои сборные спортивные или олимпийские начинают игнорировать приезд к тебе. Не ты умоляешь, возьмите меня с национальным флагом, да и можно и с белым, а они сразу говорят... Что там, Олимпиада в России будет, 2014 год? Да мы не приедем, сказали американцы. То есть они могут себе позволить такого рода действия. Это, казалось бы, тоже вроде не прямой военный ответ, но это показатель международной как бы позиции, политики. И здесь, наверное, ну, я сторонник каких-то более активных действий, если Британия открыто говорит, что наш враг номер один – это русские. Ну, конечно, военная составляющая. Здесь десятки вариантов. Мы что-то открыто делаем, что-то закрыто. Они по этому поводу переживают. В первую очередь, по их инфраструктуре подводной. Кабели электрические, газовые и так далее, и наши гидротехнические суда Министерства обороны, которые находятся в международных водах вокруг Британии, очень сильно их смущают. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим столкновение военно-морских флотов и захват внимание британских теневых судов нашим военно-морским флотом, о чем говорил президент на Тихоокеанском флоте с крейсера «Варяг». Потому что Британия сейчас решает создать прецедент юридически, что будут конфисковывать нефтепродукты с захваченных наших танкеров, продавать их и эти деньги передавать в ВСУ.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.
0: Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Мы прекрасно понимаем, что украинский конфликт – это во многом детище Лондона. С самого начала деньги, оружие, военные специалисты – все это поставлялось щедро киевскому режиму, ну или в тех пределах, в которых было позволительно. Но почему мы только сейчас решили взяться за эту проблему англичанки, которая гадит на протяжении столетий? Как так?
2: Ну, я бы не сказал, что взялись только сейчас. Вот в дополнение к сказанному Андрею Францевичу хочу сказать, что еще одна точка уязвимости британцев и одновременно очень эффективный инструмент – это НКО, которая активно действует на постсоветском пространстве, до сих пор не полностью выдавленная из России. Там НКО-матрешки, которая вроде как и не британская, а если так, бац, несколько, как говорится, слоев снять, видим ослиные уши британских спецслужб. Вот. В свое время было выслано целых несколько сотрудников британского посольства, которые очень плотно окучивали различные радикальные и полурадикальные структуры. В России, соответственно, нужно действовать по данному направлению. Посмотрите на Ближний Восток, практически все радикальные радикально запрещенной в России группировки, там торчат, скажем так, и рога, и копыта британской либо американской разведки. Соответственно, здесь надо противнику просто бить по рукам, выдавливать самыми жесткими порой методами. Соответственно, а англичанка гадит, ну, она не нам гадит как минимум с 18 века, поэтому здесь удивляться-то ничему не приходится. И стратегия вот этой большой игры, просто если в 19 веке это была Центральная Азия, Афганистан, Закавказье, то сейчас она перенесена в Европу.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Еще один отдельный момент, болезненный, в общем-то, раздражитель для правящих элит в Европе – это подъем оппозиционных сил. Давайте об этом пару слов скажем. Это могут быть и правые, и левые, и центристы. Воровато, откровенно, кондовая политика Брюсселя, глав стран-членов ЕС. Это, ну, понятно, притча во языцах. Немецкий политик Сара Вагенкнехт открыто обвиняет, цитата, «правительство Мерца продает своих граждан, одаривая коррумпированную клику Зеленского». Журналист Софи Мари Шульц из Берлинер Цайтунг удивляется, что Еврокомиссия не знает, кто в итоге покроет многомиллиардные кредиты Украине. При этом Брюссель так много помогал Киеву, что даже не представляет итоговую сумму долга. Добавим к этому нарастающий в Западной Европе топливно-энергетический кризис, рост цен на товары первой необходимости и общее обнищание населения примерно на 15% к уровню 2020 года. Ну и здесь закономерен вопрос. У Европейского Союза есть ли план спасения собственной экономики, ну, кроме этих самых безудержных вливаний в ВПК? И чем в целом кризис в экономике может обернуться для политики еврозоны на ближайших выборах, например?
2: Ну, здесь, конечно, ситуация отличается в разных странах Европы. А если говорить о центре, о главных государствах, Франция, Германия, то здесь мы видим действительно кризис так называемых центристских партий, ХДС, СДПГ в Германии, партия Макрона, которая была фактически партией пустышки изначально, которая была сформирована под него. В Великобритании также партия Фараджа успешно штурмует один муниципалитет за другим на фоне превращения Великобритании в мелкопакистанию. И мы видим, что действительно избиратели не доверяют системным партиям, предпочитают, пускай даже маргинальные, но силы, которые способны дать какую-то альтернативную картину. Вот в Германии, например, сейчас скандал в земле Саксония-Ангаль, где в сентябре будут выборы, и где, по прогнозам, альтернатива побеждает. Один из депутатов партии Мерца, ХДС, открыто заявил, что он будет лично голосовать за альтернативу, пожертвовал альтернативе 10 тысяч евро, после чего сейчас в партии его собираются исключать. Соответственно, ну, красавчик, наш слон, можно сказать. Соответственно, но при этом у меня складывается ощущение, что в 29-м году выборов в Бундестаг Германии просто не будет. Пролетит какой-нибудь дрон Карлсон над берлинским правительственным кварталом, скажет, что российское вмешательство, никакие выборы проводить нельзя, и все. Собственно говоря, почему вот они действительно постоянно там 30-й, 29-й, 28-й год, что вот Россия нападет, что все будет война, что... Ну, какие выборы? Какие выборы в военное время? Вон, посмотрите на Украину, там Федоров заикнулся, что хорошо бы президентские выборы провести. Сразу сказали, да ты че, молчи, какие выборы?
1: Ну, кстати, отличный пример. Почему бы нет, с другой стороны, если уже обкатана эта система тоталитарной диктатуры на Румынии, на Молдавии и так далее.
2: Вот именно демократура, во что и превращается сейчас Европа. И все бюргеры, они сидят понуром, напуганные, потому что понимают, что сегодня тебя оштрафуют, завтра тебя посадят в концлагерь. Когда Гитлер пришел к власти в 1933 году, сначала по концлагерям начали развозить коммунистов, социал-демократов. Только потом уже пришли за всеми остальными. Расовые законы в Нюрнберге приняли в 1935 году, когда уже все коммунисты были в Бухенвальде, понимаете? Поэтому здесь вот один в один фашизация сознания, фашизация политики, но и скатывание к диктатуре, уже прямой диктатуре.
1: Вы, Андрей, хотели добавить?
3: Да, здесь в двух словах, начиная с 20-х годов, американцы, британцы решили, что европейская экономика хорошая, красивая, вкусная, и ее надо с хрустом съесть. Ее съедают. Тысячи предприятий закрываются в Европе и трансформируются, переезжают в США, в Латинскую Америку, куда угодно, в более-менее комфортные зоны по налогам, по ресурсам, по всему остальному. Поэтому существующая Европа начинает трансформироваться на военный рельс. Предприятия, которые выпускали машины, начинают выпускать военные машины, и люди с завода, с одного переходят на другой. Отсюда внимание, экономика сейчас сама себя, то есть у них каббализм начался внутренний, она начинает сама себя съедать. То есть нужны какие-то деньги, которые позволят ей зарабатывать. Ну, вот эта дилемма пушки либо масла. Поэтому они для себя выбрали сценарий съесть Россию. То есть они должны настолько вырасти, и дальше для чиновников европейских единственный вариант – это попытаться откусить от России либо замороженные активы, либо восстановление Украины, либо еще как-то заработать вот на этом и вернуть потраченные деньги. Потому что если будет остановка войны сейчас, то действительно народ потребует какого-то разбирательства, почему они стали жить хуже, почему социальные выплаты прекратились, почему Германия перестала финансировать сложные детские операции, когда Мерцу напрямую задали этот вопрос, почему вы теперь это не финансируете, а деньги уезжают в... Значит, на Украину или та же Италия, которая находится на уровне сейчас дефолта, 140% ВВП, и она 17 миллиардов занимает, чтобы вот Украине в этом году выделить деньги. И у всех людей вопрос. Мы, Италия, мощнейшая экономика, торговали с русскими, а теперь наша продукция никому не нужна. Они уже заменили на китайское, и теперь нам подняться и зайти в этот рынок будет очень сложно. Мир перестроился. Поэтому, к сожалению, Европа сейчас в том понимании, как Гитлер когда-то, что он должен пойти на восток и там, вот в этих плодородных землях, заработать, все это для себя распределить. Но их ждет разочарование горькое, потому что они совершили стратегическую ошибку. Они подумали, что если мы поставим бойца постоянно спарринговать, то к концу, значит, времени, когда мы выйдем на ринг, он уже будет уставший, а мы вот выйдем такие подготовленные. Но они не понимают, что этот боец получает сумасшедший опыт, выносливость, а ты с дивана встал, пошел с ним сражаться, он тебя порвет, как тузика. И Россия сейчас реально это самая боеспособная армия в мире. Украина тоже неплохая, но представляете, насколько мы в этом режиме работаем, как быстро принимаются решения, какая у нас ситуация по дронам, изменяющейся конструкции, какая немецкая, британская бригада готова столкнуться с нашими бригадами в лоб в лоб. Они даже не понимают, они на учениях ездят колоннами, им кажется, что так и будут воевать. Раскрашивают лица эти суровые бородатые викинги, значит, все остальное. Вы кого этим хотите испугать? Вы вообще осознаете, что мир изменился, цифровизация там на другом уровне происходит, принятие решений и все остальное? Как и на каком уровне наша разведка сейчас стала работать? Когда ты с ними общаешься, они такие сейчас там вскрывают вещи. Я вам говорю, что в ближайшие недели мы услышим новые результаты ударов по каким-то законспирированным объектам, о котором они даже не думали, что мы когда-то сможем их вычислить и достать.
1: Вообще, в качестве лирического отступления, прошу прощения, друзья, вот как же все-таки в человеке живет этот архетип, да, архетипическое сознание? Вы сказали про раскрашивание лиц, а ведь действительно они упорно пользуются этим инструментом, и, судя по всему, он имеет какое-то действие на широкие массы.
3: Мы смеемся, полевые косметички называют наши ребята. Если бы, условно говоря, розовый хвостик на бронежилете работал бы, все бы ходили с ними. То есть на войне исключительно функциональность. Но если у нас никто ни с нашей стороны, ни со стороны Украины не красит лица, проще одеть балаклаву и так далее, значит, это не рабочая схема. Зачем вы это делаете на учениях? Потому что у них так прописано. У них штраф военной полиции получаешь, если ты на учениях не раскрасил лицо.
1: А я прошу прощения, извините, как девочка задам вопрос, а в чем смысл и функция?
3: Ну, лицо в рамках, условно говоря, это такой признак, когда ты видишь человека в камуфляже, его фигура размывается. Но вот это пятно, круглое пятно лица, оно очень легко и быстро идентифицируется. Mm-hmm. Если его там подкрасить, размазать и так далее, ты это не увидишь. Но танкисту это зачем? А у них они тоже это делают.
2: Или внутри, дрочку, там,
3: или еще что-то. Поэтому нет, они не понимают ни расстояния, ни того, как сейчас идет война. Они не понимают, что наши ланцеты за 70-100 километров начнут сжечь их колонны до того, как они вообще выдвинутся, не даже не в районы сосредоточения, просто колоннами будут ехать. У нас настолько сейчас технология с геранями, вот сегодня ночью, несущийся на полной скорости поезд ночью получает в лоб геранью по самому локомотиву. Но в мире так никто не может сделать, это сложно. А мы делаем.
8: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
9: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
10: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Заместитель министра обороны Виталий Шулико заслушал доклад директора департамента ведомства по работе с обращениями граждан. В частности, была решена проблема иностранца, отслужившего в зоне спецоперации, который хотел получить российский паспорт.
11: Сегодня вам вручается паспорт гражданина Российской Федерации. Гражданство – это не только привилегия, но и высокая ответственность. Вы берете на себя обязанность защищать интересы нашей Родины, соблюдать законы и уважать традиции, что вы уже успели продемонстрировать. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность коллегам из Министерства внутренних дел, то, что откликнулись и достаточно оперативно в рамках действующего законодательства выполнили все мероприятия, которые были необходимы.
10: Еще один решенный вопрос касался выплат вдове российского бойца. Все пособия были оформлены и начислены в полном объеме. В Министерстве обороны подчеркнули, что ведомство совершенствует систему обратной связи для оперативного и эффективного решения проблемных вопросов военнослужащих и членов их семей. Российские войска освободили 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» выбили украинские формирования с села Матяшево. А бойцы южной группировки взяли под контроль Николайполье, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили 11 управляемых авиабомб и более 1500 украинских беспилотников самолетного типа. Вооруженные силы России били по энергетической инфраструктуре, задействованной в интересах украинских формирований и местам хранения дронов. Всего за сутки в зоне специальной военной операции ликвидировали почти 1400 украинских боевиков. Малые противолодочные корабли Балтийского флота приняли участие в учениях. В рамках тренировки экипажи выполнили задачи по постановке морских минных заграждений и в морских полигонах. Военные моряки успешно выполнили нормативы по временным показателям. Экипажи морских тральщиков «Лев Чернобыль»

0: Тант обошел опорный пункт с фланга и зашел противнику в тыл, открыл огонь и ликвидировал нескольких боевиков. Это обеспечило безопасность остальной группы, опорник был взят. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
1: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
2: Реклама.
3: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
6: Растет напряженность политическая в Киеве. Уже упомянули мы Федорова, экс-министра обороны, креатура США. Очевидно, все чаще он о своих амбициях президентских заявляет, требует выборов на Украине. Его сторонники у стен Рады очередной картонный Майдан провели. Сам Федоров настаивает на выборах даже во время военного конфликта и чрезвычайного положения в стране. По его словам, люди не могут бесконечно жить в ситуации, когда они просто не понимают, почему принимаются те или иные решения. Ну и не будем забывать про еще одного претендента на тот же самый президентский пост. Это Залужный, экс-военный еще один, Валерий Залужный, креатура Британии, с другой стороны. Вот на ваш взгляд, коллеги, киевский режим под давлением этих политиков и стоящих за ним сил утратят ли за ситуацией в стране контроль? Или как может развиваться ситуация?
7: Наиболее реальный сценарий, если мы не освобождаем большую часть Украины от нацистской оккупации, это дезинтеграция Украины на атаманщину. То есть, соответственно, гетманщина, полевые командиры, первый сценарий. Второй сценарий – это управляемая передача власти, но явно не Федорову, скорее всего, уже откровенным нацикам, там, Белецкому и компания, чтобы в Украине установить уже жесткую хунту латиноамериканского образца, чтобы, соответственно, вот это вот бандеровское образование продолжало войну против России. Залужный, на мой взгляд, фигура уже отжившая. Да, его пытались пропиарить на должность замены Зеленского там пару лет назад. Смотрите, сейчас получил продолжение мизансцена с подрывом северных потоков, якобы украинский след, яхта «Беда», там, соответственно, водолазы-любители, погружающиеся на 80 метров, это очень глубоко для неспециалистов. Специалист, это практически недостижимая глубина. Вот в Хорватии сейчас арестовали дайвера, которого в свое время пытались судить, Польшу освободили, он уехал в Хорватию, там его по запросу немецкой прокуратуры снова арестовали. То есть сейчас раскручивается именно, значит, украинский след, а по этой версии Зеленский и Залужный основные люди, кто отдавал приказы о проведении этой диверсии. Соответственно, Германия сейчас раскручивает именно данную версию. И на этом фоне как раз у Федорова блестящее положение. Он несправедливо снят, по его мнению, с должности министра обороны. Его распиарили на этой должности очень сильно, и у него действительно очень сильные позиции и в украинских вооруженных силах, и среди части населения. Поэтому, если и будет какой-то управляемый транзит власти, это будет либо Федоров, либо кто-то из уже откровенных неонациков.
6: А насколько это вообще играет какую-то роль сегодня и сейчас в тех условиях, в которых мы существуем при продвижении таком серьезном армии России?
8: Вы знаете, я помню ноябрь-декабрь прошлого года, я спорил коллегами, когда первые пошли картонные майданы из-за сливов Набу, там, Карлсона и все остальное, там все кричали, все, Зеленскому конец, его уберут, значит, это шаг к нему. Я говорю, друзья мои, это шоу. Это шоу, которое нам показывает. Никуда ни к чему не уберет. Да нет, ты не понимаешь. Это уже под него, это Набу. Я говорю, вот уже год практически прошел. Да, там каких-то людей убирают, но, внимание, никто не сел в тюрьму, никто не осужден. Потому что Украина полностью контролируема им территория. Фактически концлагерь. Теперь, внимание, если он обладает полнотой власти, он может физически

0: практически убрать любую фигуру с доски. Ну, просто ее уничтожить, отправить на фронт, она пропадет, его там кто-то взорвет, подбежит и так далее. Что ему мешает разогнать вот этих малолетних, значит, людей, которые не понимают, с одинаковыми картонками стоят за Федорова или еще что-то? Почему он не разгоняет? Он завтра отправит, условно говоря, там спецназ, и все закроется, потому что это со стороны Америки и так далее. Но это не про политику, это не про транзит власти. Зеленский как инструмент давления на Россию, ослабления их устраивает. Тогда спрашивается, что это за история? Федоров, там вот эти вот мутки, значит, я хочу быть снова министром. Это вопрос про деньги, очень большие деньги. И это спор между Британией и США. Напомню, что в прошлом месяце Евросоюз выделяет Украине 7,2 миллиарда евро. Вот из этих 90 миллиардов, которым обещали в этом году, из которых 60 пойдет на вооружение. Кто является распорядителем средств? Министр обороны Украины пишет, что мне надо. А там же развилка очень большая. Можно условно из этих денег там 50% отправить на дроны, 50% на ракеты, еще 50% отдать Алексу Карпу, например, на его систему «Палантир», которая что тоже стоит очень дорого, и это друг Федорова. И Федоров делал перекос на американцев. На Карпа, на Эрика Шмидта и все остальное, на американские технологии. Американцы говорят, вкусно, мы хотим тоже там покушать. На что европейцы говорят, секундочку, так не пойдет, наши деньги, наши заводы должны выпускать дроны. И вот сейчас идет борьба. Почему затормозилось и почему Зеленский начал фактически шантажировать американцев, сняв Федорова и лишив их вот этого пирога? Потому что сейчас самое важное для Зеленского? Зенитные ракеты. Он приехал к Трампу и сказал, мне нужно 300 ракет, чтобы пережить зиму. Ему сказали, свободен. Он говорит, окей, не влезло. Пункт номер два. Давайте сделаем производство на территории Украины. И Трамп ему это пообещал. На что европейские и американские компании сказали, свободен, мы никому не даем лицензии на производство третьего поколения, даже Япония этого не делает, делает там субэлементы. Он говорит, хорошо, не вопрос, давайте сделаем Франкенштейн, на Патриот будем ставить американские же ракеты, но старый воздух-воздух, мы сами там заколхозим, такое выражение, что-то будет. Ему и здесь отказали. И вот в итоге тогда он сейчас, уже вчера Рада проголосовала, и теперь уже не Федоров, а Хмара будет министром обороны, и теперь все эти бюджеты пойдут на европейские составляющие. Для нас, ну, принципиально не сильно вся ситуация изменится. Неизвестно, никто не может просчитать. Высокотехнологичные системы управления полем боем от «Палантир» дадут какой-то результат, и нам будет сложнее, или чуть большее количество дронов, неизвестно. Но в идеале, конечно, коррупция, которая строит яхты, дома, дворцы в Монако, вот это наш самый лучший друг. Чем больше денег будет уходить в недвижимость Монако, тем меньше будет потрачено на дроны. Поэтому сделки за 500 миллиардов квартир, там, значит, украинским олигархам, в скобочках, Зеленский и его команда, это плюс. Пускай больше тратят на недвижимость, на дорогие машины.
1: Давайте немного о США поговорим. Де-факто главном поставщике разведданных, связи, технологий, вооружений для войны с Россией. На днях кибермагнат Kim.com заявил, что производителя шпионского ПО «Палантир» взломали. Хакеры получили доступ к шпионским материалам, которые тайно собирает эта генеративная модель ИИ. Есть компромат на всех американских и европейских лидеров, включая даже аудиофайлы их телефонных переговоров. И, кроме того, «Палантир» якобы участвует в создании ядерного и биологического оружия для Украины. Я процитирую, они считают, что им остался год, они намерены реализовать это, отвлекая Россию на бессмысленные мирные переговоры. Это написал в соцсети.com. И все это про сеть, которая с недавних пор управляет всеми дроновыми атаками Украины по России. Вот, коллеги, а может быть, на развитие украинского конфликта давно влияют в первую голову не еврочиновники, не Британия, а транснационалы, технократы, Питер Тиль, Алекс Карп, их дата-центры. И вот это и есть те самые наши законные цели, а не Брюссель, не Лондон. Собственно, нам подобный вопрос и один из подписчиков присылал относительно ударов по дата-центрам. Может быть, как раз это было бы правильно, обработки данных, программные платформы и так далее.
0: Не съедим мы этот пирог, слишком он большой, будем откровенными. Америка нам не по зубам. Надо просто признать этот момент и перестать находиться в иллюзии. Да, ядерным оружием мы можем нанести туда удар, но мы получим в ответ, поэтому мы никогда с Америкой воевать не будем. И они, и мы это прекрасно осознаем, будем расходиться краями. Транснациональные корпорации, которые сейчас становятся серьезными игроками, мыслят в рамках планеты. Они не мыслят даже государствами, Европой. Кстати, Алекс Карп, внедряя свои системы, он же в Германии долгое время жил, преподавал. Не, Германия отказалась от его систем Palantir, Prisma, там, которую он создает, понимая, что потом его будут не выкорчевать уже из внутри, значит, государственных инфраструктурных проектов. Как страны начинают создавать свои альтернативные, свои национальные системы. Его это страшно бесит, потому что речь идет о больших деньгах. Кстати, для понимания, почему американский ВПК считает, что российский конфликт им выгоден, и они будут его затягивать, потому что речь идет об 1,6 триллионов евро. Это уже подписанный контракт между, ну, не контракт, а обязательство между Евросоюзом и НАТО, что консолидированный бюджет стран НАТО потратят до 35 года 1,6 триллиона. Огромная сумма. Зачем изобретать велосипед, пытаться конкурировать за избирателей там, или за покупателей, если просто ты административно все продавливаешь. Но возвращаясь к ситуации, связанной с этими товарищи. Вот, допустим, берем Илона Маска. Нарисуем такую небольшую конструкцию, что нас ждет в будущем. Он мыслит в рамках планеты, он говорит, значит так, у меня самая крупная ракета, 200 тонн она выводит сейчас на орбиту. Я начинаю за 3 копейки выводить все дата-центры на орбиту. Он будет создавать новую группировку, которая будет делать вычисления на орбите. Спутники будут получать прямой доступ к солнечному свету 24 часа в сутки и спокойно там вычислять, и дальше через систему Starlink будет на Землю уже спускать готовое решение. То есть ее уничтожить будет нельзя. Он независим энергетически. Нельзя нанести удар по электростанции, как на Ближнем Востоке, лишить тебя воды или дата-центра, или самого дата-центра. Дальше он в этом году запускает самый мощный завод по производству роботов. Она ждет с вами война антропоморфных роботов и собак. Это неизбежно, просто неизбежно вперед отправлять вот такую машину железную. Они, человек, с 27-го года мы их увидим на фронте. Потому что и мы, и противник уже начинает отрабатывать эти технологии. Уже робособаки показывают более эффективно. Она может зайти в блиндаж, пройти там по всем этим туннелям, которые мы, противник, роем. Дрон не залетит так далеко. Положить мину противотанковую, уйти оттуда или вместе с ней грохнуться. Поэтому это неизбежно, это уже сейчас происходит. Он создает армию роботов, он создает и будет строить самый крупный в мире здание, завод, значит, по производству защищенной, радиационно защищенной электроники чипов, ну, для спутников, для роботов, ну, внимание, постъядерный конфликт, высокая радиация, и его чипы будут работать.
2: И он закладывает.
0: И он это уже все закладывает в планирование. Там ребята совершенно по-другому перестраивают планету, и речь не о Европе, России и все остальное. Поэтому я уж не беру тут гонку искусственного интеллекта, а, значит, квантовые вычисления, которые могут взломать что угодно, кто первый получит. Ну и борьба за высокую скорость получения энергетики. И Китай здесь создает первым, уже начинает строить термоядерный реактор, который должен давать неограниченное количество энергии там, ну, в замкнутом цикле. Поэтому гонка, если так посмотреть, или шестой технологический уклад, в котором мы находимся, она очень быстрая и большая. И уже меняется все очень серьезно. Это вопросы генной инженерии, это вопросы изменения генома человека, в том числе для боевых действий. И для каких-то других сценариев. Это медицина совершенно другого уровня. Ну, конечно же, эти вычисления дадут и оружие, и взрывчатку, и материалы совершенно, ну, нового уровня, который, может, поменяет конструкцию войны. Вот, допустим, в качестве примера. Мы все знаем дроны, что они летают там, дроны-ждуны. А вы знаете, что дроны уже начали брать в плен? Дроны теперь осуществляют досмотр. Дрон останавливает машину, с обратной стороны подлетает дрон с динамиком и начинает всем выйти из машины, открыть багажник, достать вещи, вывалить. Если нет, сразу всех убивают. Если да, дроны улетают, два пары улетели, эти поехали дальше. И такие ограниченные районы, к сожалению, и мы, и противник, уже начинаем создавать и брать в плен. Я не знаю, до чего мы дойдем через там, полгода, через год, что дальше будет происходить, но степень вносимых изменений настолько быстрая и серьезная, что оно в какой-то степени начинает пугать.
1: Ну, вообще, вот эта тема, которую вы обозначили в связи с именем Алекса Карпа, это ведь тема де-факто попытки отмены национальных государств и полной оккупации транснациональными корпорациями планеты в буквальном смысле этого слова. И это прямая угроза тем самым национальным государствам, которые еще продолжают действовать, жить, да, и видеть себя именно в условиях той парадигмы человеческой, да, которая только, ну, положа руку на сердце, и, возможно, для человека в том виде, в котором он изначально существовал, и хотелось бы, чтобы это так и дальше продолжилось. Но к чему я веду? К тому, что вот это совершенно очевидная история. Это отмена той классической демократии, про которую нам говорили. Не будем углубляться в вопросы того, что есть демократия сегодня, но тем не менее. С одной стороны. С другой стороны, для нас очевидные вызовы, вот космос, допустим, да, и мы же понимаем, что такое космос для России, и что происходило с космической отраслью в конце 90-х, после развала Советского Союза, когда, ну, мне кажется, всем уже очевидно.
0: Наследием
1: жили, да. Да, с одной стороны, это наследие, с другой стороны, ну, прямым же образом действовали американские агенты и советники и переформатировали полностью все с тем, чтобы просто не дать нам идти вперед. Это абсолютно очевидно сегодня. Сейчас, в скобках заметим, мне кажется, что, наверное, сегодня стоило бы, наверное, присмотреться к этой истории относительно того, какие персонажи продолжают оставаться, может быть, где-то на своих местах, и какие генеральные лидеры проводить.
0: И компания, которая запускает русский Starlink, бюро 1440, полностью частная, которая сделала все на свои деньги. То есть стартап, который появился с нуля. Это не Роскосмос сделал, здесь очень важно. Да, ракета выпуска Роскосмос, но запускали они просто услугу эту, заказывали. И, кстати, ракеты взлетали с Плесецка. Это показатель того, что у нас тоже очень много гениальных людей. Просто нельзя, чтобы одна государственная корпорация наложила руку и сказала всем здесь делать ничего нельзя. Как у нас стрельнул частный ВПК? Сколько появилось компаний там, по стрелковому оружию, по всему
2: остальному. Курбатов, Лобаев.
0: Ну, там список очень большой компаний, великолепный, лучший в мире. И там и дальше можно перечислять. Поэтому здесь, конечно, нам придется трансформировать и всю систему, и сделать ее более гибкой.
1: Ну, кстати говоря, это же та самая система, которая действовала во времена Советского Союза, потому что конструкторских бюро было несколько, и тот же самый Глушко и Королев – это конкурирующие системы. Именно в этих условиях создавались лучшие системы в мире.
0: И я думаю, я, может быть, знаете, такое... одноразовый самолет никогда не будет эффективным с точки зрения КПД. А у нас одноразовая ракета. Поэтому многоразовые ракеты, скорее всего, сделает какая-нибудь частная компания. И уже идут сейчас наработки по созданию легкой ракеты, которая будет тонну на орбиту выводить. Спутники стали легкие. Я напомню, Союз выводит 16 тонн. Не всегда нужно столько полезной нагрузки. А если сделать легкую ракету, которую можно выводить с другого места, и вот частники, скорее всего, это сделают быстрее. И вот тогда нашему Роскосмосу и всей организации придется немножко побыстрее двигаться. Кстати, очень важное уточнение. Вы знаете, что у НАСА нет ни одного своего завода? НАСА просто распределяет деньги. Вся ракетно-космическая промышленность частная. Они говорят, ты это сделаешь, ты это, мы услугу покупаем. А у нас это все государственное добро, которое требует, оно слишком дорогое.
1: Более того, существует специальная система государственная, которая призвана поддерживать те частные инициативы, чтобы они доходили до конечного результата. Да. Совершенно очевидно, что не все всегда заинтересованы в том, чтобы тот или иной стартап дошел до своего финального конца, до результата, но эта система выстроена, да. И это на самом деле, в общем-то, хороший пример того, как следовало бы, наверное, действовать, потому что мы знаем, есть и такая тоже история, когда в конкурентной борьбе что-то не доходит, да,
0: до финала. К сожалению, это во всем мире, да. Это...
1: Да, в этом смысле вот НАСА хороший пример вы привели. Действительно, что мы можем сказать? Мы уже подобрались абсолютно к финалу нашего эфира сегодняшнего. С одной стороны, вызов серьезный, мы это все понимаем. С другой стороны, если бы не этот вызов, то сложно представить, где бы и кем была Россия уже сегодня и сейчас, если бы не случился 2014 год, потом 2022 год. В общем-то, это время отрезвления, работы над ошибками и переосмысления себя в окружающем пространстве, когда стало ясно, оказывается, без возвращения к себе в полном смысле этого слова, я имею в виду Россию в виде великой мощной державы, которая одерживала победы, исходя из чего? Исходя из главной цели. Очистить мир от скверны. Они, оказывается, и сегодня для нас актуальны, потому что мы сегодня говорили об общественно-политической ситуации, о военной ситуации, но в целом, что лежит в фундаменте, вне всяких сомнений, это вновь борьба двух ценностных систем, где совершенно очевидно, правда, она не на той стороне, на которой действует наш противник. Более того, именно по этой причине мы постепенно набираем обороты с точки зрения идеологической составляющей. Те самые иностранцы, которые все-таки и есть, и их много. Другое дело, что
0: поселки.
1: Их отменяют в своих собственных странах за альтернативное мнение, но многие находят в себе силы полностью перечеркнуть свою предыдущую жизнь, приехать в Россию, сделать этот выбор. А это говорит о том, что, очевидно, они видят нечто, что даже мы сами порою не видим. И здесь, конечно, хотелось бы соответствовать этому высокому идеалу. Спасибо большое за эту очень интересную беседу. Я напомню, сегодня с нами были Александр Камкин, политолог, эксперт по Западной Европе и доцент финансового университета, и Андрей Клинцевич, политолог, военный эксперт и глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Это была «Политинформация» на «Звезде». До новых встреч.
2: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
8: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
9: Человек с изюминкой. Иван Бунин.
10: Самый молодой русский академик, первый русский писатель, получивший Нобелевскую премию. В быту Бунин был человеком трудным, неуживчивым. Как в народе говорили, с претензией. Умудрился разругаться со всеми коллегами по перу. Льва Толстого мечтал переписать, Достоевского ненавидел, Чехова уличал в неряшливости. Желчен был.
9: На первый взгляд.
10: У него было тонкое лицо с красивым овалом, большие, немного грустные глаза под прямыми бровями. Сам невысокий, сухощавый. Всю жизнь оставался в прекрасной физической форме. Был отменным наездником.
9: Где изюминка?
10: Бунин испытывал сильную неприязнь к букве «Ф» и старался избегать ее и в речи, и в произведениях. Причина странная, но из детства. При крещении Бунина чуть не нарекли Филиппом. В последний момент вмешалась нянька. Сказала матери, что такое имя годится только для соседского плотника-пропойцы.
11: «Представляете, если бы это случилось, я бы назывался Филипп Бунин. Тьфу, как филипповская булочка. Какое гнусное созвучие!»
10: Бунин считал «Ф» неблагозвучной и чуждой русской речи. А еще ненавидел новую орфографию, введенную в 1918 году. И до конца жизни, до 1953 года, придерживался дореформенного правописания с «ерами» и «ятями» и требовал публиковать свои сочинения только так.
9: Иван Бунин. Человек с изюминкой.
12: Реклама. Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Российская Академия Радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень-центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
13: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
15: Раз, два, три, четыре, пять.
14: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. Осман Делибаш делает то, что другим кажется невозможным. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили Матяшева и Николай Полье в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские войска нанесли удары по военным объектам в Киеве. Среди пораженных целей – завод, выпускающий компоненты для ракет «Фламинго», и предприятие по разработке и сборке беспилотников. Также атакованы склад боеприпасов с термобарическими авиабомбами и снаряжением для тяжелых дронов, а также торгово-складской комплекс с деталями для дронов самолетного типа. Удару подвергся склад с 8000 кубометров топлива, логистический центр с товарами двойного назначения и военные склады в портах Черноморска и Южной. Только в России ядерные реакторы на быстрых нейтронах эксплуатируются в промышленном формате. Об этом заявил глава «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, госкорпорация совместно с Курчатовским институтом готовится приступить к созданию уникальной установки, которая обеспечит лидерство страны в термоядерных технологиях.
2: Отдельная тема, крайне важная, это проект технологии термоядерной энергетики. На сегодняшний день конкуренция в области управляемого термоядерного синтеза достигла апогея. Очень амбициозные проекты реализуются в Европейском Союзе, в США, Великобритании, Китае. Совместно с Курчатовским институтом мы готовимся приступить к созданию уникального токамака с реакторными технологиями. Это наш пятый федеральный проект. И рассчитываем, что этот проект нам обеспечит реальные технологии. Логическое лидерство в этой самой наукоемкой атомной сфере.
1: Алексей Лихачев также говорил о том, что «Росатом» достиг договоренности о сооружении еще 17 атомных энергоблоков в 6 странах. По его словам, зарубежные проекты реализуются ритмично, в том числе в Иране, Индии и Бангладеш. Прокуратура Волгоградской области опротестовала решение суда о штрафе пенсионера за стрельбу по беспилотнику, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина стрелял по дрону, пытаясь его сбить, когда тот пролетал над его частным домом. Суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Попытка обжаловать приговор не увенчалась успехом. Теперь прокуратура области подала протест на судебные акты, считая, что действия пенсионера были оправданы крайней необходимостью. Права гражданина будут восстановлены. Болельщики тепло встретили российского полузащитника Алексея Батракова в Турции. Один из фанатов развернул плакат с надписью «Ты наш волшебник». Переход игрока в Галатасарай вызвал огромный резонанс. Прямую трансляцию с перелетом футболиста посмотрели 7 тысяч человек. Отмечается, что Галатасарай выкупил полузащитника московского «Локомотива» за 25 миллионов евро. Контракт рассчитан на 4 года. В Галатасарае рассчитывают, что российский игрок поможет команде в борьбе за выход из группы в Лиге Европы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном. И увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Крупным планом». Авторская программа Алексея Мухина.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Алексея Мухина «Крупным планом». Помогаю ему в студии я, Дмитрий Лысенков. И мы, как обычно, под микроскопом рассматриваем события, о которых знают все, свидетелями которых являются все. Но что они значат на самом деле, надо получить разъяснение. И сегодняшняя наша тема, она неочевидная с точки зрения осмысления ее немножечко в другом ракурсе. Все говорят, социологи, философы, политики, журналисты, политологи о том, что формируется новый мир. И новый идея...
2: миропорядок.
1: Да, новый мир, новый миропорядок. И идея многополярности, попытки США сохранить гегемонию, оставить мир однополярным. Но мир меняется. А что это значит для нас, для всех? И как, собственно говоря, будет развиваться государство? Что произойдет, когда... Мир поменяется, и в процессе перемен что происходит? Ведь государство продолжает жить своей экономической, бытовой, культурной и прочей жизнью. И хотим мы этого или нет, мир находится в постоянном состоянии конкуренции. Сейчас понятно, что экономика наша, экономика 54 стран Европы заточена на войну. Было бы странно, если бы было бы иначе. А что будет, когда СВО закончится нашей победой, когда в руинах останется часть Восточной Европы, в том числе и та, которая энергично помогает Украине деньгами и оружием?
2: Не будем так далеко забегать.
1: Нам придется далеко забегать, Алексей, потому что мы должны выстраивать собственную конструкцию жизни, но поговорить о том, как работает конкурентный мир и в условиях многополярности тоже мы должны, потому что мы должны понимать, как будут жить наши поколения. Вот давайте об этом.
2: Кстати, здравствуйте. Это Алексей Мухин. Итак, вы очень хорошо, интересно подвели к тому, что как будут развиваться государства. Ну, мне кажется, что после слов одного француза, известного нам французского короля, государства «это я», я бы перевел, как будем развиваться мы. Потому что мы, собственно, и образуем эти самые государства, эти самые страны, эти сообщества, эти гражданские общества. И о том, как мы развиваемся, что мы хотим, куда мы движемся, от этого, собственно, и зависит судьба человеческой цивилизации в ее нынешней редакции. Поэтому я бы несколько, с одной стороны, сузил этот предмет нашего разговора до «мы», как отдельные элементы гражданского общества. С другой стороны, расширило, безусловно, потому что каждый человек – это вселенная. А по нынешней информатизации – это еще и средство массовой информации в индивидуальном плане, ретранслирующее свой собственный мир на огромное количество других собственных миров. Вот. Формирование нового порядка, с одной стороны, звучит скучно, действительно скучно, а с другой стороны, тревожно. Каким будет новый порядок? Как будут жить наши дети? Нет, да, этот вопрос да и задается любым человеком, у которого есть эти дети, значит, есть будущее. А что это будет? Конкурентная среда, либо машины нас окончательно заменят. Как мы будем выстраивать свои отношения, как гражданское, мы, гражданское общество, мы источник власти, цитирую Конституцию Российской Федерации, да и большинство Конституций мира, на самом деле. Как мы будем выстраивать отношения с государством, то есть репрессивным аппаратом, который заставляет нас держать себя в руках и соблюдать моральные, этические правила. Вот. Что все это значит вокруг нас, и как нам с этим мириться, потому что информатизация имеет не только свойство снабжать нас информацией, доставляя ее мгновенно в наше сознание, но, с другой стороны, создает такое количество соблазнов, что никакая церковь, не справится с этой греховной атакой на наш морально-этический кодекс. Вы, наверное, обратили внимание, что многие религии сейчас находятся в упадке именно по этой причине. Люди настолько легко им так легко доставляют в мозг любой грех, который они только попросят, что религия просто она потеряла рычаги влияния на общество и на личность. В связи с этим мы наблюдаем то, что мы наблюдаем сейчас. Я что имею в виду? Я имею в виду краеугольный, на мой взгляд, шаг, который сделали некоторые страны, отказавшись публично, причем сделав это, от международного права в пользу правил. которых они, собственно, сами не сформулировали, что уже насторожило второй раз.
1: Так мы же просили, покажите нам, ну, где правила.
2: Вот именно. Экспертное сообщество требовало буквально, говорит, ребята, ну, покажите этот свод правил. Может, нам тоже понравится. Может, мы тоже разделим этот ваш восторг. Но в том-то и был смысл, что это как вот... Есть такой воровской кодекс, а он – это свод неписанных правил. Его носителями являются представители криминального мира, профессиональные и так далее.
1: Переносим смысл.
2: Нет, я к чему. И его умышленно не кодифицируют, этот свод правил, для того, чтобы эти люди оставались ключевыми фигурами этого самого мира. Вот мне кажется, что, не знаю, кто из советников подсказал западным политикам вот такую нехитрую, такой нехитрый кунштюк, для того, чтобы полностью отказаться от любых условностей в отношении своих оппонентов, конкурентов и так далее. Они просто сказали, все, теперь правила, но правила мы не формулируем. Правила мы будем формулировать, что называется, исходя из текущей ситуации.
1: Мы вам не скажем.
2: Мы вам не скажем, да. И это было настолько забавно и настолько средневеково, я бы даже сказал, что все просто диву дались. Я бы сказал другое слово, но слово «диво» тут тоже подходит. Вот. И в этой связи, я думаю, что мы можем подвести даже некоторый итог, что из этого произошло, к чему мы сейчас пришли на данный конкретный момент. А к чему мы пришли? Я возьму на себя смелость сделать такую небольшую декларацию, объявление. Информационную войну Россия выигрывает. Я знаю, что сейчас многие скажут, а это, кстати, один из западных нарративов, что информационную войну Россия проигрывает. Угу. Я бы сказал, что формальных доказательств того, что мы это делаем, проигрываем, нет. Зато есть доказательства того, что мы ее выигрываем. Первое. Запад объявил нам изоляцию, Запад объявил нам экономическую блокаду и объявил уничтожение российской экономики, Запад объявил нам проигрыш в войне и так далее. Что из этого сбылось? Честно говоря, я загибал пальцы, ничего не сбылось. Изоляции не
1: пальцы
2: случилось.
1: Пальцы не понадобились.
2: Пальцы просто не понадобились, потому что изоляции не случилось. Экономика перестраивается, и экономика не оказалась разорвана в клочья, как Барак Обама нам объявил. Более того, мы даже перешли в новую фазу военного конфликта, что лишний раз подчеркивает, что Россия не только не проигрывает информационную войну, она и военную войну не проигрывает. В этой связи я бы обратил на это внимание. Ни один из нарративов, тезисов западных стран, которые нам объявляли, а я напомню, против нас воюют 56 стран, включая НАТО. Вот, то есть это даже не западная коалиция, это широкая коалиция стран. Не сможет справиться с Россией. Это означает, что информационную войну, простите, мы на данном этапе выигрываем. Это надо четко зафиксировать. Спасибо большое за внимание. И в этой связи вместо упадка России западные страны получили следующее. Они получили взрывной рост конкурента. Это Китай. Неожиданный поворот, да? На самом деле, занимаясь военным конфликтом с Россией, они как-то пропустили то, что Россия перенаправила свои ресурсы, то есть то конкурентное преимущество, которое раньше имела Европа, а США его не имели, потому что они ориентируются на другие энергоносители, Европа, она их лишилась. А кто их подобрал? Китай. А сейчас подбирает Индия. В перспективе у них появление еще одного конкурента, Индии. Причем достаточно жесткого и достаточно голодного до геополитической игры. Еще. Да, совершенно верно. И в этой связи, конечно, Европейскому Союзу и США будет очень сложно справиться с Китаем теми методами, которыми они пытались справиться с Россией. Ну, во-первых, они не сработали, санкции я имею в виду. А во-вторых, Китай слишком связан с западным миром, чтобы Европа, если там, когда они объявляли Россию врагом и отказывались от энергоносителя, они стреляли себе в ногу, то тут похоже на выстрел в голову вообще-то с Китаем.
1: Потому что они от Китая зависят гораздо сильнее, чем Китай.
2: Естественно, там взаимозависимость очень чудовищная. Достаточно посмотреть на торговый баланс.
1: Не уходите, мы вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
0: Крупным планом. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
1: А вот возвращаясь к тому, что вы сказали о Китае. Мне кажется, что там была такая вот лукавая конструкция, которую они пытались привести в действие, этот механизм, когда они думали, что они купят Китай. Но на самом-то деле уже на тот момент, когда санкции против России посыпались как из рога изобилия, Китай уже имел огромное влияние на мировую экономику, несравнимо ни с какой другой страной. Я хочу просто напомнить, что в Соединенных Штатах ни один национальный флаг, включая тот, который поднимается на лужайке Белого дома, и те маленькие флажки, которые стоят на столах у губернаторов, сделаны в Китае. И поэтому...
2: Не говоря уже о кепке мага.
1: Да. Китайский фактор они явно не досчитали. А почему следующий в очереди Индия?
2: Самое интересное, что они обсчитывали этот фактор. Они же сначала ходили в Россию, думали, что удастся вернуть 90-е, где можно было спокойно соглашение о разделе продукции использовать, вроде смягченное законодательство, преференции иностранных компаний на российском рынке и так далее. Но с 2007 года, с момента мюнхенской речи Владимира Путина, мы сказали: нет, спасибо, ребят, мы в это уже не играем. Потом они побежали к Китаю. Вы, наверное, обратили внимание, что огромное количество делегаций последние годы просто, Китай осаждали и так далее. Где им сказали приблизительно то же самое. Ребят, спасибо, но с вашим делом мы справимся и без вас. Помните, как Остап Бендер Кисе Воробьянинову в Дворницкой, собственно, эту фразу сакраментальную сказал. Затем они кинулись к Индии. То же самое. Целые делегации из Соединенных Штатов, из Европейского Союза и так далее. В Индии им в мягкой форме, индусы более мягкие люди, но сказали приблизительно то же самое.
1: И дверь захлопнулась.
2: Да, все, дверь возможностей захлопнулась.
1: Не уходите, оставайтесь с нами.
0: Крупным планом. Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
1: А знаете что, Алексей, я хотел вот вернуться к началу нашего разговора, когда мы говорили...
2: Вы хотите вернуться? А? К двери вы хотите вернуться, которая захлопнулась?
1: Нет, перед нами двери открыты, и это понятно, потому что по очень простой причине.
2: Да, очень простой причине. Мы ресурсная страна, у нас все двери вообще.
1: Даже если бы у нас было ресурсов на порядок меньше, если бы в них были меньше заинтересованы другие страны, все равно у нас всегда великое конкурентное преимущество. Мы не врем и не обманываем, мы надежные партнеры. Я именно по этому поводу хотел вернуться к началу нашего разговора, когда вы сказали о правилах, то есть о морально-этическом кодексе. Большая политика, как известно, это территория лжи и абсурда, где люди все время стремятся друг к другу.
2: Кстати, это западный нарратив.
1: Да, потому что раньше, если русские купцы, например, или русские цари с кем-то заключали какие-то соглашения, то следовали им, даже если это... впоследствии оборачивалась для нас, скажем, не очень выгодной стороной. Об этом все всегда знали. Да. Реально. Об этом все всегда знали. Так вот, когда мы говорим вот о том, что формируется новый тип, да, мироустройства, то есть ли вообще в нем место в современном мире с учетом того, что, по мнению Трампа, весь мир – это сделка холодная, расчетливая, без учета того, что есть...
2: Я бы даже сказал, лживая.
1: Да, лживая – это само собой.
2: Потому что
1: это понятно.
2: Кредитная история сделок Соединенных Штатов, она это очень хорошо показывает.
1: Да. Лучше туда, в эту папку лучше не заглядывать, потому что содержание
2: когда
1: всем известно.
2: Когда вас обманывают, да? Когда американец открывает рот.
1: Да. Так вот, в миропорядке, который нужен нам, и нужен, в принципе, любому нормальному человеку, а какой образец морально-этического кодекса в большой политике, в идеале, по вашему мнению, мог бы существовать в основных контурах? Ну как заставить лжеца не лгать? Как заставить людей, взявших на себя определенные обязательства, их соблюдать?
2: Силой. Другого человечества не придумало. Но вы спросили относительно того... есть ли модельное поведение,
1: да?
2: Есть ли страна, которая, в принципе, не то что даже не лжет, она даже не скрывает правду. Это Россия. С 2007 года, собственно, мы вступили на путь правды. И мы говорим всем, что мы думаем о них, что мы думаем о себе, что мы думаем о политике.
1: И что нам надо.
2: И что нам надо. Да, совершенно верно. Я бы привел в пример Китай, но не могу. Почему? Потому что Китай более сложная философия политики, и там есть место маневрам, скажем так, интеллектуальным маневрам, с помощью которых они не говорят напрямую, например, американцам о том, что их политика, нанося вред Китаю, будет вызывать жесткое противодействие. Последнее время они взяли на вооружение российскую модель и стали говорить об этом. Но это только последнее время. До этого Китай избегал острых конфликтов, острых противоречий с Соединенными Штатами и так далее. Индия в последние годы, да. То есть я о чем? Я о том, что вот эта модель правды, которую Россия с 2007 года исповедует в большой политике, в геополитике, она стала очень популярной, она популяризируется. Многие политики, там Виктор Орбан стал говорить то, что он думает о Европейском Союзе. Ну, правда, пример Виктора Орбана, здесь пример того, что неправда еще сильна, вот, и Брюссель может сломать через коленку. Спросите у несостоявшегося румынского президента, который победил в первом туре, и отменили этот выбор.
1: Да.
2: Причем в самом Брюсселе... довольно откровенно говорят, мы сделали это с Румынией, сделаем и с любой другой страной, где это, возможно, произойдет, включая Францию. Этот Тири говорил относительно возможной победы Ле Пен во Франции. Вот, он говорит, мы это сделаем. Но это он говорил для своей аудитории. Вот эта модель правды, она заслуга расисты в том, что она есть, она существует. Есть пример того, что ты можешь говорить правду и не опасаться этого. Но есть и плохие примеры. Например, Муаммар Каддафи тоже говорил правду. В 2011 году его зверским образом убили за это. Саддам Хусейн тоже говорил правду.
1: Предали по кругу несколько
2: его,
1: раз.
2: Да, его сделали вид, что судили и повесили.
1: Угу.
2: Башар Асад осужден сейчас сирийским судом. Хотя, правитель, прямо скажем, не сильный, но пытался быть правдивым и так далее.
1: Как по профессии врач, он просто врожденный гуманист.
2: Напомню, стоматолог, да? Врачи сейчас немножечко так встрепенулись, сказали, Дмитрий, осторожнее, там есть определенное. Так вот, я к чему? К тому, что дверь возможностей для западных стран захлопывается, подводит нас та простая мысль, что Россия уже подкосила силы западных экономик. Санкции, они сработали, нам чувствительно, нам больно, да, но мы терпим и мы преодолеваем. Я, наверное, не открою большой секрет, если скажу, что западные санкции почему не состоялись, почему выиграли информационную войну, я все продолжаю аргументировать, в том, что у нас уже достаточно много платежных систем мимо SWIFT. В национальных валютах, национальные платежные системы и так далее. Я не говорю про российско-китайские, я говорю уже про очень многие страны, которые перешли на это. Я говорю про взрывной рост БРИКС. БРИКС вообще задумывался как площадка, где страны второго-третьего мира будут, так сказать, в песочнице играть, а западные страны будут за ними велеречиво наблюдать. Вот, и все. Но БРИКС плюс...
1: Присматривать.
2: Да, БРИКС плюс просто сделал скачок и сейчас развивает как раз вот те самые альтернативные экономические системы, которые раньше были безусловной монополией западных стран. ШОС. Я вам открою небольшой секрет. На ближайшие саммиты ШОС запланирована реформа этой организации. Она будет очень интересной. Я внимательно сейчас наблюдаю за подготовкой этой реформы.
1: Оставим интригу, не будем рассказывать.
2: Оставим интригу, не будем рассказывать. Да? Ну, чтобы не спугнуть. Потому что потом, когда все состоится, мы с удовольствием расскажем о кухне, как это все было делалось и как это все подготавливалось. В Африке сейчас 36 стран сделали систему PAS. Это тоже мимо SWIFT. Это своя собственная платежная система без отказа от национальных валют, которая основывается... Потому что все страны увидели, насколько уязвима западная финансовая система, насколько она несправедлива, и вот эта модель правды, она начинает влиять уже на мировосприятие. И у меня, ребята из западных стран, ну, для вас плохие новости. То, что вы считали правилами, отказались от международного права в пользу правил, может сделать вас, может вас изолировать. То есть то, что вы хотели сделать для России, вернулось вам сторицей. Вы самоизолируетесь. Вы можете спокойно играть в своем райском саду, который со стороны уже смотрится садом, во-первых, за решеткой с колючей проволокой. Вот. А с другой стороны, он приходит в запустение. Достаточно посмотреть на состояние экономики таких развитейших стран, как, я не знаю, там, Германия.
1: Ну, если садовник Италия, клинический идиот, то как он может ухаживать
2: вот,
1: за садом?
2: А вот это самое интересное, да. Причем уровень доверия к паре евро-доллар, безусловно, упал. Ну, это очевидно. Это просто очевидно. Уровень доверия к военной и так называемой технологической мощи упал. Опять же, мы отсылаем к Китаю, который не только конкурент, он превосходит по технологической мощи Соединенные Штаты. К сожалению, я вынужден констатировать, что санкционный режим, такой упорный на протяжении долгих лет, он несколько ограничил развития российской экономики вот в этом ключе, технологическом, потому что мы все вынуждены были создавать заново.
1: Заново, на пустом месте.
2: Заново, да.
1: То, что мы разрушили сами в 90-е.
2: Не надо бить себя пяткой в грудь. Нам очень хорошо помогли это разрушить.
1: Это правда.
2: Нас грабили как не в себя.
1: Это правда.
2: Потому что там в 90-х годах, 10 лет, западные страны жили за счет того, что оставил Советский Союз, жили за счет развалин Советского Союза.
1: Мы сейчас вернемся, Алексей, прервемся на короткую паузу. Я хочу напомнить, что у телеканала «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на смартфон и смотрите любимые программы в любое время, в любом месте. Мы сейчас вернемся.
6: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
7: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
8: студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Заместитель министра обороны Виталий Шулико заслушал доклад директора департамента ведомства по работе с обращениями граждан. В частности, была решена проблема иностранца, отслужившего в зоне спецоперации, который хотел получить российский паспорт.
9: Сегодня вам вручается паспорт гражданина Российской Федерации. Гражданство – это не только привилегия, но и высокая ответственность. Вы берете на себя обязанность защищать интересы нашей Родины, соблюдать законы и уважать традиции, что вы уже успели продемонстрировать. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность коллегам из Министерства внутренних дел, то, что откликнулись и достаточно оперативно в рамках действующего законодательства выполнили все мероприятия, которые были необходимы.
8: Еще один решенный вопрос касался выплат вдове российского бойца. Все пособия были оформлены и начислены в полном объеме. В Министерстве обороны подчеркнули, что ведомство совершенствует систему обратной связи для оперативного и эффективного решения проблемных вопросов военнослужащих и членов их семей. Российские войска освободили 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» выбили украинские формирования с села Матяшево. А бойцы южной группировки взяли под контроль Николайполье, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили 11 управляемых авиабомб и более 1500 украинских беспилотников самолетного типа. Вооруженные силы России били по энергетической инфраструктуре, задействованной в интересах украинских формирований и местам хранения дронов. Всего за сутки в зоне специальной военной операции ликвидировали почти 1400 украинских боевиков. Малые противолодочные корабли Балтийского флота приняли участие в учениях. В рамках тренировки экипажи выполнили задачи по постановке морских минных заграждений и в морских полигонах. Военные моряки успешно выполнили нормативы по временным показателям. Экипажи морских тральщиков Лев Чернавин и Александр Обухов после завершения учения зачистили местность и уничтожили учебные мины. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. В ведомстве отметили профессионализм младшего сержанта Тлеужана Кайрымова, который в составе группы участвовал в штурме опорного пункта. Боец обнаружил опорник и доложил об этом командованию. Штурмовая группа выдвинулась к цели. Младший сержант обошел опорный пункт с фланга и зашел противнику в тыл, открыл огонь и ликвидировал нескольких боевиков. Это обеспечило безопасность остальной группы. Опорник был взят.

0: ладно с этим противным Неаполем. Завтра же едем в Венецию.
1: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
2: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
6: Прежде чем мы вот продолжим мысль, на которой остановились, я хотел бы припомнить, что, наверное, на самом деле есть на свете два подхода к тому, как относиться к переменам неизбежным и переменам тем, которые мы создаем сами, рукотворным переменам. Есть, наверное, два типа. Один вот китайский, да, они идут по этому пути, идут весьма успешно, планируют свое будущее минимум на 100 лет, и, наверное, это формулируется вот такой осторожностью, да, с которой вот произносят они фразу, которую приписывают то Конфуцию, то Лао Цзы, о том, что не дай бог жить в эпоху перемен. Одновременно с этим существует русский взгляд на мир, который абсолютно гениально сформулировал Федор Иванович Тютчев. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. А какому типу переустройства мирового порядка, с вашей точки зрения, должны тяготеть современные русские?
7: Что есть современные русские? Ладно, давайте. У нас свой национальный тип, который, несмотря на вестернизацию некоторую и некоторую азиатинку, которая есть в нашем характере, безусловно, проступает в любом случае. Особенно это проявляется с возрастом.
6: С возрастом нашим или возрастом цивилизации?
7: Возрастом, нормальным возрастом человеческой жизни просто, да. Потому что в юности мы все вестернизированы, мы гаджетизированные, информатизированные и так далее. Потом наступает фаза стабилизации, где мы ищем себя, ищем философское обоснование. И в конце жизни мы уже в какой-то степени отдаем безусловную дань традициям и все остальное. Наше время, да, и деревья
6: начинаем
7: были зеленее.
6: Скрипеть около подъезда.
7: Да. И так далее. Так вот, мне кажется, что на самом деле любая попытка заглянуть в будущее, она все равно обращает нас в наше сегодняшнее. Почему? Потому что, ну, понятно, сегодня мы строим наше будущее. И мы здесь видим две, по сути, модели. Первая модель – это события, которые мы не можем, на которые мы не можем повлиять, и которые влияют на нас, например, война, да? Например, там, жесткий финансовый кризис и так далее. И есть события, на которые мы можем повлиять, это наша жизнь, и на которые, которые тоже на нас влияют. И вот здесь, мне кажется, любой человек подходит к простой формуле. Меняй, создавай микромир вокруг себя, создавай подушки безопасности, готовься к определенным вещам. В этом состоит, собственно, и жизнь любого человека, начиная с пещерных людей. Потому что найди пещеру, да, заготовь дров, заготовь мясо, научись его сохранять долгое время, укради где-нибудь женщину, приведи, там вырасти детей, да, и все такое. И нарисуй на стенах пещеры о том, как ты это все делал. Вот, собственно, все. Человечество больше пока ничего такого не придумало. Все, что мы делаем, это, в принципе, вот то, что я сейчас описал.
6: Схема, да, декорации.
7: Да. А вот дальше идет, дальше человек выходит из звездной пещеры, когда он все это сделал, когда ручки освободились, он смотрит на звездное небо, заглядывает в себя и такое, слушайте, а там же нравственный закон какой-то есть. Наступает вторая фаза. Создание,
6: что можно, а что нельзя.
7: Создание цивилизации. И он создает систему, которая начинает работать уже без него, но он является ее непосредственной частью. Вот очень важно не забывать, что именно ты являешься непосредственной частью и создателем этой системы. И на тебе лежит в том числе ответственность за человеческую цивилизацию. Мне кажется, многие люди, когда они отказывают, многие отказывают себе, прежде всего, в том, что, ну, все за нас решается на выборах, там, мы ни на что не можем повлиять и так далее. Вот эти люди, преступники, потому что

0: они перекладывают свою ответственность на плечи тех людей, которые все это тащат, которые тащат цивилизационное развитие.
1: Получается, что самая страшная и самая преступная формула жизни – это «моя хата с краю»?
0: Совершенно верно. Это очень, очень наглядно было, когда, извините, условные древние египтяне тащат камень для того строительства пирамиды, а половина или две трети из них халявят. Ну, просто делают вид, что тащат.
1: Угу.
0: Вы как думаете, что происходит? Вот эта треть, она настолько перегружается, да, потому что каждый человек здесь важен. Здесь, безусловно, конечно, очень четко понимать. Я к чему все это сейчас рассказываю? Я рассказываю к тому, что Россия, когда она выдержала военное давление 56 стран, я не зря упоминаю эти 56, на всякий случай, это вот коалиция Рамштайн, коалиция желающих более-менее, вот по совокупности 56 стран, мы с ними воюем фактически, она тащит этот камень для цивилизационной пирамиды уже одна фактически. А остальные, кстати, вот иногда на этом наживаются. Не будем указывать пальцем, кто это делает. Так вот, самое интересное, что именно Россия посеяла сомнения в безусловной военной мощи Запада. Трамп сколько угодно может рассказывать о том, что американская армия самая сильная, но, извините, 4 плюс года конфликта военного и не справились еще. А мы еще даже не применяли силы ядерного сдерживания, на секундочку. То есть неконвенциональные формы вооружения. Мы воюем пока конвенциональными видами вооружений. И это само по себе делает нас в какой-то степени ответственными за перезагрузку вот этой новой цивилизации, за тот новый порядок, о котором мы начали рассказывать, о чем мы говорили.
1: Ну вот если немножко вернуться вот к предыдущему тезису, то получается, что вот этот блок отпиленный, да, который тащит в сторону пирамиды, и оставшийся в одиночку вот этот вот игрок, который думает, что он
0: который тащит.
1: Который тащит.
0: Он ее и тащит, он же двигается.
1: Блок. Да, он просто думает, елки-палки, вообще, а правильно, а туда ли я вообще тащу блок? А может, нафиг эту пирамиду вообще не надо
0: пирамиду
1: строить?
0: Пирамиду видно. Вот она, пирамида. Тут как бы...
1: А может, рядом такую же построить или поменьше?
0: Зачем?
1: Зачем-нибудь. Ну, туда-то один, а вдруг я вообще не дотащу?
0: Нет, если мы будем бездумно строить большое количество пирамид, мы получим город мертвых. И пирамиды, которые на самом деле являются интересными энергетическими объектами, вдруг превратятся просто в усыпальницы нашей цивилизации. Мы можем сколько угодно... Вот, кстати, Советский Союз строил пирамиды, усыпальницы. Помогло это Советскому Союзу? К сожалению, нет. Более того, я даже скажу, очень многие страны в своей истории строили пирамиды. Я имею в виду там в Мезоамерике, в Китае и так далее. Помогло это им? Нет, не помогло. Именно потому, что начали... растекаться, думать, а может быть, мы не туда идем, а может быть, мы не туда... Давайте построим что-то меньшее, но поближе. То есть поиск легких путей, он как раз и приводит к неразвитию. Он приводит к деградации. Кстати, к чести, вернее, к справедливости ради, я скажу, что на самом деле вот те широкие коалиции, которые Западом создавались, они, тренируясь на кошках, я при всем уважении к странам, но тем не менее, тренируясь на кошках, они создали у себя иллюзию, что работает вот та система, которую они пытались применить к Ирану и к России.
1: Угу.
0: Кого я имею в виду? Я имею в виду Ирак, Ливию, Сирию, страны, которые они разрушили. Которые были вполне себе благополучными, но разрушили. Более того, вишенкой на торте была вот эта интересная ситуация с Венесуэлой, где у Трампа сложилось впечатление, что «а так ведь можно, а давайте так везде сделаем».
1: Угу.
0: Но на Иране и на России эта модель сломалась. Эта методичка, которую они использовали, она просто не сработала. О чем я говорю? Я говорю о предательстве элит. Потому что все перечисленные мною страны, Ливия, Ирак, Сирия и Венесуэла, результатом изменений, которые там произошли, это было предательство элит. В Иране и в России этого не произошло. Хотя попытки были. Вы, наверное, обратили внимание на те псевдореволюционные события, которые у нас то разжигались, то это... Да, поэтому и Иран, и Россия, руководство и гражданское общество, главное гражданское общество, потому что руководство без гражданского общества никуда. Гражданское общество поняло, да, то, что нельзя этот путь... Спасибо, мы учимся на чужих ошибках. На Ираке, на Ливии, на Сирии и так далее.
1: В кои-то веки, да.
0: И все сломалось. Запад не знает дальше, что с нами делать. Мы сейчас образуем военный конгломерат Иран, Россия. У нас есть счет. к западным странам. Они пытались нас уничтожить. И мы сейчас,
1: и мы сейчас
0: находимся в активной фазе.
1: Да.
0: Иран фактически разбил США на своей территории. Я пока не буду никуда забегать, да, но мы тоже более-менее успешно действуем, судя по тому, что происходит на самом деле. И мы сейчас фактически вот этот военный конгломерат реализуем. Туда присоединяются сейчас Китай и КНДР. То есть военный конгломерат, судя, ну, следующий этап логичный. Это уже не надо даже, я не знаю, там, домысливать. Это уже видно, что западные страны сейчас формируют военный потенциал, возможности против Китая. Ну очевидно. Mm-hmm. В регионе это очевидно уже просто. Mm-hmm. Даже странно было бы этого не видеть. И у нас в результате появляется военный конгломерат 4 уже стран. Плюс Китай и КНДР.
1: Да, и, кстати, один военный союз уже был проверен войной с Корейской Народной Республикой, когда корейские войска помогали в Курской области.
0: Я скажу больше. Я так понимаю, что логику геополитических событий, я понимаю, что Китаю, США фактически запретили вступать в военный союз с Российской Федерацией. Это было бы очень естественно, просто и решило бы все проблемы, потому что совокупный военный потенциал России и Китая превосходит военный потенциал НАТО. Все, вопрос закрыт. Мы бы спокойно формировали новый мировой порядок, все вместе. Ну, если западные страны захотели бы, они присоединились. Хотя, честно говоря, я не знаю, стоит ли. Так вот, но что мы сделали? Мы сделали очень хитро. У Китая с КНДР есть военный союз. Теперь у России с КНДР есть военный союз. Вы понимаете, о чем я, да? То есть через КНДР мы, в принципе, вступили в военный союз. Китай решил свою проблемку. Он обещал, видимо, Соединенным Штатам, что не будет вступать в этот союз с Россией. А фактически мы находимся в состоянии военного союза.
1: А что и подтверждают многие военные. Мы ничего не нарушали, сказали они.
0: Ну, я еще раз повторяю. Китай – это страна, которая не идет на конфликт. Она маневрирует. Поэтому ее модель несколько другая. Мы говорим, ну, хорошо, конфликт так, война так война. Ну, хотите? Ну, пожалуйста. Нате, получите. Выкусите. Вот вам, пожалуйста, специальная военная операция. А в этом смысле, возможно, мы оббиваем бока, но мы выглядим более честно. Поэтому наш моральный авторитет растет. И это, кстати, очень важный показатель того, что в информационной войне мы выигрываем. Наш моральный авторитет в мире растет, несмотря на отмены. Вы обратили внимание, то одна, то другая спортивная федерация говорят, все, ладно, хватит, мы уже все поняли, да, и так далее.
1: Так они не по своей воле наших спортсменов не допускали, им велели, они не допускали. Это ровно ситуация вот с этим с инфантилом, как я его называю, когда Трамп сказал отменить красную карточку, он отменил, да?
0: Коррумпированный, да.
1: Да, точно так же было с другими спортивными федерациями, которые финансово зависят просто. Все
0: а вот организаторы венецианского биеннале, да, они сказали нет, биеннале, они сказали нет.
1: Русские уволите, будут там. Ну и увольняйте.
0: Гранты лишились, но проявили благородство, на мой взгляд, и почет им уважение, на самом деле, за это. Я уверен, что они найдут новых спонсоров.
1: Конечно.
0: Абсолютно.
1: Тут я бы не поскупил, сказал бы, вы не дадите денег, мы дадим. Потому что мы за мировое искусство, за
0: там
1: то, чтобы...
0: Там что какая? Да. Такая 2 миллиона евро.
1: Там смешные деньги, 2 миллиона евро. Деньги, да. И руководство биеннале ему стали угрожать, что мы его уволили. Говорит, ну и увольняйте, русские все равно приедут. Люди поступили принципиально, и как Инфантино.
0: Не-не, молодцы. Нет, вот это уважение. Вот. И мне кажется, что мы в этой связи, образуя вот этот потенциальный, фактический военный конгломерат, мы даем понять западным странам, что мы вполне готовы конфликтовать в долгую. Расчет ведь западных стран делался на то, что в короткую. Блицкриг. Пресловутый блицкриг гитлеровский. Вот они на этом постоянно ломаются. Они думают, что сейчас они за короткое время все это сделают. Они имеют дело с цивилизациями тысячелетними, с тысячелетней историей. Этого Россия, Китай, Индия и так далее. Да вы о чем вообще? Иран. Иран много раз перезагружался, да, как цивилизация, но он сохранил свой культурный код. И здесь рассчитывать на то, что сейчас вот мы побомбим, и иранцы сдадутся. Слушай, ты плохо историю учил, Дональд Фредович.
1: Да он ее, может, и не учит, но надо сказать, что это абсолютный полный провал аналитической службы Белого дома.
0: Абсолютно.
1: Потому что они думали, что Иран – это что-то вроде Венесуэлы.
0: А вот здесь я за аналитиков вступлюсь. Как,
1: может,
0: так
1: не
0: сказать,
1: надо?
0: Так сказать, этот... Нет, мы же помним, Тулси Габбард сделала несколько докладов Трампу, где она говорила, где она все это описала. Он ее что сделал? Уволил.
1: Да.
0: Так что не надо к аналитикам. Аналитики хорошие люди. Они
1: попадаются.
0: Другое дело, что и руководители часто, иногда, чаще, чем иногда, они игнорируют просто это, потому что есть какие-то сторонние интересы.
1: Да, ну, есть просто есть запросы вот, и вызовы текущего дня. К сожалению, друзья, наше время в эфире заканчивается. Мне кажется, мы были свидетелями, участниками очень интересного разговора.
0: Мы приоткрыли ящик информационной Пандоры, да?
1: Да. Не волнуйтесь, информационную войну мы не проиграем, не проигрываем. Мы учимся гораздо быстрее, чем это может показаться. Большое спасибо, Алексей.
0: Спасибо.
1: Увидимся и услышимся. Будьте здоровы.
2: Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Приветствую всех слушателей радио «Звезда». На связи композитор, автор-исполнитель Александр Сергеев. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя авторская песня «Размышления на фронте». Идея написания песни родилась в подземном укрытии во время танкового обстрела.

0: нам спеть.
1: Время выбрало нас. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: «Дай пять». Пять удивительных фактов о рыцарях.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Рыцарские доспехи были вовсе не такими неподъемными, какими их часто показывают в кино. Полный боевой комплект весил примерно 25 килограммов, что сопоставимо с экипировкой современного пожарного.
8: Факт второй.
10: В ряде стран рыцарство сохранилось до наших дней и существует как государственная награда и почетное звание. Например, в Великобритании, во Франции, в Италии, в Испании, в Ватикане и на Мальте.
8: Факт третий.
10: Меч не был основным оружием рыцаря. В реальном бою чаще использовали копья, булавы и боевые топоры, потому что они эффективнее пробивали броню. Меч считался скорее символом статуса и чести.
8: Факт четвертый.
10: Женщины тоже могли становиться рыцарями. Бывали случаи, когда дамы получали рыцарское звание за владение землей по рыцарскому феоду или за военные заслуги. А также они иногда вступали в рыцарские ордена.
8: Факт пятый.
10: Турниры были опаснее многих настоящих битв. Во время состязаний рыцари нередко погибали от ударов, падений или от заражений ран.
8: Дай пять. Пять удивительных фактов о рыцарях.
11: Ростов, тебе на «вы».
12: Владимир.
13: На «р». Рыбинск.
11: Кострома.
12: Арзамас.
13: Суздаль.
14: Подъезжаем.
15: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
16: Остановка «Шуя». Здесь варят самое душистое мыло и почти месяц отмечают Рождество. А на улицах звучит шуйская гармонь.
17: О, слышите?
15: Путеводитель по Золотому кольцу России.
18: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
19: Реклама.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

почти не видны. Я молча стоял у окна в тишине, во тьме уходящего дня, и думал, неужто почудилось мне, мой Бог, а ведь это был

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности атомных электростанций. Об этом заявил Владимир Путин. Президент добавил, что наша страна единственная в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики.
2: Атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных профессионалов, без преувеличения, предмет гордости нашей страны. Россия единственная, наверное, страна в мире, обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станции. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом.
1: Россия планирует расширить географию размещения энергоблоков АЭС внутри страны, подчеркнул глава государства. Российские войска нанесли очередной удар по военной логистике Украины в Черном море, сообщили в Министерстве обороны. Так, в порту Черноморск ударными беспилотниками были поражены два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами для нужд противника. По данным военных экспертов, порт Черноморск является ключевым логистическим узлом, через который осуществляется перевалка западного вооружения и военной техники. Систематические удары по инфраструктуре направлены на срыв этих поставок и подрыв логистических цепочек противника, добавили в оборонном ведомстве. Губернатор Тульской области заступился за девочку, которая нарисовала смешариков на детской площадке. Дмитрий Миляев призвал администрацию Болохова не наказывать ребенка за творческий порыв. Он подчеркнул, что порядок важен, но не стоит доводить до абсурда. Вместо того, чтобы пугать ребенка, нужно помочь ему развить талант. Например, провести конкурс рисунков на асфальте, предложил губернатор. Ранее местные власти обратились в полицию по факту порчи спортивного покрытия. Глава региона пообещал направить усилия администрации в правильное русло. В Пекине пройдут показы шести фильмов, которые стали лауреатами первой открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Организатором этого события выступил Российский фонд культуры. Открытие программы состоится с показа российской картины Андрея Зайцева под названием «Двое в одной жизни, не считая собаки». Зрители также смогут увидеть фильмы из Сербии, Белоруссии, ЮАР, Венесуэлы и Китая. Приз в номинации «Лучший фильм» получила китайская лента «Против течения», создатели которой были удостоены якутского бриллианта весом в 10 карат стоимостью $1 миллион. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют?».
4: И французские у нас бороды, а все равно узнают, что мы русские.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
6: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-7466-44920.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
8: 17 декабря 1903 года. США. Песчаные дюны в нескольких километрах от городка Китти-Хок в Северной Каролине. Несколько спасателей и пара местных ребятишек с любопытством наблюдают, как двое мужчин выкатывают на полигон странную деревянную конструкцию с огромными длинными крыльями. Один из спасателей, Джон Дэниелс, позже вспоминал.
9: Эти парни сказали нам, что они изобретатели. Орвилл и Уилбур Райт. Братья. И якобы эта штуковина прямо сейчас поднимется в небо и полетит. Вот шутники. Да ни за что не полетит. И никакой двигатель не поможет.
0: История одной фотографии.
8: Первый управляемый самолет назывался «Флайер-1». Пилотировал его младший из братьев Орвилл. Он лежал на нижнем крыле в специальной люльке, а старший брат Уилбур бежал рядом, помогая балансировать летательный аппарат. В итоге Орвилл Райт пролетел 36,5 метров за 12 секунд, едва поднявшись на высоту второго этажа. А в это время спасатель Джон Дэниелс успел навсегда войти в историю мировой фотографии.
9: Перед тем, как эта деревяшка действительно взлетела, меня попросили о помощи. Мне выдали, как это называется-то? Да-да-да, точно, штатив. На него установили камеру и сказали, что в нужный момент следует нажать на специальную грушу для какого-то там спуска затвора. Казалось бы, пара пустяков. Тебе махнули, ты нажал. Но когда один из парней вправду полетел, я так разволновался, что едва не запорол все дело.
8: К счастью, Джон Дэниелс, этот фотограф-любитель, все сделал именно как надо. И вот уже больше 100 лет его единственный в жизни снимок по праву называют культовым. На нем запечатлен важнейший исторический момент. Первый в мире самолет, управляемый человеком, поднимается в воздух.
0: Человек в кадре. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерние истории на «Радио Звезда».
10: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
4: Глава 44. Глафира Семеновна как сказала, так и сделала. Скрутила отъезд из Рима на следующее же утро. Как не упрашивал ее Конурин остаться еще денек в Риме, чтобы попытаться увидать папу, она была непреклонна и твердила одно. «Маму видели? С вас и довольна. Не знала я, Иван Кондратич, что вы такой алчный до женщин старичонка», — прибавила она. «Вы думаете, что я не понимаю, почему вам так хочется для папы остаться? Очень хорошо понимаю. Акробатка вам нужна, которая над нами живет, а вовсе не папа».
11: «Позвольте, что же вы меня ревнуете? Ведь я вам не муж», — возмутился Конурин.
4: «Вовсе я не ревную, а хочу, чтоб вы, если уж с семейными людьми едете, и держали себя по-семейному. Плевался человек на все эти римские развалины, просил поскорей увезти его из Рима, а как увидал нахалку-акробатку, просится остаться опять среди этих развалин».
11: «Поймите же вы, я жене еще из Ниццы написал, что еду в Рим смотреть папу. Ведь она потом дома будет расспрашивать меня, какой он такой из себя».
4: «Ну и расскажите ей, какой он. В красном, мол, трико по канату ходит, кувыркается», — донимала она Конурина. «Можете даже написать, что асти с ним пили. И еще можете ей что-нибудь рассказать поподробнее, чего я не знаю».
11: «Моя душа чиста. Вы все знаете».
4: «Вздор! Ничего я не знаю, что было ночью после кафе «Шантана». Может быть, вы и в номере-то своем не ночевали, а отправились наверх к акробатке, да и прображничали с ней до утра? Вон у вас физиономия-то сегодня какая! Чертей с нее писать можно, извините за выражение».
11: «Однако, барынька, это уж слишком».
4: «Ничего не слишком. Вот вы и об ваших ночных похождениях напишите жене. Пожалуйста, не оправдывайтесь, я по мужу знаю, каковы мужчины. Он сегодня раз 5 вскакивал с постели под видом того, чтобы воду пить, а сам присматривался и прислушивался ко мне.
12: Сплю я или не сплю? Чтобы ему можно было к акробатке убежать, ежели я крепко сплю. Но я ведь тоже себе на уме. И как только он вскакивал, сейчас же окликала его.
4: «Глаш, и не стыдно тебе это говорить!» — воскликнул до сих пор молча сидевший Николай Иванович.
12: «А ты будешь утверждать, что не вскакивал? Не вскакивал?» — обратилась к нему жена.
4: «Понятное дело, что после вина всегда жажда, а потому и пьется. Много ведь вчера вина пили».
12: «Отчего у меня ночью к воде жажды не было? Отчего я не вскакивала? Я также вчера вино пила. Знаю я вас, мужчин. Дура я была только, что не притворилась крепко спящей. Выпустить бы тебя в коридор, да и накрыть тут, на месте преступления».
4: Николай Иванович только махнул рукой и уже более не возражал.
8: Весь этот разговор происходил в номере Ивановых за утренним кофе. Глафира Семеновна тотчас же потребовала счет из бюро гостиницы, заставила мужа расплатиться, справилась, когда идет утренний поезд в Неаполь, и, узнав, что в полдень, тотчас же велела выносить свои, заранее уже приготовленные, чемоданы, чтобы ехать на станцию.
4: «Так ведь теперь еще только 10 часов, барынька», — попробовал возразить ей Конурин.
12: «На станции в буфете посидим, там и позавтракаем».
8: «На ловца и зверь бежит», — говорит пословица. Когда они выходили из гостиницы и проходили по двору, чтобы сесть в извозчичий экипаж, акробатка сидела на дворе за столиком и пила свой утренний кофе. Голова и плечи ее были кокетливо задрапированы по-домашнему белым кружевным шарфом. Пара черных больших глаз ее, казавшихся от белого кружева еще чернее и больше, насмешливо смотрела на Глафиру Семеновну. Видя вынесенные на двор чемоданы, акробатка догадалась, что компания уезжает, и на прощание кивнула мужчинам.
12: «Не смей ей кланяться!» — воскликнула Глафира Семеновна, сверкнув глазами и дернув мужа за рукав, обернулась в сторону акробатки и показала ей язык.
8: Часа через два поезд увозил их в Неаполь. По правую и по левую сторону железнодорожного пути тянулись без конца развалины древних зданий.
4: «Прощайте, прощайте, римские кирпичики! Прощай, щебенка! Прощай, римский мусор!» — говорил Конурин, кивая на развалины, и прибавил. «Ведь вот здесь, в Риме, позволяют развалившимся постройкам рядом с хорошими домами стоять. Не боятся, что кого-нибудь они задавят. А будь-ка это у нас в Питере, сейчас бы эти самые развалины приказали обнести забором. Ломай и свози кирпичи и мусор куда хочешь».
12: «Ах, Иван Кондратич, что вы говорите? Да здесь нарочно эти развалины держат, чтобы было на что приезжей публике смотреть», — заметила Глафира Семеновна. «Не понимаю, какой тут есть интерес приезжей публике на груды кирпичей и строительный мусор смотреть?»
13: «Однако вчера мы все-таки кое-какие развалины осматривали».
4: «Да ведь вы же потащили нас их осматривать, словно невидаль какую, а сам я ни за что бы не поехал смотреть».
13: «Здесь древние развалины».
4: «Да бог с ними, что они древние. Древние, так и сноси их. Или приводи в порядок, ремонтируй. Но здесь, где вот мы теперь едем, это за городом, это ничего. А ведь что мы вчера усматривали, так то в самом центре города, даже на хороших улицах. Какой-нибудь дворец хороший, только бы полюбоваться на него. А смотришь, рядом с ним кирпичный остов, словно после пожара стоит. Но дворец-то и теряет свой вид, если у него такая вещь под боком, ни крыши, ни окон. Нужен все-таки порядок. Или снеси его, или отремонтируй. Да вот хоть бы взять тот собор, в котором мы вчера были, и у которого крыши нет. Как он? Как его?
13: Пантеон?
4: Подсказала Глафира Семеновна. Да-да, пантеон. Этакий хороший собор. Внутри всякая отделка в порядке, даже все роскошно. А крыши нет, и вода льет на мраморный пол. А снаружи то какое безобразие. Голые убитые кирпичи, штукатурка даже, звания нет. Ведь это срам. Древний собор, вы говорите, а стоит без крыши, и не могут собрать ему на наружную штукатурку. Или уж бедные они очень, что ли, эти самые итальянские музыканты-шарманщики. Глафира Семеновна больше не возражала. Вскоре развалины, тянувшиеся от Рима, прекратились. Дорога пошла по засеянным полям. Начали попадаться направо и налево фруктовые сады, виноградники, веселые деревушки с белыми каменными домиками, покрытыми черепичными крышами. В виноградниках работали босые мужчины и женщины. Мужчины были в соломенных шляпах с широкими полями, женщины имели на головах обернутые белыми полотенцами дощечки. Причем концы полотенец спускались по затылку на плечи. Резко бросались исчезновения лошадей и замена их ослами или мулами. Местность делалась все холмистее, и поляны переходили в горы всех цветов и оттенков. Открывались великолепные живописные виды. Конурин мало интересовался ими и вздыхал. «Ай-яй-яй, были в Риме и папы не видали», — говорил он. «Срам! Скажите кому-нибудь про Рим в Петербурге, что вот, мол, были в Риме и похвастаться нечем. Не видали папы? А кто вам помешает рассказывать, что вы видели его?» Заметила Глафира Семеновна. «Ну, ладно», — согласился Конурин и успокоился.
10: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
4: Глава 45. Часов 6 вечера по правую сторону железнодорожного полотна показалась синяя полоса воды и синяя даль. Подъезжали к Неаполю.
13: «Море!»
4: — воскликнула Глафира Семеновна, протягивая руки по направлению к синеве. Дремавшие Николай Иванович и Конурин встрепенулись. «Где? Где море?» — спрашивал Конурин, зевая и потягиваясь.
13: «Да вот!»
4: «Фу, какое синее! Про это-то море, должно быть, и поется в песне «Разыгралось синее море».
13: «Почем я знаю, про какое море в песне поется?
4: А Неаполь тот самый скоро?»
13: «Подъехали к морю, так уж значит скоро. Я сейчас по карте смотрела. Неаполь на самом берегу моря стоит».
4: «Как на берегу моря? А раньше вы говорили, что там огненная гора, из которой горящие головешки выскакивают».
13: «Да разве не может быть огнедышащая гора на берегу моря?»
4: «Так-то оно так», — продолжал зевать Конурин. «Скажи на милость, так Неаполь-то на берегу моря, а я думал, что там горы, горы и больше ничего. Как огненная-то гора называется?»
13: «Везувий».
4: «Везувий, Везувий. Как бы не забыть, а то начнешь жене рассказывать, что огненную гору видел, и не знаешь, как ее назвать. И каждый день эта гора горит, и головешки из нее вылетат». «Спокон века горит», — отвечал Николай Иванович. «По истории известно, что эта огнедышащая гора еще тогда была, когда ничего не было. Я читал. Яйцо, говорят, туда кинешь, и сейчас же вынимай. Испеклось вкрутую. Есть можно».
13: «Фу ты пропасть», — дивился Конурин. «Пожалуй, и бифштекс даже изжарить можно». «Какой тут бифштекс?» — — подхватила Глафира Семеновна. «Когда сильное извержение начинается, то землетрясение бывает. Дома разрушаются. Целые облака огня, дыма, пепла и углей из горы летят. И называется это лава.
4: А будет вылетать, так нас не заденет?»
13: «Надо быть осторожным. Ежели большое извержение, то близко не подходить. Вы говорите про яйцо и про бифштекс. Целый город раз около Везувия сожгло, засыпало все улицы и дома углями, головешками и пеплом. Давно это было. Город называется Помпея. Теперь вот его отрыли и показывают. Это близ Неаполя. Мы поедем его смотреть».
4: «Бог с ним», — махнул рукой Конурин.
13: «Как же бог с ним? Для этого только в Неаполь ездят, чтобы отрытый город Помпею смотреть. Везувий и Помпея — вот для чего ездят сюда.
4: А вдруг опять начнется извержение, и опять этот город засыплет, да вместе с нами?»
13: «Да уж, должно быть, теперь большого извержения не бывает, коли все путешественники ходят и смотрят. Это в древности было.
4: А вы говорите, что и теперь горящие головешки и угли летят».
13: «Летят. В этом-то интерес, что летят. Но не надо близко подходить туда, где летят, когда пойдем на Везувий».
4: «Нет, Глаша, я непременно хочу от везувного уголька закурить папироску. Папироску закурю и яйцо спеку. И привезу это яйцо в Петербург в доказательство, что вот были на Везувии», — сказал Николай Иванович. «И угольков захвачу. Там, говорят, целые горы углей».
13: «Вот где самовар-то ставить», — подхватил Конурин. «А у них, наверное, там на Везувии самоваров нет. И как везде, за границей, даже не знают, что такое самовары».
4: «Да ведь это каменный уголь, а он для самоваров не годится. Везувий каменным углем отопляется».
13: «Отопляется», — иронически улыбнулась Глафира Семеновна. «Кто же его отопляет? Он сам горит, спокон века горит. То и дело страшное разрушение делает. Все боятся его в Неаполе, когда он уж очень сильно гореть начинает».
4: «Боятся? А потушить никак не хотят?» — спросил Конурин.
13: «Ведь вы говорите, что этот самый Везувий на берегу моря.
4: Ну, взял, созвал всю пожарную команду, протянул из моря кишки, да накачивает туда, внутро».
13: «Иван Кондратич, что вы говорите? Да разве это можно?
4: Отчего нельзя? На целые версты и туннели для железных дорог под землей здесь, за границей, в горах проводят, по скалам мосты перекидывают, а Везувий залить не могут. Ну, накачивает туда воду день-два, неделю, месяц, вот и зальешь. Наконец, водопровод из моря проведи, чтоб заливал. Иностранец, да чтоб не ухитрился гору огнедышащую залить, ни в жизнь не поверю.
13: А просто они не хотят. Вы вот говорите, что только на этот Везувий и ездят сюда смотреть. Вот из-за этого-то и не хотят его залить. Зальешь, так на что поедут смотреть? И смотреть не на что. А тут публика дура все-таки ездит смотреть. И итальянцы у них трутся, наживаются».
4: Полноте, что вы говорите? — махнул рукой Глафира Семеновна. —
13: Верно, как в аптеке, верно, — стоял на своем Конурин. — Итальянцы народ бедный, все больше шарманщики, акробаты, музыканты, кто на дудке, кто на гитаре. Вот они и боятся свою гору потушить.
4: Опасность. Что им опасность? Хоть и опасность, а все-таки потерся от иностранного ротозея и сыт. Конурин еще раз зевнул, прищурил глаза и стал усаживаться поудобнее.
13: «Опять спать?» — Вы уж не спите больше. Сейчас приедем в Неаполь», — остановила его Глафира Семеновна. «Да неужто сейчас? А я хотел сон свой доспать. Можете вы думать, какой я давеча сон видел, когда вы меня разбудили, крикнувши про море? И разбудили то на самом интересном месте. Вижу я, что будто мы еще все в Риме, и пью я чай у папы римской».
14: Сочиняйте, сочиняйте.
13: Ей-ей, не вру. Гостиная комнатка будто эдакая чистенькая, где мы сидим. Канарейка на окне, столик красной салфеткой покрыт, самовар. Точь-в-точь, как вот я у одного игумена в Новгородской губернии чай пил.
15: «Как ты можешь папу видеть во сне, когда-то наяву его не видел?» — усомнился Николай Иванович.
14: «А вот, поди ж, ты во сне видел. На меня у Никиту Платоныча будто он похож. И разговорчивый такой же. Спрашивает будто он меня, а едят ли у вас в Питере наши итальянские макароны?»
15: «Вздор! Как ты мог с ним разговаривать, ежели пап только по-итальянски говорит?»
14: «О, чудак-человек! Да ведь это во сне! Мало ли что может привидеться во сне! Отлично, будто говорит по-русски. Потом наклонился он будто бы ко мне. Пустяки! И слушать про глупости не хочу», — сказала Глафира Семеновна и отвернулась к окну. Наклонился он будто бы ко мне к уху, улыбается и шепчет. «Хотя, говорит, Иван Кондратич нам по нашей итальянской вере вашей русской водки и не полагается пить. А не долбанем ли мы с вами по баночке?»
15: «Врешь, врешь, сочиняешь. Что папа водку с тобою пил, ни в жизнь не поверю», — воскликнул Николай Иванович.
14: «Так ведь это ж во сне. Пойми ты, что во сне. И только он мне это сказал, вдруг Глафира Семеновна кричит «море», и я проснулся. Такая досада. Не проснись, выпил бы с папой по собачке нашей православной водочки».
15: «Дурака из себя ломаешь, дурака! Брось!»
14: «Даю тебе слово. Побожиться готов. И ведь как все это явственно! Смотрите, смотрите, Везувий показался!» — кричала Глафира Семеновна, указывая рукой в окно. «Вот это получше вашего папы с водкой! Ах, какая прелесть!»
13: «Где, где?» — заговорили мужчины, встрепенувшись, и тоже стали смотреть в окно. Перед ними на голубом горизонте при закате солнца виднелся буро-фиолетовый, несколько раздвоенный вверху, конус Везувия. Тонкой струйкой, постепенно расплываясь в маленькое облачко, из его кратера выходил дым. «Это то, Везувий?» — спрашивал Конурин, ожидавший совсем чего-то другого.
14: «Ну да, видите, дымится», — отвечала Глафира Семеновна.
15: «А где ж пламя-то? Где ж огненные головешки?»
14: «Боже мой! Да разве можно при дневном свете и на таком далеком расстоянии видеть огонь и головешки? Это надо вблизи и ночью смотреть».
15: «Признаюсь, и я воображал себе Везувий иначе», — сказал Николай Иванович.
14: «Да неужели ты его не видал на картинах? На картинах он точь-в-точь такой».
15: «На картинах-то я и видел, что он пышет, и даже зарево».
14: «Да ведь это ночью, это ночной вид».
13: «Не боюсь я такого Везувия, не боюсь. Ежели он и вблизи будет такой же, то куда угодно с вами пойду. Ничего тут опасного. Дымящаяся труба на крыше, вот и все», — решил Конурин.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
2: Глава 46. Поезд остановился. На платформе неаполитанской станции толпился народ. Преобладали грязные, да нельзя запятнанные черные шляпы с широкими полями. Из-под шляп выглядывали коричневые загорелые лица в черных, как уголь, бородах, в усах с давно небритыми подбородками. То там, то сям мелькали затянутые в рюмочку офицеры в узких голубовато-серых штанах, в да нельзя миниатюрных кепи, едва приткнутых на голову.
3: «Ботега! Ботега!» Или нет, не ботега, «Факино! Факино!» — кричала высунувшаяся из окна вагона Глафира Семеновна, узнав из книжки итальянских разговоров, что носильщика зовут Факино, и подзывая его к себе. Носильщик в синей блузе и с бляхой на груди вскочил в купе вагона.
4: «Вот, тресаквояж, дуо подушки, але. Вентурину нам, и пусть везет в альбергу», —
2: отдавала она приказ, вставляя итальянские слова. Носильщик потащил ручной багаж на подъезд станции. Там Ивановы и Конурин сели наугад в первый попавшийся омнибус, оказавшийся принадлежащим гостинице «Бристоль», и поехали. От станции сначала шла широкая улица, но потом потянулись узенькие переулки. Переулки без конца. Грязные, вонючие, как и в Риме, со старыми домами в несколько этажей, с лавчонками съестных припасов, цирюльнями, где грязные цирюльники в одних жилетах с засученными по локоть рукавами серых от пыли рубах брили сидящим на самых порогах посетителям щетинистые подбородки. Тут же варились на жаровнях бобы и макароны, тут же народ ел их, запихивая себе в рот прямо руками, тут же доили коз прямо в бутылки, тут же просушивали грязное тряпье, детские тюфяки переобувались. Около ловчонок бродили тощие собаки, ожидающие подачки.
3: «Боже мой, грязь-то какая!» — восклицала Глафира Семеновна. «Вот бы нашей кухарке Афимии здесь пожить. Она каталась бы здесь, как сыр в масле. Она только и говорит, что при стряпне чистоты не напасешься, что на то и кухня, чтоб в ней таракан жил».
2: Дорога шла в гору. Запряженные в омнибус смулы еле тащили экипаж по переулкам. Наконец переулки кончились. Кончился и подъем в гору. Выехали на Корсо Виктора Эммануила, широкую улицу с проходящей по ней конно-железной дорогой и обстроенной домами новейшей постройки. Улица шла по высокой горе и представляла из себя террасу. Дома находились только на одной стороне, поднимающейся в гору.

0: заревом. «Иван Кондратич, видите, как горит Везувий?» — указывала Глафира Семеновна Конурину.
1: «Вижу, вижу, но я все-таки воображал его иначе. Это что за топка? У нас по Николаевской железной дороге мимо Колпина проезжаешь, так из трубы железнопрокатного завода куда больше пламя выбиват».
0: Омнибус остановился около гостиницы. Звонки зазвонили в большой колокол, подхватили в маленькие колокольчики. Выбежали швейцар и помощник швейцара в фуражках с золотым галуном. Выбежала коридорная прислуга в зеленых передниках. Выскочил мальчик в венгерке с позументами и в кепи. Выбежал управляющий гостиницей, элегантный молодой человек в пенсне и с двумя карандашами за правым и левым ухом. Все на перерыв старались вытаскивать багаж из омнибуса и высаживать приезжих.
2: «Дуе камера!» — начала было Глафира Семеновна ломать итальянский язык, но прислуга заговорила с ней по-французски, по-немецки, по-английски. «Мадам пар франсе?» — спросил ее элегантный управляющий, и, получив утвердительный ответ, повел садиться в карету подъемной машины. Николай Иванович и Конурин шли сзади. Скрипнули блоки подъемной машины, и вот путешественники в коридоре третьего этажа. Вдруг в коридоре раздалась русская речь. «Иди, скажи им, подлецам, что ежели у них сегодня опять к обеду будет баранье седло с макаронами и черный пудинг, то я, черт их дери, обедать не намерен».
0: На площадке стоял молодой человек в клетчатой пиджачной паре с капулем на лбу, в пестрой сорочке с упирающимися в подбородок воротничками, в желтых ботинках с кучей брелоков на массивной золотой цепочке, с запонками по блюдечку в рукавчиках сорочки. Перед ним помещался довольно потертый средних лет мужчина с длинными волосами и с клинистой бородкой. Он был маленький, худенький, тщедушный, и платье висело на нем, как на вешалке.
3: «Разве только узнать, какое меню сегодня к обеду, а ведь переменять блюда они для нас не станут», — отвечал маленький и худенький человечек.
1: «Ты не рассуждай, а иди».
3: «Русские!»
0: Невольно вырвалось у Глафиры Семеновны восклицание, и она толкнула Николая Ивановича в бок.
1: «Точно так-с, мадам, русские!» — отвечал молодой человек. «Позвольте представиться. Из Петербурга. Продажа пера, пуху, полупуху, щетины и волоса наследников Аверьяна Граблина. Григорий Аверьянович Граблин». Отрекомендовался молодой человек. «А это господин художник Морало из Петербурга, Василий Дмитриевич Перехватов. Взял его с собой за границу в переводчике. Нахвастал он мне, что по-итальянски лучше самого певца Мазини говорит, а оказалось, что сам не в зуб. И только по-французски малость бормочет, да и то на жидовский манер».
3: «Очень приятно»,
0: — проговорила Глафира Семеновна, кланяясь, и подала Граблину и Перехватову руки.
3: «И мы из Петербурга. Вот муж мой, а вот наш приятель».
0: Назвали себя и Николай Иванович с Конуриным и протянули руки новым знакомым.
1: «Так иди, объяви насчет бараньего седла и пудинга», — еще раз отдал приказ Граблин Перехватову. «И чтоб этой самой бобковой мази из помидоров к рыбе больше не было».
0: Перехватов почесал затылок и нехотя медленно стал спускаться с лестницы. Управляющий гостиницей повел Ивановых и Конурина показывать комнаты. Граблин, заложа руки в карманы брюк, шел сзади. «Самая разбойницкая гостиница — это куда вы попали», — говорил он Ивановым и Конурину.
4: «Так ведь они все за границей разбойницкие», — отвечал Конурин.
1: «Нет уж, это на отличку. Я пол Европы проехал, а такого

0: Разбой ничего притона не видал. За маленький сифон содовой воды 1,5 франка лупят. Вина меньше 5 франков за бутылку не подают. Кроме того, здесь английское гнездо. Вся гостиница занята англичанами. Англичанин на англичанине ездит и англичанином погоняет. И потому в гостинице только и душат всех английской едой. К завтраку баранина с макаронами и бобами, и к обеду баранина. К завтраку черный пудинг, и к обеду черный пудинг. А меня угораздило здесь взять пансион на неделю. 3 дня уж живу и хочу сбежать от мерзавцев. Решил, ежели сегодня опять баранье седло и бобковая мазь к обеду, плюну на пансион и поеду в другой ресторан обедать.
1: «Нет-нет, мы с пансионом ни за что комнат не возьмем», — отвечал Николай Иванович. «Зачем себя стеснять?»
0: «Ну, то-то. Послушайте, вы еще не обедали? Умойтесь, переоденьтесь и поедемте вместе обедать в ресторан против театра «Сан-Карло», — предлагал Граблин. «Я вчера там ужинал после театра. Отличный ресторан! И дешевую шипучку подают. Черт с ней, со здешней гостиницей! Глаза б мои не глядели на этих паршивых англичан. Англичанки рожи, у мужчин красные хари. Право, не могу я жрать здешней бобковой мази из помидоров, они ею рыбу поливают. И кроме того, вся еда на таком перце, что весь рот тебе обдерет. Так поедем! Уж очень я рад, что со своими русопетами-то повстречался».
2: «Да погодите, погодите, дайте нам прежде привести себя в порядок», — сказала Глафира Семеновна.
3: Иванова и Конурин выбрали себе комнаты и начали умываться после дороги.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
3: Глава 47. Глафира Семеновна только что успела переодеться из своего дорожного костюма и завивала нагретыми на свечке щипчиками кудряки на лбу, как уж Граблин стучал в дверь. С ним был и его спутник, художник Перехватов.
0: «Не стоит здесь в гостинице обедать, положительно не стоит. Вот мой Рафаэль узнал, что и сегодня к обеду баранина и пудинг, и хотя бобковой мази из помидоров к рыбе нет, но зато суп из черепахи», — начал Граблин, кивая на Перехватова.
2: «Суп из черепахи? Фи! Николай Иванович, слышишь?» — воскликнула Глафира Семеновна.
0: «Положим, что я, как человек полированный, всякую гадость могу есть, и даже жареные устрицы с яичницей ел, чтобы доказать цивилизацию. Но зачем же я себя буду неволить?» — продолжал Граблин. «Едем лучше в тот ресторан, что против театра, про который я говорил вам. Вчера там лакей говорил вот моему Рафаэлю, что там все нам приготовят, чего бы ни пожелали. Селянку рыбную. И то, говорит, даже можно приготовить. Рафаэль, ты не наврал мне?»
2: «Да, бульябес по-ихнему. Густой суп такой из рыбы».
0: «Селяночки-то бы действительно любопытно было поесть», сказал Николай Иванович. «Около месяца мы шатаемся по заграничным Палестинам, а селянки и в глаза не видали. Так вот, едем. Сегодня я уж плюю на мой пансион».
2: «А вообразите, какое нам здесь в гостинице предъявили условие», начала Глафира Семеновна. «За комнаты с нас взяли по 6 франков с кровати. Но как только мы не явимся за табльдот к завтраку или обеду, сейчас на каждого из нас прибавляется 2 франка в день».
0: «Вот-с! Вот-с! Они мерзавцы! Они вымогают, чтобы постояльцы у них пили и ели. А придешь за стол, баранина и бобковая мазь. После супу обносит хересом и бадерой. Хочешь пей, хочешь не пей, а уж франк за вино в счет поставит, скоты. А для меня мадера или херес все равно, что микстура. Что вам 2 франка в день? Пусть прибавляют. Плюньте и поедемте в ресторан против театра Сан-Карло.
3: Ивановы согласились. Конурин тоже. И все отправились. Наступила уже темная южная ночь. Везувий горел багровым заревом.
2: «Были вы уже на Везувии?»
3: — спросила Глафира Семеновна Граблина, поместившегося с ней и с ее мужем в одной коляске, тогда как Перехватов и Конурин ехали в другой.
0: «Вообразите, не был. Нигде не был. Третий день живу и ни в одном путном месте не был. Морало Рафаэлич мой таскает меня все по каким-то музеям и говорит, вот где цивилизация. А какая тут цивилизация? Старые потрескавшиеся картины? На иной картине и облика-то настоящего нет. Тоже и поломанные статуи. Вот, говорит, Венера. А какая это Венера, коли у ней даже живота нет? Ни живота, ни руки». Потом какой-то старый позеленевший хлам смотрели. Это, говорит, бронза, найденная под землей. Ночники какие-то, куколки. Плевать мне на ночники, а то скелеты. Найденные, говорит, на глубине в 732 фута. Смертный скелет женщины. Очень мне нужен смертный скелет женщины. Ты подавай мне живую... а не мертвую. В музеях этих обленявшие картины и поломанные статуи, а в гостинице баранье седло с макаронами и бобковая мазь из помидоров. Взял подлеца в переводчики и уж каюсь. Тоже ведь он мне немалого стоит, этот самый Рафаэль, что одного коничищу выхлещет за день, не говоря уж о жратвенном препарате». За эти 3 дня мы только и путного сделали, что 3 кафе Шантана осмотрели. Но мамзели здешние дрянь, и против Парижа... Пардон, забыл, что с дамой разговариваю,
3: спохватился Граблин. Завтра собираемся мы ехать провалившийся город смотреть.
2: Помпею, подхватила Глафира Семеновна.
0: «Вот-вот, Помпею.
3: Древние, говорит, бани увидим, допотопные трактиры и дома, где эти самые древние кокотки жили.
0: Пардон, я все забываю, что вы дама. 3 недели по заграницам мотаемся, и вы первая замужняя дама».
2: «Помпея — вовсе не провалившийся город. Я читала про него». Поправила Граблина Глафира Семеновна. «Помпея была засыпана лавой и пеплом при извержении Везувия, и вот теперь ее отрыли и показывают».
0: «Ну, все один черт. Вы думаете, интересно это будет посмотреть?»
2: «Да как же! Сюда для этого только и ездят. Быть в Неаполе и не видеть откопанные Помпеи, тогда не стоит и приезжать сюда».
0: «Коли так, поедемте завтра. У моего Рафаэля Моралыча и книжка такая есть с описанием».
2: «Поедемте, поедемте».
3: Ресторан, куда они приехали, сиял электричеством и был переполнен публикой. Публика также сидела около ресторана на улице за поставленными столиками. Звенели 2 мандолины и гитара, услаждая слух публики. Приятного тембра баритон и тенор распевали Маргариту. Между столиками шныряли цветочницы с розами. Мальчишки предлагали сигары, папиросы и спички на лотках. Бродили продавцы статуэток из терракоты, навязывая их публике. Маленькие босые девочки лезли с нитками кораллов, четками из мелких раковин, или так выпрашивали себе подаяние. Компания вошла в ресторан.
1: Ресторан был роскошный. Потолок и стены были покрыты живописными панно вперемешку с громадными зеркалами. Ресторан был до того переполнен, что компания еле могла найти себе стол, чтобы поместиться, и то благодаря лакею, который, узнав Граблина и Перехватова, очевидно, хорошо давших ему вчера на чай, любезно закивал им и усадил всех на стулья.
0: «Рафаэль, заказывай скорее рыбную селянку», — командовал Граблин Перехватову.
1: «Водочки и водочки нашей русской православной пусть подадут», — просил Конурин.
2: «Нигде нет. 3 дня уже спрашиваем по ресторанам и кофейням, и нет, даже не слыхивали и названия», — отвечал Перехватов.
1: «Тогда коньячку хорошенького».
2: «И коньяк прескверный. Так селянку заказать? Бульябес», — отдал Перехватов приказ лакею, рассматривая при этом карту. «Что прикажете, господа, еще?»
5: «Бифштекс мне попрожаристее», — попросила Глафира Семеновна.
2: «Смотрите, здесь бифштексы делают на прованском масле. Это по всей Южной Италии».
5: «Ничего, я прованское масло люблю».
1: «И мне бифштекс на постном масле», — кричал Конурин. «Приеду домой, так есть по крайности чем похвастать жене. Бифштекс, мол, из постной говядины на постном масле в Неаполе ел».
2: «Вот в карте, господа, есть олеопатрида. Не хотите ли местного блюда попробовать?»
1: «А что это за олеопатрид такая? Может быть, лягушка жареная?» — спросил Конурин.
2: «Винегрет такой, из разного мяса. Все тут есть, и рыба, и мясо. Все это перемешано с вареными овощами, с капорцами, с оливками, пересыпано перцем и полито прованским маслом и уксусом. После коньяку прелестная закуска».
1: «Разное мясо? Да, может быть, там и лягушиную, и черепашье мясо».
2: «Нет, лягушек в Италии не едят».
0: «После селянки всем по порции бифштекса, а этого винегрету закажи только на пробу 2 порции. Понравится — будем есть, нет — велим убрать», — решил Граблин.
2: «Все будете есть, потому что это вкусно. Только уж не я», — вставила свое слово Глафира Семеновна. «К рыбе за границей я не касаюсь. Для дамы мы спросим желято, мороженое. В Неаполе славятся мороженым и приготовляют его на десятки разных манеров». Перехватов стал заказывать лакею еду.
1: «Асти! 3 бутылочки асти закажите», — предлагал Николай Иванович.
0: «Ага, знаете уже, что такое асти?»
1: «Еще бы! Наитальянились в лучшем виде!»
4: Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Леонардо да Винчи. Притчи. Читает Владимир Самойлов.
1: Вьюн и ящерица. Пышно разросшийся вьюн поднял ввысь свою нежно-изумрудную листву, сверкающую на солнце. Любуясь собственной красотой, он так возгордился, что с трудом переносил соседство других растений. Особенно досаждал ему своей невозмутимостью старый высохший ствол, стоявший рядом. «Послушай-ка, старина!» — обратился к нему однажды вьюн. «Что ты торчишь у меня под ногами? Пора бы и честь знать. Сгинь с моих глаз долой!» Старый ствол сделал вид, будто не расслышал грубияна, и промолчал, думая о своем. Тогда неугомонный вьюн обратился к терновнику, чьи густые заросли стояли вокруг сплошной стеной. «Эй ты, как тебя? Терновник! Житья брать не стал от твоих скверных колючек, в глазах рябит. Неужели догадки не хватает, что своими ветвями ты застишь мне свет? Поверни их в сторону!» Но терновник, занятый своим делом, не счел нужным отвечать на такие слова, пропустив их мимо ушей. Гревшаяся на солнцепеке старая ящерица не выдержала и сказала сукаризной: «Да чего же ты глуп, вьюн хвостун, как погляжу я на тебя! Ведь благодаря старому стволу ты растешь прямо и тянешься вверх, цепляясь за него. Неужели тебе невдомек, что, кабы не колючие заросли терновника, тебя за мухрышку давно затоптали бы непрошенные гости?» Возмущенный вьюн хотел было возразить, но ящерица не дала ему рта раскрыть. «Глаза бы мои на тебя не глядели. Чем пыжиться да вверх тянуться попусту, лучше бы у соседей набирался ума разума». Журавли. Жил-был на свете добрый король, но врагов у него было видимо-невидимо. Послушные и верные ему журавли очень беспокоились за его судьбу. Опасность подстерегала их короля ежедневно, особенно ночью, когда злые недруги могли беспрепятственно окружить дворец. «Что же нам предпринять?» — задумались журавли, собравшись на совет. «Ведь от солдат никакого прока. Вместо того, чтобы справно нести службу и охранять короля, они спят по ночам беспробудным сном, а собаки за день так набегаются и намаются на охоте, что и на них нельзя положиться. Остается только нам сторожить дворец, дабы наш добрый повелитель мог почивать спокойно». И вот журавли стали часовыми. Они разделились на три стаи, поручив каждый сторожевой пост, и установили порядок смены караула. Самая многочисленная журавлиная стая расположилась на лугу, что простирается вокруг замка. Другая заняла сторожевые башни, все входы и выходы. А остальные часовые разместились в королевской опочивальне, чтобы ни на минуту не спускать глаз со спящего повелителя. «А что, если кого-нибудь из нас одолеет сон на посту?» — спросил один молодой журавль. «И против этой беды есть верное средство», — успокоил его умудренный жизненным опытом вожак. «Пусть каждый из вас, стоя на посту, держит в лапе камень на весу. Если не ровен час кто-то и заснет, то камень тут же выпадет из лапы и своим шумом оповестит всех остальных». С тех пор журавли поочередно бодрствуют по ночам, стоя на одной ноге и меняясь через каждые два часа. И никто еще не выронил из лапы камень, сохраняя верность принятому уговору. За благородство души и верность долгу недаром же зовут этих журавлей венценосными или королевскими.
0: Мы читали притчи Леонардо да Винчи.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия является лидером в мире на рынке строительства атомных электростанций, подчеркнул Владимир Путин. Президент добавил, важно обеспечить технологическую готовность проектирования и строительства АЭС, в том числе малой мощности.
2: Конкуренция в мировой атомной энергетике высокая, и нам необходимо укреплять технологическое лидерство в этой сфере, постоянно повышать безопасность атомной генерации, увеличивать экономическую эффективность ее работы. Россия располагает самыми передовыми технологиями в области замкнутого ядерного цикла, который позволяет использовать топливо многократно. Нужно наладить широкое внедрение таких технических решений. Для создания и обслуживания атомных объектов, конечно, необходимы профессиональные кадры.
1: Президент призвал поддерживать на высоком уровне подготовку профильных специалистов, ученых, инженеров, рабочих и управленцев. А действующим работникам отрасли необходимо давать возможность постоянно повышать квалификацию, добавил Владимир Путин. Российские войска освободили 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» выбили украинские формирования из села Матяшево. А бойцы южной группировки взяли под контроль Николайполье, сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что освобождение Матяшево позволило перерезать пути снабжения противника и создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения на Добропольском направлении. Село штурмовали бойцы Псковского гвардейского соединения воздушно-десантных войск, добавили в оборонном ведомстве. Биометрия помогла не пропустить около 70 тысяч иностранцев, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, с начала эксперимента по сбору биометрических персональных данных через оснащенные системой пункты пропуска прошли около 14 миллионов иностранцев. Система позволяет идентифицировать их по фотографии и отпечаткам пальцев. Технология дает возможность в том числе выявлять иностранцев, которые после получения запрета на въезд покинули Россию, изменили установочные данные и попытались вернуться в страну. Россия направит на Всемирные игры кочевников полноценную национальную делегацию, которая выступит в форме олимпийской сборной страны. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. В состав команды вошли более 230 атлетов, которые примут участие в соревнованиях по 41 виду спорта. Это делает российскую делегацию одной из самых многочисленных на предстоящих играх. Всемирные игры кочевников – это крупные международные соревнования по этническим и традиционным видам спорта, таким как конные скачки, борьба, стрельба из лука, соколиная охота и национальная игры народов Центральной Азии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: В молодой стране советов милиция тоже молода и неопытна. Бывший работник типографии и вчерашний гимназист бросают вызов матерым одесским бандитам. Что из этого получится? Повесть Александра Казачинского «Зеленый фургон». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: словарь современного города.
1: Б. Балкон. Он не просто украшает фасад здания и акцентирует на себе внимание. Он нужен, чтобы мы могли сделать шаг навстречу городу и миру. Выйти из дома, не выходя из него. Воспарить над мостовыми, услышать крик детворы и шелест листвы. Оказаться чуть ближе к солнцу. Балкон – типичный пример архитектурного излишества. Практического смысла в нем немного, да и технически это всего лишь две балки и горизонтальная плита между ними. Проще некуда. Кстати, слово «балка» и «балкон» – ближайшие родственники. Что должно быть на балконе? Кресло, накрытое пледом. Возможно, столик. Что на балконе можно найти в реальности? Велосипед, который не помещается в коридоре, коробку с новогодней елкой, шкаф с инструментами, старую люстру, удочку и что-то для автомобиля. И обязательно набор 3-литровых банок, в которых бабушка когда-то солила на зиму огурцы. Память. Да, советский балкон ужасен. В нем нет и малой доли той красоты, ради которой его придумали итальянские архитекторы. Зато сколько функциональности. Целая комната в наших ультрамалогабаритных квартирах. Даже не комната, а гигантский шкаф, кладовка, в которую отправляется все, что дома уже не пригодится, а на дачу тащить время не пришло. Может, поэтому застекленные балконы нам нравятся куда больше? Свалка, конечно, но хотя бы снаружи не видно. Нет, балкон должен быть совсем другим. Вынесите оттуда весь хлам, подкрасьте перила, выложите пол плиткой, подумайте, как украсить стены. Может, там не хватает пары цветочных горшков? Найдите повод выйти на балкон. Не для того, чтобы поругаться с соседями или наорать на неугомонных мальчишек, а чтобы подышать свежим воздухом, выпить чашку кофе утром, а вечером почитать любимую книгу. И жизнь изменится навсегда.

0: Словарь современного города.
1: Радио «Звезда». Книга на ночь.
2: Александр Казачинский. Глава из повести «Зеленый фургон». Читает Владимир Левашов.
3: Зима 1931 года была в Гаграх необычайно суровой. Весь декабрь шел дождь. В январе повалил снег. Это был очень странный снег, хотя так, по-видимому, и должен был выглядеть субтропический снегопад. Огромные величиной с яблок и снежинки, нарядные, как елочные украшения, медленно опускались в неподвижном воздухе. И это медленное монотонное падение не прекращалось ни на минуту в течение 6 недель. Листья пальм не выдерживали тяжести непривычного снежного груза и ломались. Розы, которым полагалось цвести в это время, распускали свои лепестки над снежной пеленой, как лишайники севера. Так, наверное, выглядели тропические леса Европы в начале ледникового периода. Всю зиму по Черному морю гулял шторм. На узкую полоску гагринской земли обрушивались огромные молчаливые волны. Они двигались медленно, длинными правильными шеренгами, на очень большом расстоянии друг от друга, неся на своих гребнях толстых морских птиц. Споткнувшись о берег, валы опрокидывались, а птицы, исчезнув на миг, появлялись на гребне следующей волны. Ровный гул моря не умолкал много недель и уже не воспринимался как шум. Прибой казался беззвучным, как снегопад. Однако Гагры лишились не только тепла, солнечного блеска и благоухания цветущих садов, но также и электрического освещения. Гагринская гидростанция, равная по мощности мотоциклету, приводилась в действие водопадом, свергавшимся с отвесного склона Жоекварского ущелья. Это был небольшой водопад. Он мог бы весь до последней капли уместиться в обыкновенной водосточной трубе. Но декабрьские ливни превратили тощую струю в мощный поток, и гидростанция захлебнулась в нем. Январские морозы сковали поток, и гидростанция осталась совсем без воды. На фоне этих странных и грозных явлений особенно зловеще выглядела гибель Духана Саламандра. В старой Гагринской крепости друг против друга расположились 2 конкурирующих артельных Духана – Феникс и Саламандра. Темной январской ночью, когда шторм бушевал с особенной силой, Саламандра, к великой радости Феникса, сгорела. Духан сгорел со всеми скорпионами, жившими в трещинах крепостной стены. Они были гордостью Духана. Каждый посетитель, осветив щели спичкой, мог любоваться скорпионами, которые настолько привыкли к аромату шашлыков, запаху красного вина и веселью гостей, что превратились в совершенно безобидных насекомых, вроде сверчков или шелковичных червей. Мрак и пламя скрыли от глаз картину гибели скорпионов, но говорят, что все они, согласно обычаю, покончили самоубийством, ужалив себя в голову и проклиная обманчивое название Духана, которому доверились. В Гаграх и сейчас охотно рассказывают об этом событии. Но гибель Саламандры не была последним звеном в цепи несчастий. Большая гора обрушилась на автомобильную дорогу к северу от Гагр, а дорога на юг, размытая дождями, сползла в море. И ни один пароход из-за шторма не останавливался на открытом гагринском рейде. Городок, засыпанный снегом, скованный стужей и погруженный в темноту, оказался отрезанным от всего мира. Множество людей, собиравшихся провести в Гаграх месяц отдыха, остались здесь на невольную зимовку. Они бродили по засыпанному снегом гагринскому парку в тюбетейках и макинтошах, подобно доисторическим людям, которые зябли в своих демисезонных шкурах среди надвинувшихся отовсюду ледников. Если бы не морозы, штормы и обвалы, литературный клуб в бывшем замке принца Ольденбургского, вероятно, никогда бы не возник. Всем бывавшим в Гаграх знаком вид этого здания, эффектно прилепившегося к почти отвесному склону горы, построенного из камня, но в том прихотливом и затейливом стиле, который характерен для архитектуры деревянной. Бывшее жилье принца не поражало внутри ни роскошью, ни комфортом. В наши дни никому не пришло бы в голову назвать подобное здание дворцом. Впрочем, во всех комнатах принц поставил нарядные камины, украшенные разноцветными изразцами. У одного из этих каминов и собрались члены литературного клуба, обязанного своим зарождением разбушевавшимся стихиям, и прежде всего стихии скуки. От скуки страдали все жители санатория, кроме, разумеется, шахматистов. Садясь за доски с утра, они наносили друг другу последние удары уже в полной темноте. Придя после многочасовых усилий к ладейному эндшпилю, не замечая темноты, а может быть и пользуясь ею, они ощупью старались загнать друг друга в матовую сеть. Не унывали и фотолюбители, с редким упорством снимавшие в течение всего срока пленения один и тот же цветущий розовый куст, полузасыпанный снегом. Тем же, кто был свободен от этих увлечений, было плохо. Все надоело, хотелось домой. Казенные пижамы скрипучего желто-зеленого цвета, мертвый час, вдохи и выдохи на утренней зарядке, добрые няни, снующие по коридорам с грелками и клизмами, кровати с сетками, чувствительными, как сейсмограф, и шумными, как камни-дробилки, надпись на дверях поликлиники, извещающая о том, что рентгеновские лучи работают почетным и нечетным числам, все то, что вначале радовало, казалось приятным, удобным, забавным, сейчас оставляло сердца холодными, раздражало, выводило из себя. Дошло до того, что никто уже не хотел взвешиваться на зыбких медицинских весах в докторском кабинете. Кое-кто из больных уже поговаривал о том, чтобы тюкнуть по маленькой, а нескольких диетиков главврач застиг внизу в крепости в Духане Феникс, где диетики пожирали чебуреки, запивая их букетом Абхазии. Вот в какой обстановке зародился литературный клуб у зеленого камина в палате номер 7. Сначала здесь занимались только игрой в отгадывание знаменитостей и разложением слов. Потом стали рассказывать разные истории, преимущественно страшные. Однажды кто-то предложил не рассказывать их, а записывать. Ничего нет легче, чем убедить человека заняться сочинительством. Как некогда в каждом кроманьонце жил художник, так в каждом современном человеке дремлет писатель. Когда человек начинает скучать, достаточно легкого толчка, чтобы писатель вырвался наружу. Чтения происходили по вечерам. В зеленом камине сердито шипели и плевались сырые поленья, красноватый свет керосиновой лампы освещал пространство перед камином, оставляя углы палаты темными. Члены клуба занимали свои постоянные места. Слева садился почтенный хлебопек Пфайфер, обратив к огню свое доброе лицо старухи. Рядом с ним устраивался военный интендант Сдобнов, всегда докрасна выбритый в пижаме и сапогах. Еще дальше располагалась на кургузом диванчике женщина-врач Нечестивцева. Председатель клуба Патрикеев устраивался на двух чурбанчиках, поставленных на торцы. Как литератор он был освобожден от писания рассказов, но зато ему было поручено топить камин и следить за угольками, падающими на паркет. В углу на кровати сидел закадычный друг Патрикеева, доктор Бойченко, человек тихий, серьезный, ленинградского воспитания. Рядом с ним на другой койке лежал, просунув вишневые ботинки меж прутьев кровати, юрисконсульт Котик, жгучий брюнет с коричневыми белками и волнистыми усами Мопассана. Девиз клуба, сочиненный Патрикеевым, гласил: «В каждой жизни есть, по крайней мере, один интересный сюжет». Поэтому авторам разрешалось брать сюжеты только из собственной жизни. А так как жизни у всех были совершенно непохожие, то все написанное оказывалось неожиданным и интересным. Все предполагали, что старичок Пфайфер, знаменитый специалист-хлебопек, напишет о пекарнях, но он написал рассказ «Как я заболел мокрым плевритом». Надо сказать, что членам клуба льстило знакомство с известным писателем. Оно возвышало их над обитателями других палат, рядовыми шахматистами, фотолюбителями и разлагателями слов. Сколь ни мелок этот мотив, мы не можем умолчать о нем. Возможно, что старик Пфайфер был более знаменит среди хлебопеков, чем Патрикеев среди писателей, но о Патрикееве знали очень многие, а о Пфайфере знали только хлебопеки. Иначе и быть не могло, ибо Пфайфер не ставил своего имени на хлебах, как Патрикеев на романах, хотя последние, быть может, и не были лучше выпечены, чем изделия доброго хлебопека. Патрикеев и его скромный друг, доктор, были неразлучны. Если один отправлялся любоваться прибоем или смотреть на розовый куст, засыпанный снегом, за ним сейчас же отправлялся и другой. Истоки их дружбы никому не были известны. Чувство ревности подсказывало членам клуба единственное объяснение. Великие люди нередко обременены всякими друзьями детства, бывшими соучениками, соседями по парте, ныне провинциальными бухгалтерами или ликпомами, не замечающими той пропасти, которая образовалась между ними и их знаменитыми сверстниками. Было известно, что живут они в разных городах. Бойченко в Ленинграде, Патрикеев в Москве, но отпуск всегда проводят вместе. Это свидетельствовало о том, что дружба их отличалась пылкостью, свойственной юности, но редко наблюдаемой среди людей, которым перевалило за 30. Ни Патрикеев, ни Бойченко не были, однако, коренными жителями северных столиц. В их речи звучал тот неистребимый южный акцент, который позволяет безошибочно узнавать бывшего одессита в толпе ленинградцев и москвичей. Дела клуба шли прекрасно, но однажды его ревностные члены были возмущены доктором Бойченко, который заявил, что ему не о чем писать. Особенно кипятились старичок Пфайфер и Нечестивцева, с большим успехом прочитавшие накануне новеллу, насыщенную интимной лирикой. Никакие уговоры не подействовали бы на застенчивого и упрямого доктора, если бы не вмешался его друг Патрикеев. «Не верьте ему», — объявил председатель клуба. «У него больше сюжетов, чем у любого из нас». «Володя», — обратился Патрикеев к приятелю, — «почему бы тебе не написать о зеленом фургоне?» Через несколько дней Владимир Степанович Бойченко занял место по правую сторону камина и приступил к чтению своего рассказа.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из повести Александра Казачинского «Зеленый фургон».
3: Глава первая. Летом 1920 года население местечка Севериновки Одесского уезда с нетерпением ожидало нового начальника районного уголовного розыска. Севериновка в те годы была пыльным торговым местечком с домами из желтого известняка и глины, с базарной площадью и рядами крытых рундуков на ней, с разрушенной экономией графа Потоцкого, церковью, киркой и синагогой. Процент самогонщиков и спекулянтов среди жителей местечка в те времена был настолько велик, что уголовный розыск являлся наиболее посещаемым и влиятельным учреждением в Севериновке. Естественно, что личность нового начальника интересовала всех. К тому же откуда-то пошел слух, что уезд, обеспокоенный отчаянной репутацией местечка и бытовым разложением прежних начальников угрозыска, которых пришлось убирать из Севериновки одного за другим, решил, наконец, поставить на колени непокорных севериновцев и с этой целью посылает к ним из соседнего района работника особо подготовленного, человека твердого и даже беспощадного. Еще никому из прежних начальников не удавалось надолго задержаться в Севериновке, а последний вынужден был исчезнуть, не успев даже справить себе желтых сапог на высоком каблуке и белой козловой подклейки, с носком бульдог, подколенными ремешками и маленьким раструбом вверху голенища. Ни в Яновке, ни в Петроверовке, ни в Кадыме, ни в самой Балте таких сапог шить не умели. Севериновцами было замечено, что этот фасон притягивает к себе начальников с такой же непреодолимой силой, с какой сказочного короля притягивала рубашка счастливого человека. И севериновцы умело использовали магическую силу желтых сапог. Как только в уезде узнавали, что очередной начальник не смог противостоять гибельной страсти и принял в дар желтые сапоги, его вызывали в Одессу, выгоняли из розыска и отдавали под суд за взяточничество. Новый начальник приехал в жаркий июльский день, когда Севериновка казалась почти безлюдной. Горячий ветер перекатывал по базарной площади вороха, упавшие с вазов соломы, улицы курились пылью, все было накалено и высушено до такой степени, что никого не удивило бы, если бы местечко, шипя и дымясь, начало тлеть. И если этого не случалось, то только благодаря тому, что раскаленное местечко охлаждало зыбкая топь, никогда не просыхавшая в центре площади вокруг водопоя. Новый начальник слез с брички и, побрякивая амуницией, поднялся по ступенькам в помещение уголовного розыска, где его встретила делопроизводитель Анна Семеновна Мурашко. Дама лет 35, одетая в розовое, фисташковое и кремовое, похожее издали на сладкое блюдо. Анна Семеновна предъявила новому начальнику, она делала это уже не раз, книгу ордеров на арест и обыск, а также круглую печать, и доложила, что в распоряжении районного розыска находится серая кобыла Каханочка с кавалерийским седлом и ременной плеткой и младший милиционер Грищенко, ныне отсутствующий. Начальник вернул Анне Семеновне книги и ордера, себе же взял круглую печать и ременную плетку с рукояткой из заячьей лапы. Затем он вывел из стойла кобылу Каханочку, собственноручно возложил на нее кавалерийское седло и умчался в неизвестном направлении, даже не умывшись с дороги. Внешность нового начальника, насколько ее можно было рассмотреть под густым слоем степной пыли, подтверждала худшие опасения севериновцев. Ему было всего лет 18, но в те времена людей можно было удивить чем угодно, только не молодостью. Он был угрюм, неразговорчив и мрачен. Принимая дела у Анны Семеновны, он не произнес и 10 слов. Сложная система ремней, цепочек и пряжек поддерживала на его талии крупнокалиберный кольт, висевший обнаженным, и 2 бомбы-лимонки, которые, ударяясь при ходьбе друг о друга, издавали звук, похожий на чоканье. На плече висел новенький японский карабин. Севериновцы решили, что этому человеку незнакомый ни страх, ни жалость. В первые дни новый начальник ни с кем не знакомился и почти не слезал с Каханочки. Анна Семеновна, у которой накапливались неподписанные бумажки, выходила на крылечко и старалась перехватить начальника, когда он проносился через базарную площадь. Если ей это удавалось, начальник подъезжал к крылечку, не слезая с коня, прикладывал круглую печать к намазанной чернилами подушечке, которую подставляла ему Анна Семеновна, оттискивал печать на бумажке, подписывался и снова скрывался в клубах пыли. Таинственные разъезды начальника еще более укрепляли севериновцев в их опасениях. «Зверь!» — говорили о нем. Но с течением времени новый начальник стал меньше разъезжать и занялся распутыванием кое-каких уголовных дел. Помимо кольта и бомб-лимонок, предназначавшихся для обороны и нападения, он привез с собой увеличительное стекло для разглядывания следов, оставляемых преступником на месте преступления, и карманное зеркальце, с помощью которого можно было, не оглядываясь, установить, не идет ли кто-нибудь сзади. К сожалению, перед отъездом из Одессы он не сумел раздобыть очков с дымчатыми стеклами, париков и грима, которые могли бы оказаться очень полезными в Севериновке. Он был несколько разочарован, убедившись, что деревенские преступники не оставляют после себя тех улик и вещественных доказательств, которые по всем правилам должны были бы оставлять на месте преступления. Волосков, прилипших к орудиям убийства, оттисков пальцев, окурков, папиросного пепла и отпечатков подметок, которые позволяли бы судить о размерах обуви, походке, характере, имущественном положении и даже внешности правонарушителя. Преступники в Севериновке не оставляли после себя никаких следов. Как бы внимательно ни вглядывался он в свою лупу, он видел всегда одно и то же – мусор и какие-то щепочки. Исключение представляли следы прикомандированного к розыску младшего милиционера Грищенко. Грищенко обладал прекрасными английскими ботинками военного образца с круглыми шипами на подметке и каблуке. Такими ботинками 3-4 месяца назад торговали в Одессе белые и интервенты. Ботинки оставляли на дорожной пыли и грязи красивые отпечатки, позволявшие судить о передвижениях Грищенко по базарной площади. Отпечатки петляли по всей площади, пересекали ее во всех направлениях, но особенно густо было испещрено ими пространство вокруг рундуков, торговавших с недью. Учась понимать трудный язык следов, новый начальник часто бродил опустив голову по площади, вглядываясь в следы Грищенко и стараясь разгадать причины, которые побуждали младшего милиционера столь усердно колесить вокруг рундуков. Грищенко очень понравился новому начальнику. Если бы природа захотела создать идеального младшего милиционера, она не смогла бы сделать его лучше. Грищенко обладал необыкновенными способностями в своем деле. Вскоре после приезда в Севериновку новый начальник поехал с ним в соседнее село, изобиловавшее самогонными заводами. Была лунная ночь, спящее село лежало у их ног. Разглядывая с пригорка панораму села, начальник испытывал серьезные затруднения. Он не знал, как отличить хаты, внутри которых работают самогонные аппараты, от хат, где этих аппаратов нет. К его удивлению, Грищенко, втянув ноздрями воздух, уверенно направил бричку в один из дворов, где они и обнаружили самогонный аппарат. Покончив с этим делом, они выехали на улицу, и Грищенко, снова понюхав воздух, обнаружил второй аппарат. Замечательное обоняние было у Грищенко. Он безошибочно улавливал запах дыма, вьющегося из труб тех хат, где гнали самогон, никогда не смешивая его с дымом, который клубился над хатами, где пекли, например, хлебы.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Казачинский. Глава из повести «Зеленый фургон». Читает Владимир Левашов.

Можно было объяснить, что севериновские самогонщики до сих пор спасались от гибели. Не менее замечательным было у Грищенко и осязание. На его правой руке сохранились только два пальца – указательный и мизинец. Остальные были обрублены при неизвестных обстоятельствах. Всякий другой не смог бы показать и фигу столь изуродованной рукой, похожей на рогач, которым вытягивают из печки горшки. Грищенко же своей двупалой рукой творил чудеса. Погрузив ее в спекулянтский воз, он никогда не вытаскивал ее пустой. Его коричневые цепкие пальцы обязательно выуживали оттуда то квадратные куски подошвенной кожи, то верхний товар – головки, халявки или заготовки, то пачки с табаком, то осьмушки чая, то коробочки с сахарином, то еще что-нибудь из дефицитных предметов, запрещенных в те времена к вывозу из города. Слух о подвигах Грищенко пошел так далеко, что спекулянты стали объезжать Севериновку стороной. Что касается других младших милиционеров, хотя и пятипалых, но менее способных, то они считали сверхъестественную чувствительность грищенковских пальцев результатом его уродства. При ранении якобы были задеты какие-то нервы и сухожилия его правой руки, и это сообщило им почти электрические свойства. Со своей стороны, Грищенко должен был признать превосходство нового начальника, как человека со средним образованием, в тех случаях, когда надо было составлять протоколы и акты осмотра найденных у дорог трупов. В то неспокойное время трупы у дорог находили часто. Новый начальник прекрасно составлял эти акты. Вначале он указывал положение трупа относительно стран света, затем следовало описание позы, в которой смерть застигла жертву, и ран, которые ей были нанесены. Наконец, перечислялись улики и вещественные доказательства, найденные на месте преступления. Обычно достоверно было известно только положение трупа относительно стран света. Лежит он, например, головой к юго-востоку, а ногами к северо-западу или как-нибудь иначе. Но талант нового начальника проявлял себя с наибольшей силой именно там, где ничего не было известно. Несмотря на однообразие обстоятельств и мотивов преступлений, все это были крестьяне, убитые на дороге из-за пуда муки, кожуха и пары тощих коней, догадки и предположения, вводимые им в акты, отличались бесконечным разнообразием. В одном и том же акте иногда содержалось несколько версий относительно виновников и мотивов убийства, и каждая из этих версий была разработана настолько блестяще, что следствие заходило в тупик, так как ни одно из них нельзя было отдать предпочтение. В глазах начальства эти акты создали ему репутацию агента необыкновенной проницательности. В уезде от него ожидали многого. Успехи нового начальника в этой области были тем более поразительны, что до приезда в деревню он никогда не видел покойников. В семье его считали юношей чрезмерно впечатлительным и поэтому всегда старались отстранить от похорон. Но что были корректные, расфранченные городские покойники по сравнению с этими степными трупами? Грищенко был первым человеком в Севериновке, который разгадал характер нового начальника. От зоркого глаза Грищенко не укрылось, что каждый раз, когда молодому начальнику приходилось вступать в объяснение с Анной Семеновной, на загорелом лице его проступала легкая краска. Вскоре после этого Грищенко установил, что таинственные разъезды начальника на кобыле Каханочки
не имеют никакого другого повода, кроме болезненной застенчивости, заставляющей его искать уязвимость.

0: единение, мучительно стесняться и избегать людей малознакомых. Грищенко понял, что под грозной внешностью начальника скрывается натура робкая, доверчивая и деликатная. Недели через две все в Северинке, и Грищенко, и Анна Семеновна, и виднейшие самогонщики местечка, любившие посудачить в свободные часы на крылечке уголовного розыска, называли нового начальника по имени – Володей. Северинцы поняли, что на этот раз дело обойдется даже без желтых сапог, которые они уже собирались справлять ему всем местечком. Самогонные заводы остановлены было на текущий ремонт до выяснения характера нового начальника, задымили в Северинке так, как они никогда еще не дымили.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Александра Казачинского «Зеленый фургон».
0: Глава вторая. Однажды Володя возвращался с Поташенкова хутора, куда его вызывали по пустяковому делу о краже кур и гусей. Осмотр курятника не дал ничего существенного. Картина деревенского преступления, как всегда, оказалась скудной и невыразительной. В ней не было ни одной детали, которая могла бы дать пищу воображению. Опустошенный сарайчик со следами недавнего пребывания в нем кур и гусей, сломанная дверка да несколько перьев, выпавших из петушиного хвоста в тот момент, когда злоумышленники извлекали птицу из курятника. Вот и все, что увидел Володя на месте преступления. Он составил протокол, приобщил перья к вещественным доказательствам и покинул хутор. В этот день в Северинке был базар, и Грищенко усердно подгонял лошадей. Грищенко очень любил базары. Лошади бежали проворной рысцой. Это была особая порода лошадей. Мелкие, узкогрудые, животастые коники гнедой масти. Они ничем не отличались бы от других лошадей, если бы не сургучные печати, привешенные к их жидким хвостам. Гнедые коники являлись вещественными доказательствами и в качестве таковых несли на себе номер дела и печати, подтверждающие их особое юридическое состояние. Вещественные доказательства лишены свойств обыкновенных вещей. Их нельзя ни продавать, ни покупать, ни дарить, ни тем паче отчуждать в свою пользу. Однако в первые месяцы существования Северинского уголовного розыска вещественные доказательства как бы меняли свою юридическую природу. Происходило это благодаря единственному свойству, которое еще связывало эти предметы с круговоротом жизни. Вещественные доказательства разрешалось выдавать во временное пользование. Это был патриархальный обычай, свято соблюдавшийся всеми предшественниками Володи. Такой порядок казался совершенно естественным. Грищенко, например, даже был искренне убежден, что вся деятельность Северинской милиции должна сводиться к добыванию вещественных доказательств, что они – конечная цель всей работы уголовного розыска и милиции. К тому же он считал, что все в жизни временно, и все, чем мы располагаем в этом мире, по существу находится у нас во временном пользовании. Володя был очень смущен, когда 8 младших милиционеров во главе с Грищенко подали ему заявление: «Просим выдать во временное пользование по 1 фунту постного масла из камеры вещественных доказательств». Но еще больше был смущен сам Грищенко, когда узнал о реформе, намеченной Володей в отношении конфискованного самогона. Узнав от Володи о предстоящем уничтожении самогона, он неправильно истолковал намерения нового начальника и поэтому спросил, плотоядно хихикая: «А закуска, товарищ начальник, е?» Но ему пришлось увидеть небывалое. Ароматная желтоватая струя лилась на землю, обертываясь в пыль. Она растекалась длинными языками, орошая облюбованное милиционерами местечко в глубине двора за сарайчиком. Точно это не высокосортный первач, а бог знает что. И Грищенко, едва сдерживая стоны, должен был расписаться на акте уничтожения. Затем наступила очередь самогонных баков и змеевиков, из которых многие поражали своим техническим совершенством. Это было воспринято в местечке как гибель культуры. Весть о необычайном событии разнеслась по району. Вся округа погрузилась в горестное недоумение. Самогонщики были вне себя. Это ставило на голову всю их политику. Обрадовался только местный доктор. Он сейчас же пришел к Володе и стал просить, чтобы конфискованный самогон передали в больницу, где давно уже не было спирта. С этого дня весь самогон шел в больницу. Влекомая вещественными доказательствами, бричка уже въезжала в местечко, когда со стороны базарной площади послышалась стрельба. Через минуту мимо Володи и Грищенко промчался новый открытый зеленый фургон. Молодой парень стоял на нем во весь рост, широко расставив ноги в залатанных штанах. Балансируя на ухабах, он нахлестывал разъяренных вороных жеребцов. Едва Володя успел позавидовать этому умению жителя степи, сам он не смог бы устоять и на подводе, едущий шагом, как зеленый фургон скрылся в клубах пыли. Грищенко задумчиво посмотрел ему вслед и, не ожидая распоряжений, погнал гнедых к базару. Через минуту бричка выехала на площадь. Базар был завален арбузами всех сортов: херсонскими, монастырскими, днепровскими, венками репчатого лука, синими баклажанами, нежно-розовыми глечиками, в которых вода остается прохладной в самый жаркий день, новыми просяными вениками и другими малопитательными и недефицитными предметами. Это был, так сказать, видимый базар. Внутри этого видимого базара существовал другой базар, невидимый, который и являлся главным. На невидимом базаре торговали салом, сахаром, кожей. Это был нервный базар с торговлей из-под полы, вспышками паники, конфискациями и неожиданной стрельбой. Базар 1920 года. У въезда в постоялый двор гудела большая толпа. Из толпы навстречу бричке выскочил волосной милиционер Кондрат Жменя, запихивая на ходу новую обойму в свою трехлинейную винтовку. Кондрат Жменя оглашал воздух бранью. Она сотрясала все его существо, мешая бежать, стрелять и говорить. Тем не менее, хотя и с помощью одних только ругательств, Жменя быстро и точно описал Володе происшедшее. Только что на глазах у всего народа, под носом у него, волосного милиционера Кондрата Жмени, в двух шагах от районной милиции и уголовного розыска, известный всему району дерзкий вор-красавчик угнал фургон и пару лошадей. Володе не надо было объяснять, кто такой красавчик. О поимке красавчика он мечтал со дня своего приезда в Северяновку. Едва услышав это имя, Володя выскочил из брички. «Где стоял фургон?» — спросил он взволнованно. Он бросился к месту, указанному жменей, упал на колени и стал разглядывать дорожную пыль сквозь увеличительное стекло. Толпа затихла и с уважением следила за его действиями. Вокруг стояли немцы в черных чиновничьих фуражках и двубортных твинчиках, из-под которых виднелись бархатные фиолетовые нагрудники, молдаване в длинных рубашках, расшитых красным и зеленым, украинские девчины, замотанные белыми платочками по самые глаза, чинные местечковые самогонщики, одетые по-городскому. Володя видел только их сапоги, попадавшие иногда в фокус его двояко выпуклые линзы. Грищенко куда-то исчез. Володя ползал уже минуты две, но успел разглядеть только несколько непереваренных конскими желудками овсинок. От этого занятия его отвлек протиснувшийся сквозь толпу Грищенко.
2: «Шо вы тут шукаете, товарищ начальник? Це ж одно сміття», — сказал он по-украински.
0: Со всеми Грищенко разговаривал по-русски, а с Володей почему-то только по-украински.
2: «Чему же вы шукаете тут вещественные доказательства?» — добавил он.
0: В его словах звучал льстивый оптимизм, с помощью которого он старался отвлечь внимание начальника от зажатого под мышкой круглого румяного кныша. Происхождение кныша не оставляло сомнений, а быстрота, с которой он появился, была почти сверхъестественной. Но Володя, как зачарованный, продолжал разглядывать землю, на которой запечатлелся невидимый след преступления.
3: «Прямо счастье, что толпа не затоптала следы», — сказал он. «Они нам расскажут, куда скрылся красавчик».
2: «Красавчик?» — удивился Грищенко. «Да мы ж бачили. До Одессы подался красавчик».
0: «То есть как бачили? Почему до Одессы?» — уставился на него Володя.
2: «Зеленый фургон у крыницы мы бачили? Бачили. Хлопца на том фургоне мы бачили? Бачили. Та то ж красавчик и був».
0: От изумления Володя чуть было не выронил увеличительное стекло. «В погоню!» — крикнул он и бросился к бричке.
2: «В какую погоню?» — холодно спросил Грищенко, не трогаясь с места. «А коней напувать?»
0: «Да ты же их напувал на хуторе!» — удивился Володя. Гнедые стояли понурившись. Их обвислые старческие губы едва не касались широких плоских копыт. Рыжеватая шерсть была как бы побита молью. Вместо хвостов торчали черные резиновые репки, почти лишенные волос. Понятие «погони» было чуждо их опыту и их физической организации. Гнедые занимали такое же место среди лошадей, как паровоз серии «Фита» среди паровозов.
3: «Грищенко», — сказал Володя, сильно покраснев, «я приказываю тебе немедленно отправиться со мной в погоню».
0: Грищенко понял, что погоня неизбежна. Он засунул кныш в козлы, под сиденье, где хранились уздечки, цепной тормоз для спуска с крутого косогора и запасной шкворень, влез на сиденье и, глухо чертыхаясь, вытянул гнедых по бокам кнутовищем. Через минуту бричка выкатилась на шлях, по которому они только что въезжали в местечко.
1: Мы читали главы из повести Александра Казачинского «Зеленый фургон». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Фрагмент из книги издательства «Вече. 100 великих тайн древнего мира». Читает Денис Беспалый.
1: Каким оружием владели древние? Фольклорист Принстонского университета Нью-Джерси Эдриана Мейер, автор вышедшей осенью 2003 года книги «Греческий огонь, отравленные стрелы и скорпионовые бомбы. Биологические и химические войны в античном мире», утверждает, что отважные и благородные воины знаменитой поэмы Гомера использовали в битвах Троянской войны стрелы, пропитанные змеиным ядом. Объединив и сопоставив свидетельства более 50 греческих и латинских авторов с данными археологических раскопок, Мейер пришла к выводу, что в античные времена использовалось биологическое и химическое оружие, не менее ужасное, чем в 20 веке. Ядовитый мед, отравленная вода, скорпионовые бомбы, удушающий газ, зажигательные смеси, аналог современного напалма, широко применялись в сражениях. Среди жертв, равно как и среди адептов древних биохимических войн, оказались такие исторические личности, как, например, Ганнибал, Юлий Цезарь, Александр Великий и многие другие. Самое раннее упоминание об использовании яда содержится в описании одного из подвигов героя греческих мифов Геракла. Он пропитал свои стрелы ядом Лернейской гидры, став таким образом создателем первого в истории человечества химического оружия, описанного в литературе. Илиада, в которой тоже упоминается химическое оружие, была создана примерно в 700 году до нашей эры. А события, о которых идет речь в этой поэме Гомера «Война между греками и троянцами», происходили в 1250 году до нашей эры. В поэме описана легендарная 10-летняя осада Трои греческим царем Менелаем, который пытался вызволить свою жену Елену из рук ее похитителя Париса. Некоторые эпизоды Илиады косвенно свидетельствуют о том, что во время сражений применялось биологическое оружие, несмотря на то, что прямо Гомер об этом нигде не говорит. Когда Менелай был ранен стрелой троянцев, лекарь сделал ему кровопускание, и из раны стала медленно истекать черная кровь. Этот способ лечения человека, укушенного ядовитой змеей или раненого отравленной стрелой, был распространен и в реальной жизни, пишет в своей книге Эдриана Мейер. Вне всяких сомнений, именно яд змеи, которым были смазаны стрелы противников, вызвал такое медленное истечение густой, очень темной крови из раны греческого царя. В Древней Греции для изготовления смертельного оружия использовали яд гадюк. Он долго сохранял свои свойства, даже будучи высушенным. То, что сейчас мы называем биологическим оружием, было использовано войнами древности, говорит Роберт Фейглес, переводчик «Илиады» и глава отделения сравнительного литературоведения Принстонского университета. Мой самый любимый пример, подтверждающий это, — Одиссей. В качестве оружия он выбрал пропитанные ядом стрелы. Одиссей, прославленный стрелок из лука, был первым легендарным персонажем, использовавшим сок ядовитых растений для своих стрел, утверждает в своей книге Эдриана Мейер. Гомер поведал нам о том, как Одиссей отправился в Западную Грецию в поисках смертоносного растения, чтобы смазать его соком бронзовые наконечники своих стрел. Кстати, и сам Одиссей принял смерть от отравленного копья. Мейер считает, что античные воины часто пользовались стрелами, наконечники которых были смочены растительными или другими природными ядами. В те времена существовало по меньшей мере 2 дюжины видов растений, пригодных для этого. В тех же целях использовались ядовитые рыбы, лягушки, насекомые, навоз, смешанный с дурной кровью и тому подобное. Книга Эдриана Мейер является чрезвычайно важным вкладом в изучение истории химического и биологического оружия. Она убедительно доказала, что эти страшные способы ведения войн своими корнями уходят в древнейшие времена человеческой истории. Так отозвался о новой работе фольклориста, эксперт по биологическому и химическому оружию Марк Уиллис из Калифорнийского университета.
0: Мы читали фрагмент из книги издательства «Вече. 100 великих тайн древнего мира». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили Матяшева и Николай Полье в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские войска нанесли удары по военным объектам в Киеве. Среди пораженных целей – завод, выпускающий компоненты для ракет «Фламинго», и предприятие по разработке и сборке беспилотников. Также атакованы склад боеприпасов с термобарическими авиабомбами и снаряжением для тяжелых дронов, а также торгово-складской комплекс с деталями для дронов самолетного типа. Удару подвергся склад с 8000 кубометров топлива, логистический центр с товарами двойного назначения и военные склады в портах Черноморской и Южной. Только в России ядерные реакторы на быстрых нейтронах эксплуатируются в промышленном формате. Об этом заявил глава Росатом Алексей Лихачев. По его словам, госкорпорация совместно с Курчатовским институтом готовится приступить к созданию уникальной установки, которая обеспечит лидерство страны в термоядерных технологиях.
2: Отдельная тема, крайне важная, это проект технологии термоядерной энергетики. На сегодняшний день конкуренция в области управляемого термоядерного синтеза достигла апогея. Очень амбициозный проект реализуется в Европейском Союзе, в США, Великобритании, Китае. Совместно с Курчатовским институтом мы готовимся приступить к созданию уникального токамака с реакторными технологиями. Это наш пятый федеральный проект, и рассчитываем, что этот проект нам обеспечит реальные технологии. Логическое лидерство в этой самой наукоемкой атомной сфере.
1: Алексей Лихачев также говорил о том, что Росатом достиг договоренности о сооружении еще 17 атомных энергоблоков в 6 странах. По его словам, зарубежные проекты реализуются ритмично, в том числе в Иране, Индии и Бангладеш. Прокуратура Волгоградской области опротестовала решение суда о штрафе пенсионера за стрельбу по беспилотнику, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина стрелял по дрону, пытаясь его сбить, когда тот пролетал над его частным домом. Суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Попытка обжаловать приговор не увенчалась успехом. Теперь прокуратура области подала протест на судебные акты, считая, что действия пенсионера были оправданы крайней необходимостью. Права гражданина будут восстановлены. Болельщики тепло встретили российского полузащитника Алексея Батракова в Турции. Переход игрока в Галатасарай вызвал огромный резонанс. Прямую трансляцию с перелетом футболиста посмотрели 7 тысяч человек. Отмечается, что Галатасарай выкупил полузащитника московского «Локомотива» за 25 миллионов евро. Контракт рассчитан на 4 года. В Галатасарае рассчитывают, что российский игрок поможет команде в борьбе за выход из группы в Лиге Европы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
7: Река истории. История реки Ака.
8: Долгое время известный советский пианист Святослав Рихтер мечтал отдыхать и работать где-нибудь в глуши, подальше от цивилизации. Никаких соседей, телефона, электричества. Такое место нашлось в 7 километрах от Тарусы, на высоком берегу Оки. Там стояла крохотная избушка речного ведомства. Музыкант выкупил ее у пароходства, построил рядом жилой деревянный домик и перевез туда небольшой рояль.
9: Река меня вдохновляет. Я готов играть и сочинять неделями, до тех пор, пока не свалюсь.
8: Рихтер и вправду трудился сутки напролет. Он даже составил шуточную музыкальную программу под названием «День на Оке».
9: Начинать концерт ночью, немного Шумана или Брамса. На рассвете лучше Шуберта, он наверняка был жаворонком. К заутренне исполнять Баха. Если солнце сразу не выйдет, то хорошо бы сыграть Моцарта или Бетховена. Это объективно то настроение. Взгляд с другого берега.
8: Домик Рихтера на Оке сохранился до наших дней. Сегодня сюда привозят туристов на пароходе. Ведь именно здесь, на берегу могучей извилистой реки, талантливый пианист подготовил около десятка музыкальных сюжетов импровизаций для своих первых зарубежных гастролей. И его выступления тогда поразили весь мир.
7: Ака. Река истории. История реки.

0: История в письмах и воспоминаниях.
1: Из письма Александра Ивановича Куприна сестре Антона Павловича Чехова Марии. 24 апреля 1906 года, Санкт-Петербург. Право, мне вас не хватает. Шутки шутками, флирт флиртом, а я к вам совсем привязался. Вы такая ласковая, нежная, веселая и умная, хотя и колитесь. Скажите Ванечке Бунину, что я к нему вас не ревную. Всякого другого на его месте возненавидел бы, но ему великодушно прощаю. Ваш преданный друг Александр Иванович Куприн.
2: Радио «Звезда». Книга на ночь.
3: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
4: Глава пятая. Королевские мушкетеры и гвардейцы господина кардинала. У Д'Артаньяна в Париже не было ни одного знакомого, поэтому он на поединок с Атосом отправился без секунданта, намереваясь удовольствоваться секундантами противника. Впрочем, он заранее твердо решил принести храброму мушкетеру все допустимые извинения, не проявляя при этом, разумеется, слабости. Он решил это, опасаясь тяжелых последствий, которые может иметь подобная дуэль, когда человек полной силы молодости дерется с раненым и ослабевшим противником. Если он окажется побежденным, противник будет торжествовать вдвойне. Если же победителем будет он, его обвинят в вероломстве, скажут, что успех достался ему слишком легко. Впрочем, либо мы плохо обрисовали характер нашего искателя приключений, либо читатель должен был уже заметить, что Д'Артаньян был человек не совсем обыкновенный. Поэтому, хоть и твердя самому себе, что гибель его неизбежна, он не мог безропотно покориться неизбежности смерти, как сделал бы это другой, менее смелый и менее спокойный человек. Он вдумывался в различия характеров тех, с кем ему предстояло сражаться, и положение постепенно становилось для него ясней. Он надеялся, что, извинившись, завоюет дружбу Атоса, строгое лицо и благородная осанка которого произвели на него самое хорошее впечатление. Он льстил себя надеждой запугать Портоса историей с перевязью, которую он мог в случае, если не будет убит на месте, рассказать всем, а такой рассказ, преподнесенный в подходящей форме, не мог не сделать Портоса смешным в глазах друзей и товарищей. Что же касается хитроумного Арамиса, то он не внушал Д'Артаньяну особого страха. Если даже предположить, что и до него дойдет очередь, то Д'Артаньян твердо решил либо отправить его на тот свет, либо же ударом в лицо, как Цезарь советовал поступать с солдатами Помпея, нанести ущерб красоте, которой Арамис так явно гордился. Кроме того, в Д'Артаньяне жила непоколебимая решимость, основанная на советах его отца, сущность которых сводилась к следующему — не покоряться никому, кроме короля, кардинала и господина де Тревиля. Вот почему Д'Артаньян не шел, а летел по направлению к монастырю Дешо. Это было заброшенное здание с выбитыми стеклами, окруженное бесплодными пустырями, в случае надобности служившими тому же назначению, что и Преоклер. Там обыкновенно дрались люди, которым нельзя было терять время. Когда Д'Артаньян подходил к пустырю, находившемуся подле монастыря, пробило полдень. Атос ожидал его всего 5 минут, следовательно, Д'Артаньян был безукоризненно точен, и самый строгий судья в законах дуэли не имел бы повода упрекнуть его. Атос, которому рана причиняла еще тяжкую боль, хоть лекарь де Тревиля и наложил на нее свежую повязку, сидел на камне и ожидал противника, как всегда спокойный и полный благородного достоинства. Увидев Д'Артаньяна, он встал и учтиво сделал несколько шагов ему навстречу. Д'Артаньян со своей стороны приблизился к противнику, держа шляпу в руке так, что перо волочилось по земле. «Сударь», — сказал Атос, — «я послал за 2 моими друзьями, которые будут моими секундантами. Но друзья эти еще не пришли. Я удивляюсь их опозданию, это не входит в их привычки». «У меня секундантов нет», — — произнес Д'Артаньян. «Я только вчера прибыл в Париж, и у меня нет здесь ни одного знакомого, кроме господина де Тревиля, которому рекомендовал меня мой отец, имевший честь некогда быть его другом». Атос на мгновение задумался.
5: «Вы знакомы только с господином де Тревилем?» — спросил он.
4: «Да, сударь, я знаком только с ним».
5: «Вот так история», — проговорил Атос, обращаясь столько же к самому себе, как и к своему собеседнику. «Вот так история. Но если я вас убью, я прослыву пожирателем детей».
4: «Не совсем так, сударь», — возразил Д'Артаньян с поклоном, который не был лишен достоинства. «Не совсем так. Раз вы делаете мне честь драться со мною, невзирая на рану, которая, несомненно, тяготит вас».
5: «Очень тяготит, даю вам слово. И вы причинили мне чертовскую боль, должен признаться. Но я буду держать шпагу в левой руке, как делаю всегда в подобных случаях. Таким образом, не думайте, что это облегчит ваше положение. Я одинаково свободно действую обеими руками. Это создаст даже некоторое неудобство для вас. Левша очень стесняет противника, когда тот не подготовлен к этому. Я сожалею, что не поставил вас заранее в известность об этом обстоятельстве».
4: «Вы, сударь, — проговорил Д'Артаньян, — бесконечно любезны, и я вам глубоко признателен».
5: «Я право смущен вашими речами», — сказал Атос с изысканной учтивостью. «Поговорим лучше о другом, если вы ничего не имеете против». «Дьявол, как больно вы мне сделали, плечо так и горит».
4: «Если бы вы разрешили, — робко пробормотал Д'Артаньян. —
5: Что именно, сударь?»
4: «У меня есть чудодейственный бальзам для лечения ран. Этот бальзам мне дала с собой матушка, и я испытал его на самом себе».
5: «И что же?»
4: «А то, что не далее, как через каких-нибудь 3 дня вы, я в этом уверен, будете исцелены, а по прошествии этих 3 дней, когда вы поправитесь, сударь, я почту за великую честь скрестить с вами шпаги». Д'Артаньян произнес эти слова с простотой, делавшей честь его учтивости и в то же время не дававшей повода сомневаться в его мужестве.
5: «Клянусь Богом, сударь, — ответил Атос, — это предложение мне по душе. Не то чтобы я на него согласился, но от него за целую милю отдает благородством дворянина. Так говорили и действовали воины времен Карла Великого, примеру которых должен следовать каждый кавалер. Но мы, к сожалению, живем не во времена великого императора. Мы живем при почтенном господине кардинале, и за 3 дня, как бы тщательно мы не хранили нашу тайну, говорю я, станет известно, что мы собираемся драться, и нам помешают осуществить наше намерение».
6: «Да, но эти лодыри окончательно пропали, как мне кажется».
4: «Если вы спешите, сударь», — произнес Д'Артаньян с той же простотой, с какой минуту назад он предложил Атосу отложить дуэль на 3 дня, «если вы спешите, и если вам угодно покончить со мной немедленно, прошу вас, не стесняйтесь».
5: «И эти слова также мне по душе», — сказал Атос, приветливо кивнув Д'Артаньяну. «Это слова человека неглупого и, несомненно, благородного. Сударь, я очень люблю людей вашего склада и вижу, если мы не убьем друг друга, мне впоследствии будет весьма приятно беседовать с вами. Подождем моих друзей, прошу вас, мне некуда спешить, и так будет приличнее. Ах, вот один из них, кажется, идет».
4: Действительно, в конце улицы Вожерар в эту минуту показалась гигантская фигура Портоса.
7: «Как?» — воскликнул Д'Артаньян. «Ваш первый секундант, господин Портос?»
5: «Да. Это вам почему-нибудь неприятно?»
7: «Нет-нет. А вот и второй». Д'Артаньян повернулся в сторону, куда указывал Атос, и узнал Арамиса. «Как?» — воскликнул он, тоном, выражавшим еще большее удивление, чем в первый раз. «Ваш второй секундант, господин Арамис?»
5: «Разумеется. Разве вам не известно, что нас никогда не видят друг без друга, и что как среди мушкетеров, так и среди гвардейцев при дворе и в городе нас называют Атос, Портос и Арамис, или трое неразлучных? Впрочем, так как вы прибыли из Дакса или По...»
4: «Из Табра»,
5: — поправил Д'Артаньян. «Вам позволительно не знать этих подробностей».
7: «Честное слово», — произнес Д'Артаньян, — «прозвище у вас, милостивые государи, удачные, и история со мной, если только она получит огласку, послужит доказательством, что ваша дружба основана не на различии характеров, а на сходстве их». Портос, в это время подойдя ближе,
4: движением руки приветствовал Атоса, затем, обернувшись, замер от удивления, как только узнал Д'Артаньяна. Упомянем вскользь, что Портос успел за это время переменить перевязь и скинуть плащ.
6: «Так», — протянул он, — «что это значит?»
5: «Я дерусь с этим господином», — сказал Атос, указывая на Д'Артаньяна рукой и тем же движением, как бы приветствуя его.
6: «Но и я тоже дерусь именно с ним», — заявил Портос.
5: «Только в час дня», — успокоительно заметил Д'Артаньян. «Но и я тоже дерусь с этим господином», — объявил Арамис, в свою очередь приблизившись к ним.
4: «Только в 2 часа», — все так же спокойно сказал Д'Артаньян.
5: «По какому же поводу дерешься ты, Атос?» — спросил Арамис.
6: «Право, затрудняюсь ответить», — сказал Атос.
5: «Он больно толкнул меня в плечо. А ты, Портос?»
6: «А я дерусь просто потому, что дерусь», —
5: покраснев, ответил Портос. Атос, от которого ничто не могло ускользнуть, заметил тонкую улыбку, скользнувшую по губам гасконца.
7: «Мы поспорили по поводу одежды», — сказал молодой человек.
5: «А ты, Арамис?»
4: «Я дерусь из-за несогласия по одному богословскому вопросу», — сказал Арамис, делая знак Д'Артаньяну, чтобы тот скрыл истинную причину дуэли. Атос заметил, что по губам гасконца снова скользнула улыбка.
5: «Неужели?» — переспросил Атос.
4: «Да, одно место из блаженного Августина, по поводу которого мы не сошлись во мнениях», — сказал Д'Артаньян.
5: «Он бесспорно умен», — подумал Атос.
4: «А теперь, милостивые государи, когда вы все собрались здесь», — произнес Д'Артаньян, — «разрешите мне принести вам извинения». При слове «извинения» лицо Атоса затуманилось, по губам Портоса скользнула пренебрежительная усмешка, Арамис же отрицательно покачал головой.
5: «Вы не поняли меня, господа», — сказал Д'Артаньян, подняв голову. Луч солнца в эту минуту, коснувшись его головы, оттенил тонкие и смелые черты его лица.
4: «Я просил у вас извинения на тот случай, если не буду иметь возможности дать удовлетворение всем вам троим. Ведь господин Атос имеет право первым убить меня, и это может лишить меня возможности уплатить свой долг чести вам, господин Портос. Обязательство же, выданное вам, господин Арамис, превращается почти в ничто. А теперь, милостивые государи, повторяю еще раз, прошу простить меня, но только за это. Не начнем ли мы?» С этими словами молодой гасконец смело выхватил шпагу. Кровь ударила ему в голову. В эту минуту он готов был обнажить шпагу против всех мушкетеров королевства, как обнажил ее сейчас против Атоса, Портоса и Арамиса.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
4: Было 1:45. Солнце стояло в зените, и место, избранное для дуэли, было залито его палящими лучами.
5: «Жарко», — сказал Атос, в свою очередь обнажая шпагу. «А между тем мне нельзя скинуть камзол. Я чувствую, что рана моя кровоточит, и боюсь смутить моего противника видом крови, которую не он пустил».
4: «Да, сударь», — ответил Д'Артаньян, — «но будь это кровь пущена мною или другими, могу вас уверить, что мне всегда будет больно видеть кровь столь храброго дворянина. Я буду драться, не снимая камзола, как и вы».
6: «Вот это прекрасно!» — воскликнул Портос. «Но довольно любезности. Не забывайте, что мы ожидаем своей очереди».
5: «Говорите от своего имени, Портос, когда говорите подобные нелепости», — перебил его Арамис.
4: «Что до меня, то все сказанное этими двумя господами, на мой взгляд, прекрасно и вполне достойно двух благородных дворян».
5: «К вашим услугам, сударь», — проговорил Атос, становясь на свое место.
4: «Я ждал только вашего слова», — ответил Д'Артаньян, скрестив с ним шпагу. Но не успели зазвенеть клинки, коснувшись друг друга, как отряд гвардейцев кардинала под командой господина де Жюссака показался из-за угла монастыря.
7: «Гвардейцы кардинала!» — в один голос вскричали Портос и Арамис. «Шпаги в ножны, господа, шпаги в ножны!»
5: Но было уже поздно.
4: Противников застали в позе не оставлявший сомнения в их намерениях. «Эй!» — крикнул де Жусак, шагнув к ним и знаком приказав своим подчиненным последовать его примеру. «Эй, мушкетеры! Вы собрались здесь драться? А как же с эдиктами?»
6: «Вы крайне любезны, господа гвардейцы», — сказал Атос с досадой, так как де Жусак был участником нападения, имевшего место 2 дня назад. «Если бы мы застали вас дерущимися, могу вас уверить, мы не стали бы мешать вам. Дайте нам волю, и вы, не затрачивая труда, получите полное удовольствие».
4: «Милостивые государи», — сказал де Жусак, «я вынужден, к великому сожалению, объявить вам, что это невозможно. Долг для нас прежде всего. Вложите шпаги в ножны и следуйте за нами».
7: «Милостивый государь», — сказал Арамис, передразнивая де Жусака, «мы с величайшим удовольствием согласились бы на ваше любезное предложение, если бы это зависело от нас. Но, к несчастью, это невозможно. Господин де Тревиль запретил нам это. Идите-ка своей дорогой. Это лучшее, что вам остается сделать».
4: Насмешка привела де Жусака в ярость. «Если вы не подчинитесь, — воскликнул он, — мы вас арестуем».
6: «Их 5, — вполголоса заметил Атос, — а нас только 3. Мы снова потерпим поражение, или нам придется умереть на месте. Ибо, объявляю вам, побежденный я не покажусь на глаза капитану».
4: Атос, Портос и Арамис в то же мгновение пододвинулись друг к другу, а де Жусак поспешил выстроить своих солдат. Этой минуты было достаточно для Д'Артаньяна. Он решился. Произошло одно из тех событий, которые определяют судьбу человека. Ему предстояло выбрать между королем и кардиналом. И раз выбрав, он должен будет держаться избранного. Вступить в бой значило не подчиниться закону, значило рискнуть головой, значило стать врагом министра более могущественного, чем сам король. Все это молодой человек понял в одно мгновение. И к чести его мы должны сказать, он ни на секунду не заколебался.
7: «Господа», — сказал он, обращаясь к Атосу и его друзьям, «разрешите мне поправить вас. Вы сказали, что вас 3, но мне кажется, что нас 4».
8: «Но вы не мушкетер», — возразил Портос.
7: «Это правда», — согласился Д'Артаньян. «На мне нет одежды мушкетера, но душой я мушкетер. Сердце мое — сердце мушкетера. Я чувствую это и действую, как мушкетер».
4: «Отойдите, молодой человек!» — крикнул де Жусак, который по жестам и выражению лица Д'Артаньяна, должно быть, угадал его намерение. «Вы можете удалиться, мы не возражаем. Спасайте свою шкуру, торопитесь!»
6: Д'Артаньян не двинулся с места. «Вы в самом деле славный малый», — сказал Атос, пожимая ему руку.
4: «Скорей, скорей, решайтесь!» — крикнул де Жусак.
7: «Скорей!» — заговорили Портос и Арамис. «Нужно что-то предпринять».
6: «Этот молодой человек исполнен великодушия», — произнес Атос.
7: Но всех 3 тревожила молодость и неопытность Д'Артаньяна. «Нас будет 3, из которых 1 раненый, в придачу юноша, почти ребенок. А скажут, что нас было 4».
6: «Да, но отступить», — воскликнул Портос.
7: «Это невозможно», — сказал Атос. Д'Артаньян понял причину их нерешительности. «Милостивые государи, — сказал он, — испытайте меня, и клянусь вам честью, что я не уйду с этого места, если мы будем побеждены».
6: «Как ваше имя, храбрый юноша?» — спросил Атос.
7: «Д'Артаньян, сударь!»
6: «Итак, Атос, Портос, Арамис, Д'Артаньян! Вперед!» — крикнул Атос.
4: «Ну, как же, государи мои, — осведомился де Жусак, — соблаговолите вы решиться, наконец?»
6: «Все решено, сударь», — ответил Атос.
4: «Каково же решение?» — спросил де Жусак. «Мы будем иметь честь атаковать вас», — произнес Арамис, одной рукой приподняв шляпу, другой обнажая шпагу.
9: «Вот как? Вы сопротивляетесь?» — воскликнул де Жусак.
4: «1000 чертей! Вас это удивляет?» и все 9 сражающихся бросились друг на друга с яростью, не исключавшей, впрочем, известной обдуманности действий. Атос бился с неким Каюзаком, любимцем кардинала. На долю Портоса выпал Бекара, тогда как Арамис оказался лицом к лицу с 2 противниками. Что же касается Д'Артаньяна, то его противником оказался сам де Жуссак. Сердце молодого гасконца билось столь сильно, что готово было разорвать ему грудь. Видит Бог, не от страха, он и тени страха не испытывал, а от возбуждения. Он дрался, как разъяренный тигр, носясь вокруг своего противника, 20 раз меняя тактику и местоположение. Жюссак был, по тогдашнему выражению, мастер клинка, и притом многоопытный. Тем не менее он с величайшим трудом оборонялся против своего гибкого и ловкого противника, который, ежеминутно пренебрегая общепринятыми правилами, нападал одновременно со всех сторон, в то же время парируя удары, как человек, тщательно оберегающий свою кожу. Эта борьба, в конце концов, вывела де Жюссака из терпения. Разъяренный тем, что ему не удается справиться с противником, которого он счел юнцом, он разгорячился и начал делать ошибку за ошибкой. Д'Артаньян, не имевший большого опыта, но зато помнивший теорию, удвоил быстроту движений. Жюссак, решив покончить с ним, сделал резкий выпад, стремясь нанести противнику страшный удар. Но Д'Артаньян ловко отпарировал, и в то время как Жюссак выпрямлялся, гасконец, словно змея, ускользнул из-под его руки и насквозь пронзил его своей шпагой. Жюссак рухнул, как подкошенный. Освободившись от своего противника, Д'Артаньян быстрым и тревожным взглядом окинул поле битвы. Арамис успел уже покончить с одним из своих противников, но второй сильно теснил его. Все же положение Арамиса было благоприятно, и он мог еще защищаться. Бекара и Портос ловко орудовали шпагами. Портос был уже ранен в предплечье, Бекара — в бедро. Ни та, ни другая рана не угрожала жизни, и оба они с еще большим ожесточением продолжали изощряться в искусстве фехтования. Атос, вторично раненный Каюзаком, с каждым мгновением все больше бледнел, но не отступал ни на шаг. Он только переложил шпагу в другую руку и теперь дрался левой. Д'Артаньян, согласно законам дуэли, принятым в те времена, имел право поддержать одного из сражающихся. Остановившись в нерешительности и не зная, кому больше нужна его помощь, он вдруг уловил взгляд Атоса. Этот взгляд был мучительно красноречив. Атос скорее бы умер, чем позвал на помощь. Но взглянуть он мог и взглядом мог попросить о поддержке. Д'Артаньян понял и, рванувшись вперед, сбоку обрушился на Каюзака. «Ко мне, господин гвардеец! Я убью вас!» Каюзак обернулся. Помощь подоспела вовремя. Атос, которого поддерживало только его неслыханное мужество, опустился на одно колено. «Проклятие!» — крикнул он. «Не убивайте его, молодой человек! Я должен еще свести с ним старый счет, когда поправлюсь и буду здоров. Обезоружьте его, выбейте шпагу. Вот так. Отлично, отлично!» Это восклицание вырвалось у Атоса, когда он увидел, как шпага Каюзака отлетела на 20 шагов. Д'Артаньян и Каюзак одновременно бросились за ней. Один, чтобы вернуть ее себе, другой, чтобы завладеть ею. Д'Артаньян, более проворный, добежал первый и наступил ногой на лезвие. Каюзак бросился к гвардейцу, которого убил Арамис, схватил его рапиру и собирался вернуться к Д'Артаньяну, но по пути наскочил на Атоса, успевшего за эти короткие мгновения перевести дух. Опасаясь, что Д'Артаньян убьет его врага, Атос желал возобновить бой. Д'Артаньян понял, что помешать ему значило бы обидеть Атоса. И действительно, через несколько секунд Каюзак упал. Шпага Атоса вонзилась ему в горло. В это же самое время Арамис приставил конец шпаги к груди поверженного им противника, заставив его признать себя побежденным. Оставались Портос и Бекара. Портос дурачился, спрашивая у Бекара, который, по его мнению, может быть час, и поздравляя его с ротой, которую получил его брат в наварском полку. Но все его насмешки не вели ни к чему.
7: Бекара был один из тех железных людей, которые падают только мертвыми. Между тем пора было кончать. Могла появиться стража и арестовать всех участников дуэли, и здоровых, и раненых, роялистов и кардиналистов. Атос, Арамис и Д'Артаньян окружили Бекара, предлагая ему сдаться. Один против всех, раненый в бедро, Бекара все же отказался. Но Жюссак, приподнявшись на локте, крикнул ему, чтобы он сдавался. Бекара был гасконец, как и Д'Артаньян. Он остался глух и только засмеялся. Продолжая драться, он между двумя выпадами концом шпаги указал точку на земле. «Здесь», — произнес он, пародируя слова Библии, «здесь умрет Бекара, один из всех, и же были с ним».
9: «Но ведь их четверо против тебя одного! Сдайся! Приказываю тебе!»
7: «Раз ты приказываешь, дело другое», — сказал Бекара. «Ты мой командир, и я должен повиноваться». И внезапно, отскочив назад, он переломил пополам свою шпагу, чтобы не отдать ее противнику. Перекинув через стену монастыря обломки, он скрестил на груди руки, насвистывая какую-то кардиналистскую песенку. Мужество всегда вызывает уважение, даже если это мужество врага. Мушкетеры отсалютовали смелому гвардейцу своими шпагами и спрятали их в ножны. Д'Артаньян последовал их примеру, а затем, с помощью Бекара, единственного из гвардейцев, оставшегося на ногах, он отнес к крыльцу монастыря Жюссака, Каюзака и того из противников Арамиса, который был только ранен. Четвертый гвардеец, как мы уже говорили, был убит. Затем, позвонив в колокол у входа и унося с собой 4 шпаги из 5, опьяненные радостью, они двинулись к дому господина де Тревиля. Они шли, держась под руки, и занимали всю ширину улицы, заговаривая со всеми встречавшимися им мушкетерами. Так что, в конце концов, это стало похоже на триумфальное шествие. Д'Артаньян был в упоении. Он шагал между Атосом и Портосом, с любовью обнимая их. «Если я еще не мушкетер», — произнес он на пороге дома де Тревиля, обращаясь к своим новым друзьям, «я все же могу уже считать себя принятым в ученики, не правда ли?»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава шестая. Его Величество, король Людовик XIII. История эта наделала много шума. Господин де Тревиль вслух бранил своих мушкетеров и втихомолку поздравлял их. Нельзя было, однако, терять время. Следовало немедленно предупреждать.

0: Его Величество отличался чрезвычайной скупостью, то находился по этому случаю в прекрасном расположении духа.
1: «Подойдите-ка сюда, господин капитан!» — закричал он, еще издали заметив де Тревиля. «Подойдите, чтобы я мог хорошенько выбронить вас! Известно ли вам, что его высокопреосвященство явился ко мне с жалобой на ваших мушкетеров и так волновался, что после разговора даже слег в постель? Да что же это, головорезы, черти какие-то, ваши мушкетеры?»
0: «Нет, ваше величество», — ответил де Тревиль, с первых слов поняв, какой оборот примет дело. «Нет, как раз напротив, это добрейшие создания, кроткие, как агнцы, и стремящиеся, ручаюсь вам, только к одному, чтобы шпаги их покидали ножны лишь для службы вашему величеству. Но что поделаешь, гвардейцы господина кардинала всюду придираются к ним, и бедные молодые люди вынуждены защищаться хотя бы во имя чести своего полка».
1: «Послушайте, господин де Тревиль», — воскликнул король, — «послушайте, можно подумать, что речь идет о какой-то монашеской общине. В самом деле, дорогой мой капитан, у меня является желание лишить вас капитанского чина и пожаловать им мадемуазель де Шамро, которую я обещал сделать настоятельницей монастыря. Но не воображайте, что я поверю вам на слово. Меня, господин де Тревиль, называют Людовиком Справедливым, и вот мы сейчас увидим...»
0: «Именно потому, что я полагаюсь на эту справедливость, я терпеливо и с полным спокойствием буду ждать решения вашего величества».
1: «Подождите, подождите», — сказал король. «Я недолго заставлю вас ждать». Счастье в игре к этому времени начало изменять королю. Он стал проигрывать и был не прочь, да простят нам такое выражение, увильнуть. Через несколько минут король поднялся и, пряча в карман деньги, лежавшие перед ним на столе и почти целиком выигранные им, сказал: «Ловьевиль, займите мое место. Мне нужно поговорить с господином де Тревилем о важном деле. Ах, да, тут у меня лежало 80 луи, поставьте столько же, чтобы пострадавшие не пострадали. Справедливость прежде всего». Затем он повернулся к де Тревилю. «Итак, сударь», — заговорил он, направляясь с ним к одному из окон, — «вы утверждаете, что именно гвардейцы его высокопреосвященства затеяли ссору с вашими мушкетерами?»
0: «Да, ваше величество, как и всегда».
1: «Как же все это произошло, расскажите. Ведь вам, наверное, известно, дорогой мой капитан, что судья должен выслушать обе стороны».
0: «Господи, боже мой, все это произошло как нельзя более просто. Трое лучших моих солдат, имена их хорошо известны вашему величеству, имевшему не раз случай оценить их верность, а они, могу уверить, ваше величество, всей душой преданы своей службе. Итак, трое моих солдат, господа Атос, Портос и Арамис, собирались на прогулку вместе с одним молодым гасконцем, которого я как раз сегодня утром поручил их вниманию. Они собирались, если не ошибаюсь, в Сен-Жермен, и местом встречи назначили поляну около монастыря Дешо. Внезапно откуда-то появился господин де Жюссак в сопровождении господина Каюзака, Бекара и еще двух гвардейцев. Эти господа пришли сюда такой многочисленной компанией, по-видимому, не без намерения нарушить указы».
1: «Так-так, я только сейчас понял», — сказал король. «Они сами собирались здесь драться на дуэли».
0: «Я не обвиняю их, ваше величество, но, ваше величество, сами можете посудить, с какой целью пятеро вооруженных людей могут отправиться в такое уединенное место, как окрестности монастыря кармелиток».
1: «Вы правы, Тревиль, вы правы.
0: Но, увидев моих мушкетеров, они изменили намерение, и личная вражда уступила место вражде между полками. Вашему величеству ведь известно, что мушкетеры, преданные королю и только королю, исконные враги гвардейцев, преданных господину кардиналу».
1: «Да, Тревиль, да», — с грустью произнес король. «Очень печально видеть во Франции это разделение на два лагеря. Очень печально, что у королевства две головы. Но все это кончится, Тревиль, все это кончится. Итак, вы говорите, что гвардейцы затеяли ссору с мушкетерами».
0: «Я говорю, что дело, вероятно, произошло именно так, но ручаться не могу. Вы знаете, как трудно установить истину. Для этого нужно обладать той необыкновенной проницательностью, благодаря которой Людовик XIII прозван Людовиком Справедливым».
1: «Вы правы, Тревиль. Но мушкетеры ваши были не одни, с ними был юноша, почти ребенок».
0: «Да, ваше

0: Величество, и один раненый, так что трое королевских мушкетеров, из которых один был ранен, и с ними один мальчик, устояли против пятерых самых прославленных гвардейцев господина кардинала и даже уложили четверых из них. «Да ведь это победа!» — воскликнул король, просияв. «Полная победа!» «Да, ваше величество, столь же полная, как усе». «Четыре человека, из которых один раненый и один почти ребенок, — сказали вы?» Едва ли его можно назвать даже молодым человеком, но вел он себя во время этого столкновения так великолепно, что я возьму на себя смелость рекомендовать его вашему величеству. «Как его зовут?»
1: «Д'Артаньян, ваше величество. Это сын одного из моих самых старых друзей. Сын человека, который вместе с отцом вашего величества участвовал в войне добровольцем».
0: «И вы говорите, что этот юноша хорошо держался?» «Расскажите мне это поподробнее, Тревиль. Вы ведь знаете, что я люблю рассказы о войнах и сражениях».
1: И король Людовик XIII, гордо откинувшись, покрутил ус. «Ваше Величество», — продолжал де Тревиль, «как я уже говорил, господин Д'Артаньян еще почти мальчик, и, не имея чести состоять в мушкетерах, был одет как горожанин. Гвардейцы господина кардинала, приняв во внимание его крайнюю молодость и особенно то, что он не принадлежит к полку, предложили ему удалиться раньше, чем они произведут нападение».
0: «Вот видите, Тревиль», — перебил его король, — «первыми напали они».
1: «Совершенно верно, ваше величество, сомнений в этом нет. Итак, они предложили ему удалиться, но он ответил, что он мушкетер душой, всецело предан вашему величеству и, следовательно, остается с господами мушкетерами».
0: «Славный юноша», —
1: прошептал король. «Он действительно остался с ними, и, ваше величество, приобрели прекрасного воина, ибо это он нанес господину де Жусаку тот страшный удар шпагой, который приводит в такое бешенство господина кардинала».
0: «Это он ранил Жусака?» — воскликнул король. «Он? Мальчик? Это невозможно, Тревиль».
1: «Все произошло так, как я имел честь доложить вашему величеству».
0: «Жусак — один из лучших фехтовальщиков во всей Франции».
1: «Что ж, ваше величество, он наскочил на противника, превосходящего его».
0: «Я хочу видеть этого юношу. Тревиль, я хочу его видеть. И если можно сделать для него что-нибудь, то мы займемся этим».
1: «Когда ваше величество соблаговолит принять его?»
0: «Завтра в полдень, Тревиль».
1: «Привести его одного?»
0: «Нет, приведите всех четверых вместе. Я хочу поблагодарить их всех одновременно. Преданные люди встречаются нечасто, Тревиль, и преданность заслуживает награды».
1: «В полдень, ваше величество, мы будем в Лувре».
0: «С малого подъезда, Тревиль, с малого подъезда. Кардиналу незачем знать».
1: «Слушаюсь, ваше величество».
0: «Вы понимаете, Тревиль, указ — это все-таки указ, ведь драться, в конце концов, запрещено».
1: «Но это столкновение, ваше величество, совершенно выходит за обычные рамки дуэли. Это стычка, и лучшее доказательство — то, что их было пятеро, гвардейцев кардинала, против трех моих мушкетеров и господина Д'Артаньяна».
0: «Правильно», — сказал король. «Но все-таки, Тревиль, приходите с малого подъезда».
1: Тревиль улыбнулся. Он добился того, что дитя возмутилось против своего учителя, и это было уже много. Он почтительно склонился перед королем и, испросив его разрешения, удалился.
2: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Валентин Катаев. Рассказ «Человек с узлом». Читает Сергей Алексяк.
1: Я в последний раз затянулся и бросил папиросу. Окурок ударился об землю, вспыхнул и рассыпался красными искрами. С моря подул ветер и погнал по земле угольки. Потом они один за другим погасли, и только последний, самый большой, все еще продолжал бежать, подпрыгивая по кочкам. Но скоро погас и он. Судя по звездам, до смены оставалось еще часа два. Я был влюблен, и спать мне не хотелось. Но бессонная ночь утомляла, и мысли уже потеряли свою плавность, остроту, и приходили в голову, странно путаясь, обрываясь и меняясь. Мне хотелось, чтобы поскорее рассвело, кончилось дежурство и настал день. Мне поскорее хотелось увидеть ее. Моя любовь к ней была в том счастливом и лучшем периоде, когда уже не остается ни сомнений, ни колебаний, а только одна огромная нежность и томление. Мы еще не объяснились, но я медлил, и мне доставляло какое-то тяжелое наслаждение молчать и видеть, что с каждым днем ее глаза становятся все темнее и нежнее. Я боялся сказать ей это простое и обыкновенное слово «люблю» не потому, чтобы я сомневался в ней, и не потому, что моя любовь была понятной и без этого слова, а потому, что настоящее было так удивительно прекрасно в своей неопределенности, что становилось страшно одним словом нарушить его. Будущее могло быть сильнее, лучше, больше, но я знал и чувствовал, что нежнее и светлее настоящего оно быть не могло. Поэтому я молчал. Послышались шаги, и в воротах дачи, где я караулил сарай с гвоздями, за противоположным деревянным забором на звездном небе показалась фигура. Это был часовой соседнего поста Крейдич. Рядом с его головой и выше торчал большой острый нож японской винтовки. Он кашлянул. «Что, уже 3 часа есть?» — спросил он. «Не знаю, должно быть, есть. Еще долго стоять. А что, надоело?» «Чего там надоело? Я так. Папироски не найдется?» Я сказал, что найдется, подошел через ворота и дорогу к забору и протянул коробку. Он выбрал папиросу, размял ее пальцами, вставил в усы и, сделав руки ковшиком, стал закуривать. Вспыхнувший огонек выхватил из темноты скуластое лицо, наморщенный лоб, клочковатые усы и черный деревенский картуз, надетый козырьком на ухо. Потом часовой потоптался на месте. Видно, ему было неловко уходить сейчас же после того, как он закурил мою папиросу. «А у вас на посту все спокойно?» — спросил я. «Никто не копает?» Вечером под тот сарай, который он охранял, кто-то пытался подкопаться и подкопал довольно глубокий ход. «Слава богу, ничего», — ответил он. «Это только одна глупость. Что он там, вор, может узять? Ровным счетом ничего. Одно погнившее лазаретное белье. Да разве там ночью что-нибудь заметишь? Все чисто повозками заставлено». «Теперь и белье деньги стоит», — сказал я рассудительно. Он махнул рукой. «Какие деньги?» И отошел, унося с собой в темноту красную точку папиросы. Я поправил на плече ремень тяжелой и большой французской винтовки системы ГРА, но все-таки было неудобно. Давило на ключицу и затекла рука. Крупные осенние созвездия медленно и плавно передвигались. 5 огоньков Кассиопеи поднимались все выше и уже стояли над самой головой. Большая медведица отходила вправо, опускалась и, поворачиваясь, почти клюнула своими 3 крайними и широко расставленными звездами в темную землю. Млечный путь стал бледным, прозрачным и почти совсем невидимым. Юпитер поднялся высоко над морем и, подобно маленькой луне, отражался в воде серебристо-молочным длинным столбом от горизонта до самого берега. Деревья и трава стояли, не шевелясь, черные и неподвижные. Электрическая лампочка над воротами горела под жестяным блюдечком красноватым утомленным огнем. Стена дома, мотоциклет и земля, озаренная ею, казались какими-то ненастоящими, мертвыми. Я опять стал думать. Теперь я уже думал не о своей любви и не о счастье, а о себе и о ней. И она представлялась мне такой, какой я видел ее несколько дней тому назад. Она тогда сидела рядом со мной на кургане в степи, прямо против заходящего солнца, за последней станцией дачного трамвая. На закате с моря по-осеннему дул сильный свежий ветер, и ей было холодно. Она обхватила обнаженными до локтей руками колени, наклонилась вперед и смотрела прищуренными глазами сквозь густые перепутанные ресницы на солнце. Ветер трепал, как флаг, ее тонкую белую кофточку, фланелевую юбку и шевелил завитками волос, падавших на затылок и уши из-под ловко повязанного шелкового, лилового, с коричневыми треугольниками платка. На ее загорелых руках совсем по-детски лоснились тонкие волосики. Очень низкое розовое, но еще лучистое солнце ласково и нежно золотило их. Ветер, скользя, свистел в сухих коричневых стеблях трав. Она сказала: «Смотрите, море как плюшевое. Кажется, что если провести по нему пальцем против шерсти, останется такая полоска. Понимаете?» «Понимаю», — ответил я рассеянно, думая о другом. Потом она сняла с головы платок и закрыла мне им лицо. Платок заполоскало на ветру, и сквозь его блестящий, сияющий шелк все было лилово и ярко. Заходящее солнце, степь, пыль и игрушечный автомобиль, бегущий по шоссе. От платка очень тонко пахло чем-то хорошим и волнующим. «Вероятно, ее волосами». «Чудесно», — сказал я. Она отняла платок от моего лица, и у меня в глазах еще долго плавали синие пятна с коричневыми треугольниками. А когда закрывал глаза, то коричневые пятна с синими треугольниками. Мне опять захотелось поскорее ее увидеть. Ветер подул острее и холодней, ночь дрогнула всеми своими созвездиями и стала меняться в утро. Тусклее горела лампочка над воротами, мертвее становилась стена, озаренная ею. Мелкие звезды таяли, и оставались только самые большие и яркие. Под Юпитером, над тем местом, откуда поднялся и он сам, показалась новая, большая, холодная и ясная звезда, будто Юпитер вытащил ее за собою из моря на ниточке. От новой звезды в воде тоже встал молочно-серебристый столб. «Утренняя звезда», — подумал я, и вдруг мне захотелось спать. Ресницы отяжелели, сильно потянули вниз, по телу пробежала сладкая истома, и мысли спутались. Я подошел к мотоциклету и присел возле него на землю. Делая усилия, чтобы не уснуть, я еще смутно видел, как над морем светлела полоса, как море становилось темным и синим, как деревья начинали трепетать зеленеющими ветвями. Потом меня что-то сильно толкнуло, и мне показалось, что через мой мозг быстро и коротко продернули несколько красных звенящих шнурков. Я проснулся и услыхал отчаянные и тревожные свистки. «Должно быть у Крейдича на посту что-нибудь», — подумал я, и, схватив винтовку на отвес, бросился в ворота. Уже было розово и светло, и пахло утренней пылью и росой. Кровь сильно прилила к рукам и голове, и ноги стали крепкими и быстрыми. Я выбежал за ворота и посмотрел вдоль улицы налево, туда, где был пост Крейдича. Там кончались дачи, и начинался пологий глинистый обрыв. Никого не было, но зато послышался топот сапог и громкий голос Крейдича. «Стой! Стой!» Я побежал к обрыву на крик. Над обрывом показалась низкая, оборванная и смешная фигура человека с огромным узлом. Человек вдавил голову в плечи и на бок, ухватил огромный узел руками сверху, перед собой и бежал, что есть силы, к спуску. За ним гнался Крейдич с винтовкой и кричал: «Стой! Стой!» Человек с узлом добежал до обрыва и стал сбегать по спуску. Спуск шел в шагах в 25 от меня. Вор был так близко, что я ясно видел его напряженное, низколобое, грязное и тупое лицо. «Стой!» — закричал и я. Он не повернул головы и продолжал бежать. Внезапно во мне что-то случилось. Кровь отлила от сердца к ногам, голова стала холодной, ледяной, и я почувствовал, что бледнею от ненависти к этому бегущему по заячьи человеку. «А, сволочь!» — закричал я и вскинул винтовку. Не торопясь, я посадил на мушку голову бегущего и стал рассчитывать, насколько нужно взять вперед, чтобы не промахнуться. Какое-то новое жгучее чувство толкало меня в сердце, и я пьянел от этого чувства. Вор еще приблизился. «Готово!» — подумал я. Покрепче прижал ложе к плечу, надавил головой на него, чтобы выдержать толчок. Не спуская глаз с мушки и двигая винтовку так, чтобы бегущий человек не соскочил с нее, я спустил курок. Затвор тупо металлически щелкнул, и в ту же секунду я вспомнил, что забыл, идя на пост, зарядить ружье. И когда я отнимал его от плеча, вор, должно быть, заметил меня. Хотел повернуть, споткнулся и покатился вместе с узлом по земле. Я и Крейдич с двух сторон подбежали к нему и насели. Потом на наши свистки сбежались караульные. Я помню, как вору скрутили за спину руки и как Крейдич ударил его два раза кулаком по скуластому землистому лицу и сказал: «Ишь, сукин сын! Ты будешь красть, а мы за тебя отвечай? Застрелить тебя надо, как собаку, вот что!» Я смотрел на его низкую оборванную фигуру, босые переминающиеся ноги с черными ногтями, на сморщенный лоб, сузившиеся от страха глаза, на лиловые от холода губы, и мне было как-то странно и не по себе. И я вдруг ясно представил себе, что было бы, если бы, идя на пост, я зарядил винтовку. Я бы, наверное, его убил. Он бы, наверное, тогда лежал ничком возле этого грязного узла с бельем. На затылке у него была бы маленькая черная дырочка, и на земле стыла лужа крови. Руки и ноги его постепенно бы бледнели, синели и становились холодными, твердыми, как у того солдата, который был убит на моих глазах в бою 11 июля 1917 года в Румынии под высотой 1001. Солнце уже успело подняться, и море под ним горело розовым серебром. Сараи, сады, дачи были теплого телесного цвета, а на земле лежали длинные, влажные, холодные тени. Я дрожал и не знал, от чего я дрожу. От холода или от чего другого.
0: Мы читали рассказ Валентина Катаева «Человек с узлом». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности атомных электростанций. Об этом заявил Владимир Путин. Президент добавил, что наша страна единственная в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики.
2: Атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных профессионалов, без преувеличения предмет гордости нашей страны. Россия единственная, наверное, страна в мире, обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станции. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом.
1: Россия планирует расширить географию размещения энергоблоков АЭС внутри страны, подчеркнул глава государства. Российские войска нанесли очередной удар по военной логистике Украины в Черном море, сообщили в Министерстве обороны. Так, в порту Черноморск ударными беспилотниками были поражены два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами для нужд противника. По данным военных экспертов, порт Черноморск является ключевым логистическим узлом, через который осуществляется перевалка западного вооружения и военной техники. Систематические удары по инфраструктуре направлены на срыв этих поставок и подрыв логистических цепочек противника, добавили в оборонном ведомстве. Губернатор Тульской области заступился за девочку, которая нарисовала смешариков на детской площадке. Дмитрий Миляев призвал администрацию Болохова не наказывать ребенка за творческий порыв. Он подчеркнул, что порядок важен, но не стоит доводить до абсурда. Вместо того, чтобы пугать ребенка, нужно помочь ему развить талант. Например, провести конкурс рисунков на асфальте, предложил губернатор. Ранее местные власти обратились в полицию по факту порчи спортивного покрытия. Глава региона пообещал направить усилия администрации в правильное русло. В Пекине пройдут показы шести фильмов, которые стали лауреатами первой открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Организатором этого события выступил Российский фонд культуры. Открытие программы состоится с показа российской картины Андрея Зайцева под названием «Двое в одной жизни, не считая собаки». Зрители также смогут увидеть фильмы из Сербии, Белоруссии, ЮАР, Венесуэлы и Китая. Приз в номинации «Лучший фильм» получила китайская лента «Против течения», создатели которой были удостоены якутского бриллианта весом в 10 карат стоимостью $1 миллион. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Дубна. Пик Тяпкина. Самые высокие горы в СССР было принято называть словом «пик». Например, пик Ленина или пик коммунизма. Понятно, что все эти пики расположены на Памире, в Таджикистане. Но пик Тяпкина? Откуда такое в подмосковном городе Дубна? И чем знаменит тот самый, простите, Тяпкин?
1: Имя на карте.
2: Дубна стала городом, когда в 1956 году здесь открыли Объединенный институт ядерных исследований. Правда, и до этого события на этом месте работали лаборатории, директором которых был академик Михаил Григорьевич Мещеряков. Он много сделал и для будущего института, и для науки, и, конечно, для комфортной жизни ученых-сотрудников. Современники отзывались о нем с уважением и между собой нарекли его хозяином. Суровым, но справедливым. А другим он и не мог быть. Воевал в Финскую и Великую Отечественную, защищал Ленинград, вместе с Курчатовым создавал советское ядерное оружие, был первым и единственным советским физиком, которого Соединенные Штаты пригласили на испытание своей атомной бомбы на острове Бикини. Невероятно! А уже после была Дубна, строительство института и грандиозный проект синхроциклотрона, предшественника знаменитого советского коллайдера синхрофазотрона.
1: Имя на карте.
2: Рассказывают, что в те времена в Дубне жил и работал замечательный физик-ядерщик профессор Алексей Алексеевич Тяпкин. Профессор обожал горные лыжи. И при любом удобном случае вместе с детьми уезжал на Кавказ кататься. Только вот директору, академику Михаилу Григорьевичу Мещерякову, частые отлучки Тяпкина совсем не нравились. В один прекрасный день потерявший терпение директор вызвал профессора к себе в кабинет. Напоил чаем, а затем устроил ему грандиозную выволочку. Категорически запретил выезжать из Дубны и с этого дня заниматься физикой и только физикой, а не черт знает чем. Профессор Тяпкин растерялся. «А как же дети мои? Они же так любят кататься с гор!» Директор нахмурился, а потом сказал: «Вы занимаетесь физикой, а о детях я позабочусь». На следующий день на опушку Дубнинского городского парка пригнали несколько бульдозеров. Они насыпали гору 20-метровой высоты, с которой вполне можно было кататься на лыжах. Горожанам, и взрослым, и детям гора, созданная по приказу директора Мещерякова, очень полюбилась. И они назвали ее «Пик Тяпкина» в честь профессора, любителя горных лыж. На карте она отмечена яркой зеленой точкой. Дубна. Пик Тяпкина.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Наконец мы собрались пораньше утром, то есть часу в 9, отдать визит молодым людям Авелло и Кармена. Под этой учтивостью крылся умысел осмотреть королевскую сигарную фабрику и купить сигар. Кучер привез нас в испанский город, на квартиру отца Авелло, редактора здешней газеты. Мы вошли под ворота, накрытый двор, и очутились в редакции. В углу под навесом, у самых ворот, сидели двое или трое молодых людей, должно быть сотрудники, один за особым пюпитром, по-видимому, главный, и писали. Тут же неподалеку тагалы складывали листы только что отпечатанные газеты. Старший сотрудник говорил по-французски. Мы спросили Авелло и Кармена. Он сказал, что они уже должны быть на службе, в администрации сборов. И послал за ними тагала, а нас попросил войти вверх, в комнаты, и подождать с минуту. Мы вошли по деревянной, чистой, лощеной лестнице темного дерева прямо в бесконечную галерею-залу, убранную очень хорошо, с прекрасными драпри, затейливой, новейшей мебелью. Везде уголки с диванами, патте, столики, уставленные безделушками, как у редактора хорошего журнала. Тагалка встала из-за работы и пошла сказать о нас господам. Через минуту появилась высокая, полная старушка с седой головой, без чепца, с бледным лицом, черными, кротко мерцавшими глазами, с ласковой улыбкой, вся в белом, совершенно старинный портрет, бежавший со стены картинной галереи. Это редакторша. Мы раскланялись и заговорили. Она по-испански, мы сначала по-французски, потом по-английски, но это ровно ни к чему нас не повело. Или, пожалуй, повело к креслу только, которое указала старуха, прося сесть. Мы повторили опыт объясниться, но также безуспешно. Старушка, наконец, ушла, сказав нам что-то, вероятно, прося подождать. Мы подождали 5 минут, употребив это время на рассматривание залы. Между прочим, мы видели и тут, в полу, такие же щели, как и в фонде. Потолок тоже весь собран из небольших дощечек, выбеленных мелом. Видно, землетрясение, не шутят здесь, и всех держат в постоянном страхе. Но эти наблюдения наскучили нам, и мы решили уйти. На цыпочках благополучно выбрались мы из залы, сошли с лестницы и в дверях наткнулись на Авелло и Кармена. Они воротили нас, усадили, подали сигар, предлагая позавтракать, освежиться, и потом показали вчерашнюю газету, в которой был сделан приятный отзыв о нашем фрегате, о приеме, сделанном там испанцам, и прочее. Мы напомнили им обещание показать нам фабрику и помочь купить сигар. Авелло пошел к своему отцу и, вратясь, велел закладывать карету. Он почти насильно усадил нас туда, вместе с собой и Кармена, а нашему кучеру велел ехать за нами. Фабрика — огромное квадратное здание в предместье Бинондо. В 2 этажа, с несколькими флигелями, пристройками, со многими воротами и дверями, с большим двором внутри. У главных ворот Авелло поговорил с караульными, и те нас не пустили. Тут подъехал таможенный офицер верхом. Авелло обратился к нему, и тот не пустил.
3: «Этого можно было бы добиться и без протекции», — заметил я барону. «Все говорили, что надо иметь билет от фабричной дирекции. Мы отправились туда, к счастью, недалеко. И после хождения по разным комнатам и отделениям, наконец, получили записку и отправились. Тут еще караульные стали передавать ее из рук в руки, оглядывать со всех сторон. Понесли вверх, и 5 минут какой-то старый тагал принес назад, а мы пока жарились на солнце». Впрочем, это последнее обстоятельство относилось более к кучеру и лошадям, потому что сами мы сидели в карете. Тагал пригласил нас идти. С нами пошел еще один из караульных. По мере того, как мы шли через ворота, двором и по лестнице, из дома все сильнее и чаще раздавался стук, как будто множество молотков. Мы прошли несколько сеней, заваленных кипами табаку, пустыми ящиками, обрезками табачных листьев и тому подобного.
2: Потом поднялись вверх и пошли в длинную залу с таким же жиденьким потолком, как везде, поддерживаемым рядом деревянных столбов. В зале, на полу, перед низенькими длинными деревянными скамьями сидело рядом до 600 или 700 женщин-тагалок от 15-летнего возраста до зрелых лет. У каждой было по круглому гладкому камню в руках, а рядом на полу лежало по куче листового табаку. Эти дамы выбирали из кучи по листу, раскладывали его перед собой на скамье и колотили каменьями так неистово, что нельзя было не только слышать друг друга, даже мигнуть. Сколько голов повернулось к нам, сколько черных лукавых глаз обратилось на нас. Все молчали, никто ни слова, но глазами действовали сильно, а руками еще сильнее. Вероятно, они заметили по нашим гримасам, что непривычным ушам неловко от этого стука, и приударили, что было сил. Большая часть едва удерживала смех, видя, что вместе с усиленным стуком усилились и страдальческие гримасы на наших лицах. Это для них было неожиданным развлечением, кокетством в своем роде. Молодые мои спутники не очень, однако ж, смущались шумом. Они останавливались перед некоторыми работницами и ухитрялись как-то не только говорить между собой, но и слышать друг друга. Я хотел было спросить у Кармена, но не слыхал и сам, что сказал. К этому еще вдобавок в зале разливался запах какого-то масла. Конечно, табачного, довольно неприятный. Но вот уж мы выходим из залы. Сейчас это кончится, утешал я себя. Мы в самом деле вышли, но опять в другую, точно такую же залу. За ней в дальней перспективе видна была еще зала. С каждым нашим шагом вперед открывались еще и еще. «Да сколько же тут женщин?» — спросил я, остановившись в маленьком пустом промежутке между двух зал. «От 8 до 9 тысяч», — сказал Авелло. «Что вы?» «Да, нынешний губернатор хочет увеличить и улучшить фабрику. Очень выгодно». 8-9 тысяч», — повторил я в изумлении, глядя на эти большей частью недурные головки и коричневые лица, сидевшие плотными рядами, как на смотре. Во всех залах повторялся тот же маневр при нашем появлении, то есть со стороны индианок. Сначала взгляды, любопытство, потом усиленный стук и подавляемые улыбки. С нашей рассеянные взгляды, страдальческие гримасы и нетерпение выйти. Впрочем, на фабрике соблюдается строгое приличие. Индианки не смеются, не разговаривают, им предоставлено только право стучать. Говорят, они тут очень скромно ведут себя. Для этого приняты все меры. Кроме 2-3 старых тагалов да 2-3 чиновников-надзирателей, тут нет ни одного мужчины. В других комнатах одни старухи скатывали сигары, другие обрезывали их, третьи взвешивали, считали и так далее. Мы не ходили по всем отделениям. Довольно и этого образчика. В последней комнате, перед выходом за бюро, сидел Альфарадор, заведующий одним из отделений. Он говорил по-английски и, прежде всего, узнав, что мы русские, сказал, что есть много заказов из Петербурга. Потом объяснил, что он несколько месяцев назад выписан из Гаваны, чтобы ввести гаванский способ свертывать сигары вместо манильского, который, оказывается, по многим причинам неудобен. Он сказал, что табак манильский отнюдь не хуже гаванского и что здесь только недостает многих приемов приготовления и, между прочим, свертка нехороша. Он много важности придавал свертке, говорил даже, что она изменяет до некоторой степени вкус самого табака. «Вот 2 сигары одного табака и разных сверток. Попробуйте», — сказал он, сунув нам в руки по 2 полена из табака. «Это лучшие сорта. Одна свернута по-гавански, круче и косее. Другая по-здешнему, прямо. Одна сделана сегодня, другая вчера», — заключил он, как будто для большей похвалы сигарам. Я вертел в руках 2 сигары с крайней недоверчивостью. «Сделаны вчера, сегодня», — говорил я, — «нашел чем угостить». И готов был бросить за окно, но из учтивости спрятал в карман с намерением бросить, лишь только сяду в карету. «Нет-нет, покурите», — настаивал Альфарадор. «Нечего делать, я закурил». и вдруг заструился легкий благовонный дым. Сигара, к удивлению моему, закурилась легко. Табак был прекрасный, хотя пепел и не совсем бел. «Да, это прекрасная сигара», — сказал я. «Нельзя ли купить таких?» «Нет, это гаванской свертки. Готовых нет. Недели через две можно», — прибавил он тише, оборачиваясь спиной к нескольким старухам, которые в этой же комнате на полу свертывали сигары. «Я могу вам приготовить несколько тысяч. Мы едва ли столько времени останемся здесь. Отчего же их в магазине нет?» — сказал я. «Здешние женщины привыкли к своей свертке. И оттого по гаванскому способу работают медленно. Вот теперь покурите другую сигару, здешней свертки». Я закурил, и та хороша, хотя в самом деле не так, как первая. Или это так показалось, потому что Альфрадор подсказал? «Ну нельзя ли таких?» — спросил я. «Таких и гораздо меньше второго сорта вы найдете в магазине. А обрезанных с обеих сторон сигар можно найти там?» «Черут? Пленти, о, пленти, много», — отвечал он. «То третий и четвертый сорт, обыкновенные, которые все курят, начиная от Индии до Америки, по всему Индийскому и Восточному океанам. В самом деле, мы в Сингапуре, в Китае, других сигар, кроме черут, не видали. Альфрадор обещал постараться приготовить сигары раньше двух недель и дал нам записку для предъявления при входе, когда захотим его видеть». Мы ушли, поблагодарив его, потом господа Авелло и Кармена, и поехали домой, очень довольные осмотром фабрик, любезными испанцами, но без сигар.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Дома мы узнали, что генерал-губернатор приглашает нас к обеду. Парадное платье мое было на фрегате, и я не поехал. Я сначала пожалел, что не попал на обед в испанском вкусе, но мне сказали, что обед был длинен, дурен, скучен, что испанского на этом обеде только и было, что сам губернатор, да херес. Губернатора я видел на прогулке, с жокеями в коляске, со взводом улан. Херес пивал, и потому я перестал жалеть». Вечером я предложил в своей коляске место французу, живущему в отеле, и мы отправились далеко в поле через Сан-Мигель, оттуда заехали на Эскольту в наше вечернее собрание, а потом к губернаторскому дому на музыку. На площади кругом сквера стояли экипажи. В них сидели гуляющие. Здесь большей частью гуляют сидя. Я не последовал этому примеру, вышел из коляски и пошел бродить по площади. Какой вечер! Что за вид! Церковь и ратуша облиты были лунным светом, а дворец прятался в тени. Бронзовая статуя стояла, как привидение в блеске лунных лучей. Как кроток и мягок этот свет! Какая нега в теплом воздухе! И вдобавок ко всему, прекрасная музыка! Здесь 8 полковых оркестров и, кроме того, множество частных. До 300! Сказал кто-то. Пошутил, верно. А кто знает, может быть и правда. Говорят, здесь только и делают, что танцуют, и нам бы предстояло множество вечеров и собраний, если бы мы пришли не постом. Танцуют здесь. Вот, говорят, с инквизицией уничтожились все пытки в Испании. Нет, не все. Даже музыкой заниматься. И то жарко. А они танцуют. Музыканты все тагалы. Они очень способны к искусствам вообще. У них отличный слух. В полках их учат будто бы без нот. Не знаю, сколько правды во всем этом, но знаю только, что игра их сделала бы честь любому оркестру, где бы то ни было, чистотой, отчетливостью и выразительностью. Оркестры один за другим становились у дворца, играли 2-3 пьесы и потом шли в казармы. Играли много, между прочим, из Верди, которого здесь предпочитают всем. Я не успел разобрать, почему. За его оригинальность, смелость или только потому, что он новее всех. Последний оркестр, оглашая звуками торжественного марша узкие, прятавшиеся в тени улицы, шел домой. Экипажи зашевелились и помчались по разным направлениям.
3: Мы с французом выехали из крепости опять на взморье, промчались по опустевшему кольсаду и вернулись в город. Он просил у одного дома выпустить его. «J'ai un petit visite à faire». «Я должен сделать маленький визит». Пропел он своим фальцетто и скрылся в дверь. В это же время вверху у окна мелькнул очерк женской головы и захлопнулись жалюзи. Я никого не застал в отеле. Одни уехали на рейд, другие на вечер, на который Кармена нас звал с утра. Третьи залегли спать. Я сел за письма. Наконец мы собрались к миссионерам и поехали в дом португальского епископа. Там у молодого миссионера застали и миссионера Динанкура, епископа в китайском платье, и еще монаха с знакомым мне лицом. Настоятель августинского монастыря по-французски не говорит, но все разумеет. Так рекомендовал нам его епископ. Я вспомнил, что это тот самый монах, которого я видел в коляске на прогулке за городом. Нам подали сигар, и епископ, приветливо и весело, как настоящий француз, начал после 2-3 вопросов, которые сделал нам о нашем путешествии, рассказывать о себе. Он сказал, что живет 20 лет в Китае, заведует христианской паствой в провинции Чжэцзян, в которой считается до 15 миллионов жителей. Он говорит, что цифра 300 миллионов, которую определяют народонаселение Китая, не преувеличена. В его провинции есть несколько городов, где считают от 2 до 3 миллионов жителей. И, между прочим, знаменитый город Сучэу. «А сколько христиан?» – спросил я. «До 500 тысяч во всем Китае». «Мало», – сказал я. «Да, немного. Но теперь обращение пошло скорее», – отвечал епископ, «особенно в среднем и низшем классах. Главное препятствие встречается в буддийских бонзах и в ученых. На них ничего не действует. Одни слепые фанатики, другие педанты, схоластики. Они в мертвой букве видят ученость и свет. Вся трудность состоит в том, чтобы уверить их, что мы пришли и живем тут для их пользы, а не для выгод. Они представить себе этого не могут и не верят. Вот христианским миссионерам, может быть, скоро предстоят новые подвиги», — сказал я, «возобновить подавленное христианство в Японии, которое не сегодня, так завтра непременно откроется для европейцев». «Акуп де канон, месье, акуп де канон». «Только с помощью пушек», — прибавил епископ. В это время прервали нас два монаха, иезуиты, кажется. Они вошли, преклонили перед епископом колено, приняли благословение и сели. Епископ пригласил нас к себе на квартиру в монастырь святого Августина. Монастырь занимает большой угол в испанском городе и одной стороной обращен к морю. Это настоящее аббатство, обширное, с галереями, бесконечными коридорами, кельями, в которых можно потеряться. Мы отдохнули в квартире епископа, а настоятель ушел на короткую молитву в церковь по звону колокола. Нам предложили было завтрак, но мы отказались. Вскоре настоятель воротился и принес только что присланное к нему официальное объявление от губернатора, что испанская королева разрешилась от бремени дочерью. Он скрылся опять, а мы пошли по сводам и галереям монастыря. В галереях везде плохая живопись на стенах, изображения святых и портреты испанских епископов, живших и умерших в Маниле. В церковных преддвериях видны большие картины какой-то старой живописи. «Откуда эта живопись здесь?» – спросил я, показывая на картину, изображающую обращение святого Павла. Ни епископ, ни наш приятель, молодой миссионер, не знали. Они были только гости здесь. По узенькой извилистой лестнице вошли мы прямо на хоры главной церкви и были поражены тонкостью и изяществом деревянной резьбы, которая покрывала все стены на хорах. Кафедру, орган, все. Дерево темное, с нежными оттенками. «Кто это работал?» — спросил я с изумлением. «Уже ли из Европы привезли? В Европе это буазери стоило бы неимоверных цен. Все индийцы, тагалы», — сказали они. «Вон, смотрите, они работают и теперь. Церковь пострадала от землетрясения в прошедшем году,
2: И ее теперь поправляют. И живопись здесь все тагалов же. Я бросил беглый взгляд на образа. Нет, живопись еще в младенческом состоянии у тагалов. В музыке, лепных и резных работах они далеко впереди. Что касается до картин, то они мало чем лучше тех, что у нас иногда продают на тротуаре, на улицах. «Но ведь это в Маниле», — сказал молодой миссионер, прочитавший, должно быть, у меня на лице впечатление от этих картин. «Между дикими индийцами, которые 300 лет назад были почти звери...» «Да, но 300 лет назад», — сказал я, — «и этот храм, ровесник стенам города. Можно бы, кажется, украсить его живописью соотечественников Мурильо».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Мы пошли вниз. Епископ показывал местами трещины по стенам, местами обвалившуюся штукатурку, раздвинувшиеся столбы, все следы землетрясения. «Да разве часто бывают они?» — спросил я. «Каждый год что-нибудь добывает. Хоть немного, слегка», — сказал он. «Вот и иезуитская церковь лежит теперь вся в развалинах». Войдя в большую церковь, епископ, а за ними молодой миссионер, преклонили колено, сложили на груди руки, поникли головами и на минуту задумались. Потом встали и начали опять живо разговаривать. Это была лучшая церковь в Маниле, по их словам. Она в самом деле хороша. Прекрасные размеры главного и побочного пределов кажут ее больше, нежели она есть. Она очень хорошо освещена сверху. Свет от алтаря разливается ровно до самых дальних углов. Если б не тагальская живопись, то можно было бы увлечься этими стройными высокими арками, легким куполом. Но живопись мешает, колет глаза. Так и преследуют вас эти яркие, то красные, то синие пятна. Скульптура еще больше. Является какое-то аристократически болезненное раздражение нервов. Нужды нет, что вам говорят, чье это произведение. Никакой терпимости, никакого снисхождения нет в человеке, когда оскорблено его эстетическое чувство. Вдобавок к этому еще все стены и столбы арок были заставлены тяжелыми и мрачными иконостасами с позолотой, тогда как стиль требует белых, чистых пространств с редким и строго обдуманным размещением картин высокого достоинства. Бывают примеры, что архитектура здания подавляет или поглощает живопись, а здесь наоборот. Я старался не смотреть на живопись и не спускал глаз с буазерий. Потом нас повели в ризницу. Перед ней в комнате стояли лавки, пюпитры. Это что-то вроде класса для тагалов. Несколько их сидело тут с флейтами и кларнетами. Они бросились к руке епископа, как все тагалы, которые встречались нам на дворе, на дороге к монастырю. Некоторые становились на колени. Епископ велел музыкантам сыграть что-нибудь. Они заиграли что-то вроде марша, но не совсем стройно, не совсем чисто, особенно после того, что мы слышали у дворца. «Видно, их учат по нотам. Не они ли расписывали церковь?» — подумал я. Мы с бароном дали артистам денег и ушли. Сначала в ризницу, всю заставленную шкафами, с церковной утварью. Везде золото, куда ни поглядишь. Потом пошли опять в коридоры, по кельям. Везде до нас долетали звуки флейт и кларнетов. Артисты от избытка благодарности не могли перестать сами собой, как испорченная шарманка. Мы проходили мимо дверей с надписями «Эконом», «Ризничий» и остановились у эконома. «C'est un bon enfant». «Он добрый малый», — сказал епископ. «Зайдем к нему немного отдохнуть. У него отличное пиво, месье», — прибавил молодой миссионер нежным голосом. Они постучались, и нам отпер дверь пожилой монах, весь в белом, волосы с проседью, все лицо в изломанных чертах, но не без доброты. Келья была темна, завалена всякой всячиной, узлами, ящиками. Везде пыль, мебель разнохарактерная. В углу из-за пестрого занавеса выглядывала постель. На большом круглом столе лежали счеты, реестры, за которыми мы и застали эконома. Он через епископа спросил нас кое-что о путешествии, надолго ли приехали, а потом, не хотим ли мы чего-нибудь. «Пиво!» — сказали оба француза. Монах засуетился и велел тагалу вскрыть бывший тут же где-то в углу два ящика и подать несколько бутылок английского эрю и портера. Но прежде всего подал огромный поднос с сигарами. Каких тут не было. Всяких размеров и сортов, и гаванской, и манильской свертки. Вот где водятся хорошие-то сигары в Маниле. Мы сидели с полчаса. Говорил все епископ. Он рассказывал о Чусанском архипелаге и называл его перлом Китая. «Климат, почва, как в раю», — выразился он. «Я жил там 8 лет», — продолжал он. «Там есть колония ирландских католиков. Они имеют значительное влияние на китайцев. Вели много европейских обычаев и живут прекрасно. Чусанские китайцы снабжают почти все берега Китая рыбой, за которой выезжают на несколько тысяч лодок далеко в море. При этой цифре меня взяло сомнение. Я хотел выразить его барону Криднеру и вдруг выразил в рассеянности по-французски. Эта рассеянность произошла от того, что епископ, не знаю почему, ни с того ни с сего, принялся рассказывать о Чусане по-английски. «Да, несколько тысяч», — подтвердил настойчиво епископ по-французски. От эконома

0: я увидел у него на стене прекрасную небольшую картину «Снятие со креста и Божью Матерь». Я отдохнул на этой живописи от всех виденных картин. Напрасно я старался прочесть имя живописца. Едва видно было несколько белых точек на темном фоне. Откуда эта картина? Из Италии, из монастыря. Вот все, что я узнал о ней. Опять по извилистой лестнице поднялись мы в рекреационную залу. Это была длинная, крытая галерея с окошками на три стороны. Пол простой, деревянный, полированный, так и ходил под ногами. Все в запустении. Видно, что никто не бывает здесь. Ни на одно кресло сесть нельзя. Пыль лежала густыми слоями. Можно подумать, что августинцы совсем не любят отдыхать, а проводят все время в трудах и богомолии. Посредине стоял бильярд для моциона. У окон на треножнике поставлена большая зрительная труба. Вид из окошек в самом деле прекрасный. С одной стороны весь залив перед глазами, с другой — испанский город, с третьей — леса и деревни. И они не сидят здесь день и ночь, не наслаждаются ничем этим. Мы едва оторвались от окошек. Епископ по очереди сыграл с нами обоими на бильярде и оказался не слабым игроком. Обратясь спиной к дверям, я вдруг услышал шелест женского платья, мягкую походку, живо оборачиваюсь, белые кисейные блузы. Толпа августинцев, человек 12, все молодые, с сигарами. Одни немного заспанные, с горячими щеками, другие с живым взглядом, с любопытством смотрели на нас, пришельцев издалека, и были очень внимательны. К сожалению, никто из них не знал никакого другого языка, кроме испанского. «Мы виноваты, что не можем говорить с вами», — сказали они через молодого француза. «Русские говорят по-французски, по-английски и по-немецки. Нам следовало бы знать один из этих языков. Мы говорили бы и по-испански, если бы Испания была поближе к нам», — отвечал я. Вдруг послышались пушечные выстрелы. «Это суда на рейде салютуют в честь новорожденной принцессы». Мы поблагодарили епископа и простились с ним. Он проводил нас на крыльцо и сказал, что непременно побывает на рейде. «Не хотите ли к испанскому епископу?» — спросил миссионер, но был уже час утра, и мы отложили до другого дня. «Что они здесь делают, эти французы?» — думал я, идучи в отель. «Епископ говорит, что приехал лечиться от приливов крови к голове. В Нинпо, говорит, жарко, как будто в Маниле холоднее, а молодой все ездит по окрестным Пуэбло по каким-то делам».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
0: Мы рано поднялись на другой день, в воскресенье, чтобы побывать в церквах. Заехали в три церкви. Между прочим, в Манильский собор, старое здание постройки 16-го столетия. Он только величиной отличается от других приходских церквей. Украшения в нем так же безвкусны, живопись так же дурна, как и в церкви предместья, и в монастырях. Орган плох, а в других церквах он заменяется виолончелью и флейтой. Одна церковь, впрочем, лучше других, побогаче, чище, светлее. В ней мало живописи и тусклой позолоты. Она не обременена украшениями. И прихожане в ней получше, чище одеты и приличнее на вид, нежели в других местах. Испанцев в церквах совсем нет. Испанок немного больше. Все метисы, тагалы, да заезжие европейцы разных наций. Мы везде застали проповедь. Проповедники говорили с жаром, но этот жар мне показался поддельным. Манеры и интонация голоса у всех заученные. После обедни мы отправились в цирк смотреть петушиный бой. Нам взялся показать его француз Р., живший в трактире, очень любезный и обязательный человек. Мы заехали за ним в отель. Цирков много. Мы отправились сначала в предместье Бинондо, но там не было никого, не знаю почему. Мы в другой, в предместье Тондо. С полчаса колесили мы по городу и, наконец, приехали в предместье. Оно все застроено избушками на курьих ножках,

0: Пелено тагалами. Француз дорогой подтвердил нам, что тагалы – самый счастливый народ в свете. «Они ни в чем не нуждаются», – сказал он. «Работают мало, и если выработают какой-нибудь реал в сутки, то есть восьмую часть талера, около 14 копеек серебром, то им слишком довольно на целый день. Индиец купит себе рису, банан у него есть, сладкий картофель или таро тоже, обед готов. Еще останется ему на что купить кокосовой водки. Испанцы обходятся с ними хорошо, кротко, и тагалы благословляют свою участь. Конечно, они могли бы быть еще деятельнее, следовательно, жить в большем довольстве, не витать в этих хижинах, как птицы. Но для этого надо бы, чтобы и повелители их, то есть испанцы, были подеятельнее. А они стоят друг друга. Тель метр, тель вале. Каков поп, таков и приход. Тоже подтвердил накануне и епископ. «Ах, если бы Филиппинские острова были в других руках», — сказал он. «Какие сокровища можно было бы извлекать из них? Но испанцы бездельники, ленивы, очень ленивы», — прибавил он со вздохом. «От нового губернатора маркиза Новичелиса ждут много доброго. Он затевает разные реформы. Ему дано больше прав и власти, нежели его предшественникам. Он нечто вроде вице-короля. Повод к увеличению его власти подали некоторые опасения насчет духовенства, влияние которого стало слишком ощутительно в этой колонии. Слухи об этом дошли до метрополии, притом индийцы на прочих островах стали пошаливать. Незадолго перед нашим прибытием они на острове Минданао умертвили человек 20 солдат. Потребовались строгие меры, и то судно, которое мы встретили в Анжере, везло новые войска. На том же судне был и Кармена, с которым мы увиделись как с старым знакомым. В губернаторе находят пока один недостаток. Он слишком исполнен своего достоинства, гордится древностью рода и тем, что жена его — первая штатс-дама при королеве. От этого он важничает, как петух. Но вот и цирк, вот и петух. Цирк — это исполинская бамбуковая клетка, в какую сажают попугаев, вся сквозная. Снаружи издалека можно видеть, что в ней делается. В ней три яруса галереи для зрителей, а посредине — круглая арена для бойцов. Крыша коническая, сплетена тоже из бамбуковых жердей, и потому сквозная. Но в ней, сверх того, есть несколько люков для воздуха. Мы с трудом пробрались сквозь толпу народа ко входу, заплатили по реалу и вошли в клетку. Зрителей было человек до 500 в самой клетке, да человек 1000 около. Посредине не зрители, а участники. У всякого под мышкой был петух. Публика вся состояла из тагалов, китайцев и метисов. Мы пробрались в верхнюю галерею и с трудом отыскали три свободные места. Женщинам нельзя сидеть в этих сквозных галереях, особенно в верхних этажах. Поэтому в цирке были только мужчины да петухи. Ни женщин, ни кур, ни одной. Но зато какое множество петухов! Какое свирепое, непрерывное пение раздавалось в клетке и около нее. На арене ничего еще не было. Там ходил какой-то распорядитель из тагалов, в розовой кисейной рубашке, и собирал деньги на ставку и за пари. Я удивился, с какой небрежностью индийцы бросали пригоршни долларов, между которыми были и золотые дублоны. Распорядитель раскладывал деньги по кучкам на полу на песке арены. На ней в одном углу на корточках сидели тагалы с петухами, которым предстояло драться. Вот явились двое тагалов и стали стравливать петухов, сталкивая их между собой, чтобы показать публике степень силы и воинственного духа бойцов. Петухи немного было надулись, но потом равнодушно отвернулись друг от друга. Их унесли, и арена опустела. «Что это значит?» — спросил я француза. «Петухи не внушают публике доверия, и оттого никто не держит за них пари». Из угла отделились двое смуглых состязателей и стали также стравливать бойцов, держа их за хвост, чтобы они не подрались преждевременно. Петухи надулись, гребни у них побагровели, Они только что бросились один на другого, как хозяева растащили их за хвосты. Петухи были надежны. Между зрителями обнаружилось сильное волнение. Толпа заколебалась, поднялся говор, как внезапный шум волн. И шел крещендо, усиливаясь. Все протягивали друг другу руки с долларами. Перекликались, переглядывались, предлагали пари. Кто за желтого, кто за белого петуха. И к нам протянулось несколько рук. Нас трогали со всех сторон, за плечи, за спину, предлагая пари. Между тем хозяева петухов сняли с стальной шпоры, прикрепленные к одной ноге бойца, кожаные ножны. Распорядитель подал знак, все умолкло. Петухов бросили друг на друга. Один из них воспользовался первой минутой свободы, хлопнул три раза крыльями и пропел, как будто хотел душу отвести. Другие, менее терпеливые, поют, сидя у хозяев подмышками. Пропев, он обратился было к своим мирным занятиям, начал искать около себя на полу, чего бы поклевать, и поскреб раза два землю ногой. Но хозяин схватил его, погладил, дернул за подбородок и бросил на другого, который рвался из рук хозяина. Тогда у обоих борцов образовались из перьев около шеи манжеты. Оба нагнули головы и стали метить друг в друга. Долго щетинились они, наконец, оба вспрыгнули вдруг, и один перескочил через другого. И тотчас же опять построились в боевую позицию. И опять нагнулись. Потом раза три сильно сшиблись, полетело несколько перьев по сторонам. Опять один перескочил через другого, царапнул того шпорой. Другой тоже перескочил и царапнул противника так, что он упал на бок, но в ту же минуту встал и с новой яростью бросился на врага. Тут уж ничего больше разобрать было нельзя. Рыцари дрались в общей свалке, сшибались часто и сильно впивались друг другу в гребень. То один повалит другого, то другой первого. «Это все и у нас увидишь каждый день в любой деревне», — сказал я барону. «Только у нас при таком побоище обыкновенно баба побежит с кочергой или кучер с кнутом разнимать драку, или мальчишка бросит камешком». Вскоре белый петух упал на одно крыло, вскочил, побежал, хромая, упал опять и, наконец, пополз по арене. Крыло волочилось по земле, оставляя дорожку крови. Всякий раз при сильном ударе того или другого петуха раздавались отрывистые восклицания зрителей. Но когда побежденный побежал, толпа завыла дико, неистово, продолжительно, так что стало страшно. Все привстали с мест, все кричали. Какие лица, какие страсти на них! И все это по поводу петушьей драки? «Нет, этого у нас не увидите», — сказал барон. «Действительно, этот момент был самый замечательный для постороннего зрителя».
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Юлиан Семенов, фрагмент из романа «17 мгновений весны», читает Александр Клюквин.
1: 17 марта 1945 года, 22 часа 57 минут. Они встретились в ночном баре, как и было условлено. Какая-то шальная девка привязалась к Штирлицу. Девка была пьяная, толстая и беспутно красивая. Она все время шептала ему: «О нас, математиках, говорят, как о сухарях. Ложь! В любви я Эйнштейн. Я хочу быть с вами, седой красавец». Штирлиц никак не мог от нее отвязаться. Он уже узнал связняка по трубке, портфелю и бумажнику. Он должен был наладить контакт, но никак не мог отвязаться от математички. «Иди на улицу», — сказал Штирлиц. «Я скоро выйду». Связник передал ему, что центр не может настаивать на возвращении Юстаса в Германию, понимая, как это сложно в создавшейся ситуации и чем это может ему грозить. Однако, если Юстас чувствует в себе силы, то центр, конечно, был бы заинтересован в его возвращении в Германию. При этом центр оставляет окончательное решение вопроса на усмотрение товарища Юстаса, сообщая при этом, что командование вошло в Государственный комитет обороны и Президиум Верховного Совета с представлением о присвоении ему звания Героя Советского Союза за разгадку операции «Кроссворд». Если товарищ Юстас сочтет возможным вернуться в Германию, тогда ему будет передана связь. Два радиста, внедренные в Потсдам и Веддинг, перейдут в его распоряжение. Точки надежны, они были законсервированы 2 года назад. Штирлиц спросил связника: «Как у вас со временем? Если есть 10 минут, тогда я напишу маленькую записочку. 10 минут у меня есть, я успею на парижский поезд, только я напишу по-французски», — улыбнулся Штирлиц, «левой рукой и без адреса. Адрес знают в центре, там передадут». «С вами страшно говорить», — заметил связник. «Вы ясновидящий». «Какой я ясновидящий?» Связник заказал себе большой стакан апельсинового сока и закурил. «Курил он неумело», — отметил для себя Штирлиц. «Видимо, недавно начал и не очень-то еще привык к сигаретам. Он то и дело сжимал пальцами табак, словно это была гильза папиросы. Обидится, если сказать...» подумал Штирлиц, вырвав из блокнота 3 маленьких листочка. «Пусть обидится, а сказать надо». «Друг», — заметил он, — «когда курите сигарету, помните, что она отличается от папиросы». «Спасибо», — ответил связник. «Но там, где жил я, теперь сигареты курят именно так». «Это ничего», — сказал Штирлиц. «Это вы меня лихо подлопатили. Молодец, не сердитесь». «Я не сержусь. Наоборот, мне очень дорого, что вы так заботливы». «А заботлив?» — переспросил Штирлиц. Он испугался. Не сразу вспомнил значение этого русского слова. «Любовь моя», — начал писать он, — «я думал, что мы с тобой увидимся на этих днях, но, вероятно, произойдет это несколько позже». Когда он попросил связняка подождать, он решил, что сейчас напишет Сашеньке. Видения пронеслись перед его глазами, и его первая встреча с ней во владивостокском ресторане «Версаль», и прогулка по берегу залива, первая их прогулка в душный августовский день, когда с утра собирался дождь, и небо сделалось тяжелым, лиловым, с красноватыми закраинами и очень белыми, будто раскаленными далями, которые казались литым продолжением моря. Они остановились возле рыбаков. Их шаланды были раскрашены на манер японских, в сине-красно-желтые цвета. Только вместо драконов носы шаланд украшались портретами русоволосых красавиц с голубыми глазами. Рыбаки только-только пришли с моря и ждали повозки с базара. Рыбины у них были тупорылые, жирные, тунцы. Паренек лет 14 варил уху. Пламя костра было желтоватым из-за того, что липкая жара вобрала в себя все цвета, и травы, и море, и небо, и даже костра, который в другое время был бы красно-голубым, зримым. «Хороша будет ушиться?» — спросил он тогда. «Жирная уха», — ответил старшина артели. «Оттягивает и зеленит».
2: «Это как?» — спросила Сашенька удивленно. «Зеленит».
1: «А молодой с нее делаешься?» — ответил старик. «Здоровый».
3: «На коли молодо, так оно ж и зелено. Не побрезгуйте откушать».
1: Он достал из-за кирзового голенища деревянную ложку и протянул ее Сашеньке. Исаев тогда внутренне сжался, опасаясь, что эта утонченная дочка полковника генерального штаба, поэтесса, откажется откушать ухи или брезгливо посмотрит на немытую ложку. Но Сашенька, поблагодарив, отхлебнула, зажмурилась и сказала: «Господи, вкуснотища-то какая, Максим Максимович!» Она спросила старика-артельщика: «Можно еще?»
3: «Кушайте, барышня, кушайте», — ответил старик. «Нам-то она в привычку, мы морем балованы».
1: «Вы говорите очень хорошо», — заметила Сашенька, дуя на горячую уху. «Очень красиво, дедушка».
3: «Да что вы, барышня!» — засмеялся старик, обнажая ряд желтых крупных зубов. «Я аж по-старому говорю, как внутри себя слышу».
2: «Поэтому у вас слова такие большие», — серьезно сказала Сашенька. «Не стертые».
1: Артельщик снова рассмеялся.
3: «Да не, что слова стереть можно. Это копейку стерешь, пока с рук в руки тычешь. А слово, оно ведь будто воздух, летает себе и веса не имеет».
1: В тот вечер они пошли с Сашенькой на вернисаж. Открывали экспозицию полотен 17 века. Заводчики Бриннер и Павловский скупили эти шедевры за бесценок в Иркутской и Читинской галереях. На открытие приехал брат премьера, министр иностранных дел Николай Дионисьевич Меркулов. Он внимательно осматривал живопись, щелкал языком, восхищался, а после сказал: «Наши щелкоперы болтают, что дикие мы были и не ученые. А вот, полюбуйтесь, такие картины уж 200 лет назад рисовали. И похоже, и каждая деталька прописана. И уж ежели поле нарисовано, так рожью пахнет, а не бобновым вальтом».
2: «Валетом», — машинально поправила его Сашенька. Она сказала это очень тихо, словно бы самой себе, но Максим Максимович услышал ее и чуть пожал ее пальцы.
1: Когда министр уехал, все зашумели, перейдя в соседний зал, где были накрыты столы для прессы.
3: «А говорят, интеллигентных владык у нас нет», — шумел кто-то из газетчиков. «Культурнейший же человек Меркулов, воспитанный, образованный, интеллигент».
1: Штирлиц хотел написать ей про то, как он до сих пор помнит ту ночь на таежной заимке, когда она сидела возле маленького студеного оконца и была громадная луна, делавшая ледяные узоры плюшевыми, уютными, тихими. Он никогда раньше не испытывал того чувства покоя, какое судьба подарила ему в тревожную, трагическую ночь. Он хотел сказать ей, как часто он пробовал писать ее лицо и в карандаше, и акварелью. Однажды он пробовал писать ее маслом, но после первого же дня холст изорвал. Видимо, само Сашенькино существо противоречило густой категоричности масла, которое предполагает в портрете не только сходство, но и необходимую законченность. А Сашеньку Штирлиц открывал для себя наново каждый день разлуки. Он вспомнил слова, сказанные ею 17-летней, и поражался по прошествии многих лет глубине и нежности ее мыслей, какой-то их робкой уважительности по отношению к собеседнику, кем бы он ни был. Она и жандармам-то сказала тогда: «Мне совестно за вас, господа. Ваши подозрения безнравственны». Штирлицу хотелось написать ей, как однажды в Париже, на книжных развалах он случайно прочел в потрепанной книжечке: «Мне хочется домой, в огромность квартиры, наводящей грусть. Войду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улиц озарюсь». Прочитав эти строки, Штирлиц второй раз в жизни заплакал.
0: Мы читали фрагмент из романа Юлиана Семенова «17 мгновений весны». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия является лидером в мире на рынке строительства атомных электростанций, подчеркнул Владимир Путин. Президент добавил, важно обеспечить технологическую готовность проектирования и строительства АЭС, в том числе малой мощности.
2: Конкуренция в мировой атомной энергетике высокая, и нам необходимо укреплять технологическое лидерство в этой сфере. Постоянно повышать безопасность атомной генерации, увеличивать экономическую эффективность ее работы. Россия располагает самыми передовыми технологиями в области замкнутого ядерного цикла, который позволяет использовать топливо многократно. Нужно наладить широкое внедрение таких технических решений. Для создания и обслуживания атомных объектов, конечно, необходимы профессиональные кадры.
1: Президент призвал поддерживать на высоком уровне подготовку профильных специалистов, ученых, инженеров, рабочих и управленцев. А действующим работникам отрасли необходимо давать возможность постоянно повышать квалификацию, добавил Владимир Путин. Российские войска освободили 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» выбили украинские формирования с села Матяшево. А бойцы южной группировки взяли под контроль Николайполье, сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что освобождение Матяшево позволило перерезать пути снабжения противника и создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения на Добропольском направлении. Село штурмовали бойцы Псковского гвардейского соединения воздушно-десантных войск, добавили в оборонном ведомстве. Биометрия помогла не пропустить около 70 тысяч иностранцев, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, с начала эксперимента по сбору биометрических персональных данных через оснащенные системой пункты пропуска прошли около 14 миллионов иностранцев. Система позволяет идентифицировать их по фотографии и отпечаткам пальцев. Технология дает возможность в том числе выявлять иностранцев, которые после получения запрета на въезд покинули Россию, изменили установочные данные и попытались вернуться в страну. Россия направит на Всемирные игры кочевников полноценную национальную делегацию, которая выступит в форме олимпийской сборной страны. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. В состав команды вошли более 230 атлетов, которые примут участие в соревнованиях по 41 виду спорта. Это делает российскую делегацию одной из самых многочисленных на предстоящих играх. Всемирные игры кочевников – это крупные международные соревнования по этническим и традиционным видам спорта, таким как конные скачки, борьба, стрельба из лука, соколиная охота и национальная игры народов Центральной Азии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
3: Часть 6. После Японской войны. 1905-1909. Глава 18. Состояние армии в 1905-1908 годах. Вместо Куропаткина военным министром назначен был генерал Сахаров, у которого я видел план предстоявшей кампании на Востоке. Вернее, было бы назвать это конспектом хода военных действий, в котором Алексей Николаевич детально разработал все периоды кампании, до отдельных эпизодов включительно. Последовательно, шаг за шагом он двигался вперед, переносил операции на японские острова и заканчивал лаконической, эффектной фразой – пленение Микадо. В состав штаба маньчжурской армии вошел и старший адъютант инспекторского отделения Киевского окружного штаба. Вернувшись в Киев по окончании войны, полковник Мядер мне передавал, что при отступлении от Мукдена ему пришлось ехать верхом рядом с Куропаткиным. Вспомнив курские маневры, он ему сказал: «Нет со мной Сухомлинова». Едва ли я мог быть ему полезен. Драгомиров был прав, находя, что ему нужен не начальник штаба, а именно Скобелев. Поэтому составленному на берегах Невы расписанию воевать не пришлось. Об этом я мог судить, исходя из того, что мне приходилось сверх всякого расписания отправлять солдат из Киева в Маньчжурию. После того, как ушли 10-й корпус и 3-я стрелковая бригада, я отправлял как в бездонную бочку одну сотню за другой, штабы, офицеров и даже целиком весь контингент солдат 1905 года. Это привело к тому, что личный состав у меня совсем расстроился. Я вынужден был 16-ротные пехотные полки превратить в 8-ротные. В полках оказывалось всего по 10-12 офицеров вместо 60. Что касается обмундирования и снаряжения, то все отправлялось на восток, все цехгаузы и склады очистились. При непрерывно увеличивающемся недостатке личного персонала и нарушении нормальной дислокации могло получиться, например, такое положение войсковой части. 33-я пехотная дивизия была командирована из Киева на Кавказ. Для пополнения киевского гарнизона пришлось перевести полки из других корпусов – Ровно, Дубно и Луцка. Семьи и все имущество 33-й пехотной дивизии оставались в Киеве. В таком же точно положении оказались и полки, переведенные в Киев, весь инвентарь которых остался в местах их постоянного квартирования. Можно себе представить, какая вследствие этого получилась бы путаница в случае мобилизации, если к тому же запрещено было изменять мобилизационное расписание. В подобном положении находились и многие войсковые части и других округов. Внутреннее состояние полков было довольно плачевно. Ни сапог, ни обмундирования, ни запасов, ни обоза в наличии не имелось. По окончании войны войска принесли с Восточно-Азиатского фронта значительные экономические суммы, образовавшиеся от довольствия так называемыми «дикими продуктами». Но по настоянию министра финансов последовало распоряжение в интересах государственного хозяйства суммы эти отнять. Вследствие этого войска не могли уже собственными средствами помочь делу восстановления недочетов. Тяжелые материальные потери требовали пополнения после заключения мира. Из-за политического движения, взбудоражившего страну, исполнение этой задачи крайне затруднялось. Упавший воинский престиж надо было восстановить, если Россия дорожила своим положением сильной державы среди остальных европейских государств. В таком положении мы должны были лицезреть, как вооружение наших соседей ежедневно росло, количество боевого материала увеличивалось. Опасность возникновения европейской войны казалась для нашего государства особенно чреватой последствиями. Настоятельным долгом нашим было принять все меры к восстановлению боеспособности наших вооруженных сил. Командующие войсками без всяких прикрас доносили о состоянии вверенных им войск, точно так же, как и я заявлял об опасности упадка дисциплины в рядах, возвращающихся из похода. Сильно колебалось доверие к войскам и среди населения. Осенью 1904 года я имел случай докладывать государю в Царском селе о последствиях маньчжурской кампании в западных округах. Он был глубоко потрясен, потому что я ему подтверждал то, о чем он знал из других округов, в особенности из Вильна и Варшавы. После того, как оправдалось драгомировское мнение о необходимости Скобелева для полководческих экспериментов Куропаткина, 28 февраля 1905 года у государя в Царском селе состоялось совещание. В нем участвовали великие князья Алексей Александрович и Николай Николаевич, Драгомиров, граф Воронцов-Дашков, Фредерикс, Гессе, Роб, Комаров, Кушкинский и я. Для всех нас было ясно, что оставлять Куропаткина в должности главнокомандующего маньчжурской армией, потерпевшей решительное поражение, совершенно невозможно. Никаких продолжительных дебатов по этому поводу и не было. Беспощадней других высказался в этом смысле великий князь Алексей Александрович, задетый, по-видимому, тем, что заменили адмирала Алексеева сухопутным генералом, провалившим наше дело на Востоке. Это был тот единственный случай, когда мне пришлось участвовать в деловом заседании вместе с генерал-адмиралом. Своей величественной фигурой он напоминал коронованного брата императора Александра III. Известный художник Маковский в таком именно роде рисовал своих русских бояр. По характеру это и был настоящий великорусский боярин, отдававший должную дань кулинарному искусству и к черной работе влечения не имевший. Что касается боярского самолюбия, то у него его было достаточно. Оно и было задето предпочтением Куропаткина его подчиненному адмиралу. Что касается Драгомирова, то его ироническое слово являлось следствием неудостоившегося внимания его предсказания относительно сомнительности полководческих дарований Куропаткина. Со свойственным ему юмором Михаил Иванович высказался в том смысле, что раз дело было проиграно бесповоротно, требовалась лишь ликвидация, которая в окончательной форме, в конце концов, и поручена была графу Витте. В начале 1905 года государь передал мне проект реорганизации армии, родившийся по инициативе великого князя Николая Николаевича. Государю угодно было знать личное мое мнение об этой реформе. Было это на Масленицу, и, передавая проект, государь назначил мне доложить о нем в понедельник, в первый день Великого Поста. Когда я в назначенный день приехал в Царское село, то экипажа придворного за мной не выслали, как это обыкновенно делалось. Пришлось взять извозчика, которому я сказал «во дворец». Он привез меня в Большой дворец, где швейцар спросил, к кому я приехал. Когда же я ему ответил, к кому, то он очень удивленно на меня посмотрел. Я, по приказанию государя, приехал просто в сюртуке, а не в парадной форме. Услышав то, что я сказал швейцару, извозчик ударил по коню, и мы помчались в Александровский дворец, в котором жил государь. Швейцар же, заподозрив что-то неладное, дал знать об этом по телефону. Когда я подъезжал к воротам Александровского дворца, то извозчика моего остановили, а я был окружен дворцовыми городовыми, околоточными и часовыми. Начался допрос, и мне было заявлено, что государь говеет, никого не принимает, меня просят в комендантское управление. Со всей своей провинциальной храбростью я заявил тогда, что ни в какое комендантское управление не поеду, а повеление быть в 3 часа я получил лично от государя, теперь уже без 5 минут 3, и я прошу сейчас же доложить его величеству, что генерал Сухомлинов прибыл, но его не пропускают во дворец. После этого ворота были раскрыты, 2 здоровых городовых взяли лошадь под уздцы, и весь кортеж вместе с дворцовой охраной направился к подъезду. Инцидент этот обратил на себя внимание во дворце, и вскоре вышел в красной ливрее швейцара, затем дежурный генерал свиты Орлов, командир лейб-гвардии Уланского Его Величества полка и мой ученик по Николаевскому кавалерийскому училищу. Я ему рассказал, в чем дело. Он пошел доложить государю, а меня пригласили в приемную. Через несколько минут ко мне вышел государь, от души хохотал и извинялся, что, ожидая меня в этот день, он забыл предупредить дежурного.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
3: Проект великого князя предусматривал образование Совета государственной обороны с особыми полномочиями. Военное министерство, соответственно, германскому образцу, подлежало разделению, и военному министру отводилась роль управляющего частью военного ведомства, но не исполнительного органа государя, как верховного вождя армии. Соответственно этому, право личного доклада у государя было значительно расширено и предоставлено начальнику генерального штаба и всем инспекторам отдельных родов оружия. У военного же министра осталось ведение хозяйственными вопросами и личным составом. Проект великого князя способствовал не устранению господствовавшего непорядка в армии, а прямым путем вел к анархии сверху, к неизбежному результату столь многоголового управления и отсутствия у государя одного ответственного лица, каким был военный министр. Проект в основании своем был в духе разложения, а не собирания. Он был последовательным продолжением мании неспособных вождей при помощи военных советов и комиссий слагать с себя ответственность на большее или меньшее число подчиненных лиц. Это было новое вторжение демократии в дело аристократического строения войсковой жизни, а потому покушением на армию. Все это я совершенно откровенно высказал государю, не утаивая ни одной моей мысли по этому поводу, предостерегая его следовать по пути, указываемому великим князем. При изобилии предстоящих личных докладов ему придется или посвятить все время исключительно армии, а все остальные свои обязанности оставить в стороне, или же он сам скоро потеряет способность разбираться в общей массе докладываемых ему дел и в критические минуты не будет знать, к кому обратиться, на кого положиться. После этого доклада государь согласился с моими соображениями. Я полагал, что дело приняло правильное направление, вернулся в Киев и затем уехал в отпуск на юг Франции. Однако, как киевскому генерал-губернатору, мне пришлось вернуться оттуда домой преждевременно. По поводу проекта реформы, о которой шла речь в Царском селе, до меня не доходило никаких слухов до тех пор, пока в середине июня 1905 года в «Инвалиде» не появился высочайший указ, свидетельствовавший о том, что мнение великого князя восторжествовало над моим. Указом 8 июня создавался Совет государственной обороны для объединения управлений армии и флота, равно как и согласования всех ведомств, соприкасающихся с работами по государственной обороне. Кроме того, несмотря на мое предостережение, начальник генерального штаба стал самостоятельным докладчиком наравне с военным министром. Состоялось таким образом разделение военного министерства и приступили к закладке фундамента для постройки Вавилонской башни по истечении 4 лет, то есть раньше, чем я предполагал, приведшей к полнейшему смешению языков. Никто друг друга уже больше не понимал. Именно тогда, 8 июня 1905 года, царь подписал свой смертный приговор. Именно теперь, после цареубийства в Екатеринбурге в доме Ипатьева, я могу утверждать это без риска быть обвиненным в преувеличении. В эти часы он приносил в жертву свою царскую власть, которую отстаивал в стране и защиты которой он требовал в Государственной Думе против демократии, а сотни лучших людей страны пали от рук убийц из-за угла в угоду властолюбию и достижению исключительно личных целей великокняжеской безответственностью Николая Николаевича. Таким образом, с 1905 года армия имела две головы, долженствовавшие вскоре превратиться в полюсы, между которыми неминуемо должны были возникать на петербургской почве интриги политического и личного характера. В Совете государственной обороны с великим князем во главе собирались не одни только инспекторы многочисленных родов оружия. Это было именитое общество безработных великих князей, внедолжностных сенаторов, новых государственных деятелей и других лиц, туда попадавших. За печатью великого князя исходили оттуда требования, приказы и наставления войскам. Рядом с Советом государственной обороны военный министр оказался лишь кажущимся высшим органом изъявления царской воли, причем получивший право непосредственного личного доклада у государя начальник генерального штаба, с благожелательным для него великим князем за спиной, приобрел такую силу, что бывшая зависимость повернулась в обратную сторону сравнительно с тем, как это было установлено известным положением раньше. За время с 1905 по 1908 год влияние генерального штаба усилилось еще тем, что Николай Николаевич во главе его поставил своего бывшего начальника штаба, генерал-инспектора кавалерии генерала Палицына. Осенью 1908 года для всех, кто только желал это видеть, было ясно, к чему дело клонилось. Для восстановления армии не только ничего не было сделано, но, скорее всего, стало хуже, нежели в 1905 году, так как командной власти грозила опасность полнейшего расстройства. Поэтому было полнейшей неожиданностью обнародование высочайшего рескрипта великому князю Николаю Николаевичу с высочайшей благодарностью за его плодотворную деятельность в должности председателя Совета государственной обороны. Вместе с тем объявлялось, что ввиду предстоящего пересмотра положения о Совете государственной обороны и реорганизации военного ведомства, великий князь от настоящей должности освобождается. Крыса покинула тонущий корабль. В ненастную погоду ноябрьского дня, проезжая вдоль болот, окружающих столицу, стоя у окна вагона с моим начальником канцелярии Неверовым, мы говорили о том, какой контраст в природе и климате с нашим милым Киевом. Оба мы мечтали о том, что управимся поскорее с делами и, возвращаясь, на мосту через Днепр будем любоваться живописным видом Киева на высотах в зелени, с высящимися золотыми куполами Киево-Печерской лавры, монастырей и соборов. И в голову мне не приходило, какой удар готовился мне в Петербурге. На вокзале меня встретил адъютант военного министра, генерала Редигера, с просьбой последнего сейчас же отправиться к нему. Редигер передал, что государь ждет меня на другой же день. Я был поражен, узнав, что мне предложено будет принять должность начальника генерального штаба. Положение дел было, очевидно, скверное. В моем прекраснейшем служебном положении в Киеве, можно сказать, лучшем в России, это было такое неожиданное и неприятное обстоятельство, что я пришел в полное отчаяние и решил отказаться. На следующий день я был в Царском селе. Государь встретил меня исключительно ласково и, глядя в упор своими добрыми глазами, сказал: «Как я рад, что вы приехали. Сколько раз я вспоминал о вас и о том, как вы были правы, Владимир Александрович. Действительно, вышло так, что все перепуталось. Я прошу вас принять должность начальника генерального штаба. Нам надо распутаться. Я пытался избегнуть этой служебной перемены, во всех отношениях мне лично не улыбавшейся, не говоря уже о громаднейшей разнице в условиях материальных. Из хозяина самостоятельного приходилось переходить в работника, зависимого от военного министра. Критикуя проект великого князя Николая Николаевича, я указывал именно на те последствия, которые оправдались относительно розни в работе и выдворении сумбура в военном ведомстве. Дело, налаженное и для меня симпатичное, в прекрасных климатических условиях юго-западного края предстояло променять на работу среди придворных интриг человеку, за 10 лет отсутствия в Петербурге утратившему всякую связь с жизнью столицы. «Я знаю, — говорил мне государь, — что это для вас из попов в дьяконы, но я прошу все-таки вас на это согласиться, а во мне вы найдете во всем поддержку. Ваше трудное положение я вполне понимаю, но здесь, в столице, можно добиться того, чего не сделаешь в провинции». Я ответил на это его величеству, что перемену мне предстоящую считаю переходом даже из попов в дьячки, а не в дьяконы. Но не могу допустить, чтобы государь меня просил, а повеление высочайшее не исполнить считал бы для себя преступлением. Соглашаясь таким образом, я поставил лишь со своей стороны одно условие — что хотя в свое время генерал Редигер проходил курс Академии, а я был уже в составе ее администрации, и он, следовательно, был моим подчиненным, тем не менее с принятием должности начальника генерального штаба я прошу меня подчинить военному министру. Государь так был рад исходу этого дела, что имел вид человека, у которого с плеч гора свалилась. Он согласился, но поставил со своей стороны условие, чтобы раз в неделю по вторникам я делал ему доклады в присутствии военного министра. Пришлось с этим, в свою очередь, согласиться, но я доложил тогда: «Слушаю, Ваше Величество, я буду докладывать военному министру в вашем присутствии».
0: Радиозвезда. Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
3: Глава 19. Начальник генерального штаба. Реформой 1905 года, как я уже пояснял, генеральный штаб был из военного министерства выделен в отдельный орган, глава которого, начальник генерального штаба, получил право самостоятельного, независимого от военного министра, доклада у государя. Пытались в этом отношении подражать прусской организации, упуская самый смысл таковой, так как вопрос личного состава остался в руках военного министра, тогда как в Пруссии для этого имелся специальный военный кабинет. У нас же такового не существовало. Этим, в основании всей этой организации, заложено было начало разложения, с которым такой положительный человек, как Палицын, справиться не мог. В действительности, вся его работа по существу оказалась в полной зависимости от инициативы и импульса Совета Государственной Обороны, который, однако, ничего не делал. Прием и сдача этого столь крупного управления с деловой и формальной стороны происходили весьма просто. Палицын передал мне ключ от своего порожнего письменного стола, и когда я попросил его дать мне программу работ по обороне, он трагически указал пальцем на свой лоб. Таким образом, говорить было не о чем. Никакого плана обороны, никаких проектов реорганизации. И это через 4 года после неудачной войны. Мое назначение на его место Палицын принял довольно равнодушно. По его словам, он ожидал нечто в этом роде, но совершенно отказывается понимать, как я мог согласиться на подобную перемену. Вы представить себе не можете, какой бардак был на последнем заседании Совета Государственной Обороны, обиженным тоном сообщал он. Великий князь Сергей Михайлович после того подтвердил мне, что травля, которой подвергся начальник генерального штаба, скандал, устроенный Палицыну, напоминал кошачий концерт. И это в заседании под председательством великого князя Николая Николаевича. После того, как я ознакомился с ходом дел моего нового ведомства и просмотрел незначительное количество исполненных работ, мне стало ясно, что для создания мощного, работоспособного генерального штаба потребуется не менее 10 лет. На одном из докладов я об этом и заявил военному министру, добавив, что я буду счастлив, если в этот срок мне удастся выполнить такую задачу. Для успешного проведения опыта было, разумеется, необходимо, чтобы не только государь не изменял своего решения, противного великому князю, но чтобы и военный министр употребил всю свою энергию, какая требовалась для проведения и реорганизации столь расшатанного аппарата, каким в 1908 году было военное ведомство. До самого возникновения войны царь был, по-видимому, на моей стороне. Но, как оказалось, только по-видимому. Что же касается генерала Редигера, то в нем я, конечно, разочаровался. Чтобы дать понятие о том, с какими внутренними трудностями приходилось иметь дело каждому начальнику генерального штаба, а тем более каждому военному министру, в период времени до Японской войны и после нее, мне приходится добавить здесь еще кое-что. Чисто деловая работа по реформам затруднялась личными влияниями, устранять которые мог лишь сам государь. Вследствие этого зачастую самые важные решения рождались именно не с деловой точки зрения, а под влиянием личных воззрений. Пока Куропаткину, этому необычайно прилежному человеку, удавалось удерживать в государе известные направления, а самому остаться исключительно влияющим лицом, деловые интересы армии совмещались с такими же личными. Куропаткинское честолюбие, или вернее тщеславие, вызвало в нем желание ликвидировать недоразумения на Дальнем Востоке. Для этого он поставил на карту все, что только хорошего было им сделано для армии. Личные побуждения, таившиеся в государе и его дяде, великом князе Николае Николаевиче, взяли верх над деловыми потребностями армии. Характер государя затруднял проведение деловых потребностей. В корне личного влияния являлся вопрос о назначении главнокомандующего на случай Европейской войны. До начала японской кампании, вплоть до назначения Куропаткина главнокомандующим в Маньчжурии, считалось решенным делом, что государь станет самолично во главе армии, с самостоятельным начальником штаба для ведения операций. Таким начальником штаба предполагался генерал Сахаров. Уже в начале настоящего столетия Европейская война означала занятие определенной позиции против Германии, Австро-Венгрии и одного или многих балканских государств. В 1902 году этот фронт в Куропаткинской разработке делился на северо-западный, так называемый немецкий фронт, и южный фронт, так называемый австро-румынский фронт. Первым должен был командовать великий князь Николай Николаевич, вторым — Куропаткин. Великий князь выбрал на должность своего начальника штаба Палицына, а Куропаткин — меня. Куропаткин сам создал условия, способствовавшие развалу армии. Крупной ошибкой было еще в мирное время предрешать один какой-нибудь определенный случай военных действий и к нему лишь приноравливать всю подготовку и развитие вооруженных сил. Как только в действительности случай не вполне отвечал бы тому, что при теоретических потугах родили канцелярии, вся махинация подвергалась опасности. Кроме того, вследствие такой односторонности уже в мирное время возникало соперничество среди генералитета, что обыкновенно имеет место во всех армиях лишь во время самой войны. В мирное же время государю необходимо было вместе с военным министром избрать соответствующий персонал для назначения на крупные командные должности и расписать их точно так же, как по мобилизационному плану это предусматривается в отношении полковых, батальонных и ротных командиров. Будущие командующие армиями должны быть ознакомлены с предстоящей им деятельностью и с этой целью должны быть привлекаемы к практическим работам, длительным занятиям по дальнейшему развитию и выполнению предстоящей им задачи, с тем, чтобы им по силам было действовать таким сложным инструментом, как современная армия, и целесообразно употреблять ее в дело. Созидание этого инструмента должно быть, безусловно, делом военного министра. Эту задачу Куропаткин как себе, так и своим преемникам бесконечно затруднил, свернув на путь, им же самим созданный. Так часто жаловавшийся на безответственное влияние великого князя, Куропаткин сам этому влиянию открыл ворота, которые до этого были закрыты. Когда он несчастным, потерпевшим поражение полководцем, вернулся с Дальнего Востока, путь для вредной деятельности великого князя Николая Николаевича был свободен, а я, против моего желания и воли, очутился его соперником. По существу, задачу мою в должности начальника генерального штаба я понимал с точки зрения необходимости воспользоваться уроками японской кампании и успехами в области современной техники для развития и усовершенствования нашей армии. В самом управлении пришлось считаться с переполнением офицерского состава, который без дела наполнял помещение генерального штаба вместо того, чтобы с пользой для строя находиться при войсках. Я принял главное управление Генерального штаба с таким обильным персоналом и с такой ничтожной продуктивностью работы, что один из полковников обратился ко мне с просьбой вернуть его в войска, так как в течение полугода ему не пришлось составить ни одной бумажки. Он считал ненормальным получать содержание без какой бы то ни было работы. Это явление было достопримечательно потому, что ярко освещало весь царивший сумбур при образовании Совета государственной обороны и выделении Генерального штаба из военного министерства. Необходимых для этого средств не имелось, поэтому пришлось прибегнуть к системе «Тришкина кафтана» из басни Крылова. Попросту и в большом количестве офицеры Генерального штаба из войсковых штабов были выделены для осуществления ненужной сверхорганизации без новых расходов от казны. У войск отняли моральных вождей. Офицеры Генерального штаба, как и 20 лет до того, засели в петербургские канцелярии. В Генеральном штабе

и где вся деятельность основана на индивидуальном труде, злейшим врагом надо признать избыток личного состава, рикошетом отражающийся на провинциальных войсковых штабах, в которых ощущался недостаток персонала. Поэтому все лишние офицеры должны были вернуться к войскам.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
2: Самой важной задачей было не только скорейшее создание мобилизационного плана, но и полная возможность его беспрепятственного выполнения. По приказанию государя я составил записку, в которой были изложены те главные основания, которые я считал необходимым провести для скорейшего восстановления армии. И обрисовано общее положение для сведения всех ведомств, имевших представителей в Совете государственной обороны. В записке значилось: «Вот в кратком обзоре то положение, в котором находится сейчас дело обороны нашего государства. В таком виде оно, конечно, оставаться не может, но военное министерство одно его энергично вперед двинуть не имеет возможности. Дабы избежать в будущем того упрека, который нам делают теперь по поводу неудачной нашей войны с Японией, приписывая неподготовленность России к войне на Востоке, существовавшей междуведомственной розни, военный министр, соизволение государя-императора, в настоящей записке в общих чертах изложил те меры, которые могут улучшить нашу боевую готовность, но лишь при общем, дружном содействии представителей всех ведомств. Как нельзя одними только словами остановить и побороть противника, так и без соответствующих средств никаких, даже самых благих проектов, осуществить немыслимо. Весь настоящий проект реорганизации составлен по необходимости, при условии обойтись без увеличения бюджета военного министерства. С большим трудом это достигнуто в отношении улучшения наличных войсковых сил. Что же касается того, что требуется вновь, и что никоим образом не укладывается в счет сбережений при помощи различных сокращений, то на это нужен отпуск особых средств. По поводу предложения сократить армию и ее боевые приготовления, дабы этим путем изыскать необходимые ресурсы на усовершенствование обороны, могу сказать, что противники наши, несомненно, поставили бы памятник тому министру, который на это согласился бы. Удостоиться такой чести я не имею никакого желания». В начале 1909 года много работы было у меня по разработке вопроса о преимуществе полевых укреплений перед постоянными крепостями. Я лично был того мнения, что наша обстановка на западной границе такова, что мощному развитию артиллерии надо отдать предпочтение и воздержаться в вопросе о постройке постоянных крепостей. Эта отправная точка была признана государем правильной и принята мною к руководству. Соображения, которыми я руководился по этому вопросу, были простым следствием сочетания следующих данных: усовершенствований в артиллерийской технике, развитие воздухоплавания и финансовой состоятельности. На узаконенный ежегодный контингент новобранцев и размер средств, которые ассигновались по государственной росписи военному министерству, можно было предпринять организацию и подготовку наших вооруженных сил с расчетом на мобилизацию всего лишь 4 200 000 человек, которые могли быть поставлены под ружье на случай военных действий. Что же касается вопроса крепостного строительства, то с бесконечным шатанием и совершенной невозможностью примирить всякие признанные и непризнанные авторитеты, этот Гордиев узел пришлось разрубить, положив в основании те соображения, которые оправдались в текущую войну и для которых имелись убедительные данные не только в конечных выводах кампании 1871 года и в японской 1904 года, но даже в турецкой нашей кампании 1877-78 годов и на тайном опыте на острове Березани под Одессой. Те же выводы подтвердились в конце концов и во время Всемирной войны. Перемышль, Львов, Новогеоргиевск, Ивангород, Брест, Ковна, Антверпен в настоящую войну, Порт-Артур в японскую, Карс, Никополь, Русь.

Кручук, Варна, Шумла, Адрианополь, в Турецкую. Все эти крепости долговременного типа, выстроенные заранее и поглотившие громадные суммы денежных средств, назначение своего не выполнили. Возникшие же укрепленные позиции во время кампании в 1800

перешел под прикрытие фортов этого укрепленного пункта и вынужден был положить оружие с падением крепости. Уже в 1908 году мне было ясно, насколько мы отстали в деле технических усовершенствований по сравнению с другими армиями, в которых они давно нашли применение. Отчасти это объяснялось скаредными средствами, отпускаемыми на это военному министерству, но не доставало главного — уверенности в несомненной необходимости и применимости новшеств в войсках. В армии, например, не было ни одного автомобиля. Когда я об этом доложил военному министру, заявив о необходимости введения их в войска, он разрешил мне приступить к выполнению этой задачи и прибавил с улыбкой: «Но вы должны сами, Владимир Александрович, доложить об этом военному совету». Его улыбку я понял, когда в действительности появился в военном совете для защиты своего предложения. Перед решением вопроса по существу необходимо было предварительно устроить испытание, собрать опытные данные о применимости того или иного образца для наших дорог. С этой целью необходимо было приобрести около 20 автомобилей различных фабрик исключительно для проведения опыта. Все это было изложено в докладе. Но каково было мое изумление, когда некоторые члены совета высказались в том смысле, что этот сложный и хрупкий инструмент для нашей армии неприемлем. Армия нуждается в простых повозках на крепких осях. Что ж, история повторяется. Перед Крымской кампанией тот же военный совет обсуждал вопрос о перевооружении армии вместо кремниевого пистонным ружьем. Но и тогда члены совета, находившие, что для грубых солдатских рук такая микроскопическая вещь, как пистон, непригодна, протестовали против такого новшества. К числу противников автомобилей принадлежал и генерал генерального штаба Скугаревский, служивший со мной в штабе гвардейского корпуса. Он настойчиво советовал, чтобы мы сначала решили, какого именно образца будет введен автомобиль, что при тогдашнем состоянии техники было бы чистейшей азартной игрой, и требовал к тому же, чтобы во избежание излишнего пользования автомобилями их держали под замком. В конце концов, автомобили были куплены у различных фирм и под арестом их не держали. Они послужили основанием для развития автомобильного дела, плодотворным результатом и широким размером которого, при ничтожных средствах для этого, Главное управление Генерального штаба обязано энергии и специальным познанием молодого генерала Петра Ивановича Секретева. Незадолго до моего назначения военным министром, в марте 1909 года, в Царском селе под председательством государя состоялось совещание по поводу аннексии австрийцами Боснии и Герцеговины, причем генералу Редигеру поставлен был вопрос о готовности нашей армии к активным действиям. Ответ был отрицательный, а на вопрос министра юстиции Ивана Григорьевича Щегловитова, в какой мере вооруженные силы наши способны в оборонительном смысле для защиты от вторжения в наши пределы, генерал Редигер точно так же категорически заявил, что они совершенно не способны. Испуг собравшихся не стоит и описывать. Из объяснений Редигера оказалось, что японская война истощила всю материальную часть, которую не смогли пополнить, а проведенное без предварительных предупреждений сокращение сроков службы и одновременная демобилизация совершенно расстроили кадры войсковых частей, которые при этом в таком слабом по составу комплекте были из пограничных округов в значительном числе командированы по требованию гражданских властей во внутренние округа. Это положение дало Государственной Думе, если не право, то все-таки возможность резко критиковать состояние армии. Она, может быть, этим принесла бы даже некоторую пользу, если бы большинство ее ораторов серьезно отнеслось к делу, а не критиковало армию в партийных интересах или даже в целях свержения самодержавия. Эти опасные совпадения имели место и в высших военных кругах Петербурга, у одних вследствие чистейшей апатии, у других — из слепого честолюбия без надлежащего достоинства. Как великий князь Николай Николаевич, так и генерал Поливанов заручились поддержать известных думских ораторов, рассчитывая таким путем проводить свои личные интересы, не считаясь с тем, будет ли таким экспериментом осквернено их собственное гнездо или нет. Подобная совместная игра этих сил привела к падению Редигера и моему назначению на его место как раз в ту минуту, когда генерал Поливанов надеялся сам стать военным министром и когда Николай Николаевич прочил третьего кандидата — Николая Иудовича Иванова. Обвинения в Думе, вместе с признанием военного министра в Совете, обрисовали задачу, выпавшую на мою долю. Я должен был восстановить бодрый дух русской армии,

0: которая, казалось, находилась в глубоком наркозе, и разбудить ее для новой жизни. 4 драгоценных года были потеряны зря, без всяких признаков к тому, чтобы хоть что-либо было предпринято для оздоровления армии. Нигде не было никаких следов даже намечаемого впредь известного направления к продуктивной работе. При катастрофически неблагоприятной для России обстановке на мою долю выпала тяжелая задача. И это была моя историческая миссия. Вот те условия, при которых государь вручил мне пост русского военного министра.
1: Радиозвезда. Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
0: Часть 7. Стратегия и политика. Глава 20. Петербургские настроения. В исторически важный для России момент я принял должность военного министра. Русская внешняя политика находилась на распутье, но государство из-за последствий японской кампании и внутренних потрясений находилось в состоянии паралича. Зима 1908-1909 годов протекла целиком под впечатлением кризиса на Балканах, закончившегося присоединением к Австрии, Боснии и Герцеговины. Этим раскрыта была активность нашего главного противника, которая в таком угрожающем виде нам еще не представлялась. Вместе с тем выяснилась и наша политическая слабость, вследствие столь ярко обрисовавшегося расстройства наших вооруженных сил, что у каждого патриота выступали на глазах слезы. Соответственно, этому было настроено и петербургское общество. Чтобы предупредить всякие выступления, правительство должно было в конце октября запретить профессору Погодину сделать сообщение в связи с аннексией Боснии и Герцеговины. С кафедры Государственной Думы демократ Маклаков назвал это запрещение оскорблением национального чувства. Германия в то время стала на сторону своей союзницы и этим умолила за пределы ее растяжимости ту дружбу, которая тогда еще существовала на берегах Невы. В конце декабря Извольский отстаивал свою политику, указывая на сближение России с Италией и намечал цель своих стремлений – образование на Балканах Славянского союза Болгарии, Сербии и Черногории. За русской дипломатией горячо ухаживала английская. В настоящее время знают и не дипломаты, какие уже в 1908 году тонкие нити плел Извольский, чтобы русскую политику окончательно отдалить от германской. В «Новом времени» газете, наиболее читаемой в образованных военных кругах, появились статьи Пеленко в дружественном Англии духе. В марте 1909 года для нас, не дипломатов, казалось, что наша внешняя политика никакого определенного направления еще не имела. Причем я не мог утверждать тогда, что был в курсе дела и ознакомлен со всеми связями и политическими комбинациями. Казалось, что между Парижем и Берлином, несмотря на существовавший союз с Францией, происходило шатание туда и сюда. Но государь, Столыпин, дипломаты и мы, военные, настаивали на том, чтобы армия была обновлена и превращена в оружие, пригодное для большой политики, давая возможность России занять опять среди других народов ее место великой державы. Моя реформа армии при этом не была обусловлена специально внешним политическим положением, хотя, понятно, наш союз с Францией играл роль в данном случае лейтмотива. Ведь без боеспособной армии, соответственно, наличным военно-географическим условиям никакой политики и вести нельзя. Это и были те общие соображения, на основании которых я строил свои планы. Политика Сазонова, преемника Извольского на посту министра иностранных дел, сводилась к тому, чтобы присоединить проливы к России и изжить с Балканского полуострова австро-германское влияние. Великое несчастье его политики состояло в возможности для него внушить государю, что именно выбранный им путь ведет к становлению русской гегемонии над балканскими славянами. В 1909 году казалось, что сочувствие склонялось в пользу известных советов графа Витте по вопросу о соглашении континентальных держав и образовании русско-франко-германского союза. Роковая фраза, что дорога в Константинополь ведет через Берлин, в 1909 году не была еще общим лозунгом политических и политиканствующих кругов. Граф Витте, точно так же, как генерал Редигер и я, стоял на той точке зрения, что в продолжении многих лет еще мы никакой войны вести не можем, и что необходимо во что бы то ни стало изыскать средства избегнуть нашего участия в Европейской войне. Его дипломатические соображения направлены были прежде всего на то, чтобы улучшить наши отношения с Германией. Среднеевропейский тройственный союз он хотел заменить восточно-западным. Была ли эта идея продуктом его собственного ума, я не знаю. Личное мое знакомство с графом Витте состоялось тогда, когда он уже не был активным государственным деятелем. Если же это была именно его мысль, то я вполне допускаю, что она, очевидно, совпала с тем, о чем думали и что собирались исполнить как император Вильгельм, так и наш государь. Именно, когда Витте возвращался из Портсмута в Европу, император Вильгельм, имевший в виду наградить его орденом за торговый договор, просил на это разрешение государя и телеграммой 11 сентября 1905 года спрашивал, осведомлен ли он о нашем договоре. Могу ли я сказать ему об этом, если он не осведомлен? Государь на это ответил, до сих пор уведомлены относительно договора великий князь Николай, военный министр Редигер, начальник генерального штаба Палицын и Ламсдорф. Ничего не имею против того, чтобы ты сказал о нем Витте. У Вильгельма был в этом отношении совершенно определенный план, о чем свидетельствует интимная переписка 1904-1907 годов между русским и германским государями, теперь опубликованная. Эти секретные документы хранились в собственной Его Величества канцелярии, и пока переписка велась, никому из русских министров не были известны. По-видимому, и германский император вел эту переписку без ведома своих министров. В 1908 году, когда я принимал должность начальника генерального штаба, ни от одного из этих лиц об этом договоре я не слыхал ни слова. А граф Витте о комбинации сообщил мне значительно позже, уже незадолго до войны. В Потсдаме германский император не обмолвился об этом ни единым словом, а я был у него года за два до вспыхнувшей войны. Можно предполагать поэтому, что он, дело это, считал выдохшимся. В 1912 году я был с женою в Эрмитаже на представлении пьесы великого князя Константина Константиновича «Царь иудейский». В антракте за чаем мы встретились с супругами Витте. Граф, оставив наших жен разговаривать, отвел меня в сторону и спросил, не пришлось ли мне говорить с государем о том, что он, Витте, мне высказывал о союзе с Германией. Я ответил ему, что не говорил, потому что государь не любит, чтобы министры вмешивались в специальные вопросы других министерств, а это ведь чистая политика. «Это я знаю», — возразил мне граф, «но считаю, что они вас касаются как военного министра. Мне хорошо известно, какое наследство вы приняли, какие вам палки в колеса ставят в вашей работе и как вам помогает Владимир Николаевич Каковцев. Ведь мы же не можем воевать при таких условиях, но избежать войны сейчас должны во что бы то ни стало. Я вижу единственный выход — союз с Вильгельмом, который, повторяю вам, очень к этому склонен. Имейте в виду, что финансовый барометр, один из наиболее достоверных показателей политической погоды, настойчиво идет влево. Перешел уже переменно, подвигается к дождю и буре. Попробуйте доложить государю мой разговор с вами в форме неофициального доклада». Я так и сделал. Когда Николаю Александровичу что-нибудь не нравилось при докладе или он желал прекратить разговор, то начинал обыкновенно приводить в порядок и без того находившийся в идеальной аккуратности письменный стол. Выравнивал карандаши и перья, футляры с мундштуками, портреты в рамочках и прочее. Так было и в этот раз. Государь, выслушав меня, только спросил, «А вы не знаете, говорил Витте об этом с министром иностранных дел?» Смысл этого вопроса был мне ясен, и разговор был окончен. Как в России, так и в Германии, эта личная миролюбивая политика монархов могущественных держав до настоящей войны была тайной не только для широкой публики, но и для высших представителей правительства. В 1917 году в журнале «Былое» из неизданной до того переписки между императорами Вильгельмом II и Николаем II обнародовано 60 документов, проливающих свет на это высокого исторического интереса дело. Профессор Евгений Тарле в своем предисловии к документам дает такой отзыв об императоре Вильгельме. Перед нами человек, зорко и умело соблюдающий интересы своей родины, ставящий себе точную дипломатическую задачу и неуклонно стремящийся к ее разрешению. Ему нужно во что бы то ни стало образовать против Англии союз трех великих континентальных держав. Достижение этой цели в момент, с которого начинается попавшая в мои руки переписка, значительно облегчено тем, что Россия находится в войне с Японией и в резкой дипломатической вражде с Англией. Значит, речь идет только о том, чтобы заставить Францию порвать заключенные с Англией 8 апреля 1904 года соглашение и примкнуть к русско-германской комбинации. Вильгельм отлично сознавал, что этого не так легко достигнуть. С 1894 по 1903 год он усиленно старался задобрить Францию, ликвидировать ее вражду, заживить раны 1870-71 годов. Все дипломатические тонкости политического флирта с его стороны были пущены в ход и во время Фашотского инцидента 1898-99 годов, Бурской войны 1899-902 годов и вообще во всем тоне сношений Министерства иностранных дел. Одно время можно было даже думать, что не за горами и полное согласие, а там и союз. Но как только дело доходило до фактического осуществления, все шло прахом. Когда же на английский престол вступил Эдуард VII, в особенности со времени образования в 1904 году Антант Кордиаль, император Вильгельм понял, что надо менять курс, заключить сперва тайно формальный договор с Россией, а после того заставить Францию считаться со свершившимся фактом. Если бы это удалось, то игра была бы выиграна. Открытые карты выяснили бы, что Франции надо присоединиться к континентальному союзу, иначе ей предстоит борьба с Германией в одиночку и в ближайшем будущем. Такой план, понятно, должен был храниться в строжайшей тайне. В этом Вильгельм видел залог успеха, а Николаю II, ввиду неупраздненного договора с Францией, иначе было нельзя. До 1906 года переписка императоров свидетельствует о дружеских личных отношениях. Но затем она становится более сдержанной, подчас даже сухой, что объясняется влиянием короля Эдуарда на русское правительство. Это охлаждение прогрессировало до такой степени, что, сокращаясь постепенно, корреспонденция стала неискренней. Тайное соглашение выдыхалось, и проектируемый союз не осуществился. Это было во вред России и Германии, и на благо Англии и Японии.
1: Мы читали воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Молодая аспирантка, неглупая девушка, в своей диссертации о Чехове захотела выразить ту вполне справедливую мысль, что, хотя в театрах такой-то эпохи было немало хороших актеров, все же театры оставались плохими. Мысль незатейливая, общедоступная, ясная. Это-то и испугало аспирантку. И чтобы придать своей фразе научную видимость, она облекла ее в такие казенные формы. Полоса застоя и упадка отнюдь не шла по линии отсутствия талантливых исполнителей. Хотя полоса едва ли способна идти по какой бы то ни было линии, а тем более по линии отсутствия. Аспирантка была удостоена ученого звания, может быть, именно за линию отсутствия. Другая аспирантка приехала из дальнего края в Москву собирать материал о Борисе Житкове, о котором она предполагала писать диссертацию. Расспрашивала о нем и меня, его старинного друга. Мне почудилась в ней тонкость понимания, талантливость, и видно было, что тема захватывала ее. Но вот диссертация защищена и одобрена. Читаю и не верю глазам. Необходимо ликвидировать отставание на фронте недопонимания сатиры. Фронт недопонимания. Почему милая и, несомненно, даровитая девушка едва только вздумала заговорить по-научному, сочла необходимым превратиться в начпупса? Я высказал ей свое огорчение, и она прислала мне такое письмо. «Жаргон, которым вы так возмущаетесь, прививается еще в школе. Университет довершил наше языковое образование в том же духе, а чтение литературоведческих статей окончательно отшлифовало наши перья». И она совершенно права. Представьте себе, например, что эта девушка еще на университетской скамье заинтересовалась поэмой Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и, раскрыв ученую книгу, прочитала в ней вот такие слова: «Творческая обработка образа дворового идет по линии усиления показа трагизма его судьбы». Тут и вправду можно закричать «Караул!». Что это за линия показа и почему эта непонятная линия ведет за собою 5 родительных падежей друг за дружкой? Линия чего? Усиление чего? Показа чего? Трагизма чего? Судьбы кого? И что это за надоедливый показ, без которого, кажется, не обходится ни один литературоведческий труд? Показ трагизма, показ этого крестьянина, показ народной неприязни, показ ситуации и даже показ этой супружеской четы. Нужно быть безнадежно глухим к языку и не слышать того, что ты пишешь, чтобы создать эту чудовищно косноязычную фразу. Дальше девушка читает о том, что Островский проводит линию отрицания и обличения, а Некрасов идет по линии расширения портрета за счет внесения суда. И в конце концов ей начинает казаться, что это-то и есть настоящий научный язык.
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили Матяшева и Николай Полье. В ДНР сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские войска нанесли удары по военным объектам в Киеве. Среди пораженных целей завод, выпускающий компоненты для ракет «Фламинго», и предприятие по разработке и сборке беспилотников. Также атакованы склад боеприпасов с термобарическими авиабомбами и снаряжением для тяжелых дронов, а также торгово-складской комплекс с деталями для дронов самолетного типа. Удар повергся склад с 8000 кубометров топлива, логистический центр с товарами двойного назначения и военные склады в портах Черноморской и Южной. Только в России ядерные реакторы на быстрых нейтронах эксплуатируются в промышленном формате. Об этом заявил глава Росатом Алексей Лихачев. По его словам, госкорпорация совместно с Курчатовским институтом готовится приступить к созданию уникальной установки, которая обеспечит лидерство страны в термоядерных технологиях.
2: Отдельная тема, крайне важная, это проект технологии термоядерной энергетики. На сегодняшний день конкуренция в области управляемого термоядерного синтеза достигла апогея. Очень амбициозные проекты реализуются в Европейском Союзе, в США, Великобритании, Китае. Совместно с Курчатовским институтом мы готовимся приступить к созданию уникального токамака с реакторными технологиями. Это наш пятый федеральный проект, и рассчитываем, что этот проект нам обеспечит реальные технологическое лидерство в этой самой наукоемкой атомной сфере.
1: Алексей Лихачев также говорил о том, что Росатом достиг договоренности о сооружении еще 17 атомных энергоблоков в 6 странах. По его словам, зарубежные проекты реализуются ритмично, в том числе в Иране, Индии и Бангладеш. Прокуратура Волгоградской области опротестовала решение суда о штрафе пенсионера за стрельбу по беспилотнику, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина стрелял по дрону, пытаясь его сбить, когда тот пролетал над его частным домом. Суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Попытка обжаловать приговор не увенчалась успехом. Теперь прокуратура области подала протест на судебные акты, считая, что действия пенсионера были оправданы крайней необходимостью. Права гражданина будут восстановлены. Болельщики тепло встретили российского полузащитника Алексея Батракова в Турции. Переход игрока в Галатасарай вызвал огромный резонанс. Прямую трансляцию с перелетом футболиста посмотрели 7 тысяч человек. Отмечается, что Галатасарай выкупил полузащитника московского «Локомотива» за 25 миллионов евро. Контракт рассчитан на 4 года. В Галатасарае рассчитывают, что российский игрок поможет команде в борьбе за выход из группы в Лиге Европы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
3: Глава 6. В ночь с 1 на 2 октября разразилась, наконец, сирокко. С особенной яростью выла буря на высоте Сан-Тельмо. Внутри замка, даже в плотно запертых покоях, шум ветра был так силен, как в каютах корабля под самым сильным штормом. Сквозь голоса урагана, то волчий вой, то детский плач, то бешеный топот, как от бегущего стада, то скрежет и свист, как от исполинских птиц с железными крыльями, гул морского прибоя похож был на далекие раскаты пушечной пальбы. Казалось, там за стенами рушилось все. Наступил конец мира, и бушует беспредельный хаос. В покоях царевича было сыро и холодно. Но развести огонь в очаге нельзя было, потому что дым из трубы выбивало ветром. Ветер пронизывал стены так, что сквозняки ходили по комнате. Пламя свечей колебалось, и капли воска на них застывали висячими длинными иглами. Царевич ходил быстрыми шагами взад и вперед по комнате. Угловатая черная тень его мелькала по белым стенам, то сокращалась, то вытягивалась и, упираясь в потолок, переламывалась. Ефросинья, сидя с ногами в кресле и кутаясь в шубку, следила за ним глазами молча. Лицо ее казалось равнодушным, только в углу рта что-то дрожало едва уловимую дрожью, да пальцы однообразным движением то расплетали, то скручивали оторванный от застежки на шубе золотой шнурок. Все было так же, как полтора месяца назад, в тот день, когда получил он радостные вести. Царевич, наконец, остановился перед ней и произнес глухо: «Делать нечего, маменька. Собирайся-ка в путь. Завтра к папе в Рим поедем. Кардинал мне тут уж не сказывал, папа де примет под свою протекцию». Ефросинья пожала плечами: «Пустое, царевич. Когда и цесарь держать не хочет девку зазорную, так где уж папе? Ему чай нельзя и по чину духовному. И войска нет, чтоб защищать, коли батюшка тебя с оружием будет требовать». «Как же быть? Как же быть, Афросьюшка?» — всплеснул он руками в отчаянии. «Указ получен от цесаря, чтобы отлучить тебя немедленно. До утра едва ждать согласились. Того, гляди, силы отнимут. Бежать, бежать надо скорее». «Куда бежать-то? Везде поймают. Все равно один конец. Поезжай к отцу». И ты, Афрося, напели тебе, видно, Толстой до Румянцев, а ты и уши развесила. Петр Андреевич добра тебе хочет». «Добра? Что ты смыслишь? Молчи уж, баба, волос долоком короток. Аль думаешь, не запытают и тебя? Не мысли того. И на брюхо не посмотрят. У нас где-то не диво, что девки на дыбах раживали. Да ведь батюшка милость обещал». «Знаю, знаю батюшкины милости. Вот они мне где», — показал он себе на затылок. «Папа не примет, так во Францию, в Англию, к шведу, к турку. К черту на рога, только не к батюшке. Не смей ты мне и говорить об этом никогда, Ефросинья, слышишь? Не смей!
4: Воля твоя, царевич, а только я с тобой к папе не поеду», — произнесла она тихо.
3: «Как не поедешь? Это ты что еще вздумала?»
4: «Не поеду», — повторила она все так же спокойно, глядя ему в глаза пристально. «Я уж и Петру Андреевичу сказывала, не поеду де с царевичем никуды, кроме батюшки. Пусть едет один, куда знает, а я не поеду».
3: «Что ты? Что ты, Афросюшка?» — заговорил он бледнее, вдруг изменившимся голосом. «Христос с тобою, маменька! Да разве... О, Господи! Разве я могу без тебя?»
4: «Как знаешь, царевич, а только я не поеду, и не проси». Она оторвала от петли и бросила шнурок на пол.
3: «Одурела ты, девка, что ли?» — крикнул он, сжимая кулаки с внезапную злобою. «Возьму, так поедешь. Много ты на себя воли берешь. Аль забыла, кем была?»
4: «Кем была, тем и осталась. Его царского величества, государя моего Петра Алексеевича, раба верная. Куда царь велит, туда и поеду. Из воли его не выйду. С тобой против отца не пойду».
3: «Вот ты как! Вот ты как!» — заговорила. «С Толстым да с Румянцевым снюхалась, с злодеями моими, с убийцами! За все добро мое! За всю любовь, змея подколодная, хамка, отродье хамова! Вольно тебе, царевич, лается, да что же толку? Как сказала, так и сделаю». Ему стало страшно, даже злоба прошла. Он весь ослабел, изнемог, опустился в кресло рядом с нею, взял ее за руку и старался заглянуть ей в глаза. «Афросюшка, маменька, друг мой сердешненький, что же это такое? Господи, время ли ссориться? Зачем так говоришь? Знаю, что того не сделаешь. Одного в такой беде не покинешь, не меня так Селебиного чай пожалеешь».
4: Она не отвечала, не смотрела, не двигалась, точно мертвая. «А не любишь?» — продолжал он с безумно молящей ласкою, с жалобной хитростью любящих. «Ну что ж, уходи, коли так. Бог с тобой. Держать силой не буду. Только скажи, что не любишь». Она вдруг встала и посмотрела, усмехаясь так, что сердце у него замерло от ужаса. «А ты думал, люблю?» Когда над глупой девкой ругался, насильничал, ножом грозил, тогда бы спрашивал, люблю аль нет. «Афрося, Афрося, что ты? Аль слову моему не веришь, ведь женюсь на тебе, венцом тот грех покрою, да и теперь ты мне все равно, что жена. Челом бью, государь, на милости. Еще бы не милость, на холопке царевич изволит жениться. А ведь вот поди ж ты, дура какая, этакой чести не рада. Терпела, терпела, мочи моей больше нет. Что в петлю, аль в прорубь, то за тебя, постылого. Лучше б ты и впрямь убил меня тогда, зарезал. Царицей где будешь? Вишь, чем вздумал манить. Да, может, мне девичий-то стыд и воля дороже царства твоего. Насмотрелась я на ваши роды царские, срамники вы, паскудники. У вас во дворе, что в волчьей норе, друг за дружкой так и смотрите, кто кому горло перервет. Батюшка зверь большой, а ты малый. Зверь зверушку и съест. Куда тебе с ним спорить? Хорошо государь сделал, что у тебя наследство отнял. Где это кому царствовать? В дьячки ступай, грехи замаливать святоша. Жену уморил, детей бросил. С девкой приблудной связался, отстать не может. Ослаб, совсем ослаб. Измотался, испаскудился. Вот и сейчас баба ругает в глаза, а ты молчишь, пикнуть не смеешь. Бесстыдник! Избей я тебя, как собаку, а потом помани только, свистни. Опять за мной побежишь, язык высуня, что кобель за сукою. А туда же любви захотел. Да разве этаких-то любят? Он смотрел на нее и не узнавал. В сиянии огненно-рыжих волос, бледное, точно нестерпимым блеском озаренное лицо ее, было страшно, но так прекрасно, как еще никогда. «Ведьма!» Подумал он, и вдруг ему почудилось, что от нее вся эта буря за стенами, и что дикие вопли урагана повторяют дикие слова. «Погоди, уже узнаешь, как тебя люблю. За все заплачу. Сама на плаху пойду, а тебя не покрою. Все расскажу батюшке. Как ты оружие просил у цесаря, чтобы войной идти на царя. Возмущению в войске радовался. К бунтовщикам пристать хотел. Отцу смерти желал злодей. Все, все донесу, не отвертишься. Запытает тебя царь, плетьми засечет, а я стану смотреть да спрашивать. Что, мол, свет Алешенька, друг мой сердешненький, будешь помнить, как Афрося любила? А щенка твоего Селебиного, как родится, я своими руками...» Он закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не видеть, не слышать. Ему казалось, что рушится все, и сам он проваливается. Так ясно, как еще никогда понял вдруг, что нет спасения. И как бы ни боролся, что бы ни делал, все равно погиб. Когда царевич открыл глаза, Ефросиньи уже не было в комнате. Но виден был свет сквозь щель неплотно притворенной двери в спальню. Он понял, что она там, подошел и заглянул. Она торопливо укладывалась, связывала вещи в узел, как будто собиралась уходить от него тотчас. Узел был маленький, немного белья, 2-3 простых платья, которые она сама себе сшила. Да слишком ему памятная старенькая девичья шкатулка со сломанным замком и облезлой птицей, клюющей кисть винограда на крышке. Та самая, в которой еще дворовую девкую в доме Вяземских она копила приданое. Дорогие платья и другие вещи, подаренные им, тщательно откладывала, должно быть, не хотела брать его подарков. Это оскорбило его больше, чем все ее злые слова. Кончив укладку, присела к ночному столику, очинила перо и принялась писать, медленно, с трудом выводя, точно рисуя, букву за буквою. Он подошел к ней сзади на цыпочках, нагнулся, заглянул ей через плечо и прочитал первые строки. «Александр Иванович, понеже царевич хочет ехать к папе, а я отговаривала, чтоб не ездил, токмо не слушает, зело сердитует, то и своль ваша милость прислать ей за мной наискоряе, а лучше б сам приехал, не увест бы мне силой, а чай без меня никуда не поедет».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
4: Половица скрипнула. Ефросинья быстро обернулась, вскрикнула и вскочила. Они стояли молча, не двигаясь, лицом к лицу и смотрели друг другу в глаза долгим взглядом, точно так же, как тогда, когда он бросился на нее, грозя ножом.
6: «Так ты и впрямь к нему!» — прошептал он хриплым шепотом.
4: Чуть-чуть побледневшие губы ее искривились тихой усмешкой. «Хочу к нему, хочу к другому! Тебя не спрошусь!» Лицо его исказилось судорогою. Одной рукой схватил он ее за горло, другой — за волосы, повалил и начал бить, таскать, топтать ногами. «Тварь! Тварь! Тварь!» Тонкое лезвие кортика грифа, который носила она, одеваясь пажом, и которым только что вместо ножа отрезала от большого листа бумаги четвертушку для письма, сверкало на столе. Царевич схватил его, замахнулся. Он испытывал безумный восторг, как тогда, когда овладевал ею силой. Вдруг понял, что она его всегда обманывала, не принадлежала ему ни разу, даже в самых страстных ласках, и только теперь, убив ее, овладеет он ею до конца, утолит свое неимоверное желание. Она не кричала, не звала на помощь и боролась молча, ловкая, гибкая, как кошка. Во время борьбы он толкнул стол, на котором стояла свеча, стол опрокинулся, свеча упала и потухла. Наступил мрак. В глазах его быстро, точно колеса, завертелись огненные круги. Голоса урагана завыли где-то совсем близко от него, как будто над самым ухом, и разразились неистовым хохотом. Он вздрогнул, словно очнулся от глубокого сна, и в то же мгновение почувствовал, что она повисла на руке его, не двигаясь, как мертвая. Разжал руку, которую все еще держал ее за волосы. Тело упало на пол с коротким безжизненным стуком. Его обуял такой ужас, что волосы на голове зашевелились. Он далеко отшвырнул от себя кортик, выбежал в соседнюю комнату, схватил шандал с нагоревшими свечами, вернулся в спальню и увидел, что она лежит на полу распростертая, бледная, с кровью на лбу и закрытыми глазами. Хотел было снова бежать, кричать, звать на помощь, но ему показалось, что она еще дышит. Он упал на колени, наклонился к ней, обнял, бережно поднял и положил на постель. Потом заметался по комнате, сам не помня, что делает. То давал ей нюхать спирт, то искал пера, вспомнив, что сжженным пером пробуждают от обморока, то мочил ей голову водою, то опять склонялся над нею, рыдая, целовал ей руки, ноги, платье и звал ее, и бился головой об угол кровати и рвал на себе волосы. «Убил! Убил! Убил, окаянный!» То молился: «Господи Иисусе, Матерь Пречистая, возьми душу мою за нее!» И сердце его сжималось с такой болью, что ему казалось, он сейчас умрет. Вдруг заметил, что она открыла глаза и смотрит на него со странной улыбкой. «Афрося! Афрося, что с тобою, маменька? Не послать ли за доктором?» Она продолжала смотреть на него молча, все с той же непонятной улыбкой. Сделал усилие, чтобы приподняться. Он ей помог и вдруг почувствовал, что она обвела его шею руками и прижала щекой к щеке его с такой тихой, детски доверчивой ласкою, как еще никогда. Что? Испугался, небось, думал, до смерти убил. Пустое. Не так-то легко бабу убить, мы что кошки живучи. Милый ударит, тело прибавит. Прости, прости, маменька, родненькая. Она смотрела в глаза его, улыбалась и гладила ему волосы с материнской нежностью. «Ах, мальчик ты мой, мальчик глупенький, посмотрю я на тебя совсем, дитятка малая, ничего не смыслишь. Не знаешь ты нашего норова бабьего, ах, глупенький. Так ведь и поверил, что не люблю. Поди-ка, я тебе на ушко словечко скажу». Она приблизила губы к самому уху его и шепнула страстным шепотом: «Люблю, люблю, как душу свою, душа моя, радость моя. Как мне на свете быть без тебя, как живой быть? Лучше бы мне душа моя с телом рассталась. Аль не веришь? Верю, верю!» — плакал он и смеялся от счастья. Она прижималась к нему все крепче и крепче. «Ох, свет мой, батюшка мой, Алешенька! И за что ты мне таков мил? Где твой разум, тут и мой? Где твое слово, тут и мое? Где твое слово, тут и моя голова? Вся всегда в воле твоей, да вот горе мое, и все-то мы, бабы, глупые, злые, а я пуще всех. Что же мне делать, коли таково меня Бог бесчастную родил? Дал мне сердце несытое, жадное, и вижу, что любишь меня, а мне все мало, чего хочу, сама не знаю. Что-то думаю, что-то мальчик мой такой тихонький, да смирненький, никогда поперек слова не молвит, не рассердится, не поучит меня глупую. Рученьки его я над собою не слышу, грозы не чую. Не мимо де молвится, кого люблю, того и бью, аль не любит. А ну-ка рассержу его, попытаю, что из него будет. А ты вот ты каков, едва не убил, совсем в батюшку. Аж дух из меня вон от страху-то, ну да впредь наука. Помнить буду и любить буду, вот как. Он как будто в первый раз видел эти глаза, горящие грозным тусклым огнем, эти полураскрытые жаркие губы, чувствовал это скользящее, как змея, трепещущее тело. «Вот она какая!» — думал он с блаженным удивлением. «А ты думал, ласкать не умею?» — как будто угадывая мысль его, засмеялась она тихим смехом, который зажег в нем всю кровь. «Погоди, уже так ли еще приласкаю? Только утоли ты, утоли мое сердце глупое. Сделай, о чем прошу, чтоб знала я, что любишь ты меня, как я тебя, до смерти. О, жизнь моя, Любонька, лапушка, сделаешь, сделаешь?» «Все сделаю. Видит Бог, нет того на свете, чего бы не сделал. На смерть пойду, только скажи». Она не шепнула, а как будто вздохнула чуть слышным вздохом. «Вернись к отцу». И опять, как давеча, сердце у него замерло от ужаса. Почудилось, что из-под нежной руки тянется и хватает его за сердце железная рука батюшки. «Лжет!» — блеснула в нем, как молния. «Пусть лжет, только бы любила», — прибавил он с беспечностью. «Тошно мне», — продолжала она, — «ох, смерть моя! Тошнехонько во грехе с тобой да в беззаконии жить! Не хочу быть девкой зазорную, хочу быть женою честную перед людьми и перед Богом. Говоришь, и ныне де я тебе все равно, что жена, да полна. Какая жена? Венчали вокруг ели, а черти пели. И мальчик-то наш, селебиный, приблудным родится. А как вернешься к отцу, так и женишься. И Толстой говорит, пусть дед царевич предложит батюшке, что вернется, когда позволят жениться. А батюшка, говорит, еще и рад ему будет, только б где он, царевич, от царства отрекся, да жил в деревнях на покое. Что где на рабе жениться, что клобук одеть, едино не бывать ему же царем. А мне-то, светик мой, Алешенька, только того и надобно. Боюсь я, ох, родименький, царство-то я пуще всего и боюсь. Как станешь царем, не до меня тебе будет, голова кругом пойдет, царям любить некогда. Не хочу быть царицей постылою, хочу быть любонькой твоею вечную, любовь мое, царство мое. Уедем в деревню, либо в Порецкое, либо в Рождественное. Будем в тишине да в покое жить, я да ты да Селебиной. Ни до чего нам дела не будет, ох, сердце мое. Жизнь моя, радость моя, аль не хочешь, не сделаешь. Аль царство жаль. Что спрашиваешь, маменька? Сама знаешь, сделаю. Вернешься к отцу? Вернусь. Ему казалось, что теперь происходит обратное тому, что произошло между ними когда-то, что не он ею, а она овладела им силою. Ее поцелуи подобны были ранам, ее ласки убийству. Вдруг она вся замерла, тихонько его отстраняя, отталкивая, и вздохнула опять чуть слышным вздохом. «Клянись!» Он колебался, как самоубийца, в последнюю минуту, когда уже занес над собою нож, но все-таки сказал: «Богом клянусь!» Она потушила свечу и обняла его всего одной бесконечную ласкою, глубокую и страшную, как смерть. Ему казалось, что он летит с нею, ведьмою, белую дьяволицей, в бездонную тьму на крыльях урагана. Он знал, что это погибель, конец всему, и рад был концу.
5: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
3: Глава 7. На следующий день, 3 октября, Толстой писал царю в Петербург. «Всемилостивейший государь, сим нашим всеподданнейшим доносим, что сын вашего величества, его высочество государь-царевич Алексей Петрович, изволил нам сего числа объявить свое намерение, оставя все прежние противления, повинуется указу вашего величества и к вам в Санкт-Петербург едет беспрекословно с нами, о чем изволил к вашему величеству саморучно писать, и оное письмо изволил нам отдать незапечатанное, чтобы его к вашему величеству под своим кувертом послали, с которого при сем копия приложена». А оригинальные мы оставили у себя, опасаясь при сем случае отпустить. Изволит предлагать токмо 2 кондиции. Первое. Дабы ему жить в его деревнях, которые близ Санкт-Петербурга. А другая, чтобы ему жениться на той девке, которая ныне при нем. И когда мы его сначала склоняли, чтобы к вашему величеству поехал, он без того и мыслить не хотел, ежели вышеписанные кондиции ему позволены не будут. Зело государь стужает, чтобы мы ему исходатайствовали от вашего величества позволение обвенчаться с тою девкою, не доезжая до Санкт-Петербурга. И хотя сии государственные кондиции паче меры тягостны, однако ж я и без указу осмелился на них позволить словесно. А сем я вашему величеству мое слабое мнение доношу, ежели нет в том какой противности, чтобы ему на то позволить, для того, что он тем весьма покажет себя во весь свет, какого он состояния. Еже ни от какой обиды ушел, токмо для той девки. Другое, что цесаря весьма огорчит, и он уже никогда ему ни в чем верить не будет. Третье, что уже отнимется опасность о его пристойной женитьбе к доброму свойству, отчего еще и здесь небезопасно.
4: И ежели на то позволишь, государь, изволил бы ко мне в письме своем при других делах о том написать, чтоб я ему мог показать, а не отдать. А ежели ваше величество изволит рассудить, что непристойно тому быть, то не благоволишь ли его токмо ныне милостиво обнадежить, что может то сделаться не в чужом, но в нашем государстве, чтобы он, будучи тем обнадежен, не мыслил чего иного и ехал к вам без всякого сомнения? И благоволи, государь, о возвращении к вам сына вашего содержать несколько времени секретно, для того... Когда сие разгласится, то небезопасно, дабы кто-либо, кому то есть противно, не написал к нему какого соблазна, от чего, сохрани Боже, может, устрашась, переменить свое намерение. Также, государь, благоволи прислать ко мне указ к командирам войск своих, ежели которые обретаются на том пути, которым поедем, будет понадобиться конвой, чтоб дали. Мы уповаем выехать из Неаполя сего октября в 6 или, конечно, в 7 день. Однако ж царевич изволит прежде съездить в Бар, видеть мощи святого Николая, куда и мы с ним поедем. К тому же дороги в горах безмерно злые, и хотя бы нигде не медля ехать, но поспешить невозможно. А оная девка... ныне брюхата уже 4-й или 5-й месяц, и сия причина путь наш продолжить может, понеже он для нее скоро не поедет, ибо невозможно описать, как ее любит и какое об ней попечение имеет. Итак, с рабскую покорностью и высоким респектом всеподданнейше пребываем, Петр Толстой. Постскриптум. А когда, государь, благоволит Бог мне быть в Санкт-Петербурге, уже безопасно буду хвалить Италию и штрафу затупить не буду, понеже не токмо действительный поход, но и одно намерение быть в Италии добрый эффект вашему величеству и всему российскому государству принесло. Он писал также резиденту Веселовскому в Вену: «Содержите все в высшем секрете из опасения, чтобы какой дьявол не написал к царевичу и не устрашил бы его от поездки. Какие всем деле чинились трудности, одному Богу известно. О наших чудесах истинно описать не могу». Петр Андреевич сидел ночью один в своих покоях в гостинице «Трех королей» за письменным столом перед свечкой. Окончив письмо государю и сняв копию из письма царевича, он взял сургуч, чтобы запечатать их вместе в один конверт, но отложил его, еще раз перечел подлинное письмо царевича, глубоко отрадно вздохнул, открыл золотую табакерку, вынул понюшку и, растирая табак между пальцами, с тихой улыбкой задумался. Он едва верил своему счастью. Ведь еще сегодня утром он был в таком отчаянии, что, получив записку от царевича, «Самую нужду имею с тобой говорить, что не без пользы будет», не хотел к нему ехать, только где разговорами время продолжает. И вот вдруг замерзелого упрямства как не бывало. Он согласен на все. Чудеса, истинно чудеса. Никто, как Бог да святой Никола. Недаром Петр Андреевич всегда особенно чтил Николу и уповал на святую протекцию чудотворца. Рад был и нынче ехать с царевичем в Бар, ездя за что угоднику свечку поставить. Ну, конечно, кроме святого Николы помогла и богиня Венус, которую он тоже чтил усердно. Не постыдил-таки, вывезла матушка. Сегодня на прощание поцеловал он ручку девки Афроськи. Да что ручку, он бы и в ножки поклонился ей, как самой богине Венус. Молодец, девка, как оплела царевича. Ведь не такой он дурак, чтобы не видеть, на что идет. В том-то и дело, что слишком умен. «Сия генеральная регула», — вспомнил Толстой одно из своих изречений, «что мудрых легко обмануть, понеже они, хотя и много чрезвычайного знают, однако ж ординарного в жизни не ведают, в чем наибольшая нужда. Ведать разум и нрав человеческий — великая философия, и труднее людей знать, нежели многие книги наизусть помнить». С какой беспечной легкостью, с каким веселым лицом объявил сегодня царевич, что едет к отцу. Он был точно сонный или пьяный, все время смеялся каким-то жутким жалким смехом. «Ах, бедненький, бедненький!» — сокрушенно покачал Петр Андреевич головой и, затянувшись понюшкой, смахнул слезинку, которая выступила на глазах. «Не то от табаку, не то от жалости. Яко агнец безгласный, ведом на заклание, помоги ему, Господь!» Петр Андреевич имел сердце доброе и даже чувствительное. «Да, жаль, а делать нечего», — утешился он тотчас, «на той щука в море, чтоб карась не дремал. Дружба дружбою, а служба службою». Заслужил-таки он, Толстой, царю и отечеству. Не ударил лицом в грязь, оказался

ныне отпущаешь и раба твоего, Господи». Мысли эти наполнили сердце его почти шаловливой резвостью. Он вдруг почувствовал себя молодым, как будто лет 40 с плеч долой. Кажется, так бы и пустился в пляс, точно на руках и ногах выросли крылышки, как у бога Меркурия. Он держал сургуч над пламенем свечи. Пламя дрожало, и огромная тень голого черепа, он снял на ночь парик, прыгала на стене, словно плясала, и корчила шутовские рожи, и смеялась, как мертвый череп. Закипели, закапали красные, как кровь, густые капли сургуча, и он тихонько напевал свою любимую песенку. «Покинь, Купидо, стрелы, уже мы все не целы, но сладко уязвлены любовную стрелою твоею золотою, любви все покорены». В письме, которое Толстой отправил государю, царевич писал: «Всемилостивейший государь-батюшка, письмо твое, государь, милостивейшее, через господ Толстого и Румянцева получил, из которого также из устного мне от них, милостивый от тебя, государя, мне, всякой милости недостойному, всем моем своевольном отъезде, буди я возвращуся, прощение принял. О чем со слезами благодаря и припадая к ногам милосердия вашего, слезно прошу о оставлении преступлений моих мне всяких казней достойным. И, надеясь на милостивое обещание ваше, полагаю себя в волю вашу и с присланными от тебя, государя, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в Санкт-Петербург. Всенижайший и непотребный раб и недостойный назватися сыном Алексей».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Книга 7. Петр Великий. Глава 1. Петр встал рано. Еще черти в кулачки не били, ворчал сонный денщик, затоплявший печи. Ноябрьское черное утро глядело в окна. При свете сального огарка в ночном колпаке, халате и кожаном переднике царь сидел за токарным станком и точил из кости паникадила в собор Петра и Павла, за полученное от марциальных вод облегчение болезни. Потом из карельской березы маленького вакха с виноградную гроздью на крышку бокала. Работал с таким усердием, как будто добывал этим хлеб насущный. В половине 5 пришел кабинет-секретарь Алексей Васильевич Макаров. Царь стал к налою, ореховой конторке, очень высокой, человеку среднего роста по шею, и начал диктовать указы о коллегиях, учреждаемых в России по совету Лейбница, по образцу и прикладу других политизованных государств. «Как в часах одно колесо приводится в движение другим, — говорил философ царю, — так в великой государственной машине одна коллегия должна приводить в движение другую. И если все устроено с точной соразмерностью и гармонией, то стрелка жизни непременно будет показывать стране счастливые часы». Петр любил механику, и его пленяла мысль превратить государство в машину. Но то, что казалось легким в мыслях, оказывалось трудным на деле. Русские люди не понимали и не любили коллегий, называли их презрительно коллегами и даже калеками. Царь пригласил иностранных ученых и в правостях искусных людей –

0: Они отправляли дела через толмачей. Это было неудобно. Тогда посланы были в Кёнигсберг русские молодые подьячие для научения немецкому языку, дабы удобнее в коллегиум были, а за ними надзиратели, чтобы не гуляли. Но надзиратели гуляли вместе с надзираемыми. Царь дал указ: всем коллегиям надлежит ныне на основании шведского устава сочинить во всех делах и порядках регламент по пунктам. А которые пункты в шведском регламенте неудобны или ситуацию здешнего государства не сходны, он и ставить по своему рассуждению. Но своего рассуждения не было, и царь предчувствовал, что в новых коллегиях дела пойдут так же, как в старых приказах. «Все тщетно», — думал он, — «пока у нас не познают прямую пользу короны, чего и во 100 лет неуповательно быть». Денщик доложил о переводчике чужестранной коллегии Василии Козловском. Вошел молодой человек, бледный, чахоточный. Петр отыскал в бумагах и отдал ему перечеркнутую, со многими отметками карандашом на полях, рукопись трактата механики. «Переведено плохо. Исправь».
1: «Ваше Величество», — залепетал Козловский, рабея и заикаясь, — «сам творец той книги такой стилус положил, что зело трудно разуметь, понеже писал сокращенно и прикрыто, не столько зря на пользу людскую, сколько на субтильность своего философского письма. А мне за краткостью ума моего невозможно понять».
0: Царь терпеливо учил его: «Не надлежит речь от речи хранить, но самый смысл выразумев, на свой язык уже так писать, как внятнее. Только храня то, чтоб дело не проронить, а за штилем их не гнаться. Чтоб не праздный ради красоты, но для пользы было, без излишних рассказов, которые время тратит и у читающих охоту отнимают. Да не высоким славянским штилем, а простым русским языком пиши. Высоких слов класть не надобно, посольского приказа употреби слова. Как говоришь, так и пиши, просто. Понял?»
1: «Точно так, Ваше Величество», — ответил переводчик, как солдат по команде, и понурил голову с унылым видом, как будто вспомнил своего предшественника, тоже переводчик иностранной коллегии, Бориса Волкова, который, отчаявшись над французскую огородную книгу «Le jardinage de Quintini» и, убоясь царского гнева, перерезал себе жилы.
0: «Ну, ступай с Богом. Явись же со всем усердием, да скажи Авраамову, печать в новых книгах перед прежней толста и нечиста. Литеры, буки и покой переправить почерком толсты. И переплет дурин, а паче от того, что в корне гораздо узко вяжет, книги таращится, надлежит слабко и просторно в корне вязать».
1: Когда Козловский ушел, Петр вспомнил мечты Лейбница о всеобщей русской энциклопедии, квинтэссенции наук, какой еще никогда не бывало, о Петербургской академии и Верховной коллегии ученых-правителей с царем во главе, о будущей России, которая, опередив Европу в науках, поведет ее за собою.
0: «Далеко Кулику до Петрова дня», — усмехнулся царь горькой усмешкою. «Прежде чем просвещать Европу, надо самим научиться говорить по-русски, писать, печатать, переплетать, делать бумагу». Он продиктовал указ: «В городах и уездах, по улицам, пометный, негодный всякий холст и лоскутья сбирая, присылать в Санкт-Петербургскую канцелярию, а тем людям, что оного собрав, объявят, платить по 8 денег за пуд».
1: Эти лоскутья должны были идти на бумажные фабрики.
0: Потом указы о сальном топлении, об изрядном плетении лаптей, о выделке юфти для обуви, понеже юфть, которая употребляется на обуви, весьма негодна к ношению, ибо делается с дегтем. И когда мокроты хватит, расползывается, и вода проходит. Того ради оную надлежит делать с ворванием салом. заглянул в аспидную доску, которую вешал с грифелем на ночь у изголовья постели, чтобы записывать, просыпаясь, приходившие ему в голову мысли о будущих указах. В ту ночь было записано, где класть навоз, не забывать о Персии, о рогожих. Велел Макарову прочитать вслух письмо посланника Волынского о Персии. «Здесь такая ныне глава, что чаю редко такого дурачка можно сыскать и между простых, не только из коронованных. Бог ведет к падению сию корону. Хотя настоящая война наша шведская нам и возбраняла б, однако, как я здешнюю слабость вижу, нам не только целую армию, но и малым корпусом великую часть Персии присовокупить без труда можно, к чему удобнее нынешнего времени будет». Отвечая Волынскому, приказал отпустить купчину по Амударье-реке, дабы до Индии путь водяной сыскать, и все описывая, делать карту, заготовить также грамоту к Моголу Далай-ламе Тибетскому. Путь в Индию, соединение Европы с Азией, было давнюю мечтой Петра. Еще 20 лет тому назад в Пекине основана была православная церковь во имя святой Софии Премудрости Божией. «Царь может соединить Китай с Европой», — предсказывал Лейбниц. «Завоеваниями царя в Персии основано будет государство сильнее римского», — предостерегали своих государей иностранные дипломаты. «Царь, как другой Александр, старается всем светом завладеть», — говорил султан. Петр достал и развернул карту земного шара, которую сам начертил однажды, размышляя о будущих судьбах России. Надпись «Европа» к западу, надпись «Азия» к югу, а на пространстве от Чукотского мыса до Немана и от Архангельского до Арарата надпись «Россия» такими же крупными буквами, как «Европа», «Азия». «Все ошибаются», — говорил он, — «называя Россию государством. Она — часть света». Но тотчас привычным усилием воли от мечты вернулся к делу, от великого к малому. Начал диктовать указы о месте, приличном для навозных складов, о замене рогожных мешков для сухарей на галеры волосяными, для круп и соли бочками или мешками холщовыми, а рогож отнюдь бы не было, о сбережении свинцовых пулек при учении солдат стрельбе, о сохранении лесов, о неделании выдолбленных гробов, делать только из досок сшивные, о выписке в Россию образца английского гроба. Перелистывал записную книжку, проверяя, не забыл ли чего-нибудь нужного. На первой странице была надпись «In Gottes Namen» — «Во имя Господне». Следовали разнообразные заметки, иногда в двух-трех словах обозначался долгий ход мысли. О некотором вымышлении, через которое многие разные таинства натуры можно открывать. Пробовательная хитрость. Как тушить нефть купоросом? Как варить пеньку в селитренной воде? Купить секрет, чтоб кишки заливные делать? Чтоб мужикам учинить какой маленький регул о законе Божьем и читать под церквам для вразумления? О подкидных младенцах, чтоб воспитывать? О заведении китовой ловли? Падение греческой монархии от презрения войны, чтоб присылали французские ведомости, о приискании в немецкой земле комедиантов за большую плату, о русских пословицах, о лексиконе русском, о химических секретах, как руду пробовать. «Буде мнят законы естества смышленные, то для чего животные одно другое едят, и мы на что им такое бедство чиним? О нынешних и старых делах против афеистов. Сочинить самому молитву для солдат, Боже великий, вечный, святый и прочее».
1: Дневник Петра напоминал дневники Леонардо да Винчи. К 6 часов утра стал одеваться. Натягивая чулки, заметил дыру, присел, достал иголку с клубком шерсти и принялся чинить. Размышляя о пути в Индию по следам Александра Македонского, штопал чулки. Потом выкушал анисовые водки с кренделем, закурил трубку, вышел из дворца, сел в одноколку с фонарем, потому что еще было темно, и поехал в Адмиралтейство.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
1: Глава 2. Игла Адмиралтейства в тумане тускло рдела от пламени 15 горнов. Недостроенный корабль чернел голыми ребрами, как остов чудовища. Якорные канаты тянулись, как исполинские змеи, визжали блоки, гудели молоты, грохотало железо, кипела смола. В багровом отблеске люди сновали, как тени. Адмиралтейство, похоже, было на кузницу ада. Петр обходил и осматривал все. Проверял в оружейной палате, точно ли записан калибр чугунных ядер и гранат, сложенных пирамидами под кровлями, да боржа не брала. Налиты ли внутри салом флинты и мушкеты? Исполнен ли указ о пушках? Надлежит зеркалом высмотреть, гладко ли проверчено? И нет ли каких раковин или зацепок от ушей к дулу? Ежели явятся раковины, надлежит освидетельствовать трещоткую, сколь глубоки. По запаху различал достоинство моржового сала, на ощупь легкость парусных полотен от тонкости ли ниток или от редкости тканья эта легкость. Говорил с мастерами как мастер. Доски притесывать плотно. Выбирать хотя бы 2-годовалые. А что более, то лучше, понеже, когда не высохнут и выконопочены будут, то не токмо рассохнутся, но еще от воды разбухнут и конопать сдавят. Вегерсы сшивать нагелями сквозь борт, по концам класть букбанды, крепить в баргоуты и внутри расклепывать. Дуб надлежит в дело, самый добрый зеленец, видом бы просень, а не красен был. Из такого дуба корабль уподобится железному, ибо и пуля фузейная не весьма его возьмет. Половершка не проест. В пеньковых амбарах брал из бунтов горсти пеньки между колен, тщательно рассматривал, встряхивал и разнимал по-мастерски. Канаты корабельные, становые, дело великое и страшное. Делать надлежит из самой доброй и здоровой пеньки. Ежели канат надежен, кораблю спасение, а ежели худ, кораблю и людям погибель. Всюду слышались гневные окрики царя на поставщиков и подрядчиков. «Вижу я! В мой отъезд все дело раковым ходом пошло! Принужден буду вас великим трудом и непощадным штрафом живота паки в порядок привесть!» Погодите, задам я вам памятку, до новых веников не забудете. Длинных разговоров не терпел. Важному иностранцу, который говорил долго о пустяках, плюнул в лицо, выругал его матерным словом и отошел. Плутоватому подьячему заметил: чего не допишешь на бумаге, то я тебе допишу на спине. На ходатайство об увеличении годовых окладов господам адмиралтейцам-советникам положил резолюцию: «Сего не надлежит, понеже более клонится к лакомству и карману, нежели к службе». Узнав, что на нескольких судах галерного флота солонина явилась гнилая, 5 недель одних снитков ржавых и воду солдаты употребляли, отчего 1000 человек заболело и службы лишились, разгневался не на шутку. Старого почтенного капитана, отличившегося в битве при Гангуте, едва не ударил по лицу. «Ежели впредь так станешь глупо делать, то не пеняй, что на старости лет обесчащен будешь. Для чего с таким небрежением делается главное дело, которое 1000 раз головы твоей дороже? Знать, что устав воинский редко чтешь. Повешены будут офицеры у них галер,
0: и ты за слабую команду едва не тому же последовать будешь. Но опустил поднятую руку и сдержал гнев. «Никогда б я от тебя того не чаял», — прибавил уже тихо, с таким упреком, что виновному было бы легче, если бы царь его ударил. «Смотри же», — сказал Петр, — «дабы отныне такого немилосердия не было, ибо сие пред Богом паче всех грехов». Слышал я намедни, что и здесь, в Петербурге, при гаванной работе летошний год, так без презрения люди были, особливо больные, что по улицам мертвые валялись, что противно совести и виду не только христиан, но и варваров. Как у вас жалости нет, ведь не скоты, а души христианские. Бог за них спросит.
2: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности атомных электростанций. Об этом заявил Владимир Путин. Президент добавил, что наша страна единственная в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики.
2: Атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных профессионалов, без преувеличения предмет гордости нашей страны. Россия единственная, наверное, страна в мире, обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станции. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом.
1: Россия планирует расширить географию размещения энергоблоков АЭС внутри страны, подчеркнул глава государства. Российские войска нанесли очередной удар по военной логистике Украины в Черном море, сообщили в Министерстве обороны. Так, в порту Черноморск ударными беспилотниками были поражены два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами для нужд противника. По данным военных экспертов, порт Черноморск является ключевым логистическим узлом, через который осуществляется перевалка западного вооружения и военной техники. Систематические удары по инфраструктуре направлены на срыв этих поставок и подрыв логистических цепочек противника, добавили в оборонном ведомстве. Губернатор Тульской области заступился за девочку, которая нарисовала смешариков на детской площадке. Дмитрий Миляев призвал администрацию Болохова не наказывать ребенка за творческий порыв. Он подчеркнул, что порядок важен, но не стоит доводить до абсурда. Вместо того, чтобы пугать ребенка, нужно помочь ему развить талант. Например, провести конкурс рисунков на асфальте, предложил